0: Мужчина никогда не рассматривает женские ноги, вскинув голову так свысока. Он всегда чуть-чуть нагибается, немножечко как бы набычившись, наклонив лицо, и энергия, это поза, во время которой энергия активно вытекает из мужских глаз и из мужской головы и поглощается женщиной. Поэтому, когда муж спрашивает у жены, для кого ты одела эту юбку, и она заявляет для себя, это не кокетство, это не обман. Это правда, женщина просто хочет получить заряд сексуальной, чужой, нашей сексуальной энергии. Надо быть очень осторожным, даже в бросании взгляда.
1: Ну, кстати, вот, видимо, этим вполне и окупается тот риск, который вот женщины, в общем-то, так или иначе, в контакте с этим риском, да.
0: И вот чувственная походка женщины в мини-юбке – это не причина, это следствие.
1: Да, собственно, в этом есть свое, видимо, какое-то зерно. Но, тем не менее, вот вопрос вам хотела задать Екатерина Половинкина, которая сейчас здесь перед нами.
2: Да, у меня был вопрос вот из писем слушателей, но вы затронули такую интересную тему, что вот у меня у самой возник вопрос про эту самую энергию, о которой вы только что говорили. Ведь энергия, как вы понимаете, она может быть с положительным или отрицательным зарядом. То есть, как вы помните, на одном конце этого полюса там «П», а на другом «У». Так вот, как женщине различить, какую энергию она хочет получить? Вообще, есть ли различия? Ведь если она оголяется, она же не может быть уверенной до конца, что ту именно энергию, которую она хочет получить, она получит, то есть энергию «П».
0: Ну, мы не будем так вульгаризировать. Речь идет именно о сексуальной энергии, а...
2: Ну, среди сексуальной энергии бывает энергия агрессивная, как то энергия насильника, извращенца там и так далее.
1: Да, нет. Кстати.
0: Ну, это доминанта является в данном случае не сексуальная энергия, а просто агрессия, которая носит формы сексуального извращения, сексуального нападения.
2: Вряд ли, потому как если бы это была просто агрессия,
0: я боюсь,
2: он бы просто душил.
0: У вас какой-то тяжелый штрих в детстве, потому что у вас достаточно тенденциозный к этому подход, и я боюсь, что вы не способны просто из-за своего какого-то горького опыта произвести четкое разграничение.
2: Ну, любой, кто занялся вопросом сексологии и сексуальности, поимел в детстве какой-нибудь опыт, это не откровение для вас, если вы занимаетесь этим вопросом.
0: Я живу чужим опытом и чужими знаниями, чтобы как можно более объективно, более честно и полно освещать этот вопрос. Если бы мое сознание было зашорено каким-то личным переживанием, моя честность не позволила бы мне советовать что-то другим.
2: Не может настоящий художник жить чужими эмоциями?
0: Горячий художник и холодный исследователь — это два разных полюса, если называть вашими буквами П и Х.
1: А, кстати, Юрий Романович, скажите, может быть, это несколько нетактичный вопрос, но вот в ваши уже почти 60 лет, вот вам в августе буквально должно, насколько я знаю, исполниться 60 лет. Мы, кстати, обязательно придем. Я вас открою секрет нашим радиослушателям. Юрий Романович будет отмечать это, в общем-то, в ДК своего института и позвал нас там посидеть. Вот вы еще как бы ни разу не были женаты, и, насколько я знаю, и не собираетесь, в общем-то. Это вот в первую очередь объясняется как бы вот вашей такой установкой на исследование этой проблемы, чтобы как-то все это было несколько от вас в стороне и смотреть на это через какую-то, я бы даже сказал, хрустальную, понимаете ли, призму. Либо это как бы такая, ну, неудача по жизни.
0: Вы знаете, маскулинная сущность любого мужчины, сформировавшегося, сложившегося, она предполагает такие жизненные установки, как стремление ко всем женщинам, то есть такая полигамная любовь, некоторую неустойчивость ситуационную, несмотря на целеустремленность, что я считаю по отношению к женщине честнее всего... отношение перманентной любви и связывать свою жизнь с какой-то, пусть даже самой достойной, я не считаю себя вправе.
1: А скажите такой еще вопрос. Это, кстати, вопрос, который тоже задают нам многие наши радиослушатели. Уже здесь в основном радиослушатели, которые, может быть, уже тоже являются такими людьми в возрасте, в солидном. И суть вопроса у них, как правило, в том, что, ну, дескать, вот не нашел я себе по жизни там пару достойную, не нашел я себе как-то... там, ну, не сложилась, дескать, личная жизнь, но вот, однако, проблемы где-то произведений вот очень волнуют. То есть, как же так вот без потомства? То есть, скажите, насколько решающим в знакомстве с женщиной и, скажем так, в желании с ней свою жизнь соединить, дабы, значит, идти рука там в руке, да? Вот, насколько в этом случае сильна вот чисто мысль о детопроизводстве. Ну, так скажем, о женщине, когда человек думает, как о резервуаре для будущего грудничка.
0: Дело в том, что настоящий мужчина — это мужчина-охотник, мужчина-добытчик, мужчина-производитель. А женщина — это мать. Это человек, который родит и растит его детей. Поэтому, конечно же, сбалансированная семья, она именно тем и отличается, что каждый выполняет именно свои функции.
1: Угу.
0: Но я сразу чувствую по крену, который возник в нашем разговоре, вашу некоторую замутненность вот этим потоком псевдосексологической информации, что разговоры, частые и громкие разговоры на псевдонаучные темы, они уводят нас от главного. Что проблема-то остается уже много веков одна, что если девушка встречается с парнем, если связывает их не только привычка, не только вынужденная необходимость, а какое-то чувство, если их влечет что-то необъяснимое, но очень сильное, то проблемы у них одни и те же, и каждый должен их решить сам для себя. Именно для этого и существует наш институт, именно для этого мы и работаем. Поэтому мы хотели бы начать именно с простых человеческих забот. И нам было бы очень интересно услышать мнение радиослушателей, услышать вопросы, которые их интересуют больше всего, получить от них письма, может быть, какие-то заявки. В будущем мы обязательно будем приглашать специалистов, занимающихся какими-то узкими темами, и предоставлять им слово. Для начала хотелось бы начать с простого. Если в ваших отношениях возникли какие-то трудности, какие-то вопросы, попробуйте отойти чуть-чуть в сторону, выскочить из этой суеты, которая вас захватывает в свой водоворот. Попробовать посмотреть спокойным глазом на то, что происходит с вашим любимым, с вами. Например, если ваш молодой человек распускает руки, если он с вами груб, то вполне возможно, что в нем всего-навсего проснулся влюбленный первоклассник, который стучит пеналом по голове своей симпатии. Если ваш любимый вас обманывает, может быть, это всего-навсего проснулся двоечник, привыкший прятать дневник с плохими отметками. Попробуйте обратиться мысленно к его детству, к проблемам его роста. И, может быть, он сегодняшний большой и могучий, шикарной машине. Скинет с себя это наносное и предстанет перед вами могучий, но слабый, умный, но беспомощный, но все равно любимый, все равно нужный, все равно ваш.

0: Кстати, хочу вот несколько добавить, что, видимо, если он там не приходит долгое время домой, а потом приходит весь ободранный и без денег, то вполне возможно, тут у него срабатывает то, что вы его мама, правильно? Потому что вы его в данном случае не должны там ругать там, и там вызывать милицию, а должны там обмыть его всячески, там всячески, ну, соску, конечно, наверное, не стоит давать, вот, но, в общем-то, видимо, ассоциативно в нем как бы проснулся вообще какой-то, наверное, грудничок, да? Я так понимаю.
1: Здесь очень трудно не перейти Рубикон, не перейти недопустимую границу, потому что как только в мужчине появится отношение к вам как к матери, тут же возникает Эдипов комплекс, невозможность сожительства с матерью, и это еще одна причина многочисленных супружеских измен. Надо всегда оставаться на полшага сзади и сбоку, всегда быть близко, но далеко. Самый любимый, но все равно чуть-чуть незнакомый.
0: Вот у Кати вопрос к вам.
2: Если позволите, я бы вернулась к теме онанизма, потому как именно она больше всего оказалась беспокоить наших слушателей, если судить по письмам. Вы говорите, что онанизм – это необходимость, разгрузка. Много хороших слов было сказано в пользу него. Но вот, знаете, одна из форм этого явления, когда человек, ну, так скажем, разгружается при помощи портрета любимой или же видеокассеты с ее изображением. Как должна в этот момент чувствовать себя любимая, если она узнает об этом? Она должна гордиться, она должна радоваться или она должна быть недовольна?
1: Одна популярная молодежная газета, в остальном далеко не всегда пишущая то, что надо, напечатала великолепные слова. Если ваш любимый привык получать удовлетворение от своих рук, возьмите дело в свои руки.
0: Ну, я предлагаю предоставить слово тем, кто сейчас своих приемников. К тому же уже и время такое, что нам просто необходимо перейти к приему телефонных звонков. У нас в студии Юрий Романович Сук, главный консультант института МИО, активный деятель движения «Безъядерному веку. Непорочное зачатие». И напоминаем номер телефона нашего.
3: 203-19-22.
4: Эхо Москвы.
0: Поднимаем трубку, и, пожалуйста, уважаемые радиослушатели, будьте поконкретнее в формулировках вопросов. Юрий Романович с удовольствием постарается на них ответить. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас слушаем.
5: Алло.
0: Да, добрый вечер.
5: Добрый вечер. Значит, никакого вреда онанизм не приносит?
1: Абсолютно.
5: Абсолютно?
0: Да, так что можете быть спокойны.
5: Саш.
0: Да.
5: У меня тогда тебе такой вопрос.
0: Да.
5: Тебе можно задать?
0: Ну, если я, так сказать, смогу и буду компетентен, я отвечу.
5: Не, ну ты за это, я тебе не насчет вот этого.
0: Угу.
5: Это я тебе звонил на прошлой неделе уже?
0: Да.
5: Ну вот, а когда примерно твои кассеты должны выйти 4? Ну, женщина с трубой и эти, остальные.
0: Думаю, в течение 2 недель.
5: А.
0: Если все будет идти по плану.
5: А можно привет передать?
0: Ну, передай.
5: Значит, передаю привет своей подруге Вере и брату Коле, который уже спит. Рядом.
0: Рядом? Хорошо.
5: Нет, я на другой кровати.
0: Ага, ну ладно, спасибо. Спасибо. Ну что же, кстати, вот тут тоже такой вопрос, Юрий Романович, хочу вам подстать вот этому звонку замечательному. Вот как вы считаете, многие семьи, в которых имеются вот груднички одного пола, они как бы, ну, в силу жилищных услуг, тьфу, черт, извините, не услуг, а этих условий, конечно же, они как бы кладут этих грудничков в одну там кровать. Ну, а даже бывает и так, я знаю, что разнополых там, вот они там до какого-то достаточно зрелого возраста спят вместе. Насколько это в общем-то, влияет на ЦНС.
1: Дело в том, что даже животные, которые выросли в одной квартире, они относятся друг к другу как брат и сестра, и никакого сексуальной связи, сексуального влечения не возникает. И поэтому, если в квартире нет деформированной психологической установки, если там не надсаживаются какие-то антагонистические взгляды на противоположный пол, если там нет никакого принудительного воспитания, корежащего детскую психику, то любое течение нормальной семейной жизни, конечно же, не может ничего испортить в растущем ребенке. Все, что плохо, все, что тяжело, все, что отольется потом горестями, бедами, все привносится только извне от нас, взрослых.
0: А вот, в принципе, как бы, как вы считаете, вот из всего того, что вы сейчас сказали, из вышесказанного вашего вами предложения, можно сделать такой, собственно, вывод, что если, скажем, дети спали в течение долгого времени вместе, ну, возьмем крайний вариант. Возьмем,
2: 15 лет.
0: Да, и пусть это будет брат и сестра, предположим. Это совсем такой вариант, который, может быть, ну, где-то, может быть, и существовал, я не исключаю.
2: Не где-то, а в письмах наших читателей.
0: Да, кстати, да, радиослушателей. А, ну и читателей тоже, я забыл про эту газету нашу, да. Так вот, собственно, как я понял с вашей тирады, вот эти брат и сестра, уже когда они вырастут, достигнут такой полной половозрелости, они вообще не должны и чисто физически относиться друг к другу как к сексуальному партнеру. То есть у них не должно быть вообще даже никакой... Просто полное такое равнодушие. И если, скажем, понятно, у них влечение возникло, в этом вина родителей, потом, получается, дети там, с физиономией Павла Первого там, или Второго. А вот, скажем, то есть если они влечет их друг к другу, это, понятно, как бы отклонение. А если у них отвращение друг к другу, ну, полное вот в половом смысле, также это плохо, как влечение, и может ли это отвращение как бы нанести серьезные изменения в половом развитии брата и сестры?
1: Ну, вы, видимо, как-то не продумали свой вопрос, потому что как может возникнуть отвращение на почве полной нейтральности полового восприятия? Если возникло отвращение, значит, есть существенный перекос психики, искаженная ситуация какая-то в семье, и говорить уже о каком-то нормальном процессе развития не приходит.
2: Ну, вам, видимо, все-таки бывает трудно при изучении вот таких насущных вопросов, поскольку отсутствие личного опыта не всегда дает положительный результат. Дело в том, что, вот, судя по письмам наших телезрителей, ну, примерно треть обеспокоена вот этой самой проблемой полового влечения к брату или сестре. Только одни решились об этом сказать друг другу, а другие всю жизнь переживают и мучаются. Ну, неужели вам не знакома такая проблема, когда у девочки есть старший брат? До какого-то времени они спали в одной постели или не спали в одной постели. Но когда она, ну, входит в половую зрелость, начинает себе искать партнера или в дальнейшем жениха или мужа, под какой стандарт она подгоняет всех своих знакомых мужского пола?
0: Да.
2: Под этот самый стандарт старшего брата.
0: То есть он авторитет для нее, я бы сказал.
2: Не есть ли это половое влечение? Другой вопрос, выраженное или невыраженное, осознанное или подсознательное?
1: Дело в том, что вы просто безосновательно акцентируете неизбежное свойство детской психологии, выискивает себе кумира. Просто для детей, которые не имеют такого видного отца или старшего брата, то есть не имеют установки на такое следование какому-то образцу у себя дома, они выбирают звезду, парня из соседнего двора, старшеклассника из своей школы. Если есть дома такой мужчина, конечно же, фетишем становится он. Но, как и любой эталон, он всегда за стеклом, всегда наверху, и ни в коем случае не воспринимается как сексуальный жупел.
2: Как же можно, занимаясь такой проблемой, отмахиваться от выдающихся, да, можно сказать, прародителей этого вопроса, Сигизмунда Фрейда и сына его Ивана?
1: Дело в том, что Фрейд, на мой взгляд, придумал всю систему своих комплексов только для того, чтобы завуалировать и, проговорив, откреститься от своих грандиозных проблем. Потому что сравнение колбасок Кала с эрегированным членом, оно говорит скорее не о обостренном восприятии и прозрачном видении мира, а о грандиозных личных и межличностных проблемах говорящего. Поэтому, если взглянуть на это дело вне рамок снобизма и навязанного нам восприятия фрейдизма, то это лишь печальная повесть человека, который всю жизнь хотел, но так и не смог достичь провозглашенным их же вершин.
2: Я согласна, но а что вам напоминает колбаса?
1: Мне колбаса напоминает абсолютно бледные бытовые сцены, связанные с ее порезанием и поеданием, просто как у любого нормального человека. Ну и легкое отвращение, если это наш колбас.
2: Ну, я знаю, что в Германии не любят Фрейда. Мягко говоря, не любят.
0: Но это, скорее всего, национальный миф, поскольку известно, что Фрейд, он был по национальности несколько не немецким парнем.
2: Да, ну так вот там, то есть не прослеживаете ли вы взаимосвязь? Там не любят Фрейда, но, не стесняясь, испускают газы после обеда.
1: Немецкое общество, полное прагматизма и неприятия всего не немецкого, оно, безусловно, не свободно от таких крайностей. И, в общем-то, образ Бюргера и его жены с задней частью 12 пивных кружек не являются символом мирового изящества и утонченности, поэтому не стоит их оставлять в качестве какой-то точки отсчета.
0: Я предлагаю опять обратиться к нашим радиослушателям. Может быть, у них какое-то мнение есть на тему, которую мы сейчас тут обсуждаем.
3: 203-19-22. Эхо Москвы.
0: Здравствуйте, до свидания. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас слушаем.
6: Добрый вечер.
0: Здравствуйте.
6: Во-первых, я хотел бы сделать краткое сообщение вот как раз по поводу детей. Сейчас была затронута проблема детей. Надо сказать, что вот как-то она слабо затрагивается в передаче «Монморанси», то есть вот детский бодидизм. То есть мне хотелось бы, вот я занимаюсь этой проблемой достаточно долго, вот, и хотелось бы сделать краткое сообщение, а потом задать вопрос нашему специалисту.
0: Давайте, конечно.
6: Прежде всего, я хочу сказать, что вот недавно под моим руководством открылся клуб. Ну, вы вообще, наверное, в детской терминологии так хорошо, да, понимаете? То есть я, да?
0: Ну, конечно.
6: Ну, так клуб бескомпромиссных почитателей зыких чибриков, классных песиков, вертиков, сымолей.
0: Ага, да. Ага, да.
6: Ну, в программу его входят такие региональные войнушки, ну, посещение железобетонного захоронения идейного отца молодежного движения за расширение сети магазинов «Детский мир» во всем мире. Ну и прочее. То есть, кто заинтересовался, в общем-то, деятельностью этого клуба, я могу сообщить, где место наших постоянных встреч.
0: Конечно,
6: это вот,
0: да, интересно.
6: Центральный универмаг «Детский мир», вот секция, где выставлены на продажу импортные бибики. Вот. А теперь вопрос к Юрию Романовичу.
1: Да,
6: можно?
1: Да, слушаю.
6: Вот вы рассказывали про мужскую половую энергию, как бы, которая проистекает из глаз, из головы, ну, из верхней части туловища мужчины, когда он, ну, находится в состоянии возбуждения, как бы, да?
1: Когда он находится в состоянии созерцания.
6: Созерцания, да. А вот если это происходит во время мастурбирования, вот я хочу вот как раз затронуть эту актуальнейшую тему онанизма. Вот если мастурбирование происходит при участии посторонних предметов, вот, например, отверстий в стене, горлышко пустой бутылки. Вот энергия, которая излучается в этот сторонний предмет, не опасно ли вот терять так энергию? Так сказать, тратить на неживой предмет?
1: Дело в том, что мастурбирование есть процесс сбрасывания избыточной энергии, поэтому это вызывает лишь восстановление равновесия.
6: Но дело в том, что вот предмет неживой, он же не может, в общем-то, ответить взаимностью. То есть как-то приласкать, что ли.
1: Но мы прекрасно знаем, что предметы окружающей нашей обстановки, они заряжаются энергией и долгое время несут ее в себе. Поэтому ни о какой взаимности нет и речи, но быть вместилищем ее может быть любой, видимо, шкаф без ручки.
0: А, кстати, я так вмешаюсь в ваш интересный диалог. Недавно по телевизору показывали замечательный фильм о тюрьме, где, в общем-то, задавали вопросы заключенным

0: план.
1: А, рекрученный, я бы сказал, да.
0: Ну, давайте сейчас узнаем мнение Юрия Романовича на эту тему. Вам спасибо за звонок.
1: Спасибо тоже. Вот такой интересной передачи. До свидания.
0: До свидания. Ну, что вы скажете насчет, то есть, вот этого? Мне кажется, что, собственно, человек, ну, вот, с определенным складом психики, если он, так сказать, находит удовлетворение сексуальное, ну, с каким-либо предметом, то он вполне может этот предмет в своих каких-то тайных углах мозга уже, ну, осуществить, как бы оживить. То есть он может там целоваться с бутылкой из-под пепси-колы, как вот один наш референт, которого мы за это уволили, он всегда ходил с этой бутылкой, наряжал ее в одежды всякие. Вот что это вы на это скажете?
2: Это носит название фетишизма, одного из половых извращений. В самом вульгарном приложении это половое общение с женскими туфлями, с предметами женского белья. Для кого-то, может быть, бутылка из-под кока-колы является воплощением лучших женских форм. Вы, видимо, перепутали кока-колу с пепси-колой. Но это, опять-таки, не относится к большинству наших парней и девушек, поэтому мы пока что не будем трогать этих тем. Мне хотелось бы слышать вопросы обычных, нормальных людей, которые бутылку воспринимают как бутылку, девушку как девушку.
3: Зачем же вы, так сказать, отметаете часть нашей аудитории? Все люди нормальные, просто у каждого свои, так сказать, привычки и чаяния.
2: Ну, совершенство – это самая скучная вещь, а самая большая ненормальность на свете – это абсолютно нормальный человек, я с вами совершенно согласен, но везде есть какая-то граница нормальности, и нас пока что интересуют проблемы большинства, потому что здоровье психологическое.
3: Большинства, судя по письмам, как раз большинство-то оно и не воспринимает бутылковые изделия как нечто такое абсурдное.
0: Ну, однако, понимаете? Как мы же вот этого уволили референта, ну, правда, потому что повсюду валялись. Кстати, вот интересная особенность.
3: Мы уволили, потому что он нам работать мешал.
2: Скажите, да, Екатерина, сейчас... сколько вы за свою жизнь написали писем в периодические издания?
3: Сейчас я скажу, около 25.
2: Я думаю, вы лукавите, потому что...
3: 26.
2: Нормальный человек в нормальном состоянии. Если только ему не нужно жаловаться на директора магазина, он никогда не будет писать вообще, как
3: ну
2: верно.
3: Ну вот вы и меня отмели. Таким образом, я как бы вошла в ранг ненормальных, и получается, ну, и вопросы-то не могу свои вам задавать.
0: Ну, вы знаете, давайте сейчас уже просто время новостей. У нас еще после новостей мы продолжим наш диалог. Единственное, я хотел сказать, все-таки вернуться к тому референту, что у него была странная особенность. То есть вот эта любовь к бутылке из-под пепси-колы не основывалась у него на одной бутылке. Для него как бы вот у него можно было спереть эту бутылку, да, предположим, своровать, дать ему другую. И он как кукушку, он не замечал. Ну, как птица, что, дескать, другая бутылка совершенно. Главное, это его единственная бутылка. Ну, после новостей мы продолжим эту тему, а сейчас уже товарищ Плющев тут.
4: Семьдесят три и 82 сотых мегагерц.

0: 83,82 МГц.
1: И в гостях у программы «Монморанси» Юрий Романович Сук, главный консультант Института МИО и активный деятель движения «Безъядерному веку. Непорочное зачатие». Мы продолжаем разговаривать о темах, которые всегда волновали, ну и, наверное, будут волновать людей до тех пор, пока у них не отомрут, извините, нижние чакры. А я думаю, они у них не скоро отомрут, поэтому и темы эти, скорее всего, будут вечны.
2: О нормальности и ненормальности был затронут вопрос. Так вот, вы как специалист нестандартной формы человеческого поведения, сориентированного в половом отношении, связываете скорее с извращениями. Но свою передачу вы начали словами «сладкие грезы». Что вы имели в виду под этим понятием?
3: Я не хотел бы, конечно, сводить сладкие грезы только к эротическим сновидениям, эротическим мечтам. В сознании каждого человека, который не занят ежесекундно проблемами обогащения или утоления каких-то своих физиологических нужд, в сознании любого думающего человека есть некий идеал. Идеал друга, идеал партнера, идеал отношений с ними, с ним. И каждый в свободную минуту, а может быть и в минуту наибольшего напряжения, вытаскивает в своем сознании на поверхность этот светлый образ и живет им, живет мысли о нем, живет с ним. И часто, когда его окружают немилые люди, тяжелые обстоятельства, постылая жизнь, он погружается в мир грез. И только они спасают человека, его сознание, его рассудок от полнейшего крушения. Поэтому для каждого из нас в какие-то моменты времени это что-то мимолетное, но свое. Казалось бы, случайное, но необходимое в этот момент.
2: Бесплотное и одухотворенное.
3: Отнюдь. Для какого-то человека с большой жизненной энергией, с неразвитым сознанием, но с большим жизнелюбием, это может быть нечто вполне материальное для чьего-то взгляда, даже грубое. Но это смысл в том, что это и не предназначено ни для чьего уха, ни для чьего взгляда. Это только часть сознания. Это именно та самая последняя дверца, которую не стоит открывать никому.
1: Ну, я предлагаю опять обратиться к нашим радиослушателям, которые звонят нам и хотят, видимо, Юрий Романович, задать вам вопросы или высказать свои соображения на какие-то вот эти темы. Напоминаем номер нашего телефона, только будьте, пожалуйста, покороче в формулировках вопросов.
4: 203-19-22.
0: Эхо Москвы.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас слушаем.
5: Алло.
1: Да-да-да.
5: Доброй ночи.
1: Здравствуйте.
5: Меня зовут Дима, я хотел Юрию Ивановичу задать вопрос.
1: Давайте.
5: Вообще, то есть, как бы правильно формулировать, то есть, если у человека, ну, скажем, у мужчины, возникает такое постоянное желание, ну, то есть, чередовать секс, вагинальный и анальный, вообще понятие самого анального секса женщин, это вообще нормально или нет? То, что приемлемо ли это ей, этого я понимаю, да. А вообще сознание мужчин, вообще это нормально или нет?
1: Спасибо, сейчас Юрий Романович ответит. У вас есть еще какие-то вопросы или?
5: Нет, благодарю.
1: До свидания. Вам слово, Юрий Романович.
3: Ну, дело в том, что у настоящей любви, в общем-то, общеизвестно, что нет никаких границ и никаких преград, что все эти границы, они воздвигаются только внутри каждого из нас, или чужими руками, или нами самими. И, исходя из практики приема разных посетителей, многие женщины даже предпочитают вагинальный секс. И поэтому, если для вашей пары это приемлемо, если вам это нравится, то нет никаких противопоказаний абсолютно. И даже этот вопрос не стоит поселять себе в голову, а просто любить, любить и еще раз любить.
1: И даже тут я от себя добавлю, если верить народным пословицам, они достаточно мудрые, как принято считать. Ну, наверное, это действительно в самом деле так. Известно такое выражение, как «драть в три смычка», извините. Значит, это олицетворяется с музыкой, это искусство, понимаете, целое музыкальное, я бы сказал, вещь.

0: Но вот опять в таком подходе есть что-то от кликушества бабок с лавки. Любовь — это понятие интимное, и вопросы возникают на поверхности только когда они уже созрели и не могут жить внутри. Поэтому я не приветствую такую реакцию и призываю к сдержанности чувств, сдержанности слов, к самоконтролю. Только не в момент любви, а вокруг всего этого.
1: А вот я бы хотела вам опять задать вопрос. Но вот вы понимаете, судя по реакции наших телеслушателей, дело все в том, что всегда интересует в первую очередь... нет, конечно, не в первую. В первую очередь интересуют личные вопросы, а во вторую очередь, ну, обязательно интересуют вопросы, связанные с личностью специалиста. То есть того, кто излагает проблему, того, кто отвечает на вопросы. Так вот, я хотела бы спросить. Вы говорите, что сдержанность нужна во всем, но не во всем том, что касается любви, а во всем том, что ей сопутствует. Как можете ли вы назвать себя сдержанным человеком? Я вот, у меня возник этот вопрос потому, что вы пришли к нам в таком красивом красном смокинге, но я не считаю это сдержанностью ни в одежде, ни в мыслях. И любую раскованность лично я, более того, я считаю, так сказать, хорошим качеством. Но как вы, вот говоря о сдержанности, в таком виде ходите по улицам?
2: В вашем, ну, в возрасте, ну, в смысле, как бы, вот я знаю, что люди вашего возраста весьма консервативны в одежде, в выборе, по крайней мере, одежды.
0: Ну, во-первых, я по улицам хожу весьма мало, я или на службе, или в автомобиле. А во-вторых, я как человек, ведущий прием людей, находящихся далеко не в лучшем состоянии, я должен каким-то образом отгородиться от образа обычного собеседника, которому не каждый захочет раскрыться, а должен быть какой-то фигурой вне окружающей жизни. Должен быть способным абстрагироваться от окружающей действительности. Именно этим и объясняется мой, казалось бы, странный вид, но он позволяет людям раскрыться передо мной как перед нейтральным объектом.
2: То есть это чисто профессиональное. Ну, что же, еще радиослушатели послушаем, да?
1: Можно я, поскольку, конечно, чтобы не отодвигаться от темы далеко. А как вы таким образом относитесь к одежде в женском туалете красного цвета? То есть, когда дама выходит на улицу в ярко-алом платье, при этом у нее рыжие волосы и, скажем, бордовые туфли, ну или все в одной гамме, но все равно красных тонов.
0: А сопутствуют ли этому золотые предметы фурнитуры или это просто красные?
1: Давайте рассмотрим оба случая.
0: Если это просто дама в красном, то значит, это женщина, которая хочет и может притягивать к себе внимание. Если мы видим какие-то золотые цепочки, золотые пуговицы, элементы золоченой фурнитуры, то значит, здесь уже проявление скорее стероидного характера, то есть стремление не увенчалось успехом, и женщина прибегает уже к крайним мерам, скорее всего, для того, чтобы привлечь к себе внимание. Хотя это может сопровождаться и признаками материального благополучия, но значит, у человека внутри уже не все сбалансировано.
1: Ну, а если на фоне, скажем, вполне консервативной одежды, чулки или колготки красного цвета?
0: Вы знаете, я очень
1: ведь это
0: давно...
1: же вот как раз ноги, вот те самые, на которых вы останавливались в начале передач. То есть представьте себе короткую юбку любого черного, белого.
2: То есть так, чтобы
1: лед
2: ляжки видны?
1: Да, ну а колготки при этом красные.
2: Как это красные? А, понял. Это я что-то растянулся.
0: Знаете, женщина — это... Глупо было бы сказать, что такое женщина, поэтому... Пусть каждый оставит свое видение этого чудесного явления. Поэтому невозможно заочно или даже с телевизионной трубки там оценивать, как выглядит женщина и что ее толкнуло одеть именно это предмет туалета.
1: Ну, тогда секундочку можете подождать. Сейчас референт наш переоденется. Он может продемонстрировать вам вот этот случай. Мы пока можем отвлечься.
2: Нет, сейчас я хочу, извините, теперь задать вопрос. А скажите, Юрий Романович, вот вы принимаете большое количество пациентов там, ну, как
0: посетители,
2: бы
0: ни в коем случае не пациентов.
2: А, посетители, извините, да. А, и вот можете ли вы, например, если к вам приходит какая-то дама, можете ли вы отличить в ней, скажем, ну, чисто ее социальное положение, как-то даже не по одежде, ну, скажем, как-то про себя вы можете сказать, вот это вокзальная проститутка, а это, например, дочь президента акционерного общества. Как-то вот так вы можете сделать оценку сразу, как она вошла, как она осветила, вы так бац, и готово. И второй сразу вопрос, были ли случаи, когда ваши посетительницы пытались, так сказать, вас соблазнить, ну, в сексуальном смысле?
1: Да, это, кстати, очень распространенный опыт общения пациента с доктором.
0: Вы совершенно правы, что в любом случае наблюдается дуализм, то есть двойственность общения посетителя, пациента и доктора, что большинство пациентов стремятся вовлечь доктора в свою игру. Это может быть какая-то провокация, даже, скорее всего, провокация, но не в прямом социальном смысле, а в психологическом. То есть у каждого есть свой сценарий, в который он стремится вовлечь специалиста, к которому пришел, будь это какой-то бюрократический чин или доктора, доктор даже скорее. Поэтому ни в коем случае нельзя воспринимать слова человека как то, что он хочет от тебя добиться. И часто соблазнение это лишь повод для того, чтобы потом поставить доктора неудобное положение, ввести его в конфуз и нивелировать весь его опыт, все его положительные черты. Поэтому ни в коем случае нельзя. С одной стороны, первое впечатление неоценимо по своей, ну, вообще, по своему значению. А с другой стороны, женщины, как существа коварные, как прирожденные манипуляторы, они требуют внимательнейшего рассмотрения и выслушивания.
1: А, вы знаете, а вот в нашей программе известен целый ряд случаев из общения с российскими сексопатологами, ну, о западных мы прямых выводов делать не можем, хотя из прессы следует, в общем-то, то же самое, что часто сексопатологи в качестве, ну, может быть, одного из методов лечения использовали личный контакт с пациентом отчасти, чтобы дать ему понять, ну, возьмем в нашем случае женщину, да, что она привлекательна, что она красива, что она, в общем, ну, не есть то, что она о себе думает, поскольку она пришла как больная, как ущемленная. И часто такой метод давал положительные результаты. Ну, другой вопрос, морально-этический аспект этих взаимоотношений, но эффект часто был положительным. Вот как вы к этому относитесь?
0: Вы знаете, я считаю все-таки недопустимым физические контакты с женщинами, потому что доктора с женщинами, простите меня за оговорку, потому что, растрачивая себя, или этот доктор получается не стопроцентный специалист, который вынужден применять к бутлергам с суррогатом, или он растрачивает свою целительную сущность на такое вульгарное использование и обрекает оставшихся пациентов на такое ущемленное уже помощь.
1: Ну, вы знаете, в целом ряде случаев, просто они известны вот нам из опыта общения с этими докторами, часто пациентки, вот что самое интересное, оставались довольны и более того воспринимали вот с благодарностью.
0: Ну, оглянемся вокруг, сколько мы видим торжества в женщинах, которые смогли подтолкнуть кого-то на неверный
1: но
0: шаг.
1: Это торжество больного человека. Вы понимаете, больного, но выздоровевшего человека, это же совсем другое.
0: Вы знаете, это не выздоровление, это просто стадия ремиссии, затягивания просто. Когда хроническое заболевание находится в стадии не обострения ремиссии, со стороны это может выглядеть. Мы так продлеваем течение болезни, ни в коем случае не лечим ее.
1: Ну, не могло ли быть такого, что это был первый шаг на пути к выздоровлению, и дальше женщина уже пошла и выздоровела?
2: И уже раз и замужем, скажем, или уже не с мужем все хорошо, или родила.
0: Это счастливый исход. При всем при том, если муж ни о чем не догадался, когда она родила.
2: Ну что же, это исчерпывающий ответ, я считаю, даже более чем. Предлагаю послушать телефонные звонки. У нас они поступают, телефонный номер студии.
3: 203-19-22. Эхо Москвы.
2: Только, пожалуйста, будьте покороче. И напоминаю, что нашего гостя зовут Юрий Романович. Здравствуйте, вы в прямом эфире.
4: Алло?
2: Да.
4: Александр?
2: Да.
4: Это Князев Алексей, я звонил когда-то давно. Вот, у меня такой вопрос. Ну, сначала небольшая история. Вот я недавно из армии, я был санинструктором. Ну, там как, когда сложная операция, болезненная, ампутация пальцев или еще что-то, просили еще вставить ваши песни. Там про муравья особенно, пока жарился хряк. Ну, как-то операция проходила лучше. А вот теперь у меня вопрос к Юрию Романовичу. Вот, скажите, может ли вот... будет ли лучший исход операции, если пациент во время операции будет заниматься анонизмом?
2: Угу, спасибо. Кстати, тут еще такой момент, что если пациент сам не в состоянии, ну, в силу там, что он без памяти, то можно ведь как-то, чтобы кто-то стимулировал медсестричку там молоденькую, ему 5-10, она ему там массажик. Ну, извините, я что-то разошелся.
0: У меня сразу возникло просто не сомнение, а восторг по поводу нравственной чистоты звонившего. Видимо, он никогда не видел мастурбационный акт, потому что совместить его в представлении с любой операцией, кроме как прочистки ушей, просто невозможно. Это же занятие, требующее полной самоотдачи. Поэтому я думаю, это невозможно чисто технологически. А про психологические аспекты я не знаю. У каждого, видимо, свой диапазон приемлемости и возникновения оргазма. Я остается только позавидовать так стойко и легко возбудимому.
2: Алексею Князеву. Ну что же, следующий телефонный звонок. Здравствуйте, Юрий Романович вас слушает, мы тоже.
5: Здравствуйте. Добрый день, Катя, добрый день.
1: Саша, добрый день.
5: Это говорит Владислав.
2: Привет.
5: Давно его.
2: Алло, Владислав, погромче и, пожалуйста, покороче, поконкретнее.
5: Хорошо, да. Я хочу сформулировать вопрос. Просто совсем недавно, находясь, так сказать, на кошении от армии в дурке, я вот и думал об этой теме, поскольку вот правильно, как заметил уважаемый человек, что эта проблема существует, тем более, когда вы находитесь в таком заведении, думать ни о чем другом не приходится. И вот у меня такой вопрос, может вообще вот как-то повлиять и такое мазохистское влечение человека? Вот это, ну, то есть этот вопрос я хочу задать после того, как я хочу просто продемонстрировать небольшое такое, то есть то, что я там накропал в дурке, вот. То есть как может быть вот у человека практически, ну, уже безнадежного на какое-то там выздоровление, вот как его мазохистские наклонности, они найдут ли вот проявление в жизни? И вот я хотел бы сейчас вот, то есть зачесть, вот, чтобы было более понятно.
2: Давай, только погромче.
5: Эх, гуляй, моя душа, по ржаному полю. Я сегодня схоронил маленькую Олю. Долго мучилась она у меня в объятиях. Долго сказочки плела о любимых братьях. Я вливал ей между дел киевскую водку. Я сегодня хоронил девочку-сиротку. Эх, гуляй, моя душа, будет много хлеба. Слезы детские опять улетели в небо. Расступись, тоска печаль ветреного мира. Видишь, плачет сеть полей, детская могила. Если снова захочу вдруг я поглумиться, раскопаю вновь ее и начну жениться. Эх, гуляй, моя душа, по ржаному полю. Я сегодня задушил маленькую Олю. Спасибо.
2: Ну, это такие, насколько я понимаю, можно даже так охарактеризовать, как если бы, скажем, старина Чикатило был бы еще и некрофилом.
0: Я не понимаю, в каком контексте здесь применено слово «мазохизм», если только со стороны маленькой Оли.
2: Да, вот я тоже несколько удивлен.
0: Маркиз де Сад как раз кивнул бы в данном случае. Скорее это можно было бы назвать садизмом. Но я...
1: Может быть, некрофилии?
0: Я думаю, здесь имеет смысл отослать к творчеству Ницше, который, будучи молодым юным поэтом, провозглашал именно то, чего в жизни никогда не решился бы сделать.
2: Ну что, еще телефонный звонок.
6: Эхо Москвы.
2: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас слушаем.
7: Алло, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
7: У меня сразу вопрос к Юрию Романовичу.
0: Да, слушаю.
7: Вот только что человек процитировал стихотворение свое, наверное. Я так и не понял, чье это.
1: Свое, да.
7: Но мне показалось, что из классиков. А вот, как ваше мнение, вот можно ли стихотворческую деятельность совмещать с занятиями сексом? Причем вот в самых нетрадиционных его вариантах, например, секс на расстоянии или взаимное проникновение двух тел. Ну, и сами понимаете.
1: А уточните, пожалуйста, что значит стихотворческую деятельность? Это написание или прочтение?
7: Ну, по крайней мере, я бы сказал, обладание набором зарифмованных строчек, хотя бы, так сказать, внутри.
1: А можно как-нибудь попроще? Вот это обладание набором, вы его собираетесь читать или как бы держать
7: нет,
1: в себе?
7: Нет, а вот я просто хотел выяснить, вот можно ли совмещать эти два, в общем-то, достаточно полярных занятия. Я вот хотел узнать мнение специалиста, потому что сколько я не пробовал, а вот никак оно.
0: То есть строчки не дают вам овладеть собой или...
7: Я бы сказал, прыгают. То есть в голове как бы все перед глазами прыгает у меня. Вот.
0: Значит... Над вами давлеет какое-то более сильное желание. Надо сначала победить или поддаться ему и заняться стихотворчеством. На каком фоне у вас происходит тяга к стихописанию?
7: Ну, на фоне, ну, конечно, преобладающее значение имеют внешние факторы, как-то тактильные ощущения, температурный, ну и, естественно, половое возбуждение.
0: Ну, видимо, это просто либидо в затянувшейся первой фазе. Поэтому нужно перейти к сексуальным контактам. И скорее, и вполне возможно, что стремление писать стихи просто само пройдет.
7: Ага. Спасибо.
2: Ну, до свидания.
0: Спасибо. И в то же время, как такую вульгарную... вульгарное разрешение этой проблемы освещено в средневековом известном таком произведении «Опасные связи», что многие письма, особенно своей любовнице, там сопернице какой-то, лучше всего писать на спине обнаженной наложницы юной. Так что можно сочетать стихотворчество вот с такими вполне понятными телесными контактами. Может быть, из-под пера выйдет что-то совершенно неожиданное.
1: А вот вы только что сказали, само пройдет. Я, кстати, с этим совершенно согласна. То есть само пройти после контакта может вообще все. И желание творчества, и желание там, не знаю, чего угодно. А вот вы не боитесь, что будь у вас побольше опыта личного, у вас бы и желание исследования тоже само прошло?
0: Ну, понимаете, и... Я как специалист не могу открывать свою личную жизнь, чтобы не подавать пациентам повода для лишних провокаций.
2: Кстати, тоже хорошее такое, я бы сказал, профессиональное чувство такта это называется. Я предлагаю послушать композицию, и после композиции мы продолжим тему нашей беседы.

0: из дневников опоссума.
1: Вчера попал под трамвай, а ведь в нем были дети.

0: Что такое за звуки, а?
1: Да, это Александр Лаэртский, своего опоссума. Каждую ночь, в субботу на воскресенье, в программе «Монмаранси».

0: И мы приступаем, так сказать, к обсуждению важной темы. Опять же, темы, которую вы в своих многочисленных письмах, так сказать, просили поднять и обсудить. Это тема альфанизма. Я специально попросил на сиамских близнецов Энджелса и Торшина как-то отнестись посерьезнее на этот раз к этой проблеме. Они, значит, проштудировали огромное количество различных печатных изданий, там, в общем-то, видеофильмов и так далее, и т.п. разных публикаций. И, кстати, их тоже эта тема серьезно, в общем-то, волнует по вполне понятной причине. Во-первых, наш сиамский близнец достаточно молод, я имею в виду физиологический возраст, и, в общем-то, его некоторые экзотические, скажем так, особенности привлекают к нему огромное количество старых бабочек. Так он любя называет вот тех, значит, женщин, которые пытаются на него, значит, напрыгнуть. Ну, и я предоставляю слово Энджелсу и Торшину.
1: Да, альфанизм присущ только, так сказать, монолюдям, но, в принципе, в природе и в законах есть масса исключений. И, в принципе, последнее время я избрал эту профессию для себя, чтобы, так сказать, нажить в некотором эксклюзиве денег немножко и поднять свое благосостояние, Торшина благосостояние, благосостояние, так сказать, моих средств передвижения и уйти в мир иной, то есть куда-нибудь уехать в страну близнецов или еще куда-нибудь. Ну, в закордонье. Это, вот. Дело в том, что альфанизм — это, в принципе, болезнь чисто женская, так как, но, правда, при современном развитии технического прогресса эта болезнь перешла и на мужчин. Вы все знаете, как такие мужчины называются. Я не могу это слово произносить вслух, это все-таки радио. Вот. А так это чисто, ну, будем брать старые времена, ну, хотя бы лет 10-15 назад, советского времени. Потому что за кордоном-то им там всегда было все равно. Вот. И как бы альфанизм всегда был чисто женской такой болезнью. Женщины, особенно богатые, почему-то болели этой болезнью. Среди бедного населения женского это как-то даже и в голову не приходило пойти себе мужичка взять на прокат.
0: Нет, ну, вполне возможно, что это было, но как бы прокат был не оплачен. Например, вот в той рукописи, которую вот недавно мы нашли при раскопках, вот тут под Кремлем, значит, там сказано, что вот еще греки древние, молодые, значит, в таких в шапках с рогами, ну, не с рогами, а тут шапка и гребень такой, иракез медный, да, и в латах, значит, они подвергались около колодцев нападению, значит, престарелых гречанок, как правила, которые, в общем-то, прикидывались нищенками, ну, или, видимо, и были таковыми. И вот он, значит, подходит с гребнем, значит, к колодцу, значит, набрать воды для войска.
1: Им обычно по вот маске давали колотушкой,
0: да.
1: Резонировала она, он
0: оседал прям.
1: Конфуз происходил такой.
0: Да, и происходил, значит, напрыг нищенки на него.
1: Вот, соответственно, в этот момент мышцы все напряжены, соответственно. То есть организм начинает функционировать во всех своих действиях. Да. Вот, и в силу того, что, так сказать, мужской пенис имеет такое свойство, что когда уже энергии... Организм настолько перенасыщается энергией, что остальные организмы уже не двигаются, что мужской пенис, он как раз наоборот, вся кровь начинает к нему притекать, и он, соответственно, получает эрекцию, так сказать.
0: Даже вот в той же рукописи сказано, что именно из Древней Греции появилось такое выражение. Ну, первое выражение «ты думаешь задницей», это для уже старых, как бы совсем. А другое выражение «ты пенисом, что ли, думаешь?» Вот как бы древние греки, они были не дураки, они судно, потому что построили с мордой льва, значит, ну, таким большим львом, ощеренным. Там он щерился. Вот.
1: А у меня, кстати, дома висит вот морда убитого такого льва.
0: Да, я на нее обычно, когда прихожу навестить тебя, я вешаю шляпу на клык прям. Удобное место. Вот. Так вот, как бы действительно этот орган, он особенно в древние времена жил совершенно расхлябанно, вот, и, так сказать, не управлялся мозгом, как говорится, концом туда, концом сюда. Это да, было,
1: ну, даже вот оттуда же идет такая пословица: у него своя голова, у меня своя голова. То есть мужчины обычно так же говорили.
0: Да, да, вот. И только вот как бы мы вот в институте базитологии и всеведения на историческом, на кафедре истории Греции, собственно, изучили, так сказать, логический этот путь огромный, длинный, который прошел, значит, прошло человечество с тех времен, как мы обнаружили рукопись, и вот заканчивается сейчас. И поняли, что, в общем-то, исключительно, так сказать, вот моральные нагрузки, которые постоянно, значит, приходится испытывать, значит, головному подкапотью, вот, они, в общем-то, сроднили вот эти две головы, и теперь, в общем-то, импотенция такая.
1: Да, но вообще греки на самом деле это такая цивилизация, которая всегда была продвинута в сексуальном плане. Так сказать, если в те времена в Америке еще было очень глухо с сексом, то в Греции уже вовсю этим занимались везде. И даже вот он идет в латах, да, такой, ну, ему, ну что, колотушка ему, да, его же раздеть еще надо. Вот, а у греков всегда такая потребность была, вот он идет, да, так, идет, и клава идет тоже где-то рядом.
0: Греческая.
1: Даже не идет, а белье вешает. Из корзинки, да, белье, она же нагибается, у нее сразу возбуждение. А греки, они же близки к этим всем азиатским народам, да, типа грузинов, армянинов. Вот. У него сразу же все датчики приходят в форму повышенной возбудимости. Кровь отовсюду отливается.
0: Туда прям приливает.
1: Да, она прям как вот в горловину. Так...
0: Как все, воронка такая.
1: Да, и все, да, прям туда.
0: И кстати, даже вот, я извиняюсь, что вот вас перебиваю, просто тут нужно сказать еще об одной особенности. Молниеносно происходило побеление, значит, цвета лица. Вот это к тому, ну, мы говорим, что...
1: Отток
0: крови, он был заметен очень. Да. То есть, и когда, например, вот вы заметите, если сейчас взять древние холсты, где, например, написано, ну, в смысле, надпись сделана, я имею в виду, да, там, значит, ужин древнего протокола, там, ну, так вот, имеется в виду имя, там, значит, человека такое, вот, то мы обратим, что все краски, которыми нарисованы, значит, бубны их, они значительно блеглее, нежели вот там коленки и окорока, значит, поедаемые имеешь сами шлемы с гребнями. Потому что художники в то время, они были, так сказать, реалистами, ну, почти как Церетели, вот, который Петра Первого поставил. И Петр Первый, он такой и был. На самом деле, большой и красивый, да. Вот, и действительно, в момент, значит, поедания пищи древними греками, значит, желудок начинал работать, и кровь к нему активно притекала, да, изо всех там частей тела, в общем, сверху к низу, и они прям бледнели. Вот. А потом уже доказано, что современный человек обладает гораздо большим количеством крови в организме и кишков.
1: Не, дело в том, что как бы при еде человек стал больше совершать функции. Если раньше греки, вот те же, они отдавались еде полностью. Они вот сидели и ели.
0: Да.
1: Сидели,
0: потом ели. Они даже были
1: вот,
0: так
1: у них
0: вот...
1: организм в это время ничего больше не делал. Он ел, то есть мозг был занят. Ну, они здесь, даже здесь хуже немножко, видели.
0: Здесь вы немножко неправы, потому что как бы вообще греческая трапеза, как бы, я не побоюсь этого слова, она как бы непосредственно имела близкое отношение как к дефекации. То есть, значит, была прорезь в стульевом, значит, подсидке, и канат постоянно лез. То есть, это
1: и такая... был еще таз, куда они сблевывали все это.
0: Да,
1: дело.
0: Периодически. Кстати, именно вот вторую традицию вот это позаимствовали потом русские купцы уже у греков. Они как бы, потому что видели все время там на картинах, вот и в этой рукописи написано, значит, в смысле нарисовано, что, значит, как бы постоянно они желудок опорожняли не только посредством, значит, каната, мета, но и, значит, вот, значит, выкидывание, ну, как это говорят американцы, значит, звали Ральфа, ну, в белый телефон. Пойду, говорит, позвоню в большой белый телефон Ральфа, и так, Ральф, вот, то, как бы, вот это то, что творилось над столом, это, в общем, запечатлено и на холстах, и во многих...
1: По-моему, вот сейчас Третьяковка открывается, по-моему, там будут даже представлены эти холсты.
0: Да, и фрагменты еще будут, да, увеличены. То, что творилось под столом, как бы, все-таки эстетические нормы древних греков не позволяли изображать, поэтому эта традиция не дошла до, так сказать, русских русских купцов, но, тем не менее, то, что, значит, греки сразу, причем обеих полов, то есть, как бы, и мужчины, и женщины, и дети, они сразу вот и ели, и канаты прям валились. И специальные, значит, слуги порабощенные там, вот, они сразу, то есть, один был, стоял, подавал пищу, другой относил, значит, тазик с, значит, результатами общения с Ральфом, а другой, значит, отвечал за канаты. Вот так и звали канатный. Ну, вот, типа, позовите мне канатного, говорил грек, самый главный. И канатный приходил прям, и вот прям уносил.
1: Даже есть этому доказательство. Не зря же до наших веков дошли вот эти вот детские стульчики с прорезями. Вот. Ну, то есть это
0: как прям... средство прям вот...
1: Вот. И потом видел даже картины альтернативных художников, где они даже подстолье изображали. То есть, в принципе, их задача была именно... То есть, ну, это в некотором смысле некоторые, так сказать, противоположность этого искусства. Ну, как всегда.
0: Ну, то есть, это как бы уже в то время был такой андеграунд вот в изобразительном искусстве все-таки.
1: Да.
0: Вот. И я, кстати, знаю вот по этой рукописи, мне это ее довелось тоже все-таки почитать, что эти художники, они, как правило, вот очень недолго существовали, потому что вот жрецы их сразу прям...
1: Ну да, тогда же все было построено на язычестве, это как бы было глумлением над поеданием еды. Да. А еда тогда была просто возведена в культ, там, священность.
0: Ну, потому что надо уважать как бы животных, даже мертвых. Вот да. Если ты его поедаешь, животных. Вообще тогда считалось, что вот многие животные, они как бы считались вот даже не то, что наравне с человеком, а прям вот они главнее были во всех, собственно, отношениях. Вот. И, естественно, их поедание как бы вот только великие удоставились. Поэтому вот великие, значит, поедали животных. И, значит, вот, кстати, телефон для вызова Ральф, он был золотой. И также был золотой, значит, канатный тазик из чистого золота. А потом, в дальнейшем, когда разграбили Грецию всю, потом эти тазики, значит, богатые люди купили себе. И сейчас говорят, что это древнегреческая золотая посуда. И вот на приеме там партийные боссы там приемы, свадьба, икру из нее едят. Да, но это просто в силу вот того, что рукопись была найдена гораздо позже. Да, так вот, значит, нужно вернуться к теме альфанизма в Древней Греции. Мы все-таки начнем, так сказать, а вообще, вот, как вы считаете, так сказать, родина альфанизма, она где?
1: Ну, наверное, все-таки, если, так сказать, основоположниками секса были греки, я думаю, что, в принципе, с точностью до города даже можно сказать. Это, по-моему, город, наверное, все-таки Афины был. Так вот мы по звездам с бузитологом все это дело просмотрели, и прям точка показала прям вот. Ну, по-моему, все-таки в окрестностях. Мы, видно, надо еще поискать рукописи. Вот. И, наверное, все-таки там будет что-то сказано о каких-то окрестностях Афин. Потому что точка не упала точно. Может, мы, конечно, в дробях где-нибудь ошиблись. Но все-таки вот... Да, и, в общем, идет этот путник весь в доспехах. Там, да. Он же железный, он видит эту клаву. У него все, процесс пошел. Там.
0: А, кстати, прошу прощения, да. Тут еще тут такой момент, как все знают, что вот, значит, древнегреческие воины ходили вот в этой, значит, такой папахе с ирокезом металлическим, с коротким мечом, значит, в таких латах.
1: Круглый щит такой, блины да, на нем жарили еще.
0: Кстати,
1: раньше.
0: В походах, да, на костре подвешивали, да, лепешки, вернее, ну, как бы блины, ну, блины их можно назвать, да.
1: Ну, пусть будут лепешки.
0: Лепешки.
1: Тогда не было слова блины, тем более это в России блины-то были.
0: Нет, на самом деле...
1: А тогда и России, наверное, не было.
0: Ну, была, но дело в том, что вот вообще, дело в том, что один раз вот в Сибирь приплыл такой, значит, татарский путешественник, блин, и как бы поработился их, именно от слова блины, они так же, как и ненормативная лексика, оно, значит, было привыто вот, собственно, завоевателями. Ну, потому что откуда русскому человеку такое слово блин? Ну,
1: но, насколько да. Я помню, в рукописях написано, так сказать, расшифровка слова блины, это, так сказать, хреновая лепешка.
0: Да, да.
1: Почему отсюда и пошло? Первый блин комом, там, то есть вот когда... То есть вот кухарка там... Да, нет, в походах не кухарка, а старший поварной, вот, он около костра с щитом со своим там кидает вот, шматок вот этого куска та, из того, что должно получить лепешкой. Он не получается, не отдирается, тут кричит, блин, там все в него плюют, вот, и... В общем, он заново все отмывает щит, этот, потому что щит...
0: Прям в водах, вот, в водах. А, собственно, вообще изначально как бы этим продуктом кормили вообще военнопленных на грибных судах. То есть, когда вот, они плыли...
1: Они гребут, грибуны, к ним подходят и каждому дают укусить. И вот проходит
0: большой блин. Да. А поскольку как бы ситуация такая, как бы судно должно плыть и никогда не останавливаться, то как бы особо им не до, так сказать, вкусовых качеств. Главное,
1: вот
0: чтобы
1: там
0: калории...
1: Вот там на кораблях были тоже канатные вот эти.
0: Канатные,
1: вот,
0: да, они там сидели. Вот. И прям даже...
1: И лавки у них все в дырках были.
0: Все в дырках. А когда, значит, судно плыло, то вот если бы в то время перенести, так сказать, наш вертолет, какой-нибудь там МиГ, там, я не знаю, с какой-нибудь мощной фарой и с видеокамерой, мы бы увидели прям такой канатный шлейф и огромное количество рыб. Потому что, значит, они так вот все гребли, что и настолько все-таки желудки были непривычны, и вот к пище агрессоров, к этому, значит, блину плохому, они так сказали, просто... блин опять несут, что не допереваривался, прям голодные рыбы прям
1: накидывались.
0: Да. А вот, значит, сами поработители, они уже, пользуясь этим, производили отстрел этих рыб. Таким образом, значит, поработители питались
1: гоняли
0: уже рыбами.
1: Гоняли вот этих мужиков по кругу.
0: Чтобы у тех канат был, так сказать, менее переваренный, значит.
1: Вот это опять, вот это же изречение, опять же, доказывает то, что, в принципе, раньше организм у человека был проще. Вот видите, он гребет, организм у него сразу отключается на еду.
0: Конечно.
1: И пища непереваренная сразу... канатную уходит.
0: Ну да, она немножко в желудке отсосет что-то в легкую.
1: Она мягче становится. Все, ее прям можно просто брать и глотать, и вообще она переварится.
0: Или даже вот можно было вот современным рыбакам вот вместо манки брать кусочек первобытного каната, так на крючок налепить, прям тупо плевать и типа рыбу.
1: Кроме лепешек там не ели ничего. Ну, в эти гребцы вот эти вот.
0: Конечно.
1: У них же там одно весло на десятерых, вот они его подымут, бревно такое, и на себя. Ну, они там, правда, все здоровые такие, у них даже были не цепи, а их там чуть ли так вот железным обраблением не прибивали к этим стульчикам.
0: Да, прям брали вот забор кованный, разбирали, вот этими прутьями прям огибали, он даже не вставал. Вот, но... как бы это мы уже перешли в область мореплавания, хотя действительно это тоже интересно. Еще у нас как бы такая тема...
1: Кстати,
0: как...
1: оттуда и пошел секс между мужчиной и мужчиной, потому что даже не брали, так сказать, женщин.
0: А как же, беда, они же были, значит, прутьями прикованы и гребли.
1: А вот дело в том, что это все, понимаешь, во все века и во всех народах как бы вся культура идет сверху. То есть нам моду показывают более высокие. Там, допустим, наверху стали яйцо чистить с острого конца, и все с острова начали там глумиться друг над другом. Мужеловство так называется. Они сверху, и все остальные, соответственно.
0: То есть, как бы такое, значит, простонародное обезьянничье, дескать.
1: Да. Вот. И там пошло дело так, что как бы этот гребет едет, да, а начальник подошел к нему там. Присунулся слегка и ушел, в общем.
0: То есть, как бы вот в суе, дескать, я как бы проверил работоспособность грибной единицы, дескать.
1: Вот, но он в то же время, ну, в силу простейшего организма того времени, у него сразу все отключалось, и организм только работал на пенис, и все.
0: А вот хотелось бы знать, ведь в рукописи гораздо более позднего, правда, происхождения сказано о том, что на каждом таком грибном судне, значит, там в 50 каторжных сил грибных, значит, существовали специальные и женщины для, вот, ну, как вот, значит, старший поварной для выпечки, значит, лепешек. Ну, лепешки, кстати, тут нужно сказать для так, капитана и вот основной команды, для там стрелков, лучников и латников, они были нормальные. А вот как бы неудачные, то, что назывались блины, их, значит, вот выдавали грибунам. То есть, ну, сейчас бы их можно назвать клапана или вкладыш.
1: Ну да, что-то вот из этой серии. Не, наверное, скорее всего, поршня.
0: Нет, поршня бы вот этот бы не стал бы иметь. Он бы стал, может, вкладыш иметь. То есть поршня это называли тех, кто именно следил за грибунами. То есть подходил и сёк их. Ну, сёк и плёткой. Там же были...
1: Создавал давление.
0: Создавал давление. А это всё-таки скорее вот это вкладыши такие как бы. Ну вот... И там специальные были, значит, еще вот помимо главного поварного существовали, значит, женщины с целью, значит, разгрузки какой-то, так сказать.
1: А, ну, дело в том, что, насколько я помню, в рукописи написано, что это было только на судах более-менее богатых людей.
0: Ну, конечно, конечно.
1: А То есть он мог себе позволить там завести несколько девочек для вот этого состава прикольно. И они прям сидят, гребут, и да. женщины их обслуживают. То есть, ну, в силу простейшего, там, то есть на один ряд весельный давалась одна женщина, чтобы как бы она обслуживала одного, он уж уходил в отключку, остальные гребли. То есть,
0: да,
1: от,
0: чтобы
1: он ушел, отдохнул, она к другому перешла.
0: Потому что, в принципе, еще такая вот ситуация, что им спать особо не давали, там как бы...
1: Ну, они вообще практически не спали.
0: В силу простейшего организма, собственно. Вот, ну, а тут, как вы сами понимаете, как бы, чтобы, значит, взять такую нормальную женщину, то есть это слишком им жирно, ну, типа, как бы, потому что была такая попытка, так столько пошло сразу народу в гребуны,
1: да, лишь
0: что
1: бы...
0: да, поэтому, как бы, поэтому, значит, они и стали брать, как правило, женщин таких престарелого возраста, там, подберут на улице Рима какую-нибудь, значит, женщину старую,
1: там, какую-нибудь. Что, кстати, да. тоже это дело такое, чем старее, тем опыт богаче.
0: Да, ну, это, я, так сказать, мягко
1: перехожу
0: к теме альфанизма.
1: А, альфа. Ну, это уже как бы...
0: А ведь и грибуны-то, они тоже не вечные. Они некоторые потом как бы там... То есть вкладыши-то меняют, а старые выкидывают. Да, выкинут да. старые вкладыши на свободу. А они уже как бы настолько привыкли вот, значит, иметь дело в этом плане, значит, с такими уже пожилыми, что как бы и на молодых фей там и не смотрят. Ну, это я говорю исторически. А поскольку тогда практически все транспортные средства, это было судно, и на всех вместо вкладышей, значит, вот, и клапанов... существовали грибуны.
1: Да.
0: Да, ну я вас перебил насчет вот...
1: А, ну вот он идет, да, и как бы, чтобы совершить акт, вот, ему нужно как-то раздеться, он весь в латах и...
0: А, извиняюсь, я немножко перебью, прошу да. прощения. Тут дело-то в том, что как бы все помнят вид, значит, древнего грека, с, значит, с мечом коротким и с такой да. круглой, значит, шишак, значит, надет гребень, латы тут на локотнике, значит, золотые перчатки.
1: Юбочка.
0: И вот, это самое главное. Но мало кто знает, что есть под юбочкой, потому что мы как бы предложили вот нынешним владельцам лондонского музея мадам Тюссо поставить там настоящего, значит, грека, там древнего изготовленного здесь всеми сотрудниками нашей радиостанции. Тут все сложился, каждый по детали предел. Вот, ну, прям вылепил и предел. Вот. На самом деле, под этой юбочкой, если поднять его, вовсе не то, что вы сейчас все ожидали, а тоже латы.
1: Да, я вот об этом и хотел сказать.
0: Кстати, именно от этих лад пошли так называемые пояса верности в дальнейшем.
1: Да-да-да.
0: Но я думаю, но попозже.
1: Вот насколько это. Ты помнишь, вот эта юбка, она состоит из таких пластин.
0: Да, пластины.
1: Вот
0: тоже.
1: Эти пластины, они очень легко раздвигаются.
0: Это типа как вот жалюзи на
1: да,
0: сейчас
1: ну,
0: в офисах.
1: Нет, ну, тип, нет,
0: но
1: жалюзи
0: тут ты
1: зря
0: оглянулся,
1: там...
0: здесь я домой унес
1: нет,
0: их уже.
1: Нет, это вот типа шторок.
0: Шторки.
1: Да, так раздвинулись.
0: Да.
1: Вот, а там уже вот эти...
0: Трусняк такой металлический.
1: Да, вот. А в этом тростнике, так сказать, такая заслонка, ну, типа форточки. Вот, ну, так открыл.
0: То есть, и типа...
1: И все, он уже...
0: Ну,
1: да.
0: там, кстати, тут нужно сказать так, что как бы их две. Одна, так сказать, канатная.
1: А, вот, ну, это, ну, естественно.
0: А другая, вот, значит, для мытья палубы.
1: И вот даже такая, как бы сказать... не легенда, а традиция, что ли, была, как определить, что человек пьяный идет.
0: А, вот.
1: То есть он идет, он гремит всеми этими заслонками, потому что забыл их все выключить. Вот. То есть не выключить, а закрыть. И, значит, вы там сидите дома, там курите сигару, слушаете там рок-н-ролл, и тут идет что-то такое там. Злям-блям, что-то так гремит, все, посмотрели, а это он идет форточками своими разы.
0: Они постукивают одна да. в другую, а в жалюзи.
1: Да, а все, ну, гром такой, вот. И то есть видно, что человек напился и...
0: А вот ведь бывали такие случаи, как бы вот по, в силу примитивности организма древних греков, и, соответственно, чем организм примитивнее, тем он ближе к организму животного. Есть да. такая, значит, такое понятие, как медвежья болезнь. Ну, все знают, что это такое. И у большинства вот, древних греков в момент, когда они, значит, шли в атаку, эта болезнь случалась. Вот. И, кстати, вот этот трусняк металлический, он был герметичный. Ну, то есть, поскольку срам же было бы, если бы, значит, вдруг стал так как канат как-то вообще струится, ну, прямо перед, да, врагами.
1: Страшно там, то есть, да. Чтобы, так сказать, не показать врагу, что он боится. Ну,
0: что, дескать, боязнь идет. Вот, поэтому как бы часто случались такие случаи, что если древний грек, значит, уже победил всех, то он вообще забывал открывать форточки, прям падал пьяный, и вот, значит, у него происходила прям беда и срам. Вот. А тут ведь ситуация такая, что вот этот трусняк, его нельзя было снять вообще никак, пока ты служишь, значит, в древнегреческой армии, потому что вот, ну, как бы это типа как кандалы были, они, значит, на поясе так крепились, вот, а открывалась только та форточка и это. Вот. И военачальник, он как бы после каждого боя, значит, ходил и делал лобнюх. Там, если, значит, человек... соответственно, там у него как бы канат какой-то сгустился, то, значит, он либо пьяный был до этого, либо, естественно, когда он в бой идет, чтобы форточки не гремели, их закрывали, да, значит, да, либо он, знаешь, осрамился в бою. И тогда такого, как правило, в гребуны разжаловали, и уже все.
1: Не, ну, это самое первое время, так там чуть ли вся страна гребунами не стали. А потом их просто прутьями металлическими, по металлическому их корпусу и стегали. Это на самом, да, деле еще больнее, чем по живому телу.
0: И, кстати, и отпускали посрамленных и помятых, и тоже не снимали
1: вот
0: ничего.
1: Вот от этого получались нищие.
0: Да. Вот, но они же, вот, так сказать, вот эти выбоины на труснике, они внутрь тушки прям...
1: Да, и он, ему трудно было ходить, там, переломы ребер, но все время давит, там, даже не то, что переломы, организм приспосабливался к этой кривизне, и сам организм, да, то есть, в итоге, когда потом уже раздевались, с него латы снимали,
0: ну, причем видели это тоже делали...
1: изогнутость, допустим, руки, то есть, волной как-то прошла, да, и ребра, там, вот это все, вот, а... Ну да.
0: Ну вот вообще на самом деле, так сказать, освобождение вот бывшего латника от его лат, это мог себе позволить только либо его военачальник, либо, значит, вот какие-то такие тоже андеграундные методы демократические.
1: Но это, по-моему, тогда не было еще медалей, орденов, и как бы вот награда была такая, что как
0: пищу
1: бы...
0: давали.
1: Нет, вот латы можно было снимать после боя. То есть можно было ходить без латы. И
0: это только башмажных, ведь это такая редкая была, типа как герой Советского Союза.
1: Только там, старшему офицерскому составу.
0: А вот Спартак, вот он был вообще самый крутой, у него только одна лата была, даже в балете показывали.
1: А я не помню.
0: Ну и неважно, я знаю зато.
1: Вот нет, там, ну Спартак, да, это вообще культовая личность, это чуть ли не бог всей Греции, а бог, так сказать, этих гладиаторов.
0: Да, вот. Ну и, собственно, как бы вот все эти латы сейчас, естественно, у нас радиослушатель спросит, а как же вот, дескать, они производили, омыв тушки, собственно. А очень просто, значит, делался подвяз, значит, латника на такое специальное приспособление, типа мельницы такой в быстром ручье, и там запруда была. Значит, это, значит, мельница, она вертела такую хреновину, типа бабы, которые долбят землю. Ну, знаете, такая привязанная такая конструкция остроугольная, и она вот на стройке долбит землю, баба называется. Вот. Вместо бабы, значит, подвязывали латника, и совершенно устрашающе

0: Вот. А так как женщины жили гораздо дольше, у них средний возраст составлял 60-63 года, вот, то им, женщинам вот этим, ничего не оставалось, так как все мужчины до 35 жили, им ничего не оставалось, как общаться вот с молодыми людьми.
1: Да.
0: Да, вот. И очень большой дефицит мужчин приводил к тому, что женщинам состоятельным приходилось платить за это деньги, так как когда этот грек, воин, он находился на войне, в силу простейшего простоты своего организма, у него вот эти все половые функции как бы автоматом выключались. Он, то есть там... проходили специальные политинформации.
1: Нет, ну то есть он мог выполнять...
0: Показывали фильмы специальные, настраивали...
1: Нет, ну не фильмы, а как бы наглядные пособия. Тогда не было кинематографа.
0: Перепутал.
1: Вот. А вот вообще организм мог в то время выполнять как бы только вот, ну, взаимосвязанные функции.
0: Да,
1: вот, если он ест, то канат. Если, например, там он плывет, то пьет. Если он воюет, то он защищается. Ну и так далее. А вот, например, там есть одновременно, значит, заниматься сексом, или там канат, секс, или там, скажем, канат и плыть. Но это он мог, если он только упал в воду и плывет, убегает от врагов.
0: А, вы имеете в виду плыть по воде?
1: Да.
0: А, ну тогда да.
1: А, ну я вас перебил, собственно.
0: Вот, и с тех времен как бы и пошло вот это вот, чтобы женщина платила. И даже начали создавать дома терпимости, брались мальчики. Вот, в возрасте 10 лет. И...
1: чтобы вот именно латы еще не одевали.
0: Да, то есть без латов, на которые вот, девственники, так сказать,
1: да.
0: В этом смысле, в латном. Вот, и они с 10 лет начинали проходить курс обучения. Когда они достигали половой зрелости, то бишь 13-14 лет, вот, их уже начинали выпускать, так сказать,
1: на
0: даму.
1: Улице прям?
0: Нет.
1: А, извините.
0: Там... они обычно там же, ну как, улиц не было тогда.
1: Кого не было?
0: Улиц.
1: А мне показалось, сказать куриц. Кстати, куриц тоже в то время не было. Это курица, это, как сказать, мутирующий голубь вообще.
0: Да, в силу повышения радиации на 0,3 децибела.
1: Причем скачнуло это очень резко.
0: Да, почему-то непонятно. Голубь сразу так разросся, отупел в нулину просто.
1: Да, и стал вот куриц.
0: Да.
1: А вообще изначально, как бы вот свинья, она была любая свинья, она была проворная, как собака. Вот. И даже вот дикие свиньи, вот те, что сейчас, вот она там кабанчики,
0: да,
1: разные,
0: да, да.
1: Их же не сравнить с первобытными их предками.
0: Не,
1: то есть те были, они прям как шакалы напрыгивали на жертву, валили, жрали, даже могли ходить на задних ногах, собственно. Вот это потом, когда человек решил приручить там некоторые экземпляры, вот получилось
0: им
1: такая...
0: специально вот на шею вешали очень большие куски железа, чтобы они не могли на двух ногах ходить.
1: И чтобы менее шустро двигались, совершенно верно. Кстати, или списанные латы вешали, прям
0: вот,
1: комок.
0: От их шустроты только осталось одно явление, они вот очень так шустро двигают хвостиком своим.
1: Исключительно, да.
0: Это, как это вот единственное, на что уж не стали вешать, там...
1: Ну да,
0: грузики
1: да.
0: Всякие.
1: Так же, собственно, произошло вот и с далеким, так сказать, предком голубя-курицы. Вот тот голубь, который сейчас вот сидит тут, видишь, за окном, он, собственно, совершенно не такой, как он был раньше, и сложно сказать, что он и курица — это одно и то же. Потому что тот голубь, он первобытный, он был размером с воробья, вообще такой очень маленький, очень шустрый.
0: Они, по-моему, все были почтовые.
1: Да, и это, кстати, вот сейчас понятие «почтовый голубь» — это совершенно не почтовый голубь, это просто более, так сказать, быстрое, но не менее глупое создание, нежели его собрать. Те голуби были действительно размером с воробья, но очень сильные. Случались, например, случаи, когда такой вот голубь мог перенести в подарок от скифского царя греческому царю меч.
0: Ну, как бы не один, а не стаи. Там дело в том, что там
1: Я просто
0: был...
1: в рукописи читал, что могли, а вот
0: нет,
1: подробности.
0: Наверное, перевод у вас, наверное, плохой был перевод. Главное, в чем переводе это читать. Вот. Дело в том, что там тогда голубя был очень интересен тем, что они думали все одинаково, вся стая. Они брали этот меч и несли туда, куда сказали это одному голубю нести.
1: Ну, или делали подвяз просто лапный.
0: Ну, даже нет, подвяз, даже не было ниток.
1: Ну, как, на женских волосах это все. Там нитки заменяли и канаты, вот я имею в виду канаты, это такие, на которых...
0: Да, да, да.
1: Вот, их плели из женских, собственно, волос, причем, как правило, у рабынь, потому что, в общем, высочайшему наказанию...
0: Отстригали их на волосы.
1: Да, потому что свои...

0: их там гречанок, как бы это было очень позорно. То же самое, что вот латник, например, уснул пьяным и забыл открыть, значит, трусниковые форточки. Также вот срамы, да, не дай бог с ним приключилась, значит, беда дефекационная. То же самое, как бы вот с женщиной. Там самый срам был, это если ее постригут как бы на лысо. То есть это значит, что она уже все, ушла в тираж. Вот. А с этими, значит, со свиньями, да, их тоже, получилось, и голубей приручили. Вот. И в результате таким образом вот мы видим то, что мы сейчас видим. Да, ну, кальфанизм.
1: Да, кальфанизм. Ну, в принципе, наверное, надо потихоньку все-таки от истории переходить к современному альфанизму.
0: Нет, ну вот он идет.
1: А, они выходили с такими плакатами. Вот, где было нарисовано все. В общем, написано, то есть...
0: По-гречески, древне.
1: Да, сколько стоит, кому он принадлежит и так далее.
0: А
1: и...
0: вот интересно, как бы вот хозяину он отдавал какой-то процент? И...
1: А хозяину он отдавал все. В основном это дело происходило только за кормежку.
0: А вот он не мог...
1: И то это были блины, опять же.
0: А спрятать там, скажем, где вот деньги он не мог, имеется в виду под каким-нибудь
1: камнем. Ну, за это отрубали голову. То есть, в принципе, вот эта клава, которая его снимала, должна была потом в течение 3 дней прийти и сообщить.
0: Что, дескать, как бы...
1: Заказ был, да.
0: А, то есть могла стукнуть на него просто, да?
1: Ну, как
0: а
1: бы...
0: Вот, а да. Обязательно голову не пытались ли там как бы промежуточного наказания, значит, отдать в грибуны вот...
1: Не, ну в основном в это дело были задействованы вот в начальной стадии 14 лет.
0: Ну так он как раз...
1: Вот и в грибуны. Дело в том, что грибуны — это сильные мужчины в плане рук. А и как бы в силу простоты организма там все это дело концентрировалось в основном на этом. А здесь с самого детства ребенку внушали, обучали его именно другому.
0: Ага.
1: Вот, и даже там была даже такая формула, она к нынешним временам оказалась утерянной, так сказать, увеличивали размер полового члена для нужных. Вот, и как бы в публичном доме таком были все размеровые стандартные категории.
0: То есть вот она могла прийти. И, кстати, ведь тут еще так нужно сказать, что в силу примитивности организма они не различали, так сказать, лица друг друга. Ну, у них понятие красоты было, это если, значит, гребень выше и блестящий, да. И меч там короче, ну, шире. Вот так же и здесь, как бы, вот она приходила в этот публичный, значит, дом, и там, в общем-то, были выставлены не целиком работники, значит, вот, а только их вот эти части, так сказать, да.
1: Вот, и, кстати, вот это вот объясняет то, что вот особенно ранние греческие художники рисовали так называемых инопланетян, как мы сейчас думаем, вот эти размытые лица, как бы глаза,
0: да,
1: рот.
0: Да.
1: На самом деле они рисовали своих портреты, даже автопортреты.
0: Просто не было в силу примитивности восприятия.
1: Они не видели другого.
0: Черты лица не воспринимались. Тут дело в том, что, видимо, природа просто немножко поторопилась и дала, значит, человечеству черты лица, которые то еще не могло воспринимать.
1: Да.
0: Вот. Ну, и как бы, и, кстати, вот сейчас вот есть некоторые такие ученые, которые, вот, в частности, в Институт базитологии приходят с проектами, то есть, что вот даже те черты лица, которые мы сейчас видим друг в друге, они вовсе не соответствуют нашему истинному виду.
1: То
0: вот.
1: Есть наш интеллект еще не дошел до того, чтобы
0: оценить, видеть нас.
1: На самом деле, если, так сказать, как говорят, мы созданы так богоподобны, ну, неужели Бог такой урод? Вот.
0: Действительно, ни в коем случае этого быть не может.
1: При том, при всем, что, как говорят ученые, вот, наши братья, что у кошек и собак рот чище, чем у человека. Вот как бы доказали это.
0: Какая гадость.
1: Это вообще, это, как говорится, там только что мухи не летают.
0: А вот, собственно, кстати, вот такая оценка, например, вот как бы женщины, они способны, как им опять же кажется, оценить красоту мужчин, а мужчины как бы способны оценить красоту женщин, да, вот, но как бы красоту друг друга они вот как бы, ну, не могут там как бы полностью оценить, видимо, в силу того, что, если так сказать, половая ориентация совершенно нормальная, то как бы отсутствует какое-то еще чувство вот оценки в данном случае. Вот приблизительно исходя из этого, вот наши коллеги-ученые и выстроили свою теорию, что если, например, мы не можем, там, люди одного пола не могут оценить адекватно друг друга, то как бы это является одной только пятой частью причин, по которой сам человек не может оценить свой облик или вообще облик.
1: Ну да. Да. То есть вот если, допустим, я встаю перед зеркалом, говорю, фу, какой я урод, а все эти дамы говорят, ты просто симпатичный, очаровательный. Вот, а мне так не кажется. Но еще, так сказать, наши коллеги-ученые выдвинули, доказали такую версию, что как бы женщины, между женщиной и женщиной, они не могут видеть красоты женщины, а мужчины не могут видеть красоты мужчины.
0: Да, да.
1: Ну, они вот только могут видеть вот красоту противоположного пола.
0: И то, как бы, как мы уже сказали, не совсем до конца. Дело в том, что, как бы, скажем, визуальная оценка архитектурных каких-то, значит, красот. Ну, скажем, вот мы идем и говорим, вот там какое красивое здание там в готическом стиле и какие красивые башенки, да? То вот как бы с этой же позиции, по мнению наших, значит, нашей профессуры знакомой, вот, нужно оценивать человеческое лицо чисто с архитектурной точки зрения. Вот, ну, представьте себе, что вот, например, этот замок, он, значит, как бы резиновый, оживает и тоже может строить гримасы. Вот как бы человеческое лицо и тушка вообще, она с точки зрения этой профессуры должна рассматриваться как вот, значит, движущийся вот этот замок. Вот, просто как бы ведь замки, они тоже не оценивают друг друга.
1: Да, вот и если исходить из этой теории, то, конечно, можно прийти к очень серьезным выводам, и я думаю, что если это в ближайшее время докажут, это очень повлияет на будущее нашей планеты. То есть, если сейчас вопрос стоит ребром, что к 2000 году будет так называемый Армагеддон, то если все-таки доказывают эту идею, то, наверное, все-таки Армагеддон отодвинут еще на столетие.
0: Вот, а вообще, конечно, вот, ну, например, там вот созваниваются там, да, во имя же собой, типа, как вот там тебе та там рыженькая, да ну какая там шнобель такой.
1: Ну, и, да, и еще есть противоположный искусств. Это да. Дело в том, что...
0: Нет, я просто сейчас за другом немножко не предлагаю. Или там типа, а, там у него там компостер там такой кривой весь, да, ну, или там, да. Или они там мешаются, а этот тебе как этот, да, ну, у него там, типа, щеки здоровые какой-то там, ну, или там другое что-то там, или там, значит, глазовые узкие, к примеру, то здесь будет по-другому, как бы, ну, а как вот, типа, тебе, ну, вот у него бойницы немножко там узковаты и кирпич, типа, в амху, вот такой.
1: И неровно лежит еще, кладка
0: да,
1: неровная.
0: Да, плохо, плохо построен, то есть нельзя говорить, типа, красивый или некрасивый, так плохо построен, как бы, и дело в том, что такое вот осознание и такой подход к визуальному, так сказать, восприятию друг друга, он поможет развиться новому виду хирургии. Не той вот пластической хирургии примитивной. Это то же самое, что вот, например, в первобытное время, например, аппендицит просто вырывали, там, значит, сучком отрезали пузо, там, вынимали рукой аппендицит, выкидывали, а потом какой палками же зашивали. Да, то же самое, в принципе, и современной пластической хирургии. Это совершенно не то. То есть будет целиком перестройка зданий производиться на уровне, так скажем, уже такой серьезной генетики.
1: А, по-моему, да. Сейчас уже начинают это,
0: ну, это очень мало.
1: Ну, это, конечно, да. Грудничковые посылы такие.
0: Совершенно.
1: Вот, но я вот еще читал в научно-популярном журнале «Мир», значит, ученые доказали, провели эксперименты, доказали, что на самом деле вот в этом случае, когда тебе нравится эта девочка, а да. Мне не нравится, это не разность вкуса, Дело в том, что, допустим, есть нормы красоты какие-то, да, и если тебе вот эта норма уже не нравится, значит, в тебе, как в мужчине, присутствует очень большое количество гормонов, и ты, соответственно, уже не можешь воспринимать красоту женщин.
0: Я знаком с теорией этого ученого, зовут Саврас Евгеньевич Дуга. Вот. Дело в том, что хотел сразу сказать, что Саврас Евгеньевич, он, ну, как бы это правильнее выразиться, он вот так заостряется на избытке гормонов или их недостатки в силу своего врожденного гермафродитизма. Вот всем известно, что Саврас Евгеньевич, он как бы полумужчина, полуженщина, причем как бы неисправимый.
1: Ну да, встречаются сейчас такие люди. Это, конечно, печальный факт нашей истории, но...
0: Послушаем композицию.

0: Вообще альфанизм в жизни человека сделал некоторый, так сказать, прогресс. Он приблизил людей ближе к Богу намного вперед, чем весь остальной млекопитающий мир. Вот. И как бы, то есть они, так сказать, заслужили это. Вот именно, то есть как бы это в копилку всех вот этих интеллектуальных человеческих проблем собралось, и Бог посмотрел и понял, что, допустим, надо не обезьян высшую расу выбирать, а людей, или не свиней, хотя говорят, что свиньи, у них самый приближенный организм к человеку, хотя это такая неправда, такая хинея.
1: Нет, ну почему? Вот последнее вскрытие оно показало, что вот похоже. То есть...
0: Не, ну похоже действительно человек, который ведет свинячий образ жизни.
1: Да нет, ну как бы кишочки те же. Вот мы проверяли, значит, состояние.
0: Не, ну я-то имею в виду внешне.
1: Внешне, ну, как бы, поскольку мы уже
0: у
1: договорились,
0: тебя же,
1: что мы...
0: нету копыт.
1: Да, но мы же не договорились, что мы вроде не можем оценивать адекватно внешность, так сказать, друг друга, ну, вот человек человека.
0: Нет, не человек человека, а по половым признакам это надо различать.
1: Нет, по половым как раз отличие.
0: Нет, мужчина-мужчина, женщина-женщина.
1: Нет, почему? Как бы это самая примитивная форма осознания того, что люди не могут различать внешность друг друга, а на самом деле мы же вроде как бы пришли к такому выводу, что вообще люди не могут адекватно оценить внешность друг друга, и что как бы ну, с позиции архитектурной исключительно. Вот. А это и есть самое главное.
0: Не,
1: ну а так, как иначе? Вот, например, какая разница? Вот, например, ты можешь сказать, вот, вот оно, дескать, красивое, да, а вот откуда ты знаешь, что оно красивое? Если у тебя...
0: Не, ну, взять каталог,
1: нет,
0: норм
1: линзы,
0: красоты.
1: Линзы, как бы, вот у тебя, они все равно не передают мозгу. Вот, то есть мозг способен воспринять и оценить информацию визуально гораздо больше, нежели пропускают линзы. Но это как бы вот как сложная видеокамера какая-то. Она зависит от, так сказать,
0: от
1: того стекла. Нет, нет, совершенно нет. От стекла, из которого сделан объектив. И, как бы, микросхемы способны там уже на многое.
0: А, ну,
1: а
0: да,
1: вот частота изображение, поэтому как бы, а вот у любого человека как бы все эти хрусталики, они значительно мутнее, нежели способен воспринять мозг. То есть, если, например,
0: даже они зернисты, скажем так.
1: Да.
0: Как вот телевизор зерна. Вот,
1: вот, вот. Почему, например, животные редко воспринимают телевизор? Потому что их глаза, они устроены совершенно по-другому. И тут
0: они,
1: тоже
0: по-моему,
1: сложность.
0: Вообще даже вот это свечение не видят, животные.
1: Ну, они вообще не видят. Но они как бы вот способны как бы оценить какие-то вещи, которые не способны оценить люди. Вот, например, с точки зрения вот твоего подсвинка, который на ВДНХ, вот ты красивый или нет? Вот. Вот, я думаю, что он видит в тебе некоторые черты, которые вот теперь никто из окружающих тебя не видит.
0: Не, но он мне лижет руку при встрече, наверное, это о чем-то говорит уже.
1: Ну, скорее всего, это подобострастие просто, потому что ты, наверное, его бьешь.
0: Не, ну, пинчище-то я ему всегда вот как ухожу, ну, чтобы не расслаблялся.
1: Это такой вибромассаж, я знаю, ты говоришь в обществе защиты животных, что это вибромассаж, потому что даешь ему, значит, пинчину под полуягодицу, он потряхивается весь до пятака.
0: Ну, правда, как бы жир разгоняется широк, немножко, да. Да, а то он зажирел.
1: Да, вот. Ну, так, собственно, вот...
0: А, я начал-то с того, что да, как прав. Бы альфанизм... Дело в том, что животным альфанизм не присущ. Он как таковой просто отсутствует, потому что у них как бы этот биологический возраст, он не считается.
1: Ну, это
0: вот
1: как,
0: вот у меня кошка есть дома, да?
1: Да.
0: И она вот что... 10 лет назад была, что сейчас одинаково.
1: Ну,
0: то есть
1: как
0: у
1: бы...
0: нее не выпадают, да, зубы.
1: Во-первых, она... морщин не видно.
0: Морщин не видно. Потом...
1: Вымя обвисает.
0: Вымя обвисает только после беременности, но это ясное дело.
1: Это как бы да, потому что происходит оттяг губными, значит.
0: Да.
1: А вот другой тут момент, что как бы, значит, вот взять биологический возраст, например, кошки, да, вот там, значит, котенок, ему, скажем, ну, сколько там, вот половозрелый, там, не знаю, там, я в кошках не разбираюсь, но, к
0: ну,
1: примеру...
0: в каком смысле? Ну, с человеческим возрастом.
1: Ну, с человеческим, сравним, что котенку, скажем, там, 15 лет, а кошке, скажем, скажем, 70 лет. И это вовсе не значит, что вот этот котенок не взгромоздится, значит, на эту 70-летнюю кошку.
0: Взгромоздится с таким же удовольствием. И,
1: да, безо всяких каких-то комплексов.
0: Тем более, в основном, если вот взять человека, то к старости уже становится вся дряблая.
1: Ну, я не думаю, что здесь...
0: Толстая такая, нет, не кошка, а
1: да, я не думаю, что, так сказать, здесь, опять же, ты несколько неправильно подходишь, ты оцениваешь визуальный какой-то вот признак, мне кажется.
0: Ну, по архитектуре все,
1: ну, по архитектуре, да, но плюс, как бы, к этому, то есть, визуальное восприятие вот этой архитектуры, значит, оно, в общем-то, играет всего где-то на 10% вот эту роль.
0: Вы забыли еще про эротическое восприятие, это очень важно для человека.
1: Да. Да, тут еще 10%, а вот 80% это все-таки прежде всего моральный какой-то устой, внушенный обществом, что вот, дескать, там, ну ведь случаются примеры, как молодой, здоровый, так сказать, лохматый парень, скок на старушку, вот, и так, вот, как бы тут уже сложно.
0: А у нее в устоях уже денег на тумбочку ему положить?
1: Ну, во-первых, ну, как бы, это с точки зрения, значит, морали как бы плохо, а у животных этой морали попросту нет.
0: Ну, у них и денег даже нет.
1: И денег нет.
0: Как-то вот. Странно, да? Как-то живут все без денег. Нормально. Вот. И в отличие от проституции, альфанизм, он настолько развит, что как бы даже мужчин покупают настолько глубоко, что они даже живут с этими женщинами.
1: Прям долгие годы там.
0: Да.
1: Вот. А бывали случаи, когда, значит, она обещает оставить ему в наследство такой маленький Боинг для перевозки не менее чем 500 килограммов груза. Вот там. И, значит, золотой брошку своей бабушке, хотя сама уже бабушка...
0: На величиной щит вот этот греческий.
1: На котором блины жарили, да. Вот. И, в общем-то, а потом неожиданно с утра помирает, а обнаруживает, что, в общем-то, заявление, то есть это завещание написано на там ее пуделя там.
0: Не, но более продвинутые альфонсы, они с самого начала заключают контракт вот, на какую-нибудь долю состояния и живут припеваючи, ездят на Порше там. Все нормально. И никакие эти вкладыши не меняют.
1: Да, ну да. Ну и, кстати, не вставляют дополнительно бортовые компьютеры, которые должны быть изначально в конструкции. Вот, вот собственно, о животных, так сказать, об альфанизме у животных. Ведь уже существует...
0: А
1: вот...
0: что о нем говорить, если он там не существует?
1: Вот сейчас я тебе докажу, что существует.
0: По, в так некоторых сказать, позициях.
1: Сводкам, да? Просто вот некоторых там... По сводкам некоторых источников, да, доказано, что некоторые, значит, престарелые особи женского пола, человеческие, они, значит, используют в качестве любовников молодых животных.
0: Мог бы сказать не только молодых, но и я смотрел некоторые порнофильмы с участием таких животных, как собаки. Кстати, съемки проводились в России, и прям русский разговор шел, вот, с лошадьми.
1: Так.
0: И с какими-то другими животными.
1: Вот я знаю, вот со змеями.
0: А, со змеями это вообще, это, ну, конечно, ядовитые эти, ужиков берут.
1: Ужиков. Вот. Ну, таких уже взрослых.
0: Либо удава, то есть это вообще вверх блаженства. Там, то есть...
1: Ну, это и стоит дорого, я так знаю.
0: Это очень дорого.
1: По сводкам дорого.
0: Такие змеи, их дрессируют специально, чтобы не уползла куда не надо. Вот, а то уползет, там потом ищи. Вот, и как бы... Очень дорогое удовольствие. Так что, женщина, если у кого есть очень крутые деньги, я вам советую просто попробовать.
1: Нет, ну зачем ты советуешь такие страшные вещи? Мы же выступаем против применения животных.
0: Нет, ну, мы против, ну, так как мы участники Гринписа, но я для тех, кто очень любит секс.
1: А, советую. То есть, просто... любя относится к этому животному.
0: Да.
1: Хорошо его кормит.
0: Да. Ага. Вот, потому что, когда вы получаете этого ужика, вам дают инструкцию, как правильное питание. Одно питание.
1: Куда блюдечко ставит с молоком.
0: Вот. И потом они же питаются вот этими французскими лапками от лягушек. То есть дорого. То есть надо водить в ресторан этого ужика, чтобы там отведать этих лапок. Вот. Ну, вот даже я сейчас часто очень вижу, вот сидит дама с сумочкой.
1: Бальзаковского возраста.
0: Да, из сумочки выползает ужик.
1: Причем как бы даже с бабочкой, со всеми приблудами.
0: Ну, да, в смокинге, в таком, сделан в такой, из полиэтилена причем.
1: Потому что он склизкий. Да. Ну, так, нет, вообще на самом деле нормальный ужик сухой, конечно. Ну, если он, так сказать, готовится уже к бурной ночи,
0: вот
1: он склизок.
0: Да. У него вот это вот выделение, смазочка такая небольшая.
1: Ну, пот, такой пот ужиный. Ведь змеи, они тоже потеют. Кстати, вот индусское такое племя тафов, оно для них это высшее наслаждение. Вот, значит, облиз потного ужа по кругу. То есть специально сажают, значит, змея в целлофановый пакет, вот, или в бычий пузырь. Ну, в что-то герметическое достаточно и кладут недалеко, значит, от костра. Значит, животное там сидит и, кстати, млеет. И вот пот прям стекает с него. И как бы сперва, значит, пьет самый главный вождь в перьях, затем, например, его, значит, жена, там дети, потом первый шаман, второй шаман, третий, ля-ля. И понеслась. И уже, а самый, значит, последний, значит, воин, которого вот индейцы между собой называют там засранец. Ну, потому что там есть там пять перьев,
0: засранец,
1: три
0: белое перо.
1: Нет, он без перьев.
0: Ну, или бесперый.
1: Бесперый, да, то же самое. Вот. И он просто уже облизывает ужа. Вот. И, кстати, тут доказано, что вот можно удава довести до размера ужа путем вот такого пропотевания.
0: Зализа и пропотевание.
1: Да, именно оттуда, вот, кстати, и взяли, так сказать, на вооружение многие, значит, толстушки, это обматывать тушку целлофановыми пакетами и бегать по утрам.
0: Да.
1: Вот, так сказать, пототерапия.
0: Особенно в дождь они почему-то бегают в этих
1: пакетах. А это чтобы не было видно, так сказать, мокрых пятен, вот, выступающих на тушке, значит, естественного происхождения.
0: Да, да, да.
1: Вот, да.
0: А еще вот я читал в научно-популярном журнале «Животные и мы», вот, что как бы вот уж средних размеров выделяет пота, они вообще уже очень потливые.
1: Очень.
0: Да, в год 100 литров.
1: Причем высококачественного.
0: Да. Вот. Пота, а не то, что мы выделяем.
1: А вообще вот совершенно недавно состоялся, так сказать, форум участников защиты животных, общества защиты животных, где, значит, рассматривался вопрос о, так сказать, запрете перевозки животных авиатранспортом, значит, в силу того, что кроме как клюва, значит, все остальные зверьки, они очень плохо реагируют на такие резкие перепады давления. Так, например, змеи, которых перевозили, собственно, вот, буквально после двухчасового полета, значит, уже становились импотентами, не могли размножаться. То есть, значит, змеиные яичники разрушались под воздействием вот этой вот перепада давления.
0: Ну, атмосфера, верные вот эти все дела, они очень влияют.
1: А вот, кстати, я просто, мне нужно было выйти в момент, так сказать, когда делался доклад о влиянии, значит, авиатранспорта на вот подсвинков, вот их вот, я, по-моему, вы не выкатывались в этот момент, может быть, вы ознакомите вот, как бы.
0: Да, дело в том, что с 1985 года провоз животных в самолетах запрещен строго-настрого. И вот эта вот навязчивая идея о том, что лайка и белка, да?
1: Нет, ну лайка, это уже доказано, что ты эстонский правозащитник, сосланный просто.
0: Ну да, то есть я и хотел
1: взамен вышки,
0: сказать,
1: вот, дескать, туда.
0: Вот, что в космос летали собаки, и до сих пор это все бред. Потому что в космос собака, она не пролетит и километра вверх, она просто произойдет молекулярный распад.
1: А вот, кстати, недавно прилетели обезьяны, дескать, и одна, дескать, умерла. Так никому не секрет, что их никуда и не посылали, потому что, во-первых, стало целиком очевидно, так сказать, полная бесполезность этого полета, поскольку, ну, это какая-то шаловливая затея. Все равно, что дети, например, занимаются тем, что подсоединяют к хомякам электрический ток. И просто какое-то любопытство
0: объясню,
1: дебильное. Да. Ну, да.
0: Дело в том, что в конце года, так сказать, начинается обсуждение бюджета на следующий год.
1: У НАСА.
0: Да, и они уже ухитряются вот выделывать эти штуки, запускать немыслимые корабли там. ни с чем вообще, просто пустые. Главное, чтобы им выделили больше денег на следующий год.
1: Главное, чтобы их было видно, эти корабли, на радарах, потому да. что какое-то должно быть доказательство, что спутники...
0: А обезьяны, летают. Они даже рулить кораблем не умеют, поэтому и не имеет
1: никого
0: смысла...
1: Нет.
0: Да, да. Что, они там будут стоять привязаны, глазами хлопать в
1: мониторы,
0: это ни к чему не нужно.
1: Никакого. Хотя я знаю,
0: сейчас отломают вот... что-нибудь.
1: Да, я знаю, что вот замечательный человек Осип Валерьевич Жингл, это один из, так сказать, сильно разбогатевших людей здесь, наш соотечественник, он, значит, предлагал большие деньги вот самому главному там в комитете по космическим исследованиям, чтобы, значит, те послали в космос вот его жену с любимой баллонкой. Ну, как бы дело в том, что жена, значит, она кокаин много принимает, и у нее, значит, вся ботва отъехала наглухо, она вот с любимой собачкой хочет, так сказать, объять вселенную и, значит, там испытать оргазм во вселенной, вот как бы.
0: Но и для вот... этого, наверное, берет собачку.
1: Нет, просто как бы для этого она берет массу других приобретений, купленных вот в нашей лавочке снизу, там, в частности, поросячьи хвосты, ну и так далее. Ну, это тебе известно все. Вот. Но, как бы, вот такой добровольный полет поощряется. Плюс, если, так сказать, Осип Валерьевич Жингл еще денег, как бы, дает на это дело там целиком на свой...
0: Ну, по-моему, вот этот бюджет годовой весь и проплатил
1: практически,
0: за
1: да.
0: этот эксперимент.
1: Практически, да. Вот. А вот что касается засыла, значит, в космическое пространство, как бы, животных против их воли, то вот тут мы немножко, конечно, против. Бьем там всякую тревогу и так бьем, что уже их и не посылают. Вот. Но тем не менее, вот вернемся к эксперименту с, значит, свинками, посланными со свиньями, то есть которых посылали на самолете перелет. Вот там докладчик в момент, когда я выходил, что он там рассказывал. Мне просто интересно, поскольку, как мы сегодня говорили неоднократно о близости, значит, кишечников и лопастей, значит, внутренних органов человека и свиньи.
0: А дело в том,
1: это,
0: что...
1: Мы сейчас, мы просто таким образом приблизительно представим себе картинку, насколько, значит, меняется внутри у человеческой тушки баланс, на примере свиньи.
0: Ну, как бы для человека это, конечно, не те высоты. Человеку нужны более высокие высоты. А вот дело в том, что все, что про космонавтов нам рассказывают, это, конечно, ну, по-моему, просто бред. На самом деле человек дальше вот черной атмосферы не улетал. Потому что, ну, он там просто не может жить, это безвоздушное пространство, несмотря на то, что, как бы, он в скафандре. Дело в том, что безвоздушное пространство создает настолько сильное давление, что когда корабль летит, идет некоторое даже потрескивание корпуса.
1: Да, да,
0: вот,
1: да.
0: И он прилетает на землю, он просто весь растрескавшись.
1: Прямо типа как вот автомобиль первой модели «Жигулей», который да. вот стоял в свое время на морозе. Вот, такой
0: на капот, обочине еще.
1: На обочине. Он там весь такой в побрызгах, и его да. можно шилом, говорят, проткнуть, или даже
0: пальцем
1: даже. Да, вот из этой серии. Поэтому, конечно, живое там существо вряд ли, видимо, уцелеет. Хотя уголь, там же есть
0: не,
1: уголь.
0: Не, ну посылали же вот Гагарина того же, куда он пропался, интересовались.
1: Не хотел совершенно человек лететь.
0: Да, и послали, и, пожалуйста, получили результат. Просто приехал корабль на землю пустой.
1: Вообще, да.
0: Вот, и вот на примере свиньи я вам сейчас покажу, насколько происходит эта ситуация.
1: Дело, ну, правда, слайды не все увидят, но я буду, так сказать, по да. мере рассказывать о том, что я вот вижу на изображении, да. а вы, соответственно, комментируйте.
0: Ну, вы ручку диафильма крутите так,
1: да.
0: помедленнее, чтобы
1: да.
0: текстовочку было видно.
1: Вот. Первый кадр.
0: Свиньи, они, в принципе, похожи на человека по организму, но...
1: Ну да, вот я сейчас прокомментирую.
0: Менее вынослив.
1: Да, вот здесь как раз на этом кадре, который мы видим, значит, стоит свинья и на карачках человек. И внешность их действительно, лица очень похожи. Я не знаю, откуда вы взяли. Похож, кстати, на одного политического деятеля. Ну нет, это мне померещилось.
0: Да, вот. И, значит... При достижении определенной высоты тушка свиньи или человека начинает...
1: Следующий кадр надо, да, здесь?
0: Да, молекулярно распадаться. Вот. И если,
1: то есть это вот уже съемка происходила, я так вижу, в этом батискафчике, да?
0: Ну да, то есть вот...
1: Здесь что-то вот непонятное.
0: Батискаф был помещен в самолет.
1: Так, так.
0: Вот, и создалось некоторое ощущение невесомости.
1: То есть как бы вот батискаф — это с целью, если произойдет разрыв тушки, я так понял, чтобы не забрызгать трюм арендуемого самолета.
0: Да, да, потому что фирма...
1: Но здесь поэтому как бы и не видно.
0: American Airplanes да. очень запретила.
1: Здесь на кадре просто, значит, вот трюм самолета и круглый предмет, в котором, знаешь, даже пока свиньи не видно.
0: Да, и вот этот батискаф находится в бизнес-классе. Да, этим вот мотивируется, вижу, что батискаф, потому что этот, да, батискаф, да, ни в какой другой отсек самолета не помещал.
1: Видно, что там, да, сидят люди в лисьих шубах, в бриллиантах и пьют коньяк какой-то вот прям. Вот так вдалеке, видите? Так,
0: ну да, на первых рядах там сидели действительно ученые люди.
1: Так, следующий. Ой, а это, по-моему,
0: вот
1: что-то
0: уже
1: неприличное.
0: Нет, это уже начинает происходиться первый, так сказать, распад. Дело в том, что в этом эксперименте произошла такая очень удачная маленькая экспериментюшка, что как бы достигли нужной высоты и резко пошли на более низкую высоту.
1: То есть это сделано с целью, как бы вот, чтобы был более резкий перепад давления, видимо.
0: Ну да, чтобы
1: произошло. Или это случайность была?
0: Ну как бы да, это была случайность. Это,
1: но на самом
0: так,
1: деле
0: что...
1: за закономерность.
0: Ну потом вывели в закономерность это. Потому что получилось так, что как бы молекулы начали распадаться, и две свиньи находились рядом. Вот представьте, вот сейчас мою голову и свою.
1: Да.
0: Они начали распадаться, и все молекулы перемешались. А потом все пошло вниз.
1: Осыпалось.
0: Нет, самолет пошел вниз, пришло в норму давление, и все как бы встало на свои места, но перемешано.
1: Ну-ка, вот что.
0: То есть вот срастание головами. Вот, эти...
1: вот следующий, видите, да, кадр. А, кстати, вот там видно, что вот даму в лисьей шубе, у нее вот воротник поднялся, и, значит, как бы так вот морда, извиняюсь, лицо но еще красное такое стало.
0: Ей потом еле отстригли этот лисий воротник, потому что как бы молекулярно воротник начал распространяться. И как бы уже начала подходить та высота, когда у человека начали молекулы слегка немного отслаиваться. Вот. И...
1: То есть как бы вот воротник получился, да, сроднился с холкой как,
0: да,
1: бы.
0: Да, то есть ей отстригли, и у нее теперь шея вся в рыжих волосах.
1: То есть такая щетинка как.
0: Да, она теперь бреется даже.
1: А вот мужчина там, вот я вижу мужчина, как бы вот он вообще голый почему-то сидит такой. Но только вот цепь эта здоровая, золотая, весь...
0: А нет, да, это мы забрали с Иордании одного мужчину.
1: А,
0: мы
1: просто не имеет
0: его отношения. Ограбили, да, это наш, ну, так сказать, новый русский.
1: То есть там
0: летит, да,
1: со всякими
0: классами. Вот, а вот
1: видать,
0: видите, мужчина сидит с такой шикарной шевелюрой.
1: Да, кстати, да, да, я вижу. Я почему-то думал, что это женщина сперва.
0: Это, так сказать, айсберг. Нет, я имею в виду фамилию, профессор Айсберг.
1: А, так
0: Варфоломей,
1: вот как он выглядит.
0: Айсберг, да.
1: А,
0: вот. Ну, вы его, я понял, почему не узнали, потому что он раньше был лысым.
1: Вообще лысый был,
0: да,
1: как
0: а это
1: коленка.
0: У него,
1: вот.
0: Да, это у него шапка из кролика.
1: О.
0: Вот, она вот тоже молекулярно распалась и, так сказать, врослась. И на этой основе сейчас институт прически разрабатывает новые, так сказать, вживляемые парики от животных.
1: То есть можно как бы на большой высоте посадить лысого,
0: да,
1: и с ним любое животное. И...
0: Нет, не то, что животное, а даже шкурку. Ну, прикинь, там, леопарда какого-нибудь посадишь, он его загрызет. Там,
1: то есть чисто шкурку?
0: Да.
1: А для этого нужно как-то постелить шкурку на лысину?
0: Да, ну, естественно, чтобы так произошел распад, отслоение. От,
1: там это туда-сюда?
0: Этого, скальпа молекул, и чтобы все это врослось. Потому что, так сказать, как бы врастает шкурка, и происходит, так сказать, фрагмент червя. червя. Когда червя разрубаешь пополам, то у него на другом месте разрыва или отруба произрастает голова, либо попа.
1: Ага. А вот как бы вот со свиньями что произошло? Давайте
0: они срослись пятаками. Вот, посмотрите. Вот,
1: вижу.
0: И, кстати, они прям точно... Потому что они когда обалдели, они стояли, не понимая, морду, да, не понимая, смотрели глазами друг на друга, хлопая ресницами.
1: Так вот, кстати, вот здесь видно, что они уже мертвые, видимо, они задохнулись, поскольку...
0: Не, ну в итоге, да, они прожили 3 минуты 43 секунды.
1: Вот видно в таймер, да, тут как бы стоит. Вот, и синие лежат все.
0: И все.
1: И ну, прям, я кстати, думаю, тут даже будем... можно сказать, что вот они срослись так, что вот даже как бы у них... два глаза на двоих, то есть, а вот передние части морды срослись, то есть уши, 4 уха на 2 глаза, то есть прям так, настолько плотное сращение.
0: Да.
1: А вот скажите, вот как бы при осмотре тушек там не видно ли было каких-то еще дисфункций там, например, там, я не знаю, внутренних органов, то есть там, значит, хвосты, я вот вижу сейчас, что вроде они нормальные совершенно.
0: Ну вот покрутите немного, сейчас, так сказать, линзу, наведите резкость.
1: Так.
0: Вот мы отчетливо видим, что как бы произошло расслоение ушных раковин.
1: А, то есть они как-то
0: видите,
1: принялись...
0: получается, что как бы одна прослойка вверх смотрит, другая вертикально... Ой, вниз, а другая вертикально вверх, а третья назад.
1: То есть вообще какая-то свастика прям даже ушная.
0: Да, вот как бы так получается.
1: А вот это как бы случайность или так это просто такой расперды чисто физическое? Или
0: это молекулярные расперды.
1: А, ушной молекулярный расперды. Сейчас, а что за следующий кадр? А, так это вы, я вижу уже, как
0: да,
1: бы, на
0: это
1: отдыхе.
0: Вот
1: это
0: мы на этом эксперименте попытались молекулярно отщепить торшина, но почему-то из этого ничего не получилось.
1: Зачем же такое вам это понадобилось?
0: Ну, как бы торшин верещал, а суеверности своего тельца.
1: А, суверенности, вот он, суверенитет,
0: да,
1: дескать,
0: не суеверенности, а суверенитет.
1: Да,
0: вот,
1: да.
0: Ну, насмотрится этих телевизионных
1: да,
0: программ.
1: И давай суверенитет да. требовать. Хотя сам дурак не понимает, что прожить-то в одного не сможет, засохнет.
0: Ну, как бы да, все-таки. Вот. Ну, ему дали автономию пока.
1: Ну да, выключим, да, этот диапроектор.
0: Да, все, уже можно выключать.
1: Угу. Да, ну что же, достаточно
0: давайте
1: такой...
0: Давайте музыкальную паузу, наверное, сделаем.
1: Давайте.
0: У нас еще не позволяет.
1: Нет.
0: Регламент.
1: Нет, можно и сейчас.
0: Можно и сейчас. Да, слушать.

0: Что такое за звуки, а?
1: Да, это Александр Лаэртский, своего опоссума. Каждую ночь, в субботу на воскресенье, в программе «Монмаранси».

0: И я думаю, если вы позволите, конечно, вот пообщаться с нашими радиослушателями по телефону 203-19-22, вы можете, так сказать, задавать вопросы Энджелсу и Торшину. Мне, собственно, тоже. Мы как бы с радостью расскажем вам то, что мы знаем. И если это вам будет интересно, я поднимаю первую телефонную трубку. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
1: Доброй ночи.
2: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
2: Меня зовут Дмитрий, я один из постоянных слушателей вашей программы. Случайно сейчас попал на вас, потому что как бы смотрел телевизор.
0: Понятно, что не на деньги попали, да.
2: Да, это приятно тоже. Кстати, было такое. Вот в свое время, слушая вашу передачу, зная как бы заранее, что она как бы веселые, там есть такие хохмы, есть такие смешные люди, которые дозвонятся до вас, спрашивают какую-то глупость, когда они вот не очень понимают, о чем вообще идет речь.
0: Ага. Ну, например, вот, например, заказывать песню какую-нибудь.
2: Ну да, да, вот «Машину времени», я помню. Ну, вот,
0: да, да.
2: Это, конечно, людям, которые слушают эту передачу настойчиво, они, им, конечно, становится смешнее еще больше. Но в свое время как-то была какая-то передача с каким-то, кажется, то ли поэтом, то ли нет, что на протяжении около, ну, долгого времени, то есть она стала принимать какой-то серьезный характер, потому что затрагивались темы какие-то серьезные. Не знаю, почему, как бы в моей там дурацкой голове такая информация, ну не информация, а мысль залеглась. Я вполне нормальный человек, я как бы не такой, не сякой, но сегодня опять же вот смотрел по дурацкому нашему телевидению какие-то там вот. Ну, в общем, тема Чикатило и вот всех этих убийц и так далее. Когда вот как раз было раскрытие всех этих вот ужасных его преступлений, в то время выступал психиатр, который как бы занимался этим делом, и в котором у него, значит, вырывалась, ну, можно сказать, мольба такая к людям, то, что те люди, у которых есть проблемы. Звоните, вот. И то есть этих людей, которые могут совершать такие-то ужасные преступления, безусловно, ужасные, их можно как-то от этого оградить. То есть ну просто им помочь.
0: То есть вы нам помощь предлагаете?
2: Нет, я просто хочу, чтобы эта тема тоже, как бы хоть она и. Ну, она, конечно, серьезная, да.
1: Ну, я думаю, наш редактор сейчас слушает этот звонок, да, и, наверное, и примет к сведению и это, подготовит нам материал.
2: Да, это, кстати, достаточно глобальный материал, но я понимаю,
0: да,
2: что...
0: Да, да, к нему нельзя подходить.
1: Кстати, а ваша фамилия, имя, чтобы мы указали, так что в соответствии с законом об интеллектуальной собственности, чтобы вы на нас потом в суд не подали.
0: Да, да, за нет, тему. Ну,
2: фамилия с удовольствием, моя фамилия Козлов.
0: Записали. Так вот, собственно, да, ну как бы, в общем-то, как это ни странно, первопричина, в общем-то, вот всех этих явлений неприятных, о которых вы вот сейчас, так сказать, нам поведали, она, в общем-то, кроется как
1: про
0: раз...
1: Про щекотки, да, было, по-моему? Щекотили там кого-то.
0: Она как раз как бы сводится к, так сказать, выступлению от подобного рода психиатров по этому ящику, вот, вообще к этому ящику, как ни странно. Понимаете, да?
2: Я немножко не уловил.
0: Ну, да, я дам вам время на, так сказать, обдумывание, да. Вот. А вам, тем не менее, спасибо за звонок. Вот. И
1: спасибо за идею, конечно.
0: И за идею. Спасибо, до свидания. Okay. Следующий телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно
3: Доброй
0: слушаем.
3: Доброй ночи, Москва.
0: Здравствуйте.
3: Сразу, так скажу, о законе об авторских правах, своя фамилия. Гусь звонит, вот такие звериные фамилии. И хочу сказать, вот затрагивалась
1: тема. Недаром мы в обществе Гринпис состоим.
3: Да, вот затрагивалась тема беременности, там всяких разных зверей, там.
1: Угу. Кошек.
3: И о продолжительности жизни человека. Вот что хочу сказать. Вот, читал давно, что период половозрелости надо умножать на 15. То есть, если человек, так сказать, в среднем 15-16 лет половозрелый, вот на 15 умножить, это почти 230 лет получается. Это же устанешь жить.
0: Угу.
3: Вот. А второе, что хочу сказать. Вот был у вас на концерте. В смысле, не на концерте, а на вечере. Вот «Эхо Москвы».
0: Да.
3: В концертном зале Чайковского. И меня вот обломали.
0: Что сказали?
3: А сказали, вот выиграл я музыкальный центр «Samsung».
0: Так.
3: пятый ряд, пятое место у меня было. И там мне на пульте так рукой помахал хорошо. Да. Я уже встал, с матерью был там. Мать там вся радостная была. А оказалось, там партер.
4: Указан.
3: Ну, там типа указан не был, но там много всяких рядов было. Там партер, там...
4: А вы где, на галерке
3: театр,
4: сидели?
3: Второй театр, там много чего было.
0: Вот так правильно. А как бы даже есть такая вот игра, ну, когда пишут...
3: Угадай мелодию или раздолбай?
0: Нет, мелодию, это да. Я, честно говоря, смутно понимаю. Вот вы, наверное, по телевизору что-то видели, вот в смысле...
3: Да-да-да,
0: вот,
3: бывает. Вот,
0: нет, я включаю. Как бы не понимаю этого, а другая игра, когда один человек, значит, пишет какую-то фразу на маленьком листочке бумаги, и говорит...
3: А для умных?
0: Нет, ну просто там что-то, там слово из там трех букв, да, там из четырех. Вот. А другой рисует клеточки такие пронумерованные, берет этот листик и начинает класть на цифры, которые говорят...
3: Да, да, да, это вот сейчас новые каналы появились, типа там РЕН-ТВ, что ли, там.
0: В этом сложно, я тоже понимаю. Это старая такая игра, старая, типа. И там вот как бы эти номера, они повторяются иногда. И когда, значит, он говорит, ну, например, номер 5, да, вот, и кладет эту бумажку на пятый номер. В это время тот, кто, так сказать, разводящий, он говорит, нет, не на этот 5. Берет эту бумажку, перекладывает на 5 в другом углу. А за это время ловким движением пальцев подкладывает свою бумажечку.
3: Вот разводящий в армии называли мы половник.
0: Ну, это как бы неважно. Это тот, кто, так сказать, игру ведет в данный момент. Да. Вот. И так далее. Потом говорит, ну, теперь иди эту бумажку не разворачивай, сожги и принеси мне пепел. Пока, значит, тот ходит лохушка, значит, сжигать бумажку, этот разворачивает подмененную, читает слово, уже его знает, потом растирает, значит, этот пепелок и с мудрым видом рассказывает, значит, поет песню о том, какое слово там написано. Поэтому вам нужно было сразу изначально вот прям ломиться и с улыбкой.
3: Ломиться было некуда. Там, понимаете, там вот с амфитеатра надо было выходить там через фойе, там туда-сюда, надо через голову бежать.
4: А я и говорю, в театр надо вчера, с пистолетами ходить.
3: А вот вчера, да, с оптическим прицелом обязательно. Потому что там бинокль выдают, это лишнее. А вчера...
4: А бинокль можно к пистолету приделать.
3: Я шел мимо вашей радиостанции. Так. 5 часов... 9 был вечер, наверное. И перекурил у Черкизова. Так случайно так получилось. Я шел, у меня зажигалка. Вот, запропастилась. Черкизов вышел. Я так к нему подхожу, говорю, ба. Он говорит, я не ба. Я говорю, ну в смысле, вы Черкизов? Он говорит, да, я Черкизов. Говорю, ну ладно, с праздником. Он говорит, с каким праздником? Я говорю, как, с Новым годом. Он говорит, ну народ у нас. До сих пор Новый год празднует. А сегодня здесь пошел к приятелю. А меня тоже с праздником поздравили.
0: Во как.
3: Да,
0: ну, правильно,
3: оказывается, вроде. Сегодня-то вот 19-е.
4: Ну, да. Сегодня же праздник.
3: Сегодня праздник.
0: Сегодня праздник. И вообще вся страна, так сказать, на преддверии порога кануна праздника постоянного.
3: И вот хочу вас тоже поздравить с праздником.
0: Спасибо. Спасибо. Спасибо вам. Спасибо, уважаемый спокойной товарищ Гусев. Спасибо. А я, собственно, ну, нужно же порадовать, что как бы центр этот, он был совсем маленький, тем не менее мы его поделили. Он был нераздельный, ну, там, целиком одним блоком, но мы распилили его. Значит, одному досталось, так сказать, тюнер, другому компакт-диск, третьему усилитель и колонки. Вот, поэтому как бы даром он не пропал. Вы, пожалуйста, не волнуйтесь.
4: А, по-моему, даже это место оказалось пустое.
0: Вообще.
4: 5,5.
0: Потому что именно на это место билет как бы...
4: И не продали. Вот, чтобы зажать его на радиостанции.
0: Правильно. Так, а как хотели все совершать?
4: Спонсоры денег мало выделяют, и вот эти все дела, которые идут на подарки, они зажимаются.
0: И делятся.
4: Да.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
5: Алло.
0: Здравствуйте.
5: Да. Доброй ночи.
0: Доброй ночи.
5: Так это вы все в Бритни сейчас, да?
0: Простите, вы...
5: Я впервые вас слушаю.
0: Так, так.
5: Вы извините меня, это все бред, да? То, что вы говорите.
0: Простите, игры, да? Вы как бы, собственно, те темы, которые вас интересуют, видимо, в корне расходятся с теми темами,
5: нет,
0: которые затрагиваем.
5: Нет, вы говорили о полете, а я как это самое, приняла это всерьез. Это неправда ведь?
0: Почему? Совершенно правда. Вот. Просто как бы мы только когда передача зарождалась, мы вели рассказ о там, скажем, о том, как правильно вот жарить сосиски, чтобы они не лопались. Это тоже тема очень важная.
5: Нет,
0: вот.
5: Нет. Я поняла, что вы это самое занимаетесь сатанизмом.
0: А что, простите?
5: Натурально занимаетесь сатанизмом. Вы путаете людям сатанин. Сознание. Этого делать нельзя. Что это за игры? Я не пойму никак.
4: Сатанизм – это та же культура, что и богопоклонение.
5: Нет, ну нельзя это делать, милые мальчики. Ну, поговорили бы о чем-нибудь хорошем.
0: Простите. Простите, вот, собственно, эти темы мы тоже периодически затрагиваем.
5: Послушайте себя со стороны, это же волосы дыбом встают. Не то, что там шапка вырастает.
0: Так это же очень хорошо. Так нет, ну что вы, это спасибо. Это очень хорошо. Как видите, женщина не осталась равнодушным. Во-первых, как бы нет необходимости производить накрутку, значит, бигудей, потому что волосы дыбом на женщине, это как бы она приблизилась к...
4: Их уже и не накрутить.
0: Она к высокой моде вполне приблизилась. И самое главное, что ее качнуло, понимаете, ее качнуло. Она не верит в прогресс. А все почему? Вот как нам звонил Дмитрий Козлов и сказал там такую вот тему. Я ведь неспроста сказал, что телевизор, он несет в себе серьезную нагрузку. Как раз то слово, которое имела в виду наша замечательная Серафима Ремарковна Ноздрей, она, в общем-то, она скорее применима к телевизионным эфирам, где, так сказать, несутся, в общем-то, как сказать, на уровне какой-то догмы какие-то вещи. Вот. Мы как бы рассказываем о том, что есть, что может быть, и, в общем-то, никому не запрещаем думать. Если как бы вот у вас, Серафима Ревмарковна, как-то с трудом этот процесс происходит, то прежде всего нужно прекратить смотреть телевизионные программы, слушать, так сказать, радио для тех, кому за 40 и так далее.
4: Ну и потом наши передачи надо слушать подготовленным людям. Просто так вот с ничего прийти и включить, вот как вы сказали, включить это самое, я включил приемник первый раз. И
0: конечно.
4: Надо подготовиться. Мы каждый вечер советуем в конце передач своих читать литературу нужную для будущих, чтобы слушатель уже нас понимал, чтобы мы говорили на одном языке, а с вами мы разговаривали просто на разных.
0: Да, и что касается, опять же, вот спора о разных видах, так сказать, культур, о разных совершенно вероисповеданиях, тут тоже споры совершенно неуместны. Существует и то, и другое, и как бы заниматься оспариванием и заострением каких-то углов на этом, это
4: Женщина выглядела так же, как гречки, да, которые и даже размытость лица не определили.
0: Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
6: Доброй ночи, Саша. Доброй ночи, Энджелс.
0: Здравствуйте.
6: Это говорит Саша Токарь. Я хочу
4: Прежде всего
6: извиниться, за предыдущий звонок. Это звонила моя бабушка Вероника Пупуина Зюля.
0: А, я перепутал с Серафимой Ревмарковной.
6: Нет, они одногодки просто.
0: А, понятно.
6: Вот. Но дело не в этом. Я вот хотел задать такой вопрос. Саш, почему вот и ты, и Энджелс, умалчиваете о первом вообще опыте, эксперименте относительно космоса? Это туда же ведь черепашек заслали на самом деле.
0: Было такое дело.
6: Вот. И еще такой момент. Я не знаю, то ли у вас перевод несколько не тот был, то ли еще в чем-то дело. Относительно вот промыва лад в Греции. Вот ты говорил, что их раскручивают там... как на мельнице, да?
0: Нет, мельница, она дает вращательное движение и переводит вращательное движение в поступательное. Вот их, как бы, я же привел пример с бабой строительной.
6: Я понял, но есть такой момент, центробежная сила.
0: Да, естественно, на колесе этом.
6: Вода, на самом деле, была нужна для охлаждения тушки этого грека.
0: То есть вы думаете, что кожа, значит, древних греков, вы думаете, была столь пупырчатой, что трение о воздух приводило к ожогам, что ли? Совершенно не правы. Нет. Именно был водяной омыв тушки.
6: Происходил иногда даже вскип грека внутри лад его.
0: Нет, бывало, конечно, то есть вода после окунания, там, половина войска, она была теплая уже.
6: Ну, конечно.
0: Понятно. И ее, кстати, потом применяли для стирки, потому что подогрев уже не было необходимо делать подогрев.
6: Это стирка, это было перманентное состояние, потому что там сначала замачивание, когда только начинали этих...
0: Да, уже бельишко уже там, да. Так что, как бы, ни о каком, так сказать, трении о воздухе не было речи. Совершенно правильный перевод.
6: И еще такой момент. Ведь раньше в Греции, в общем-то, то есть ежи, вот обычные ежи,
0: да,
6: земляные, откуда пошли? Из Греции. То есть там ученые каким-то образом вывели ежа. И вот относительно всяческих перепадов давления, я бы хотел сказать, есть такие, морские ежи. Ну, то есть это обычно в ежа, там, в экспериментальных целях, туда, в глубину.
0: Происходило же вшивание жаберных, естественно.
6: Ну да, или мутация. Ну, в общем, неважно. Вот. А также, собственно говоря, откуда черепашки-то пошли? Это, в общем, несколько деформированные ежи после всяких испытаний в воздухе.
0: Да, да.
6: Вот, то есть происходил слип их иголочек.
0: Нет, вообще, да, спасибо вам.
6: До свидания.
0: А вообще, насчет, так сказать, происхождения черепах, существует, так сказать, теория, что, как правило, какое-то существо доходит до определенной стадии своего развития и потом зависает в достаточно таком статичном состоянии и уже никак там дальше не изменяется. Вот черепахи существуют достаточно много лет в том виде, в каком они существуют. Значит, до того, как они приняли этот вид, просто на это существо много раз наступали. Ну вот, предположим, почему одевают на себя золотые слитки там некоторые сограждане наши и так далее. Это все от недостатка вот этих золотых слитков в их далекой юности. То есть они как бы компенсируют вот тот недостаток этим. Значит, черепахи были какими-то животными. Вполне возможно, что это просто какая-то микропорода кошек, которые постоянно путались под ногами и подвергались, значит, наступу со стороны, да, значит, домохозяек. Да. И в результате...
4: Природа совершенствовала их. И... Да. Да. Делала панцирь.
0: Вот, ну что же, прервемся на небольшую музыкальную паузу.
4: Да, совсем небольшую.

0: Что такое за звуки, а?
1: Да, это Александр Лаэртский, своего опоссума. Каждую ночь, в субботу на воскресенье, в программе «Монмаранси».

Хотелось бы затронуть еще такую проблему. Вот очень многие нам звонят, спрашивают, присылают письма. Это проблема, так сказать, сухопутных животных, воле-поневоле оказавшихся в водной стихии. Ну, так, например, многие подводники берут

0: такой, ну, поменьше размером.
1: И он, по-моему, разучился говорить в итоге вот под влиянием морского давления.
0: Да, там, во-первых, давление, во-вторых, как бы вот сам вот иллюминаторный вид, он чушь, так сказать, птицы, потому что, скажем, вот представьте себе, что чувствует рыба, которую извлекли, значит, из морских глубин на сушу. Во-первых, ее внутренне...
1: Поставили на подоконник.
0: Да, во-первых, изнутри у нее такое давление, которое на морской глубине компенсируется давлением, значит, морских этих вод там внешним, что когда ее вынимают, ее начинает просто пучить, и у нее там происходит...
1: Расперды, по-моему.
0: Да, там вылезают все кишки и прочее. Плюс, как бы, ее глаза, они предусмотрены все-таки к созерцанию, так сказать, вот каких-то объектов, преломленных струями, понимаешь, вот. А, значит, когда ее вынимают, это сушняк такой сразу глазовой, и она вот прям...
1: Там выжигает, по-моему,
0: со страшной силой, да. То же самое для птицы, окунутой в море, там, как бы, совершенно другая. Но, тем не менее, люди, не спрашивая у животных разрешений, берут...
1: Значит, но это вот не досматривает Greenpeace.
0: Да, вот я знаю, что вы тоже проводили на кафедре вот, подводных исследований при Институте базитологии всеведения эксперименты, связанные с посылом животных домашних, собственно, в морские пучины. И в частности, вы посылали бычка туда. Сегодня вот, вроде год быка объявили всем. И вот как бы в связи с этим хотелось бы узнать поподробнее об этом эксперименте. И я вот опять вставляю очередные диафильмы.
1: Дело в том, что сначала мы поставили туда кошку, подводную лодку.
0: Не в смысле, быка, поставили, а... то есть как бы ей нельзя бегать, что ли, она как-то фиксируется, я так понял.
1: Ну, действительно, да, потому что у нее происходит такое же всеобщее расперды, только из нее ничего не прет, а у нее сокращение мышц очень часто. И она начинает носиться по всей. И мы ее просто прям в бетон опустили лапки и заморозили это все дело. Она, да, она в лапках, лапками, ну, она лежит там, конечно, в бетоне в этом.
0: Не только на пузике, видимо.
1: Не, ну как-то вот лапки в бетоне, она ложится на пузик, на бочок, как там кочевряжется. Вот, ее все время носит, она еще при этом носится. Вот, но
0: а
1: все...
0: то есть как бы это такая плита, видимо, бетонная, да. Ее как переставляют, кому неудобно.
1: Ну, да, как
0: чтобы
1: бы...
0: под ногами не путалось. Там можно на подоконник поставить.
1: Даже вот один раз было настолько сильное извержение мышечного движения, что она вместе с плитой как бы начала двигаться. И мы ее уже прибили гвоздями там, ну, эту, ну,
0: скобы,
1: плиту.
0: Скобы, видимо, такие проделали, да.
1: Да, чтобы уже к полу.
0: Через прям дыры, значит, на винторезах прям посадили.
1: Вот, и очень такая еще особенность была, у нее было шерстяное расперды.
0: Так вот, интересно.
1: Вот, происходила очень сильная ионизация этой тушки.
0: А вот это интересно вызвано, так сказать, внутренними движениями электронов по проводке лодки, или все-таки это чисто, значит, соприкосновение с водной стихией, как бы моральное вот это?
1: Я думаю, что электропроводка не дает никакого влияния на тушку, потому что они, то есть проводка очень изолирована в подводной лодке, не дай бог. Вот. Может быть, может, то есть профессор Сечкин допускал такую возможность. Профессор Сечкин допускал такую возможность в силу того, что лодка была атомная, и как бы вот это расперды получилось из-за присутствия атома.
0: Ну, так как, вот. А вот скажите, собственно, ведь как бы кошка, она должна питаться и, собственно, отбрасывать канат, значит, это каким-то образом, значит, после отброса каната у нее есть такой инстинкт, значит...
1: Подлиз делать и закапывать.
0: Закап, значит, задними лопастями, активное шерушение вот у собак, у кошек. А здесь, как бы, поскольку она в цементе, вот, как бы, эта функция у нее не просто... Это отвлеченная тема совершенно.
1: Да,
0: значит, по поднятии наверх и разбетонирование, значит, животного, эта функция у него пропала? Или я вообще рано затронул эту тему, может быть, оно и не вернулось?
1: Нет, ну почему? Не то, что рано, не поздно. Эту тему можно затронуть в любом вообще разговоре. Вот. Дело в том, что эти инстинкты у кошек настолько врождены,
0: ага,
1: до мозга корней.
0: Угу.
1: Нет, до корней мозга. Вот. И, то есть, ну вот это то же самое, что человек отучить

0: дышать. То есть, это невозможно, да. А по пришествии, то есть мы эту кошку, она все-таки дожила. Странным образом дожила. Правда. Мы ее кормили, убирали за ней, все вот это.
1: Канат этот смотрели, да.
0: Вот. И как мы ее наверх думали, как же это самое, освободить ее от бетона. Ножом же.
1: Этой вот, дышкой.
0: Нет, решили просто простым способом. Да. Вспомнили старые фильмы, когда там у мещан стояли на полочках вот эти кошечки с прорезем для копилочки. И просто один там матрос, средний механик,
1: в смысле, средний по умственным способностям?
0: Нет. А. Там просто есть старший механик, средний механик и механик.
1: И еще есть поммех.
0: Поммех, это да, это уже вообще.
1: Это он даже в трюме не вылезает.
0: Это который сразу уголь кидает, да, в шахту.
1: Его сразу начинают это самое, в шахту реактора.
0: Это там, как, да, гребной вот на тех греческих.
1: Даже
0: лодках.
1: Под гребной.
0: Да, потому что подобная лодка.
1: Запасной пригребли, вот. Как
0: и он прям, вспомнил, схватил эту кошку и об асфальт шандарахнул. Она же, соответственно, на лапы стала.
1: Ага.
0: Вот. И вот эта плита, она в дребезге.
1: И кошка свободна.
0: Кошка от ужаса вообще сорвалась и побежала.
1: Мы надо было наступить только на канаты, она бы...
0: Надо было, а вот никто не успел. Да, там все потерялись, пыль вот эта еще прямо в глаза поперла. И мы потом кошку еле нашли, ее задрали собаки.
1: Какая печальная история.
0: Да,
1: а вот вы знаете, я вот теперь как бы вижу очень часто, что вот ведь домашние животные доставляют огромное беспокойство их хозяевам. Ну, то есть бегают, вот кошки там царапают, значит, занавески, собаки,
0: ой,
1: значит...
0: ужасно, кресло, да, дорогую мебель.
1: Да, птицы, значит, постоянно летают, поэтому я знаю,
0: что... На лысину какают.
1: Вообще, да. И я знаю, что вроде бы сейчас вот этот метод научный, вот, взят на вооружение, то есть вы можете спокойно, так сказать, в зоомагазине или где-то даже учиться частных лиц по спецзаказу заказать себе животное, у которого лапа, так сказать, уже в бетонную, в бетонную плиту заперта. То есть живое животное, вы его кормите.
0: Ну
1: так
0: да,
1: же.
0: Это плита, она имеет такой газончик.
1: То есть
0: травочка,
1: ну, выглядит так, с точки зрения эстетической очень красиво. Да. Вот. И как бы вам остается только канат, значит, подметать и давать, значит, корм. А так вы даже можете это животное поставить в любое место, где вам хочется. То есть если вы захотите, знаешь, если это, так сказать, с кошечкой, вы захотите, чтобы она легла у вас в ногах, вы, значит, одеваете на бетонную плиту специальный такой ворсистый чехол, сделанный из шкуры натуральной тоже кошки, но задранной собаками, там, погибшей в результате какого-то катаклизма. И таким образом всю эту конструкцию кладете к себе, значит, свою живую мурлыку, эту вот мандулу здоровую. Вот,
0: она
1: так
0: мурлыкает, а эта кожа-то согревает.
1: Да, плюс, что касается птиц, это вообще идеально, например, чем иметь чучело, гораздо лучше иметь живую птицу,
0: да,
1: которая
0: кормить
1: стоит...
0: Кормить ее.
1: Да, и она будет, кстати, канат выкидывать прям четко в мишень. То есть ведь недостаток птиц в том, что она летает и всюду, значит, гадит.
0: Да-да-да. А тут она уже летать не сможет. Она только поклюв может непроизвольно сделать, если вы мимо проходите.
1: Ее можно отставить подальше.
0: Но на клюв, опять же, можно надеть колпачок от ручки.
1: Кстати, да, если это птица, вот, да, колпачок от ручки, ну и вообще какую-то любую штуку там. Да. Вот.
0: В зависимости от клюва.
1: Да, от там диаметра. Ну вот, а как вы относитесь к этому методу? Ведь как бы именно вот ваш зав лаборатории, к сожалению, нынче уже покойная Марина Михайловна Сыпь, это был вот ее, собственно, метод, я знаю, вот для эксперимента с кошкой на борту подводной лодки.
0: Да, и чего? Я не понял вопрос.
1: Ну, а вдруг это используется коммерчески?
0: А, ну, в законе об интеллектуальной собственности есть такая статья, что если автор мертв,
1: так,
0: то это можно уже как бы в на халяву делать.
1: Ага.
0: Если он не написал завещание на кого-нибудь.
1: Ну, давайте посмотрим все-таки вот фрагменты диафильма про кошку или про бычка уже как
0: нет,
1: бы сейчас.
0: Нет, вот давайте сейчас вот столкнемся с такой проблемой, что если все-таки хозяева не хотят делать искусственную бетонировку тушки.
1: А, то есть, а как бы хотят успокоить так?
0: Нет, то есть, если им животные доставляют неудобства только в смысле сброса каната.
1: А, так.
0: Вот, как с этим бороться?
1: Uh-huh.
0: Я бы посоветовал вам либо просто презерватив, либо
1: перчатку резиновую можно натянуть.
0: Можно резиновую перчатку. Но в силу того, что памперсы — это очень неудобно.
1: И дорого.
0: Да, а презервативы можно вот
1: себе позволить
0: успехом,
1: вполне, да. Ну что же, диафильм включаем?
0: Да, диафильм.
1: Вот первый кадр. Я вижу здесь, извиняюсь, только филейную часть какого-то животного, но совершенно нельзя понять пока что.
0: Это бок свиной. Вот, значит, свиной бок рослой свиньи уже. Ее вес 72 килограмма. Вот, возраст 3 года. Вот, это как бы боров. Вот. То есть филейная часть применяется для изготовления шейки, для изготовления карбоната. Очень вкусно и питательно.
1: Так, следующий кадр. Вот здесь я вижу как бы копытца почему-то.
0: Копытца, да, очень-очень хороший продукт. Применяется для холодца. Очень вкусный холодец получается. Как варится холодец сейчас?
1: А скажите, вот, кстати, качество холодца зависит ли от возраста? Вот,
0: да, естественно. Чем моложе свинья, тем холодец
1: хуже, видимо.
0: Нет, лучше, он упругисти. То есть, если вы подаете гостям холодец, и он такой весь размазанный, слизлый, то это уже свинья, которая почти умерла естественным путем.
1: А скажите, вот поскольку как бы организм человека все-таки напрямую похож с организмом, значит, свиньи, то почему бы вот вместо силикона, значит, в имени загонять холодец?
0: Ну, дело в том, что боятся самопожирания.
1: А, организм будет питаться, подпитываться. Да. Кстати, это хороший метод для подразделений, которые воюют в пустыне. Солдатам можно как бы промеж лопаток впендюривать такой холодцовый ком подкожный.
0: А
1: как
0: он
1: верблюд.
0: Растает, и жары. Истечет в пятке. Вот самое.
1: И будут так они передвигать, хлюпать.
0: Да, значит, идете по пустыне и хлюпаете.
1: Совершенно, то есть нельзя.
0: Ужасная картина, она очень травмирует. Мы проводили такие эксперименты.
1: То есть вы как бы вот, как бы видите, все предусмотрели.
0: И потом холодец, он выпаривается, он выходит вместе с потом.
1: Фу, какая вонища, наверное.
0: Да,
1: ну что же, следующий кадр. А, вот здесь я вижу именно хвостик. Ну, хвостик мы знаем, это применяется в секс-шопах в основном.
0: Да.
1: Поросячий хвост, об этом мы неоднократно. Так, это вот я что-то не пойму, что это что-то такое вообще странное, но ворсистое.
0: Да, это пятачок.
1: О,
0: он сделан во весь кадр.
1: Страшная вещь. Я думал, что это какой-то тоннель
0: это как бы,
1: для паровоза.
0: Сказать, шутка создателей этого диафильма.
1: Да, хороший шутник. Да,
0: это как бы просто шутка. Она не объясняется, это просто шутка.
1: Ну, а, собственно, вот приготовление какое-то или...
0: А, приготовление пятачка. Из пятачка получаются очень прекрасные двухстворчатые, двухотверстные котлеты отбивные.
1: А смысл?
0: Ну, смысл. Берется пятачок и обрезается. Примерно обрез делается в сантиметр. То есть у вас в ладошке такая лепешка.
1: А скажите, вы не проверяли ли так способности, вот, собственно, к восстановлению пятачка? То есть, так сказать, к...
0: А, вживлению или...
1: Нет, ну, имеется в виду...
0: Самопроизвольного.
1: Да, произвольного.
0: Нет, но как бы пятачок восстанавливается, но вот ноздревых отверстий уже нету.
1: А, то есть приходится, значит, ей дышать ртом?
0: Да, ртом.
1: Гадость.
0: Да, но мы, правда, искусственным путем пытались... так сказать, сделать две дырки, но у нас ничего не получилось.
1: Потому что очень сложно, видимо, попасть вот в...
0: Да, надо рассчитать вот этот, так сказать, соплевой канал, чтобы попасть именно в него. И мы вставляли две трубки, но мы не знали о том, что нужно рассчитывать. Нам потом из Нью-Йорка очень известный профессор попросил не называть его имени. Вот, подсказал, что нужно делать расчеты.
1: Ага, вот ведь,
0: кстати... А это свинья теперь с этими двумя трубками ходит вот так вот.
1: Ведь я просто сейчас подумал о том, что это может быть даже практично, значит, отрезается родной пятак, как бы, значит, происходит нарастание другого, правильно?
0: Да, вот. Его можно опять отрезать.
1: Да, но, ведь он наверняка начинает расти внутрь и в сопельные каналы, то есть вы достаточно его надрезать и вынуть, это получится такой пятак и два корня, как морковки длинные. длинный. Это же практически тот же пятак, просто он будет гораздо больше и вкуснее. То есть практически две кишки размером с сопельные каналы на халяву. То есть, как, дескать, плюс две бесплатные или там плюс 10 и за ту же цену.
0: Да.
1: Да, 200% не, годовых.
0: Нет, там, кстати, уже не за ту же цену, а по граммам считают, это для того, кто производит, это для того халява.
1: Ну понятно.
0: Кто как бы нет, тот...
1: Ну что, следующий канал.
0: Да, пожалуйста.
1: Так, здесь я что-то вижу.
0: А это группа ученых. Это группа ученых. Они просто
1: странный
0: сидят...
1: Странный какой-то ракурс, это как-то даже неприлично.
0: Мы с вами разговаривали о греческом застолье. Ага. Здесь тоже показано застолье. То есть репродукция повторена полностью только сотрудниками нашего НИИ.
1: Вот я вижу Павлов, академик там.
0: Да, да, все они.
1: Все сидят.
0: Куяц вот сидит, видите, да, слева?
1: Да.
0: Матрена Евстигнеевна Рубец вот тоже тут.
1: Я вижу, кстати, и Генриетта Тихомировна СПИ. Ну, кстати, она всего лишь лаборанткой тогда была в то время замечательная черно-белая.
0: Не, ну это, так сказать, заслуженная лаборантка. Кроме нее, то есть, неправильно, ее затмить никто не смог.
1: Из лаборантов, типа.
0: Да.
1: А, кстати, вот ведь редкие случаи, когда вот из обычной лаборантки человек вырастает до уже зав. Кафедры, да, вот Генриетта Тихомировна СПИ, она как бы прям вот буквально умерла на следующий день после того, как ей дали должность.
0: А дело в том, что это очень просто объясняется, как бы человек выполнил свою миссию на этой земле, он добился того, чего хотел, то, что ему было начертано. Вот. И как бы она сама сказала, я еще помню, еще в 77-м году она сказала: я не умру, пока не стану кандидатом наук.
1: И как бы даже в том анекдоте, типа, все у нее спрашивали: и как здоровье, Генриетта Тихомировна, она и не дождетесь, я помню. Да. Шутила все старушка так. Ну что, следующий, я думаю, кадр. А здесь почему-то вообще какие-то только надписи и графики. Это совершенно непонятно. Это техническое...
0: Я сейчас объясню. Вот тут вот как раз мы производим расчеты попадания в сопельные каналы. Вот. Но я не буду рассказывать эти формулы. Это очень достаточно сложно. Я не думаю, что среди радиослушателей сидят математики, и если я начну загибать что-то в стиле синусов косинусов, то вряд ли что можно понять.
1: Да, но тем не менее, я так вижу, вот что-то пласты вырисованы вполне грамотно. Я думаю, кстати, именно отсюда стали вот запекать целого порося с двумя маклами в сопельных каналах.
0: Ну,
1: как бы там... Да.
0: Но это при нашем институте уже есть кулинарный отдел.
1: Это как бы даже, я знаю, не кулинарный отдел, а отдел изучения кулинарных пристрастий слоев населения по социальным признакам.
0: Отдел, да.
1: А другой отдел?
0: Да, это другой отдел этим занимается.
1: А, кстати, вот мне интересно, вот этот отдел изучения кулинарных, так сказать, пристрастий...
0: Он занимался разработкой книги о вкусной и здоровой пище.
1: То есть для среднего класса населения?
0: Ну, там есть как для малоимущего, для среднего и для богатых.
1: Ага, то есть три как бы основных категории. Ну, правильно. А вот по возрастному цензу как-то кулинарные пристрастия сильно ли вот
0: различают? В основном разделение идет на грудничковый период и негрудничковый.
1: А, ну ведь грудничковый период может продлиться и до 40 лет. Вот как
0: может.
1: Бы это учитывается тоже.
0: Да,
1: то есть анализы нужно
0: есть
1: сдавать.
0: Есть отклонения эти все. Без проблем. Если вы хотите поменять свое питание на грудничковое,
1: приходите,
0: приходите в наш кабинет.
1: Анализы приносите.
0: Подростковой переориентации, и вам все сделают.
1: Ну что же, я предлагаю послушать вопросы наших уважаемых радиослушателей по телефону 203-19-22. К сожалению, конечно, вы не могли видеть этот замечательный видео,
0: диафильм, потому что сегодня 8-й канал не работает.
1: Почему? Но я как бы думаю, что мы растиражируем это и будем в таких...
0: Не, но мы достаточно так подробно
1: описали.
0: Все.
1: Ну, мало ли, может быть, кто-то как бы захочет.
0: Не, ну вот эти, конечно, там 3 в квадрате не видно, но ничего страшного. Да.
1: Ну что, здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
2: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
2: А вот вы знаете, вы как раз ошиблись, я наблюдал в подзорную трубу.
1: Неправда, вы нас это самое обманываете,
2: как
1: потому что у нас шторки, да.
2: Признайтесь, почему вот, например, Генриетта Тихомировна изображена черно-бело, а все остальные цвете.
1: Ну, вы где-то видели просто эту фотографию, и все, до того.
0: И при том, эта фотография, это просто удачно смонтированная фотография, потому что Генриетта, она никогда не фотографировалась в последнее время.
1: Это было почетное, ей как бы почетное.
0: То есть сейчас последняя фотография только черно-белая не была.
1: Пришлось как бы вот ее вмонтировать почетно, на почетное место среди вот, Павлова. Там.
2: Хорошо, а скажите, пожалуйста, да. Вот вы тут... Значит, заявляете, что являетесь активистами Гринписа, так что же вы сейчас делаете на радиостанции, когда все активисты разгребают мазут у японских берегов?
1: А мы, так сказать,
2: чем вы занимаетесь?
1: Мы активисты у каждого мысли. Нет, у каждого свое место у станка.
0: Вот, да.
1: Вот.
0: Мы в Гринписе делаем свою работу. И вы нас не можете упрекнуть.
1: И к тому же тут дело в том, что, как бы смотря, что вы подразумеваете под Гринписом. То есть вот у нас Тимофей Гринпис главный. И совершенно не имеет отношения он к, вот, к мазуту. Он ничего совершенно не разливал, чтобы мы собирали.
2: То есть это подпольная организация, как бы?
1: Вот, видимо, та, другая, да.
2: А, понятно.
1: Потому что мы о ней что-то слышали, там даже видели, там да. По диапроектору показывали
0: я
1: что-то.
0: Я думаю, настолько человек сомневается, что ему, наверное, стоит завтра подъехать, чтобы мы показали документы.
1: Нет, подумайте сами, да, какое общество, так сказать, охраны животных будет показывать по диапроектору для, в общем-то, населения, среди которого прям практически 40% грудничков, да, там про как убивают китов и прочих. Это полный абсурд.
2: Понятно.
1: Да. Спасибо, до свидания.
0: Спасибо, до свидания.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
3: Это опять господин Гусев.
1: Здравствуйте, господин Гусев.
0: Здравствуйте.
3: Вот, знаете, что хотел сказать? Вот, честно, конечно, про свиней очень интересно было, там, про Гринпис, там, все. Но вот хожу в бассейн так изредка, в Олимпийский, и там вот Макаревич организовал секцию такую подводного плавания. Там вот рыба стоит, вот, у нее типичный растопыр. Растопыр такой, то есть.
0: Распирды,
3: да.
1: Да-да-да.
3: Ее вот подняли с большой глубины, видно.
1: После
3: акваланга.
1: Ее выпущило.
3: Выпущило страшно. Слово. Вот надо заняться этим.
0: Что да, вы, будет? Пожалуй, не ходите в этот
1: не ходите.
3: Я вот сам боюсь. Мне такое распирды не вышло.
0: Кстати, есть... очень возможно.
3: Да, вот да. Фамилия Гусев, да?
1: Нет, да, просто если как бы тут, ну, вам нужно срочно, так сказать, замерить давление.
3: Вот мерю постоянно теперь. Так. Боюсь даже в бассейн ходить. Справка даже кончилась.
1: Да, ну
3: не
1: что же.
3: Теперь.
1: Спасибо вам за серьезную проблему поднял господин как бы Гусев. В принципе, самая лучшая проверка вот давления на прочность, это как бы не те вот шланги, которые вокруг там, значит, ручной обматывают, прикладывают какую-то, значит, плюшку сюда, слушают там что-то. Вот, на самом деле, не подумайте, как бы, не поймите превратно, лучшее измерение давления это как бы автомобильным насосом. Вставляется посредством клизмы туда же, куда и клизма, и делается несколько качковых движений. И если держит 50 атмосфер, то вы можете смело плавать. Нет, я что-то не то сказал.
0: Нет, все нормально.
1: Нет, вы как-то так... Нет, может быть, я атмосферой как-то...
0: Я про другое. Я вот хотел добавить, что на примере, так сказать, гражданина Гусева мы видим, что аномальные явления животного мира очень плохо психологически влияют на человека.
1: Конечно, конечно.
0: Вот, и поэтому я вам, так сказать, дорогие радиослушатели, рекомендую не заводить дома чучельных животных.
1: Лучше вот залитых в цемент
0: ногами. Да, лучше, потому что, когда вы видите чучельного животного, вы как бы начинаете дисгармонировать. Вот, вы видите перед собой смерть постоянно. И вот как показал социологический опрос, в таких домах люди умирают чаще.
1: Да, да.
0: Вот, кончают жизнь самоубийством гораздо чаще. Так что у кого есть... Вот даже сейчас такой кризис по Москве. Куда-то повымирали все преподаватели зоологии. Потому что огромное количество фаршированных непонятно чем тушек.
1: Опилками.
0: Да. просто повлияло.
1: Травмирует вообще, кстати. Да. Вот мумификация, это как бы не самое гуманное средство. Вот.
0: Вот, да. И сейчас даже институт зоологии педагогический, он просто набирает очень большие конкурсы, так как это огромная вакансия такая, да, в силу вот того, что работы сейчас нету.
1: Ну и вообще как бы общение...
0: И за вредность сейчас доплачивают там.
1: Общение вот с какими-то визуальными, собственно, образами, оно напрямую воздействует на человека. То есть вот доказано, что как бы люди, а как правило это женщины, так сказать, которые прилипают прям к диапроектору в момент, когда там проходят мексиканские, именно мексиканские сериалы, где играют люди с более темным цветом кожи, и у них как бы свои, так скажем, особенности в отношениях там между друг другом, вот, совершенно не свойственные европейскому человеку. Вот эти женщины, как правило, в общем, тоже постепенно у них кожа темнеет, как бы, вот, появляются обязательно родинки на губах, потому что там все, как правило, значит, и когда они с соседками выносят мусорное ведро, они встают не друг с другом, а встают, как бы поворачиваясь к окну, то есть лицом к окну, ну, как это во всех мексиканских сериалах, и общаются друг с другом, не колечком стоя, как вот когда соображают трое на трое, фу, просто на троих их мужья после завода, они как бы стоят лицом к окну все втроем и что-то говорят, вот. Поэтому что уж тут говорить о действительно чучелках.
0: Да, вот еще был в нашем НИИ такой случай. Профессор Евстигний Петрович Минута.
1: Хороший весельчак такой. Он сейчас шел, военную кафедру вел. Да.
0: Он шел по улице и увидел разлагающуюся кошку. И в итоге через месяц он сам весь полностью разложил. Тоже сгнил весь изнутри.
1: Поэтому нужно, когда такие картинки неприятные видишь, проходить чур-миниатюр.
0: Их надо психологически задвигать. То есть я вас сейчас научу это как делать. Вы идете и видите дохлую кошку, которая гниет, да? Вы, так сказать, у себя в сознании проецируете картинку, что на самом деле эта кошка не гниет, она просто лежит и устала. Да. Вы ее пугаете, она встает и убегает. И как бы вот этим вы запираете вот это вот страшное осознавание того, что животное погибло.
1: Даже можно похлопать в ладоши и сказать «кыш-кыш».
0: Ну, да, ну чтобы как бы...
1: Подкрепить, так сказать, делом свою
0: мысль. Ветер мысли подобрал.
1: И принес ее как бы к ней туда. Ну, да. Да. Вот, собственно, еще я хотел рассказать такую достаточно, может быть, грустную историю, которая случилась вот с уборщицей, который вот работал в лаборатории. Его звали Снегирь Викторович Гиря. Вот, человек достаточно здоровый, и он убирался как раз на кафедре зоологии, где были все эти чучелки. И потом есть опилки, которыми вот посыпают пол в метрополитене повсюду.
0: Я помню этот случай.
1: Поедание опилок. То есть опилкомания происходит, то есть набив желудочного мешочка опилками.
0: Не вот, кстати, его сейчас тоже, в силу того, что он сам по себе превратился в чучело, его поставили в музей.
1: Он сам совершенно, и даже вот постепенно еще моргал, я помню, что-то там помыкивал. А сейчас все вообще чучело.
0: У него даже, то есть пульс прощупывается там.
1: Ну, еле-еле. А вот, кстати, ведь это происходит от того, что люди делятся на несколько категорий, но самые две главные, это первые...
0: Дворники, не дворники, да? Нет?
1: Первая категория, это которые при виде животного хотят его съесть, а вторая, которые как бы видят в нем какую-то гармонию с природой, красоту. Вот, ты как бы... Гирю он видел именно съесть. То есть, когда, например, он видел, там у вас стоит чучело свиньи, да, там, ну, масса там чучел разных. Вот он, прежде всего, видел в них продукт питания. Ну, и, соответственно, как бы, когда этот продукт питания уже, он же щупал его, там, тыкал, обнюхивал, постепенно ассоциации в его мозгу возникали с этими самыми опилками. Вот в результате он вот именно наелся до состояния полного, так сказать, произошло самобальзамирование.
0: Да, самонабивание.
1: Самонабивание.
0: А вот я хотел добавить то, что даже один раз он хотел пожарить тушку, набитую опилками птицы. Но, видно, как мы потом подумали, решили, что настолько мозг был распылен тем, что организм требовал еды. И вот как недаром он был дворником, и как у древних греков, у него отключились все остальные посылы, он на последнем там содрогании мышц смог отрубить голову этой птицы, распотрошить ее, и в итоге чуть не сгорел.
1: Да. Ну что же, музыкальная пауза.
0: Да.
1: И, собственно, вот возвращаясь к теме вот сериалов, существует такое мнение, что огромное их количество, которое появилось в последнее время, несмотря на все наши предупреждения, несмотря на диагностику, все-таки их количество только увеличивается. И, как вы правильно сказали, затрагиваются там уже самые любые темы. Если раньше только ну, страдания определенного органа каких-то мексиканских ужасных самочек, то сейчас это и полицейские сериалы, и сериалы там...
0: А выдуманных каких-то бессмертных.
1: Да, да. В общем-то, и как бы бытует мнение определенное, достаточно авторитетное, что все они, так сказать, несут в себе энергию, которая действует разрушительно на мозг, собственно, населения этой страны.
0: Домохозяек.
1: Домохозяек. Это же как губки, у которых они впитывают только ту информацию, которая, в общем-то, несет в себе то, что нужно людям сильным, способным эту информацию втолкнуть, а если информация подается в каком-то более-менее гуманном виде, так сказать, каким-то демократическим способом, дескать, возьми, почитай книжку, да, там все сказано, вот, или на каких-то примерах, которые для губки не вполне понятны, то она уже эту, как бы, не впитывает информацию, получается перекосопырь, значит, весов в одну сторону.
0: А, по-моему, да. Вообще кинематограф, он заглушает фантазию человека, если человек, как бы, сидит, читает книгу, то там описывается, да, допустим, красота ближайшей рощи около поместья Толстых.
1: Или пень, на котором да. сидел
0: вот,
1: Генриетта.
0: Человек да. сидит, читает и фантазирует. Он
1: воображение
0: представляет.
1: Да. Да.
0: А в кино ему просто показали, он тупо пропустил эту картинку.
1: Совершенно.
0: До следующего там автоноэта, такого очень атомного действия какого-нибудь, где
1: мечом
0: бьют,
1: срубили ботву да, кому-нибудь,
0: да,
1: к примеру.
0: Машины там перевертываются. Вот. А вот эти вот моменты яркие, прекрасные, так сказать,
1: которые создают всю атмосферу,
0: да, я бы сказал. Которые в нас сталкивали такие великие писатели, как Толстой, Тютчев.
1: Ну, они, многие.
0: Да, многие. Они просто...
1: Паранамимо, дескать,
0: да.
1: намимо. Но вместо
0: на
1: этого...
0: На быстрой скорости проходит.
1: Вместо этого, как мы видим, какие-то совершенно ужасные мексиканские рожи каких-то тамошних, как вы говорите,
0: да,
1: клав...
0: можно подумать, мы не можем на наших смотреть.
1: Да, плюс, как бы, все эти рожи еще стоят на фоне каких-то совершенно декоративных на уровне китча пейзажей и разговаривают какими-то, естественно, несуразными голосами. И спрашивается, значит, вы сами поймите, что все это, естественно, закупается не просто так. То есть это не
0: это
1: за добрые
0: мафия,
1: глаза.
0: Мафия,
1: не за добрые глаза дают в прокат. Естественно, за это платится... деньги, которые берутся у налогоплательщиков. То есть, если вы хотите платить деньги за то, чтобы вам показывали мексиканских, значит, обезьян по телевизору с их страданиями половых органов, то, собственно, вы вправе это делать. Но почему бы каким-то образом тогда уж не субсидировать производство сериалов отечественного? Понятно, что это тоже зло, но оно, по крайней мере, немножко меньше.
0: Да,
1: оно,
0: и потом зарабатывают деньги наши актеры, а не чужие.
1: Какие-то засранцы, да. Вот эта тема серьезная достаточно. Вот. Плюс, как я думаю, что те проблемы, которые затрагиваются вот у этих ужасных, в общем-то, некрасивых людей, они как бы все-таки чужды в основном проблемам.
0: Чужды.
1: Да, чужды. Вот. Ну, хотя бы потому, что, например, для всех автолюбителей важно что? Чтобы резину купить шипованную.
0: Да, вовремя.
1: Да, а жена говорит, да ты че, ты лучше купи нашему Тимошке, а Тимошка это баллонка такая, купи ему там мясо, к примеру. Вот эти проблемы, они более свойственно человеку, который имеет глупость жить там, где температура имеет тенденцию опускаться до минус 20 градусов. А что можно ждать от каких-то непонятных...
0: Теплолюбивых вот
1: каких-то растений каких-то, да. Ну что же, обратимся к телефонным звонкам. Доброй ночи. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
4: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
4: Я вот хочу вернуться к теме, которая была до этой.
1: Да.
0: Саша, отмотай.
1: Так, говорите.
4: Ну... Я бы хотела предложить более гуманный способ по поводу фиксации домашних животных.
1: Так.
4: Все-таки не цементировать их, чтобы они были так обездвижены совсем.
1: Ага.
4: Вот. Хочу, правда, сказать про волнистых попугайчиков, потому что очень давно занимаюсь этой проблемой. Развожу этих маленьких птичек у себя дома. Ну, они, гады, портят обои, какают везде.
1: Царапают когтями, кстати, вот.
4: Да, колготки рвут, вот, всякие дорогие.
1: То есть, а вы что же, всегда лежите ногами вверх, что ли, как бы, чтобы... Как же они добираются?
5: А, по-моему, на
4: вот
5: пятки
4: они умудряются все равно садиться.
1: То есть, они как собаки набрасываются прям.
4: Да, да, когда их
1: значит,
4: много.
1: Вы очень привлекательны, видимо. Видимо, вы, наверное, да. Похожи на цветок, потому что птицы любят садиться на цветы.
4: Да, да. Вот, вы знаете, вот очень хороший способ брать резиночку от бегудей и на попугайчика, на его тушку одевать ее.
0: Фиксировать крылышки.
4: Крылышки, да, потому что и можно вставить в любое место, куда вам
0: не,
4: нравится.
0: Не, ну он тогда прыгать будет.
4: Не, ничего страшного, главное, что он летать не сможет.
1: А скажите, а ведь это таким образом мы перетягиваем ему грудную клетку, и у него,
0: он
1: значит...
4: Нет, вот в том-то...
0: Сдвигаются
4: нет.
0: ребра.
4: Вот как раз вся прелесть этого метода, что вот диаметр этой резиночки от старых бегудей подходит под диаметр тушки этого попугайчика. Это уже проверено.
0: Вам-то виднее, вы же, наверное, проводили исследовательские опыты.
4: Да, но это, я вот как орнитолог говорю вам, что это проверено.
1: А скажите, а вот, собственно, как бы понятно, но попугайчики вот особо волнистые, как бы у них есть тенденция суетиться, именно, значит, мотая крыльевыми лопастями. А вот ведь существуют птицы, ну, например, там, из серии кокоду, да, которая вот, она не особо летает, но зато ходит небе лежачего.
4: Ну, вот главное следить за попугайчиком, чтобы он не упал с шкафа, со шкафа или
1: за
4: со
1: шкаф,
4: стола, да.
1: За шкаф, главное.
4: И за шкаф, да, то потом вот. Очень сложно будет его извлечь оттуда. Он начнет разлагаться, издавать неприятные запахи.
1: И терять оперение, кстати. А вот если, например, взять и как бы какой-нибудь изящной цепочкой просто приковать попугайчика к колышку изящному, прям врубленному в середь кухни.
0: Это, наверное, более богатых людей.
4: Ой, можно, но если очень много попугайчиков, это ж сколько же цепочек-то надо?
1: Но зато они будут так красиво мельтешить на цепочках таких. Ну как?
0: Развякивание золота, опять же, оно завораживает.
4: Это у новых русских, наверное, такой способ.
1: Живут. Ну, понятно, да. Вот с попугайчиками метод понятен. А вот как быть, значит, с кошками вот там суетливыми, там, которые, кстати, вообще дерут обои. А,
0: да кстати, мебель дерут деревянную.
1: И уж тут не говоря о колготках, они начинку даже колготок могут порвать вообще. Вот как быть с ними?
4: Начинку? Это что, ногу, что ли?
1: Конечно.
4: Ой, ну вот, да, но вы же как бы про кошек и собак говорили.
1: А, то есть вы все-таки рекомендуете птиц пощадить в этом смысле?
4: Да, да, потому что они все-таки более вольнолюбные.
0: Да. И, по-моему, вот кость птичьей ноги, она очень слабая, может надломиться, и птичка улетит все равно.
1: Прямо у основания бетона, да?
0: Да.
1: Если она рванется крылами, прямо останутся.
0: Не, ну а будут стоять так покачиваться, да, и в итоге они обломаются, ну там, после третьего-четвертого качка.
1: Да, вы знаете, действительно, вот ваш
0: поэтому
1: метод,
0: лучше,
1: ваш метод гуманней.
0: Лучше, не, ну...
1: резиночку.
0: Тоже нормально. Мы все-таки пошли на некоторые разработки и придумали, что нужно по колено, так сказать, в бетон птицу зацементировать, и тогда у нее изгибы будут происходить. Дело в том, что всем известно...
1: А у них бедра тоже, как у индийских танцовщиц, у некоторых птиц, да. Вот они как, да.
0: Дело
1: там
0: в том,
1: танцы брачные пеликанов там.
4: А вот если птицу по колено-то замуровать, как же вот ей будет испражняться, извините. Вот,
1: совершенно.
4: Она не сможет...
0: Ну, у нее же колени-то где?
1: Нет, но она же ногу поднимает всегда. Ты что, не знаешь, как птицы это делают? Ну, прекрати. Вообще, да, лучше действительно. Вот ваш метод мне тоже как-то ближе. И, кстати, дешевле, согласитесь.
4: Да,
1: на порядок.
4: Гораздо дешевле.
0: Животный бетон, он сейчас подорожал, насколько я знаю.
1: Знаете, спасибо. Спасибо вам за звонок и за этот уникальный рецепт. Спасибо. Я думаю, кстати, что многие вот наши радиослушатели таким образом действительно решат эту проблему. Потому что нежели идти куда-то и, значит, заказывать вот этот, так сказать, биоцемент для закатки, значит, лапок животного, гораздо проще вот одеть. Такие, знаешь, народные хитрости. Это, вот, прям, это, наверное, нам звонила Козьма Прутков прям.
0: Да, вот похоже, что это, да.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
6: Алло, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
6: Я вот тут случайно попал на вашу радиостанцию.
1: Угу.
6: Ну, радиостанцию я слушаю днем.
1: Угу.
6: Ребята, ну, извините, вот такую чепуху.
1: Алло, говорите громче, а то слово «чепуха» пропало где-то в...
6: Просто слушать да... невозможно. Ну, я понимаю, что вы решили нас всех посмешить.
1: Так.
6: Это все понятно, но к вам очень подходит хорошая русская пословица «горе от ума».
1: Угу.
6: Вот совсем мы такие ребята, но такую чушь, это просто невозможно.
1: Понятно, спасибо. Вы знаете, мы в следующий раз пригласим Ефима Шифрина, чтобы он доступнее, так сказать, донес до вас, так скажем, наши идеи, и вы действительно в волю посмеялись. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно
5: слушаем. Алло, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
5: Вот я совершенно не согласен с предыдущим радиослушателем. То есть, все-таки, по-моему, это довольно-таки очень серьезно.
1: Ну, в общем, да, просто мы уже говорили о методах, то есть, так сказать, донесения какой-то информации до людей. То есть, значит, кто-то способен воспринимать сухую научную лекцию, а кто-то, скажем, какого-нибудь певца-пародиста, то есть для него это смешно.
0: Да,
1: кто-то любит
0: вот
1: капустник,
0: сразу.
1: Да, а кто-то любит, там, я не знаю, гонки Формулы-1, там, к примеру. Поэтому все люди разные, мы не вправе, так сказать, вот, как бы этого несчастного человека, как там, в общем-то, обижать.
0: Ну, вот вы, наверное, очень мало смотрите телевизор, а предыдущий радиослушатель много.
5: Да, наверное, просто смотрит человек телевизор, поэтому и... Вот. Я, в принципе, хотел спросить вот что. А что делать, если, допустим, вот того же попугайчика, скажем, крылья его можно перевязать вот этой вот резинкой, а как же быть, если он будет, скажем, клеваться просто?
0: Ну, мы же советовали колпачок от ручки. Или, опять же, в цемент.
5: Ну да.
0: Ну, клюв прям в цемент.
1: Такая цементная бляха будет.
0: Нашлепка.
1: Да.
5: Ну да. А что, скажем, делать... скажем, с петухом.
1: А петухов дома не хранят.
0: Да, это...
1: Это как бы все больше в местах лишения.
0: Лишения свободы.
1: Да, так что уж тут... Это не к нам вопрос.
5: Спасибо большое.
1: До свидания, спасибо.
0: До свидания, пожалуйста.
1: Почему ты сказал «пожалуйста»?
0: А, ну... Но он же сказал «спасибо», и ты сказал «спасибо».
1: Да?
0: А мне что остается говорить?
1: Ага. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
7: Алло.
1: Алло, алло.
0: Алло.
1: Здравствуйте.
7: Здравствуйте. Здравствуйте, коллеги.
1: Здравствуйте. Здравствуйте.
7: Что-то у вас какие-то все мелкопопугайчики и темки-то идут.
1: А поскольку это самый, так сказать, ходовой товар сейчас, то есть птица стоит недорого, правильно? Вот, и плодится быстро.
7: А старичка Дарвина совсем забыли?
1: Кого-кого?
7: Старичка Дарвина-то.
0: Но в нашем институте он...
1: Занимает как... почетное место вот среди бюстиков в коридоре, так что...
0: Да, а это значит, он является большим изгоем.
7: Загипсовали, значит. Да?
1: Ну, что ж поделать, он, так сказать, увековечили... Как вы говорите?
7: Ну, зооантропоморфы.
1: Нет, вы знаете, как бы это уже совершенно устаревшая тема. Мы ее разрабатывали, сейчас я вам даже скажу точное число. Это было 16 июля в 134-м выпуске нашей программы. И приходил известный вам наверняка человек, ученый, профессор Иван Матвеевич Нерест. Да, так что как бы эту тему...
7: Нерест, простите, это функция.
1: Нет, это фамилия, простите, вы не обижайте профессуру отечественную.
7: Да нет, я не это имею в виду.
1: А как же, а я вот именно имею в виду и Ивана Нереста. Вот, вот это так и написано. Нет, простите, вот тут написано Иван Матвеевич Нерест, а вы его называете зверем. Одно дело, если бы вы назвали господина КДК зверем, вот после того, что он сделал со всеми экспонатами, вот, с сушеными бабочками и личинками. То есть, да, кстати, с личинками, между прочим, которые, так сказать, общественные, на общественные деньги куплены, то да, можно сказать, КДК, ты зверь. А Иван Матвеевич Нерест, уважаемый профессор.
0: Даже, можно сказать, заслуженный, имел почетные награды.
1: Нет, я не могу разговаривать с радиослушателями, которые не в курсе предмета совершенно. Пожалуйста.
0: Да, видно сразу, что неподготовленный.
1: Неподготовленный. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
8: Здравствуйте, еще раз.
1: Здравствуйте.
8: Я вот хотел задать близнецу вопрос.
1: Конечно.
8: Вот в животном мире встречаются сиамские близнецы? Животным, как они вообще выживают,
0: да,
8: потом?
0: Выживают, спасибо, ну, по-разному. Вызывают вообще... Не вызывают, а выживают. Есть близнецовые рыбы. По их, так сказать, конструкции создали катамаран. Вот. Есть свое... Ну, очень много же. Это
1: я просто сейчас многие наши радиослушатели, дескать, воскликнули. Как же так? Вот мы там когда ходим, значит, со спиннингом или с жердянкой.
0: Да.
1: Типа рыбу ловить, да? Вот. Мы ни разу, дескать, не ловили сиамскую рыбу. Но все правильно, потому что, как бы говорят, одни мозги хороши, а два лучше. Уже двойная рыба не такая дура, чтобы ловиться вот на крючок какой-то, да, собственно. Да.
0: И потом их мало.
1: Да, конечно, вы же, то есть в сравнении там это все равно.
0: Я не думаю,
1: да,
0: что кто-нибудь из радиослушателей когда-нибудь видел вблизи там сиамского близнеца, а не по телевизору.
1: Конечно. Ну,
0: любого пола.
1: И, кстати, мы в ближайшее время будем проводить, так сказать, конкурс. Тот, кто в этом конкурсе выиграет, сможет созерцать вас.
0: Автограф там,
1: Торшин,
0: да,
1: с автографом. Вот. Ну что же, музыкальная пауза.
0: Да.

0: И в гостях у программы «Монморанси» сегодня корреспондент ежедневной информационно-познавательной программы «Дорожный патруль» Светлана Владимировна Козина. Также рядом с ней находится ее знакомый, в общем-то, и по работе они тоже, видимо, как-то связаны. Это главный эксперт аналитического отдела при Министерстве по чрезвычайным ситуациям Российской Федерации Станислав Рубенович Могущий. Здравствуйте. Добрый вечер.
1: Добрый вечер.
0: Ну и первый вопрос, Светлана Владимировна, вам задает пенсионерка Евгения Ордановна Рампа. Она знала, что вы к нам придете, и в своем письме спрашивает. Ну, вполне понятный для женщины вопрос. В кадре, как правило, в вашей программе видна только ваша рука вот с микрофоном. Не обидно вам, вот пишет Евгения Ордановна, что не видят люди вашего лица, а все-таки работа такая сложная, заслуживает какого-то большего внимания. Пожалуй, кстати, «Дорожный патруль» — единственная программа, где рука мелькает вот с микрофоном в кадре на правах ведущего.
1: Ну, дело в том, что программа у нас располагает не очень большим эфирным временем. Это всего 10 минут. И в это время хочется вместить как можно больше информации. Поэтому показывать корреспонденту, когда можно показать что-то более существенное, наверное, не стоит.
0: Угу. И еще один вопрос, это уже который волнует лично меня. Часто наблюдаю вашу программу, а я признаюсь, что я, в общем-то, смотрю в основном только ее по телевидению и, может быть, телешоу «Я сама», только без звука. Вот. Я обращаю внимание, что этот микрофон очень часто как бы является рупором для голосов людей таких, ну, не совсем чистых, там, каких-то людей, сидящих в КПЗ и так далее. Естественно, происходит заплев постоянной поверхности ими вот этого микрофона. То есть какие-нибудь гигиенические меры принимаются вот к этому?
1: Конечно, я принимаю их лично. Я их просто не подсовываю близко говорящему.
0: Тут некоторые хватают. Я наблюдал человека, который был не в себе, он схватил его и чуть ли не в зубах стал ковырять.
1: Я такого
0: это
1: не видела.
0: Было совершенно четко наблюдал. Но все равно забрызг какой-то происходит, очевидно.
1: Да, то есть вы имеете в виду опасное заражение туберкулезом?
0: Да, безусловно, вот такие.
1: Ну, моменты. Я надеюсь, что Бог милость.
0: Ну, вы все-таки так не беритесь вот за эту часть, за самую здоровую его.
1: Я постараюсь.
0: Вот. Ну и, соответственно, хотелось теперь обратиться к Станиславу Рубеновичу Могущему. Станислав Рубенович, вы аналитик, вы эксперт.
2: Да.
0: То есть вы, в отличие от Светланы Владимировны, наблюдаете все происходящее в нашем городе и не только в нем, вот также в посадских районах.
2: Ну и в стране подчас.
0: Да, безусловно. Со стороны, глазами, скажем так, видео, может быть, материалов, да, ну и какой-то собранный вашими вот сотрудниками статистики.
2: Да, элементной базы. Действительно, поскольку в каждом происшествии, будь то дорожно-транспортное, либо же какая-то катастрофа, включая авиационные, существует, помимо ужасающих подчас последствий, и первопричина. И, собственно, моя задача, как эксперта, вот эту причину выяснить, установить и посоветовать руководителям министерств, не только того, в котором, собственно, я принадлежу, но и других, принять какие-то меры к тому, чтобы этого впредь не повторялось.
0: Вот бытует такое мнение, которое, ну, особенно в последние моменты, я бы сказал, нашей жизни, что вся вот эта информация, ну, криминального характера, характера там каких-то катастроф и прочих, да, вещей, это является своего рода 80% демократии здесь сейчас. Что на самом деле раньше все это тоже было, просто об этом молчали, сейчас, дабы как-то вот людей, дескать, показать, что свобода слова и так далее, им вот эту информацию всю выдают. Хотелось бы услышать мнение вот и вас, Светлана Владимировна, и, соответственно, ваш уважаемый Станислав.
2: Ну, я, наверное, уступлю очередь даме.
0: Безусловно.
1: Я думаю, что, может быть, конечно, ситуация в последние годы действительно усложнилась. Но не знаю, считать ли это достоянием демократии, гласности. В любом случае, я думаю, что лучше, чтобы люди представляли себе, что происходит на самом деле.
0: А вот вы сказали, ситуация усложнилась. То есть я, помнится, ехал с одним водителем такси, очень пожилым мужчиной в кепке, который мне рассказывал, что он работает в такси чуть ли не с войны. Там, вот, и что, говорит, автомобилей было меньше в то время и так далее. То есть улицы были свободнее, да? Вот, действительно, какой-то выплеск сейчас автомобильной промышленности, много всяких УАЗиков появилось, там, Чероков, ну, прочих этих вещей, которые действительно быстро ездят. Вы как-то с этим связываете? Или с изменениями в психике людей? То есть влияние газов, выбросов, видите, у нас тут труба вот тоже. Да.
1: Я связываю это с изменениями социальными в обществе, которые произошли.
0: А вот поподробнее бы об этом хотелось услышать.
1: Ну, поподробнее, я думаю, это всем известно. Криминализация общества. Опять же, в те времена, о которых говорил ваш знакомый таксист, разумеется, и машин было меньше, и права было получить сложнее. А сейчас, ну, что касается дорожно-транспортных происшествий, то за руль садятся подчас люди, которые вообще плохо себе представляют, что такое дорожное движение. И вообще, в силу своего юного возраста и особенностей своей психики, не очень сильно дорожат жизнью других людей, и своей в том числе.
0: А как вы считаете, вот таким подходом к жизни своей и к жизни чужих людей, других людей, они не приближаются ли к одной из каст индийского общества? Вот у них есть такие дальнобойщики, которые едут и вообще не останавливаются. У них, наоборот, есть... Ну, они, естественно, все там прикалываются при реинкарнации страшным образом. Они считают, что если ты погиб при исполнении работы какой-то, то ты будешь в следующей жизни там... Ну, не Буддой, конечно, чуть пониже рангом. Подполковником Будды, так бы я бы это назвал. Сокращенно ППБ. Да, вот, может быть, таким образом сознание наших людей приближается к мудростям Востока.
1: Вы идеализируете, я думаю. Так далеко не заходит.
0: Нет, ну хорошо, ведь что делают, скажем, люди, которые все в индуистской там какой-то вот этой философии, да? Они же как-то отрешаются, там, нирвана и прочее, да? То есть полный отрыв от какой-то окружающей реальности. Они не видят картошки этой, которая сейчас у нас тут в ящике, вы видели, стоит, потому что мы тут иногда, нет-нет, что-то пожарим, ну... Кушать всем хочется. Они не видят никаких таких вот реалий, творящихся вокруг. Также вот эти вот, о которых вы говорите, груднички, а они же тоже, в общем-то, то есть то, что мы называем словом обмороженный, не есть ли это нирвана по-русски?
1: Трудно сказать. Ну, вряд ли. Я думаю, так они в своих рассуждениях заходят далеко. И вряд ли они рассуждают так. Я думаю, что все гораздо проще.
0: А как?
1: Да просто не думают, и все. Я очень часто в этом убеждаюсь.
0: А вот скажите, вот это определение, они просто не думают. Оно подходит к обоим полам. То есть вы наблюдали таких вот гремлинов и женского пола,
1: да,
0: и мужского, да?
1: Я имею в виду именно тех людей, у которых мысли коротенькие, как у Буратино.
0: А не проводили ли вы, как человек, находящийся на передовой всех этих событий, какой-то своей маленькой статистики, скажем так, возрастной? Вот существует теория, что грудничок, он может быть грудничком в 60 лет. Он там приехал с юга без денег, семья голодная, а он с другом сразу на вокзале напился, попал в милицию, потому что ехал пьяный на машине, и он должен еще $100 там куда-то отдать штрафа за это. То есть это своего рода проявление такого, ну, пуповины еще не оторвано, сказал бы я. Вот. Вот ваши какие-то наблюдения?
1: Мои наблюдения довольно печальные. Меня вообще в последнее время поражает, то ли я стал старым, но меня поражает возраст участников дорожно-транспортных происшествий, криминальных всяческих событий и так далее. Я еще все пытаюсь сосчитать, когда мне говорят, что разыскивается особо опасный преступник 79-го года рождения. Я начинаю лихорадочно высчитывать, сколько же ему лет. Вот, ну... И что касается дорожно-транспортных происшествий, то да. Как правило, если оно особенно, грубо выражаясь, идиотское, то, скорее всего, можно предположить, что этот человек где-то за рулем находился, ну, моложе, чем 72-73 года рождения. Есть... Люди постарше, они все-таки, ну, в большинстве случаев ведут себя разумнее. И за рулем, и в обыденной жизни.
0: А не обязательно, что этот человек там пьяный? То есть просто это у него компас сломался от рождения какой-то свой, да?
1: Ну да. Впечатление такое есть у меня.
0: Давайте послушаем мнение Станислава Рубеновича Могущего.
2: Ну, я бы хотел присоединиться к словам Светланы и добавить от себя еще и то, что мы, эксперты, между собой именуем этот синдром как синдром Буратино, как правильно уже сказала Светлана. То есть, что это за синдром? Это действительно синдром человека, который не просто не отдает себе отчет в том, что он делает, но еще и своими действиями вызывает в других печальные последствия. Вот так недавно я проводил исследование четырех попавших в аварию уже скончавшихся людей. Вот, и из них у обоих водителей в крови было содержание алкоголя порядка 1 промилле. То есть практически спирт тек по венам. Вот, и несмотря на это, люди сели в такую заснеженную московскую зимнюю погоду за руль автомобиля и поехали, совершенно не думая о последствиях. И, естественно, привело это к тому, что погибли люди.
0: Ну, я тоже буквально вот не далее, как в прошлую пятницу, на Рублевском шоссе, будучи проезжая с товарищем, с подругами всякими, мы ехали, вот, и наблюдаем следующую картину, стоит, ну, поле такое, и деревья растут, то есть до этих деревьев через это поле проехать 25 метров. Покров перхоти, я имею в виду снег, вот, ну, где-то такой же, как сейчас. То есть пешком туда дойти по колену, ну, невозможно. Потому что по снеговикам, как я сегодня на работу шел, вот. И там посреди этого поля стоит пятерка такая. Вокруг нее бегают две девицы, что-то суетливо помахивая руками. Ну, мы, естественно, как джентльмены вышли, подошли. То есть вся морда у нее разбита. Вот. Пахло очень
2: вот
0: сильно.
2: Вот то, что слева?
0: Или вот которая слева махала?
2: Да.
0: Нет, автомобиль.
2: Ага.
0: Да. Вот. И то есть она еще так ругалась, дескать, я вот столько денег на него потратил, от самой действительно сильно пахнет. В общем, мы кое-как вытолкали этот катер оттуда с этой дороги, говорим, езжай, там ехать, ну, близко достаточно. Они покатили, там что-то у нее трещало. Вот. Но смысл в том, что я бы не сказал, что это были груднички. Это были такие, в общем-то, ну, уже лет под 28.

0: недели две назад проходил человек, весь вне себе, у него прям сосулька сквозь шапку торчала. И он так шел, прям, я говорю, брат, говорю, постойте, надо в медпомощь.
1: В таких случаях наступает
0: всё. А он так рукой
1: дром Папы Карла, тут уже другая несколько ситуация. Этому человеку подчас в последние минуты жизни бывает сложно ориентироваться просто в происходящем вокруг него событиям. И вот эти люди, они, кстати, не менее опасны, чем первые, которые страдают упомянутым мной Буратино
0: синдромом. То есть вы имеете вот ловящих сосульки?
1: Да, и вот Светлана подтвердит мои слова о том, что подчас те люди, которые совершают преступление, у них находили первичные дефекты, то есть как-то нож в спине. После этого человек убивал жену и своих детей. Детей, причем нож в спину мы воткнули в троллейбусе по ошибке. Были такие случаи, это как наиболее яркий такой пример. Вот, да.
0: Но все-таки вот что касаемо таких вещей, то есть, как вы считаете, вот человек в современном городе, естественно, кстати, ведь все компенсируется, то есть, к примеру, тогда, когда машин было мало, и мой знакомый таксист ездил по полупустым улицам, естественно, у него и концентрация внимания была меньше, то есть, она соответствовала тамошней ситуации на дорогах и так далее, да, то есть, соответственно, в процентном отношении опасность, которая над ним висела, была, в общем-то, равна, может быть, и нашим вот временам. Сейчас вот я шел, чтобы на снеговиков там не наступить. Они кричали мне: осторожно, кто лепил. Вот, я все равно подавил пару. Но я шел очень осторожно, понимаете, то есть чрезвычайно. Вот, соответственно, в процентном отношении, опять же, мы тут равны. То есть, может быть, у людей сейчас не хватает какой-то, ну, силы, воли сконцентрировать внимание. Может быть, это связано с какими-то телевизионными передачами. Я не намекаю сейчас на дорожный патруль. Ну, кстати, может быть, и в том числе, опять же. То есть, глаза у них бегают, как у птиц. Птицы, кстати, тоже сейчас вот очень часто врезаются. Мы наблюдали. Они не просто вот, как раньше, вихляют между домами, а прямо летит. Врезается, и все. В чем же причина?
2: Сложно мне ответить на ваш вопрос. Я как-то не задумывалась о поведении птиц. Хотя вот хочу вам сказать, что птицы очень странно себя ведут в районах, в районе Останкинской телебашни.
1: Да.
2: Очень ведут себя своеобразно. Вот, то есть просто вьются, как мухи, кидаются на нее.
0: Может, на башню, быть,
2: тоже,
0: да.
2: Да, наверное, они тоже насмотрели
0: а может
2: телевизионных
0: быть, они
2: передач.
0: Может, людей, думаю, которые да. едят в ресторане «Седьмое небо».
2: Ну, может быть, они голодные, да, я тоже задумывалась об этом. Наверное, они есть хотят просто. Или они замерзли, может быть. То же самое касается людей. Может быть, они хотят есть или замерзли. Поэтому у них такие растерянные глаза, как у птиц.
0: А скажите, вот каким образом вас-то занесло вот, в дорожный патруль? Такая как бы зима, сейчас холодно, вот вы такая озябшая вся были. То есть вроде бы такая, ну, отнюдь не женская работа. К тому же я помню, там в свое время были такие как бы объявления, касающиеся приема на конкурсный какой-то чуть ли основе. Да, значит, вы, видимо, прошли еще конкурс. Как это происходило?
2: Ну, мне очень хотелось попасть в программу, потому что она мне нравится. В общем-то, да, конкурс существовал.
0: То есть вы из поклонников программы этой, в принципе?
2: Да, мне нравится стиль программы.
0: Так, а он
2: нравится
0: недавно сменился же, кстати,
2: в
0: стиль. Он же был сменен вот практически, вот, может быть, менее чем полгода назад, а заставки были все изменены.
2: Ну, общий стиль остался. Требования к программе остались прежними.
0: А тестирование как проходило? То есть мы, например, вот здесь заставляем наших сотрудников что-то испечь, там, выпечку какую-то, или связать что-то, или помыть окно снаружи. То есть чтобы они каким-то образом показали свои вот трудовые навыки. Да? Вот. У вас же, наверное, это происходило по-другому. Может быть, вам там показывали какую-то кровь, еще что-то. Если вы там в обморок не упали, то, дескать, уже какой-то критерий вот уже есть, что вы годны к работе. Потому что ведь было такое, что человек выходит и прям раз увидел, вот, ну, комара раздавил, да, на себе, раз, а там его же кровь. Он раз упал и перелом основания черепа.
2: Ну, вы недалеки от истины. Конечно, да, примерно так и происходит.
0: То есть отбор был серьезный.
2: Ну, отбор серьезный, да.
0: А вот Станислав Рубенович, ваш отдел каким-то образом участвует в работе съемочной бригады дорожного патруля? Как у вас все это вот увязывается? Вы же...
1: Подчас да, поскольку первичные материалы нам поставляют иногда и с помощью этой программы, потом я как

0: многие телезрители смотрю эту программу. Она мне интересна не только тем, что освещает какие-то постоянно происходящие события, а также и тем, что эти события я расцениваю со своей профессиональной точки зрения. И даже в семье у нас микрототализатор, поскольку значит, мы видим какое-то, допустим, дорожно-транспортное происшествие, либо же убийство, и делаем ставки относительно описания предполагаемого преступника или же виноватого водителя в данном ДТП. И после того, как сюжет с виновником или же с преступником сменяет предыдущий, мы таким образом определяем, кто в нашей семье выиграл в данный момент. И это такой бытовой аспект. А что касается профессионального, то некоторые сюжеты, которые в этой программе проходят, они дают пищу как для моей диссертации, так и, в общем-то, для работы моих подчиненных. Угу. Так что влияние положительное.
1: Понятно.
2: А выигрывает кто чаще?
1: Ну, естественно, супруга, безусловно. Ну, вы же видели, как она одета. И вообще, то есть, безусловно, она. Я предлагаю прерваться ненадолго. И после этой паузы мы продолжим. И я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня корреспондент ежедневной информационно-познавательной программы «Дорожный патруль» Светлана Владимировна Козина и главный эксперт аналитического отдела при Министерстве по чрезвычайным ситуациям Российской Федерации Станислав Рубенович Могущий, который сейчас вышел переговорить с кем-то по мобильной связи. А мы со Светланой Владимировной продолжаем вести беседу. Я хотел бы спросить вас, как, опять же, человека, который всегда на передовой, как вы оцениваете динамику развития всех вот этих криминальных и, в общем-то, ну, катастроф и так далее, вот за короткий даже отрезок времени, то есть когда это становится прям пиком, когда это утихает, как роса?
2: Не знаю, сложно мне судить об этом, потому что я не владею статистикой. Могу полагаться личное, только да, на личное наблюдение или на личные рассуждения. Мне кажется, что пик происходит сейчас, потому что мы живем в северной стране, и все страдаем гиперборейской болезнью. То есть видим слишком мало солнца, ноябрь-декабрь, начинается депрессия.
1: А ведь то, что люди видят мало солнца, это не только какая-то эпизодическая депрессия, да, ведь целые поколения наших с вами, в том числе, предков, они жили в таких же условиях. Вот как вы считаете, отсутствие такого солнца, вернее, его недостаток постоянный, он каким-то образом отразился на нас с вами? Ну, может быть, мы просто боимся сами себе признаться, что мы тоже в какой-то степени...
2: Горячие финские парни.
1: Ну, вот где-то да.
2: Да, разумеется. Разумеется, мы северный народ, и что ж это скрывать. Конечно, со всеми как бы особенностями психологического типа. Поэтому, наверное, уровень самоубийств в нашей стране приближается к уровню Швеции и Финляндии.
1: Ну, вроде Швеция такая страна поспокойнее. А что касается, вот, опять же, американской державы, и к автомобилям, так если немножко вернуться, вы сказали о правах, о том, что у нас их так достаточно просто получить, ну, в том смысле, что можно их вроде бы и купить, но, насколько знаю я, они, в общем-то, стоят достаточно больших денег. Достаточно большие деньги, опять же, дурак не заработает. Логично?
2: Ну, я бы не стала так утверждать.
1: Ну, как, то есть человек просто вот с болезнью там какой-то с идиотией может заработать, скажем, $700 или сколько они там сейчас стоят вот, приблизительно. Ну, где-то вот эта цифра, чтобы они были не поддельные, да, и так далее.
2: Со справкой. Смотря, что он должен для этого сделать. Если он должен написать статью, это одно. Вряд ли ему удастся так быстро заработать $700. А если он должен убить кого-то за эти деньги, то это довольно просто сделать.
1: Ну, а в Америке вообще, говорят, вроде тронулся, задом вперед проехал, вот тебе права. У вас есть какие-то связи, с, может быть, с аналогичной программой где-нибудь за рубежом? Или вообще ваша программа настолько эксклюзивная даже с точки зрения...
2: Нет, к нам очень часто приезжают корреспонденты телевизионные из Канады, из Соединенных Штатов.
1: Стажеры?
2: Не стажеры, нет, это коллеги. Они оценивают нашу работу, сравнивают со своей. В общем-то, программа эти аналогична практически во всех странах. Но единственное, что касается Америки, там вождение автомобиля — это естественный как бы момент в жизни каждого человека. Да. Ну, то есть молодых ногтей — это просто автомобильная, это как бы цивилизация, она несколько отличается от нашей. У них это само собой разумеющаяся вещь.
1: Вы сами-то водите так?
2: Нет, я не вожу.
1: А вдруг какая-то экстренная ситуация? Вот разве когда вот был такой прием, вот этот конкурс, это не входило? Ну, мало ли, например, оператор там куда-то убежал, там водитель, например, ушел, а ехать надо. Вот что вы будете делать?
2: Я не поеду никуда без оператора и без водителя. А потом, что за такие странные могли бы быть операторы и водитель, которые куда-то разбегутся?
1: Ну, у нас таких же, нет, они же тоже живут все время без солнца. Понимаете, непонятно, как человек поведет. Вот согласитесь, что человек в какой-то степени — это, в принципе, животное, да? Вот мы сидим тут вот вчетвером уже, да? И непонятно, как кого из нас переклинит. Может быть, я сейчас, например, перепрыгну и начну вас кусать. Даже вот там не бить, а кусать, к примеру.
2: Ну, за себя я отвечаю.
1: А вот тоже ведь нельзя же так. Вот нельзя. Мы же не можем целиком говорить за свою психику. Это, как говорится, что у собаки на уме, мало кто знает. Если никто не знает, что у собаки на уме, то откуда мы можем знать, что у нас на уме?
2: Ну, я думаю, что в этом и заключается конкурсный отбор в программу «Дорожный патруль». Что там работают не животные все-таки, а люди, которые вполне владеют своими эмоциями.
0: Ну, был же случай, по-моему, сам на заре становления вообще и телевизионного канала, и в частности, вот программы, по-моему, был какой-то случай.
1: Самооткусывание какого-то?
0: Да, что-то. Да.
2: Первый раз слышу об этом.
1: Ну, хорошо. Вот Евгений Георгиевич Галилей, пенсионер, спрашивает нас посредством пейджера. Я, кстати, номер назову: 956-32-32, абонент 109-279. В общем, суть его вопроса такова, что оператор... Он все видит через объектив. Это я заметил по своим многочисленным путешествиям, командировкам и так далее. Действительно, когда снимаешь на камеру, то меньше наблюдаешь эти красоты. И вроде как в путешествии не был. Вот. Потом это смотришь уже. То есть психика работает определенным образом. Вот. А Светлана Владимировна, пишет Галилей, в общем-то, видит все это воочию. Вот. По идее, пишет Галилей, такие люди должны конфликтовать. Это как плюс и минус. То есть у вас с вашим оператором должны быть совершенно разные психические установки.
2: Нет, я думаю, что в таком случае даже сотрудничество было бы невозможно. Я думаю, что оператор и корреспондент в любой программе, не только в «Дорожном патруле», но и в любой телевизионной программе работают всегда как тандем. То есть не только смотрят на ситуацию с одной точки зрения, но и чувствуют друг друга на расстоянии.
1: А вот очень часто в ваших программах проходят сюжеты, где, опять же, какие-то люди неприличные просто ведут себя достаточно агрессивно по отношению к корреспондентам. Вот особенно там у вас еще ведет, по-моему, программу вот вы и еще какой-то мужчина вроде бы, да? Вот вас, по-моему, двое всего.
2: Нет, ведет программу, вы имеете в виду
1: дикторов? Нет, я имею в виду корреспондентами.
2: У нас 5 корреспондентов.
1: 5, да? Ну, вы одна женщина там.
2: Да.
1: Вот им... мужчинам, вашему квартету, так их назовем, достается достаточно часто. Я чувствую, там работают монтажные, то есть, дескать, там и не просто там «иди отсюда», а какие-то там эпитеты. Вот вам как попервой было, ведь наверняка, когда там человек вне себе, то есть, ну, не после какой-то автокатастрофы, а вот его повинтили, он свои зинки там за пельмени, вилку воткнул куда-то там в филейную часть, и весь не в себе, тут подходите вы к нему с каким-то непонятным предметом, что-то от него хотите.
2: Ну, к тому моменту, как к задержанному подходит корреспондент «Дорожного патруля», он обычно уже успевает успокоиться. Так что, ну, такие случаи не исключены, конечно. Но что делать? Это издержки профессии.
1: А вот попервой, как вам это было? Вот какой-то наиболее, может быть, яркий случай, когда вы еще новичок, скажем так, в этом деле. И наверняка ведь момент был такой: да не поеду я завтра никуда. Что там, в конце концов, они так это ко мне там... Чего он ко мне лезет? Вот так вот у вас было? Фрустрация это называется.
2: Да нет, пожалуй, такого не было, потому что... Такие ситуации в моей жизни складывались задолго до начала моей работы в «Дорожном патруле», потому что я давно живу в этой стране, с самого рождения. Поэтому к таким ситуациям я привыкла с детства.
1: А вот не было ли у вас желания, ну, у всех людей, которые живут в этой стране, рано...
2: В нашей стране.
1: Ну, неважно, да. Рано или поздно происходит какой-то выплеск агрессии. То есть вы-то не кидались сами, там ни на кого не били в ответ на грубые слова или как-то. Там, типа, ну, все-таки вы... Конечно, корреспондент — это работа. С другой стороны, все-таки женщина. Он вам что-то говорит, вы ему тресь, например, пощечину, и так хам.
2: Это женское поведение такое, да?
1: Ну, я не знаю. По крайней мере, вот в фильме «Гусарская баллада» так показывали вчера.
2: Понятно. Ну, нет, я не агрессивный человек. Конечно, если у меня там распальцовку делают перед носом, конечно, это у меня вызывает определенные негативные эмоции, но я достаточно воспитанный человек для того, чтобы владеть собой в такой ситуации.
1: Ну, в принципе, тот, который делает распальцовку, они как раз, по-моему, делают это, отвернувшись как-то спиной, потому что им светиться особо перед объективом не хочется.
2: А вы имеете в виду только перед объективом?
1: А, то есть вы имеете в виду вообще?
2: Я имею в виду, что насчет интервью еще надо договориться же.
1: А-а-а.
2: То есть оно может и не состояться?
1: То есть вы каким-то образом... То есть это не получается так, что вы приезжаете и сразу подходите. Вы сперва спрашиваете все-таки в любой ситуации как-то разрешение, да? Если это только не криминальное, где там посадили его и нужно опознать, к примеру.
2: Да, обязательно.
1: То есть всех остальных вы спрашиваете вот...
2: Есть определенные этические рамки, за которые наша программа не выходит никогда.
1: А если человек вообще не в себе и ничего не понимает? Вот я нескольких видел таких... Вот он даже из-за руля, вот он не выходит, а такой, правда. С ним же, по-моему, договориться сложно.
2: Ну, в общем-то, может, это прозвучит, конечно, грубо, но такого не жалко. Потому что, как правило, если человек за рулем уже оказался в таком состоянии, то как бы по отношению к нему и критерии несколько иные.
1: А какие-нибудь последствия вот этого были, таких вот подходов? Потому что, ну, я несколько своих знакомых видел буквально вот позавчера. Там один человек на автомобиле BMW, у него прям половина левой морды отсутствовала. Вот, он мне знаком. Еще один там персонаж был тоже мне хорошо знаком. Вот, естественно, я их видел. Они же тоже наверняка себя видят. Или после того, как вы их отсняли, они спрашивают: а как показывать будут? Вот так спрашивают?
2: Конечно, спрашивают.
1: Вот. Потом смотрят, их срам пробивает.
2: Ну, я не знаю, как там.
1: Не, ну пробивают. Да пробивают. Ну, я имею в виду не тех, кто вот там, а вот если он датой там.
0: Не, ну насколько
1: мне... Да простит меня Сергей Иосифович датой.
0: Как эксперту мне известны и такие случаи. Вот как раз это одна из сторон нашего сотрудничества с программой. Появилась некоторая как бы каста, не каста, сообщество людей, которые, дабы прорекламировать себя каким-то бесплатным путем, создают такие криминогенные ситуации: поножовщину, мордобои, подчас дорожно-транспортное происшествие, дабы привлечь на себя внимание корреспондентов и дать бесплатную рекламу. Даже вот одна известная певица, ввиду того, что у нее не хватало денег на прокат своего клипа по телеканалам, она вот прибегла к такой, в общем-то, нетрадиционной, как мне кажется, схеме, и создала аварийную ситуацию прямо посередине улицы Новый Арбат. Таким образом, поэтому тут, конечно, тоже Светлане не позавидуешь.
1: То есть, а каким образом вот вы отличаете подделку от настоящего происшествия?
2: А что вы имеете в виду под подделкой? Происшествие,
1: ну,
2: оно есть происшествие.
1: То, о чем сейчас вот рассказал Станислав Рубенович.
2: Но даже если это спровоцированное происшествие, оно же остается происшествием. Влечет за собой какие-то последствия, хотя бы материальные.
1: Вот и тут недавно я наблюдал сцену на Садовом кольце. Еду себе, понимаете, еду. Ну, они вдруг сзади, бах, прям я-то вот проехал, они прям бах сзади так. И прям все как полетело. Вот. Я, естественно, притормозил, задком подал и сижу, жду дорожного патруля. Час жду, два жду.
2: Нету. А вы позвонили в дорожный патруль-то?
1: Нет.
2: А чего ж тогда ждать-то?
1: А то есть... понял, хорошо. А у пожарной службы всегда огромное количество ложных вызовов. Это любой идиот набирает дорожный патруль, говорит: приезжайте ко мне во двор, у меня там то-то, сё-то. Каким образом вы проверяете звонки?
2: Обязательно проверяем.
1: То есть перезваниваете потом на этот номер?
2: Да.
1: Ага.
2: Не только на этот номер. Если это звонок случайного наблюдателя, то, разумеется, мы связываемся и с пожарными службами, и с МЧС.
0: Кстати, в этом немаловажная роль дорожного патруля как помощника правоохранительных органов. И подчас первым о происшедшем в городе узнает Светлана, и только потом уже ГУВД города Москвы. Да. Много таких случаев было.
2: Ну, трудно говорить о закономерности такой.
0: Ну, бывали случаи.
2: Бывают вот случаи, пожар, когда люди звонят в милицию, в дорожный патруль. Например, недавно был случай, у нас женщина припарковала свою машину на улице Сергея Радонежа, на улице в Большом Сергиевском переулке. И на крышу машины свалилась огромная глыба льда, разбила лобовое стекло, продавила крышу. Она пыталась дождаться техника из РЭО, пыталась обратиться к участковому, никто не пришел ей на помощь, и ей оставалось только позвонить в дорожный патруль.
1: И вы оттаскивали что-то сами каким-то образом? Или достаточно просто сюжета? То есть...
2: Ну, оттаскивать это нужно, наверное, другие специалисты.
0: Ну, это тоже пример большой рекламной кампании. Дело в том, что эта женщина организовывала фонд, как нам, собственно, в министерстве уже стало ясно потом. Вот. И дело в том, что перечисления на ее счет не шли, и таким образом она пыталась привлечь к себе внимание, каким-то образом возместить ущерб.
1: А машина была слишком побитым всем уже.
0: Двигателя, наверное, вообще в ней не было. Да, вот, да. Ее на руках подкатили. То есть сама женщина сбросила глыбу. Да,
1: как-то слишком сомнительно прицельно получается.
0: Нет, ну почему сомнительно? Нет, вот, недаром же участковый не прореагировал.
1: Что такого размера глыба, во-первых, образовалась, и именно на крышу упала. Это, конечно,
0: дело
1: странно.
0: В том, что эта женщина в прошлом конькобежка. Я не буду называть ее фамилию. И со льдом она напрямую.
1: То есть на «ты», да. Со льдом на «ты». Ну, давайте, может быть, послушаем какие-то вопросы, которые вам, уважаемые гости, захотят задать наши радиослушатели в прямом эфире. 203-19-22. Еще раз напоминаю вам, что в гостях у нас корреспондент, я уже просто буду говорить, дорожного патруля, Светлана Владимировна Козина и Станислав Рубенович Могущий, главный эксперт аналитического отдела при МЧС РФ. Правильно я сказал, да? Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Спрашивайте, пожалуйста.
3: Алло.
1: Очень долго человек подносит трубку к уху, видимо, мысль в его голове только еще зреет. Вы, уважаемый, соберитесь про вас мыслью, а потом звоните. Обычно так делают все люди, да. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста.
4: Доброй ночи.
1: Здравствуйте.
4: Ну, мне трудно говорить о дорожном движении. Я за рулем где-то с начала 50-х годов, там 51-й, 52-й. Пацаном был, права получил где-то в конце 50-х годов. Но у меня к Светлане Александровне вопрос вот какой.
0: Светлана Владимировна.
4: То есть, прошу.
2: Давайте просто Светлану.
4: Ну, Светлана Владимировна. Дело в общем. Я, насколько я помню, были дорожно-транспортные происшествия, и была такая формулировка: не справился с управлением. А вот я сегодня смотрю вот эти все широкие, там, неважно, там, с пятью кольцами, с четырьмя кольцами, там, с Мерседес и прочее. И у меня возникает формулировка: не справился с управлением, а не поделили дорогу. Вот вам не кажется, что сегодня уже не столько правил дорожного движения у нас действует, а сколько взаимоотношений между водителями. Кто главнее? Вот не поделили дорогу, и все.
2: Бывает, конечно, такое. Но нет, когда говорится о том, что человек не справился с управлением, это одно. А то, что не поделили дорогу, да, это очень частый случай. Вообще у нас люди, водители относятся друг к другу, к сожалению, плохо. То есть просто откровенно плохо. Я поэтому... и не вожу машину, потому что я не хочу, чтобы меня крутили пальцем у виска. Нет, а нет. Это у нас правило хорошего тона на дороге.
4: Ну, правильно. Но я говорю о другом, что просто сегодня не могут поделить дорогу.
2: Не могут.
4: Они не могут выяснить, кто жизни главнее, понимаете?
2: Да.
1: Ну, это же тоже... Спасибо. Бывает. Спасибо вам за звонок. Это тоже не совсем, может быть, правильно. Бывают, конечно, и такие люди. Что касается, например, не справился с управлением, это что касается УАЗиков, Чероки и вот четырех колец всяческих, да, то там достаточно хорошее управление, поэтому, по-моему, вот такого рода автомобили реже бывают, кстати, в авариях, нежели обычные наши там четверки и Нивы. Вот как по вашей стороне, Владимировна, статистики?
2: Да нет, я бы не сказала, что реже, просто я немножко попрочнее.
1: Попрочнее, во-первых, потяжелее, да. Вот. А что касается например, человека, который рассекает на УАЗике, да, там Чероки, к примеру, вот, может быть, чем-то, да, он может быть неприятен в своем поведении, но согласитесь, что другая крайность, это 41, вот этот, как он там, 41.
0: ЗАЗа.
1: Да, ЗАЗа, там и сидит человек в петушке, там, как, и с усами, к примеру, это же тоже ужасно.
2: То, что он в петушке и с усами, ужасно?
1: Ну, соответственно, конечно же, ужасно, он же отвлекает. То есть вообще, как вы относитесь к людям, которые управляют автомобилем в головном уборе? Вот они сидят внутри автомобиля в головном уборе. А, особенно в меховом, вот это очень важно, меховая шапка. Там.
2: Я не задумывалась об этом.
1: А почему? Ведь это же достаточно серьезный критерий. Это же определенный психотип, который, в общем-то, может создать определенную ситуашку на дороге.
2: А может быть, у него уши болят?
1: А у него уши открыты. Если он еще и ушанкой подвязался, он вообще останавливается. Вытаскивать из машины, класть на багажник или там на капот куда-нибудь, одевать наручники и тащить в кутузку.
2: Нет, ну люди есть разные. Я не думаю, чтобы само по себе это содержало в себе состав преступления. Есть люди, которые ходят же по пляжу в темном костюме, ничего.
1: В темном? А, в теплом.
2: В теплом костюме, да.
1: Как вы относитесь к постановлению, которое сейчас разрабатывается в Госдуме, о вставках в лобовое стекло всех автомобилей специальных увеличительных стекол, так, чтобы водитель из салона наблюдал нормально дорогу, а постовой видел во весь... Вот во все лобовое стекло лица сидящих на переднем сиденье людей.
2: Я буду опасаться в таком случае за психику постового.
1: Ну, а это же удобно, с другой стороны, ему-то он же видит сразу по глазам.
2: Я думаю, что он будет чувствовать себя ужасно.
1: А как вы считаете, вот работа постовых, да, ведь вам приходится общаться с так называемыми гаишниками, да, вы же с ними в тесном контакте. Вот мне кажется, они даже в быту, люди такие замкнутые, вот, например, сосед одной моей подружки, гаишник, да, вот, он, когда ведро мусорное выносит, не подумайте, что это какой-то намек или что-то. Он всегда обязательно немножко мимо уронит. Вот, никогда не здоровается ни с кем и так далее. Вот как-то вы не анализировали их психику? Это психика нормальных людей?
2: Люди есть разные везде. Да. Среди гаишников, как ни странно, попадаются очень обаятельные, разговорчивые люди.
1: Безусловно, особенно когда выпьют.
2: Не знаю.
1: Нет, ну,
2: люди разные есть. Не могу сказать, что все гаишники поголовно мрачные, замкнутые, невоспитанные люди. Нет,
1: я
2: конечно,
1: имею в виду в быту, нет. На работе, конечно, особенно когда ему стошечку отстегнешь.
2: Ну, в быту я с ними не сталкиваюсь.
1: А, то есть вы как-то вот так не поддерживаете отношения. У вас вообще завязываются по работе дружеские отношения какие-то? Ну, к примеру, там... Я вижу, что часто мелькают одни и те же лица. Например, пожарник, я даже фамилию могу вспомнить. И... То есть практически у вас появляются свои, скажем так, телезвезды от каких-то спецслужб и так далее.
2: Это совпадение. Просто, бригада дорожного патруля оказывается одновременно с выездной бригадой пожарных или выездной бригадой МЧС.
1: Хорошо.
2: Или скорой помощи.
1: А вот господин СФСБ, который занимается разминированием, один и тот же все время.
2: Вот, значит, что он наиболее доброжелательно относится к программе.
0: Дело в том, что он один просто на всю столицу, этот господин, действительно, поскольку Москву минируют нечасто, несмотря на обилие взрывов, на 10 миллионов населения, количество взрывов, оно, в общем-то, мы даже отстаем по количеству взрывов от Конго. А все-таки я бы еще хотел добавить о работниках ГАИ, как эксперта, мне приходится смотреть на эту проблему изнутри. Действительно, многие замечают на необычное поведение работников Государственной автомобильной инспекции в быту. Мы изучали эту проблему, поскольку подчас поведение работника ГАИ на дороге, которое целиком, подчеркиваю, целиком складывается из особенностей его поведения в быту, пагубно влияет на участников дорожного движения, поскольку всем известны случаи, когда работник ГАИ провоцировал дорожно-транспортное происшествие. Не всегда это освещается в прессе, вот, но так вернусь к бытовым проблемам инспектора ГАИ. Да, значит, то, что роняет он мусор при выбросе ведра, это свидетельствует о его перешедшем на бытовой уровень стремлении застолбить так называемый участок, поскольку каждый работник ГАИ прикреплен к определенным улицам, к определенным переулкам и досконально знает территорию, на которой он работает. И тут параллель такая. По разбросу мусорных на лестничной клетке изучая, значит, то, что он разбросал, невольно в его мозгу отлагаются размеры кафельной плитки, которыми выслан, как обычно, пол на лестничной клетке, расположение. И он уже навскидку, вот разбуди его ночью, он скажет вам, сколько плиток у него лежит по диагонали, сколько по горизонтали, сколько по вертикали. То есть вот этот вот признак территориальности, он с рабочего места переходит и в быт. И таким же образом можно объяснить взаимоотношения в семье.
1: Да, ну что же, это достаточно хорошее, по-моему, аналитическое выступление Станислава Рубеновича.
2: Ну, я думаю, что среди людей, которые выбрасывают мусор на лестничной клетке, наверное,
0: не так много
2: найдутся и член-корреспондент Академии наук, и радиоведущие, и тележурналисты. То есть это так бывает со всеми, наверное.
1: Не, ну там это у него уже как бы аналогия. Вот, ой, не аналогия, это, ну, неважно.
2: А патология?
1: Да, совершенно верно. Вот хотелось бы поговорить о дальнобойщиках по дорожному патрулю, но уже с другой стороны. Есть ли у вас какие-либо завсегдатаи, то есть люди, поставившие рекорды, которые мелькали в программе, там, скажем, в течение года несколько раз?
2: Да нет, я таких не знаю.
1: То есть,
2: вот, вы имеете в виду среди правонарушителей?
1: Да, или... Да, да, да.
2: Нет.
1: То есть каждый раз все новые лица?
2: Да.
0: Нет, ну есть, конечно, случай. Он, собственно, единственный. Но это было давно еще. Вот, этот человек, он побывал во всех рубриках, которые освещают программу «Дорожный патруль». Он был и поджигателем, и виновником ДТП.
1: Я наблюдал.
0: И наблюдал, даже да, покушался на убийство. Вот.
1: И достаточно... потом на самоубийство тоже, но
0: да,
1: вот, по-хитрому.
2: И каждый раз оказывался на свободе.
0: Да, да, безусловно. Да. Поскольку, имея хорошую адвокатскую базу, вот, он, собственно, избегал.
2: А как вы думаете, все наши радиослушатели отдают себе отчет о том, что вы шутите?
1: А у нас совершенно не шутливая программа, у нас все очень серьезно, да. И имидж, кстати, программы, он складывался очень долгое время.
2: Да, я знаю, я ваша поклонница старинная.
1: Тогда послушаем музыку. И я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня корреспондент программы «Дорожный патруль» Светлана Владимировна Козина и главный эксперт аналитического отдела при Министерстве по чрезвычайным ситуациям Российской Федерации Станислав Рубенович Могущий. По телефону 203-19-22 вы можете задавать нашим гостям вопросы в прямом эфире, также общаться посредством пейджера. Его номер 956-32-32, абонент 109-279. Кстати, вот на пейджер пришло сообщение от Сони. Следующий: может не выдавать эмбрионам водительские права, спрашивает Соня. В таком случае вы, Светлана, должны попросту ответить Соне, а критерии вообще эмбриона? Каким образом мы будем проводить вот эту черту? Вот он эмбрион или нет?
2: Ну, вы уже ответили. Наверное, такого критерия нет. Мы не можем нарушить права человека.
0: Нет, черта есть. Черта, в общем-то, лежит там, где разум человеческий отделен от, в общем-то, набора животных инстинктов.
2: Но это не в ГАИ определяет.
0: Безусловно, поскольку инстинкт передвижения, он изначально в человеке не заложен. И только с изобретением телеги и в дальнейшем приручении лошадиных человек обучился, собственно, езде.
1: Практически то, что вот, то есть автомобилисты все, это своего рода потомки кочевников. Ну, по идее, ведь особенно да, те, кто проводит большую часть жизни в автомобиле. Кстати, вот вы, Светлана Владимировна, ведь сколько у вас длится вообще рабочий день? Вот хотелось бы узнать такие тонкости работы.
2: 12 часов.
1: И как часто это вот эти 12 часов? То есть раз в неделю или там...
2: Три дня по 12 часов. Три выходных, три ночи по 12 часов, три выходных.
1: То есть вы 12 часов ездите по Москве, наблюдаете вот всякие вот эти вот все как бы происшествия и так далее. То есть идет сплошная череда. Может быть, конечно, глупый вопрос, но его нам скинули только что на пейджер. На какие происшествия, Светлане Владимировне, приятнее выезжать? Прям так вопрос гласит. Ну, может быть, по контрасту имел в виду наш абонент.
2: Ну, не могу сказать, что какое-то из происшествий, на которое мы выезжаем, бывает приятным. Но, разумеется, приятно, когда нет пострадавших. А что это было, это не принципиально.
1: То есть пожар или автокатастрофа, это не важно.
2: Да. А бывают, конечно, забавные случаи, которые просто вносят некоторое разнообразие в наш достаточно мрачный график.
1: Ну, может быть, какой-нибудь из последних вот таких случаев, которые
2: вас
1: поразили.
2: Я думаю, что, наверное, видели многие наши радиослушатели наш репортаж о том, как человек на джипе Чироки въехал в ресторан у Швейка на Баррикадной улице.
1: Наблюдал, да.
2: То есть он сел за руль и почему-то поехал вместо проезжей части по тротуару. И аккуратно въехал прямо в подъезд ресторана, разбив его, естественно, при этом.
1: А они разобрались, в чем причина его такой поездки?
2: Ну, это было как бы очевидно, в чем причина его поездки. Он говорил с трудом.
1: Угу.
2: Ну, поехал, вот видите, так удачно. Припарковался.
1: Для ресторана это грустно, это, в общем-то.
2: Ну, там отнеслись с юмором к этой ситуации. Никто не пострадал, слава богу, там, потому что камера существует у входа.
1: Кстати,
2: то
1: тоже
2: есть официант открыл дверь и увидел над собой колеса автомобиля.
1: Очень напоминает тоже как-то специально подстроенную историю.
0: Безусловно.
1: Чем не реклама ресторана.
0: Да я уже, как и говорил, чистый случай. Причем сами работники телевидения не подозревают, что их эксплуатируют.
1: Безусловно.
0: Поскольку если бы подозрение закралось в их душу, то тут бы встал вопрос о гонорарах. А ведь кому охота платить за, собственно, пусть и разбитую, но чужую витрину?
1: Правильно. Спрашивают у нас посредством пейджера, вернее, у вас, Светлана Владимировна, ну, дословно, расскажите, пожалуйста, как можно подробнее. Тут немножко сбито, непонятно. В общем, порядок вашего первого рабочего дня. То есть, сможете ли вы вспомнить, видимо, от и до ваш первый день. Это, кстати, заодно и, может быть, и проверка такая на устойчивость вашу. Потому что, если у вас все это сгладилось уже, то пора в отпуск.
2: Первый рабочий день у меня был, естественно, стажерский. Он начался с пожара. Потом было дорожно-транспортное происшествие и задержание, если мне не изменяет память.
1: То есть всего 3 события.
2: Да.
1: А в среднем за эти 12 часов сколько происходит событий вот в Москве?
2: По-разному. Ну, событий вот, происходит много, но мы же выезжаем не на каждое событие. Ну, как правило, съемочная группа дорожного патруля снимает от 2 до 8 сюжетов за смену.
1: Затем они каким-то образом что-то отсеивается, как-то корректируется, монтируется, да?
2: Да, да.
1: У вас есть своего рода конкуренты серьезные на соседнем канале теперь, которые появляются практически одновременно, может быть, чуть позже, по вот с вентилями такой канал, третий, на третьей кнопке он у меня.
0: У широколицей такой ведущий.
1: Да, то есть каким образом вы уживаетесь, потому что практически, да, кстати, я смотрю, очень много сюжетов перекликаются вот с этим, где бородатый парень ведет, там очень часто показывают, вот здесь, то есть...
2: Я не думаю, чтобы это были конкуренты, потому что стиль программ совершенно разный. Вы, вероятно, имеете в виду программу «Дежурная часть» и программу «Криминал».
1: «Дежурная часть» вообще, это, я считаю, это комедийный
2: Петровка
1: сериал.
2: «Петровка 38» еще у нас есть.
1: Вот, да, программа. Вот я ее...
2: Ну, это аналитические программы, у которых стиль совершенно другой. Они рассуждают, строят предположения, а дорожный патруль только констатирует факт. Концепция программ разная, поэтому нельзя говорить о конкуренции всерьез в этом вопросе.
0: Ну, я тут хотел бы защитить в какой-то степени об аналитичности этих программ. Еще говорит и тот факт, что они подробно освещали роды слонихи, единственной в московском зоопарке, да, которая в детородном возрасте находится. И вот то, как они проанализировали происходившее, в общем-то, мы записали в аналы.
1: Да, да. Потому что многие до этого считали, что слоны, в общем-то, рожают через хобот. Вот только благодаря этой программе выяснилось, что, в общем, люди, как бы произошло разоблачение этой лживой версии. Я предлагаю послушать телефонный звонок в прямом эфире. Ваши вопросы Светлане Козиной и Станиславу Могущему. Ничего, что я так вот без отчества.
2: Да, уже пора.
1: Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
4: У меня вопрос к Светлане Владимировне. Ну, инстинкт передвижения, он регулируется правилами уличного движения, ПУДом так называемым. Но в то же время существуют другие взаимоотношения между водителями на дороге. Ну, допустим, если меня обгоняют, я включаю правоповоротник, даю ему понять, что обгоняю. Если нужно, я приторможу, я тебя пропущу, значит, ты уйдешь и так далее. И вот у меня вопрос к Светлане Владимировне. Ну, правила уличного движения — это одно. А вот как вы считаете, как вы можете сформулировать взаимоотношения водителей на дороге, ну, в общем смысле, в общем понятии, там деталей не надо, кроме того, что требует нас ГАИ, значит, мы должны ведь каким-то образом между собой, значит, разбираться на дорогах.
1: А, то есть вы имеете выбегать, пинать дверь автомобиля?
4: Нет, наоборот. Я думаю, вот что... наоборот, не, понятно, не пинать.
1: Спасибо. Сейчас Светлана ответит, спасибо. Ну просто я видел такую сцену вот недавно, когда прям не так разбирались, что вот автомобили ногами своими собственно, то есть причем разборка была следующая, значит, УАЗик и еще какой-то почтенный. Вот, и они, значит, выбежали с сотовыми соплями оба, значит, каждый подбежал к автомобилю потенциального противника и стал его пинать ногами, вот звоня по сопле. Практически где-то минут за 15 автомобили были добиты.
2: Я хочу ответить на ваш вопрос. Разумеется, поведение на дорогах зависит от общей культуры поведения. И больше ни от чего, пожалуй, не зависит.
1: Нет, ну это...
2: Потому что подразумевается, что если человек сел за руль, у него есть права, то правила дорожного движения ему знакомы. А, к сожалению, общая культура при этом не подразумевается. К сожалению.
1: А скажите, а почему вы всегда вот с таким укором спрашиваете у людей о содеянном, дескать? Ну, что вы сейчас испытываете, вы все так спрашиваете? Хотя, ну, в общем-то, ежу понятно, что ему не сладко.
2: А укора как раз, как правило, нет в программе «Дорожный патруль». Она максимально объективна по отношению даже к человеку, совершившему преступление.
1: Нет, ну как, например, если человек просыпается с бодуна, ему говорят, ты вчера такого понаворотил, ты идиот, ты, то ему еще хуже.
2: Ну ему же не говорят этого в программе «Дорожный патруль».
1: Ну, по крайней мере, ему говорят...
2: Его спрашивают, что вы испытываете, потому что основная идея программы – это именно поведение человека в экстремальной ситуации. И, разумеется, и телезрителям, и мне, как журналисту лично, всегда интересно, что могло подвигнуть человека на подобный поступок. Именно этот вопрос я ему задаю.
1: А много ли остается за кадром?
2: Да, многое.
1: То есть вы знаете гораздо больше все-таки информации, вот, чем...
2: Ну, 10-минутная программа не может вместить в себя...
1: Весь спектр.
2: Весь спектр, да.
1: Отписываете ли вы сами себе свои репортажи на какую-то ВХС-очку для памяти?
2: Да, бывает.
1: Вот сейчас многие программы, как правило, базитического свойства, которые выехали на животных, на детях, там съемка детей, съемка животных, это самые беспроигрышные пироги в плане повеселиться и так далее, да, они выпускают, так скажем, лучшие свои программы на видеокассетах. Ну, вообще такая мод. Мы, например, тоже сейчас все наши программы отписываем, будем на аудионосителях, видео, на компакт-дисках и на, помните, диафильмы, да, тоже будем выпускать на слайдах тоже, вот. Как у вас с этим обстоят дела? Ведь я думаю, что покупали бы люди.
2: Я не знаю, я думаю, что этот вопрос лучше задать нашему главному редактору. А что касается...
1: Ну, он, может быть, сейчас нас слушает, позвонит и расскажет свои планы. Да? Давайте послушаем, кстати, звонок. Нам кто-то звонит. 203-19-22. Здравствуйте. Вы в прямом эфире.
3: Доброй ночи.
1: Вы господин главный редактор?
3: Нет, это Ку-Ку.
1: А, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
3: Я хочу задать передаче «Дорожный патруль» такой вопрос. Как с этикой, когда показывают убиенных со спущенными штанами? Я понимаю, что там были произведены какие-то следственные действия, доктор, может быть, и все. Но зачем же так неуважительно показывать?
1: Спасибо,
3: это отвращает от программы.
1: Спасибо. Кстати, этот же вопрос, ну, немножко в другой форме хотел задать я парень гораздо более простой. Хотел спросить, а зачем вообще это происходит? Почему действительно их все время показывают без штанов?
2: Дело не в том, что их показывают. Когда я выезжаю на сюжет, честно говоря, я стараюсь этого избежать, то есть прикрыть. Но вы же понимаете, что это делают не журналисты, а делает криминалист, потому что он должен замерить температуру тела.
1: А нельзя ее замерить где-то под мышками, по позволению сказать? Ну, в каком-нибудь...
2: Я не знаю, видимо, нельзя. У них же
1: а у вас есть какое-то работы? Медицинское образование, вот что-то?
2: Вы то знаете, есть... как ни странно, есть. То я медсестра для гражданской обороны.
1: А, то есть, если, например, сейчас там я упаду, не дай бог, или вот Станислав, позвони сказать, рухнет, что с ним случается часто, вот, вы сможете нам оказать первую помощь?
2: Постараюсь.
1: А, ну, понятно, то есть, ну, в целом-то вот эти съемки, о которых сказала Ку-Ку, они ведь реально как-то немножко такие, а, то есть у людей складывается впечатление несколько другое, то есть ведь мало кто знает, что это делает эксперт. Все думают, что практически все убиенные в Москве были подвержены какому-то сексуальному насилию. И вот что их уже там, прежде чем убить, с них стянули штаны. Это есть такой прием в определенных видах борьбы, когда с человека срывают штаны, и у него ноги уже спутаны. Потом закатывают пиджак еще, и руки спутаны.
2: Но что касается спущенных штанов, то на самом деле совсем уж спущенных штанов в нашей программе нет. Как правило, штаны надеты.
0: Нет, ну щиколотки закрыты, да.
2: И, может быть, журналисты, операторы, вернее, других программ, как бы, не озабочены этим вопросом, мы всегда стараемся соблюсти это правило. И вы, наверное, я думаю, путаете нашу программу с какой-то другой, потому что вот в этом вопросе как раз у нас достаточно жесткий контроль. Никаких кадров, оскорбляющих человеческое достоинство жертв, у нас обычно нет.
1: Да, молчание повисло в студии. Давайте послушаем следующий телефонный звонок. 203-19-22. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания.
5: Алло, доброй ночи.
1: Здравствуйте, уважаемый.
5: Здравствуйте. Александр, вот на днях или, значит, была передача очень интересная. Угу. Вы говорили о гимназии номер 7. Вот там обучаются девочки, в частности.
1: Да, да,
5: вот,
1: обучаются.
5: Но девочки вот с удаленными долями лобного мозга. Это с агрессивными долями. Вот, так в чем различие вот поведения на улице вот этих девочек и нормальных девочек? И как они ведут себя по отношению к детям и к мужу? Вот, поподробнее, если можно, конечно. Может быть, это не кстати...
1: Понятно, понятно. Ага. Спасибо. Нет, ну почему? Поскольку это тоже часть нашего общества. Дело в том, что, по крайней мере, у этих девочек нет потом, скажем так, вернее, отсутствует сам зародыш такого понятия, как жажда опекунства. То есть они, если заводят детей, то не для того, чтобы каким-то образом их опекать, вот, или продолжать свой род, а совсем с другой целью, о которой, я думаю, вы сами догадываетесь. И уж тем более такая девочка не завезет себе там пуделя, левретку или какое-то другое искусственное животное, не будет ему вязать шарфик, комбинезон, и своему ребенку не будет затягивать косички так, что у того кожа на лбу вот-вот лопнет. Вот это одно из отличий, в общем-то, вот этих девочек. Вот, хотя сейчас уже вот эта хирургия, в принципе, по-моему, запрещена, на нее наложен мораторий, да, Станислав Рубенович? Я...
0: Да, но, конечно, отдельный индивидуумы, они присутствуют, поскольку, к сожалению, не вся медицина подконтрольна Главному управлению здравоохранения Российской Федерации. Существует еще так называемая военная медицина.
1: Плюс вот такие жесткие условия для вот вступления в 7-ю гимназию, это же не всем по силам даже осилить и финансово. Это платная операция, обязательное преступление.
0: Я, к сожалению, не знаком с директором этой гимназии.
1: Я тоже. Может быть, это вообще человек звонил на другую радиостанцию. Ну ладно, давайте послушаем еще телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста, здравствуйте.
6: Светлана Владимировна, будьте любезны ответить на такой вопрос. Как за последнее время изменилось состояние московских улиц с точки зрения их готовности к зиме? Потому что, в общем-то, обычно можно видеть две картины. Либо улицы обледенелые, машины там шляются, как конькобежцы, налетая друг на друга, либо обильно посыпанные солью и песком. И, в общем-то, там разъедаются шины, и тоже, в общем, результат тот же самый.
1: Мало того,
6: и как вот в других этих же так называемых гиперборейских странах, то есть Скандинавии, там штаты Мэн, например, Нью-Гэмпшир или Аляска, США, как там тоже решается?
1: Еще я, спасибо, еще я хочу сказать, что когда вот этой солью посыпают дороги, то на запах этой соли из окрестных, значит, лесов сбегаются лоси, которые,
0: олени
1: и прочие, которые производят полис активный, в результате их тоже сбивают, они бодаются с автомобилем, мы это наблюдаем повсюду, повсеместно, собственно говоря.
2: Я думаю, что ничего не изменилось с тех пор, как вы последний раз были на улице. Все по-прежнему.
1: Но посыпать стали меньше сейчас. То ли они все, значит, слизывают, я не пойму.
2: Нет, пока... состояние дорог, естественно, оставляет желать лучшего. Что же
1: вот прошла, кстати, сейчас информация в новостях, что Лужков говорит о необходимости построения третьей кольцевой дороги. Но нам-то лучше, значит, мы будем снова песок поставлять, камешки, то есть мы будем производить разгрузку, разбогатеем, не сказано. Да, вот, но вы-то как считаете, нужна она вообще или без нее лучше обойтись? Потому что еще не поздно как-то это отодвинуть, вы только скажите.
2: Я думаю, что нужна. Ну, в Москве же существует, так или иначе,
1: работы будет больше.
2: Три кольца, условно.
1: Одно совсем маленькое, да. Скоро Москва превратится в ДАРС. На самом деле это все делают враги, чтобы было удобнее с воздуха бомбить.
0: Безусловно, и недавнее задержание шпиона в Ростовской области, который производил картографирование с определением привязки к местности и точных координат, оно показывает то, что, собственно, зарубежные страны по-прежнему заинтересованы в нашей стране и в нашем чудесном городе как потенциальной цели. А радиальная система расположения, она очень удобна для привязки баллистической ракеты к ее точному нацеливанию.
1: Наш глаз у человека
0: и
1: устроен.
0: Как раз удобно описывать дальнейшие разрушения, произошедшие в случае ядерного взрыва, привязывая границу зон поражения к какой-то, допустим, к Садовому кольцу, либо же к МКАД.
1: Угу. А скажите, пожалуйста, Светлана, ну и вы тоже, Станислав, как вы считаете, скажем, ядерная бомбардировка — это чрезвычайная ситуация? Это пришло сообщение на пейджер. Или это уже, видимо, дескать, это уже, ну, уже, дескать...
0: Что вылезло, то вылезло.
2: Где? А. Я не вижу смысла отвечать на этот вопрос. Я думаю, что ответ очевиден.
1: То есть все-таки чрезвычайно, правильно?
2: Да нет, я думаю, что это такая ерунда, о которой говорить не стоит.
1: А сейчас мы ненадолго прервемся, а после этого перерывчика продолжим нашу беседу с нашими гостями. Я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня корреспондент программы, телевизионной программы «Дорожный патруль» Светлана Козина и главный эксперт аналогического отдела при МЧС РФ Станислав. А я как сказал?
0: Простите. Аналогичного.
1: Извиняюсь. Простите.
0: Ну, в принципе, у нас есть аналогичное отдело, они, собственно, и не только при МЧС эти отделы, они, в общем-то, при каждом министерстве и подчас даже и ведомстве. И более того, аппарат президента не обходится.
1: Ни в коем случае. Я хотел бы вернуться к теме подростков. Вот мы начинали нашу программу с того, что молодое поколение, которое придет, кстати, на смену и нам с вами, уважаемые, в общем-то, представляет собой серьезную угрозу не только для нас с вами, уважаемые, но и для самих себя.
0: Для себе подобного.
1: Омоложение, скажем так, людей, создающих какие-то криминальные и опасные ситуации, тревожит нас очень сильно. И хотелось бы у вас, Светлана, спросить, насколько это действительно сейчас часто и какие-то наиболее характерные, может быть, в буквальном смысле этого случая, каламбур какой-то, да, с применением, скажем так, грудничков. Я имею в виду мыслительный процесс, а не возраст.
2: Я думаю, что основной проблемой этого поколения является наркомания, которая, как показывает мой опыт, очень часто является причиной правонарушений. Если для нашего с вами поколения, как правило, для молодежи, такой криминогенный достаточно, правилом были преступления, совершенные на почве пьянства, то сейчас они как бы уступают место преступлениям, которые совершаются в состоянии наркотического опьянения, или грабежам, которые совершаются с целью заработать деньги на наркотики, получить, вернее, не заработать.
1: Угу. А палитра преступлений, например, возникших в результате употребления спиртных напитков и в результате употребления наркотиков, насколько она различна? Ну, то есть вот, как вы, например, как специалист, подъехав на место какого-то действия, вы определяете, что данный виновник, вы же можете сразу так посмотреть и сказать, о, это типа у парня что-то там такое другое, то есть он явно не выпил, причем не по запаху. Вот, а не видя, скажем, вот этого персонажа, который что-то совершил, а видит только результат того, что он совершил, сможете ли вы определить, вот тут поработал явно человек, который там не алкоголик, а вот на наркотиках?
2: Нет, я не настолько компетентна в этом вопросе. Визуально, конечно, я могу отличить наркомана, находящегося в состоянии наркотического опьянения, от просто пьяного человека. Но не более того. А что касается палитры преступлений, то, как правило, это грабежи на улицах. То есть молодые люди, не работающие, наркоманы, а им, как правило, нужно 200-300 тысяч в день. Они грабят прохожих, как правило, женщины, вырывают сумки и убегают.
1: Ну, обходятся без каких-то там...
2: этих... Нет, ну без этого не обходятся, но это уже другое дело. Я говорю о том, что происходит чаще всего. Квартирные кражи и грабежи на улицах. Ну, люди, естественно, чем больше они втягиваются в это дело, тем на более серьезные преступления они идут. Вплоть до убийства. Грабеж, убийство, разбой.
1: А вот мне почему-то кажется, что когда в ваших программах проходят, скажем, сюжеты, где показывают каких-то молодых людей, да, вот, совершивших, дескать, что-то такое непотребное, и обычно вопрос у вас следует, деньги нужны были, да, а зачем вам деньги, вот такой вопрос. Вот, как правило, они так потупят, говорят, на наркотики. Мне почему-то кажется, что 50% из них кривят, вот, в данном случае душой, то есть как-то неискренне отвечают на этот вопрос. Совсем не на наркотики, им нужны деньги, вот просто нужны. То есть, по-моему, не все они поголовно наркоманы.
2: К сожалению, не кривят душой. К сожалению, к огромному, большинство из них действительно наркоманы, и значительная часть из них находится в состоянии ломки.
1: Ну, какие-нибудь, может быть, вы припомните сейчас наиболее такие яркие для Москвы вещи, поделки этих самых людей, находящихся в состоянии ломки. Поделки, я имею в виду действия, результат действий. Ну, вот, может быть, вами отснятый, может быть, что-то даже то, что не было выпущено в эфир по какой-то причине, там, время и так далее.
2: Мне трудно судить о том, что не было выпущено в эфир из того, что снимал не я. Ну, я вот снимала совсем недавно ограбление на улице. И, насколько я знаю, мой коллега снимал сюжет о двух молодых людях, которые у пункта обмена валюты выслеживали случайных людей. То есть, как бы предупредить хочу радиослушателей, что вот бывает такая табличка на пункте обмена валюты, что суммы свыше $1000 США обмениваются без очереди. И хотя очередь там состоит из трех, из двух человек, человек, тем не менее, хочет почувствовать свою значительность и идет в эту дверь. Вот этого делать не надо ни в коем случае. Потому что очень часто этих людей отслеживают, провожают их до подъезда и там, соответственно, грабят. И очень часто применение насилия.
1: Вот, но это же не относится в данный момент к состоянию
2: ломки. Среди этих людей очень много наркоманов. Им нужны именно крупные суммы денег, поскольку наркотики стоят дорого.
1: Да, видимо, эти наркотики, это, видимо, какая-то сильная штука.
2: Морально-этические критерии у них, естественно, отсутствуют.
1: А в разговоре с ними вы пытались как-то вот с ними беседовать, дескать, Вась? Дескать, ну, ты бы это, так вот ему. Или это бесполезно?
2: Это бесполезно. Это больные люди.
1: А как они относятся к камере, вот к этому свету, понимаете, который льется, их же ломает, у них это все вообще, то есть они должны воспринимать как кошка вот этот дезодорант?
2: Ну, в зависимости от состояния, на самом деле люди есть разные, есть демонстративные личности, которым в любом состоянии нравится находиться перед камерой. Может быть, это связано с тем, что они были обделены когда-то в свое время вниманием, и любой факт внимания к их особе их возбуждает.
0: Безусловно, я тут соглашусь, поскольку недостаток воспитания и недостаток эмоциональных впечатлений в раннем детстве, он служит подчас первопричиной занятия наркоманией, собственно, алкоголизмом и стремлением показать себя, ах, вот она какая я, подчас приводит к тому, что даже девушки совершают такие преступления, которые не под силу взрослому мужчине.
1: А вот какой-нибудь пример. Действительно, это интересная тема. Здесь, видимо, уже к вам, Светлана Владимировна, стоит обратиться. Какое-нибудь яркое преступление, совершенное, вот, как сказал Станислав Рубенович, именно девушкой.
2: Недавно, я помню, был случай. Девушка вместе с молодым человеком шла по улице, они оба были навеселе. и избили случайную прохожую, в общем-то, которая просто сделала резкое замечание молодому человеку за то, что он помочился посреди тротуара.
1: Ну, это так себе, это просто бытовая драка.
2: Это не нельзя назвать бытовой дракой, потому что у девушки в сумке оказался заточенный металлический предмет, которым она нанесла довольно серьезные физические повреждения этой женщине.
1: Ну, а чем же она объяснила это вне телевизионной программы? Как-то там
2: ждала. Она это объяснила и в телевизионной программе, и вне телевизионной, что ничего не помню, пьяная была.
1: Угу.
2: Ну и вообще, говорит, вы что, смеетесь, что ли? Ничего не понимаете, что ли? Вот на таком вот уровне был разговор.
1: А она вообще откуда? То есть вот сама-то она в нашем городе родилась?
2: Да.
1: Понятно. Ну, давайте послушаем, наверное, телефонные звонки 203-19-22. Кстати, я напоминаю,

0: существуют еще этические нормы поведения на дороге.
1: Да, мне кажется, мы как раз об этом говорили.
2: Спасибо вам за звонок, спасибо. Ну что вы, Светлана, ответите на этот вопрос?
1: Мне кажется, я уже ответила на этот вопрос.
2: Мне кажется, тоже, это как в фильме, это вот «Русская охота» или как это?
1: Да.
2: Там типа, ты знаешь, по-моему, я это уже однажды видел. Да, да. Нас посетило дежавю.
1: Ну, я могу повторить еще раз, что да. Разумеется, разумеется.
2: Правильно, правильно.
1: В любой ситуации, не только на дороге.
2: Безусловно.
1: Отношения должны регламентироваться не только законодательством, но и этическими нормами.
2: Угу. Следующий звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
3: Алло.
2: Да-да-да.
3: Доброй ночи.
2: Здравствуйте. Николай, говорите громче, пожалуйста. Погромче, погромче, Николай.
3: К этическому аспекту программы «Дорожный патруль».
2: Угу.
3: Вот, до меня звонила, по-моему, Ку-Ку, как она называлась.
2: Да.
3: Было такое вот про издернутые штаны. Про...
2: Николай, громче, пожалуйста. Не засыпайте, громче, к трубочке ближе. Плохо слышно.
3: А, хорошо,
2: вот,
3: хорошо.
2: Вот видите, можете же.
3: Мне кажется, она все-таки не до конца раскрыла вопрос свой, что она хотела задать.
2: Ну, давайте вы дополните, пожалуйста.
3: Вот. Ну, понятно, там это штаны снимают криминалисты, это их работа. Вот, измерить температуру тела там, то другое. Ну, зачем показывать все-таки?
2: Спасибо. Ну, по-моему, тоже мы уже неоднократно, да, вот отвечали на это. Хотя показывают, действительно показывают. Это и мы наблюдали со Стасом неоднократно. То есть такое есть. Да есть, Светлана, есть. Показывают и очень часто. И в дорожном патруле вот эти вот штаны сняты. Я, например, не считаю ничего там плохого, просто нужно какую-то поправку было в начале.
1: Я не знаю, зачем показывать что? Вообще зачем это показывать?
2: Ну, про штаны,
1: тот, кто
2: все, штаны
1: не
2: все.
1: Хочет ничего знать, тот может не смотреть.
4: Нет, ну, конечно, тут надо выступить против того, чтобы это показывали в программе «Утренняя звезда». Вот это, конечно, уже никуда не годится.
2: Совершенно. И в других, кстати, вот выпусках информационных. Скажите, Светлана, вот, а если бы, например, вам поручили целиком и полностью сделать свою программу, посвященную вот этим же событиям, как бы вы ее назвали, как бы вы ее строили, и вообще, что бы вы сделали? Вот вам сказали, вы все, директор, другого пути у вас нет, вы вот целиком и полностью
1: заниматься. Ну, я пошла бы, наверное, по накатному пути.
2: Сказали бы нельзя, сказали бы что-нибудь свое.
1: Не представляю.
2: Ну, в ходе работы у вас какие-то возникают мысли? Вот, например, я бы сделала это по-другому.
1: Бывает. У меня, видимо, как бы вот педагогический талант не развился окончательно. В таких зачаточных формах существует. Мне все время хочется какую-то мораль вывести. А вместе с тем я понимаю, что это совершенно не нужно. Что все телезрители, они достаточно взрослые люди для того, чтобы сделать выводы сами. И констатации факта для определенных выводов достаточно.
2: Кстати, вот существует такая газета, по-моему, «Криминальная хроника». Одно время она тоже достаточно так бесстрастно сообщала всякие там вещи, а потом там появился какой-то человек, который вот именно стал делать выводы. Вот. И там, значит, одна треть заметки — это реальная суть, а, значит, две трети его выводы, причем это я ни в коем случае не в обиду, причем такие там выводы, что вот прям, честно говоря, хочется к нему прийти и с ним сделать происшествие какое-то, поскольку откровенный, с позволения сказать, человек идиот. То есть, поэтому вы совершенно правильно делаете, что не рисуете то, что люди думают и так. Хотя меня об этом никто не спрашивал вообще, зачем я что-то стал это говорить.
1: Я вам хочу
2: вспомнил
1: сказать,
2: что-то, да.
1: Что с этой недели начал выходить журнал «Дорожный патруль», в котором как бы у корреспондентов, в том числе и телевидения, есть возможность оторваться, изложив свою точку зрения на какое-то событие, описать его более подробно. И журнал этот ставит перед собой несколько иную цель, чем программа. То есть если программа просто констатирует факты, то журнал пытается помочь решить проблему человека в большом городе. Это касается не только Москвы, это большой город вообще, мегаполис. То есть экстремальные ситуации, которые подстерегают нас, жители этого большого города, на каждом углу. Мы живем в метрополии, и как бы экстремальные ситуации возникают. Помимо нашего желания, мы не можем прогнозировать то, что с нами произойдет завтра. И журнал призван помочь именно людям разобраться в том, как себя в сложной ситуации вести.
2: Вот, кстати, соответственно, этому такой вопрос. Как вы прокомментируете тот факт, что репетиции кануна бомбардировки, имеется в виду атомной бомбардировки,

0: Бомбардировки стало представление Жана Мишеля Жара на Воробьевых горах этой осенью. Подпись Бердяев. Вообще реально, я сам не хожу никогда на массовые мероприятия любые. Пусть даже там, например, выдают доллары, деньги или скульптурки. Хотя скульптурки я очень люблю. У меня повсюду стоят, вы видите, фарфоровые, китайские болванчики. Вот
1: красный гжель.
0: Да, гжель, кстати, шкатулки и прочее. Я никогда не посещаю. Но по рассказам очевидцев я знаю, что это было нечто ужасное. То есть, если это был бы не праздник, а какая-то чрезвычайная ситуация, то мне почему-то кажется, что все советы, там, пусть там в журнале «Дорожный патруль», там, да неважно в каком, они, в общем-то, практически их эффективность будет равна нулю, потому что огромные толпы народа, запоры в буквальном смысле на дорогах, вот эта давка и прочее. То есть практически это такой муравейник, как говорится, мегаполис в неуправляемом виде. Вот. То есть мне, опять же, не в обиду, но мне кажется, что как бы любое средство массовой информации, которое строится на том, как помочь людям в случае какой-то массовой чрезвычайной ситуации, это своего рода немножко, ну, не то, что как спекуляция, конечно, сильно сказано, а, естественно, люди будут покупать, читать. Это из серии воспоминаний там Коржакова, Ельцина и так далее. Понимаете? То есть нечто, на самом деле, не представляющее особой ценности вот, физической.
2: Ну, во-первых, я вам хочу сказать, что рекомендации о том, как вести себя в толпе, тем более в толпе, охваченной паникой, они не лишены практического смысла, потому что если не растеряться, то и в этой ситуации можно выжить. Это касается, наверное, не только к журналу «Дорожный патруль», но ко многим пособиям по выживанию в экстремальных ситуациях. А да. Пока что «Дорожный патруль» я не имела в виду отнюдь атомную бомбардировку, а в частности «Дорожный патруль» затрагивает такие проблемы, как пожар в вашей квартире, или там протекший кран, или вас затопили соседи, или ваш автомобиль повредили. То есть даже не заходя так далеко, а призван помочь людям и в элементарных бытовых ситуациях, которые могут произойти. Что же касается представления Жана Мишеля Жара, я на нем не была, но в день празднования юбилея нашего славного города я находилась в центре, потому что у меня 10-летний сын, и ему хотелось посмотреть. Ну, я вам хочу сказать, что если во время атомной бомбардировки народ себя будет вести так, то можно считать, что у нас самый благожелательный народ в мире. Потому что отнеслись и ко мне, и к моему сыну. И вообще друг к другу народ относился удивительно доброжелательно. Нет, я такого даже не видел на улице.
0: Было бы странно, если бы, конечно, кого-то потоптали так вот, или там ни с того ни с сего возник какой-то конфликт. Наверняка они где-то были. Вот. Но, с другой стороны, тут можно представить не обязательно атомная бомбардировка, а просто где-то что-то в этой толпе, к примеру, взорвалось. Все. То есть сразу настроение толпы резко меняется. И, в общем-то, труба называется.
2: Ну, дай бог, чтобы это не произошло.
0: Ну, это да, это безусловно. Ну, давайте послушаем еще телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
3: Доброй ночи.
0: Здравствуйте.
3: Во-первых, мне комментарий.
0: Можно говорить погромче, пожалуйста, да.
3: Очень правильная речь Светлана. В отличие от предыдущего Геннадия, если не ошибаюсь, да? Геннадий и Светлав, как могут быть... Я думаю, что это другой журналист. Будь ведущими и будь журналистом, не умея склонять простые числительные. Это очень сильно.
0: Мало что я понял, но я понял, что я что-то неправильное, видимо, сказал. То есть в том смысле, что, судя по всему, в случае, если произойдет, конечно, что-то такое глобальное, то все построятся в колонны и пойдут в нужном направлении.
1: Видимо. Да, причем, видимо, те, кто будет неправильно произносить числительное, то есть неправильно рассчитываться на первый, второй, их поведут в отдельную колонну.
0: В отдельную колонну вправо она пойдет, да. Вот в туннельчик. Да. Да, ну, еще один телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста.
4: «Дорожный патруль», в общем-то, захватывающая передача. В 12 часов ночи ее смотришь с удовольствием, с большим.
2: Но вы можете смотреть ее еще 8 часов утра и 18 часов.
4: Да, я знаю, да.
0: А простите, пожалуйста, извините за нескромный вопрос. А вас не Ипполит зовут?
4: Ипполит?
0: Да. У вас просто голос похож на...
4: Нет, не Ипполит. Нет, действительно, это хорошая передача. С удовольствием ее, я вот, например, смотрю. Может, кому-то она не нравится, не знаю. Ну, вот я свое мнение высказываю. Но... Действительно, вот ставит вопрос, знаете, вот показывает. Я понимаю, что следователь проводит следственный эксперимент. Ну, ему надо расстегнуть, надо труп рассмотреть. Он его...
0: А что же вы так прицепились-то к штанам все? Вот извините. Ну,
4: да, я не цепляюсь к штанам.
2: Каждый раз застегивать штаны.
4: Не к этому. Я просто о другом хочу сказать. Вот, ну, это меня не шокирует особенно, вот так, как тех людей, которые вам звонили.
0: Суть вашего вопроса, если можно.
4: У меня не вопрос, просто я хочу сказать, что, ну, может быть, действительно, ну, просто надо подумать, вот, чтобы давать информацию, с одной стороны, с другой стороны, эта информация должна подтверждаться теми видеоматериалами, которые даются, и в то же время эти видеоматериалы не должны переходить в какую-то определенную грань, понимаете?
2: Я думаю, что мы стараемся, то, что не переходили определенную грань.
4: Но,
2: к сожалению, если у человека...
4: Я согласен с вами. Но,
0: вот видите,
4: но
0: как есть, вы нашли
4: консенсус.
0: Вы
4: на грани где-то балансируете вот сейчас. Вот. И вот те звонки, которые говорят, вот там штаны, вот это грань, понимаете? Вот вы на грани где-то. Может быть, надо немножко уйти от этого.
0: Спасибо. Но, с другой стороны, я видел аналогичную... программу в Праге, чешскую. Вот. Кстати, у нас тоже были такие опыты, я не помню, кто это проводил, какой-то телевизионный канал, когда идет с актерами разыгрывается постановка вот преступления, которое вот было, дескать, да? Вот. Вот у них это, ну, по крайней мере, вот полгода назад была единственная криминальная программа с ихними там Пшеченко, Разбученко, Дебаченко, «Станцуем на дискотеку». Вот, поэтому тут, в общем-то, конечно, виднее в данном случае режиссеру, видимо, программы.
2: Мне как-то хотелось бы закрыть уже тему штанов и сказать, что штаны... в программе «Дорожный патруль», во-первых, если уж речь идет о расстегнутых штанах, то ближних планов обычно нет, гениталии не демонстрируются, и мне кажется, что для криминальной программы этого достаточно. Потому что если мы даем на опознание обезображенный труп, то согласитесь, что мы не будем его гримировать перед тем, как показать, потому что важен результат. Важно, кстати, чтобы этого человека могли опознать его близкие, которые, может быть, не знают, где он находится.
0: Некоторые моменты, касаемые вот опознания, да, они каким-то образом, ну, даже немножко так смешные ощущения происходят, что, дескать, вот как-то, то есть, показывают что-то издалека и говорят всем, кто опознал этого человека, звонить туда-туда-то. Это первый момент, хотя именно это может быть да что угодно, вообще непонятно, что там лежит. Не потому, что он как-то сильно обезображен, а просто ракурс съемки какой-то нелепый. Это такое одно замечание. Второе замечание, что лично меня, например, всегда бесит, с позволения сказать, это сотрудники там, милиции подозревают этого человека в совершении ряда тяжких. Это практически говорится... В общем-то, всем. А вот нам вот сколько сегодня про штаны позвонило народу. Представляете, сколько на этого бедного парня, который, может, просто по дуре один раз что-то сделал, позвонят разных людей, которые его обвинят в целой куче преступлений.
2: Редкий случай, чтобы один раз человек по дуре что-то сделал, и сотрудники милиции заявили, что подозревают его в ряде аналогичных преступлений. Как правило, у них есть основания это утверждать. Вполне возможно, что у него найдены вещи не только с одного ограбления, но и с другого, в котором он не сознается. А люди, которые пострадали от его действий, по каким-то причинам не заявляют в милицию. И сотрудники милиции не могут возбудить уголовное дело, не имея заявления.
1: Но я бы хотел добавить и немного не согласиться со Светланой. Дело в том, что, как любая работа, работа в органах внутренних дел, она многогранно, полна, бурлива подчас. Но во всех ее проявлениях, как в любой другой работе, есть такой аспект, как оплата. Оплата напрямую зависит от результатов. И, естественно, есть еще отдельные случаи, когда нерадивый следователь, нерадивый сотрудник пытается какое-то преступление произвести в ряд серийных, естественно, какого-то преступника, грубо говоря, повесить на него 2-3 по час и 10 несуществующих дел. Ну, все мы, так сказать, живые люди, все прекрасно понимают, что гораздо проще сделать одну работу, а получить оплату за нее дважды или трижды. Поэтому не лишние напоминания о том, что подозревается в ряде... Действительно, ряд бывает одинаков. Вот. Разные преступления... похожие преступления могут совершаться как разными людьми, так и, собственно, одним и тем же. Поэтому все аспекты надо проверить. Тут, поэтому тут двоякая оценка этого может быть, как некоторая халатность работников внутренних дел, так и, собственно,
0: желание нарыть
1: профилактика. Профилактика.
0: Да, еще один момент, который приводит в некоторое недоумение наших вот радиослушателей, которые общаются с нами посредством пейджера. Еще раз напоминаю, 956-32-32, абонент 109-279. Вот тут человека по имени Артем приводят в ужас постоянно молоденькие женщины-следователи, которых вы показываете. Вот смысл в том, что как-то... Ну, да и у меня тоже нет особого доверия. Я всегда представляю себя с ужасом на месте задержанного, предположим. Но это может случиться с каждым. Мы, как вы вначале сказали, Светлана, без солнца все живем, переклинило, что-то случилось, и вот передо мной сидит, она там младше меня, во-первых, на порядок. Естественно, она знает юриспруденцию, но больше-то она ничего не знает, с позволения сказать, а я целиком завишу от нее. Может быть, каким-то образом, вот это, опять возвращаясь к штанам, гораздо опаснее покажет, чем штаны.
1: А может, и правильно,
2: что,
1: дескать.
2: Значит, не показывать.
1: Ну, просто не
2: показывать. Молодой следователь мужского пола у вас не вызывает таких?
0: Тоже вызывает. Тоже вызывает. Вызывает. Нужно показывать солидных таких. Желательно с бородой. Ну, то есть как-то вот эти съемки, чтобы у людей возникало такое отношение очень доверчивое к сотрудникам органов.
2: Программа «Дорожный патруль», она отражает объективную реальность. Я не думаю, что молодые женщины-следователи халатно относятся к своей работе. Как правило, они идут на нее сознательно, знают, чего хотят.
0: Но душу-то они не поймут.
2: Опыта. Ну, почему же они не поймут? Я думаю, что как раз они поймут и лучше.
0: Послушаем музыку. Напоминаю вам, что в гостях у нас Светлана Козина, корреспондент ежедневной телевизионной программы «Дорожный патруль» и главный эксперт аналитического отдела при МЧС РФ Станислав Рубенович Могущий. Вот на пейджер, его номер 956-32-32, абонент 109-279, пришло два логических сообщения, связанных между собой логически. Кто обучает в высших школах милиции? Думаю, бывшие советские милиционеры. Подпись «Вечер». Вячеслав. И, видать, уже просто Слава подписана. Милиционеров нужно выбирать из интеллигентных семей, неважно из какой социальной группы. Тогда, может быть, она, в смысле милиция, будет чище. Вот что вы на эту тему думаете, уважаемые гости? Я думаю, начать нужно, видимо, с вас, Светлана.
2: Я думаю об этом следующее. Идти в милицию... Выходцам из интеллигентных семей, по-моему, не возбраняется. Наоборот, в милиции остро ощущается нехватка квалифицированных кадров. Насколько я знаю, любое районное ОВД с удовольствием возьмет на работу молодого человека до 30 лет, отслужившего в армии из интеллигентной семьи. К сожалению, таких желающих не очень много. Я думаю, что в этом еще проблема состоит.
0: А вот вам же приходится по роду службы бывать в отделениях милиции тоже, да? Согласитесь, что место очень неприятное. Не потому даже, что оно ассоциируется с какими-то проблемами, да? Хотя это так, вот. А именно из-за своей архитектуры, как правило, какого-то жуткого цвета там. Ну,
2: да,
0: ну вы понимаете,
2: да,
0: то есть, о чем идет разговор, вы понимаете. Другое дело, там полицейские участки где-то в Лондоне, там вот реально мне пришлось наблюдать по ряду обстоятельств. Там наоборот, это выглядит, ну, с архитектурной точки зрения, во-первых, очень приемлемо, во-вторых, у людей ассоциативное ощущение этого места несколько другое, не как, как у нас говорят, ментовка, да, упаковка там или еще что-то, где грязно, плохо и где неприятности, а как наоборот такая вот панацея от всех бед, даже я бы сказал. Вот что вы на это скажете?
2: Ну, что я на это могу сказать? Остается позавидовать только. Да, к сожалению, все выглядит именно так. Ну, не думаю, чтобы именно работники милиции были в этом виноваты. Они делают, что могут, насколько я знаю, потому что им работать в этом здании, наверное, тоже не очень приятно. Но, к сожалению, материально-техническая база у них слабовата.
0: Многие вот мои коллеги и товарищи, опять же, после просмотра вашей программы, даже так шутят, говорят, не поймешь, где тут преступник, где тут, в общем-то, милиционер. То есть показывают того, кто задержан, и того, кто задержал, и лица у них совершенно одинаковые. Вот, то есть, единственное, у одного более хозяйская поза в данный момент, у другого она менее хозяйская. Складывается ощущение такое, что они все друг друга давно знают, созваниваются и соседи, и друзья, а сажают только тех, кто мешает каким-то, в общем, скажем так, противозаконным действиям группировки. Ну, как бы на откуп, дескать, своего рода взятка людьми. Например, там такой-то, такой-то уже он что-то там не дорабатывает, надо его сдать, чтобы у милиции была отчетность. Это не мой вывод, это просто так думают многие из окружающих меня людей.
2: Ну что ж, если люди так думают, значит, у них, может быть, есть некоторые основания так думать.
0: А у вас? Я же сейчас хочу узнать ваше мнение, а не оценку мнения этих людей.
2: Мое мнение такое, что и среди преступников, к сожалению, много выходцев из так называемых интеллигентных семей, хотя их у нас не так много, потому что что такое интеллигент, у нас в последнее время стало понятие расплывчатое достаточно. Интеллигентом часто называют просто человека из семьи, где представители старшего поколения получили высшее образование. К сожалению, высшее образование – это еще не синоним интеллигентности.
0: Я просто даже слышал такую вещь в троллейбусе. Я вчера ехал, вот, и, ну, стоит, значит, женщина, дескать, вот, хочет там выходить. Сзади подходит, значит, какой-то юноша, и у нее спрашивает: простите, пожалуйста, женщина, вы выходите на следующей остановке? Она так: да, выхожу. А я рядом стою, и две бабушки, стоящие на задней площадке, одна рыбу везла, кстати, такая, с хвостом, со здоровым, может, она сейчас нас слышит. Привет, бабушка с рыбой, которая ехала в троллейбусе. Да, так вот, она так: ой, какой интеллигентный молодой человек. То есть определение интеллигентности уже вот созрело. Если бы он спросил: слышь, ты, коза, там, вылазишь на следующий, там, вот, то это прошло бы нормально, да?
2: К сожалению, это символизирует деградацию нашего общества. Когда интеллигентно называется человек, который просто способен вежливо обратиться к прохожим в троллейбусе, это, конечно, очень печально. А что касается сотрудников милиции, то, во всяком случае, среди сотрудников уголовного розыска в последнее время я встречаю очень много не глупых, а явно неплохо образованных молодых людей.
0: А вот, да.
2: Может быть, это, так сказать, элита наших органов внутренних дел, но, тем не менее, это так.
1: Ну, я как эксперт еще хотел бы добавить, что действительно молодые интеллигентные люди начинают появляться в органах внутренних дел. И прежде всего это связано с тем, что, несмотря на заверения самих работников о плохом финансовом состоянии и плохой материально-технической базе, на самом деле реальные доходы сотрудника внутренних дел, они достаточно высоки.
0: Это безусловно. Это безусловно, это уже не секрет. То есть это совершенный факт. Вот хотелось бы уяснить, Светлана Владимировна, один момент, который проскочил недавно в одном из сюжетов вашей программы. Вот у нас до чего радиослушатели внимательны. Без подписи, к сожалению, сообщение. В общем, было, я понял, о чем идет речь, потому что тоже его смотрел дедушка. Значит, во время попойки приревновал, значит, свою какую-то племянницу к своему какому-то родственнику. Понимаете, о чем я говорю, да? Такой дедушка.
2: Гостю, да.
0: Да, гостю. И, в общем, гостю там то ли череп...
2: Внучку тоже. Он приревновал.
0: Внучку, да. И, в общем, повредил гостю тушку.
2: Ну, я думаю, что это удивило не только наших телезрителей, но и самих сотрудников дорожного патруля. Я видела корреспондентский лист нашего корреспондента, где после этого сообщения стоял большой знак вопроса. То есть, видимо, его тоже удивило, почему дедушку приревновал...
0: Дескать, ничего не понимаю.
2: Да, внучку, именно внучку приревновал гостю, а не, скажем, бабушку. Ну, вот такой вот дедушка, видимо.
0: Он там объяснил, что они там заперлись в этой самой в комнате и смотрели кино, и смеялись, и вроде... Нет, была бабушка, бабушка
2: была,
0: пыталась
2: была.
0: Сокрыть
2: они
0: преступление.
2: С внучкой выпили вина утром.
0: А сколько внучке лет было?
2: Ну, вы знаете, я так поняла, что не 13.
0: и венца уже. Ну, нормально, красное вино для печени ребенка 13
2: лет. Я думаю, что не 13. Я думаю, что совершеннолетний его.
0: Постарше, да. А, так вот, там милиционер, который проводил дознание, сказал такую фразу. Я с ним поговорил культурно, учитывая его возраст подозреваемого, как бы. Вот. Исходя из всего, возникает сомнение, что если не делать скидку на возраст и убрать слово «культурно», то общение представителей власти с подозреваемыми, то есть понятие «презумпция», простите, невиновности, она только на листе осталась. То есть он бы, видимо, начал бы его трясти за шкибон, бить своей большой резиновой палкой, не поймите вульгарно, там, по надпочечным, по ушным и так далее. Вот вы-то, при вас они, наверное, тоже такие вежливые все-таки, как камеру видят. А ведь не секрет, каким образом обходится с подозреваемыми в отделениях милиции.
2: Если человек не оказывает сопротивления, ну, на самом деле бывают, наверное, такие случаи. Что же скрывать, бывают. И в органах внутренних дел работают разные люди.
1: Да, вот яркая иллюстрация этого, собственно, факта является такой, тот незабвенный случай, когда мне на экспертизу привезли, как было в ведомости написано, тело. Mm-hmm. Вот. При попытке вскрытия мы обнаружили, что человек жив. Mm-hmm. Вот. И тут как бы встал вопрос у моих подчиненных.
0: Аппарат уже был, чего? Извините,
1: аппарат. Вот в том-то и дело, что в момент, и тут же связались со мной, и встал вопрос о том, как же подходить, оказывать первую помощь, либо же начинать вскрытие. Ну, я хочу сказать, что гуманность, конечно, взяла верх.
0: Вскрыли.
1: Трактуйте это.
0: Ну, понятно.
1: Как вам?
0: А скажите, пожалуйста, Светлана Владимировна, а много ли вот за вот именно в вашем опыте, за время вашей работы в программе «Дорожный патруль» преступлений, совершенных милицией именно? Вот я почему-то не видел сюжетов. У меня, например, складывается ощущение такое, то есть они, безусловно, существуют, но у меня есть ощущение, что все это каким-то образом все-таки как-то, дабы не выносить ссор из избы, заминается, дескать, все-таки хочется сделать милицию безгрешной, или, по крайней мере, провести очень резкую черту между, значит, хорошим милиционером и плохим. То есть, если он уж совсем плохой, мы о нем скажем, плюс добавим еще, плюс подвесим, все, конченая у него фамилия отныне, да? То есть, тоже на откуп. На самом деле же, вот, идет такая картинка, если посмотреть милицию. Очень узенькая слева светлая полосочка, посередине здоровая серая полосища, что вот на штанах Стасика. А справа такая же, вот, может быть, чуть-чуть пошире, конечно, белый, так разика в 4. Черная полоса, то есть вот это реально, на мой взгляд, картинка правоохранительных органов сейчас. Насколько, на ваш взгляд, объективно вот вы сами отражаете происходящее?
2: В той мере, в какой нам доступна информация, мы стараемся отражать ее объективно. Но мы имеем доступ тоже не ко всей информации. Существуют такие понятия, как следственная тайна и так далее. И поэтому, если сотрудники милиции не захотят допустить программу к съемкам, то, конечно, они не допустят.
0: А вот приходилось ли вам лично каким-то образом выцеплять какого-то человека из рук, скажем, разгневанных милиционеров, участвовать в каком-то конфликте гражданина и милиции, где заведомо, в общем-то, милиция превышала свои полномочия, вам так показалось, вы там сказали, дескать, пап, ну ты пап, там пап, ты поосторожней, пап, там.
2: Нет, в качестве корреспондента не приходилось.
0: Ага, значит, было другое качество. Я внимательно слушаю.
2: Я живу в районе Таганки. Я не знаю, какое распоряжение существует на этот счет. Я не поинтересовалась. Но у нас тут на Таганской улице очень часто стоит машина, с которой приезжие из Орла и из Ярославля торгуют картошкой. Торгуют они по 2000 килограмм. Естественно, это устраивает всех окрестных жителей. Ну, у меня создалось впечатление, что на какое-то время это стало основной проблемой органов внутренних дел в Таганском районе.
1: Безусловно.
2: Потому что рядом с машиной постоянно дежурили два человека, которого бедного дедушку третировали, пытались отвезти в отделение, несмотря на возмущенные вопли прохожих. Ну, и я вмешалась тоже в эту ситуацию с чисто такой непрофессиональной точки зрения. Мне кажется, что милиция могла бы себе найти в данном случае заботы и поважнее.
0: Вам не пришлось размахивать служебным удостоверением в общении с ними? Вообще, как часто помогает ваше удостоверение вам вот в жизни, в обычной?
2: Я ни разу не пыталась использовать удостоверение в личной жизни.
0: Надеюсь, что вам никогда и не пригодится.
1: А я пытался неоднократно использовать свое служебное удостоверение. В частности, когда...
0: Вот, я знаю, для входа в бассейн.
1: Да, вышеупомянутый концерт Жерара Депардье был в Москве.
0: Да.
1: Вот, я воспользовался тем и прошел, собственно, в правительственную ложу. Ложу,
0: да. Я видел вас потом в репортаже. Вы сидели,
1: да, я думаю, сидел по левую руку от мэра.
0: Говорю, да, я был очень удивлен. Ну что же, прервемся буквально на пару минут, затем продолжим. Напоминаю вам, что вы слушаете «Эхо Москвы», и в гостях у программы «Монморанси» Светлана Козина, корреспондент телевизионной программы «Дорожный патруль», единственная женщина-корреспондент в этой программе на сегодняшний день, и Станислав Рубенович Могущий, главный эксперт аналитического отдела при МЧС Российской Федерации. По телефону 203-19-22 мы слушаем ваши вопросы в прямом эфире. Также можете присылать их на пейджер 956-32-32, затем ваше сообщение для абонента 109-279. И я предлагаю узнать, что же хотят спросить у вас, уважаемые гости, жители этого дивного города. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны внимания к вам. Алло, алло, говорите громче, пожалуйста.
5: Алло, меня слышно?
0: Очень плохо.
5: Сергей Павлович.
0: Да, да.
5: У меня есть два вопроса. Вопрос первый. Алло.
0: Да. Еще громче, еще громче.
5: Программа. А насколько заранее готовится сам материал и тема программы? Насколько я себе представляю...
0: Вы знаете, плохо слышно. Давайте вот лучше сразу второй вопрос, потому что то, что вы себе представляете, мы вообще не поймем сейчас.
5: Хорошо.
0: Да.
5: Все невозможно заранее подготовить материал.
0: Угу. Да. Какой материал? Какой?
5: Попроще, давайте, да.
0: Угу, понятно, спасибо. Очень плохо слышно. Я постараюсь перевести что-то, насколько я понял. Я думаю, мы втроем домыслим. Первый вопрос, насколько заранее планируется это все. Вот, и второй, нельзя ли планировать материал попроще? Ну, мне так показалось, там прозвучало.
2: Какую программу, я не поняла?
0: Я тоже не понял.
2: Дорожный патруль или ваша программа?
0: Нет, ну, естественно, ваша, наверное. У нас-то планируется все за месяца два.
1: И вывешивается.
0: Генриеттой Варфоломеевной Шер с куратором нашей программы. График, вы видите, у вас вот за спиной висит. Вот, кстати, там моя макраме, я вышивал.
2: Что касается программы «Дорожный патруль», то, конечно, мы планируем только эфирное время. Потому что, как вы понимаете, мы не планируем заранее преступления или дорожно-транспортные происшествия, которые могут произойти за эти сутки.
0: Да, совершенно. Это раньше было, это я вот нашим радиослушателям поясню. То есть, действительно, изначально, где-то первые, по-моему, полгода, «Дорожный патруль» существовал реально как театральная постановка. Арендовалось помещение, играли актеры постоянно. Вот затем, то есть, «Дорожный патруль» пошел от обратного. Если обычно сперва совершается преступление, потом на эту тему снимается телевизионная постановка, то тут все было по-другому. Сперва это был как сериал, затем мы стали... Почему бы кому-то пришла в голову мысль... снять нам вне павильона. Поехали. Оп, тут два автомобиля.
2: Я боюсь, что сейчас время уже 9:04. Многим вашим радиослушателям, наверное, уже изменяет чувство юмора. Ваши слова могут быть восприняты всерьез.
0: А, это совершенно серьезно, что такое было.
2: Да, серьезно.
0: Но вы же не так давно работаете в «Дорожном патруле».
2: Я представляю себе ситуацию.
0: Очень многие, кстати, работники правоохранительных органов гордятся дружбой с «Дорожным патрулем», особенно муниципальная милиция. Вот прям так, мы вот как бы с «Дорожным патрулем» дружим. С другой стороны, вы вот как-то сказали, что иногда вам не дают разрешения на съемки. Это что, попадается какой-то сердитый милиционер не в духе? Вот бывает такое, что вроде вот сам милиционер сердит и говорит, ой, да ну вас, да идите, ну не мешайте.
2: Бывает.
0: То есть ему все равно, там, хоть Ельцин приедет, хоть «Дорожный патруль», то есть он просто там...
2: Я не знаю, как насчет Ельцина, но насчет «Дорожного патруля» бывает.
0: Угу. Еще один телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста.
6: Алло.
0: Вот это я понимаю, чистый...
6: Доброй ночи, здравствуйте. Еще раз. Это Николай снова.
0: А, здравствуйте.
6: Мы уже здоровались, я по тому же вопросу. Светлана сегодня рассказывала о том, как они делают интервью, то есть сначала с героями их репортажей. То есть сначала существует какая-то договоренность, как правило, с нарушителями. Ну, там, я понимаю, если пьяный водитель, то через стекло его снимают, его действительно не жалко, тут я согласен. Но мертвые.
0: Спасибо.
6: Они что, уже выпадают из человеческой этики?
0: Спасибо за звонок.
2: А в чем нарушение этики в программе, вы видите, когда показывают мертвых?
0: Ну, я уже вывел звонок. Нет, ну, одно дело, когда там ситуация с принцессой вот была, когда она еще была жива, они фотографировали, не вытаскивали. Логично. Вот. Тут как-то один момент. Здесь, в общем-то, криминальная хроника, вернее, ну, мне так кажется, ее методы, ее изготовления, методы работы над ней включают в себя именно вот...
1: Показания результатов.
0: Да,
2: поэтому... Я думаю, что тут можно говорить о том, существует вообще этот жанр права на существование или нет. А если он существует, он включает в себя все эти моменты.
1: В конце концов, мне как эксперту хочется сказать радиослушателю, что уж если ему так не хочется смотреть на мертвые тела, пусть посещает не кладбище, а крематорий тут, собственно.
0: Да, да, почему бы нет? Вопрос,
2: человек убит, да. И как бы, может быть, в этом есть и назидательный смысл какой-то, понимаете?
0: Мало кому хочется оказаться на этом месте. Мало. Особенно вот сейчас по зиме, когда показывают некоторые кадры, вот когда они лежат вот в грязи, то есть тут ты ноги боишься промочить. Осторожнее надо, уважаемые, передвижаться, тушки свои как-то самоэкономить. И, во-первых, свои тушки экономить, а во-вторых, тушки тех, кто едет тоже на автомобиле. Потому что порой бывало, вот едешь на троллейбусе, я же работал водителем троллейбуса лет 5, а он бежит прямо вот здесь, хоть усы отрывай, просто вот прям бежит и все. То есть, ладно, он дурак, его тушка ему не нужна, а я-то почему должен это самое протирать?
2: Что касается этики, то этика существует определенно. Во-первых, если это неопознанное тело, то его необходимо просто показать, потому что родственники, еще раз я уже говорила об этом, могут его разыскивать. И вполне возможно, что это единственный шанс для них обнаружить пропавшего члена своей семьи. А что же касается других ситуаций, то, допустим, вот, наверное, для кого не секрет уже, что в Москве маньяк орудует уже вторую неделю, который убивает молодых женщин. Несколько случаев было в районе Лосиного острова и так далее. Но наши бригады выезжали туда, и если тело опознано и рядом находятся родственники, разумеется, съемка не производится.
0: Насчет маньяка я, например, ничего не знал. Да.
1: Но я еще хотел бы заметить, что к вопросу об этике. Подчас за то, что показывают труп в программе «Дорожный патруль» или в аналогичных, как там «Утренняя звезда», некоторые люди получают большие деньги, то есть имеется в виду киллеры, поскольку подтверждением работы киллера является показание трупа по телевидению.
0: Я, кстати, сейчас,
1: мы
0: извините,
1: прорабатываем вот в Министерстве по чрезвычайным ситуациям сейчас вариант, каким-то образом поставить это дело на коммерческую основу.
0: Правильно, правильно. Я вот сейчас подумал, что Лосиный
2: остров... Я оставлю это сообщение без комментариев, если можно.
0: Ладно? Да, конечно. А я сейчас подумал о Лосином острове, что это вот недалече от мест, где мне приходится летом собирать грибы и вообще отдыхать. Я думаю, до лета будет отлов произведен вот этого персонажа. А скажите, пожалуйста, Светлана, вот очень много вообще, ну, в различных программах таких вот, которые говорят о криминальной хронике и так далее, происходят такие вот вещи, типа пропал, ушел из дома, там не вернулся. Вот, как правило, дальнейшая судьба этих людей, как часто их находят, куда они деваются, потому что все время ищут. А вот о том, что их нашли, ничего не говорится. Вот у вас, кстати, наверное, первая программа, в которой каким-то образом можно проследить нить какого-то преступления. То есть, например, вот он в одной программе там что-то сделал, в другой программе вот там на прошлой неделе было сделано то-то, оперативники вышли по следам, поймали и показывают уже парня. Уже он там на капоте, скажем, лежит и так далее. Вот. Но ничего не известно, что происходит вот именно с пропавшими.
2: Бывают случаи, что находят, бывает, что это довольно в плачевном состоянии их находят, но показываем, потому что надеемся на благоприятный исход.
1: Ну, это вообще необходимо делать, поскольку информировать телезрителей о количестве пропавших на душу населения — это одна из основных задач телевидения, поскольку то огромное количество пропадающих без вести людей, на мой взгляд, ну, можно назвать критическим. То есть еще пара-другая тысячи, можно считать каждого вторым пропавшим.
0: Нет, в общем, действительно, тут я даже вопрос это задал не к тому, что вот как часто находят или что-то, а результат, почему они исчезают, становятся ли они жертвами какого-то преступления или несчастного случая, или как-то сами, бывает, заблуждаются. Вот он ушел, заблудился, и все, и там пропал. Потому что я помню, были слухи, например, что на бывшей выставке «Достижения народного хозяйства» почти все шашлыки вот сделаны из пропавших. Какие-то вообще варварские происходили слухи. Там люди перестали шашлыки на улице есть, питаться в общепите. Наверняка вы тоже помните об этом, об этих слухах. Вот каким-то образом нужно эту ситуацию, видимо, разъяснить.
2: Ну, результативность объявлений о пропаже... Может быть, она не очень высока, но тут даже если было бы 2%, это было бы уже хорошо. Вот так. А что касается того, куда они уходят и что с ними происходит, ну да, очень часто эти люди становятся жертвами преступлений или несчастных случаев.
0: Он просто ушел из дома, вот уходят не какие-то, как правило, там, крутые, серьезные коммерсанты. А
2: ну,
0: вот...
2: бывают печальные случаи. Человек, никому не сказав, уехал на дачу, документы с собой не взял, попал под электричку. Труп опознать невозможно.
1: Не, ну, еще большой процент.
2: Это, не, так сказать, достаточно да, ужасный,
1: ну,
2: несчастный,
1: ну,
2: случай.
1: Я бы хотел отметить большой процент так называемых людей-птиц, то есть которым свойственны сезонные миграции. Это часто связывают в прессе с какими-то отклонениями в течение шизофрении, то есть сезонные ее катаклизмы. Но мы, как современные аналитики, склоняемся все-таки больше к мысли того, что образ жизни этих людей соответствует зачастую образу жизни птиц перелетных. То есть этому человеку при наступлении каких-то климатических изменений свойственно перемещение на местности.
2: Весьма мучительное свойство, да?
1: Да.
2: Немногих,
1: да,
2: добровольных,
1: да,
2: есть.
1: Да. И дело в том, что по весне, как правило, они возвращаются. Ну, по осени, естественно.
0: А, то есть вы имеете в виду, что он ушел, где-то,
1: да,
0: там,
1: да,
0: потом вернулся. Бывает действительно такое, что человек пропадает на год где-то, потом возвращается, как бы ни в чем не бывало.
1: 1,5% это.
2: Бывает.
0: Реально, да? А конечно. Какие он дает объяснения своим родственникам, милиции? Ведь какие-то... Ну, я понимаю, что это все чистой воды фикции, что кто-то кого-то ищет. Естественно, никаких поисков нет, но, тем не менее, считается, что его ищут, значит, из бюджета идут деньги на эти поиски.
2: Я бы не сказала, что это фикция. Ищут,
0: а
2: конечно,
0: каким образом?
2: Ищут.
0: Ну, опросили соседи, видели, не видели, повесили, дали объявление. Вот,
2: разного рода бывают заявления о пропавших без вести. Одно дело, когда заявляют люди, что у них девочка 13 лет ушла из дома вчера и не вернулась. Другое дело, женщина заявляет, что от нее 4 года тому назад ушел муж и не вернулся.
0: Это уже подозрительно.
2: Это не подозрительно, это просто делается с целью уже как бы освободить жилплощадь, выписать человека. Согласитесь, что это разные вещи.
0: Я говорю,
2: это чистая формальность, когда она делает подобное заявление, но без этого просто нельзя начать процесс о расторжении брака, вопросе прописки и так далее.
1: Женщины бывают подчас коварны.
0: Коварны, да, ну так а вот все-таки вот он вернулся, да, после года странствий. Вот наверняка, вот вы сказали, что такие случаи бывают, его объяснения, ну какие-то как-то, что он говорит?
2: Я не сталкивалась с такими случаями, думаю, что это случаи бытовые достаточно.
0: Вопрос.
2: На уровне семейного конфликта.
0: Вопрос на наш пейджер пришел следующий. Сохранилась ли процедура прохождения по канату на перекрестке в дневное время при приеме на работу в ГАИ? И правда ли, что в ГАИ духов из молодых называют канатоходцами? Подпись Филипп Киркоров. Как подписано, так и читаю.
2: Ничего не могу об этом сказать. Это надо обратиться, наверное, к сотрудникам ГАИ.
0: То есть это, я думаю, что это какие-то, видимо, канаты натянутые вот над дорогой, вот на перекрестках, там непонятно какие коммуникации, их много, вот на Тверской улице я наблюдал какие-то странные штуки, силовые кабеля, видимо, они по ним должны как-то пройти. Ну что ж, нет, это действительно развивает ступни очень хорошо, поскольку ступни у милиционеров должны быть сильными. Есть хороший вопрос, но почему все время занят телефон, спрашивает нас Александр. Александр, дело в том, что, как вы уже, наверное, успели заметить, несколько человек, они вот звонят постоянно с одной и той же проблемой, естественно, поскольку у нас две линии, все это забито, так что мы тут ничего не можем поделать. Задайте ваш вопрос посредством пейджера. Светлана Владимировна, откуда получаете оперативную информацию? Вопрос, имеется ли официальное разрешение правоохранительных органов на использование средств спецсвязи? Владимир Николаевич, МВД России. Ну, так написано, можете почитать.
2: Я в качестве корреспондента выездной бригады получаю информацию от редактора по информации. А к редактору по информации она поступает, видимо, от сотрудников милиции, пожарной охраны, МЧС и от свидетелей происшествия.
0: А вот что касаемо разрешения на спецсвязь, тут еще вот был вопрос.
2: Я ничего не могу об этом сказать.
0: Скажите,
2: выездная бригада пользуется мобильным телефоном, связывается с базой.
0: Хотелось бы сказать, то есть, ну, не в целях рекламы, а это действительно оперативная достаточно работа. Вы пользуетесь московской сотовой связью, насколько я знаю.
2: Да.
0: Которая, в общем-то, только недавно открыла вот эти второй номер прямой, да, до того с ними нужно было связываться через восьмерку или чтобы позвонить с их мобильного через шестерку. Это не самое удобный, в общем-то, вариант для оперативной какой-то службы. Почему вам не связаться? Там же есть еще там GSM, еще какая-то вот эта... Нет, надо третью назвать, чтобы никто не был в обиде уже. Билайн. Вот их три. Московская сотовая, Билайн и GSM.
2: Ну,
0: с чем связан такой выбор?
2: Нас устраивает работа московской сотовой связи.
0: Ну, это как реклама проходит. А на самом деле же вот есть...
2: Ну, на самом деле устраивает на свежем воздухе, во всяком случае, не в закрытом помещении. Наверное, у нее есть некоторые преимущества.
0: Ага, я догадался, в чем дело. Телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны внимания к вам. Говорите, пожалуйста.
7: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
7: Светлана, скажите, пожалуйста, вот... Знаете ли вы про некую такую вот общественную организацию, которая называется «Союз родителей за авторитарно-теологическое образование»? Вот, значит, дело в том, что эта организация создана с двумя целями. Во-первых, запретить преподавание в школе, учение Дарвина, значит, о происхождении видов. И, значит, во-вторых, ввести в частных учебных заведениях, школьных, наподобие того, как это было в дореволюционных гимназиях, должность театрального надзирателя. То есть человек, который ходил бы по театрам и смотрел, чтобы, значит, вот учащиеся определенных гимназий и лицеев туда не ходили. Вот. Значит, все это так, к слову, но говорят, что эта организация применяет какие-то, в общем-то, не совсем законные методы в давлении на администрацию частных учебных заведений, ну, там, негосударственных гимназий, лицеев и так далее. Вот вы не могли бы прояснить этот вопрос?
0: Спасибо.
2: Я, к сожалению, ничего не знаю об этом.
0: А что скажет...
2: Ну, цель несколько странная мне представляется, особенно что касается театрального надзирателя. Я думаю, что при том, что показывают, например, по телевизору в ночное время по каналу НТВ,
0: да,
2: не идет сравнение ни с каким театром.
0: А мне нравится.
2: А проконтролировать, ну, понятно, но вам же не 10 лет.
0: Нет, на самом деле,
2: я
0: может
2: хочу
0: быть,
2: сказать,
0: да,
2: что
0: да,
2: проконтролировать, мне кажется, это невозможно, поэтому о какой цензуре в этой области говорить по меньшей мере странно в наше время.
1: Ну, я бы еще хотел к этому добавить, что действительно, дарвинизм в последнее время оспаривается многими. Вот. А что касается надзирателей, ну что же, возможно, если дети с молоду поймут, что такое надзиратель, в будущем это во многом поможет им избежать общения с реальным, а уже
0: дело в том, что еще и в гимназиях ранее были надзиратели классные, которые, в общем-то, соблюдали дисциплину. А как я наблюдал, когда детишки сидят в первом ряду театра, понимаете, и кидают в оркестровую яму фантики и жвачки, думая, что это большая урна. Куда это годится? Никуда это не годится. Пожалуйста, комментарии и предостережения по поводу данного маньяка, жительница Восточного округа. Ну, как бы нам не стоит, наверное, сеять самую панику, но тем не менее, если у вас как-то есть что сказать, Светлана Владимировна, то, пожалуйста, скажите.
2: Ну, какие могут быть рекомендации? Общего характера рекомендации. Не надо ходить поздно вечером в одиночку по улице. Желательно этого избегать. Лучше, конечно, В любом случае, в вечерней Москве, когда мы находимся, лучше, чтобы кто-то проводил вас домой.
1: Или сесть в автомобиль и попросить довести вас за энную сумму до ближайшего дома.
2: Тоже осторожность.
1: Безусловно.
0: Да. А, кстати, может быть, что-нибудь о специфике работы вот этого господина-маньяка? Какие-нибудь приметы там или еще что-то, мало ли, вдруг что-нибудь пригодится?
2: Нет примет.
0: А какой-то почерк, как говорится?
2: Ну, почерк достаточно своеобразный. Насколько я знаю, информация пока что не подтвержденная, но я так поняла, что он спарывает животы своим жертвам.
0: Что-то я такое слышал, по-моему, где-то.
2: Да, Джек-потрошитель, наверное.
0: Точно.
2: Ну, видимо, он тоже слышал.
1: Вот, кстати, тут можно подойти к такому интересному аспекту, как формирование действий преступника после увиденного им либо же кинофильма, либо же прочитанного произведения, mm-hmm. и формирование алгоритма его действий. Я бы хотел это осветить со своей стороны. Действительно, иногда происходят случаи, когда после просмотра какого-то фильма, снятого, как правило, за рубежом, поскольку все-таки отечественные фильмы, они более выдержаны в описании и в характере наносимых повреждений жертве, происходят такие случаи, когда увиденное на экране переносится в жизнь. Как с этим бороться?
0: Вот тут я, извините, Стас, немножко с вами не согласен. Дело в том, что какой-нибудь, скажем, фильм там «Зловещие мертвецы» или что-нибудь похожее, да, он, на мой взгляд, несет гораздо меньше агрессивного начала, чем тот же фильм «Чапаев».
1: Где так легко и галимо рубят
0: людям голову саблями в массовом масштабе, и, в общем-то, творится полный дебильный беспредел какой-то.
1: Но,
2: я думаю, что этот вопрос дискутируется давно в мировой литературе, в том числе среди любителей детективного жанра. Я думаю, немало найдется людей, которые так или иначе читали рассказы, которые обращаются к этой теме. Ну, что делать?
1: Мне кажется, надо отметить два аспекта в освещении этих фильмов. Вот как правильно Александр заметил, Чапаев, рубящий голову белогвардейцам безо всякого на то основания и с легкостью, с которой мы обычно тушим сигареты.
0: Или отрываем головку клевера, собственно.
1: Да. Производит не менее пагубное впечатление, но он действует на подсознание человека. То есть напрямую не указываем ему на то, как рубить и чем, и в какой последовательности. Он затрагивает лишь центр так называемого периферийного подсознания, в котором формируется образ врага в виде белогвардейца. А фильм с участием небезызвестного актера Сталлоне, он характерен тем, что в действиях героя описывается весь алгоритм совершаемого им действий, то есть показывается размах ножа, значит, захват его кистевой, вытаскивание из ножен и последующее вонзание. Тем самым здесь действует именно не на психогенный центр, а именно на соматический. То есть тем самым в организме вырабатывается рефлекс, который в последующем может при желании, конечно, человека быть отработан и применен с успехом.
0: Мне, кстати, кажется, что для достижения такого более полного успеха в формировании вот человека-убийцы и так далее, тут нужно каким-то образом совместить просмотр Чапаева и фильма Сталлоне. Плюс туда обязательно добавить парочку сериалов. Там можно «Санта-Барбару» или что-то из этой серии.
1: Да.
0: Поскольку настоящий, в общем-то, злодей, он должен быть сентиментальным.
2: Я думаю, что все-таки Чапаев тут ни при чем. Оставить надо военную тематику в этом случае в покое, потому что вопрос нашего слушателя был не по этому поводу несколько. Ну, и я бы хотела вернуться к теме, которую затронула слушательница по поводу мер превентивного характера, которые можно принять, чтобы себя обезопасить.
1: Можно посмотреть пару другую фильмов.
2: Я думаю, что следует принять во внимание то, что преступник, который совершает насилие, он, как правило, не рассматривает вас как личность. То есть, чем больше он вас почувствует личность, тем сложнее ему будет совершить преступление. Поэтому существуют рекомендации психологов на этот случай, что если уже вы оказались в такой экстремальной ситуации, постарайтесь с ним заговорить, назвать себя по имени, узнать его имя. То есть чем больше он будет с вами общаться, тем сложнее ему психологически будет перейти к насилию.
0: А вот вдруг в данный момент, вот он, например, нас слушает и тоже эти инструкции воспринимает и думает, если она со мной заговорит, я ей сразу и дам. Тоже ведь он же, наверное, парень тоже не глупый, хотя там неизвестно, но все-таки он способен воспринимать информацию.
2: Ну и что теперь вы предлагаете делать?
0: Нужно его пойти отловить.
1: Ну, я еще могу привести в подтверждение слов Светланы такой яркий случай, когда один из грабителей, вооружившись холодным оружием в виде финки, попытался совершить нападение на лектора Всероссийского общества знания. И женщина не растерялась и начала читать одну из своих популярных лекций. Тем самым она спасла не только жизнь, но и честь.
0: Правильно.
2: А что касается лектора, то я думаю, что все хорошо помнят фильм «Молчание ягнят». Там вот этот вопрос как раз достаточно подробно освещен.
0: Вопрос. Светлана, оснащены ли машины вашей службы автоматическим катапультированием в экстренных случаях нападения? Подпись Владислав.
2: Нет, не оснащены.
0: Это плохо.
2: Аэрбэк там есть, разумеется.
0: Угу. Еще вопрос. В 70-х, 80-х годах я был дружинником. Очень многих людей нам удалось спасти. Это были алкоголики, замерзающие зимой. Почему сейчас в Москве нет дружинников? Подпись Слава. Это на пейджер. Я все считываю с пейджера.
2: Во-первых, я не сказала бы, что в Москве нет дружинников. В Москве есть добровольные дружины, которые занимаются охраной порядка на определенных территориях. Это вопрос только гражданского самосознания жителей микрорайона. Потому что движение дружин, оно, если вы займетесь этим вопросом, наверняка вы найдете поддержку в своем территориальном управлении.
1: Ну, тут надо отметить,
2: а что касается алкоголиков, замерзающих в снегу, то на это есть патрульная служба, метод резвительный.
0: А скажите, вот, например, вы едете на выезд, да, ну, на какую-то съемку какого-то происшествия, и вдруг видите, что где-то справа на остановочке прикорнул кто-то. Явно вы останавливаетесь, оказываете им помощь, будете или проезжаете мимо со своим желтым проблесковым маячком.
2: Мы вообще...
0: Не дающего права приоритетного проезда.
2: А мы не ездим с маячком по улице.
0: А да, ага.
2: Да, только в крайних экстремальных ситуациях.
0: А я дальтоник.
2: Нет, вы не дальтоник. Еще мы снимаем подъезд и отъезд с маячком.
0: Вот,
1: подчас до 7 дублей доходит.
0: Так нет, ну что касается вот такого случая, например, случалось ли это и ваши действия?
2: Вы знаете, я не видела таких людей за время своей работы, то есть которым требовалась бы срочная помощь. Если бы требовалась, разумеется, мы бы ее оказали.
0: Нет, ну а так
2: то
0: вот,
2: есть если мы проезжаем мимо и видим, что кто-то нуждается в помощи, разумеется, мы стараемся принять какие-то меры.
0: Ну вот если он просто лежит вот на остановке, прям на лавочке и спит, а на улице мороз.
2: Ну такого пока не было, но, конечно же, разбудит.
1: Угу. На следующей неделе обещают сильное похолодание. Я думаю, вся дежурная бригада столкнется еще с этим грустным, конечно,
0: событием.
1: Безусловно, событием. А что касается добровольных народных дружин, я хотел бы немного вернуться к этому и добавить, что... Во времена 70-х, которые упомянул уважаемый Вячеслав, за дежурство, проведенное в ДНД, как это тогда называлось,
0: да, именно
1: вот,
0: так.
1: Давали отгул на работе.
0: Давали.
1: И это являлось немалой степени стимулом для успешной работы этих добровольных народных дружин. И более того, при задержании какого-либо преступника к этому одному отгулу добавляли еще и один, а подчас и два.
0: И даже наливали стакан Кагора.
1: Безусловно.
0: А нет, это донором. Прошу прощения, я все перепутал. А, кстати, вот тоже ведь была своя иерархия в то время в дружиннических всех этих отношениях. То есть были обычные дружинники, да? А был комсомольский оперативный отряд. Помните?
2: Помню.
0: Вот, то есть тоже. То есть нужно было туда специально попасть. Это было почетнее, считалось. Вот
1: я
0: так
1: с
0: вот
1: этого
0: так.
1: И начинал.
0: Безусловно. Все мы с этого начинали. Послушаем телефонный звонок 203-19-22. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
8: Здравствуйте.
0: Здравствуйте, уважаемый.
8: Сначала я вам хочу ответить. Меня зовут Леонид. На тот вопрос, который вы спросили у Светланы. Что отвечают люди, которых долго нет?
0: Угу.
8: У меня был случай такой, что год человека мы искали. Потом обнаружилось, что он проживает себе в другом районе Москвы. Мама просила его найти. Его полтора года искали, потом к нам его привезли. Он вполне спокойно сказал: я с матерью не могу жить. У нее тяжелый характер, она меня считает маленьким ребенком. А я взрослый человек, ему действительно было 35 лет. И я строю свою жизнь, как считаю нужным.
0: А позвонить он не мог, да?
8: Он не желал этого, потому что он боялся, что мать узнает, где он находится.
0: Понятно.
8: Единственное, что
0: понятно.
8: Полтора года мы его искали, полтора года было возбуждено уголовное дело по исчезновению без. И не больше, не меньше, как по признакам убийства.
0: А ну вы-то как-то с ним провели какую-то беседу или каким-то образом...
8: Почему? Его даже официально допросили, после чего дело было прекращено. А по поводу, кстати, этики, вот я тут могу высказать, потому что я достаточно долго ждал. По поводу этики, вот, Светлана, вас я ни разу не видел, вот, я дважды сталкивался с вашими...

0: Да, совершенно верно. Вот чем, кстати, Дурпатруль мне всегда и нравился, что он придет, что можно показать. Если говорит, что показывать ничего нельзя, машина разворачивается, едет дальше.
1: Да.
0: За что, кстати, вас надо поблагодарить. Поэтому вопрос об этике-то скорее к моим коллегам.
1: Спасибо.
0: В частности, к Дурпатрулю. А вот вы мне не скажете, вот операция все-таки будет хоть как-то в какой-то вариант. Потому что у меня, например, дом, вот Ленинский дом 57, он не подключен к ТВ-6. Я Дурпатруль вижу крайне редко. И то, когда нахожусь на дежурстве, у нас там есть 6-й канал. Дома я его посмотреть не могу.
1: Очень жаль. Спасибо. К сожалению, во многих районах Москвы такая ситуация, но мы никак не можем повлиять на нее.
2: Чтобы разбавить эту грустную нотку, предлагаю немножечко отвлечься на музыкальную паузу.

0: И я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня Светлана Козина, корреспондент ежедневной телевизионной программы «Дорожный патруль» и главный эксперт аналитического отдела при МЧС Российской Федерации Станислав Рубенович Могущий. По телефону 203-19-22 вы можете задавать нашим гостям ваши вопросы. Также мы общаемся с вами посредством пейджера, его номер 956-32-32. Ваше сообщение для абонента 109-279. И вот сообщения, которые пришли. Светлана, существует ли при вашей службе комната психологической разгрузки и адаптации перед выездом в сектор? В какой сектор, это сложно понять. Подпись Владислав.
1: Нет, у нас существует просто комната отдыха. И сама атмосфера коллектива дорожного патруля настолько доброжелательна, на редкость, что, в общем-то, психологическая разгрузка – это отдых на базе. Он заменяет пребывание, я думаю, в кабинете психиатрической помощи, психологической помощи. Угу. У нас достаточно здоровый коллектив, и, в общем-то, можно отдохнуть в гостиной.
2: А вот у нас в экспертном отделе существует комната психологической разгрузки. Но она в основном для тех аналитиков, которые безвылазно сидят в нашем здании, поскольку известно, что любой внешний фактор – это враг аналитического процесса, поэтому эти люди, они просто-напросто не выходят на улицу и получают информацию в самом ограниченном, необходимом для служебных надобностей объеме. А психологическая комната у нас заключается, она расположена на первом этаже нашего здания, представляет из себя бассейн с достаточно подогретой водой, приблизительно до 39 градусов.
0: Ну, вот. Там, я знаю, извините, что перебиваю, есть еще один вот бассейн без воды, потому что многие сотрудники ваши не умеют плавать.
2: Ну, там не то, чтобы нет совсем воды. Там есть вода, так, но чуть-чуть. Она на уровне порядка там 20-30 сантиметров.
0: Лодыжки.
2: Да.
0: Прикрывает. А у нас, кстати, на радиостанции тоже есть комната отдыха. Мы вам покажем ее обязательно. Там установлены чучелки директоров и диджеев с других радиостанций, в которые мы кидаем дротики, плюем, а также бьем их специальной палкой. У нас японская такая комната, просто проводится эксперимент. А как вы относитесь к распоряжению Лужкова расставить на дверях подъездов кодовые замки от бомжей? Многие проводят там канатные дороги бесплатно. Подпись Владислав Третьяк. Что вы скажете на это? Насколько это гуманно по отношению к малоимущим слоям населения и даже к людям, лишенным жилища?
1: Я не совсем поняла замечание насчет канатной дороги.
0: Ну, это, так скажем, и не важно.
1: Это не важно, да. А что касается закрытия подъездов, то я считаю, что это просто необходимо.
2: А я вот позволю себе не согласиться. Почему? Потому что пока мы не создадим какие-то условия для того, чтобы вот эти вот упомянутые радиослушателям бомжи посещали подъезды домов, подчас даже толком-то и не утепленные, пока мы не создадим для них какие-то места ночлега, довольно дешевого, а порой даже бесплатного, и не обеспечим их похлебкой, желательно

0: чесноком для профилактики инфлюенции. Вот. Вот. И тем самым, если мы это, наша уважаемая дума вот, городская, если это не обеспечит в своем новом созыве, то мы будем сталкиваться. А в свою очередь, если ночлежки будут построены, то и необходимость в замках отпадет.
1: Я думаю, что одно другому не мешает. Ночлежки, конечно, должны быть построены, это большая проблема.
0: И похлебка обязательно. Обязательно
1: похлебка. И вообще помощь этим слоям населения, конечно, это для Москвы это один из наиболее важных вопросов.
0: Причем я бы тут подходил
1: дифференцированно. Но это ни в коей мере не противоречит тому, что двери подъездов должны быть закрыты, и чердаки тоже. Потому что на улице зима, а бомжи, как известно, не обременяют себя ответственностью за окружающих, жгут костры и так далее.
2: Готовят пищу, кстати,
1: да.
2: Постоянно. Никогда не стану работать в криминальных структурах, а поскольку у вашей гости слишком строгий голос. Это специфика работы или характера? Подпись Зинаида В. Вот. Ну, кстати, надо сразу сказать, что вроде вы-то, Светлана, не в криминальной структуре. Так близко, рядышком где-то, но не совсем в криминальной. Это криминальная хроника называется все.
1: А потом, что значит строгий голос?
2: Строгий
1: нормальный
2: голос.
1: Ну,
2: Зинаида
1: голос?
2: Пишет, не я же, вот можете почитать. Спрашивает специфика.
1: Я бы хотела услышать голос Зинаиды.
2: Зинаида, позвоните нам 203-19-22. А мы сейчас посмотрим еще сообщение. Вот, пожалуйста, дорожный патруль, я считаю, нарушает статью ОПК РСФСР, предъявляя широкому кругу лиц для опознания задержанных, на которых часто не возбуждено дело. Вот, кстати, логично, его задержали по презумпции невиновности. Он, в общем-то, нельзя его вытаскивать за шкирку и показывать всему миру на опознание. Вполне возможно, что...
1: Я думаю, что этот вопрос, он в компетенции работников органов внутренних дел. И ответственность за это лежит на них, а не на программе «Дорожный патруль».
2: А вы лично как к этому относитесь? Насколько Григорий прав в своем соображении? С вашей точки зрения, с точки зрения Светланы Владимировны.
1: Но в тех случаях, когда показывают подозреваемого в программе «Дорожный патруль», как правило, у сотрудников милиции уже есть достаточно веские основания, и им не хватает, может быть, просто заявления от потерпевших. То есть, если человек появляется в программе «Дорожный патруль», то, скорее всего, вина его уже доказана.
0: Ну, я бы хотел пояснить,
2: доказанность вины
0: как эксперт,
2: это как раз,
0: да. Что любой показ подозреваемого должен сопровождаться подписью, что это именно подозреваемый.
1: Ну, так оно и происходит.
0: Да, поэтому Григорий, видимо,
2: стороны,
0: немного невнимательно.
2: С другой стороны, тоже как-то ведь спрашивают ли разрешение у подозреваемых на съемку.
1: Да.
2: А вот некоторые моменты были, когда они так лица прикрывают, очевидно, что они как-то... Или, может, они едят что-то. Ну, были случаи, они так типа... Да, то есть, значит, как-то вот он не хотел особо сниматься, его все равно показывают.
1: Но он же говорит что-то при этом.
2: Ну, а что ему, молчать и сидеть лицо прикрывать? Он говорит, я не буду говорить, уйдите от меня. Но это же реально наблюдалось.
1: Но это не значит, что человек...
2: А может, вина с работы. Может быть, он потеряет постоянное место работы из-за этого. Вина может быть доказана только судом.
1: Я думаю,
2: по
1: что
2: законодательству.
1: О постоянном месте работы в этом случае речь уже не идет.
2: Эх, все-таки, ну, по-моему, это как-то жестоко.
0: Я как эксперт все-таки позволю себе не совсем согласиться со словами Светланы. Это проблема многогранна. Дело в том, что нельзя обвинять дорожный патруль в какой-то некомпетентности или тем более в нарушении ОПК. Дорожный патруль показывает факты такими, как представляет его себе оператор, и так в том виде, в котором разрешают ему сотрудники внутренних дел. Поэтому я не думаю, что дорожный патруль в чем-то может быть обвинен. Скорее тут надо доглядывать за работниками МВД, которые санкционируют ту или иную съемку.
2: Ладно. логично, логично, с этим сложно не согласиться. Правда ли, что Москва разбита на криминальные районы с крышами, проснулась радиослушательница Татьяна в 1997 году на его исходе и прислала нам сообщение на пейджер 956-32-32, абонент 109-279. Вообще бытует мнение, что сейчас уже это даже прошло, что сейчас на отрасли все разбито. Прокомментируйте, пожалуйста, Светлана Владимировна, как специалист по крышам.
1: Я не специалист по крышам и, к сожалению, ничего не могу об этом сказать. Если бы я была членом какой-то криминальной группировки, наверное, я бы об этом была лучше информирована.
2: А вот скажите, женщина, ну я уже начал уже, дайте сходить.
0: Нет, сказать, я просто хотел сказать, что всю молодость я провел, собственно, на отделке крыш, и могу сказать, что в Москве 4 вида крыш, то есть битумная, вот, потом непосредственно гофр. Вот, но это в основном на современных каких-то предприятиях. Просто вы понимаете, молодость, она есть молодость, и мне приятно, что одна из радиослушательниц, тем более Татьяна, она все-таки знает о моем пути становления в этой жизни. Так вот, и последующие два крыши, это значит металлическая и, собственно говоря, шиферная.
2: Вот я прошу прощения, но опять от Григория пришло следующее сообщение. Уголовный кодекс РСФСР и Конституция, которая нарушается, тоже обязательно для исполнения всеми. При предъявлении на опознание существует процедура не менее 3 человек общего возраста, роста и так далее. Григорий.
1: Григорий, я не юрист, и поэтому юридические органы и решают этот вопрос. А я выполняю свою работу. А программа «Дорожный патруль» отражает работу органов внутренних дел, Министерства чрезвычайных ситуаций, пожарных и других правоохранительных органов и тех, кто следит за безопасностью, собственно говоря. Ну, поэтому давайте, да. Вопросы юридические, я думаю, вам лучше будет задать.
2: В дирекцию дорожного патруля.
1: Да, даже не в дирекцию дорожного патруля, а просто тем сотрудникам, которые за это отвечают.
2: Понятно. Давайте послушаем телефонный звонок.
1: Адвокаты там и так далее.
2: 203-19-22. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
3: Это, может быть, Зинаида, кстати, сейчас позвонит. Алло. Алло, Зиночка. Зиночка.
2: Нет, Зиночка что-то застеснялась. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания и уважения. Говорите, пожалуйста.
4: Здравствуйте, уважаемый.
5: У меня вот такой технический вопрос к вашей гости, конечно, который меня, значит, волнует, наверное, со дня создания дорожного патруля. Вот, допустим, вот произошло какое-то происшествие, и, значит, голос за кадром сообщает сведения об этом, а на картинке телевизора подъезжает машина дорожного патруля. И в связи с этим вопрос, как получается, что вот дяденька с камерой на месте происшествия раньше, чем вот эта машина? И то же самое, когда машина вот уезжает, тот же человек, значит, остается. Возникает такое странное чувство, что все подставка, или же по городу поселены люди с камерами, которые в нужный момент тут как тут.
1: А у вас предположений нет никаких на этот счет, как это можно сделать?
5: Не знаю.
1: Но это же телевизионная программа все-таки, понимаете? Не существует некоторые сложности. Разумеется, оператор едет в машине, а не бежит за ней с камерой.
3: А, кстати, вот оператор
5: и
3: у вас...
5: Второй вопрос, можно сразу?
3: Конечно.
5: Вот как часто сотрудники вашей программы заболевают все различными простудными заболеваниями?
3: Вот это интересный вопрос. Спасибо. Спасибо.
1: Вы знаете, как ни странно, не очень часто, видимо, потому что люди, когда находятся в экстремальных обстоятельствах, они, как подсказывает опыт мировой медицинский, болеют гораздо реже. А корреспонденты, операторы и водители дорожного патруля, они как бы все время в экстремальных ситуациях находятся, и, видимо, поэтому они закаленные.
2: А вот вы не за рулем находитесь автомобиль, с другой стороны, вроде при исполнении оператор тоже не водит автомобиль. Позволяете себе во время вот этой 12-часовой работы пропустить рюмочку другую, так, пивка, бутылочку, ну, там, джина с тоником, ну, на крайний случай, кампари там, нет? Никак.
1: Нет.
2: Вот вообще никак. Ну, вот не поверю. Вот прям не за 12 часов не рюмашки.
1: Да, ужасно. Ну вот представьте себе, что так.
2: Какой кошмар. Еще один звонок, а затем ненадолго прервемся. и продолжим нашу беседу. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы полны внимания к вам.
4: Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
4: Вопрос только будет сначала к «Эху Москвы», что они установили многоканальный телефон до Вастурдена до Звенницы. А к дорожному патрулю такой вопрос. Знаете, есть в метро... Алло.
2: Да-да-да.
4: Значит, в метро там написано, чем, говорит, реклама от скуки читать, лучше, говорит, бонзы на деньги играть. Так вот лучше, чем эту рекламу по телевизору показывать, лучше увеличите количество минут дорожного патруля.
2: О, ну это же вы считаете, желаете Москве несчастья тем самым.
4: Нет, не надо. Вот эта дебильная реклама, она уже всем надоела. Лучше дело показывать.
1: Согласна с вами. Я считаю тоже, что... Конечно, и все сотрудники дорожного патруля, разумеется, хотят, чтобы у нас было больше эфирного времени, но возможности ограничены.
2: Кстати, я помню, что раньше, очень давно, в дорожном патруле тоже бытовала реклама определенная.
0: Вот. Да и сейчас почаще.
2: А сейчас, по-моему, нет. Или есть. Я что-то не следил.
1: Реклама канала ТВ-6 идет в начале программы.
2: То есть, на порошке стиральные, там никаких вот таких нет. Извините, пожалуйста, вот, Светлана Владимировна, просто был вопрос, я сейчас вспомнил, от Наташи, от нашей радиослушательницы, каким стиральным порошком пользуется Светлана Владимировна Козина? Не в качестве рекламы, это, естественно, просто вот такой вопрос, простой бытовой вопрос.
1: Ну, какой увижу, тут и куплю.
2: И мы продолжаем общаться с нашими гостями. Вот пришло сообщение следующего свойства. Видимо, вопрос к Светлане Владимировне. Какими духами предпочитаете пользоваться жители дома 302 БИС, квартира 50?
1: Я так понимаю, это Азазелла лично решила задать вопрос. Я предпочитаю ЖЛЗ, но денег мне на них не всегда хватает. Ага, поэтому есть... голубой кураж я еще использую.
2: Это такое название, да, духов?
1: Это туалетная вода.
2: Прошу прощения, я просто в парфюмерных делах не сильно разбираюсь. А вот скажите, вы же, будучи на месте происшествия какого-то, наверняка тоже чуете ароматы, исходящие от определенных людей, ездящих в автомобиле, да, вот там в дорогом. Вот наиболее часто встречающийся, на ваш взгляд, запах парфюмерный во время вот вашей работы?
1: Редко, к сожалению, на работе среди участников происшествия мне приходится сталкиваться с людьми, от которых исходит парфюмерный запах.
0: А мне часто очень приходится. Я же объясняю это тем, что мои подчиненные говорят так, что предварительная обработка лизолом, собственно, трупов, она естественна. Но дело в том, что запах отнюдь не лизольный. Видимо, после смерти человек излучает какие-то специфические запахи, причем окраска этих запахов одинакова как у мужчин, так, собственно, и у женщин.
1: Особенно через неделю.
2: Да, вот вопрос пришел. Я заранее прошу прощения, Светлана, может, он покажется вам не тактичным, но человек спросил, я думаю, что, в общем-то, вы, сейчас прошу прощения, вы так здорово научились показывать разного рода смертоубийства, не сказывается ли это на ваших интимных отношениях? Аркадий, подпись.
1: Нет, не сказывается.
2: Хороший ответ, достойный. Вот еще только что пришло сообщение. Не есть ли ваша программа логическим продолжением передачи 600 секунд? И почему отсутствует ведущий, как конкретное физическое лицо на экране? Кстати, мы в самом начале затрагивали эту тему. Отсутствие лица. И только там ведет рука с микрофоном.
1: Стиль программы просто это объективная констатация фактов. А присутствие ведущего уже подразумевает какую-то интерпретацию. Хотя голос за кадром тоже... конечно, не лишен эмоциональной краски, но, тем не менее, целью своей программы ставят все-таки бесстрастное изложение фактов.
2: Знаете, кстати, был одно время там человек, который за кадром читал. По-моему, у него лучше всех получалось, я не хочу обидеть тех, кто сейчас это делает. Он потом вроде бы открывал какую-то свою программу, посвященную вот тоже криминальным всяким событиям. Я, к сожалению, не помню, как его зовут, такой черные волосы у него.
1: Не знаю, я тогда еще не работала, наверное.
2: А, ну, так и непонятно, что стало с его программой.
1: Ну, это можно узнать и потом рассказать об этом.
2: Да, вот еще пришла в голову нашей радиослушательнице Елене такая мысль. Ну, в общем, тоже я поясню, тут спутанно достаточно вопрос, но, видимо, смысл в следующем. Не появится ли в Москве у кого-нибудь или вообще в стране, да, маниакального желания стать хотя бы один раз действительно героем программы «Дорожный патруль» и ради этого совершить какое-то преступление, быть застигнутым прямо на месте врасплох? То есть не было ли у вас опасения за счет популярности вашей программы как бы спровоцировать какого-то человека на преступление?
1: Ну, видимо, для того, чтобы разрядить психологическое напряжение, которое может возникнуть у телезрителей, существуют там альтернативные программы, типа там «Знак качества» на ТВ-6. То есть, если есть желание покрасоваться на экране, это может сделать любой желающий.
2: То есть, могу я прийти?
1: Конечно.
2: Спасибо, я воспользуюсь приглашением. Спасибо гостю за тонкое чувство юмора. Подпись Евгений Федорович Светланов. Ну, я думаю, вы знаете этого замечательного дирижера. А сейчас мы послушаем телефонный звонок 203-19-22. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
3: Алло, алло. Что-то очень
2: со связью плохо в Москве. Кстати, не приходилось ли вам каким-то образом пропускать на мимо некоторые сигналы важные за счет такого плохого качества связи? Вот, я, опять же, не наезжаю на ту сотовую связь, которую вы пользуетесь. А вообще, вот ведь связь-то у нас в Москве плохая, факсы не работают, ничего не печатает.
1: Ну, можно перезвонить, перепроверить. Если важная информация, так я думаю, что рано или поздно она поступит.
2: А пейджерную информацию вы проверяете? Или вы не пользуетесь пейджером?
1: Пользуемся, конечно. Весталинг.
2: Они к вам приходят разные сообщения, хулиганские тоже, наверное.
1: Нет, сообщения на пейджер не приходят хулиганские, потому что они приходят от редактора по информации.
2: А, понятно. Это такой междуусобничек пейджер.
1: Да-да.
2: Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
3: Пожалуйста, да. Говорите громче, пожалуйста. Что тут?
6: Вы знаете, что...
3: Нет, пока.
6: Из эфира на средних волнах.
3: Да, это...
6: Трубки у вас очень плохо слышно.
3: Ага.
6: Но мне давно хотелось задать несколько вопросов. Алло.
3: Да-да-да, говорите. Я делаю вас
6: знаете,
3: громче.
6: Что, я хотел задать вопрос Свете. Она часто говорит, что... То есть говорила в передаче, что это деятельность патруля дорожного. Это отражение работы милиции. На мой взгляд, скорее, это отражение деятельности преступного мира. Потому что все эти преступления, это, конечно, не за счет работы милиции. Хотелось бы увидеть больше профилактической работы по предупреждению этих преступлений. Это как раз более важная работа милиции, правоохранительных органов и пожарных. Алло?
3: Да-да-да, мы вас слушаем.
6: Вот. И особенно в деятельности дорожного патруля, потому что то, что творится на дорогах, это можно определить одним словом кошмар. Особенно для тех, кто едет по этим дорогам.
3: Понятно. Ну, вы знаете, извините.
6: Милиция, она слаба только потому, что она как бы видна наружно. А вот такие методы, как скрытые патрулирования, такие как, скажем, камеры для предотвращения нарушений на дорогах, очень слабо используются в нашей милиции. Вы слышите меня?
1: Да,
3: да, безусловно.
6: Вот, например, вот просто недавно хотелось предложить такое для деятельности дорожной милиции. Скажем, патрулирование дорог не машинами, которые обозначены и которые, собственно, пугают преступников, и не деятельностью милиционеров, которые стоят на углах и занимаются только ловлей, скажем, преступников, которые якобы украли машину. А вот, скажем, патрулирование, когда есть машина, без всяких обозначений.
3: Mm-hmm.
6: И вот я думаю, что вот в таких машинах было бы виднее эти нарушения.
3: Извините, а вы уверены, что такого патрулирования вот не существует? Вот вы уверены, я говорю, что такого патрулирования, о котором вы говорите, не существует?
7: Что-что?
2: Простите, действительно плохо слышно. Просто нам-то с вами беседовать интересно. Вот то, что делается в эфире, может быть, не особо там треск какой-то. Ну, тут все понятно, да, я думаю, с этим звонком. Спасибо. Спасибо вам за интересный вопрос, за интересное предложение. Вот спрашивает Ульяна посредством пейджера. Не хочет ли Александр, это имеется в виду я, стать героем дорожного патруля? Конечно, в ближайшее время стану. Кстати, смысл не в том смысле, что я стану там каким-то... Я встану каким-нибудь участником парада. У вас же очень много репортажей о каком-то сборе милиционеров по поводу, например, праздника там 19 июня, да, или там 8 марта. Вот они собираются, кучкуются, образцово показать выступления. Недавно показали, кстати, по обезвреживанию террористов, взявших заложника. Если вы помните сюжет, они сидели в автобусе, им подогнали синий «Жигуленок», открыли там, как положено, этот самый багажник, что, дескать, там бомбы нет никакой, да, значит, он вышел в заложник, какой-то недалеко взрыв, один падает, вот, заложник... Естественно, не падает.
1: Вы хотите поучаствовать, да?
2: Да, я хотел поучаствовать в качестве террориста, взявшего заложника, и чтобы это только сняли и показали.
1: Я думаю, что это надо с МВД вам договориться и организовать это каким-то образом.
2: Нет, с ними я не буду договариваться. С ними очень трудно договориться. Были ли в вашей практике случаи, связанные с втыканием ржавой косы в область ягодиц? Татьяна Буланова, подпись. Я что приходит, то я читаю, простите.
1: Нет, в моей практике не было таких случаев.
2: Вообще-то что-то страшное. Что,
1: это угроза, что ли? Я не понял.
2: Нет, это... Татьяна, она вроде милая, если это так.
0: Это сон, видимо, сон. Или первый сон Татьяны.
2: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста.
8: Доброй ночи.
2: Здравствуйте, уважаемый.
8: Меня зовут Владимир.
2: Здравствуйте.
8: Я автомобилист с 40-летним стажем.
2: Угу. Какой был, какой был ваш первый автомобиль самый в жизни?
8: У меня?
2: Да.
8: Самый первый?
2: Угу.
8: Это давно уже было. Был Виллис.
2: Хороший автомобиль.
8: А потом Opel Капитан немецкий был.
2: Вот так вы, батенька, зажиточный были.
8: Нет, это все трофейные автомобили, которые...
2: А значит, воинственные были.
8: Здесь они бросовые были автомобили.
2: Ага.
8: России.
2: А извините, Светлана, извините, пожалуйста, Станислав, я немножко хочу отвлечь вас. Скажите, качество в то время вот этих бросовых автомобилей, как вы говорите, насколько оно было приближено к качеству наших российских автомобилей?
8: Вы знаете, вот автомобиль Opel Capitan, свои 20 лет... Я разобрал буквально до каждого болтика, изучал конструкцию автомобиля и агрегатов. И мне очень интересны были два момента. Крестовина кардана в то время на Opel Capitane, а там была одна только крестовина, она не смазывалась.
2: Угу.
8: А машина ходила 20 лет, и я, когда снял крестовину, хотел ее смазать, пришел к одному специалисту, он мне сказал, опусти и прокипяти в масле.
2: Ой.
8: Ко второму пришел специалисту, он говорит, не трогать, не надо ничего делать, она 20 лет ходила, эта крестовина, еще будет ходить.
2: Вот он прав был. Вы знаете, я вижу неподдельный интерес к вашему рассказу в глазах Светланы Владимировны. Я боюсь, что просто...
8: Задерживаю вас не по
2: да,
8: теме. Что...
2: Да, вы, извините, это я так немножко сбил с темы. Давайте вопрос, а то сейчас Светлана тоже начнет про автомобили что-то, я как-то не понял.
8: Да. Но у меня такой вопрос, чисто практический. Не могли бы вы помочь нашим вот здесь автомобилистам, живущим на улице Алабяна?
2: То есть нужно ракушки снести?
8: Нет, у нас другой вопрос. На улице Алабяна, это короткая улица от моста до Ленинградского проспекта.
1: Да, я знаю хорошо, где ты.
8: Установлены два светофора. И если вы спускаетесь с моста под горку и стоите перед первым светофором, то три машины после включения красного светофора проходят на следующий светофор на зеленый. А уже четвертая машина попадает на короткий желтый и дальше на красный. Перед вами выбор. Или стоят доблестные работники ГАИ, и вы попадаете в их объятия, нарушая движение, проезжая на красный. Или если вы резко тормозите, сзади вас ударяет следующий автомобиль.
2: И говорит, слушай,
0: причем постоянно
2: когда светофора ударяю. Нет, ты как на красный свет останавливаешься, когда мина нет?
8: Значит, просьба такая. Нельзя ли перерегулировать светофор таким образом, что если вы вторым или третьим трогаетесь на зеленый свет с одного светофора и подъезжая к другому, вы также продолжаете движение на зеленый свет?
3: Понятно, понятно. Но
1: единственное,
3: спасибо.
1: Что я могу сказать, что я надеюсь, что нас сейчас слушают сотрудники ГАИ, которые контролируют движение на этом участке дороги. И они примут какие-то меры, потому что телевизионная программа «Дорожный патруль», она может только обратить внимание, точно так же, как и радиопередачи, на то, что такая проблема существует.
0: Ну, а я как эксперт хотел бы добавить, что мне этот перекресток знаком, поскольку я живу там слева, в неплохом кирпичном домике, если радиослушатель знает, третий дом по второму проезду. Можете, кстати, зайти. Там проблема не в светофоре, а в отсутствии подземного перехода. Вот, как только его пророют, светофор сам по себе отпадет. И никто, поверьте, никто вас не ударит в зад.
2: Хотелось бы верить. Дорогая Светлана Владимировна, пожелайте мне, пожалуйста, спокойной ночи, кот Бегемот. Это, видимо, тот, который про духи спрашивал.
1: Спокойной ночи, кот Бегемот.
2: Представляю, что с ним сейчас случилось там, да? Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны внимания к вашей особе. Говорите, пожалуйста.
9: Доброй ночи, Александр, доброй ночи, гости. Меня зовут Владислав. Я хотел бы задать такой вопрос Светлане. Вот как она думает, не является ли вот эта программа «Дорожный патруль» причиной постоянного психоза определенной части населения и также страхом перед собственной жизнью? Спасибо.
3: Спасибо.
1: Я думаю, что нет. Программа «Дорожный патруль» не является причиной психоза. Я думаю, что причиной психоза у некоторых слоев населения является действительно криминогенная обстановка в нашем городе. А программа «Дорожный патруль» — это ее отражение, которое, наоборот, призвано, как и журнал «Дорожный патруль», как я уже говорила, помочь человеку ориентироваться в сложных ситуациях, предостеречь его от каких-то неправильных действий.
2: А вот вы занимались изучением рейтинга вашей программы? Ну, вообще, высокий ли рейтинг у «Дорожного патруля»?
1: Да, высокий.
2: Вот, а еще высокий рейтинг ведь действительно у сериалов разных. То есть практически, значит, смотрибельность одинаковая. Это ведь неспроста, а? Неспроста. То есть там хотят увидеть какие-то эмоции такие вот бытовые, дескать, она все время даже по дому ходит с красным венком, с розой и в каком-то халате, похожем на пиццу с баллонкой. Иногда говорит с ним по телефону, со своим Хулио там, да? Вот. А тут, значит, другие дела. Тут вот как-то...
1: Я думаю, что это вопрос, касающийся вообще телевизионной политики. И, насколько я знаю, в последнее время жанр городской хроники, он приобретает все большую популярность не только в России, но и во всем мире. И вызывает наибольший интерес, потому что людям всегда интересно знать, что происходит рядом с ним.
0: Причем в передовых странах дошли уже до того, что существуют программы подъездной хроники, дворовой и подчас даже квартирной. То есть создается подъездное телевидение, и новости передаются из каждой квартиры, поскольку фактически человеку интересно получать информацию не о том, где кто кого пихнул или кто кого там ударил, а значительно интереснее посмотреть за жизнью своих соседей. Именно этим современная аналитическая наука, она и объясняет страсть к сериалам, поскольку участники сериала воспринимаются как члены соседней семьи, проживающей в соседней квартире, и становятся постепенно настолько родными и близкими, что прекращение этого сериала, оно влечет подчас тем случаям, да, которые освещаются, да, вот в уважаемой программе «Дорожный патруль».
2: Кстати, мы же вот тут проводили всей радиостанции такой конкурс на лучшую домашнюю стенгазету. Вот, то есть в каждой семье в Москве должна быть домашняя стенгазета.
0: Я думаю, что сами, в этом, да, кроется
2: очень много
0: ключ к оздоровлению.
1: Я думаю, что очень удобно такие, знаете, магнитные всякие букашечки, цветочки, клубнички к холодильнику, которые крепятся.
2: Да.
1: Вот это идеальный вариант, по-моему, для домашней стенгазеты.
2: Ну, это такая даже мозаика. Да. Можно мозаику складывать. Вот, да, кстати, вы знаете, тут был один случай неприятный, я сейчас о нем расскажу. По-моему, он в вашу хронику не попал, но тем не менее, вы знаете, что вот на детских шкафчиках, в детских садах вешается клубничка там, да, такая, ну, чтобы детишки ориентировались, дескать, у меня шкафчик с клубничкой, там мои ботинки лежат, да, к примеру?
1: Да, у меня тоже шкафчик с солнышком.
2: Вот, пожалуйста. А здесь отец семейства, он, в общем-то, перемкнул его как-то с будуна, что ли, в общем, он впал резко в детство, и, увидев клубничку на холодильнике, залез туда и замерз. Ну, выкинул еще... оттуда кур,
0: да,
2: индюка да. выкинул. Все, такая же. Она, значит, приходит, открывает, а там сидит папа.
1: Ну да, это из-за клубнички точно.
2: Из-за клубнички попутал.
0: Клубничка еще опасна и тем, что человек, привыкший видеть клубничку на родном ему шкафчике для носочков, может столкнуться с неприятной ситуацией, увидев клубничку на проезжающем мимо автомобиле. Может сработать просто-напросто условный рефлекс, и получится... тривиальный наезд на пешехода. Это,
2: дескать, из песни известной певицы Татьяны Булановой «Куда уходит детство». Вот он решил вернуться в детство.
1: Я даже думаю, что у него и в детстве уже были некоторые отклонения, потому что в ящике там, где дети обычно хранят носочки и колготочки, он туда, видимо, забирался. А это уже свидетельствует о каком-то отклонении, да, в развитии ребенка?
0: Скорее он хранил там что-то тайное.
2: Может быть, хранил что-то тайное. А может, просто ему шепнуло.
1: Это агорафобия, видимо, называется. Болезнь открытого пространства. Боязнь открытого пространства, да?
2: А может быть, наблюдал оттуда за кем-то. Там же дырочки всегда. А в холодильнике он мог сказать, умереть не от холода, а от тоски, потому что дырочек там нет.
1: Ну да, в общем-то, такая сложная история.
2: Так вот. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
10: Алло, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
10: У меня вопрос к Светлане. Не мучают ли кошмары или не мучили, ну, попали они на работу? И можно ли подписаться на журнал в печати? И будет ли еще в гостях Ирбан Ибишевич Гнездо?
3: Безусловно. Безусловно будет. Просто он сейчас временно отъехал, соберет информацию и появится.
10: Спасибо.
3: Спасибо, до свидания.
1: Ну, что касается журнала, то, во-первых, он появится вот-вот в свободной продаже. Пока что вышел только первый номер. Это журнал еженедельный. Он начинает выходить стабильно со следующей недели. Я думаю, что вопрос с подпиской тоже нужно будет решить. Вот. А что касается кошмаров, то я стараюсь абстрагироваться. На работе думать о работе, а дома думать о своей семье.
2: Ну вот, в принципе, когда становится работой, постоянное наблюдение за такими вот вещами, да, то, мне кажется, сознание само должно как-то ставить какой-то блок, поскольку это уже воспринимается как, видимо, какой-то объект, вот, ну, скорее, ну, не то, что для съемки, это было, может быть, слишком вульгарно, так сказать, а именно вот, ну, какая-то, может быть, даже как архитектурная, с позволения сказать, конструкция, и не более того, мне так кажется.
1: Ну, я считаю, что должна существовать гигиена, в том числе сознание, и какие-то вещи надо просто на логическом уровне осмыслять, а до эмоций не допускать.
2: Безусловно, безусловно. А здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем и говорите. Да-да-да, здравствуйте.
11: Хотел поправить Светлану, что ЖОЗ – это духи, а переводит «я рискую». Хотел вопрос ей задать.
1: А в чем вы хотели меня поправить? Я говорила...
11: Это не туалетная вода.
1: Я про кураж говорил, что это туалетная вода.
11: А, тогда прошу прощения. Ну, я хотел вас спросить, какое количество дорожно-транспортных происшествий в районе улицы Алабяна из-за людей, которые пришли после Бадуна?
2: Угу.
1: А количество дорожно-транспортных происшествий, оно не только в районе улицы Алабяна. После Бадуна происходит. Это вообще такая общая тенденция, что очень часто виновниками дорожно-транспортных происшествий именно люди, которые с Бадуна, у которых засуха там в Бадуне.
2: То есть даже не пьяные, а вот именно бадунистическое состояние.
1: Ну да.
2: Ну, кстати, трудно вообще с Бадуна вот крутить баранку. Я помню, я одно время работал водителем ЗАСа, здорового автомобиля. Вот. И скажу вам, что вот это очень укачивает постоянно эти прокруты. Вот снова сообщение Светланы. Не могли бы вы и мне пожелать спокойной ночи? С уважением, Владислав. Владислав и все остальные уважаемые. Я думаю, что где-то последние минут 10 часа Светлана будет желать просто спокойной ночи всем. Вот.
1: Да, я желаю вам спокойной ночи и доброго утра. И счастливого дня. И так далее.
2: А, здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, уважаемый.
12: Добрый вечер.
3: Здравствуйте.
12: Вот скажите, Светлана, не происходило ли в вашей работе таких случаев? Ну, вот, допустим, едете вы себе снимать чего-нибудь, вот, а кто-нибудь, значит, хитрый такой, ложится на дорогу, там, поливает себя томатной пастой. Ну, помните, как это Жерар Депардье делал?
3: Угу.
12: Вот, вы, значит, думаете, что что-то случилось, вы берете, а он, на самом деле, таким хитрым образом хотел с вами познакомиться. Ну, я не знаю, было или нет, но, в принципе, вот как бы вы к этому отнеслись. И второй вопрос. Значит, делаете ли вы утреннюю гимнастику? Если да, то, в общем-то, из каких упражнений она состоит?
3: Спасибо.
1: Вы знаете, я не делаю, честно говоря, утреннюю гимнастику. Вот. Ну, так в течение дня иногда делаю какие-то упражнения такие общефизические.
2: То есть поднятие тяжести или там приседания?
1: Ну, поднятие тяжести — это кофр, вот, в котором лежат аккумуляторы и микрофон.
0: Ну и сам микрофон достаточно тяжелый, насколько я слышал. То есть он весит порядка 7 килограмм, это специально
2: осмысленный. Ну, чтобы в случае чего можно было и отбиться.
1: Какой. А потом еще бывают случаи, когда вот приходится буквально секунду подержать в руках камеру Betacam. Она, как известно, весит 15,5 килограмм. В общем-то, это такое тоже физическое упражнение.
0: Это широко известный факт.
2: И от нее потом очень болит плечо. Да. Мы не один раз положили. Просто дело в том, что я одно время работал швейцаром. Вот, и подумали, что это вот как бы стойка какая-то, и положили на меня. Мне
1: вы знаете,
2: было.
1: Я вам хочу сказать, что это одна из основных причин, по которой я стала именно корреспондентом, а не оператором.
2: Да, да, вот, кстати, это я понимаю, оператором, у них очень тяжелая работа. Кстати, очень уважаемый мною, то есть он же должен и за звуком следить, и за кадром, да? А, кстати, где раньше работали вот операторы дорожного патруля, откуда они пришли туда, вы не знаете?
1: Со мной сейчас в моей бригаде работает Стас Скрипник, совершенно замечательный оператор. Он студент последнего курса в ГИКа.
2: Молодой еще.
1: Молодой, 21 год, но, тем не менее, очень талантливый парень.
2: И готовится вот. Он...
1: И вообще операторы, которые работают в дорожном патруле, это, как правило, выпускники в ГИКа.
2: Вот я же говорил, что неспроста, а здесь что-то...
1: Дима Волгин, наш старший оператор, тоже очень талантливый человек.
2: Насчет постановочных каких-то сюжетов. Я не зря говорил вначале. Вот он все тут дает себя знать. ГИТИС и этот второй с ним. Ну, неважно. Да, да, да, да, вот он. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
13: Здравствуйте, Александр.
3: Здравствуйте.
13: Я вам посылал очень большое сообщение на пейджер. Оно, возможно, не влезло.
3: Ну, в общем, тут что-то вылезло, какая-то бумажка из него, и под стол ушла винтом.
13: А, я так и думал.
3: Да.
13: Его точно не передали, а передали бумажку.
3: Да, ну, иногда просто они передают, если очень длинное сообщение, то просто первую букву каждого слова, и там получается такое, типа там КПРР, БДД и так далее.
13: А, ну, так вам тогда должно быть все понятно, да, по этому сообщению.
3: Да, конечно.
13: Вы же это все должны понимать.
3: Да.
13: Ну, в общем, у меня вопрос такой комплексный и к вам, и к вашим гостям.
3: Да-да.
13: Вот. Давайте. Как известно, человек, вот когда умирает, да,
3: угу,
13: его душа отлетает от тела за срок где-то около 3 суток.
3: Да.
13: Вот. И в последнее время, вот лично мне, почему-то постоянно звонят какие-то люди и жалуются, что бодитологические животные вот за эти 3 суток успевают кое-что оттяпать. Вот у этих умерших,
3: угу,
13: душ. Понимаете?
3: То есть вы имеете в виду домашних животных, которые вот принадлежат этим умершим?
13: Нет, которые вот умерли, которых вы воспитываете там.
3: Ага.
1: Вот. А какие наши действия?
3: То есть животные умерли, и хозяева умерли, к примеру.
13: Да, да, да.
3: Понятно, и животные оттяпывают часть.
13: Ну да, а вот вы знаете, там в Библии написано, допустим, что у кого ятра раздавлен там, или детород, член.
3: Понятно.
13: Тот в рай не попадает, как бы.
3: Понятно, понятно.
13: Вот, а вопрос да. такой будет к Светлане Владимировне. Вот когда камера как-то испорчена, да, или какой-то сбой может там в ней произойти, вот этот процесс его можно заснять как бы. Вот, бывали ли такие случаи вообще, что вот снимаете вы мертвого человека, а вокруг творятся какие-то дела?
3: А, понятно, я понял, понял.
13: То есть там и животные...
1: То есть дела Спасибо. Творятся вокруг, разумеется, когда мы снимаем человека. То есть работает, как правило, группа криминалистов, экспертов и так далее. А больше ничего такого я не видела.
2: Нет, имеется в виду, да, вот какие-то подсторонние вещи при просмотре программы. Например, потом там отлет, скажем, души или какие-нибудь там аномальные свечения. Вот что-нибудь такое происходило?
1: Нет.
2: Может быть, нужно повнимательнее посмотреть
1: быть,
2: просто.
1: Может быть, да. Наверное, я как-то
0: мне кажется, что,
1: не за этим.
0: Что звонивший он сотрудника правоохранительных органов и имел в виду дела, которые так называемые уголовные дела. Ведь известно, что находка какого-либо трупа влечет за собой подчас раскрытие 2-3, иногда и 5 попутно обнаруживаемых преступлений. И действительно, в этом контексте, я думаю, можно смело сказать, что дела,
2: безусловно, творятся.
0: Да.
2: А здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
14: Меня зовут Вячеслав Николаевич.
2: Здравствуйте.
14: Вы очень интересные вещи обсуждаете. Хотелось бы внести как бы боковую тему, но она все равно имеет отношение к этим проблемам, которые вы поднимаете. Сейчас и психологию, правда? Психологию восприятия и так далее. Вот мы живем в очень интересном мире. Мы просто, так сказать, не заметили, как мы в него вступили. Мы живем в особом информационном поле. Вот если вы возьмете, например, я не знаю, первую страницу «Войны и мира», прочтете первое слово и последнее.
3: Одну минуточку сейчас я возьму, вот сейчас, подожди.
14: Да-да.
3: Да-да, так.
14: Возьмите, да?
3: Толстый. Первый лев написано у него.
14: Да-да-да.
3: А на последний тираж.
14: Да, ну вот, видите. Значит, вы ничего не узнаете о том, что написано на первой странице.
3: Нет.
14: А если вы возьмете, например, ну, скажем, картину какую-нибудь Куин же. Угу. Ну, Репин там, Иван Грозный называет сына. Угу. Боярню Морозу. Вы сразу все увидите, сразу.
3: Да, видно.
14: Понимаете? Значит... Мы живем очень часто в мире информации линейной. Даже когда мы говорим линейно, последовательно, от слова к слову и так далее, и так далее. И мы давно уже перешли, с появлением кино, мы давно перешли, так сказать, вот в мир образов. И вот самое страшное это в этом деле есть, что криминалистам это трудно изучить и понять, почему человек поступил вот так. Дело в том, что все вот эти клипы, все вот эти американские, так сказать, штучки, которые идут в сериалах и в том, и в всем, они входят в подсознание, и никогда ничего из подсознания не исчезает. Объем нашего подсознания невероятен просто. Понимаете? И когда вот говорят, да нет, ну ничего, там посмотрел, ну это не страшно, вот ужастики вот эти хотя бы, да? Ну, говорит, это хорошо, расслабился. Один расслабился, а другой наоборот.
3: Добавил, да.
14: Да, наоборот, поддобавил себе. Поэтому, мне кажется, вот большие трудности стоят перед криминалистами и следователями подобного рода, что они этого фактора, они чувствуют его. Вы даже об этом сегодня говорили. Вот Сталлоне делает так, а вот Чапаев делает так. Но у Чапаева есть идея справедливости в том понимании, в каком она тогда была. Но а ведь когда показывают Сталлоне и подобных людей, это просто человек показывает сильного человека, который может раздолбать любого слабого. То есть это культ насилия, это культ силы.
3: Хотя... Знаете, спасибо, спасибо. Мы поняли. Вот сейчас Стасик ответит.
0: Ну, я позволю тут немного с вами не согласиться. В ваших словах звучит откровенная пропаганда насилия во имя какой-то цели. То есть Чапаев, как бы отрубая голову, ну, по существу пскобскому крестьянину, делает то же самое преступление, которое совершает Сталлоне, ломая рога вьетнамскому торговцу наркотиков. То есть, в принципе, с общечеловеческих, гуманных, если так можно выразиться, позиции. И то преступление, они одинаковы. Поэтому тут уже задача зрителя каким-то образом разделять и отфильтровывать для себя увиденную информацию. Поэтому я и говорил о том, что тут любое, так сказать, насилие, показанное по телевидению, оно пагубно влияет. Другое дело факт, совершенный этим насилием, о чем и повествует программа «Дорожный патруль». Тут ситуация совершенно другая, поскольку мы не видим происходящее преступление, оно не показывается на экране, а показывается реально совершенное, так сказать, пагубные последствия этого деяния. И тут эта передача имеет больше познавательное какое-то значение, нежели пропаганда насилия.
1: А что касается того, почему это сделано, то это один из основных вопросов, которые обычно задают корреспонденты «Дорожного патруля». Что произошло и почему? Почему вы так сделали? Зачем вы так поступили?
0: Вот если бы «Дорожный патруль» инсценировал со слов очевидцев или подъехавших картину развития происшедшего, то, конечно, тогда ваш вопрос был бы правомерен. Но все мы знаем, что этого не происходит, поэтому трактовка факта, как она просто в принципе не допускается, а показывается то, что случилось. Извините, если завтра у вас, вам на голову упадет сосулька, у вас образуется шишка. Вы же будете бегать по соседям и показывать шишку. И соседям гораздо интереснее увидеть шишку, нежели процесс падания сосульки вам на голову. Поэтому вот представьте, что...
2: Это совершенно верно, но я бы со своей стороны бы не советовал слишком доверять вот подъехавшим селянам и посадским.
0: Безусловно.
2: Ну что же, я думаю, что на этой замечательной ноте, на этом предупреждении мы, наверное, и попрощаемся.
15: Лучше желтый птиц в руках, чем опоссум в небесах.
2: И я рад приветствовать в нашей студии профессора, замечательного человека, замечательного ученого, ученого с большой буквы, профессора Семки Ивановича Михайлани Гонопольского, зав. Кафедры детской психиатрии факультета усовершенствования врачей Санкт-Петербургского педиатрического мединститута. Здравствуйте, Семки Иванович. Как вы перенесли дорогу вот, и все-таки из Петербурга в Москву?
0: Ну, дело в том, что сейчас достаточно просто стало с дорогой из северной столицы, собственно, в центральную.
2: Из Пальмира.
0: Да. Да. Вот. В общем, нормально. Единственное, что по такой, наверное, старой доброй традиции, вот этот вот запах, который ощущался мною.
2: Ну, он и сейчас ощущается, да. Вот, впитан вещами.
0: Да, это вот как бы он порождает эмоции, о которых как раз и хотелось бы сегодня поговорить.
2: Да, наши радиослушатели присылают огромное количество писем, в которых просят именно рассказать о эмоциях и способах их выражения. Вот, в частности, наш один из самых достойных и постоянных радиослушателей Папик Гарикович Налбандиан, Цивилька. Вот это непонятно, Цивилька, это как бы он или она, но тоже постоянно вот как бы приходят письма. Все как бы спрашивают о том, что такое эмоции и каким образом эти эмоции изменились, вот, и вообще о динамике изменения эмоций вот, с течением лет. Ну, то есть, ведь, например, те же люди в 73-м году, предположим, на какую-то вещь реагировали совершенно не так, как современные. Ну, и так. То есть, вот я предлагаю изначально, как бы, если позволите попросить вас дать какое-то объяснение, что такое эмоция, чтобы уже нам было от чего отталкиваться в нашей беседе.
0: Да, ну, безусловно, в общем-то, слово «эмоции», оно происходит от латинского «emovio» или «emotum», что, собственно, в дословном переводе звучит как «возбуждать, волновать». Жизнь человека, как, собственно, и любого более-менее организованного организма, будь то бактерии, либо же хомячок, связано с эмоциями, поскольку эмоции, строго по определению, это есть не что иное, как субъективно окрашенные переживания индивида, вот, которые отражают значимость для него воздействующего раздражителя или результата собственного действия. То есть это какая-либо внешне выраженная реакция объекта, изучаемого нами, вот, на происходящие с ним изменения. Будь то какое-либо воздействие на непосредственно тело, вот, либо же на происходящие с ним какие-либо метаморфозы.
2: Тогда я хотел вас попросить, может быть, каким-то образом проанализировать с точки зрения вот, описания эмоций следующую ситуацию. До того, как мы с вами встретились, я тут заглянул в промежутке между разгрузочными работами в один из баров, который тут находится. Сидел, подтягивал пиво, смотрел на дождь за окном. Вот. И вошла парочка, значит, что он такой толстый, с усами очень, а она типа какая-то, ну, обычная. Вот. Он пошел к стойке, а она вот типа стала садиться за столик соседний рядом со мной, как бы, и я заметил это действие, она отодвинула стул. Я думал, ну, сейчас она сядет. Нет, выяснилось, что это она отодвинула стул ему. Потом она прошла, этот столик обогнула, выдвинула стул, туда все положила, ну, я имею в виду тушку свою, и вот продолжала сидеть. Вот в данном случае, ну, понятно, что выдвижение стула для себя, это не относится к разряду эмоций, это просто
0: условный рефлекс.
2: Да. А вот меня как раз заинтересовало вот выдвижение табуретки для толстого с усами.
0: Дело в том, что вот этот вот выше обозначенный вами толстый с усами, он, по всей видимости, вот как я могу для себя сделать вывод, обладает такой способностью подчинять эмоциональные, в общем-то, переживания своего партнера, будь то партнера в половых отношениях, либо же партнера по бизнесу или по какой-то общественной деятельности, своей воле. То есть в данном случае можно говорить о том, что он выработал в своей, в общем-то, вот этой вот подруге такую вот зависимость от него, которая выражается вот в данном случае в такой вот гиперугодливости.
2: Ну, в данном случае, опять же, то есть это проявление с его стороны эмоций, вот выдвижение ей табуретки, или это все-таки проявление вот ее эмоций? Это
0: вот как бы двоякая картина, поскольку она выражает тем самым свою покорность, вот, а тот вот усатый, я думаю, что он как бы виду, конечно, не подал, но в глубине души он был удовлетворен этим жестом. То есть я думаю, что в его голове родилась такая сакраментальная идея, как, ну вот, один из вариантов mm-hmm. может звучать приблизительно так. Ну вот, потратил деньги не зря. Либо же, так сказать, не зря потратил время на обучение.
2: Там было еще и следующее действие. Значит, он заказал себе где-то там грамм 100 коньяка какого-то, а ей заказал мартини со льдом. Вот, они сидели там, немножко попивали. После этого я услышал какой-то ляск, опернулся, значит, влево и увидел, что он, значит, свой коньяк вылил в ее мартини, так все это смешал и прям выпил залпом вместе со льдом.
0: А
2: хотелось бы узнать вот эту эмоцию. Что же все-таки эмоция? Это уже не условный рефлекс.
0: Да, это совершенно вы правы. Здесь это уже не имеет места условного
2: рефлекса. Да, и еще рефлекс. Сразу хотел бы спросить вас. Вот этот, как бы он был толстый, с усами и такого черного цвета, немножко индусского даже, я бы сказал, вида. Хотя очевидно, что...
0: Угу. Азиатского.
2: Ну, не совсем, скорее, ближе вот к индусскому все-таки, да. Вот, вот такая эмоция, вообще все вот это, все вот эти действия, свойства, но ли они были, например... рыжему, слегка прыщавому, высокому и худому.
0: Очень интересная трактовка. Я думаю, что нет, поскольку, как установлено было нами на кафедре в результате долголетних, в общем-то, исследований, внешняя окраска человека, то есть окраска волос, бровей, усов, как, собственно, и наличие таковых, является следствием переживаний, которые отразились в момент становления личности, либо же в момент, в общем-то, появления на свет. Что касается вот первой части относительно смешивания в одной посуде нескольких видов напитков, тут я вам могу сказать, что он просто действует классическим методом дрессировки. Вот все цирковые артисты, которые занимаются, достигли успеха в дрессировке животных, они все, в общем-то, консультировались у нас, поскольку эмоции животных достаточно схожи с эмоциями человека.
2: И детей,
0: их проявление. Да, в первую очередь. Вот. Но об этом несколько позже мы скажем. А что касается, вот здесь я могу прокомментировать это так, как он, так сказать, показал ей пряник сначала, вот, а потом, смешав и выпив, оголил кнут. Вот. Что теперь касается рыжины, седины вот, и остальных типов расцветки оволошения, значит, тут наблюдаем мы приблизительно такую зависимость. Наиболее эмоциональные люди – это те, у которых наиболее контрастно окрашено волосы. То есть вот навскидку вы можете определить, допустим, по насыщенности окраса вот головной заволошенности, о том, в какой степени эмоционален человек. То есть если волосы практически угольно-черного цвета, либо же огненно-рыжие, то есть каких-то таких очень насыщенных, в общем-то, окрасов, то здесь мы имеем место с ярко выраженной эмоциональной реакции на все типы раздражителей, то есть на стенические, астенические, вот, и, в общем-то, эпикритические. Вот, то есть вот так вот. А если вы хотите, можно поподробнее вот о зависимости, то есть как, какие эмоции свойственны блондинам, какие рыжим, какие брюнетам, если
2: ну,
0: это
2: в принципе,
0: интересно.
2: Это, я думаю, очень интересно. И даже более того, мне хотелось бы еще вернуться к этой парочке, вот к толстому усатому,
0: да-да,
2: индусской внешности, вот к ней. А вот я же не зря сказал, что он усат. То есть в данном
0: безусловно
2: случае усы — это тоже ведь как бы
0: да,
2: выплеск какой-то
0: да
2: энергии,
0: конечно,
2: попытка
0: конечно,
2: как-то
0: конечно
2: заявить о себе. Ведь не просто так люди носят усы. Вот,
0: безусловно.
2: Вот скажите, пожалуйста, а как можно большее количество причин, на ваш взгляд, по которым люди вот отращивают усы? Ведь, во-первых, я просто сразу хочу сказать, во-первых, это действительно не особо красиво, назовем это так. Во-вторых, там застревают козявки, вот, зимой это брешется сосульки, такой, ну и так далее. Виснет борщ на них, пельмени, вот, ну, сами понимаете. Вот. Но все-таки, тем не менее, огромное количество вот народа с, вот эту губку отращивает. На ваш взгляд, от чего это происходит? Что это?
0: Я расскажу, остановлюсь на этом поподробнее. Вообще, как бы современная психиатрия разделяет 4, в общем-то, типа или этапа формирования эмоций. То есть протоплазменный — это первый как бы этап, это досознательный этап, это формирование эмоций, значит, в утробе матери.
2: То есть еще как пуповина здесь.
0: Да-да-да-да-да. Угу. Вот. Дело в том, что вот как раз на этом этапе формируется пристрастие человека вот к ношению усов и бороды. То есть какой-либо недостаток в каких-то микроэлементах, либо же витаминов на вот этой вот внутриутробной стадии развития в конечном итоге может выразиться

0: Говорим о мужчинах.
1: А вот извините, пожалуйста,
0: да.
1: Семки Иванович. Вот борода, и ведь, в принципе, это продолжение усов, ну, с какой-то...
0: Не совсем.
1: То есть борода, это является как бы такими очень большими усами, то есть, скажем так, запущенной формой психического расстройства.
0: Борода — это продолжение бакенбардов. Вообще, насколько современная медицина характеризует. То есть это продолжение как бы ушной заволошенности, если быть более конкретным.
1: А вот тогда это продолжение ноздревой. А скажите, а вот там, может быть, мы еще затронем тему бакенбардов, и в связи с этим вот у некоторых народностей развиты пейсики. Вот можно было бы это как-то тоже...
0: Дело в том, что да, это присутствует, но я хотел бы немного вернуться к бороде.
1: К бороде, да.
0: Вот. Так вот, на этапе формирования примитивных эмоций, это этап где-то с 5 до 6 лет у ребенка. Вот. То есть тут, возможно... Какие-либо нарушения, которые впоследствии отражаются на неудовлетворенности собой человека, поскольку внешние какие-либо другие выражения, они, собственно, не приносят достаточно удовлетворения. То есть, ну, в общем, по большому счету, никто на этого человека не обращает внимания. Вот, и дабы как-то выделиться в среде себе подобных, будь то армейский, в общем-то, коллектив, либо же, значит, коллектив...
1: Ну, например,
0: мужской замкнутый коллектив,
1: танцев.
0: Да, либо же исполнители танцев. Любой замкнутый мужской коллектив со своим определенным уставом, вот, там имеет место вот пристрастие людей к ношению бороды. И это, значит, на наш взгляд, это, в общем-то, обусловлено тем, что вот в этот период, где-то с 4 до 7 лет, ребенок не получал достаточного воспитания по каким-то, в общем-то, отдельным... Значит, по каким-то отдельным фрагментам имел какие-то угнетения со стороны родителей, либо же неуживчивый был в коллективе, вот, в детском саду.
1: То есть у него возникали проблемы.
0: Да, впоследствии это, в общем-то, вылилось в то, что вот он вынужден носить бороду для того, чтобы чувствовать как бы внутреннюю сбалансированность.
1: А вот скажите, пожалуйста, вот как бы ваш коллега, но с другой стороны одновременно и оппонент в постоянных научных спорах, доктор психологии Едвига Сергеевна Леонгард, которая, кстати, тоже является большим другом нашей программы, но у вас есть некоторые такие несостыковки какие-то, то есть постоянно эти споры происходят.
0: Нет, мы с ней, в общем-то, пикники проводим вместе, но в чисто научном аспекте у нас есть некоторые
1: взгляды. Вот как бы она как раз считает, что ношение взрослой мужской особи человека усов и бороды, это является ничем иным, как такой генетический протест ребенка против мокроты внутриутробного мира матери. То есть там все слишком гладко, все слишком так влажно и все слишком, вы понимаете, сглажено. Вот она говорит, что, естественно, ребенок пытается в силу, ну, то есть как в данном случае индивидуализировать себя. Вот и происходит как бы в силу, опять же, генетической только памяти, когда он выходит наружу, вот отрост этот, он представляет, как бы он этой щетиной там внутри выделялся.
0: Ну, вы очень достаточно хорошо обрисовали мировоззрение Едвиги. Я бы хотел тут сказать следующее. Ведь вы не говорите о том, что Едвига профессор патологоанатомии. В общем-то, поэтому и все ее как бы выводы о наличии каких-либо патологий в организме, она объясняет прежде всего не психическим аспектом, а, в общем-то, соматическим. То есть все у нее как бы идет не от души, а от тела.
1: Ну, кстати,
0: поэтому она, конечно...
1: Я немножечко, если вы не обижаетесь, но все-таки нужно нашим радиослушателям
0: ее
1: пояснить.
0: Ее точка зрения имеет право на жизнь.
1: Да. И еще нужно пояснить, кто все-таки такая Едвига Сергеевна Леонгард. Это действительно женщина, патологоанатом, которая самая первая, ну, так получилось, что ей поручили вскрытие тела Валентины Вениаминовны Казахстана. котомка, всем печально известной женщины, которая как бы умерла, будучи беременной. И как раз, когда Едвига Сергеевна вскрывала, вот, то обнаружила, что там двойня, вот, мальчиков, да. И у обоих уже усы и борды. Это такой аномальный совершенно случай, который вошел в историю патологоанатомии.
0: Да, его еще, да, именуют случаем Рибо.
1: Да-да-да.
0: То есть дело в том, что это действительно...

0: Действительно, один из уникальных случаев, который описан вот в практике именно уважаемой Едвигой. Это действительно уникальный случай, поскольку вот, то есть, но с другой стороны, она вот получила возможность обосновывать все свои предположения на этом случае. Но это случай единичный, так сказать. А оглянитесь по сторонам взрослых людей, носящих бороду, то есть, как бы, тех субъектов, на которых основываю я свою теорию, их намного больше.
1: Да, ну, кстати, бывают же и совершенно лысые люди, как грудничные.
0: Безусловно, безусловно. В этом плане
1: то есть люди будущего.
0: Я могу сказать, да, я могу сказать, что это эмоционально сбалансированные люди, выдержанные, то есть все их эмоции находятся, в общем-то, в равновешенном состоянии. Эти люди никогда, в общем-то, без достаточных на то оснований не ударят вас топором по голове. Вот, и при вождении автомобиля они не позволяют себе выпить лишнего. В общем, это достаточно трезвые, так сказать, нормально мыслящие люди. Поэтому ведь и так мало посмотреть среди инспекторов ГАИ лысых людей. Очень мало.
1: Очень мало. А скажите, вот как бы немножко опять же вернемся. Кстати, я вот сейчас подумал, вернее, вспомнил, вот ничего не говорилось о зубах, о наличии зубов у этих двух грудничков котомка. Вот,
0: видимо, их не было, поскольку
1: не упоминались, да? Нет?
0: Я просто, к сожалению, не могу вам сказать, да, по-моему, не упоминались. Но, скорее всего, их не было, потому что вот в этом вот протоплазматическом, в общем-то, периоде, этапе становления эмоциональных, в общем-то, критериев личности, достаточно сложно организму одновременно генерировать и волосяной покров, и, собственно, кальциево-костный. То mm-hmm. есть что-то одно.
1: А скажите, вот вы сейчас описали как бы, ну, такие усредненные эмоции людей лысых.
0: Ну, в принципе, чертах.
1: Да, совершенно в общих чертах. А вот взять как бы людей, оволошенных бородой, усами и бакенбардами.
0: Да,
1: вот,
0: кстати, про бакенбарды я не договорил. Прошу прощения, я остановлюсь, да?
1: Да, конечно.
0: Вот, значит, бакенбарды, то есть наличие бакенбардов, как правило, я не скажу, что это в 100% случаев, но в 99,5% это совершенно точно. Вот это, значит, говорит о том, что человек недостаточно развит был в четвертом этапе становления. Вот. Чувств, это этап абстрактных эмоций, то есть самых высших эмоций, это такого плана эмоций, как моральные, интеллектуальные, этические, эстетические. Вот. Как правило, эти люди называют себя эстетами, хотя они не правы, по, собственно, по определению. Так вот, наличие бакенбардов, как им кажется, значит, возвышает их в глазах окружающих. Вот. Делает их как бы более интеллектуальными, интеллигентными. Хотя на самом деле, вот вспомним того же самого Чарльза Диккенса, самые, в общем-то, грязные обитатели злачных мест Лондона носили бакенбарды. И в то же время современные молодежные певцы, которые зарабатывают сумасшедшие гонорары, в общем-то, не считают зазорным для себя иметь то же самое. Я не знаю, так сказать, вот налицо явно выраженная патология.
1: И противоречие серьезно.
0: Да, а как бы дело уже, наверное, слушатели и как бы воспринимать это.
1: Следующий вопрос, который как бы напрашивается сам собой. Среди людей вот, серьезно оволошенных бородой, бакенбардами и усцами, как бы, как правило, здесь, ну, в европейской части нашей страны, очень редко можно встретить представителей преступных группировок. Ну,
0: да,
1: как правило,
0: вот,
1: преступники, они все-таки предпочитают...
0: За исключением двух-трех.
1: Да, двух-трех, которые... Ну, да. Вот. Тогда, как, например, взять тех же каких-то чеченских персонажей, уже героев просто истории. Вот, а там обратная сторона. То есть, чем это объясняется? То есть, либо генетика европейской расы и тамошних обитателей так различается. То есть, получается, что в этих двух случаях совершенно разные эмоциональные выражения.
0: Безусловно, идут, безусловно.
1: Могли бы эту тему нам пояснить?
0: С удовольствием. Да. Дело в том, что нельзя так... Некоторые радиослушатели, может быть, сделали вывод такой о том, что вот все, всяк, у кого борода, тот, в общем-то, чуть ли не олигофры. Нет, так, конечно, строго судить нельзя.
1: Ну, вот Карл Маркса не назовешь.
0: Нет, но дело в том, что приблизительно 50 на 50. Вот.
1: Так ну
0: вот,
1: да.
0: Все дело в разнице становления вот этих вот, собственно, нарушений эмоциональных. Если человек целиком заволошен, как вот ну, помянутые вами, да, чеченские, в
1: общем-то. А, вы это имеете в виду? Я думаю, вы уже перешли на тушку.
0: Нет, пока я имею в виду...
1: А, репку только,
0: да.
1: Понятно.
0: То есть, если он просто не ухаживает за собой, не бреется, это, в общем-то, нормально, так сказать. Это некоторый аспект проявления лени. То есть, ну, здесь я...
1: На самом так творческой линии.
0: Да-да-да. То есть, я бы не назвал это какой-либо патологией. Когда мы видим вот это вот навязчивое ухаживание за бородой, то есть, выщипывание отдельных волосков, придавание определенной формы, вот, выстригание усов, там, значит, подбривание волос над верхней губой и, наоборот, отращивание их под нижней, это, конечно, уже свидетельствует о патологии. Что же касается в данном случае вот мусульманских боевиков, то здесь мы имеем дело с четвертым этапом, опять же, то есть с этапом бакенбардов, выражаясь, собственно, моим языком. Для них очень важно показать себя сильным, мужественным, боевитым. Да. То есть свидетельствует это о том, что они овладели таким, в общем-то, искусством, как искусством абстрактных эмоций. То есть их возбуждает не только наличие там горячей похлебки, либо же обнаженного женского тела, а какие-то еще и возвышенные, в общем-то, аспекты, как то оголенный меч или восходящая луна. И тут, конечно, в общем-то, как бы выразить внешне при всей скудости мусульманских, в общем, средств для выражения себя. Вот одно из таких вот наиболее доступных и в то же время уважаемых в их, в общем-то, сообществах проявлений, это вот есть проявление, да, волошение именно верхней части вот тела, в частности, головы.
1: Понятно. А скажите, вот, собственно, среди европейской части населения нашей страны, как правило, полное волошение вот черепной коробки и снизу, и сверху, и со всех сторон имеют люди так называемых творческих профессий, художники. Безусловно. Или какие-то журналисты, которые постоянно вертятся около политиков. То
0: да,
1: есть,
0: да, да.
1: Вот очень бы хотелось знать, зачем тогда им таким образом выражать свои эмоции, когда они все-таки не в мусульманском мире, тут гораздо больше палитра этих, через которые можно выразить их. Как это объяснить?
0: Здесь существует псевдо, как бы, псевдо-волошение. То есть это волошение не искреннее, а эрзац. Дело в том, что вот эти вот околополитические, так скажем, журналисты и молодежные вот эти художники, которые стремятся получить высокие гонорары, не обладая никакими творческими, собственно, потенциями, они привлекают к себе внимание как раз вот такой нестандартной, как им кажется, внешностью. Хотя, в общем-то, что там нестандартного, вы... Вот я в Москве здесь бываю нечасто, но всегда с удовольствием, ну, правда, из окон автомобиля наблюдаю за попрошайками на улице Тверская. Они практически так же заволошены. Вот обратите внимание. Да. То есть, а почему-то вот эти вот творческие, как они себя называют, люди считают уместным быть на одном уровне с ними.
1: Опять же, ведь смотрите, большое количество людей, занимающихся разными мистическими делами, тоже, как правило, все заволошены. И,
0: особенно женщины, вы заметили? Вот,
1: да,
0: я
1: случайно, с овцами там.
0: Да, включил какой-то канал, по-моему, третий в Москве находясь. У нас, слава богу, не показывают в Санкт-Петербурге. И я просто увидел какое-то ужасное засилье каких-то непонятных дам, постбальзаковского возраста, старающихся активно омолодиться. Хотя, в общем-то, ну, видно, что женщина немолодая, совершенно не обладает никакими научными степенями, не окончила, не имеет, наверное, даже и высшего, и даже, наверное, среднего образования.
1: Может быть, закончила ветеринарную
0: свечку, возможно, там, гадает на каких-то свечах и, в общем-то, говорит о том, что она кого-то приворожит, что-то заворожит. Вот. И в то же время...
1: Это еще вероятно, что там было прочитано некоторое количество книг по астрологии, серии «Популярная книга».
0: Может быть, да. Это все псевдонаучная болтовня. Здесь я бы просто... Меня единственное, что порадовало этому во всем, что вот очередной раз я убедился в том, что как я был прав 20 лет назад, когда, в общем-то, начал разрабатывать основы вот этой теории. Вот. И действительно, у этих женщин, практически большинства, я обнаружил даже вот, несмотря на все чудо московских гримеров, которые работают на телевидении, обнаружил волошение верхней губы
1: Да, практически.
0: И наличие таких псевдобакенбардов, то есть у женщин они менее выражены, но все равно выражены.
1: Причем вот это
0: стремление создать верхнюю... высокую прическу, да. Оно как раз вот этому и соответствует. То есть надо компенсировать как-то себя этим людям, поэтому они любым путем пробиваются в эфир, отращивают себе какие-то безумные волосы длинные.
1: Нет, но здесь вот как бы хотел сказать, что как бы чем женщина вот такого возраста и занимающаяся таким вот сомнительным, в общем-то, ремеслом,
0: да,
1: чем она может выделиться? То есть, естественно, что она пытается создать себе монументальность как хотя бы да, в прическе, да?
0: Да, вот, кстати, посмотрите на их телосложение. Это все достаточно монументальные девушки.
1: Монументальные,
0: крупкой, да. Женственной там не встретишь.
1: С другой стороны, вот здесь, опять же, непонятность некоторая. То есть, естественно, ей хочется выразить как-то еще вот свои эмоции, которые не находят выхода и не применяются где-то действительно в деле. И она как бы перестает следить за растительностью на верхней губе. Она, как правило, у них очень редкая и, наоборот, внушает какое-то вот неприятное чувство.
0: Безусловно.
1: То есть не внушает доверия.
0: Вы понимаете, она не то, что перестает за ней следить, она наоборот. Она подсознательно, на подсознательном уровне, конечно, она утром, подходя к зеркалу, как бы и хочет выщипать вот это вот то, что у нее там произрастает. Но что-то ей как бы говорит, что ни в коем случае этого не делай. Да, потому что, как им кажется... То есть вот наличие этих вот, собственно, ростков, вот, оно поднимает и в глазах аудитории, в конечном итоге это выражается в их доходах. То есть в конечном итоге она как бы подпитывает свою вот эту вот, свою уверенность в том, что это нужно.
1: Ну что же, я предлагаю немножечко отвлечься на музыкальную паузу, а после этого мы продолжим наш разговор, и по телефону 203-19-22 вы можете задавать вопросы нашему сегодняшнему гостю.
2: Что такое за звуки, а?
3: Да... Это Александр Лаэртский, своего опоссума. Каждую ночь, в субботу на воскресенье, в программе «Монмаранси».
1: И я напоминаю вам, что в гостях у нас профессор Семкий Иванович Михелани Гонопольский, зав. Кафедры детской психиатрии факультета усовершенствования врачей Санкт-Петербургского педиатрического мединститута. Речь у нас идет о эмоциях, способах выражения через растительность, внешний вид и так далее. Вот хотелось бы вернуться все-таки опять же к волошению головы, то есть к бородам, к усам и к бакенбардам. Вот, как правило, неотъемлемой частью вот этого такого вида оволошения, такого вида выражения эмоций является ношение очков. Вот, скажем, человек без очков при полной растительности воспринимается как-то неадекватно. Тогда как человек в очках и при бороде, это уже откровенно...
0: Да, самодостаточен,
1: да,
0: как он уже считает, подчеркиваю.
1: Да.
0: То есть мы уже совсем иначе думаем.
1: И уже откровенно как бы вот он выражает этим свой творческий подход ко всему, к чему он притронется. Но, как правило, опять же замечено, это либо околополитические журналисты, да, которые как бы уже либо по возрасту, либо как бы, ну, непонятно по каким причинам, не могут сами войти в политику, вот они около, жмутся около политиков. Вот. Либо это какие-то музыкальные и так далее журналисты, искусствоведы, которые, как правило, тоже печатаются в журналах далеко не...
0: массовыми тиражами издающихся.
1: Да, да, то есть какие-то мелкие журналы.
0: Я это просто одним словом охарактеризую этих людей, как людей, которые стремятся как любыми способами, в общем-то, показать себя. Угу. То есть ярким примером здесь может служить, ну, как бы, из мужчин, я думаю. Ну, в общем, сами знаете. А из женщин это, то есть ярчайший представитель, это ведущая программы «Я сама», все три. Вот.
1: А их там три?
0: По-моему, да. Вот. Так что касается конкретизировать, да, наверное, нужно?
1: Да, да. То есть вот как бы немножко пояснить, вот не слишком ли много эмоций? Ну, то есть, понятно, человек когда сердится, он там может махать рукой, да? А здесь и борода, и усы, и плюс очки. Причем
0: просто, да, все объясняется. Да. Дело в том, что ведь существует такая досужая, в общем-то, байка. Да это, в общем-то, не байка, это на самом деле так, о том, что вот журналисты, они в жизни не такие, как мы их себе представляем, а вот они подавленные, там еще какие-то. На самом деле объясняется все это простым и звучным медицинским термином, как дисфория. То есть в 99% случаев это... Люди, страдающие дисфорией, поясню. То есть это злобно-тоскливое настроение с переживанием недовольства собой и окружающими. В первую очередь, конечно, собой. Вот. То есть выражается это в реакциях гневливости, ярости с агрессией, отчаяния, суицидальными
1: даже так,
0: тенденциями. Да, вот. Ну это
1: извините,
0: как бы известно достаточно. Так вот, перебью вас все-таки, докончу мысль. И дабы эти люди, дабы компенсировать эту дисфорию, люди в общем-то пытаются представить для самоудовлетворения в первую очередь себя этакими рубах-парнями, вездесущими, востребованными в первую очередь людьми. Вот. И, но все равно, понимаете, чем дальше они продвигаются, если так можно выразиться, тем грустнее они кончают.
1: А скажите, вот опять же все та же Едвига Сергеевна Леонгард поясняет вот такое странное сочетание прически лица, ношения очков и рода деятельности. Прежде всего какими-то, ну, назовем их так, ошибками молодости. То есть, ну, например, человек в молодости там, ну, много пил, гулял, и каким-то образом тусовался с какими-то художниками, с музыкантами. Часть этих художников, музыкантов выбилась куда-то в люди, а он так и остался ни при чем.
0: С бородой.
1: Да.
0: Даже тогда этот остался с бородой.
1: Да. И в результате он как бы одевает очки, и куда ему деваться? Он становится политическим журналистом и так далее. Вот,
0: да.
1: Согласны ли вы с этим утверждением, госпожи Леонгард?
0: Да, вот, знаете, с этим согласен, потому что как раз она взяла на себя смелость это утверждать только после консультации со мной. В данном случае мы совпадаем, поскольку во мнениях, поскольку, ну, посудите сами. То есть нормальный человек, который самодостаточен и в истинном смысле этого слова, он не нуждается в каких-либо выражениях себя внешним образом. То есть наличие бороды, там, бочков, как они любят говорить, или усиков, либо же какой-то яркой цветастой одежде. То есть эти люди, они, собственно, и без этого обладают теми достоинствами, за которые их уважают. Те же люди, о которых мы сейчас в данный момент говорим, то есть журналисты, либо же какие-то творческие люди, псевдохудожники, поскольку...
1: Псевдожурналисты.
0: Псевдожурналисты, вот, да, именно, псевдопевцы, да, даже можно сказать. Вот, поскольку действительно... Понимаете, тут вообще сложный вопрос, как бы, о творчестве, поскольку на все аргументы психиатра эти люди как бы противопоставляют довод о том, что, ну, вот, а мою же картину купили, значит, я востребован. Ну, понимаете...
1: Или, например, у меня врачу... есть удостоверение.
0: Да, да. Да, кстати, да. Но мне-то как врачу, тем более врачу, который как бы лечит души, это в некоторой степени, ну, грустно это слышать, поскольку, понимаете, они, эти люди занимают достаточно высокое положение подчас в обществе, и не так-то просто вызвать к нему психиатрическую неотложную помощь для того, чтобы вот этого целого журналиста с бородой в очках, подчас даже с рыжей бородой, доставить, в общем-то, госпитализировать, ну, как лечебное учреждение для того, чтобы
1: для
0: просто спасти его. Спасти,
1: да.
0: Бы, да, да. Да. Вот. Тем не менее, вот, не далее, как на прошлой неделе, один известный художник, в общем-то, обратился, как сейчас модно, стало, значит, на консультацию психоаналитику, то есть ко мне. Вот. И я просто сразу понял, что тут конкретный случай амбивалентности, вот, но сделать я ничего не мог, то есть, потому что этот человек мне говорил о том, что он, вот, мои картины есть у Горбачева, вот,
1: мои
0: картины есть у Ельцина, и, значит, я хороший художник, хотя, тем не менее, анамнезу, то есть четко, да, не менее 6 месяцев изоляции.
1: А скажите, Семке Иванович, вот к вам не обращались ли за консультацией, ну, если мы уж так взяли обсуждать людей с растительностью, вот как раз та категория людей, то есть отойдем немножко от политики, от журнализма, отойдем вот в область мистических таких дел, не обращались ли вам за помощью вдруг неожиданно какие-то там колдуны и так далее и тому подобное, которые тоже вот в растительности.
0: Да, один обращался.
1: Вот, а каким образом это происходит? Вроде бы он... Или он честно пришел и сказал, да, честно говорит...
0: Он анонимно. Дело было анонимно, то есть обстояло приблизительно так. Мне уже порядка где-то в 2 часа ночи позвонили домой. Вот, и... Собственно, пообещали большие деньги, а сами понимаете, моя как бы работа по основной специальности, она не такая уж высокооплачиваемая. Потом нам необходимо закупать грызунов для опытов, опять же, некоторые препараты.
1: А сейчас все это на свои деньги делается, да?
0: Нет, ну, вы понимаете, государственные деньги просто очень... Бюджетное финансирование очень слабое, поэтому для того, чтобы... Я вот сейчас пишу докторскую, вот... И для того, чтобы как-то ускорить этот процесс, иногда приходится подрабатывать. Ну, да. Вот, тем более случай как раз совпадающий с моей, собственно, практикой. Вот.
1: А вот с колдуном, с этим.
0: Да.
1: Как он, ясновидящий, по-моему?
0: Нет, он тот был колдун.
1: Колдун.
0: То есть, как правило, ясновидящие, то есть они женского рода.
1: Ага, это, понятно, понятно.
0: Это конкретное заболевание, в общем-то, оно свойственно только женщинам. Вот, а мужчины, они колдунами называют себя.
1: Понятно, вот. Я просто немножко...
0: Ну, вот он обратился, значит, к нам, ко мне, в частности, за помощью. То есть у него, я, в общем-то, поставил диагноз интоксикационный делирий. Угу. Вот. Угу. Ну, путем, собственно... Ну что, я не буду, наверное, говорить о том, как я его вывел из этого состояния. Ну, в общем, хочу вам сказать, что перспективы у него неважные. То есть, до хорошего это не доводит.
1: Понятно. Семке Иванович, я предлагаю, пока мы не перешли к другим способам выражения эмоций, дать возможность высказаться и что-то спросить нашим радиослушателям. Звоните по телефону 203-19-22. Напоминаю вам, что у нас в гостях профессор Семке Иванович Михеланин-Гонопольский, и речь у нас идет о эмоциях, выражаемых через какие-то внешние атрибуты, тушки, одежды и так далее. Пока сейчас мы говорим о растительности. Вы можете, конечно, задавать любые вопросы нашему гостю. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Мы вас внимательно слушаем.
4: Чуваки, все нормально?
1: Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы вас слушаем внимательно.
5: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
5: Хочу вас поздравить с праздником.
1: Вас также.
5: Поздравить вас с новой чистотой.
1: Спасибо. Да.
5: И воспользуюсь этим, вот решил 2 вопроса вам задать.
1: Угу.
5: Значит, хотелось бы эту же проблему осветить в том свете, как вы разделяете мужчин по отношению к цвету одежды, вот по этим типажам, по отношению к цвету. А еще вот тут такая проблема, которая меня очень тронула.
1: Угу.
5: В МК была такая заметочка о том, что значит, гражданская жена покойного Мастрояния засняла последние дни жизни этого актера великого, его агонию, его смерть, и собирается по этому поводу, значит, в Каннах показать, соответственно, документальный фильм. Вот странное вообще отношение к покойнику.
1: Вы хотели услышать мнение Семки Ивановича?
5: Да, конечно. Это настолько меня заинтересовало, что профессор как раз по этому поводу может свое мнение высказать. Я думаю, что...
1: Понятно. Спасибо. Спасибо. Ну, я думаю, что вот, может быть, у нас же будет отдельный разговор, наверное, о цветах, как бы.
0: Да, это чуть позже. Да, а что вот... касается второй части, ну, что же я могу сказать? Мне кажется... Жажда денег овладела уже и такой почтенной дамой, как супруга уважаемого покойного Мастрояния. Грустно это.
1: То есть вы не каким-то...
0: Ну, что я могу, как могу прокомментировать? Она супруга, она имеет право, я так думаю.
1: Понятно. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем. Эмоции. Здравствуйте, мы вас внимательно слушаем, вы в прямом эфире.
6: Добрый вечер.
1: Здравствуйте.
6: вами, это Саша Токарь говорит. Я хотел узнать, то есть, вернее, задать вопрос по такому поводу. Вот бодипирсинг, в частности, на лице. Вот, это, собственно, следствие чего? Недостаточно или недостаточности каких-либо ощущений, или наоборот, избытка их?
7: А простите, вот профессор не расслышал, что на лице?
6: Бодипирсинг. Ну, сережки там в бровь, язык,
7: нос. Понятно, все понятно.
6: И то есть... еще... ну пока все, я позвоню позже. Спасибо.
7: Спасибо. Да, вот, Семки Иванович, вот действительно вопрос, который задал нам наш радиослушатель, действительно такой серьезный. Ну, представьте себе, человека бородатого, усатого, в очках, около политического журналиста и еще с сережками там вот во всяких частях лица. Как вы? Вот таких нету, действительно?
0: Нету. Дело в том, что попытка, я не расслышал вот этот молодежный термин.
7: Персик.
0: Попытка, значит, нанести на свое лицо либо же ушные вот эти вот металлические предметы, несвойственные данному полу, исторически несвойственные, это как раз и является компенсацией вот эмоциональных расстройств, которые у людей с нормальной гормональной, в общем-то, картиной выражаются в бороде, бакенбардах и усах, а в так называемых юнцах, у которых борода еще недостаточно вошла в рост, баки не так, значит, закручены лихо, вот как им хотелось бы. И вот это происходит от того, что необходимо каким-то образом для них компенсировать вот этот вот недостаток. И, значит, происходит вот такая попытка самовыражения, значит, попытка противопоставить себя окружающим. Ну, в общем, я вам могу сказать, что интересный очень факт, когда собирается порядка 20-30 вот таких вот субъектов с одинаковым расположением серег в ноздрях, в ушах, вот, то они, если их в какое-то замкнутое, значит, пространство поместить, они, в общем, достаточно неуютно себя чувствуют, вот, становятся замкнутыми и проявляется, в общем-то, конкретный эффект капролалии. Вот, то есть внешне это выявляется в том, что подавленность... Вот, ну, нередки, в общем-то, даже если это не прекратить это вот... их скопление в одном и том же месте, то есть были проведены, собственно, нами исследования, то через сутки где-то наступает делирия, опять же.
7: Вот. Обострение.
0: Да, обострение, серьезно. Да, то есть галлюцинации. Вот, и если в последующем не принять кардинальные какие-то радикальные меры, то есть аминозин, вот, то, в общем-то, достаточно тяжелый, может быть, паралич сознания, ступор.
7: Да, это, конечно, не хотелось бы. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
8: Ребят, сюда классно, загруз нормальный.
7: Да, пожалуйста, ваш вопрос задавайте.
8: Не, все отлично.
7: Спасибо. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
9: Доброй ночи.
7: Здравствуйте.
9: Я вот хотел задать вопрос вашему гостю.
7: Да.
9: Вот как вы объясните то, что сейчас происходит с лидерами молодежной культуры танцевальной.
7: Танцевальной?
9: Да, то есть я имею в виду их внешний облик, как то вот эти вот стрижки, как у детей вот раньше, по 40 копеек. То есть стрижки...
0: Молодежная она называлась.
9: Ну да, то есть вот все назад так, то есть, вернее вниз так.
7: Угу.
9: Такая короткая стрижка и все вниз. То есть это какое-то непонятное желание быть похожим вот на грудничков как-то. Вот я этого не понимаю немножко.
7: Понятно, спасибо, спасибо. Семки Иванович, я так думаю, что вот все-таки такая уж совсем молодежная культура от вас немножко далека, это не в обиду, но тем не менее так.
0: Да, да, это так.
7: Вот. Ну, как бы наш радиослушатель хотел, видимо, этот вопрос, который он задал, можно обобщить. Вот даже в мире моды, да, высокой моды был такой что период. Мода на
0: про моду мы отдельно должны поговорить, чуть позже, это тоже очень интересно.
7: Не, но тем не менее, мода на подростков, мода на школьниц, то есть как бы одно время были такие сиськастые бедрастые, вот, а потом
0: теперь
7: как бы...
0: мальчукового типа. Это...
7: Да, и здесь
0: как
7: же
0: раз во времена моей юности это было, это 69 по 76-й вот этот
7: Ну, я
0: год.
7: Помню, я смотрел, у вас вот любительское, вы снимали камерой.
0: Твиги это называлось.
7: Да.
0: Вот сейчас это возвращается. Я это, в общем-то, характеризую как капрофагию.
7: Угу.
0: Вот.
7: Угу. Я просто сразу вспомнил, что такой же диагноз вот ставили Генриетте Варфоломеевне Шерсти. Она пришла какая-то очень расстроенная, серьезная, и даже взяла отпуск вот на какое-то время. Потому что капрофагия — это страшная вещь. Да. Вот.
0: Ну, дело в том, что действительно у Шерсти был редкий случай, то есть она обращалась на нашу кафедру.
7: Да, я помню, вот, она ездила специально.
0: Собственно, на ней и сделал, да, кандидатскую себе, если быть честным. Ну, я могу,
7: а если уж быть совсем честным, то именно благодаря Генриетте Варфоломеевне, вот как бы, и мы с вами познакомились.
0: Да,
7: вы,
0: да,
7: вот,
0: безусловно.
7: В нашем эфире гости.
0: Ну,
7: да.
0: Понимаете, что касается все-таки капрофагии, тут все, в общем-то, в мире взаимосвязано. То есть весна приходит за зимой. Также и лето за, собственно, весной.
7: Да.
0: Также как бы и полногруды доярки сменяются тщедушными библиотекаршами.
7: Угу.
0: Вот. И этот процесс, он, в общем-то, протекает и связан. Возьмите всю историю человечества. Постоянно идет вот это вот обновление. Вспомните эпоху Рембрандта. Какие там были пышногрудые красавицы, которых он отобразил в своих картинах, и которыми наслаждаются сейчас эстеты.
7: Ну, а все-таки вот такое стремление у молодежи сейчас вернуться в грудничковый возраст, это как бы, может быть, как раз попытка противопоставить себя и свой внешний вид вот бородатым.
0: Все верно. Нет, не совсем так. Mm-hmm. То есть отчасти так.
7: Не, ну здесь согласитесь, что
0: да,
7: как бы молодое поколение, оно так или иначе чувствует на себе это постоянный все гнет со стороны вот так называемых солидников, бородачей. Да, да, да. То есть как бы раз он бородатый, значит,
0: по
7: он уважаемый.
0: Своей,
7: да.
0: Все правильно. По сути своей, явление одного поля. То есть наличие бороды, то есть
7: так ее
0: культивирование, да. И вот культивирование серег, либо же какой-то вот отличительной одежды, вот этих вот блестящих штанов, вот, и коньков на колесиках, прикрепляемых к ногам.
7: Да.
0: Вот, это все, в общем-то, одного поля ягоды. То есть это стремление, как кажется, для субъекта, для индивидуума, не слиться с толпой. Но опять же, вот возвращаясь к выше мною сказанным, если субъектов одного типа, тех же конькобежцев, либо же вот этих вот в блестящих штанах, замкнутое помещение и одного приблизительно типа поместить, то в течение суток наступает делирий.
7: А скажите, вот, Семки Иванович, вы с такой, ну, уверенностью, которой я ни в коем мере не сомневаюсь, не подвергаюсь даже сомнениям, уже второй раз сказали, значит, о людях с пирсингом и вот об этих людях в замкнутом помещении. Что, у вас на кафедре проводились такие опыты?
0: Да.
7: Или это все-таки...
0: А, то есть... Обкатка шла.
7: Ага. Ну, а вот те, кто как бы добровольно соглашались на этот эксперимент,
0: да,
7: над,
0: да,
7: собой.
0: Да.
7: То есть вы им как-то оплачивали, вот, поподробнее о ходе эксперимента хотел бы
0: с удовольствием.
7: Дело все-таки ведь что... молодежь-то, она, извините, что я постоянно вас перебиваю, ничего, она же ведь как бы все-таки пытается быть независимой, а тут вдруг как бы на тебя посадили и наблюдают.
0: Очень хорошо вы сказали, да, что она пытается быть независимой. Все дело в том, что все вот эти люди, подвержены вот этим течением, либо же отращиванию бороды, вот, все эти люди, они очень легко управляемы.
7: Uh-huh.
0: То есть это своего рода зомби. И при удачном подходе, а я уж, извините, за свой 40-летний стаж научился разбираться в людях, вот, при удачном подходе они раскрываются полностью. И так вот, конькобежцам мы, значит, нашли подход путем закупки некоторого количества пива.
7: Uh-huh.
0: Вот.
7: Uh-huh.
0: К сережечникам, вот, мы, значит, просто платили наличными.
7: Или наоборот.
0: Прямо вот в студенческих вот группах, в вузах, в общем-то, Санкт-Петербурга, набирали людей без проблем. Потом у нас же ведь есть разрешение, сертификат, то есть вреда для здоровья никакого. А потом ведь мы, по сути, платили деньги за то, чем им хотелось заниматься. То есть для них это было вообще непонятно, они нас считали за придурков. Хотя, собственно, ситуация-то как раз обратная. А ход эксперимента такой. Вот, в одной из аудиторий была вынесена вся мебель, вот, обита мягкой тканью для того, чтобы избежать каких-то травматических, вот, последствий. приблизительно как в центре подготовки космонавтов это делается. Вот, и были люди помещены, то есть им обеспечивалось трехразовое питание, причем вот те люди, которые заносили им еду, они были стилизованы, одеты под внешний вид испытуемых. Вот, трехразовое питание, да, ну, чтобы достаточно не смутить, нормально. Видимо, да. То есть пришлось, там был смешной один случай, пришлось нашу официантку, пожилую же женщину, ставить на роликовые вот эти вот колесики. В общем, да, достаточно смешно было.
1: Ну, она, я знаю, она так достаточно.
0: Но тем не менее, знаете, она уже долго у нас работает и готова пойти на, в общем-то, определенные жертвы ради науки. Вот.
1: Специально, я знаю,
0: ей даже распиливали. Я отметил ее в диссертации.
1: Ну, я помню, просто забыл, как ее имя, но меня удивил этот абзац, да. Ну, если вы не против, давайте мы на минуточку отвлечемся. И после маленького перерыва мы продолжим нашу встречу с профессором Семки Ивановичем Михеланиганопольским, зав. Кафедры детской психиатрии факультета усовершенствования врачей Санкт-Петербургского педиатрического мединститута.
10: Положи в стакан с водой на ночь свой протез зубной, и тебе приснится с яйцами птица.
1: Семки Иванович, вот есть ведь как бы эмоции разные. Есть эмоции неконтролируемые, есть эмоции, которые специально подготовлены для того, чтобы произвести на кого-то впечатление. Вот скажите, скажем, обычный галстук или галстук-бабочка.
0: Да.
1: С точки зрения эмоций, что это? Это как бы неконтролируемые эмоции, потому что очень многие, например, одевают это уже, ну, как, я не знаю, как утренний кофе.
0: Там, это да. Витальная персонализация. То есть,
1: нельзя ли поподробнее?
0: Дело в том, что это не является патологическим отклонением, то есть это свойственно человеку. Так вот, повязывание галстука, либо же это классический галстук, либо галстук-бабочка, это, опять же, сводится к подчеркиванию своему психического «я». То есть мужчина в данном случае попытается таким образом подчеркнуть то, что он готовится вот к данному мероприятию, на которое он оделся соответствующим образом. Вот, то есть пытается создать в окружающих уверенность в том, что он, в общем-то, лоялен, лобилен. Вот, ну и вообще, так сказать, находится, выражаясь простым языком, в струе.
1: Ну, вот это хорошее слово. А скажите, пожалуйста, Семки Иванович, вот, кстати, цивилька, я вот сейчас немножко и заключил из этого вопроса в своем письме, то есть, судя по всему, это женщина.
0: Это Агриппина Тома, цивилька?
1: Нет, вот тут без имени письмо как раз, просто цивилька.
0: Она у нас одно время работала, просто она за хищение фенобарбитала мы ее уволили.
1: Ну, это я помню, да, в те времена с этим строго
0: было. Да.
1: Вот она спрашивает, почему женщина не носит как галстук? Ну, вот в основном ведь женщина в галстуке это...
0: Ну, дело в том, что...
1: То есть это эмоциям чуждо или что-то, например, женщина в галстуке это лучше, чем с монументальной прической, согласитесь.
0: Безусловно, но дело в том, что женщина так уж сложилась более как бы эмоционально богато окрашена, нежели мужчина. То есть женщина имеет гораздо больше способов выразить свое какое-либо настроение через вот своего рода фетиши, то есть одежды. Если мужчина может позволить себе лишь смокинг, либо же костюмы, галстук двух-трех тональных оттенков, то в это же время женщина может позволить себе юбку с порядком длины, отличающихся от максимального до минимального, полную гамму цветов, наличие такой вот буйной шевелюры, либо же сведенные на нет волосяные отростки. И помимо этого всевозможные вырезы спереди и сзади, сверху и снизу, вот сбоку и, собственно, на туфлях. Да, то есть даже ведь современная вот эта вот мода, она, в общем-то, использует давно разработанные психиатрами еще... собственно, основатель психиатрической науки Кант вывел этот тезис о том, что женщина может проявить свое, так сказать, эмоциональное настроение путем какой-либо внешней отличительной черты в одежде. И вот благодаря, используя этот, в общем-то, постулат, на котором основана вся современная мода, видите, до чего дошло. То есть сейчас уже просто идет практически спекуляция на вот этих вот... на одежде, то есть мы видим едва прикрытое обнаженное женское тело, и вот не далее, как на прошлой неделе, я слышал, не помню, к сожалению, его имени, заявление какого-то выдающегося, опять же, не с моей, естественно, точки зрения, а как он себя характеризует, модельера, то ли это был Пако Рабан, то ли еще какой-то Пако, к сожалению, не помню. Так вот он, значит, как бы пренебрежительно, в то же время с такой нескрываемой радостью констатировал факт о том, что некрасивая женщина обнаженная, то есть обнаженная женщина просто страшна. Но вот стоит на нее накинуть хотя бы полосочку ткани, как она уже обретает какую-то эротическую окраску. Так вот, дорогой мой Пако, вы не правы. Современная психиатрия опровергает начисто ваше утверждение, поскольку именно обнаженное тело вызывает в мужчине, в данном случае, то сексуальное влечение, на которое и направлено стремление женщины выделиться из, не побоюсь этого слова, толпы своих однополых коллег.
7: А скажите, Семки Иванович, мне тут пришла сразу в голову мысль, и не одна цитата, если позволите, из господина Фрейда. Ведь всем известно, да, что он еще писал стихи, баловался стихами. Вот я очень запомнил хорошо это стихотворение, четверостишие господина Фрейда. «Кто говорит, что голая девка верх совершенства, тот просто не сведущ в чувствах эстета и мысли имеет чисто кобелье», писал старик Фрейд. Вот как бы настолько сильны сейчас уже плюса вот психиатрии.
0: Давайте углубимся в эту цитату. Да, а что есть эстетизм?
7: Ну, с точки зрения Фрейда, вот, видимо, и господина Пака, то вот одно и то же. А у вас, видимо, совсем другое
0: так
7: понятие.
0: Так вот в том-то и дело, что Пака и Зигмунд, уважаемый мной, они углубляются здесь в так называемую надтройку. Я же шлифую базис.
7: Mm-hmm.
0: Вот.
7: Да.
0: Дело в том, что, как утверждали еще известные Гайи и Верники,
7: известные очень действительно.
0: Вот. Все эмоции человека, они основаны именно на заложенных от природы, то есть генетически встроенных в нашу молекулу ДНК информации, а не в том наносном, на котором основывают все свои сумасшедшие доходы, вот все эти паки, вот, и рабаны. Ну, собственно, и все.
7: Ну, давайте ненадолго прервемся и после паузы продолжим наш разговор.

0: Напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» профессор Семки Иванович Михеланик-Гонопольский, зав. Кафедры детской психиатрии факультета усовершенствования врачей Санкт-Петербургского педиатрического мединститута. И речь у нас идет о эмоциях. Хотелось бы перейти к первому этапу выражения эмоций. Да, к самому примитивному. И я думаю, вам как специалисту, наверное, и слово.
1: Ну, что я могу сказать?
0: Вообще, что вы вообще подразумеваете под первым этапом? Это же, извините, ну, что...
1: В онтогенезе эмоций, собственно, как я уже говорил, 4 этапа. Вот первый этап, он характеризуется, значит, становлением личности новорожденного. Он, значит, выделяется как этап, в котором преобладание инстинктов смещено в сторону инстинкта самосохранения. Вот, то есть... Основой которого, как известно, является пищевой инстинкт. То есть все утверждения о том, что гурманы – это люди, которые, опять же, с какой-то точки приближаются к высокообразованным, интеллигентным людям, отнюдь неправильно. Поскольку пищевой рефлекс – это самый примитивный.
0: Простите,
1: самый примитивный.
0: То есть в данном случае как бы вы приравниваете там кулинаров, кулинарные программы.
1: Нет, кулинар – это другое.
0: Там, рейтинги ресторанов, да, и так далее, да, вот да, к да. Пакам.
1: Ну, пакам, понятно. Пакам, да. Более того, паков я приравниваю к... Паков не имеется в виду фамилии корейцев, прошу прощения.
0: Да,
1: а Пако.
0: Дарабана.
1: Да, да. Я их приравниваю, собственно, к животным инстинктам, которые на нулевой стадии онтогенеза формируются. И, собственно, вот этот человек, он может, на мой взгляд, быть уважаемым мной только за то, что он сумел вот на этом, как бы, казалось бы, в общем-то, бездарном направлении сколотить себе капиталец. Так вот, возвращаясь к онтогенезу эмоций. Значит, на первом этапе формируется вот этот вот основной пищевой инстинкт. И инстинкт, естественно, болевой. Вот он тоже достаточно серьезное влияние оказывает на дальнейший. В частности, нарушение его вот приводит к юношеской сибарее, то есть прощевизму, выражаясь простым языком.
0: А простите, тут я позволю себе вас перебить. Существует другое мнение, опять же, как правило, то есть, видимо, этих людей тоже можно...
1: Это Едвига вам насолила опять, мне кажется.
0: Нет, нет, как раз нет. Она тут в данном случае придерживается вашего мнения, а мнение разных людей, выпускающих Крыма и так далее, что это чисто из-за биологических процессов в организме.
1: Ну, в некотором роде они правы, но это как бы часть. То есть это те случаи, в которых мы видим влияние радиации, либо же отравление младенца каким-либо ядом. Я же сейчас говорю о тех прыщах, которые носят такую вот ярко-красную окраску, напоминающую издали банку Кока-Колы. Вот, то есть у нас, собственно, и именуется это как синдром Коки. Не путать, ну, с кокаином,
0: это,
1: да.
0: Это шутя тогда.
1: Нет, не шутя, это в нашей среде, то есть психиатров, да.
0: Типа как в милиции подснежники.
1: Да-да-да-да-да, вот. Это внутри такой ведомственный, собственно, жаргон. Так вот, что касается, значит, синдрома Коки, эти прыщи, с которыми достаточно сложно бороться традиционными методами, то есть теми вот кремами, которые рекламируют пилоты по телевидению. Вот. А с ними вести борьбу надо, обратясь к психиатру. В частности, вот в Москве открыт недавно центр, туда можно обращаться. Я, к сожалению, не могу сейчас вам дать телефон в эфир, поскольку это коммерческий, да, будет расценен как коммерческий ход тем же пакой. Вот. Так вот, что касается этих прыщей. Дабы избежать вот молодым мамам, у которых сейчас как раз народились по весне, вот, значит, я что могу посоветовать? В первую очередь, оберегайте ребенка от контактов с животными. Не в плане какой-то санитарной безопасности, а в плане вот именно
0: Эмоциональной
1: консервации, поскольку воздействие животных очень пагубно на ребенка, вопреки бытующему мнению о том, что «Уй, потрогай эту собачку за, прошу прощения, усы, она тебя не укусит, или дерни ее за заднюю ножку». Вот. Вы, кстати, обращали внимание, почему вот грудничок стремится дернуть собаку или кошку за хвост? То есть вот именно на подсознательном уровне он дергает за то, за что можно, а отнюдь не за то, за что просит его мама. Так вот, если вы будете как бы культивировать вот это вот отношение к животным, ребенку, то есть подергать его за хвост, то есть, то это благотворно влияет на психическое развитие младенца, поскольку это естественное желание, оно должно быть удовлетворено. Если же вы будете каким-либо образом гипертрофировать эту склонность к животным, то есть заводить щенка, либо же взрослого кобеля вот дома, то, конечно, ничего, кроме как психической травмы младенца, вы не добьетесь. А зачем вам нужен 25-летний заика, у которого левое ухо больше правого?
0: А скажите, пожалуйста, Семки Иванович, вот другой такой синдром, как-то, например, ковыряние в носу, покусывание, там, скажем, ногтей и так далее. Вот эти как бы факты, явления вы тоже относите вот к первой стадии выражения эмоций?
1: Вы знаете, что касается покусывания ногтей, тут более к четвертой.
0: То ковыряние... есть сложное все-таки?
1: Да.
0: Нужно разобраться, потому что непонятно.
1: Ковыряние носу, так же, как и срыгивание, срыгивание не имеет в виду не грудного младенца, а вот явление отрыжки, которое в основном развивается где-то годам к 15 и прогрессирует до 35, затем увядает.
0: А если это случается на людях и специально как бы делается громко, вот что это за эмоция? И что это за диагноз?
1: Диагноз здесь может быть один, собственно, капрофагия. Вот. А что касается, какая именно эмоция выражается вот субъектом, тут мнение, собственно, расходится. Я считаю, что это одно из проявлений пищевого инстинкта. Вот. В то же время едвига связывает это с выражением болевого рефлекса. То есть ведь отрыжка, как по ее теории, отрыжка возникает из-за переедания, то есть вследствие чего попадает кислород в кишечник, то есть воздух. Вот. И дабы и желудку, естественно, больно. И это вот, так сказать, как бы реакция не... Она же все с точки зрения организма рассматривает, не с точки зрения психики, а с точки зрения соматики. То есть вот эта соматическая реакция организма тоже своего рода эмоции.
0: А, простите, вот здесь сразу встает такой вопрос. То есть всем известно, что Баназир Бхуто, она очень активно занимается йогой.
1: Я знаком с ней.
0: Ну, я знаю это, да. Вот ты как раз Баназир Бхуто сторонница создания искусственной отрыжки. То есть она встает на гору поутру, лицом к солнцу, воздевает по-буддийски воздевает руки, заглатывает огромное количество воздуха вот этого горного и потом мощно срыгивает. Вот как бы как раз говорят, что таким образом очищается через желудок организм. И, кстати, вот по утверждениям как раз вот Баназир Бхуто, в общем-то, никаких соматических таких вот аномалий не происходит в тушке у нее.
1: Нет, но дело в том, что она преднамеренно вызывает это не после приема пищи, а, так сказать, в результате отправления какого-то религиозного культа. То есть здесь мы видим конкретный четвертый этап, то есть формирование высших человеческих эмоций. В данном случае склонность к религии. Ведь все мы знаем, казалось бы, на взгляд современного европейского человека, несколько странные стремления мусульман совершить паломничество во что бы то ни было в Мекку. И люди туда идут, на гору, значит, несмотря на пожары, бури, которые, как назло, вот, совершенно случайно...
0: На обвалы.
1: Да, вот. Подстерегают их то тут, то там. И тем не менее, жажда отправить вот свой религиозный культ, который, конечно, уважаемо мною, но в то же время я некоторую патологию здесь наблюдаю. Она, в общем-то, ненормальна. Также и вот уважаемый мной Беназир. То есть здесь что мы видим? Она, так сказать, вызывает в себе вот этот вот этот этап, благодаря которому она отправляет свои культовые, собственно, потребности. Ну, то есть это не является каким-либо патологическим. Это все равно, что вот представьте себе альпинист. Тут, казалось бы, чего вот он лезет на Джомолунгму.
0: Угу. Ну, кстати, этот вопрос тоже интересен.
1: Да, мы сейчас об этом поговорим. Вот это своего рода вот явление альпинизма. То есть, ну, она же перед этим, как вы отметили, залезает на гору.
0: Залезает. Ну, как вот, залезает? То есть... Ее там привозят, наверное, она все-таки важная.
1: Ну да, да, безусловно. Когда
0: не
1: я
0: Булкин,
1: помню,
0: да.
1: Да. Но дело-то, собственно, не в этом. А я все-таки хочу сказать о том, что это искусственно вызванная как бы эмоция. Видимо, она дает ей разрядку. То есть, когда во времена, когда мы с ней достаточно часто встречались, такого я за ней не замечал. То есть, это была достаточно спокойная женщина. Вот, я бы даже назвал ее... некоторую аффектозность в ее поведении. Но, в общем и целом, диагноз у нее был благоприятный.
0: Скажите, а вот еще она объясняет, когда у нее спросили, как бы журналисты навязчивые, дескать, Беназир, зачем вы залезаете на гору, по-буддийски расставляете руки и рыгаете в громогласную сторону солнца? Анатолий с долей иронии тут уже, я не знаю, ответила, что ей приятно чувствовать вибрации организма, происходящие в момент вот этого вот извержения воздуха. Вот, на что какой-то остряк-журналист заметил это к лучшему. Вы тогда выпускали его другой частью тела. Вот,
1: что но... верно.
0: Вот не могли бы вы это пояснить, потому что в некоторых странах Европы можно пукать, извините за
1: ничего
0: такое
1: страшного.
0: Выражение, прямо вот в общественных местах. Это,
1: это правильно.
0: Извините, тут объясняют они это единственное чем, что газы, находясь очень долго внутри человека, просто создают почву для токсического отравления тушки.
1: И не только. Дело да, в том, вот что раз... там микрофлора своя может произрасти. Бывали случаи, когда...
0: И зародится вот, новая вселенная, да?
1: Да, при вскрытии определенного человека, который страдал частыми запорами, это была женщина.
0: Ну, по-моему, кстати, свойственно. Та же вот Валентина Вениаминовна...
1: Может быть.
0: Котомку.
1: Может быть, да. Так

0: То есть в то время, насколько я помню, Беназир, она чуть помоложе меня, лет на 10. Вот. Ну, значит, приблизительно в то время был индо-пакистанский конфликт, а как мне вспоминается, она из Пенджаба родом. Вот. И там тогда как раз, по-моему, у нас в Советском Союзе Пакистан закупил самолеты МиГ-15, а Индия закупила самолеты МиГ-17. И вот взрывы этих ракет, это реактивный рев реактивного истребителя на... Представьте себе вот ее маму, да? Это же, собственно, забитая сельская пакистанская пуштунка. Вот. И тут пролетает реактивный истребитель.
1: Дикое зрелище.
0: То есть вибрация... Она передалась ей. Поэтому, может быть, что в настоящее время она испытывает разрядку, вот, как бы вызывая в себе те ощущения, подчеркиваю, не психического характера, а соматического. Вот,
1: да.
0: Таким образом. Угу. Поскольку вообще частота отрыжки соответствует приблизительно частоте вот рева сверхзвукового самолета.
1: А скажите, вот вы говорите Беназир, да?
0: Да.
1: А, ну, я, значит, мы говорим о разных людях, да, потому что я говорил о Беназир Бхутто. Ну, неважно. Вот, я предлагаю нашим радиослушателям задавать вопросы нашему гостю по телефону 203-19-22. Напоминаю вам, что в гостях у нас профессор Семки Иванович Михелани Гонопольский. Речь идет о способах выражения эмоций. В общем-то, разных способах. И пока наши уважаемые собираются с мыслями, такой вопрос хотела задать вам. А случаются ли какие-то пересечения способов выражения эмоций, скажем, первой и четвертой ступени, второй и третьей? Ну, например,
0: конечно.
1: Да, вот какие-нибудь примеры этого, если можно.
0: Значит, очень часто одним из ярчайших вообще примеров, описанных еще стариной, собственно, Кантом, вот, был пример, когда, помните, были такие до большевиков еще были, как они, я не помню.
1: Краги были.
0: Нет, это больше относится к революционерам. Декабристы.
1: А, были такие.
0: Да, так вот, как выясняется, то есть по монографиям он это все изучил в архивах, это были прыщавые юнцы. Вот, но, то есть налицо первый этап.
1: Налицо первый, да.
0: Вот. Но в то же время в головах напрямую присутствовал именно четвертый этап, то есть формирование уже высших эмоций, то есть дефект формирования высших эмоций. Эти люди хотели попасть в историю путем изменения строя тогдашнего в России, да. Хотя как бы Ежу, Матвею Ивановичу Ежу было бы тогда уже понятно, что... Что-то мухи у вас тут летают. Вот, что...
1: Лето уже скоро.
0: Ну да. Вообще в Москве теплее, чем в Петербурге.
1: Ну понятно, там же все-таки море и все такое.
0: Так нет, я отвлекся. Вот. Да. Значит, и уже тогда было Матвею Ивановичу Ежу понятно, что раньше, чем через 100 лет, а именно чем через 95, ничего в России передвинуть не удастся.
1: Кстати, вот за это господина Ежа и повесили. Его обвинили в либерализме излишнем.
0: Да, безусловно,
1: Хотя он первый из декабристов именно. Но это, вы понимаете, о ком мы говорим, просто кличка его была такова. Ну, давайте послушаем, о чем хотел спросить вас наши замечательные радиослушатели. Доброй ночи, вы в прямом эфире. Говорите, пожалуйста.
2: Здравствуйте,
1: уважаемый.
2: Вы, наверное, слышали недавно по телевизору, показывали встречу с начальником научной лаборатории по исследованию бороды и тела старика Хоттабыча. Вот вы не знаете, как сейчас все это происходит? Ведь весь народ волнуется, интересно, как он, будет ли он оживать и что дальше будет происходить. Спасибо.
1: Ну, по-моему, как бы наш радиослушатель немножко нафантазировал что-то. Вы уже...
0: Это просто показывали фильм про старика Хоттабыча, это еще в моем детстве.
1: Понятно. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
3: Здравствуйте. Я хочу вас поздравить с воскресеньем.
1: Спасибо.
3: Христовым. И я хочу такой задать вопрос Сенке Ивановичу. Угу. Значит, вы очень часто объясняете вот ваши взгляды таким словом, как капрофагия. Не может ли быть это связано вот с точки зрения реинкарнации с тем, что с вами происходило во внутриутробном периоде?

0: Кстати, спасибо, спасибо. Вопрос серьезный, потому что, как ни странно, вот этот термин, да, он с точки зрения нашей радиослушательницы, с этим сложно не согласиться, присущ всем людям вот в момент нахождения их в утробе матери. Это факт.
1: Безусловно, да. Безусловно, поскольку исторически складывалась такая ситуация. Не всегда самка человекоподобного примата была обеспечена надлежащим кормом. Вот, и, собственно, происходило вот это явление, то есть, ну, оно происходило, опять же, на соматическом характере. А в результате того, что психически сейчас человек намного ушел от своего пращура вперед, то это как своего рода рудимент проявляется сплошь и рядом. Достаточно включить телевизор на любой из каналов, и увидите яркие примеры капрофагии. В качестве... Вот мне даже кажется, что 90% журналистов, они этим и занимаются.
0: То есть, как бы, это такая симптоматика?
1: Безусловно. Угу. Безусловно. А что касается реинкарнации, то тут как бы это слово, оно не ко мне, то есть психиатрия, оно не применяется.
0: Спасибо. 203-19-22 и ваши вопросы нашему гостю, профессору. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
2: Добрый день, уважаемые коллеги. Здравствуйте, уважаемый. Я хотел бы затронуть... Что?
0: Говорите, говорите.
2: А, да, так я хотел бы затронуть вот какой вопрос. Как известно, иногда у людей наступает состояние эмоциональной опустошенности. То есть, когда человек сидит, там, пускает слюнку, взгляд у него тупой. Вот хотелось бы узнать, что вы рекомендуете таким людям.
0: Спасибо, спасибо за вопрос. Семка Иванович, прежде всего, я хотел бы попросить вас, да не обидеться на нас, наш радиослушатель, вот это его восклицание, что вот оно, на мой взгляд, мне показалось каким-то, ну, таким достаточно эмоциональным.
1: Да,
0: вот,
1: да,
0: и,
1: да.
0: Вот если бы вам поставили пленку с этой записью и попросили бы охарактеризовать вот человека по этому выкрику.
1: Радиослушателя?
0: Да.
1: Я думаю, ну, в принципе, это навскидку могу дать такой, как бы, пока вот такой предварительный диагноз. Ну, на мой взгляд, это сенильная, собственно, деменция. Вот, но это, да не обидится на меня радиослушатель, конечно. Вот, но это ничего страшного. А что касается, вот, по поводу слюны, чем лечить... Ну, какие-то надо применять адсорбирующие вещества, какие-то препараты, то есть либо это активированный уголь, да, если нет под рукой угля активированного, в крайнем случае можно сходить в котельную, но это только в крайнем случае. А если у вас в доме проживает женщина в детородном, собственно, еще возрасте, то надо позаимствовать у нее какое-либо гигиеническое средство для того, чтобы утереть то, что у вас стекает изо рта. Таким образом лишиться вот этой вот слюноотделения, то есть привести его в норму, и в то же время вот процесс поиска вот этого вот средства, которым утереть, или же хождение за углем на котель, он несколько отвлечет вас, развеет, таким образом и апатия пропадет, и во рту будет сухо.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
3: Алло, доброе утро.
0: Доброе утро, здравствуйте.
3: Вы знаете, у меня просьба к профессору продолжить все-таки разговор, как бы так выразиться, о том, что люди грызут ногти.
0: А, с удовольствием.
3: Меня эта проблема очень волнует, я в милиции заинтересована. Поэтому, пожалуйста, ответьте, вот. Спасибо.
0: Спасибо. Вообще, честно говоря, если позволите, я так немножко... Мне так кажется, что вот проблему нашей радиослушательницы решил бы элементарный маникюр, потому что уже если на ногтях...
1: Ну, не все сейчас могут себе позволить.
0: Тогда я уступаю вам решение, да.
1: Ну, проблема погрыза ногтевых, она, собственно, как бы давно стоит перед человечеством. Причем, что самое интересное... Такие классики литературы русской, как Лев Николаевич Толстой, либо же Матвей Шолохов. Вот.
0: Кстати, это Гоголь, сын тоже, Шолохова, Гоголь,
1: да,
0: тоже этим занимался.
1: Да. То есть они в разные времена, в разные периоды своей творческой деятельности окрашивали факт явления, вот это явление погрыза ногтевых, то положительно, то отрицательно. То есть до сих пор человечество как бы не решило для себя в совокупности, позитивное это явление, погрыз ногтей, либо же оно негативное.
0: Вы знаете, извините, Сергей Иванович, давайте сделаем так. Сейчас небольшая музыкальная пауза, а после музыкальной паузы мы продолжим эту тему, потому что она чрезвычайно серьезная.
1: С удовольствием.
0: Да, и я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня профессор Семке Иванович Михеланий-Гонопольский, зав. Кафедры детской психиатрии факультета усовершенствования врачей Санкт-Петербургского педиатрического медицинского института. Что касается вот покуса как раз ногтей, то тут возникает как бы две темы. С одной стороны, чисто опять же с точки зрения соматической, то есть Едвиги Сергеевны Лянгард, это объясняется недостатком в организме кальция, что лично мне верится с трудом, поскольку откуда же браться самим ногтям, то есть получается какое-то самоедство, согласитесь, да?
1: Вот. Капрофагия.
0: Да, полнейшая. С другой стороны, как бы очень важно, ведь особенно для женщин, чтобы вот покус ногтевых не перешел в покус или погрыз, скажем, мозолевых или бородавочных. Потому что, скажем, если очаровательная женщина покусывает коготок, то это может быть даже восприниматься вполне эротично. Нормально, эротично, да. Вот. Но это как бы мое мнение, мнение дилетанта, а вот мнение замечательного профессора, то есть вас хотелось бы услышать.
1: Ну, Едвига тут изначально не права, поскольку недостаток кальция ведь не при покусе ногтевых не происходит их поеда. Вот.
0: А выплев происходит?
1: Да, происходит выплев. То есть
0: это инстинктивное влечение, она, видимо, имела в виду.
1: Может быть. Но, опять же, мы все-таки говорим о психических, как бы, патологиях. Угу. Я могу сказать следующее, что в период, начиная с 6 лет и кончая где-то 12-13 годами, покус ногтей, он, собственно, не является чем-либо, какой-либо патологией, поскольку это нормальная стадия становления психики, как у мужчин, так, собственно, и у женщин. Вот, что же касается покуса ногтевых уже в достаточно взрослом возрасте, то есть где-то в период с 25 и до угасания половой функции, тут уже, конечно, мы имеем дело с патологическим, в общем-то, расстройством, которое необходимо искоренять. Вот. То есть тут существует в искоренении, как бы существует два способа. Первый медикаментозный, вот, второй, так сказать, гипнотический.
0: А скажите, вот гипнотический способ, как бы он все-таки наверняка более эффективен и более кратковременный, но он и более дорогой.
1: Да.
0: Но... А медикаментозный метод?
1: Ну, медикаментозный.
0: Какие-нибудь есть... простые, вот, может быть, можно ведь как-то, не даже минуя аптеку, каким-то подручным.
1: Ну, вообще, так сказать, практикуется такая система. Ногти мажут каким-либо дурным на вкус веществом, будь то машинное масло.
0: Ну, это же получается на уровне рефлексов.
1: Безусловно, безусловно. Поэтому я тут немного не раскрыл еще причины возникновения этого покуса ногтевых. Они тоже разделяются на две. Вот тот, который как бы близок к Едвиге, то есть соматический, вот, он как раз и возможен увлечение путем вот применения таких горьких на вкус веществ. Ну, будь то там, я не знаю, горчица, либо же автомобильное масло
0: негрол. Но автомобильное масло, это может отравление быть?
1: Нет.
0: Я думаю, может быть, столетник, вот что-нибудь,
1: ну,
0: из этого.
1: Что-то да. То есть, можно хлорпротиксен. Вот, то есть, совершенно
0: масса.
1: Да, масса препаратов. У кого что дома есть наиболее горькое, вот, то и используйте. Но прежде всего надо определить причину возникновения этого явления. То есть, если же это действительно вызвано каким-либо неврологическим, подчеркиваю, не психическим, неврологическим заболеванием, то есть просто какого-либо рода тиком, то есть последствиями перенесенной травмы.
0: То есть, простите, вот как бы сразу, извините, что я вас перебиваю, у наших радиослушателей сразу резонно сейчас такое недоумение, потому что понятие нервный тик и погрыз ногтей, как бы это немножко расходится. То есть давайте определим сразу, вот нервный тик, это не просто подергивание, подмигивание какие-то.
1: Оно может выражаться в достаточно размашистых движениях локтевого, плечевого и, собственно, поясничного поясов.
0: А это уже не близится ли вот эпилептические какие-то скорее нет, вот, нет, синдромы?
1: Это эпилептические синдромы, они сопровождаются помутнением сознания. Здесь же оно не происходит.
0: Понятно.
1: Вот.
0: Понятно.
1: То есть, ну, это обычно бывает после травм, работы на вредных предприятиях продолжительные. Вот. На, собственно, инспекторов ГАИ часто это бывает, поскольку частое махание жезлом оно приводит к последующему рефлекторному срабатыванию.
0: Там дыхание вот
1: при резком, кстати, при резком разбуде вот постового милиционера в прошлом, ныне на пенсии, происходит невольный вот взмах как бы несуществующим жезлом, причем с закрытыми глазами. Вот. Вот, и такое как бы рефлекторное вдувание в свисток.
0: Давайте о чем-то более приятное, да, о ногтевых.
1: Вот,
0: да.
1: Так вот, что касается второй части, то есть именно психического расстройства, которое вызвано, которым и вызван этот покус, значит, тут необходима консультация у психотерапевта, психиатра. Вот, поскольку действительно, то есть в этом случае покус ногтевых – это как бы симптом заболевания, то есть это не основное его проявление, вот, а именно симптоматика такая, таким образом окрашена. То есть мы видим, что человека что-то беспокоит, то есть будь то, допустим, нерастущая борода и в то же время боязнь вколоть себе серьгу в нос, и в результате этого происходит самонедовольство такое, которое граничит с суицидальным, и, собственно, в плане как бы вот замещения суицидальное происходит покус ногтевых.
0: Или, например, как бы вдруг неожиданно его не пустили в комнату, где берут интервью у политика, сказали, ты нам сегодня не нужен, он бежит в туалет, и прям начинает покус.
1: Вы очень точно подметили, у очень большого числа журналистов, вот даже те, которые ведут радиопередачи, вот, и которые работают на телевидении, вот обратите внимание, присмотритесь к столам ведущих некоторых новостейных программ вот, на телевидении. Наиболее как бы прогрессивные в этом плане операторы, которые консультируются у нас, они уже не показывают стол ведущего, на котором он раскладывает все свои документы, поскольку попросту он частенько бывает забросан вот этим.
0: Огрызки.
1: Вот, да. То есть,
0: активыми там.
1: В прямом эфире невозможно, чтобы уборщица сметала со стола вот эти вот шелуху, одним словом, это.
0: То есть, ну, там идет вот постоянный соскреб кожного покрова, постоянно руки движения.
1: Да, зуд возникает, зуд. Вот. От того, что неизвестно, не успел там сказать ту новость, не успел сказать ее первым, кто-то раньше, кто-то опередил.
0: А вот что происходит под столом, вообще страшно подумать.
1: Да. Там обычно пристегнуты ремнями они, поскольку, ну, сами понимаете, чтобы...
0: Причем ведь, вы знаете, как бы мне тоже в силу профессии, назовем это так, приходилось общаться со многими людьми, работающими на телевидении, и многие из них, опять же, говорят, что вот эти синдромы, вот синдромы каких-то рефлекторных там почесов, в общем, ну, другие, так это у них называется синдром телевизионных шаловливых ручонок. Он проявляется после года, а то и двух лет работы на телевидении.
1: Да,
0: в прямом эфире.
1: То есть я сталкивался только, ну, это, видимо, вы привели это внутрителевизионное какое-то обозначение. У нас это называется несколько по-другому. Вот, это шелушняк называется. У нас
0: тоже
1: вот
0: хорошее,
1: ну,
0: слово,
1: это, да. Вот. Мне очень, кстати, порадовало, что вот здесь все предусмотрено в этом отношении. То есть я попал, тут руководство, оно, видимо, тоже...
0: Заботливое.
1: Да, да,
0: да. Ну так вот, как по кусу ногтевых, вот наша радиослушательница сказала, что у нее с этим серьезные проблемы. То есть давайте подойдем к этому так все-таки, что это именно у нее проблема, а не у кого-то из ее близких. Вот, вот именно ей
1: прежде
0: совет,
1: всего, да, надо определиться. То есть, если она не сможет сама, значит, надо обратиться к психиатру. Mm-hmm. То есть, надо установить причину. Если у вас покусывание ногтей возникает просто так, ни от чего, то есть от хорошего настроения, нет никакой последовательности в его возникновении, то есть, допустим, нет такого, что вот вы увидели по телевизору, допустим, Филиппа Киркорова, и у вас сразу покус ногтевых, значит, это уже, конечно, психическая патология, тут надо лечиться. Если же у вас покус ногтей происходит в произвольной форме, ну, просто от нечего делать, либо наоборот, то есть... Ну, то есть совершенно непроизвольно, никакой зависимости не прослеживается, то здесь надо действовать методом вот, опустить пальцы в горчицу и попытаться таким образом избавить себя. Да. Если, конечно, у вас вот устойчивая реакция, ну, допустим, на Киркорова, то здесь уже требуется серьезное лечение. Вот. Ну, мы обычно используем хлозепид в этих случаях в умеренных дозах. Ну, это уже надо, индивидуально, врача, да, потому что я сейчас так вот не могу сказать, что вот, потому что завтра больная побежит, закупит хлозепиды на 2 месяца вперед, и потом сами понимаете, что... Да, в общем, надо обратиться вам к дежурному районному психиатру, вот, можете, сейчас ночная круглосуточная работает. Вот, в Москве, по-моему, работает.
0: И, так, кстати, там сидят очень понятливые люди. Если вы придете даже среди ночи к ним и скажете, извините, вот я кусаю ногти, они отнесутся с пониманием и, в общем-то, обследуют.
1: Это очень частое явление. То есть, я говорю, оно, в общем-то, преследует всех достаточно публичных политиков многих, вот, опять же, журналистов. То есть, ничего тут...
0: Кстати, вы сейчас так кашлянули, что у меня по макушке аж волосы, ветерок прошел. У вас сильные и легкие, несмотря на возраст. Это все футбол. Футбол помогает. А скажите, пожалуйста, Семки Иванович, вот покус ногтевых и пощипон заусенцевых, это один и тот же?
1: Нет.
0: Вот нельзя ли поподробнее, потому что сразу другая...
1: Хорошо, да. Хорошо. Значит, покус ногтевых, он относится как бы к грубой примитивной реакции, в принципе. То есть в плане развития он относится к высшим стадиям эмоций, но там существует свое подразделение, то есть покус ногтевых — это наиболее грубая форма, то есть как бы предварительная обработка деталей, выражаясь языком токаря-фрезеровщика 6-го разряда. Вот. А что касается заусенцев, это уже как бы отделочные работы, выражаясь языком строителя-монтажника 5-го разряда. Вот. То есть, таким образом, вот если заметить за человеком, что он покусывает именно заусенцы, но не трогает ногти совершенно, то можно сказать о склонности человека к меркантилизму, вот, к его предрасположенности не замечать общего, но сосредотачивать свое внимание на частностях.
0: А если речь идет именно по щепоне заусенцовых, не по кусе, а по щепоне другой рукой.
1: Соседней ладонью.
0: Соседней дланью, да.
1: Вот. Ну, тут как бы... Это вы имеете в виду...
0: Без участия зубных.
1: Кулинарного техникума.
0: Вот, да, да, вот, синдром студента.
1: Да. Угу. Ну, здесь, так сказать, в подсознании человека, увидящего индивидуума, который производит такие действия, возникает мысль. Он себя неуверенно чувствует. В самом деле, это так. Он себя чувствует неуверенно, но это бывает вызвано как каким-то внешним фактором, то есть, допустим, у человека оторвалась подошва у ботинка, либо же у женщины это очень часто бывает, неплохо прокрашенные волосы в парикмахерской.
0: Или либо каблуковый слом.
1: Ну, каблуковый слом, да, частенько тоже бывает. Либо же внутренние какие-то, то есть субъективные факторы, как то невозможность опорожнить мочевой пузырь, либо же кишечник.
0: Пучит.
1: Да, пучит, значит. Либо же у женщин очень частенько бывает это в трудные дни.
0: Или беременность когда.
1: Да, или беременность. Хотя с беременностью здесь несколько по-другому, поскольку... Некоторые женщины, их достаточно большое число, при обнаружении у себя явления беременности испытывают ощущение эмоционального подъема, им хочется бегать, хлопать в ладоши, некоторые берутся за красные знамена, вот, и, как говорит мой коллега Тофик Шиманян, вот, в общем-то, таким образом и была в немалой степени совершена Великая Октябрьская.
0: Ну что же, ненадолго прервемся. И я напоминаю вам, что в гостях у нас сегодня профессор Семки Иванович Михелани Гонопольский, зав. Кафедры детской психиатрии факультета усовершенствования врачей Санкт-Петербургского педиатрического медицинского института. Речь у нас идет о эмоциях, и по телефону 203-19-22 вы можете задавать нашему гостю ваши вопросы. Мы остановились на теме покуса. Вот хотелось подвести какую-то все-таки успокаивающую такую черту в этом плане, потому что это покус ногтевых — это достаточно широко распространенное явление. Вот скажите, скажем так, какой-то массовой симптоматикой, назовем ее так, она менее ведь опасна, чем индивидуальная?
1: Безусловно. Да. То есть я бы даже сказал, это своего рода в большей степени, это рудиментарное, конечно, как бы явление, которое, свойственностью человечества в общем, как бы все, то есть поголовно все когда-то грызли ноги, ногти, то есть, или хотя бы пробовали. Ну, некоторые зашли дальше, пробовали грызть ногти на ногах. Ну, это уже, конечно, говорит о просто, может быть, о любопытстве человека, либо же о каком-то гипервлечении. Вот. Но все же я хочу сказать, обнадежить нашу радиослушательницу, что это не так страшно, вот, как ей кажется. То есть, ну, надо себя пытаться сдерживать. Вот. Ну, в общем и целом.
0: То есть стараться самоконтролировать.
1: Да, это практически такая же ситуация наблюдается с ноздревым поковыром.
0: Ну, вы же относите, простите, ноздревой поковыр к первому этапу выражения эмоций. А первый этап, он все-таки, скажем так, ближе к природе.
1: Ногтевой покус, он тоже как бы различен. То есть он частично относится и к первому, к четвертому. Все зависит от природы явления. Ей и вообще всем я посоветую все-таки определить для себя природу. Если самостоятельно это не получается, обратитесь к специалисту. То есть он поможет вам определить природу и методы борьбы.
0: Понятно. Доброй ночи. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
4: Доброй ночи.
0: Здравствуйте.
4: Пишите, пожалуйста, вопрос вашему гостю. Вот о воздействиях на эмоции человека путем средств массовой информации. Вот, значит, такой вопрос. Все мы видим каждый день рекламу женских прокладок в телевидении. И когда нам хотят их испытать, ну, на впитываемость, начинают лить туда синюю воду. Вот почему она синяя? И в этом есть какой-то вот именно...
1: Безусловно.
4: Повоздействовать на нас. Почему именно этот цвет выбран? Мне бы хотелось узнать.
0: Спасибо вам, спасибо за вопрос. Да, то есть выбор цвета, и, видимо, наш радиослушатель хотел узнать долю участия в создании именно данной конкретной рекламы психиатрического корпуса.
1: Дело в том, что связь, естественно, есть. Связь прослеживается как в окраске жидкости, так, собственно, и в том, куда она льется. Обратите внимание, ведь это совсем не то, что продается в этих вот полиэтиленовых мешочках с яркими зазывающими надписями, в которые все это упаковано. Значит, почему синего цвета? Поскольку синий цвет для восприятия глаза человека является наименее различимым на фоне других. То есть зеленый цвет намного лучше воспринимается человеком. Про красный говорить нечего. Вот. Потом учитывалось также и как бы влияние именно красного. То есть почему отказаться от красного цвета? Поскольку тут прямая аналогия с тем, что мы имеем на самом деле, и тем, что как бы подменяется. Поскольку неэстетично для глаза всегда видеть вот то, что...
0: Ну, физиология.
1: Да, да. То есть это опять же вот паки. Вот, им неэстетично видеть то, что действительно на самом деле они поэтому все это как бы камуфлируют. Так же поступили и здесь. Вот. Синий цвет, опять же, подчеркиваю, из-за того, что он наименее восприимчив глазу. Вот. Но вот Едвига, она... говорила мне как-то за кружечкой доброго Эля о том, что она наблюдала такую патологию у женщины, что вот, было испуг синего цвета. Да.
0: Ага, ага.
1: То есть, может быть, это повлияло.
0: Просто тут ситуация такая. Тут это две вообще как бы крайности. Первая крайность, ну, как вы правильно сказали, именно цвет вот этот, как бы синий, да, он ассоциируется все-таки с какой-то чистотой. Вот обратите внимание, что, например, в самолетах, да,
1: да,
0: когда сливают воду, вот в местах...
1: Ну, даже у меня автомобиль синего цвета.
0: И, да, у вас автомобиль синего цвета. То есть как бы этот цвет все-таки ассоциируется с какой-то чистотой, с гигиеной и так далее. Вот вторая тема. Как, уже стали поступать тревожные сигналы от людей, которые как бы вот живут в нашем с вами городе, вот, и эти сигналы такого образа, то есть девочки, которые, в общем-то, вошли в этот период взросления с недоумением и с испугом видят как бы то, что реально вот у них да. получается, и говорят, да. мама, ну ведь да. вот там совсем другое должно быть, я типа да. тяжело больна, то есть да. начинается новый какой-то вот такой психоз. Не могли бы вы, может быть, как-то пояснить
1: метод. Правильно отметили да, о да. том, что формируется благодаря средствам массовой информации вот это неверное восприятие подрастающего поколения цвета. То есть, действительно, в моей практике были такие случаи, когда мамы, значит, обращались вот, приводили своих дочерей ко мне, собственно, с тем, чтобы я дал какую-то консультацию. Вот, и подчас бывает достаточно сложно объяснить еще юному созданию о том, что телевизор не всегда говорит правду. Вот, приходится ей приводить примеры, то есть приводить подчас даже других женщин, показывать, что не только у нее, тем самым успокаивать. Вот. То есть, действительно, я сталкиваюсь даже в своей практике, поскольку я, так сказать, с педиатрическим уклоном у меня кафедра, вот, и вообще наш институт. Вот. Но я считаю, что в какой-то степени туда, как и во все средства массовой информации, проникла мохнатая лапа капитала. Угу, вот. Угу. Поскольку вот вы, наверное, многие радиослушатели обратили внимание, что не так давно, порядка полугода назад, одна известная фирма по производству безалкогольных напитков сменила традиционную окраску своих бутылок на синий.
0: Угу.
1: Вот. И я считаю, что это своего рода идеологическая диверсия. То есть применение синего цвета на экране подсознательно заставляет человека приобретать вот эти новенькие синие баночки и бутылочки с то известным лимонадом.
0: Стимулирует покупательскую,
1: да,
0: способность.
1: Да, да.
0: Кстати, вот я не знаю, как это на самом деле, но
1: ну, тут сложно даже говорить, как это на самом деле, то есть мы можем делать только какие-то догадки.
0: Да, но тем не менее вот дошли такие сведения от замечательного, кстати, польского психолога Феликса Серкеда, который практикует у нас в городе, и тоже я подготовился к встрече с вами. Вот Феликс Серкеда, то есть сказал, что у него был такой случай в практике, то есть пришла девочка, которая тоже вошла в этот период уже взросления, вот, с мамой со своей, и обе такие недоуменные, у них произошел конфликт, то есть девочка, с позволения сказать, пользовалась вот этим гигиеническим средством, которое показывают, но я имею в виду тампокс, прямо скажу, пользовалась, говорит, вот, то есть так, как там показано, зажимала его в кулаке и никак не могла взять голову, что это совершенно...
1: Да.
0: Вот,
1: а многие так и думают.
0: Да, и как бы говорила мама, ну вот посмотри, по телевизору показывают, вот, в общем-то, и у них на этой почве произошел
1: конфликт. Того, вы знаете,
0: вот в вашей практике такое было?
1: Было. У меня был очень интересный случай, только, правда, слава богу, связанный не с гигиеническим средством, а с пресловутой коровой. Так вот, привели ребенка, который при открывании любой конфеты требовал, то есть изумленными глазами спрашивал у родителей, где корова.
0: А скажите, вот с вашей точки зрения, такая реклама, ее размещение, изготовление и так далее, должно ли быть уголовно наказуемым или достаточно просто какой-то контроль со стороны психиатров?
1: Я думаю, достаточно экспертизу проводить.
0: А вот, опять же, именно к вам не обращались ли с такой просьбой о создании какой-нибудь комиссии?
1: Вы знаете, обращался, да, но фонд потребителей, то есть частные лица, не государственная какая-то организация, поскольку государству как бы достаточно... безразлично состояние нынешнее психологическое своего населения. Вот.
0: Угу.
1: Конечно, я со всей, как бы, откликнулся на это со всей ответственностью, но дело в том, что финансовое положение нашего института в настоящее время не позволяет, так сказать, в одно лицо проводить это мероприятие. Нужна какая-то поддержка. То есть, может быть, вот как-то откликнуться сейчас, может быть, он слушает нашу передачу сейчас, директоры банков, управляющие, которые наверняка тоже воспитывают детей, и чтобы, дабы им не столкнуться в будущем с этими вот такими вот крайностями, которые происходят в результате влияния средств массовой информации вот, на эмоциональное состояние, поскольку ведь это, вот эти все явления, они вызывают очень серьезные эмоциональные расстройства.
0: Понятно,
1: так,
0: понятно.
1: Например, вот та девочка, о которой вы говорили,
0: вот по, с кулачком,
1: по сведению Мардаха Блейлера, опубликованного в журнале Scientist of America, по-моему, прошу прощения за транскрипцию, может быть, я не силен в английском, вот, я больше во французском. Вот, так вот, она, значит, получила в результате вот болезнь, которая, к сожалению, на сегодняшний день не поддается лечению. Я говорю о синдроме Катара.
0: Да-да-да, вот, это совершенно страшная вещь.
1: Говоря, так сказать, доступным языком, это очень тяжелая депрессия и бред отрицания, то есть ипохондрический бред, другими словами.
0: Да-да-да.
1: Вот,
0: да.
1: Она то есть от всего отказывается, очень депрессивная, отказывается от еды. Вот. Причем заявляет в ответ, что пищеварительного тракта у нее нет. Он полностью сгнил.
0: Пища вот может... ребенок,
1: да, это дословно, то есть я сейчас вот цитирую коллегу Блейлера, уважаемого. Вот. Пища может попасть только в легкие. Это таковые слова, правда, в переводе.
0: Как у рыбы.
1: Да, мышцы тоже все высохли. На веки вечные останусь таким живым трупом. Это говорит 12-летняя девушка.
0: После просмотра рекламы этой.
1: Да, вы представляете?
0: Ну, давайте послушаем еще телефонные звонки. Доброй ночи. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
5: Здравствуйте, Здравствуйте, Александр. Здравствуйте, уважаемый профессор.
0: Добрый день.
5: Это говорит ваш постоянный радиослушатель, хоккеист.
0: Здравствуйте.
5: Вот. Я закончился сезон, начались каникулы, и теперь вот я могу вас слушать.
0: Это отрадно.
5: У меня вот такой вопрос. Опять-таки, извините, вот я не смог задать вопрос про ногти. Может быть, это так немножко возвращаясь к этой теме. Вот, и я своего ребенка запугиваю, ну, он достаточно еще маленький.
0: Нельзя детей запугивать.
5: Ну, запугиваю, это так, образно говоря. Тем, что там просто размножаются вредные всякие бактерии и глисты. И он, ну, боится грызть, он молодец, он меня понимает.
0: Понятно.
5: Вот это не может сказаться на психике, это один вопрос. И второй вопрос. Я узнал о том, что соседка сверху, ну, в моем доме живет, страдает таким недугом, как недостаточность анального жома. Ну, то есть это когда как птица человека. То есть малейшее раздражение, и все, выброс каната происходит.
0: Это типа вот из серии пупочной грыжи.
5: Да. То есть в любом месте это может произойти.
0: Да, организм очень сложная вещь.
5: Ну, я так узнал, что ей делают затык, и она уходит утром торговать куда-то йогуртами.
0: Понятно. То есть вы хотите вот узнать у себя.
5: Я вот хотел сказать, что не опасно ли это, потому что она мне может встретиться в подъезде.
0: То есть не заразно ли это, или насколько ее психика может испортиться от этого?
5: Может ли это привести к изощренному давлению или к садомии?
0: Понятно. Спасибо, спасибо за вопрос. Но я думаю, сперва, Семки Иванович, вот о глистах на ногтях и так далее, о микробах. Тут я позволю себе высказать такую мысль, что, ну, такого рода внушение ребенку, оно вряд ли приведет к психическим расстройствам. Скорее всего, оно приведет к нарушению зрения, поскольку ребенок, будучи любознательным, будет постоянно пытаться разглядеть этих глистов на ногтях и может просто испортить все зрение от такого всматривания.
1: Это с одной стороны, да. Но все-таки я бы не отрицал тут наличие психического вреда, поскольку уважаемый может вызвать у своего ребенка так называемый вторичный делирий. То есть делирий не субъективный, а объективный. То есть ребенок начнет верить в галлюцинации благодаря вашим внушениям, и в конечном итоге он их добьется рано или поздно. Причем без всяких внешних воздействий, то есть без употребления алкоголя или каких-либо других, в общем-то, транквилизаторов. Поэтому я бы был осторожен.
0: Не визуализировать
1: это, лучше. Да, то есть вообще, собственно, визуализация, воспитание ребенка, то есть угроза со стороны змеев, горынычей и тому подобные нечисти, они, собственно, ни к чему хорошему не ведут. Вот. Разумная, добрая беседа с ребенком, экскурсия в музей, вот, экскурсия
0: в театр.
1: Да, в театр. В некоторых случаях, когда не удается путем привлечения к культуре воспитать, избавиться от каких-то нежелательных черт, можно через знакомых выйти на экскурсию на мясоперерабатывающий комбинат, чтобы, да, чтобы ребенок понял, как это все делается, да, и, собственно, откуда берутся эти, вот, которые на ногтях. Вот, то есть вот в таком аспекте действовать. А что касается соседки, ну, что я могу сказать? Видимо, ее вот этот вот анальный жом, да, он, собственно, вызван-то, наверное, не психическим расстройством, А ну, все-таки, посттравматическое, скорее всего, да, посттравматическое. То есть тут лечебная физкультура, то есть вот смотрите там программу 90 на 120.
0: Так нет, это как бы, простите, Семка Иванович, как бы нашего уважаемого тут интересует вовсе не здоровье соседки с анальным жомом, а как бы его безопасность. То есть насколько такой вот беспредельный анальный жом может повлиять на агрессивность, развитие агрессии у этой женщины. То есть он недаром упомянул вот там, то есть боязнь ездить
1: встречу
0: в лифт,
1: в подъезде. Да. Там. Дело в том, что вообще как бы наличие любых анальных расстройств, будь то жом, либо же наоборот зажом, то тут как бы мы сталкиваемся с тем, что больной испытывает некоторое неудобство, и в результате чего он становится беспомощным. То есть его агрессия сводится к нулю, поскольку, ну, представьте себе, когда у вас происходит, собственно, активный выброс, либо же наоборот, mm-hmm. активный как бы вброс, то
0: есть канатом вы не владеете.
1: Да, и помимо того, все силы организма мобилизованы либо на вытолк, либо наоборот на удержание. Угу. И поэтому, то есть, вот у таких больных, если, допустим, вот конкретно могу сказать, если у больных, у женщин особенно, больных, угу. вот, страдающих частыми запорами, да, у них наблюдается очень сильная дистрофия мышц. Угу. Конечностей, мышц.
0: Посинение, конечно.
1: Поясница, да. То есть вся энергия организма,
0: да, все, тоже, конечно,
1: все
0: да.
1: мобилизуется именно на попытку выброса, то есть прорыва канат, вот этой дамбы.
0: Как бы.
1: Вот.
0: Ну да.
1: Так что вот так. Я поэтому могу сказать, что особо-то бояться нечего. Наоборот, даже соседка, находящаяся в таком состоянии, она более безопасна, чем любая другая, потому что у нее нет времени для подгляда, нет времени для шушуканья с соседями, ну, своими.
0: А скажите, простите, Семки Иванович, а вот тут другой вопрос стоит. Ведь как бы человек любой, страдающий анальным жимом там, и не регулирующий выброс каната, как бы испытывает, если это длительное состояние, да, то он да. воля-поневоле начинает испытывать какой-то комплекс. Да. А наличие такого комплекса, оно все-таки, на ваш взгляд, не может представлять опасности для окружающих?
1: Нет, дело в том, что да. вообще как бы психиатрия современная, она выделила такую закономерность. Наличие какого-то определенного явления, которое гнетет человека, явление физического, угу. подчеркиваю, физического плана, да. соматического, не, так сказать, явление духовного, да. оно открывает перед человеком новые грани для совершенствования. Вот, всем давно известно, что, допустим, человек, рожденный карликом, либо же получивший серьезную родовую травму, угу. вот, обладает более высокими умственными способностями, то есть его IQ, то есть интеллектуальный коэффициент, намного выше, чем у среднестатистического с четырьмя ногами и с нормальным ростом. Вот.
0: Ну да.
1: Так и здесь. То есть, в принципе, многие женщины, опять же, страдающие запорами, вот, они достаточно неплохо рисуют. И некоторые даже пишут книги, поскольку вот это вот то, что их гнетет, оно раскрывает перед ними новые грани для совершенства. Они не могут совершенствоваться, так сказать, в обычной для других форме. То есть они не могут шить себе там какие-то красивые туфли, вот, заказывать дорогие платья. Вот, и все, их внимание сосредоточено на каком-то одном.
0: На борьбе с канатом.
1: Да. И в то же время в них раскрывается. Вот вы почитайте всем известную писательницу, вот, которая снималась в американском сериале «Даллас» или какой-то еще, вот, очень популярна в нашей женской среде. Вот она как раз страдала запорами. Я сейчас не помню ее фамилии.
0: Ну, это, собственно, не
1: важно. Да, ну, очень известная, вот, в кино недавно.
0: Ну, давайте послушаем еще один телефонный звонок. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем. Здравствуйте.
6: А вы знаете, я вообще, меня зовут Сергей, я профессиональный гонщик в прошлом. Uh-huh. Вот, и я вот по поводу запоров хотел сказать. Вот у меня есть один товарищ, который, в отличие от меня, еще как бы не сошел с дистанции. Uh-huh. Вот, но я должен сказать, что вот у меня такая большая проблема. Он сейчас пересел с гоночной машины, у него была «Мерседес», а он пересел на машину «Волга». У него проблема такая, что у него начались запоры. Uh-huh. А потом говорят, что это в конце концов может развиться еще в такое тяжелое заболевание, как психологический секвестр. Вот я не знаю, это правда или нет.
0: Угу, спасибо, спасибо за вопрос. Вообще, Семен Иванович, тут я хотел немножко расширить, если вы позволите, вот тему, поднятую нашим радиослушателям. То есть, скажем, вообще водительская профессия, если взять соматическую, так сказать, точку зрения, да, то постоянно сидит на ягодичной области, это там, в общем, вызывает какие-то там...
1: Геморрой.
0: Геморрой, и с канатом могут нелады начаться элементарно. Да. Вот, с другой стороны, давайте возьмем все-таки область не Едвиги, а область вашу психологическую. Вот человек едет, да, постоянно попадает в пробки. Пробки — это что? Это тот же, в принципе, запор. Насколько вот это зеркальное отражение дорожной пробки влияет на канатную?
1: Ну, вообще, могу сказать, что я удивился в крайне звонку о том, что водитель, да тем более гонщик, да еще и на Мерседесе, страдает запорами. Даже несмотря на то, что он пересел на Волгу, поскольку всем давно известно, что водительское ремесло, оно стимулирует работу кишечника. Вот, поскольку... Вообще известно, что водитель за час езды в довольно напряженном городском ритме теряет до 400-500 калорий. Вот. Угу. Таким образом, он облегчает работу кишечника по пережиганию пищи. Вот. И тем самым вот этот вот акт переработки пищи, да, он облегчается, да, то есть поэтому, как правило, запоров у водителей не
0: бывает. То есть, может быть, это не связано вовсе с...
1: Да, может быть, радиослушатель имел в виду не тот запор, вот. Просто, ну, я знаю, что на жаргоне автолюбителей запором называют запорожец.
0: Нет, там речь шла о пересадке с иномарки на Волгу.
1: А, может вот быть, тоже может быть.
0: А вот, вот там он назвал, наш радиослушатель, имея в виду какую-то болезнь или, в общем-то, какую-то патологию.
1: Да, секвестр. Дело в том, что это финансовый термин. Вот, он, в принципе, произошел из психиатрии. Вот сейчас он активно обсуждается в Думе. Собственно, в свете нынешнего невыполненного бюджета, но это другая тема. А что касается секвестра в аспекте психиатрии, вот, то, значит, вот симптоматика, описанная еще уважаемым мною Клерамбо, вот, значит, выглядит приблизительно следующий. Больному в узорах ковра видятся головки котят, которые кивают в разные стороны, затем котята выпрыгивают из ковра, вот, и начинают бегать по кровати. Вот, собственно, и все. То есть, если у вас есть... Но самое-то интересное, что в это время больные не только видят этих котят, но и начинают чувствовать, как они когтями царапают руки.
0: Вот это уже хуже.
1: То есть, если радиослушатель сейчас в данный момент ощутил на себе вот это вот, вот, то телефон, по-моему, на 119 в Москве начинается неотложной помощи.
0: То есть, чтобы вот как бы...
1: Да.
0: Потому что это серьезно.
1: То есть, это...
0: Ну, понятно. То есть, давайте не будем гонять в панику нашего радиослушателя. Следующий телефонный звонок. Напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня профессор Семке Иванович Михеланик-Гонопольский. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Мы вас внимательно слушаем.
7: Доброй ночи.
0: Здравствуйте.
7: Вот хотелось бы семантику разговора передвинуть слегка вот в более такую приемлемую тему алкоголизма.
0: То есть, ну, назовем так, простите, что она не то, что приемлема, она более, видимо, вам близка.
7: А, безусловно.
0: Да.
7: Так вот, вопрос, может ли алкоголизм и водка стать основой метаболизма человека?
0: Простите, второе слово какое вы там прозвучало?
7: Может ли водка стать основой метаболизма?
0: Метаболизма. Понятно, спасибо. Спасибо за вопрос. Ну, вот я, честно говоря, не силен в терминах, но мне понравилось вот это метаболизм, это хорошее слово.
1: Нет, ну дело в том, что как бы алкоголь, он у некоторых индивидуумов, он очень сильно влияет вообще на состояние вообще его, как бы на всю его жизнедеятельность. Но я считаю, что зависимость человека от какого бы то ни было вещества, тем более химического, это грустно.
0: Конечно. Вот,
1: это грустно. Это своего рода погрыз ногтевых по Едвиге.
0: Да,
1: вот.
0: Да.
1: Ну, что я вам могу сказать? Если вы не теряете ориентировку, то есть если она у вас не ложная, потому что бывают случаи, когда больной считает, что он находится в другом городе, на работе с собутыльниками, окружен врагами, то если у вас этого не происходит, то ну что ж, пейте. Вот. Если же какие-то патологии наблюдаются в период абстиненции, либо же в период временного воздержания от употребления напитков, то надо, конечно,
0: по 119. По 119, да. 119. Доброй ночи. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
6: Да, вы знаете, это вот опять гонщик Сергей звонит.
0: Да.
6: Вы знаете, я спасибо большое за ваш ответ. Я вот так и думал, что это так дело плохо обстоит, что угу. Действительно это серьезное очень заболевание, психологический секвестр. А я вот слышал, что в таких случаях очень полезно бывает такое... психологическая процедура, как регулярный просмотр новостей. Uh-huh. Говорят, что вот в зависимости от того, вот по какому каналу, это может либо помочь, либо наоборот, так сказать, как-то усугубить. Но говорят, что первый канал, например, может усугубить, uh-huh. а четвертый, наоборот, помочь. Или наоборот. Вот я точно не знаю, поэтому хотел вас спросить.
0: Спасибо за вопрос. Ну, по-моему, тут какая-то немножко у нашего замечательного гонщика идет еще и политическая игра. Я так
1: да,
0: понял, что
1: да.
0: человека... Вот, кстати, вот сейчас ведь таким образом тоже ведь он выражает какие-то свои скрытые
1: безусловно,
0: эмоции.
1: Безусловно. Как-то... Он выражает даже не столько эмоции, угу. потому что эмоции, они и есть, собственно, выражение нашего внутреннего состояния, поэтому немножко некорректно употребили термин «выражает эмоции». Эмоции
0: прошу прощения. Да,
1: сами являются выражением какого-либо состояния
0: очень стыдно,
1: человека.
0: Да.
1: Ничего страшного.
0: Да, простите.
1: Я просто корректирую вас.
0: Спасибо.
1: Мне это тоже приятно. Вот. Так что касается просмотра новостей, дело в том, что нет, надо просматривать детские программы. Вот они наиболее... То есть они, как правило, 90% случаев согласовываются с психиатрами. То есть в данном случае про себя могу сказать, что я собственно, не то чтобы редактирую, а в какой-то степени участвую в разработке сценариев для программы «Спокойной ночи, малыши».
0: Да, я
1: вот,
0: даже...
1: И вот этот вот наш уважаемый Паутиныч, который по ленинградскому телевидению, и вот эта вот кеда, которая со шнурками, она согласована со мной. Вот.
0: Простите, извините, Сергей Иванович, но даже вот здесь, на нашей радиостанции и в других средствах массовой информации совершенно недавно прокатилась такая волна как бы выступлений против вот как раз этого
1: кеда.
0: Ну а
1: чем вам кеды не нравятся?
0: Кеды — это замечательная обувь, но на вот и мой, в частности, взгляд, вот этот ботинок, вещающий вот с телевизора, он все-таки травмирует детскую психику, потому что, во-первых, нельзя человечить обувь, потому
1: нет,
0: что нельзя топтать живое существо.
1: Нет, ну почему? Живое существо топтать можно. Ведь мы же не задумываемся, ехая на автомобиле, сколько муравьев и лягушек мы перебили. Так же самое мы не задумываемся, когда идем по лесу, а скольким невинным жуковым, да не обидится на меня, Георгий Константинович, душам, вот, испортили мы семейное счастье.
0: Ну, простите, тут еще речь идет немножко о другом. То есть, опять же... Вот,
1: ну, я согласен с вами, что элемент делирии там присутствует.
0: Едвига Сергеевна, вот как раз она рассказывала в телефонном недавнем разговоре со мной, она мне говорила, ну, представляешь, говорит, Саша, вот недавно привела одна бабушка своего внука, я говорю, а что с ним было? Он, говорит, разговаривал со своими кедами, типа, кормил их, то есть его перемкнуло, значит, вот после просмотра вот этого дела, что кеды — это его лучшие друзья, да.
1: Значит, на это я могу вам сказать то, что это вы правильно заметили. Я, кстати, рад вашему возмущению. Это значит, что вы не потеряны для общества.
0: Спасибо.
1: Дело в том, что эта программа была и сделана как раз для того, чтобы отделять. То есть это своего рода лакмусовая бумажка. Угу. После просмотра ее мы можем определить по тем, кто к нам обращается, выявить скрытые патологии в развитии детей. То есть реакция на вот этого кеда, она, собственно, стопроцентно отрицательная у людей, у детей, которые подвержены каким-либо патологиям. А наше дело уже их выявить и в дальнейшем попытаться вылечить. Сами понимаете, что добровольно никто не признается, что у него полный олигофрен ребенок. Поэтому да, приходится конечно. Такие методы применять.
0: То есть как бы это своего рода анализ такой.
1: Да. То есть если ваш ребенок на кеду реагирует нормально,
0: то нужно
1: настораживаться. Нет, наоборот. Тут такая ситуация. То есть если... он рад Кеде, то есть, ну, спокойно, нормально относится, то все хорошо.
0: Ребенок нормальный.
1: Да, ребенок нормальный. Если у него какие-то негативные реакции, то есть он начинает, у него начинается бормочущий делирий, вот.
0: Простите, Семки Иванович, не могли бы вы повторить вот все сначала?
1: Ну, что касается Кеда, мы, значит, придумали это все, собственно, со мной советовались относительно того...
0: Нет, этот момент я слышал, вот, как бы, реакция ребенка на Кед.
1: А, реакция ребенка, значит, вот, ну...
0: Бормочущий делирий, просто дело в том, что как раз позвонила сейчас радиослушательница просто по сотовой связи.
1: Ну,
0: и сказала...
1: типичная реакция, значит, жалуется на боль в прикушенном языке, на чувство разбитости во всем теле. Просит поскорее выписать его домой.
0: Это в смысле, если в больнице просмотр?
1: Ну, естественно.
0: А вы же в больнице показываете.
1: Ну, естественно. Амбулаторно я только принимаю у директоров крупных предприятий.
0: Ага.
1: Вот. А вот что касается домашней реакции, вот самый такой вот случай описанный, яркий случай, который описан в современной практике. Вот это описано еще, по-моему... Сейчас, к сожалению, не помню ее фамилию. А, Анохин, Петр Константинович Анохин написал. Вот, значит, девочка 3 лет, уложенная в постель, внезапно вскакивала и начинала бить кулачками себя по голове. Плакать и кричать. Опять эти страшные дядьки в голове. Никак не могу прогнать эту Кеду. Вот. Ну, вы понимаете... То есть, конечно, вы можете сказать, что это жестоко по отношению к девочке. Но, с другой стороны, мы ее начали лечить уже в 3-летнем возрасте. И к 6 годам мы ее уже более-менее вылечили, понимаете? Потому что других отклонений, то есть явно выраженной имбецильности у нее не замечено было. То есть сейчас практически она здоровый человек. Если бы она не просмотрела эту передачу вот, в свое время... то, представляете, выросло бы 18 лет, и уже симптом был бы совсем другой. Симптом, то есть, она бы уже не могла запомнить, где стояла ее кровать, хотя находилась в этой палате уже в течение нескольких лет.
0: А это, кстати, я помню, вот было как раз у Гонриетты Варфоломеевны Шерсть, она все жаловалась на этот синдром, но это просто перетрудилась женщина.
1: Такие люди обычно не помнят имени и фамилии своего врача, вот очень тяжело запоминают мое имя.
0: Ну, да, кстати. Давайте послушаем телефонный звонок 203-19-22 и ваш вопрос нашему гостю. Доброй ночи. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем. Извините, пожалуйста, простите, а не могли бы вы просто такой небольшой тест полностью назвать имя нашего гостя?
8: Сергей Иванович, по-моему.
0: Угу, понятно. Да, ваш вопрос.
8: Я не расслышал, к сожалению.
0: Угу.
8: А скажите, пожалуйста, профессор, можно ли бороться с таким заболеванием, как анацефалия, если носить такую лечебную обувь, как кеды, или вот еще, говорят, есть такая специальная импортная лечебная обувь, ласта на каблуках?
0: Спасибо за вопрос. Что-то, по-моему, тоже это из области фантазии, хотя
1: дело в том, что как бы... Анцефалит — это не психическое заболевание, это дефект, в общем-то, родовой. То есть это некачественное...
0: Нет, я про ласты на каблуках.
1: А, про ласты?
0: Тут меня еще
1: к нам не относится. Мы же лечим головы и души, а то, что ниже, это ортопедия чисто.
0: А вот другой аспект. Вот как бы нашего радиослушателя заинтересовал такой чисто ортопедический вопрос в совокупности с тем, что он не назвал полностью ваше имя, хотя программа идет уже 3 часа, и все знают, что ваше имя Семкей Иванович Михелана Гонопольс. Вот как раз вот это сочетание, что не могли бы вы как-то, да, не сочтите
1: эйдетизм
0: это.
1: Эйдетизм это. Как? Это эйдетизм. Uh-huh. От греческого образ.
0: Ну, это еще...
1: Нет, ну, то есть человек не воспринимает образ, вот. Uh-huh. У него какой-то свой мир. То есть я не могу сказать, что это деменция. То есть не могу сказать, что это олигофрения. Нет, такого, конечно, нет. То есть бояться нечего в этом смысле. Но следует насторожиться, потому что через 15 лет может произойти, что соседкам по палате вы будете рассказывать, что мать в ваше отсутствие сдала в ломбард все ваши платья и костюмы.
0: Это очень, конечно, тяжелый будет случай-то. Ну, следующий телефонный звонок 203-19-22. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Мы вас внимательно слушаем.
9: Доброй ночи.
0: Здравствуйте.
9: Вы знаете, я фрагментарно услышал ваш разговор, но вот диагностика меня просто поражает ваша. Просто поражает, понимаете? Потому что вот эта вот предметность, вот эти вот страхи, это ведь все вторичное, первичное, это все пренатальность первая.
0: Да. Извините, говорите, пожалуйста, погромче.
9: Я говорю, первичное, это все происходит от неправильно, от патологии пренатальности. Второе. От неправильного взаимоотношения ребенка с матерью.
0: Безусловно.
9: А когда начинаете вы обыгрывать предметы и говорить, что это как звоночек, не более того. Потому что ребенок может пугаться как кеда, как, может пугаться как палки, может быть пугаться всякой мелочи.
0: Даже своих собственных рук, вы знаете.
9: Даже своих собственных
0: да,
9: рук.
0: Да. Понятно, мы, ну, судя по вам, вы профессионал, вот как бы тоже.
9: Да, я психологией занимаюсь, диагностикой.
0: Спасибо. А как вы относитесь к трудам Едвиги Сергеевны Леонгард вообще? Вот

0: какими-то профессиональными навыками в этой, собственно, области в нашей. И мне вообще очень приятно было, конечно, услышать коллегу, поскольку в столь ранний час редко встретишь профессионала в нашей области.
1: Скажите, пожалуйста, Семки Иванович, я хотел поговорить еще немножко о четвертой степени, о последней степени выражения эмоций, то есть о самой высокоинтеллектуальной. Вот такие вещи, как демонстрации, какие-то общественные всплески, вот стремление выйти на трибуну, сказать речь, пронести там какое-то знамя или там стукнуть по кастрюле ложкой. Да. Вот я как-то подспудно отнес это уже к высшей степени, это желание какого-то лидерства.
0: Безусловно.
1: Желание поскольку... обратить на себя внимание, хотя это, собственно, уже синдром Жидела Туретта, собственно говоря.
0: Да, да. Это ярчайший, в общем-то, пример. Вот опять же Парибо. Что касается именно четвертого этапа, на котором и формируются высшие человеческие эмоции, то вот вся история нашей страны, она ярко показывает, как этот этап был успешно, в общем-то, изменен власть придержащими. Кстати, не при помощи нечистых на руку моих коллег. Mm-hmm. Вот, не буду я их по фамилии называть.
1: Ну да, не стоит.
0: Вот, многие и так известны.
1: Другие так уже покойны.
0: Да. Вот, так что, значит, происходит? Человек, то есть в то время подменялась как бы естественная тяга к человеку, человека к тому, чтобы иметь какое-то увлечение в жизни, иметь подругу верную, вот, то есть иметь нормальное удовлетворение своих желаний, подменялось это так называемыми эмоциями, которые выражались вот стремлением человека к борьбе. Непонятно за что. То есть нам говорили о том, что мы должны бороться за мир во всем мире.
1: Мне нет.
0: Да?
1: Да.
0: Вот. Ну, мне, кстати, тоже, потому что я раньше.
1: Ну,
0: вот.
1: Да,
0: но дело в том, что, тем не менее, большинству-то внушали, что надо бороться за мир во всем мире. И ведь добились того, что до сих пор при вот этом упоминании этой фразы, вот, у человека как-то невольно светлеет лицо, то есть появляется улыбка. Вот мы, кстати, даже применяем этот метод в запущенных случаях у женщин, которым за 60, то есть которые основную часть своей жизни прожили вот именно в это время. То есть если у них наступает апатия, вот, или эстенический аффект, то мы им говорим такую фразу: давайте бороться за мир во всем мире.
1: Ага.
0: То есть это просто такой секрет профессиональный. Вот. Тут же просветление, тут же желание что-то делать, тут же желание, то есть, взять какую-то палку, имитирующую древко.
1: Это такая терапия.
0: Размахивать. Да, это такая терапия. То есть она, ага, в принципе, в этом плане, тут надо отметить, что положительный эффект есть и во всем отрицательном. Всегда небольшой, хоть, но
1: да,
0: есть.
1: Да, тут.
0: Вот. Что же касается... Патологию мы вкратце охарактеризовали, то есть, в общем, все эти вот проявления, как то там, правильно вы сказали, постукивание по кастрюльным, вот, то есть, такие вот явления, они, конечно, ну, в принципе, я их считаю патологическими.
1: А скажите...
0: Бороться с ними нужно.
1: Угу. Методы... С помощью черемухи?
0: Вы знаете, нет. Угу. Это метод коллективный.
1: Ага.
0: Но дело в том, что на каждого, в общем-то, оголтелого пенсионера, да,
1: да,
0: вот, я бы даже сказал так, ястреба уличных баталий не найдешь психиатра. То есть вот я за свою жизнь вылечил только 18 человек
1: вот так,
0: из, ага, этого разряда. Вот. Потому что это, в принципе, считается самым тяжелым вот из проявлений психического нарушения эмоций.
1: Такой,
0: да, да.
1: Как бы.
0: Вот, да, своего рода вестняк, правильно вы заметили. Вот, это самое тяжелое. И, в принципе, они, конечно, как бы должны быть для примера вот будущим поколениям, чтобы вот мы видели и как бы знали, что так делать не надо.
1: Понятно. Ну, давайте еще попробуем принять звонки. Звоните по телефону 203-19-22, и в эти оставшиеся там буквально небольшие количество времени профессор Семки Иванович Михайлович Гонопольский ответит вам на ваши вопросы. Доброе утро, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем. Алло.
2: Я вот хотел сказать профессору Семену Петровичу,
1: угу,
2: что я вот всю жизнь защищаю мир.
1: Угу.

0: И я бы хотел его предупредить, чтобы он не посягал на наши высокие коммунистические ценности.
1: Спасибо, спасибо, Якубик Прокофьевич. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем. Алло, алло.
2: Алло.
1: Да-да-да, здравствуйте.
2: Доброй ночи, Лиз.
1: Доброй ночи.
2: Так, у меня два вопроса. Во-первых, как влияет на психику? Вот я смотрю, когда вот эти группы поют, и вся толпа как бешеная, как будто бы сумасшедший дом. Это раз.
1: То есть вы имеете в виду молодежные вот ансамбли?
2: Да, вот эти группы, как они.
1: Ну, понятно, рок-ансамбли.
2: Да, ужасное действие, я не знаю. Это раз. А во-вторых,
1: согласен целиком.
2: Картины, диснеевские. Угу. Мне одна женщина говорила, что ее внук, если посмотрите картины, плохо спит и беспокоится ночью. Там такие страшные эти...
1: Угу. Образы. Сказать, понятно.
2: А?
1: Понятно, спасибо.
2: Ну, вам спасибо.
1: Спасибо. Можно я немножечко про Уолта Диснея как бы усугублю? То есть вот эти новые как бы фильмы, которые идут, ну, мультфильмы, они нарисованы, в общем-то, я тонкостей технических не знаю, но, как скажем, на халяву, то есть уподоблены с китайским вот фильмом, то есть с маленькой там какой-то дискрецией, ну, не понимаю я в этих вопросах. И вот эти образы угловатые, некрасивые, действительно травмируют ребенка. А изначально корневые фильмы, вот там Том и Джерри, все вот эти, да, теплые краски.
3: Да, совершенно.
1: Несмотря на какую-то такую жестокость карикатурного сюжета, тем не менее ласкают взгляд. Вот, как бы существует такое мнение, что все вот эти фильмы, современные мультфильмы, они как бы специально создаются в специальной лаборатории, которая, цель которой это нагнетать психологическую какую-то напряженность внутри общества. Вот что вы на это считаете?
3: Нет, то дело в том, что эти мультфильмы, они были сделаны, собственно, в консультации с психиатрами, конечно, не с отечественными, а с зарубежными. Вот. Дело в том, что было это вызвано чем? Ведь вы, может быть, знаете, может, радиослушательница наша, она слышала о том, что в Соединенных Штатах Америки, где и производится большинство таких второсортных фильмов, вот, там запрещено родителям заниматься рукоприкладством по отношению к детьми. Собственно, это и правильно. Вот. Но это доходит до абсурдных ситуаций. Ведь если, допустим, вы даете своему любимому внуку такой щадящий подзатыльник, то дело может кончиться тем, что вас оштрафуют через суд на достаточно приличную сумму в долларах, вот, в результате которой ваш внучок покажется вам не даром божьим, а какой-то просто гиенной огненной. И, значит, поступил просто социальный заказ на производство вот таких страшилок, поскольку уже в последнее время суды были засыпаны исками о том, что вот мне дедушка рассказал вчера страшную историю на ночь, сказку, и я потом обкакался, и, значит, таким образом прошу возместить мне моральный ущерб. Вот. Дабы, так сказать, избавить дедушек от и бабушек, вот, от судебных исков, были сделаны такие фильмы, которые как бы после просмотра которых ребенок становится вялым, апатичным и легко засыпает. Ну, правда, сны ему снятся с кошмарами.
1: Ну, все-таки
3: вот. Но зато как бы бюджет семьи не страдает.
1: И эти сны, да, как бы, они все-таки, опять же, общественные. То есть, да, получается, да, симптоматика уже массовая, да, достаточно.
3: Да. Да. И фильмы, в общем-то, были достаточно дешевые в производстве, как вы правильно заметили. Они все, в общем-то, сделаны на недорогой модели компьютер.
1: Да.
3: Вот. Поэтому наше, видимо, руководство телеканалов, оно позарилось на дешевизм. Вот, закупила там.
1: Ну, либо это делалось за взятки. Не,
3: да,
1: будем,
3: да,
1: никого обменять,
3: да,
1: очень,
3: да,
1: похоже. Что касается, я думаю, вот музыкальной темы, это как бы очень такая серьезная.
3: Ну, тут можно провести две параллели. Да, то вот есть об одной части мы говорили в начале, это своего рода какая-то субкультура, то есть попытка выделиться. То есть она, собственно, свойственна всем молодым. То есть у кого-то она перерастает в такую уже, вот, как у вот упомянутого нам художника или же журналиста вначале.
1: Там,
3: да,
1: в очки,
3: да,
1: в политические.
3: Это, так сказать, уже, конечно, жестокая патология. А если это происходит в течение года-полутора, то есть это стадность такая, массовость, она, в принципе, достаточно нормальная, ничего нет странного, если ваша девочка, допустим, вместе со всеми, в нашу внучку там прыгает и дрыгается в течение там одного-двух сезонов.
1: Да, это как
3: вот. Но если это уже, конечно, во что-то более серьезное выливается, то это уже серьезно, то есть надо обращаться за помощью. Вот, это один аспект, о котором мы осветили. А второй аспект, это связанный вот с четвертым этапом, то есть связанный вот с попыткой, так сказать, 70-летней оболванивания нашей страны, то есть попытка постричь под всю гребенку, под одну гребенку все то, что вот, все наше поколение. Это вот с успехом делают один из певцов, который в тельняшке все время такой прыгучий. Угу, вот угу. Он как бы занимается тем, что вот пытается свою аудиторию подстроить под свой вот...
1: То есть все-таки шаман, я
3: да, бы сказал. Да, шаман, и, так сказать, пользуется, что самое интересное, пользуется почему-то большим доверием у правительства.
1: Ну, вот, видимо, здесь как бы... Ну,
3: может, ты их оболванил.
1: Может быть, такой рычаг. Достаточно хороший рычаг.
3: Вот. То есть все, что плохо, все идет сверху.
1: Я предлагаю сделать следующее, Семки Иванович. То есть сейчас у нас остается совсем немножко времени, но все равно еще есть телефонные звонки. Я предлагаю сейчас ненадолго прерваться, а после этого все-таки дать нашим радиослушателям еще возможность пообщаться с вами буквально какое-то короткое время. И я напоминаю вам, что в гостях у нас профессор Семки Иванович Михелани Гонопольский. И еще практически минут 10-15 по телефону 203-19-22 вы можете задавать ему вопросы. Ваше доброе утро, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем. Алло, алло.
4: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
4: Можно задать профессору такой вопрос?
1: Да.
4: Вот если человеку 20 лет... Он еще поддается какой-то работе над характером, в частности, меня очень беспокоит проблема эмоциональной неустойчивости.
1: А не могли бы вы пояснить, в чем это проявляется? Ну, хотя бы какую-нибудь симптоматику?
4: Вот когда он был маленьким, он считался, вот таких детей называли возбудимыми. Он не мог быстро переключаться с одного занятия на другого. Если, например, приходили гости в дом, он так возбуждался, что был совершенно неуправляемым, и когда приходило время гостям уходить, это всегда кончалось истерикой. Ну, сейчас, конечно, он человек взрослый, но он очень легко впадает в отчаяние, и возбудимость характера у него осталась. То есть, я не знаю, это поддается какой-то работе.
1: А кто он по знаку зодиака?
4: Близнец.
1: Угу. Спасибо за вопрос.
3: Да, вот одну минуточку. Я хотел уточнить. Обычно вот это вот, ну, бог с ним. Обычно это связано с тем, что такие дети бывают очень избалованными. То есть они привыкли к тому, что все внимание в доме сконцентрировано на них. Это подчас выражается в том, что дети начинают устраивать проверку своим родителям. Они могут просто нагадить посреди комнаты или разбить стекло, причем это сделать совершенно сознательно.
1: И сказать, потому что наблюдают
3: за реакцией родителей. Если реакция родителей хотя бы один раз будет позитивной, то есть скажет, ну ладно, там пустяки, дело житейское, вот, и как бы не последует наказание за это, то в дальнейшем следует, в общем-то, прогрессирует это дело и кончается вот этими истериками, о которых вы говорили. По-моему, как раз соответствует вот этому описанию, которое я вам привел. Вот. Ну, что я могу сказать? Ну, в общем-то...
1: Насчет коррекции, психокоррекции в таком возрасте.
3: То есть по Труссо, в принципе, уже поздновато. Вот. Но он все-таки свой труд писал еще в 1953 году. Вот сейчас как бы медицина немного продвинулась вперед. И вот, в частности, словацкий психотерапевт Вацлав Хвосток, он, в общем-то, вывел такую, в общем-то, теорему о том, что приблизительно где-то до 25 лет еще человек подлежит какой-то коррекции. Вот. Ну, вам надо, дело, конечно,
1: в том, простите, профессор, не... простите, профессор, дело в том, что Хвосток, он все-таки выходит со Словении. А там, как бы, у людей взросление начинается, если генетически оно гораздо быстрее, созревание быстрее, а по мозгам они все-таки позже цветут.
3: Да, но в любом случае, то есть шанс всегда есть. Терять, в общем-то, не надо. Надежду не теряйте. Вот, обратитесь к достаточно квалифицированному психиатру, то есть не в районную поликлинику, вот, а в какую-то...
1: Ну, специализированную.
3: Только, пожалуйста, не гонитесь там за ценой. То есть, если вам покажется, что наиболее дорогой, это наиболее профессиональный, это не всегда так.
1: Угу. Вот. Вот это очень важное
3: предупреждение. То есть, в принципе, я знаю, вот мой коллега, допустим, вот, Вольфган Эрба, вот он сам практикует в Тарту сейчас в данный момент. То есть в переводе на наши деньги порядка 100 тысяч рублей обходится сеанс, а к нему приезжают и чуть ли не из Соединенных Штатов.
1: Угу. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
5: Алло, алло.
6: Я хотел бы спросить...
5: Говорите, пожалуйста, погромче, очень плохо слышно.
6: Задать профессору такой вопрос. Он находится в каких-нибудь родственных связях с Матвеем Гонопольским?
1: Спасибо.
3: Нет,
1: это просто...
3: Дело в том, что это фамилия моей бабушки. У меня же двойная фамилия.
1: Да, Михеланя Гонопольский. Вот. И, насколько я знаю, фамилия Матвей пишется как Гонопольский.
3: А вообще кто это такой?
1: Это у нас ведущий, а сейчас он абортируем на базитическую программу по телевизору с красным кругом. Вот, а ваша фамилия, я поясню, пишется везде одни «О», Гонопольский. Насколько я...
3: Да, вы правы. В этом вы правы.
1: На книге вашей я это вижу. Доброе утро. Вы в прямом эфире. Мы вас внимательно слушаем.
7: Семки Иванович, это профессор Выбегало, Амбросий Амбросович. Если вы меня помните, я для зрителей, для радиослушателей поясню. Я известный психолог. Консультирую некоторых... политиков, ведущих.
1: Простите, а вон мне почему-то кажется, что как бы вот на лице профессора я вижу недоумение. Вот я вижу, что он сомневается в вас.
7: Во мне сомневается?
1: Да.
3: Нет, я не в вас сомневаюсь, а в ваших способностях.
7: В моих способностях?
1: Да.
7: Нет, способности...
1: Ну, давайте ваш вопрос, если у вас есть вопрос какой-то или
7: да,
1: что.
7: Да, значит, однозначно есть вопрос. Значит, я что хотел сказать. Я очень рад, что мой коллега, известный ученый, выступает на такой известной радиостанции. Вот, хотелось бы, конечно, чтобы это было почаще.
1: Ну, профессор очень занятой человек, понимаете. А? Профессор очень занятой человек, и так с трудом это мы его...
7: Да. Вот. И хотел бы еще вот что сказать. Вот девушка звонила только что. Угу. Я бы ей очень посоветовал такую вещь. При эмоциональной нестабильности, я сейчас занимаюсь как раз моделированием человека абсолютно эмоционально стабильным.
1: Угу.
7: Вот. Если Семки Иванович припомнит, то последняя моя работа была человек полностью удовлетворенный.
3: Не бывает такого человека.
7: Семки Иванович. Ну,
3: если человек полностью удовлетворен, значит, человек мертвый.
7: Нет. Угу. Это разные подходы. У нас с Семки Ивановичем давняя дискуссия, он просто подзабыл об этом.
1: Угу.
7: Вот. Ну вот для, так сказать, эмоционального стабильности очень полезно, как парадоксально, смотреть, например, на ночь некоторые фильмы. Я бы порекомендовал, вот, дал прекрасные результаты. Угу. Просмотр вот у меня 10 больных смотрели.
1: Вы давайте название, уважаемый.
7: Значит, очень хороший фильм, замечательный. Импортного режиссера, значит.
1: А вы знаете, извините, а давайте оставим это тайной название фильма. Спасибо вам за звонок, спасибо. Кстати, я вот вижу почему-то на лице Семки Ивановича какое-то вот, ну не то, что, но недовольство. Почему вот вы, ну, психиатры, психологи, так друг друга не любите? Вот.
3: Ну, дело в том, что я-то придерживаюсь, собственно, учения блондинского Клерамбо. Ага. Вот этот вот позвонивший, с позволения сказать, коллега, он придерживается, собственно, ярый ясперсист, то есть сторонник Ясперса. Вот, это как бы одна из ветвей психоанализа. То есть она, вот видите, он говорит о том, что пытается создать как бы человека полностью удовлетворенного, что суть не соответствует сути человека.
1: Алхимия в психологии, я бы сказал.
3: Грубо говоря, человек поэтому и живет, что он чем-то недоволен.
1: Понятно. Ну, и я думаю, наверное, последний на сегодня звонок нашему гостю. Доброе утро. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
8: Доброе утро.
1: Здравствуйте.
8: У меня вот какой вопрос. Не считаете ли вы, что вот такое массовое скопление людей, которое называется город, является своеобразной кузницей шизофреников? Причем не обязательно на явном уровне, может быть, на подсознательном.
3: Спасибо, спасибо. Не считаю, потому что шизофрения в 99% случаев это заболевание наследственное, а не приобретенное. Понимаете, приобретенное заболевание это... Несколько другие, эпилепсии и так далее. А что касается шизофрении, это просто шизофреники более как бы проявляются в городской среде. Это да, конечно, на фоне пасущейся коровы с высокими удоями, либо же с мекающим козликом. Сложно представить шизофреника, который бьется головой об стенку. Так там просто и стенки-то не всегда поблизости можно встретить. Вот, а город, да, это как бы является таким организмом, который синтезирует в себе как и хорошее, вот, допустим, рекламные плакаты, вот, так и плохое, вот, в частности, ну, даже не знаю, что привести в пример, автомобильные дороги.
1: Да, и, да. Ну что же, и на этой замечательной ноте я вынужден попрощаться с вами, уважаемый профессор, только лишь по той причине, что нас поджимает время.
3: Да, на поезд опаздываю.
1: Да, действительно, у вас уже вот практически через... представляете, профессор специально ради вот нас, вернее, и вас, приехал сюда из Санкт-Петербурга. Я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня был профессор Семки Иванович Михеланик Ганапольский, заведующий кафедрой детской психиатрии факультета усовершенствования врачей Санкт-Петербургского педиатрического медицинского института. И вот, пожалуйста, тут от наших женщин эхо московских вам пирожки. Вот они напекли.
3: Спасибо.
1: Тут сосисочки.
3: Спасибо.
1: В дорожку. Вот, а это вот лично от меня бутылочка пива.
3: Спасибо. Вот,
1: да, Афанасий называется пиво, видите?
3: Вижу.
1: Ну, эта этикетка переклеена, конечно. То, что внутри, это сюрприз.

0: Монморанси, бля! Монморанси! Монморанси! Монморанси!
1: Отлезь, гнида!
2: Таким замечательным вступлением мы начинаем нашу рубрику, которая, как вы поняли, у нас случается два раза в месяц. Рубрика, которая называется «По четным набат железных ягодиц, по нечетным набат железных ягодиц». Сегодня это, естественно, набат железных ягодиц. И, соответственно, сиамский близнец Саторшин, чей голос вы слышали, у нас в студии. И, соответственно, сразу же поступает огромное количество вопросов. Вот недавно во всех средствах массовой информации прошла пресс-конференция Клавдии Шубейки, где она утверждала, что болезнь века, такая как Западалова, наконец-то будет излечена. Причем многие обвиняют Клавдию Шубейку в шарлатанстве, многие, наоборот, поддерживают это. Ну, естественно, избавиться от Западалова хочется всем, причем порой люди обманываются, у них западает, они приходят, им говорят, у вас же запало, и назад уже никак. Это вроде бы правда сермяжная, но они из-за этого дико переживают. Может быть, тут лучше врать, может быть, Шубейка права, но я знаю, что вы принимали непосредственное участие в этом процессе. Не могли бы вы немножечко поподробнее рассказать о вот этой борьбе вокруг Западалова?
3: Да, непосредственно Западалова я действительно могу очень много и долго рассказывать. Если вы готовы меня сегодня слушать, то примерно до 5-6 утра я полностью в вашем распоряжении именно только по болезни Западалова. Дело в том, что до 1997 года никто и думать не думал, что Западалова — это действительно серьезная болезнь. Но это очень серьезная болезнь. И все думают, что... Но само слово под собой подразумевает, что Западалова — это, ну, просто запасть на что-то. А запасть на что-то — это значит то, почти то же самое, что подсесть на героин. Вот. И вот только что звучала фамилия профессора. Да, звучала фамилия. Мне только что передали прайс-листы на эту фамилию. Ценовая категория.
2: Клавдия Шубейка, это ее рейтинг.
3: Дело в том, что она действительно... Ну, мы не говорим о политике.
2: Нет.
3: Вот, мы не говорим о политике, но...
2: Мы же серьезные люди.
3: Человек хочет выдвинуться в Думу только по статье Западалова.
2: Ну, тут, кстати, извините, что вас прерываю, есть еще момент. Ведь Выдвигалова и Западалова кардинально разные вещи.
3: Да,
2: вот заметьте,
3: нет,
2: Клавдия Шубейка, она вроде такая панацея от Западалова.
3: Решила пойти от обратного.
2: Вот
3: от Западалова.
2: Вам, ну, хитрая лиса, я бы сказал, это Шубейка.
3: Даже баба. Вот. И, скажем... Вы, я подозреваю, какой хотите вы задать вопрос. Что вообще такое Западалова? Ну, давайте обратимся к русскому языку. Корень этого глагола — запасть. Запасть на что-либо. Вот одни западают на кошек, другие на какое-либо музыкальное течение, третьи на какую-либо кухню. Четвертые западают на интерьер.
2: Ну, извините, я буду иногда поправлять, ну, не то, что поправлять, координировать, потому что это еще, скажем так, социальное явление вот этой болезни Западалова. Но существует и физическая болезнь Западалова, когда попросту у человека западает все. То есть, ну, органы, кожные покровы, все западает и сворачивается в некую субстанцию. Вот такие западшие. Вот мало кто их, конечно, видел, потому что они сразу резко прячутся. И как-то вычислить их, вычленить вот из этой решеточки, куда они подобно оссам вклиниваются, мало кто решится. Ведь это же грядущая болезнь века.
3: Да, ее сложность многие недопонимают. Но... Да. Сейчас мы уже, как говорится, в правительство нашей страны выдвигали программу. И Выдвигаловым нашей программы является Западалова. Ну, вот именно эта женщина. Вот. И именно то, что если вы проголосуете за нас, то мы вам будем гарантировать то, что у вас не будет этой болезни Западалова. Ну, Западалова, да, вот так вот. Вы уже понимаете, что это такое. Что идете вы по улице, продаются какие-то сосиски, вы на них запали. Все, вы уже подсели на них. И вы день за дня проходите мимо одной и той же палатки и западаете на одни и те же сосиски. И покупаете только их. Вы продвигаете экономический ряд этих сосисек. И, соответственно, как бы идете в не ту сторону. Потому что двигая не хорошую продукцию вперед, ну, как бы хот-дог как продукт питания нельзя рассматривать положительно. Потому что это язва однозначно. А что такое язва? Это испорченная семейная жизнь. Это нервные дети. Это крикливая теща и сварливая баба-жена. Вы сами уже поняли из моих слов, ничего хорошего вы в этом не видите. Но мы открыли институт, который возглавляет, опять же, некая леди Западалова.
2: Да, известная, известная, в общем-то, личность. Кстати, одна из тех женщин, я просто немножко поправлю, Забадалова, ну, естественно, все знают, что это ее псевдоним, она длительное время жила и воспитывалась еще в Катманду. То есть ее еще ребенком вывезли туда, и она там жила, естественно, впитала ту культуру, и тут вдруг ей, знаешь, это запало, что вот Россия — это та страна, это, собственно, территория, где должно свершиться нечто. Вот, она, в общем-то, резко выдвинулась, и вот сейчас тут уже вот выдвигается в дальнейшем.
3: Я бы вообще Россию рассмотрел как губку, которая впитывает в себя все. Вот посмотрите вокруг, как живут американцы, да? Ну, жрут гамбургеры, пихают свои кредитные карточки и ни о чем не думают в принципе. Ну, что плохого в Америке? Вообще ничего. Я родился, окончил семилетку. Ну, как он был у нас в 50-х, скажем так, или 40-х. После этого пошел в так называемый университет. Окончил его, получил профессию. Получив профессию, устроился на работу. Мне тут же выкатили квартиру, дачу, дом. Не, машину. Ну, такой кредит на всю жизнь. И все, я живу, ни о чем не думаю. Ну, Саш, поди, плохо было бы тебе же. Тебе сейчас выкатили бы коттедж. Где-нибудь, так скажем, на проспекте Мира. Незадорого. Автомобиль. Что-нибудь типа Крайслера. Это не реклама. Потому что я не люблю американские машины. Вот. И дали бы кредитную карточку с 10% скидкой на товары в супермаркете. Все. Ну, о чем тебе еще нужно думать?
2: Конечно.
3: Дай возможность залететь своей жене, и все. И твой простор в мир открыт. Кстати, Ми он сегодня плохо взял.
2: Ну вот, что касается, если вернуться все-таки к Западалову, вот к нам обращается огромное количество пациентов и пациенток. Ну, пациенты, понятно, они как-то там действительно западают на какие-то моменты. Это женщины, да, строительство. Вот у нас один был, я не буду называть его фамилию, высокопоставленный очень чиновник, он западал на подъемные краны. То есть постоянно стоял около них, орал «Вира, Вира, майна, майна». То есть он не мог пройти мимо этих кранов. Но гораздо страшнее история с пенсионеркой Ириной Георгиевной Угол-Становой, которая запала попросту говоря на автомобильную покрышку. Она ей не нужна была, но проходя мимо автомагазина, ну, пенсионерка, вот она вот вставила, и она купила попросту говоря одно колесо от автомобиля «Джип». Совершенно дикого диаметра, с шипованной модной резиной. И, соответственно, это большой, так сказать, западало в плане бюджета пенсионерки. Естественно, она на утро пришла в себя. Она в шоке, зачем?
3: Ну, одна резина стоит, ну, да, на Jeep Green, ну, 200-100 будет.
2: Конечно, плюс там литой диск, естественно, все красиво. Вот, ей доставили на дом это. Но мало того, кому ей предложили, логически помыслили, говорит, вы отнесите ее, дескать, Ирину назад, в магазин, сдайте, мы поможем вам объяснить ситуацию. Говорит, не могу, понимаете, запал я вот на нее, все, как на красивую вещицу. Тоже зачем пенсионерке колесо от джипа?
3: Подожди, Саша, да, неужели ты в шинопроизводстве не видишь красот?
2: Ну, я-то вижу, но пенсионерка.
3: Я вот для себя, протектор рассматриваю как произведение искусства. Ну, скажем, тот же Пикассо нарисовал квадрат, да? Пикассо же нарисовал, да. Ну и что, квадрат. А тут протектор целый.
2: Ну, огромное количество людей, творческих коллективов трудится над этой картинкой. Естественно, например, гораздо приятнее, если твою кошечку любимую переехала не какая-то лысая там, да, стандартная
3: покрышка, покрышка, она нет. BL-85.
2: Да, да. Нет, не, а на ней какая-то мощная такая структурная там вещь. Еще сейчас к нам приходит на наше маленькое производство по вулканизации огромное количество богатых, обеспеченных людей. Просят, чтобы на покрышках к автомобилям были рельефно изображены все их родственники, семьи, дети, с тем, чтобы в случае, если они кого-нибудь подавят этими колесами на, так сказать, жертвах, были вот такие печатки, ну, чтобы хоть как-то вот засвидетельствовать свое почтение, уважение к жертвам автодороги.
3: Я когда последний раз заказывал себе покрышки на лето, я попросил вулканизирующую компанию, чтобы на моей покрышке были отображены лица группы «Металлика». Ну, если я затормозил, то все видели, что, ну, поклонник «Металлики». Потому что вот торможение, оно на асфальте вырисовывает лица людей, которые, ну, если это люди, конечно, не звери, отображены на протекторе шин. И вот я торможу, и вот так вот, как пленка кинофильма отображает того же Хэтфилда или Ларса Ульриха. Ну так, да, между прочим.
2: Вот, кстати, меня прислали сообщение на пейджер. Для всех Пикассо нарисовал не квадрат, а девушку на кубе. Ну, видимо.
3: Не, кстати, куба – отличное дело. Я бы туда с удовольствием съездил. Во-первых, выкурил бы сигару с мистером Фиделем Кастро, да?
2: Но также там дешево продают кокаин.
3: И проституция там очень дешевая.
2: С другой стороны, бедность повальная, она все это угнетает. Мы же с тобой люди очень гуманные, все
3: втроем. Да, выросли на социализме.
2: Конечно. И когда мы видим людей необеспеченных, бедных, причем условия, то там расти себе бананы, как пел великий Ануфриенко, там ракоса, ждут бананы, тыры-пыры. Ну, в общем, и ничего, ну, негритенок такой, жуй кокосы, ешь бананы, остров
3: Чунга-Чанга.
2: Вот. И вроде изобилие, понимаешь, кругом, да, изобилие. А они вот ходят там и нищенствуют.
3: А вот смотри, проблема изобилия какая, да?
2: Да, вот это
3: вот интересно. Вот на Кубе, да, бананов просто море.
2: Не бей лежать. Что,
3: а самое, возьми 8 тысяч километров обратно, да? Советский Союз, нет бананов, очередь стоит. А там нищета, а у нас социализм. Ну, типа, всем клево живется. Вот проблема-то в чем.
2: Да.
3: Как ее решить?
2: Вот, кстати, тут пишут уже на наше устройство, что, дескать, сейчас я зачитаю. Угу. Первое, квадрат нарисовал Малевич. Вот. Ну, о квадрате ж ты ничего не говорил.
3: Дело в том, даже, что да, люди не сведущие в делах своих. Ну, Малевич нарисовал. Малевич его выставил официально. Пикассо его официально не выставлял.
2: Он квадрат нарисовал и в стол убрал.
3: Квадрат умеет рисовать любой. Ну, матом не хочется, конечно. Любой может рисовать. Я даже могу квадрат нарисовать. Что мне стоит взять линейку? Стих такой, я небольшой. Вот. А, ну, Пикассо нарисовал его, как Пикассо.
2: Вот, кстати, тут пришло сообщение на пейджер для всех. Пикассо нарисовал девочку на шаре, оказывается. А вот квадрат нарисовал Малевич. То есть вы уж, уважаемые радиослушатели, между собой разберитесь, где он эту девочку это нарисовал. Либо, значит, на шару он ее изобразил, либо на кубе.
3: Я думаю, пора...
2: Вообще, на шаре там у него мальчик, где у нас, насколько я помню. Это не у Пикассо, а у Кандинского. И мальчик в шерсти. Ну, мальчик в шерсти,
3: ну,
2: на шаре.
3: В шерстяном свитере такой стоит на шаре, нет?
2: Не знаю. Вот, ну.
3: Я помню, когда с меня рисовали этого мальчика, я был в шерстяном свитере.
2: Ну, художник, он волен изменить, в общем-то.
3: Ну да, у меня не фотогеничное лицо.
2: Это называется гиперболизм. Ведь мы же художники так делаем. Мы можем, например, рисовать с натуры одного человека. Ну, к примеру, у нас же огромное было количество даже судебных разбирательств, когда приходит к нам натурщица вот сюда, да? Но у нас же весь коллектив увлекается вот рисунками с натуры. Вот она пришла с выменем, здоровым разделась. Мы давай рисовать. Кто-то нарисует, как и есть, да? Вот наш главный, он взял, нарисовал и сделал вместо больших грудей сисечки маленькие-маленькие. Она в суд говорит, у нас, и как выкатила свои дыни там, да, на суд, говорит, да. посмотрите, что он. А он встает и говорит, а это, говорит, у нас такой художник гиперболизм. Я, говорит, художник, я вправе, так сказать, добиваться в своих изображениях, понимаете ли, большей гармонии, да, и я, в конце концов, вижу эту барышню именно так. Вот чем плоха фотография? Она передает, как говорится, по факту явление. А художник, он в это явление вкладывает душу. Так же я, например, я могу нарисовать вот сейчас от вас один пупок, и он передаст лучше все, вот, все, что у вас есть, нежели цветная фотография полироид, сделанная в салоне.
3: А я в этом духе могу рассказать анекдот очень смешной. Если никто не будет против. Анекдот по поводу высокохудожественных людей. Новый русский бандюк с деньгами решил праздник себе отметить дома. Ну и думает, а что бы мне пацанам показать? Вроде нечего, все уже показывал. Ну, заходит в магазин, подходит к продавцам, говорит, ребята, я хочу дома праздник спраздновать, но не знаю, что бы им показать такого невозможного. А продавцы попались такие ребята с юмором, говорит, да вот, купите барабан. Он говорит, ну, а барабан, а что такого в нем? Да его сам Страдивари делал. Он говорит, ну, да, хорошо, ладно, сколько стоит? Ну, 5000 гривна. Парень выкатывает котлету, стоимость в 5000 долларов, забирает барабан, уходит домой, ставит его, ну, на специальную подставку, ждет пацанов, пацаны приходят, садятся за стол, только хотели первый тост произнести. Парень говорит, ребят, ну, у меня есть незабвенный. Они говорят, что? Барабан. Они говорят, ну и что? Его сам Страдивари делал. Ну, пацаны все, ну, в школе-то учились, говорят, ты что, дурак, что ли? Страдивари скрипки делал. То тогда... А барабана что нет? Да нету, как-то не делал. Ну, парень схватил сразу барабан, побежал в магазин. Через час возвращается. Слышь, вы лохи. И то он для лохов скрипки делал. А для настоящих пацанов барабаны.
2: Ну, это какой-то очень сложный анекдот. Я в последнее время со слов не воспринимаю. Если вы можете, вы напишите в трех экземплярах, я прочту и дам главному тоже. А вот скажите, вот тут такой вопрос пришел. Как отличить все-таки профессионального, наконец-то, машиниста от непрофессионального? Ведь вот вроде ты и рельсы, тормоз там, и все, едешь.
3: Смотря о чем говорить, о метро или о...
2: Я предлагаю все-таки о метро, потому что так мы не сможем внешне визуализировать обстановку. Ну, болтянка там, как в туннеле, там мы же не видим, как он ведет. А так, например, если из леса мы наблюдаем, да, там в оптический прицел поезд какой-то, то если он болтается, то, в общем-то, что-то тут у него не так. И некоторые...
3: Во-первых, да. Профессиональный машинист говорит вживую. Он объявляет все станции сам. Не профессионал, он ставит просто фонограмму. И там говорит не мужчина, а женщина. Что следующая станция, ну, неинтересно просто. Ну, то же самое, что прийти на концерт и слушать какого-то композитора, того же Листьева, да? Как просто какую-то фонограмму записанную. Ну, зачем это нужно? В метро нужно входить как в праздник. Для всех проезжающих от станции до станции человек, вырывающийся из динамиков, должен быть...
2: личностью.
3: Музыкой.
2: И, кстати, вот еще я тоже хочу посоветовать. Дело в том, что сейчас к нам поступают жалобы, что очень часто в метро, например, объявляют, дескать, поезд дальше не идет, добирайтесь туда-то наземным транспортом. Очень непрофессиональный подход. Мы согласны. И сейчас вот с Министерством метростроя и другими, в общем-то, водительскими организациями мы обучаем бригаду, вот эти поездные бригады путевые, чтобы они развлекали просто пассажиров, исполняли, в общем-то, танцы с медведем и подбалансировали балалайки, читали стихи и частушки до тех пор, пока знаю, что движение не будет восстановлено. Потому что это тоже должно уходить в выходной. Люди вам доверились, люди заплатили деньги, спустились, в общем-то, в метро, сели, вы их везете. Вы целиком отвечаете не только за их жизнь, мало еще там за жизнь, да, не будут общать, но и за их хорошее настроение. Если вы видите, что кто-то едет грустный, вы должны остановить поезд и заставить его рассмеяться, а все пассажиры должны помочь. Водить хороводы вокруг грустного. Вот. Если кто-то там бледный, то нужно ему сделать массаж. Ну и так далее. То есть, люди, давайте помогать друг другу. Вот.
3: Если говорить об этом, у меня есть очень хороший случай.
2: Да.
3: Тем более, этот случай очень хорошо рассмотреть в сравнении с американским метро. Все же знают, что наше метро – самое прекрасное метро в мире. Вот. И у меня есть очень прекрасный случай в этом смысле. Скажем, есть такая болезнь – клаустрофобия. Когда двери вагона закрываются, и у человека начинает двигать крышу. Сейчас все задохнутся. Особенно, если кто-то скажет, что что-то я воздуха мало ощущаю в легких своих. Вот. Сейчас выдвинулась такая программа, что в каждом метро, в каждом вагоне метро должен быть психолог, который просто освобождает людей от зависимости к клаустрофобии. Ну, допустим, вы. Да-да, вы. Сели в метро, закрылись двери, и вагон стал где-то посередине тоннеля. И вы всегда болели клаустрофобией. Что такое клаустрофобия? Я вам сейчас объясню, если кто-то не знает. А многие этим болеют. Вас, допустим, закрыл товарищ в туалете с другой стороны. И вы понимаете, что выбраться оттуда вы не можете никак. И, скорее всего, вы задохнетесь или умрете. И у вас происходит округление глаз. Вот. И вы просто пытаетесь вырваться наружу. Вам почему-то не хватает воздуха, хотя воздуха вполне достаточно. Есть канализация, через которую воздух проходит. Есть трубопровод. Там тоже воздух навалом просто. Вода H2O. Она содержит просто кислород. В принципе. Но силами сатаны вам говорится в голову, что воздуха нет. Вы рветесь, вы ломаете все на своем пути. Я встречал десятки людей, которые сломали не одну бронированную дверь просто-напросто. Они просто вырывали с корнем эти железнодорожные рельсы, лишь бы только высвободиться из метро. Ну, я как бы просто езжу на метро всегда, куда бы я ни ехал. Даже если я еду за город, я все равно мысленно еду на метро. Потому что электричка – это тоже метро, только в другой цвет перекрашено. Зеленый. Под цвет деревьев, окружающих меня. Вот. Поэтому сейчас люди, которые меня слышат, которые болеют клаустрофобией, не бойтесь заходить в метро. В каждом вагоне есть 1-2 психолога. Они вас спасут.
2: Другое дело, что психологи, как и большинство, в общем-то, их рядовых тружеников, немножко, ну, не то, что халтурят, а устают от своей работы и могут порой притвориться обычным гражданином, читающим газеты или гражданкой, или там вяжущей носки, да. Вот, соответственно, если вам вдруг потребуется в метро помощь психолога, так что развилась клаустрофобия или просто какие-то симптомы нездоровые, как вычислить психолога, как вычислить в метро психолога? Но об этом мы поговорим.
3: А его не надо вычислить.
2: Об этом мы поговорим чуть позже. А сейчас прервемся на музыкальную паузу. И мы продолжаем нашу беседу теперь о вечном. Потому что музыка, это, конечно, очень хорошо, но согласитесь, что это все-таки создано людьми. А чтобы люди успешно создавали музыку, любое искусство, они должны быть уверены в себе, спокойно. Особенно спокойно при общении с другими людьми. А где чаще всего происходит общение? Вот, кстати, заметь, вот ведь ситуация парадоксальная, да? Вот люди ходят на концерты. огромное количество людей пришли на концерт. Они же фактически там же не могут общаться, потому что громкая музыка, они не могут говорить. Они все вместе, но в то же время каждый по отдельности. То же самое метро, где они спускаются. Но заметьте, что как только вот мы, например, проводили эксперименты, съемка скрытой камеры, специально останавливали поезд в туннеле минут на 10, да, и те голоса, которые звучали тихо в момент движения, начинали уже превращаться в этакий балаган. То есть стоило вот смолкнуть шум и настать такой менее официальной обстановке, начинало происходить какое-то общение. Вот. Но фактически, если не будет такой экстраординарной же ситуации, то там тоже общения не будет. Поэтому человек наиболее остро, одиноко чувствует себя, конечно же, в местах наибольшего скопления себе подобных. Как-то метро, концерты, демонстрации. И мы закончили нашу беседу на том, что в метро должен быть, конечно же, в каждом вагоне психолог штатный, а то и два, а то и три. Вот, но не только, но вот в метро, но также и на концертах на каждой трибуне, чтобы какой-нибудь человек мог подойти к нему и прорать в ухо: «Слышь, психолог, мне дико одиноко». Вот. И, в общем-то, тот ему должен там как-то утешить. Но многие спрашивают, что психологи, являясь рядовыми, так сказать, гражданами, все-таки у них тоже притупляется внимание, начинают иногда прикидываться обычными гражданами. И, ну, их тоже можно понять, потому что они своего рода такая, как бы, белый Ральф, в который все сливают свои нечистоты. Этот Ральф тоже устает, и им тоже иногда хочется покоя. Вот если вы чувствуете острую необходимость в психологе, а уже конец дня, как вычислить среди сидящих пассажиров вот этих самых скрывшихся от выполнения своих обязанностей психологов?
3: Ну, я думаю, вообще психолог, он сам по себе одухотворенное лицо. Его видно сразу. Приподнятые брови, залысина, слегка припущенные края губ с обоих сторон. То есть это человек, который понимает, что вся эта толпа всегда ниже его. Лишь только потому, что он психолог, он знает, что им нужно. Он знает, он видит. Они подходят к нему, и он всем им объясняет. Я это могу говорить точно так же, как... Ну, я магистр любви, я знаю все каноны. Просто все каноны. Вот, Александр, можете меня спросить что угодно. Если у вас завелась какая-нибудь любовница, и вы не знаете, что с ней делать, я вам отвечу на любой вопрос.
2: Вот, предположим, это хорошая тема. Дело в том, что рыбак Егор прислал нам письмо, говорит, не схожу с ума, это наш бывший сотрудник. Вот, влюбился, едячи опять же в метро, влюбился в даму, которую увидел в соседнем вагоне. Пока пробивался, пытался перейти, в общем-то, она куда-то делась.
3: Вышла.
2: Вышла, видимо. Да. Как-то мы об этом не подумали. Ну вот так, каковы должны быть действия, в общем-то, рыбака в случае, если вот так вот ему торкнуло?
3: Ему не надо было никуда бежать. Вот в чем дело. Вот это первая ошибка. Дело в том, что когда вот с того момента, как он побежал, он потерял ту нить, за которую он мог зацепиться. Ему надо было остаться на месте и послать к этой даме импульс. Как можно передать этот импульс? Только взглядом. Ну, что нужно бабе простой? Просто нужно на нее посмотреть.
2: А вот в Америке, которую вы так хвалили, если посмотришь на женщину, она сразу подает в суд за то, что это, дескать, сексуальные вот притязания.
3: Ну, это дура. Женщины делятся на дур и те, кто дают. Понимаешь? Тут все очень просто. Если она дура, то подаст в суд. Если она хочет дать, то она посмотрит и скажет: подходи. И она уже не выйдет, даже если нужно выйти на той же Бауманской, скажем, да? Она не будет выходить, потому что она знает, если она выйдет, то будет полной дурой.
2: А вот такой момент, если одновременно на нее, значит, несколько импульсов направлено, или она сама хочет на кого-то направить импульс, а на нее тоже уже кто-то направил импульс, такая перестрелка импульсами, как выбрать самые сильные импульсы, вообще как себя вести под перекрестным огнем импульсов индивидуума?
3: Дело в том, что обычно многочисленность импульсов концентрируется только на тех дамах, которые в основном фотомодели. это заведомо красивая женщина.
2: А вот справедливо ли это?
3: Дело в том, что природа не выбирает справедливость. У природы побеждает сильнейший.
2: А вот здесь вот минуту. Тут я вот хочу продолжить эту тему. Ведь те самые фотомодели, то есть приятные для так называемого цивилизованного взгляда человека женщин, да, они очень холеные, они очень такие... ну, понятно, о ком я говорю. Сейчас по современным понятиям модно, чтобы они были худые, да, но это же совершенно не жизнестойкие особи. То есть настоящая, сильная с точки зрения природы женщина, это такая грудастая, сиськастая, волосатая.
3: Как минимум пятый размер, да?
2: Да, с коромыслом, которая может в поле родить. Вот это такая ветвь, которая жизнеспособна. А нынешние фотомодели, у большинства даже месячных-то нету. И вообще, то есть они половина из пареньков сделаны, или потом там их пареньков превращают. То есть здесь вы сами себе противоречите немножко,
3: мне кажется. Нет, дело в том, что я сам себе противоречу.
2: Да.
3: Но есть такая тенденция, да? Почему сейчас в моде красивый пол, слабый, да, скажем так, хотя он уже сильнее, чем мы.
2: Не, ну опять же, неправильный подход. Подожди, что значит красивый пол? С точки зрения, например, Наполеона Бонапарта и Екатерины, да, вот, красивый, это был совершенно другой образ. Вот красота-то навевается средствами массовой информации. Начни сейчас печатать какую-нибудь озверевшую женщину с выпученными глазами на всех модных журналах, и люди ее захотят в массовом сознании отыметь попросту. Она станет эталоном...
3: почему?
2: Нет. Нет, что, я-то знаю, но это...
3: Потому что все люди сексуальные извращенцы. Что им, что им нужно? Что мужчине, чтобы их отымели, да, где-нибудь в лифте на 12-м этаже?
2: Исходя, вот исходя из этого, то есть те люди, которые сейчас поклоняются красоте нынешних фотомоделей, тоже извращенцы.
3: Ну, естественно.
2: Да,
3: вообще весь мир, вся природа построена на извращении. Просто на извращение. Как бы цивилизация построена на этом. Ну, что это такое? Что это такое? Ну, как бы, как зарождалась наша цивилизация, да? Какой-то конь со всеми своими причиндалами взял, подошел к Клаве и начал к ней грязно домогаться. Но только на этом все было построено. Это уже было извращение.
2: А почему вот вы считаете, что именно конь подошел? Может, его кобелица, это самое, первая напрыгнула?
3: А какая разница?
2: Откуда? Согласен. Да.
3: Какая разница? Ну, пусть она первая напрыгнула. Это уже тоже извращение. Но почему она
2: позволила
3: может...
2: себе вот,
3: да,
2: ущемить собой?
3: Посягать,
2: да,
3: на собственность частную, скажем,
2: да,
3: так.
2: Да.
3: В себя, в себя... так сказать, ну, не сказать прямо всосать, да, а ну как-то так вот завлечь в себя вот это все многочленство. Да это же нельзя просто-напросто. Это было древневековое надругательство.
2: Но с другой,
3: человеческими правами.
2: С другой стороны, проводилось огромное количество женщин, которых, ну, добровольцев, естественно, женщин-добровольцев, которых перед этим дико спаивали, напичкивали наркотиками, не кормили и лупили. Вот. И, в общем, содержали в антисанитарных условиях. И после того, как у них съезжала башня, более чем вот 80% респонденток кричало о том, что они хотят каких-то сексуальных извращений, чтобы с ним производились, и даже сексуального насилия. Вот. Тогда как мужчины орали «хочу пива», и даже не упоминали женщину «хочу пива, отпустите меня отсюда, дайте мясо». Вот в такой же ситуации. То есть они не думали совершенно уже о противоположном поле. У женщин наоборот. То есть значит ли это, вот вопрос к вам, как к Мэлу, к магистру любви, что женщина сама по себе существо мазохистского все-таки склада?
3: Саш, ну вот посмотри, ты...
2: Не, я в ту сторону даже смотреть не буду.
3: Хорошо.
2: Потому что вы его привели с собой, кстати, вы его и уберете отсюда.
3: Нет,
2: потому что вот всяких вшивых все засранцев малолетних я приводить не позволю в следующий раз в студию.
3: Подметайте, я уже
2: привык. Уведите его отсюда. Все, туда. Уйди, сказал! Все, заходи.
3: Козел.
2: Да, конечно, козел и морда. Но я же говорю, после него один мусор, да.
3: Вот посмотри, как женщины и мужчины ходят...
2: По-разному. Вот ты знаешь, я хочу
3: места
2: сказать...
3: Места общественного пребывания.
2: Да, вот я понял, о чем ты говоришь.
3: Вот ты с какими мыслями туда приходишь? Чисто посидеть с пацанами водки или пиво попить, да? А как сюда приходит женщина? Она приходит, и у нее похотливый взгляд всегда в глазах. Она ищет жертву, на которую она может насесть так, что уже парню дышать сил больше не будет. Ну, от чего все разводы происходят? От того, что просто у мужчины кислорода не хватает на дальнейшую жизнь. Поэтому он и разводится. Это если говорить о магистрате любви. Вот. Да, мысль потерялась.
2: Ну, это может быть и к лучшему. Вот вопрос пришел от Икшенбиева Петра. Он спрашивает вас, как разбудить страсть у фригидных девушек?
3: Дело в том, что фригидность – это начальная стадия сексологии любой девушки. Каждая девушка в основном с самого начала фригидная. Если вы видите, что девушка фригидная, это значит, что она занимается сексом либо любовью буквально полгода, либо месяцев 9. После этого, ну, я могу только матом потом говорить, да? После этого она становится гораздо не фригиднее, чем была раньше. Я не знаю, как это сказать по-русски.
2: Но я предлагаю, тем не менее, вот, вернуться к основной теме нашей беседы. Это к болезни века, которая пока что не исследована. И просто вот сообщение приходит, господа, вот вы несете такую чушь, что противно слушать, пишет Дмитрий. Дмитрий, извините нас, конечно же, именно с вашей подачи мы начали говорить о болезни. Нет, просто Дмитрий ждет близкое, родное, та болезнь западала. Потому что у нас было в анонсах всю неделю шло, что в программе будет именно тема этой болезни. Ну вот, соответственно, у болезни западалого, или это даже нельзя назвать болезнью, это, видимо, синдром западалого, бывают три основные стадии, которые можно каким-то образом диагностировать самому пациенту, так называемому. То есть не обязательно даже сразу обращаться к врачу. Нужно внимательно посмотреть себя, внимательно почувствовать свое «я», пощупать его даже. И я вот попросил бы вас рассказать об этих начальных стадиях западалого поподробнее все-таки. Причем хотелось бы, конечно, чтобы вы делали какие-то акценты и в половом плане, в плане половой принадлежности, там, как быть мужчине, как быть женщине. И предлагаю начать вот с впуклы все-таки.
3: Дело в том, что не смогу я начать именно с этого пункта. Я выберу середину.
2: Да, то есть впало.
3: Да, давайте. Именно так. И еще такой момент. Вы захотели это определить именно по половому признаку. Хорошо, начнем именно с этого. Западалово.

0: фантазии опережают возможности, и постепенно эти фантазии уводят человека в грезы какие-то, приводящие, опять же, к западалу. Вот он начинает, да, это симптом впала, конечно же.
1: Я бы хотел рассмотреть сейчас такой симптом, как вмятость. Он не очень хорошо характеризует это, только потому, что само слово не так ярко отображает то состояние молодого человека, которое он испытывает при состоянии западала. Ну, как можно смотреть вмятость? Ну, примерно так, как будто тебя куда-то вмяли. Но это не так. Это духовное состояние. Ты подходишь к красивой девушке и говоришь: ты красивая, похожа на актрису. Он говорит: ты прости, молодой человек, но мне некогда сегодня. И ты получаешь некую духовную пощечину, которая создает на твоем лице духовном вмятость. И остаешься ты один стоять на том же месте, вмятом в свою же нелепость, которую ты смог себе произнести. Что-то я опять стихами заговорил, похожими на правду. Опять стих, спешишь такой-то. Вот, остался смотреть только один пункт — впукло.
0: Да, вот впукло — это как раз явная противоположность впало. То есть, казалось бы...
1: Это внутренняя опухоль.
0: Да.
1: Которую вы приобретаете, когда вы идете красивый, почти что пышащий деньгами, произносящий лишь красивые слова и зная...
0: Пахнущий как фафн.
1: И зная, что нравитесь вокруг вы всем, и даже тем, кому не надо. И от этого вас распирает изнутри. Это такая внутренняя опухоль, от этого люди толстеют.
0: Но здесь происходит другой момент, что поскольку это тоже своего рода приводит к западалу, то есть вот такое состояние впуклости внутреннее, оно вроде бы стабильное, оно радостно человеку. Ну вот представьте, вот такой впуклый, вот он перемещается, подходит, в общем-то, к девушке и говорит: ты красивая, как актриса, у него из кармана деньги валятся, он сам пахнет, как я уже сказал, как фафом. Да, она ему говорит: слушай, иди отсюда, в общем-то, и уходит с каким-то, попросту говоря, вмятым, или у которого впало на глазах, вот впукло. Вот. В данном случае впукло гораздо резче переходит в, так сказать, в категорию западалого, нежели впало и вмятость вместе взятые.
1: Но у него что... появляется смысл конкуренции, да, это действительно так.
0: Да.
1: Но дело в том, что те же впалы или вмятость, они ему не конкурентоспособны.
0: Но в данном
1: дело
0: случае,
1: в том, что залог ухаживания — это деньги.
0: Нет, ну а они, кстати, вот могут быть вовсе и не впалой, и не вмятостью. Они могут быть совершенно какой-то третьей величиной. То есть, может быть, у них нет ни одного симптома.
1: Третья величина — это впукло.
0: Ну, впукло. Да.
1: Больше величин нет в этом деле.
0: Впукло он же может подумать реально. То есть, когда он видит, что что-то достается не ему, то, что могло быть его, да, он автоматически уже начинает думать, что это досталось либо впало, либо в мятости. Вот в чем суть. То есть для него не существует третьей категории. То есть он сам делает из впало и в мятость своих...
1: Сама вот, третья, да, категория вычеркивает третью категорию в принципе.
0: Конечно. То есть он не допускает мысли о существовании кого-то, кроме него. То есть он считает себя впукло гораздо на уровень по развитию выше, чем впало, уж тем более,
1: для
0: чем
1: для этого
0: в
1: нужны психологи.
0: Вот.
1: Для этого нужны, чтобы вот эту вот третью личность вычеркивать из своего организма, чтобы здесь... спасать себя.
0: Но здесь получается самое такое вот, самое странное в дальнейшем, что все они неожиданно втроем, впукло, впало и вмятость, рано или поздно попадают в одну общую корзинку, называемую западалом, и там они все равны.
1: Да вот в какую категорию ты не попади, ты все равно попадешь в западалово.
0: Безусловно.
1: Все равно. Просто.
0: Но вот здесь нужно разобрать каждую категорию. Мне кажется, что все-таки с точки зрения вот человека простого, который пока что не попал ни в пукло, ни в полы, ни в мятость, вот, все-таки ну, более приятна эта категория в мятости. Потому что вмятость, по крайней мере,
1: она
0: происходит от чистоты. Она более распространенная, более такая всеобъемлющая.
1: В силу женственности всех женщин. Только поэтому. Потому что обычно все женщины, на которых надвигаются люди в стиле западалова, они обычно им отвечают вмятостью.
0: Да. Ну, вмятость, она...

0: действительно общая, более доступна. И, как ни странно, она более честная. То есть вот впала она внезапная.
1: Дело в том, что как бы я мог бы назвать мятость первой статьей. Ну, ты подошел к девушке, там, сказал, ну да, ты красивая, там, брови у тебя сумасшедшие, почти что как в тату. Вот. Ну, это все, что он может сейчас сказать. Это начальная стадия. Потом...
0: Это вмятость.
1: Вмятость, да.
0: Это такой, даже такой синдром студента, СС сокращенно.
1: Да, да, да. Но на что может нарваться такой молодой человек? Только на подчечину, либо на какое-нибудь отрицание выражения губ.
0: А тут, кстати, ведь есть такой момент. Мы можем, вот, пользуясь случаем, обратиться ко всем, вот женщинам в частности, если к вам подходит вмятость, и вот как-то подкатывает, ну, грубо говоря, выкатывает яйцо, как мы называем психологи, выкат яйца, вяз сокращенно, то вы подумайте 10 раз, прежде чем вот как-то скривить губы или нанести ему очередную вмятость. Может быть, вам следует разыграть какую-то постановку с ним, чтобы...
1: Скажем, больше театра нужно.
0: Да, больше театра, больше, чтобы, больше. Чтобы было меньше кандидатов на западалово, понимаете? То есть, если вы чувствуете, что перед вами вмятость, будьте лояльнее, будьте как-то добрее, что ли, мягче.
1: Попытайтесь его перевести в стадию впал. Хотя бы,
0: да, хотя да, бы, да, вот да. Они, чтобы он немножко...
1: Этим вы будете ближе, ближе в пукало, когда...
0: Да, ну ведь тут такая ситуация, что в пукало, оно... Я очень болею в пукло, оно ведь так устроено, что любое появление чужеродного субъекта, особенно из категории вмятости, воспринимает как агрессию против себя. Вот в чем беда впукла? В том, что он настолько впукла, что отталкивает от себя все, что даже доброе.
1: Да,
0: даже...
1: вообще, само присутствие тех материальных благ, духовных, оно более низшее существо по духовности, по материальности.
0: Да, да.
1: Оно пытается отталкиваться. Дело в том, что каждая душа ищет более равного к себе, чем кого бы то ни было. Потому что почему мы общаемся с тобой? Потому что мы равны. А почему, допустим, я не могу общаться с каким-нибудь профессором, более серьезным, чем я? Только лишь потому, что мы не духовно равны. Лишь только поэтому.
0: Да, сейчас мы буквально ненадолго прорвемся.
1: Музыкальная пауза.
0: Да.
2: +913 29 29 абонент Монморанси.
0: Ну вот мы продолжаем обсуждать эту тему, которая столь близка всем, приславшим свои письма, людям, которые просто приходили сюда и просили нас помочь. И просто просили даже не помочь, а что-нибудь им дать. Мы им говорили, вы лучше послушайте нас, это будет лучшим для вас благо. Ведь если мы дадим вам денег или сигарету, или купим пиво, да, это для вас всего лишь удовлетворение ваших физических потребностей. Мы же удовлетворяем ваши духовные потребности, говорим мы им. Если они не понимают, мы просто зовем охрану, и та их выводит. Но речь не об этом. Значит, что касается категории людей впукла. Вот это, с одной стороны, конечно, весьма-весьма неприятная порода людей, скажем так. Но, как ни парадоксально, впалые в мятость очень стремятся и хотят быть похожими на впукла.
1: Вот. Лишь только потому, что у них действительно больше возможностей. Но
0: больше,
1: что,
0: да.
1: что нужно современной девочке, скажем так, ну, реальность жизни. Реальность жизни по тем меркам, по которым серьезно направленный социальный человек не может себе позволить. Он живет на зарплату, на пенсию. А молодая девочка, она знает, она смотрит телевизор. Она видит, как живет респектабельная молодежь, банкиры, коммерсанты. Она хочет стать любимой женщиной кого-нибудь из них.
0: Да.
1: Поэтому она стремится именно к людям с категории впукла.
0: Но здесь вот, извините, есть вот пришло сообщение интересное от Марины. Саша пишет, она за $200 эти три категории исчезают. Марина, вот Ты совершенно не права. Это во-первых. Во-вторых, дело в том, что категория впукла, она, конечно, может себе позволить заплатить и большие деньги за удовлетворение вот своих впуклых, скажем так, потребностей. Но у впукла есть два слабых места. Первое слабое место — это то, что, несмотря на огромные финансовые возможности, иногда все-таки у них случается осечка. То есть то ли женщины чувствуют, что это впукло, и пытаются таким образом обломать его, зная, что это наносит серьезный урон его самолюбию, во-первых, а во-вторых, даже его мозгу, попросту говоря, это тяжелая травма, да, это первое. И второе, что если впукло и покупает, так называемую, любовь за большие деньги, то не всегда это приносит ему удовлетворение, потому что наутро впукло начинает пучить, у него начинается стадия пучит, когда он вдруг резко отдает себе отчет, что он впукло. Это, кстати, вот не вмятость, не впало, а они не могут похвастаться тем, что когда-нибудь им в голову приходило, что если я вмятость, а я впало. А впукло иногда приходит в голову мысль, что он впукло. И это его мучает очень дико. От этого случаются стрессы.
1: Дело в том, что женщины склонны думать о том, что они независимы. Им ничего не нужно. Но они так быстро втягиваются. Они очень быстро втягиваются в хорошую жизнь. И им уже больше ничего не нужно. Но что нужно женщине, которые купили шубку норковую, Мерседес, СЛК. Ну, что еще нужно?
0: Ну, как правило,
1: когда
0: она начинает...
1: солярий и прочее.
0: Она, как правило, начинает вести домашнее хозяйство. Причем, естественно, вот заметьте закономерность. Если женщина попадает в такую категорию, да, то проще простого пойти купить отбивную, заказать обед в офис на дом. Да, но все эти обеды и все эти отбивные созданы из мяса. Поэтому женщина такого плана автоматически начинает навязывать в своей семье и своему мужу, вот, как правило, впукло, начинает навязывать вегетарианские блюда. Почему?
1: Ну, дань моды. Небольшая.
0: Опять же, тут мода вообще ни при чем. Это очень тонкий расчет. Где, ну, в общем-то, в какой-то степени может быть мода, хотя нет, не согласен. То, что модно, то широко распространено. С другой стороны, то, что модно, то дорого.
1: Не, как подожди, ни странно... Люди впукло, они же в основном толстые люди, и
0: да.
1: Женщина, она хоть и хочет... Ну, не то, что хоть. Она и согласна быть рядом с толстым мужчиной,
0: да.
1: Но она хочет, чтобы он был спортивно сложен.
0: Дело не в этом.
1: Да.
0: Дело в том, что, как ни парадоксально, вегетарианская кухня сейчас гораздо более дорогая, нежели кухня.
1: Да, она дороже, да.
0: И чтобы как-то занять себя, ублажить это впукло, женщина подсаживает ему вегетарианскую пищу. Вот, и огромное количество времени проводит в поисках вот этих самых вегетарианских продуктов. Тем самым демонстрирует свою занятость и свою заботу о семье. То есть это такой провокационный ход женщины, которая, опять же, вот рядом с впукло. Впукло это понимает. Впукло, кстати, может быть гораздо более раним, чем вмятость.
1: Да нет. Дело в том, что его ранимость гораздо сильнее выражается, чем у вмятости. Потому что, ну, вмятость не имеет права, в принципе, проявлять свои ранимые качества, потому что, ну, как бы ему просто не положено.
0: Ну, даже не то, что не положено, может быть, вмятость не осознает их. Вот впало, но он как раз осознает. Он осознает, что с ним какие-то проблемы. А вмятость, она тем-то и отличается, что...
1: Но вмятость — это более серые люди.
0: Ну,
1: которые не,
0: с точки зрения эмоциональной, да.
1: Не только эмоциональной, они не смогли себя проявить в жизни.
0: Ну да, как лягушка без лапки.
1: Жалкая картина.
0: Да, вот, то есть она чувствует дискомфорт, но
1: а
0: не
1: вот
0: понимает.
1: Подожди,
0: да.
1: Вот как может прожить вообще лягушонок без лапок? Сам подумай, вот, что он может только? Он только может вертеть своей тушкой на поверхности воды. Не более, понимаешь, не более. Функциональность его жизни просто перечеркнута двумя жирными красными чертами.
0: А если взять вот за пример этого лягушонка внутренний мир вмятости, то вы понимаете, как ему трудно.
1: Я прошел через это, мне надо это понимать. Вот. Я это знаю.
0: Но лично. С другой стороны, опять же, в мятости, хотя есть примитивная стадия, как вы сказали, да, самая серая, может быть, стадия. Я, может быть, с вами соглашусь. Но это стадия самой широкой платформы для, скажем так, скачка вверх, для развития. Потому что у впуклости назад пути нет. Практически он
1: и,
0: может.
1: И ну, прогресса нет, уже не будет.
0: И прогресса не будет. Все. Нет, это, ну прогресс у них да, общий. Тут вот.
1: Заторможенная цикличность. Все. Да, это человек да. Тормоз. Все, который просто остановился.
0: Но путь у него есть. Еще путь вперед.
1: Я больше. Я больше согласен быть в мятости.
0: Вот.
1: Я больше согласен, чтобы развиваться.
0: В мятости впереди. Впереди целых раз, два, три, четыре стадии. Мы, кстати, о двух еще не упоминали. То есть в мятости.
1: Ну, подожди,
0: да, ладно, хорошо, оставим. Пока две. Как минимум две стадии. Первая — это впало, и потом впукло. Вот это мечтаемое впукло. Но впукло впереди только одно — западалово. И, кстати, казалось бы, в мятости впало, они прекрасно отдают отчет, что могут встретиться с впукло вот в этом в западалове. То есть минуя. То есть, например, впало, да, ему не обязательно скатываться до уровня в мятости. В мятости подниматься до уровня впало, а затем до уровня впукло. А в общем-то, впало нет смысла тоже вырастать до уровня впукло. То есть, они могут просто пойти каждый своим коротким путем, и все встретятся в западало, будучи на равных условиях. Но что-то им мешает это сделать. Что?
1: Грядущий залом.
0: Вот. И тут мы подошли еще к одной такой тонкой очень теме, очень тактичной, которую наши радиослушатели так намекали, чтобы мы затронули в своей программе. Да, залом. Причем залом бывает грядущий и нынешний. Две стадии залома. Грядущий залом он пугает. Нынешний залом, сокращенно НЗ, он уже делает и впукло, и впало, и в мятость апатичными. А апатичными и бессильными. Как только настал настоящий залом, нынешний залом НЗ сокращенно, это, так сказать, открытая дверь в западалово.
1: А вообще залом — это верхняя стадия каких-либо проявлений. Потому что будь вы в стадии впукло, впало, в мятости, вы все равно придете в западалово.
0: Да.
1: А от западалова есть прямая дорога в залом. Потому что вас так заломает, что просто ну, у вас не будет сил выгребать. И тут вам нужен психолог. Вы даже вот при нынешней прогрессии людских отношений у вас есть уникальная возможность прямо в метро поговорить со своим психологом личным.
0: Вот, кстати, еще тут сразу же приходит огромное количество вопросов. То есть люди чувствуют, наши радиослушатели, что находятся вот в стадии залома нынешнего или залома грядущего. Но те, кто находится в стадии нынешнего залома, им, конечно, можно только посочувствовать, потому что уже вот эта дверь назад в западалово закрыта практически, считай. Но еще можно как-то попробовать пробиться, пятью с раком туда. Но и то это чрезвычайно сложно. Даже если вы окажетесь назад в западалове, то уж вот эти двери впукло, впало и в мятость, назад он четко закрыт. Вот. Но те, кто находится в грядущем заломе, у них еще вот есть возможность как-то вернуться в западалово и оттуда путем мощного тренинга все-таки попробовать. Кстати, ведь из западалова можно вернуться так же легко в любую стадию. Можно вернуться в пукло, впало и в мятость. Ведь с точки зрения такой, несколько, скажем, странной, да, западалово — это верх мудрости. То есть все три наших друга, пукло, впало и в мятость, из этих живых существ, встретившись в западалове, образуют и обретают такую высшую мудрость. И затем, если им удастся, например, впукло может подумать, ну, это я говорю очень примитивно, чтобы наши радиослушатели поняли, да, вот, может подумать, вспомнить все свои выходки впуклые и сказать: нет, я выбираю все-таки вот новую жизнь в качестве в мятости. В мятость может попробовать себя, в общем-то, вам была впуклость. А впало может стать впало, может пукаться, в принципе.
1: Вообще формулы заложены с самого начала в каждом человеке. И, допустим, если ты по сути своей в мятость, то это было заложено с самого твоего рождения.
0: При этом
1: человек как единица не может изменить формулы, заложенные с самого рождения.
0: При этом вовсе не важно, какой социальный статус занимали ваши родители, в какой семье вы росли. У вас и мама, и папа могут быть в пукло, а вы сами все равно генетически будете в мятости.
1: Нет. Родители вообще не влияют.
0: Ну, как не влияют?
1: Вообще.
0: Я об этом говорю.
1: Кстати, да. Поэтому, ну, это закладывается именно при рождении. Но все могут говорить о том, что Бога нет. Все могут говорить о том, что Бог есть. Но лишь только Он властен над тем, чтобы распределять людей по вмятости, по впуклости и по остальным категориям.
0: По впало, да. Но, кстати, опять же, хотелось бы все-таки напомнить всем вот категориям, что всегда нужно помнить о западалове. Западалово — это своего рода...
1: Это высшая ступень, к которой нужно стремиться.
0: Да, как ни парадоксально, это черно-белое.
1: Природой заложено три категории, от которой нужно перейти к западалово. Да. Это задача каждого.
0: Три основных, потому что у нас еще две категории есть, мы их пока не захватываем.
1: Нет, подожди, ты говоришь о заломе, это высшая категория после западалова.
0: Залом
1: это высшая.
0: Да.
1: Это в некотором смысле приближение к светлым силам, так.
0: То есть, скажем так, стадия, которая идет вслед за грядущим заломом, стадия нынешний залом. НЗ сокращенно. Но, кстати, о более уже высоких стадиях нет смысла говорить, потому что я думаю, что нужно нашим радиослушателям немножко уяснить и уложить по полочкам вот ту информацию, которую мы им сейчас сказали. Но мы сейчас будем говорить с тобой вот о еще двух типах, или все-таки попозже немножко? Или что-то еще? Давай, может быть, сейчас послушаем, может быть, телефонный звонок, может, кто-то хочет поинтересоваться.
1: Очень интересная мысль.
0: Да.
2: Телефон прямого эфира 203-19-22.
0: Мы поднимаем телефонную трубку. Если у вас есть какие-то вопросы, мы можем вам чем-то помочь. Мы с радостью это сделаем. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Алло. Ревер там работает.
1: Кто здесь?
0: Это, видимо, кстати, вот по такой клинической картинке, это, скорее всего, человек категории впало. Потому что вмятость...
1: Я все-таки рассмотрел вмятость в этом смысле. Ну, что он отмолчался такой. Молчу.
0: Но с другой стороны, судя...
1: Он даже ничего не смог сказать нам вообще в принципе.
0: Так, может быть...
1: Рассуди это нормально.
0: Нет, ну, впало тоже...
1: Впало – это более высшая категория.
0: Ну как впало? Ну, может быть, у него в этот момент как раз и впало.
1: Нет, он хотя бы там как бы там сострил. Типа, это переменная?
0: Или что-нибудь, я понял.
1: Он как бы так, проявил свой ум. Потому что вмятость это все-таки более низшая категория людей.
0: Конечно. Ну, еще так попробуем, здравствуйте. Вы в эфире, наше внимание к вам беспредельно.
3: Здравствуйте, дрожайший.
1: Здравствуйте. Уже.
3: Да, чувствую себя. Знаете, улетели все пчелы, и у меня выпукли глаза от этого.
0: Вот, знаешь, по-моему, это как раз категория вот вмятости. Все-таки. А предыдущий звонок все-таки был от именно впала. Потому что вмятость, она всегда найдет, что сказать себе. Ну, вот, послушай.
1: Понимаешь, чтобы этот человек нам позвонил просто-напросто.
0: Чтобы впало позвонил.
1: Чтобы мы действительно разобрались. Да,
0: хорошо, может быть, кстати, сейчас и в пукло позвонишь. Давай проверим. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание...
4: Спасибо. Вот у меня вот такой вопрос. Здесь не можно задать?
0: Да.
4: Вот у меня сын. 24 года. Внучка.
1: Так сын или...
4: Вы слушаете?
0: Да,
1: конечно.
4: Вот как объяснить? Когда он не выпивает, и я выпиваю, говорю честно, нормальный, выпьет, дурак дураком. Говорю вам, как есть. И иногда налетает с кулаками, понимаете? Я его могу... По-русски говоря, урыть. Но я этого не делаю.
0: Понятно. Мы поняли.
1: На лицо.
0: Вы знаете, просто, да. Так плавно, незаметно, благодаря вашему звонку. Кстати, по-моему, вот это как раз впало.
1: Алкоголь, очень сильно влияет на эту категорию людей.
0: Да. Это категория впертости. О категории впертости мы с вами поговорим несколько позже. Но вот звонивший сейчас радиослушатель, все-таки, на мой взгляд, это впало.
1: Сам по себе он, да, но он жертва. Он понимаешь, ну, несмотря на то, что это достаточно сильная категория людей, он жертва вмятости.
0: Вот, но вмятость
1: как
0: окружает...
1: Как это парадоксально звучит,
0: вмятость
1: он
0: повсюду.
1: Жертва.
0: Послушай, хорошо, а вот такой момент. Если если вмятость совсем уже агрессивно воздействует на впало, и впало находит все силы сопротивляться агрессии вмятости, да, то значит ли это, что впало автоматически становится впукло? Или все-таки что-то еще нужно впало для того, чтобы стать впукло?
1: Дело в том, что впукло содержит в себе все категории ниже, которые них на. Ну, то есть люди, которые перешли в Западалово, они содержат в себе как впукло, впало и вмятость.
0: Да.
1: Соответственно,
0: нет, а
1: впукло
0: я пока...
1: содержит
0: нет.
1: в себе впало и вмятость.
0: Не согласен.
1: Впало, соответственно...
0: А, то есть ты имеешь в виду, как замаскированные,
1: да.
0: скрытые
1: да.
0: такие, как файлы.
1: Они,
0: да,
1: они,
0: да,
1: они,
0: да.
1: они могут проявлять себя по-разному. Это такие хамелеоны. Чем ты выше по стадии своего развития, тем ты более хамелеонистее.
0: То есть пукло вообще как радуга цветет. Ну, сейчас, после небольшой паузы, мы продолжим разговор и затронем еще одну категорию, а может быть и две, но начнем с одной, это категория впертость. Ну и, соответственно, мы закончили на том, что обещали вам рассказать. О третьей, вернее, уже о четвертой категории, о впертости. Напомню, что существует впал, существует мятость, существует впукло, но впукло, по мнению сиамских близнецов Эншелса и Торшина, вмещает в себе и впал, и вмятость. Я с этим, конечно же, частично согласен, потому что, конечно же, вмещается, потому что все впукло состоит из поднявшихся в какой-то степени, если можно так сказать, и сильно видоизмененных впал и вмятость. Мятость. Но впало и вмятость, так сказать, уже находясь в стадии впукла, очень стесняются своей вот этой исконной впало или исконной вмята и являются скрытыми такими элементами в стадии впукла. Прежде чем мы расскажем о впертости, я бы хотел вот о чем спросить. Как ты считаешь, вот то, что в пукле существует впалость и вмятость, да, не является это ли еще одним таким беззащитным ахиллесовой пятой, сокращенно АП в пукло? Ведь это же слабая струнка. Человек в пукло и одновременно в мятость. Это же серьезное раздвоение личности.
1: То есть... Дело в том, что в пукло это заранее запрограммированный слабый человек. Ему дана серьезная материальная основа, на которой он действительно основывается. И как бы он уже морально понимает, что ему делать ничего не нужно. Все, природа ему дала. Как бы материализм, духовность. Он впукло. Что ему еще нужно сделать для того, чтобы завлечь женщину? Скажем, ну, мы же на этом рассматриваем наши понятия.
0: А это самое главное, безусловно.
1: Вот. И дело в том, что если сравнить впукло и вмятость, то вмятость все-таки более энергичный человек, чем впукло. Потому что впукло всю свою энергию вложил в бизнес.
0: Нет, а если вот, я понимаю, согласен, но если вмятость уже находится в стадии впукло, вот каким образом тогда вот с этой энергией, врожденной энергией вмятости, как он себя будет чувствовать в шкурке впукло, понимаешь?
1: Я думаю, вот, это суперчеловек уже. Вмятость сочетания впукло, то есть у впукла не хватает энергичности в любви. А у вмятости это есть, он борется, у него ничего не остается, у него нет тех данных, которые есть у впукла.
0: То есть ты хочешь сказать, что получается гнутость? Вот симбиоз, слияние впукла и вмятости – это гнутость или все-таки это впертость?
1: Или
0: нет, подожди, давай вот так. То есть, если, скажем, вот взять абстрактно, да, психотип, который в себе соединяет впукло, впало и вмятость. Все три вот этих квадратика, да, это у нас получится что, впертость или гнутость?
1: Вот тут идет раздвоение. Тут очень важно себя определить, в какую сторону ты себя склонишь. Либо ты станешь впертым человеком, ну, просто ты заслужишь себе определение впертости. То есть, ну вот, нравится баба, и все. И ты ее гнешь.
0: Это же уже получится гнутость.
1: Ну, я чуть не то выражение. Впертость, что это такое? Ну вот, ты ее ломаешь по всем категориям. Пробуешь ее и в той стадии, и в этой. Я не говорю сейчас о Камасутре. Но есть такой момент. Понравилась тебе красота? Вперся ты в нее. Согнул ее как следует. Но вот добейся своего. А вот эти все названия, они ничто.
0: Ну, тут-то нужно еще сказать, что, видимо, впертость, он может попросту настучать по репе, ни за что, ни
1: да,
0: про то.
1: Да, это любого... все-таки злое выражение.
0: Злое.
1: Впертость, но впертый человек, да. Все, он уже готов пойти на физическое зло.
0: А, соответственно, если взять гнутость, то это потенциальная такая дипломатия.
1: Гнутость – это такой мягкий человек, хитрый. Он все пытается как-то рядом, около, сзади зайти.
0: Ну, то есть как борец в вольном стиле. Попросту.
1: Политик. Во.
0: Да, но тут-то встает резонный вопрос. Как сочетается, скажем, вмятость и гнутость? Вот, могут ли они сливаться, в общем-то, в симбиозе, как-то быть одним целым? Или это настолько вот разно... полюсный, скажем так, субъект.
1: Не знаю, как разнополое, но...
0: Нет, разнополюсное.
1: Я придумал выражение «впертая гнутость».
0: А, вот что это? Что это за психотип?
1: Человек, сочетающий в себе. Ну, даже не скажем, что сочетающий. Ну, все, он решил для себя доказать, что будет моей... навсегда и навечно.
0: Да.
1: И при этом он использует еще и гнутость, не свойственную для людей сильных. Не умных, а именно сильных. Ведь есть люди умные, есть сильные. Все-таки гнутость – это, скажем так, как же это обозвать-то?
0: Ну, это своего рода, я думаю, такая
1: аристократичность,
0: образованность какая-то.
1: Гнутость – это да. Концепция хитрых и умных людей, а впертость – это концепция физически сильных людей, которые пытаются что-либо доказать силой.
0: Угу. Ну, а вот хорошо. Значит, что мы видим? Значит, впукло, впало и в мятость, взявшись за руки, вся вот эта троица, значит, шествует прямиком в Западалово. Затем из Западалова они идут по туннелю, значит, в грядущий залом, или там в залом уже настоящий, да? Вот. А тогда получается, что впертость и гнутость идут куда-то совершенно в другую сторону. То есть, например, в Замялово или куда-то вот... То есть они, получается, перемещаются каким-то альтернативным путем. Хотя выходят все, если так мы посмотрим назад в историю, то, в общем-то, и гнутость, и впертость, да, и Западалова, все это, в общем-то, из впукла, впало и в мятость, как ни крути, происходит.
1: Дело в том, что в любой науке есть заблуждающие моменты. Любой канон любви, он все равно переходит в залом. Как ты не люби ее, как не жалей, не... Ну, что ты с ней не сделаешь? У тебя придет такой момент, когда у тебя будет залом.
0: Ну, то есть ты сейчас, получается, все-таки развиваешь, так скажем, и показываешь себя как сторонника теории сферы, сокращенно ТС, что если мы посмотрим, вот так вот, ну, изобразить схематически, да, то залом у нас, в общем-то, из Замялова объединяются каким-то образом. То есть
1: чисто по словам слышно уже некоторое объединение этих схем.
0: Замялово и залом. Но я вот не согласен. Я все-таки тут несколько считаю, что Замялово – это совершенно две разные вещи. То есть, давай разберемся. Залом, особенно залом настоящий, да, не грядущий. Грядущий залом – это, скажем, психофизическое.
1: Он даже может не произойти, в принципе.
0: Да, эта стадия, ее можно именовать и попасть целиком в залом насущный, так называемый. Да? Это уже серьезная такая, ну, назовем так, травма. Это, ну, серьезное такое попадало. замяло уже попросту. Вот. Тогда как замялово, это своего рода добровольная стадия, куда люди каким-то образом стремятся вот через тот самый... через тот самый вот кнутость.
1: Через... Дело в том, что в этом смысле главное пойти правильным путем. Если всю свою политику начать с мятости,
0: так, ну, с нее
1: и же... пройдя через Палов, Пухло, то в Западалово прямая дорога. Это гарантированно.
0: Безусловно. Но я-то не могу понять, куда, если, например, каким-то образом природа так подшутит, что вот или в Пухло, или в Палово, или в мятость преобразуется в пертость, или в гнутость, да, то как они попадут в залом? Подожди, я что-то сейчас, подожди. То есть у нас есть что? Замялово. На одном конце нашей.
1: Прямой, да.
0: Замялово. На другой конце Западалово. Это разные две вещи. Западалово, это
1: дело
0: то, что...
1: Дело в том, Саш, ты забыл о наивысшей точке.
0: О заломе.
1: Заломе, да.
0: Ну, залома, замялово это... Нет, подожди, ты хочешь сказать, что замялово, оно где-то рядом с заломом? Мне кажется, это кардинально разные вещи.
1: Понимаешь, если у тебя не произошло замялово, то ты прямиком попадаешь в залом. Вот в чем дело.
0: Подожди, а как же тогда, я не понял, как же тогда вот эти стадии-то вот в Пухло, в Палово, хорошо, давай начнем.
1: Это все до этого.
0: Стой, подожди.
1: Саша, все до этого.
0: Ну хорошо, хорошо, давай начнем немножко по порядку.
1: Давай,
0: вот,
1: давай заново.
0: Заново. Значит,
1: да.
0: Есть в мятости.
1: Мятость, да.
0: Значит, пути развития в мятости какие? И стремления. То есть, как устроен субъект? У него есть мечты, то есть то, кем он хотел бы стать. И есть
1: сны.
0: Реальный путь. Да, сны и мечты. Есть реальный путь, да? Вот мечта любой в мятости стать в Пухло. А реальный
1: не,
0: путь...
1: Не, подожди.
0: Да.
1: Сначала он хотел бы хотя бы стать в Пало.
0: Да, ну это я уже беру...
1: Ну это такая, да, переходящая стадия, на которую обычно, ну, считают, что... Ну, все мужчины считают, что они очень легко эту стадию перепрыгнут.
0: Да, ну хотя это, в общем-то, такой.
1: Но дело в том, что главная часть в Пухло – это деньги. И
0: да.
1: Не каждый мужчина может себе позволить. Ну что такое кочегар?
0: Ну даже не то, что деньги, а деньги прежде всего, но еще и уверенность в себе, которая полностью, в общем-то, отсутствует у вмятости.
1: А деньги, они и дают уверенность в себе.
0: Да.
1: Кого любят женщины? Наглых мужчин.
0: Пухлость, конечно.
1: Вот.
0: Ну так хорошо.
1: Да.
0: Хорошо, значит, вмятость мечтает стать в Пало. Но реальный путь у нее такого западало. Вот туда же, куда и в Пухло, и в Пало, где они все втроем в Пухло, в Пало и в мятость встречаются, да? Но есть еще, конечно, гнутость и в пятость. Не бывает никогда,
1: подожди,
0: в мятости не стать гнутостью, и никогда в мятости не стать впертостью.
1: Вот смотри, если ты из стадии в мятости попадаешь
0: давай
1: в Западалово...
0: Давай только не я. Вот пусть он, вот, которого ты привел, вот опять все лезет вот в шину.
1: Хорошо.
0: Пусть вот он.
1: Хорошо.
0: Вот
1: хорошо,
0: эта скотина.
1: Хорошо,
0: да.
1: Хорошо, это скотина. Если мужчина из стадии в мятости попадает в Западалово, то его Западалово гораздо западалее, чем у
0: Пухлости. Так понятно.
1: Гораздо.
0: Так именно для этого в мятости дается возможность как-то трансформироваться в Пухлость, чтобы смягчиться в Западалово, чтобы не быть в мятости у Западалово.
1: Кстати, я вот по схеме смотрю, стрелка из мятости впала, но обратно ее нет.
0: Нету. Вот в том-то дело. Так смотри, в Западалово, может быть, в Пухлом Западаловом, а может быть, в мятом Западаловом. Если удастся вот до этой стадии, до стадии Западалово в мятости перейти в Пухло, то, естественно, она будет отличаться, там, вот эта вмятость, уже впукленная.
1: Вот смотри, вот еще такой момент.
0: Значит, впукленная вмятость в стадии Западалово будет отличаться просто от вмятости в стадии Западалово. Ты не понимаешь, что ли?
1: Вот из этой прямой,
0: Примитивную вещь не можешь понять, это смешно.
1: Я все понимаю. Вот из этой прямой. Вот мы прочертили мысленно себе сейчас прямую, да? Вот,
0: да.
1: Вмятость впала в Пухло, да?
0: Да.
1: Вот это прямая. Либо ты сваливаешься вниз в пертость.
0: Нет.
1: Да. Так, либо уходишь вверх в Западалово.
0: Не, ну вот это по схеме, а по схеме. Ну, я наш радиослушатель не понимает, о чем речь. Вот,
1: не,
0: короче,
1: они все рисуют.
0: Нет, впертость это совсем. Впертость это не вниз. Впертость это альтернатива. Вполне возможно, что впертость гораздо круче, чем впертость.
1: Любая альтернатива это отрицательное качество.
0: Ой, ну
1: значит,
0: хорошо,
1: это
0: вниз. Ну хорошо, вот если возьмем вот эту, так сказать, ветвь вниз. То есть впертость и гнутость. Ну туда же, кстати, входит и там и в Рязалово, и в Подалово, и огромное количество там всяких таких. заломай, в общем-то, тоже туда же входит. Ну, это такие уже стадии, которые...
1: Вообще надо стремиться к залому.
0: Ну, так подожди, давай разберемся, к залому или к замялову все-таки?
1: Нет, залом, залом выше.
0: А что туда стремиться? Я с тобой не согласен. Ты сам себе против...
1: Может,
0: подожди,
1: тебе и незачем туда стремиться.
0: Подожди, подожди, давай не на мне, вот на мальчике это давай. Ты подожди.
1: У нас, кстати, есть экспонат.
0: Слушай, подожди, залом, залом, это, так сказать, как данное. Залом — это фатальность. То есть залом — это фатальность. Это то, куда в пуклу, впалы и вмятость попадают, будучи вот из отстойника западалого. Они попадают справа в грядущий залом, могут, минуя его, попасть сразу в залом. Это фатальность. А стремление у них, у всех, попасть в замялого. Через, мне так кажется, вот я могу ошибаться. А у тебя через стадию впертость или гнутость?
1: Подожди, Саша.
0: Да я-то жду.
1: Замялого, замялого — это такой момент, когда ты, ну, возьми корень этого слова, уже из него все будет понятно. Потому что ты пытаешься замять эту проблему. Пытаешься замять эту проблему.
0: Соответственно, залом — это как его заломало, если брать по корням.
1: Это уже выше,
0: он уже не способен даже замять проблему.
1: Нет.
0: Когда ты способен замять проблему, к этому все и стремутся.
1: Понимаешь,
0: замять
1: вся
0: проблему.
1: Эта, вся эта схема основана на том, что нет способности замять это что.
0: Нет, подожди, давай еще раз.
1: Давай.
0: Ты же только что сказал, нет способности замять что-то, да?
1: Да.
0: Получается, вот смотри, давай еще раз разберемся. Впертость и гнутость.
1: Давай.
0: Обладают, обладают способностью слиться и прийти, так сказать, ну, на следующем этапе своего развития в стадию замялого.
1: Понимаешь,
0: нет, обладают,
1: сливание,
0: подожди.
1: Сливание.
0: Хорошо,
1: сливание
0: не сливание, это... возьмем отдельно, давай возьмем вот гнутость, да, вот гнутость. Ее прямой путь при определенной борьбе, конечно, куда? Вот если она будет... Если, давай даже так, вот смотри. Впертость не будем брать. Впертость с ней... Это отдельная такая субстанция. Гнутость. Вот гнутость. Если гнутость перестанет бороться, вот куда она пойдет? В каком направлении, как ты думаешь?
1: В перегиб.
0: Ну, это отстойник. Это отстойник. Это, то есть перегиб, да, это место, где у него будет время, ну, как-то... Ну, как-то, может быть, обдумать и оксниться. Согласен. Это такой ангар, назовем это так, перегиб, да. Кстати, перегиб тоже ведь не для всех открыт. К примеру, в мятости туда вход закрыт, то есть только гнутость впукло, ну, впукло за бабки может.
1: Но если читать схему, то в перегиб вообще может попасть только схема впукло.
0: Подожди.
1: Но если по стрелкам идти, то у вмятости нет прямой линии в перегиб.
0: Нет.
1: Есть только прямая линия через впукло.
0: В перегиб. Я и сказал. То есть у впукла есть.
1: Я же только
0: сказал.
1: Я сказал, что у гнутости
0: есть. У гнутости есть прямая стрелка в перегиб?
1: Да, конечно, потому что она выходит из впукла.
0: Да. А у впертости тоже есть.
1: Вот. И да, потому что впертость и гнутость, они стоят на равнозначных стрелках.
0: Я согласен. Значит, смотри, вмятость, она находится вроде бы в такой, в дискриминационном таком, да, у нас режиме находится. То есть ей, вмятости, для того, чтобы попасть в перегиб, ей нужно, значит, пройти стадию впала, потом в пукло, уже из пукла попасть в перегиб. Понимаешь? А с другой стороны, тут она упирается в какую вещь? То есть, а что делать в мятости в перегибе? Когда она из своей состояния вмятости может, в общем-то, как-то организовать себя так, куда ей идти. И со вмятостью все понятно. Ей вмятости никогда не стать гнутостью. Вообще никогда не стать гнутостью. Вмятость имеет два пути. Либо впала и далее в пукло, либо сразу в западало, оттуда прямиком на залом, понимаешь? Оттуда прямиком на залом. В перегиб вмятости дорога, в принципе, может быть открыта, то есть только через впукло. Вот. Но, с другой стороны, если мы смотрим, что сколько вмятость никогда не станет впертостью или гнутостью, то получается, что для вмятости путь в замялого закрыт. Ну как она, как может вмятость попасть в замялого?
1: Да не может она туда попасть.
0: Вот я о том, что тебе говорю.
1: Просто, ну, нет пути в замялого.
0: Нету. А мы
1: это
0: вот...
1: безысходные люди.
0: Вот, а я же тебе рассказываю о другом.
1: Гнутость... Вот они больше всего кончают самоубийством в жизни.
0: А мне кажется, что гнутость и впертость как раз стремятся в замялого. Они стремятся в залом.
1: Ну, а у них и корень такой, что вот они хотят
0: через
1: попасть...
0: перегиб. Через перегиб они стремятся.
1: В пукло и впалово выбирают вот этот путь только для того, чтобы попасть в замялого. Только для этого они выбирают этот путь. Они не идут сразу в западалово.
0: Да, подожди. западал. Нет, я тебе хочу сказать, что Замялова и Западалова — это звенья разных цепей, не одной. Они никак не пересекаются в данной психосхеме.
5: Они не пересекаются.
0: А ты только что сказал, что они попадают в Замялова, чтобы потом попасть в Западалова. Нет, это два разных центра. Это как юг и север, как спицы и попочка.
1: А вот в этом их и ошибка и есть.
0: Чья-то?
1: Они через... То есть люди впукло и впало, они через впертость, гнутость посредством Врезалова попытаются попасть в Замялова.
0: Попытаются,
1: да. Но у них ничего не получится, потому что нет схематических линий, которые ведут к Западалову. Вот в чем дело.
0: Через перегиб можно попасть.
1: Но через перегиб — это низшая стадия. И нет реального возможности. То есть через перегиб попадает один только процент.
0: Ну, по крайней мере, то есть, нет, понятно, что мечта там попасть в Замялово, она для многих остается мечтой. Ну, кто-то туда попадает. То есть, почему все те, кто находится в Западалове, с завистью смотрят на Замялово?
1: Я считаю, что в Замялово попадает большая часть людей, которые решили пойти через низ.
0: Ну, ты же сам себе противоречишь вот сейчас.
1: Да не может такого быть.
0: Подожди, Западалово — это то, вот как мы говорили в начале нашей программы, это болезнь, грядущая болезнь,
1: это
0: грядущего
1: центр,
0: века.
1: Это центр.
0: Да никакой это не центр. Ну, в него, так понимаешь, туда проще все слиться.
1: Из пукола западало, из палов западало, из мятости западало.
0: Да, аналогичная дренажная система. Вот ты вот посмотри. То есть, естественно, все, как ни крути, как в пуклы, как впукло, так впало, так вмятость. То есть они... Что-то я простудился и, конечно, волнуюсь. Они все по этой дренажной системе сливаются в Западалово.
1: Здесь нет цикличной системы. Вот что ты не можешь понять. Здесь нет этой системы. Тут либо вверх, либо вниз, либо отрицательно, либо положительно. Вот это тебе нужно для себя понять раз и навсегда.
0: Хорошо. А ты переверни вот схему, переверни. Что у нас получится теперь? У нас получится, что Западалово внизу, да, а Замялово вверху.
1: И у Замялова больше схем.
0: Я бы так не сказал.
1: Посмотри на мою схему.
0: Давай, я посмотрю. У Замялова... Сейчас я посмотрю, что у нас происходит у Замялова.
1: Не, переверни, это неправильно смотришь. Нет,
0: так. Ага, все, я вижу. А почему у тебя, кстати, почему ты решил, что перегиб? Перегиб у нас стоит.
1: Перегиб да. Это низшая
0: стадия.
1: Низшая стадия, когда человек понимает, что в Замялово у него ничего не получается, у него наступает стадия перегиба.
0: Нет. Перегиб — это отстойник. Вот, перегиб — это отстойник, где человеку дается возможность либо нырнуть назад в Западалово, опять же, минуя стадию.
1: Здесь нет схематических линий.
0: Ну вот, смотри, вот, пожалуйста. Вот, мы смотрим. Хорошо, гнутость. То есть, и впертость.
1: Так.
0: То есть они, кстати, гнутость с впертостью, они никак не пересекаются.
1: Да,
0: они
1: у них нет схематических линий.
0: Нету, да. Вот они, оба эти психотипа у нас, упираются в перегиб, где они могут каким-то образом, когда у них становится кризисная ситуация, им дается возможность в перегибе осмыслить свой путь. Либо им, может быть, спуститься до уровня вмятости, но вряд ли им гордыня позволит. Либо все-таки отправиться в Замялово, понимаешь? Либо прямиком из перегиба попробовать попасть вот в Западалово.
1: Но, Александр, у меня все-таки перегиб стоит на низшей стадии развития.
0: Ну, низшая, естественно, не низшая. Он у тебя стоит по той причине, что это наличие любого там впукла, впала, вмятость не может у нас быть в перегибе, впертости или гнутости в перегибе, говорит о несамостоятельном мышлении данного психотипа, поскольку перегиб — это такое место, где, оказывается, определенное влияние на выбор, понимаешь? Естественно, что оно...
1: Я думаю даже, что в перегибе проявляются самые отрицательные качества.
0: Конечно, это корысть. Корысть — это как игра поля, рулетка, чудес, вот это, безусловно. Корысть, потому что...
1: Эти люди свойственны проигрывать в казино.
0: Вот.
1: Они,
0: знаешь,
1: более подвержены азартным играм.
0: Вот знаешь, кстати, еще какая ситуация, обрати внимание, что очень короткий путь от гнутости до перегиба. И, в принципе, от впертости они имеют, ну, приблизительно равные шансы. Впертость с гнутостью имеют равные шансы, так сказать, немножко пересидеть перегиб.
1: Это если они обходят Врезалова.
0: Да, конечно. Да, минуя его, да. Но у впертости все равно это путь дальше. Почему? Потому что впертость более угарная, более самостоятельная. Если гнутость дипломатически подходит, думает, да, я лучше посижу в перегибе, то впертость, она кидается со всей открытой душой.
1: Во впертости проявляется
0: характер,
1: сила личности,
0: сила,
1: характер. Да.
0: И это иногда из-за
1: этого... А в гнутости наоборот.
0: Иногда из-за этого делаются ошибки впертостью. То есть впертость может... хорошо, если она попадет в Замялово, если ей повезет.
1: Но она же может в мятость уйти легко просто.
5: Может.
1: Вот. Если ее не примут в замялу, то она прямиком, как мячик отскакивает от асфальта, она прямиком уходит в мятость.
5: Да, конечно, в мятость. И ведь ситуация такая, что еще многие наши радиослушатели, когда вступают с нами в споры, сейчас наверняка у своих приемников
1: обсуждают
5: это, конечно, не забывайте, что на таких людей, как впертость, оказывает огромное воздействие время, прежде всего. Если гнутость выигрывает от времени, она приобретает мудрость, дипломатическую извертливость, попросту говоря, жизненный опыт, то впертость теряет свои физические качества. И после наступления определенного
1: Я думаю, все-таки гнутость, она сильнее.
5: Ну, конечно.
1: По проценту выигрыша она сильнее.
5: Конечно, она сильнее, безусловно. Но впертость импульсивнее. Если в какой-то момент, если впертость вот все-таки попытается как-то супротив своей воли попасть в перегиб, может быть, она обскачет гнутость. На пути в то же замяло. Может быть, не обскачет, я не знаю. Хотя, может быть, обскачет.
1: Процент очень маленький. Дело в том, что они обе проходят через Врезалово.
5: Да.
1: А Врезалово – это некоторый друшлаг, скажем так,
5: да,
1: который либо пропускает, либо не пропускает. Вот люди с чертой впертости, они застревают в этих ячейках все-таки.
5: А, ну, чтобы как-то провести аналогию для наших радиослушателей, это, как правило, вот Врезалово, это либо такие мелкие банки, вот, ну, аналогии с социумом, либо какие-то частные зоопарки, или такие средние руки, будьте здоровы, средние руки фирмы, да? Вот, естественно, что достаточно серьезная такая у них получается там терка. Ну, сейчас... Я предлагаю буквально кратко послушать, может быть, по ходу нашей темы какие-то появились мысли у наших радиослушателей.
1: Мы, кстати, попробуем определить их категорию.
5: Конечно.
2: Телефон прямого эфира. 203-19-22.
5: Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
6: Здравствуйте, Александр.
5: Здравствуйте, уважаемый.
1: А со мной не надо бы здороваться, да, так чисто.
6: Ну, конечно, сиамский близнец.
1: Добрый вечер.
5: Рассказывайте, да, мы слушаем. О чем вы хотели у нас узнать?
1: Жалуйтесь, да, что у вас происходит вообще?
6: В общем-то, я хотел...
1: В мятость чувствуешь?
5: Да, да. Говорите, говорите.
6: Я хотел сперва поблагодарить вас о том, что Александр наконец-то добился того, что вас начали показывать по телевидению.
5: Да, это было...
6: Я хотел бы спросить у вас, кто был... Вот, как бы подал идею, что вы ведете вот передачу в таком нестандартном положении для вас, подвешенной на канатах.
5: Понятно. Ну вот, то есть суть вопроса...
1: Вот, Саш, смотри, да, вот да, характерная да. мятость, переходящая в гнутость. Вот слушал, и вот тон.
5: Нет,
1: тон,
5: не в гнутость, тон, не в гнутость. Не-не-не. Это уже... Нет,
1: он так
5: слушай,
1: вот, все, слушай, он затронул мятость. Все твои положительные характеристики.
5: А мне кажется, что это, скорее всего, в мятость, которая, именуя впалость, стремится в западалово. Вот мне кажется, что в
1: другую
5: сторону.
1: Дело в том, какую категорию не бери, она все равно стремится в западалово.
5: А может быть, это впало? Вот есть предположение все-таки, что это впало. Потому что...
1: Это надо детально рассматривать уже. Раскладывать все по ячейкам.
5: Видимо, фотография.
1: Вот на первый взгляд, это вмятость, переходящая в гнутость.
5: Не может это быть так. Что ж ты путаешь наших радиослушателей?
1: А ты слышал его заискивающий тон?
5: Послушай, я слышал, как корова пукнула. Я тебе о другом говорю, об умных вещах. Ты что, не понимаешь? Послушай, вмятость с гнутостью никак не пересекается. Это социальные, полярно разные психотипы. Как? Это то же самое, что сказать, корова с крокодилей челюстью. Ну, давай вернемся уже на землю. Вернись, опустись, отвлекись от мальчика это или что это у тебя такое. Вот убери его, вот, внимательно подумай. Как может быть вмятость переходить в гнутость? Ну как? Когда совершенно разные психотипы. Вообще-то...
1: Через пало.
5: Ты все запутал. Впало переходит в пукло, а в пукло может стать гнутостью. Может быть, через залом только если. Через залом может, я согласен. Но это, понимаешь, это уже, извини, это уже та не гнутость, а это как бы вмятость, которая...
1: Через залом вообще ничто не может происходить. Ну, залом это высшая
5: точка. В перегиб вмятость не может. А, может, смотри, может как быть гнутость, если у нас попадется перегиб. после перегиба попадет, ну, через западало в залом, и там встретится с вмятостью, которая, минуя впало и впукло, попала непосредственно вот уже тоже в западалово и затем в залом. Вот там, в заломе, на стадии залома, значит, вмятость, минуя впало и впукло, попадает в западалово, затем в залом, а гнутость, попадая через врезалово, естественно, в перегиб, затем попадает тоже в западалово, попадает в залом. Там встречается с вмятостью, и, соответственно, они получаются на равных. Вот единственная схема, которую я могу сейчас предположить,
7: Саш,
5: чтобы
7: том,
5: оправдать
7: что...
5: как-то твое невежество.
7: Моя практика говорит о том, что даже врезалово, уже врезалово, может пройти через впертость.
5: Ладно, сейчас мы поспорим. Погоди, сейчас.

0: продолжаем беседу с сиамским близнецом Энджелсом и Торшем. До сих пор у нас остался открытым вопрос о перегибе. Я все-таки настаиваю на том, что перегиб — это, ну, скажем так, соблазн. Соблазн для психотипа впертости или психотипа гнутости уйти с избранного ими пути, потому что, конечно же, они стремятся в замялого, уйти резко в западалого, оттуда в залом нынешний, может быть, даже минуя грядущий залом. Вот, сиамский близнец говорит, что перегиб — это все-таки благо. Я, ну, не считаю так, потому что, как я уже сказал, помеха, на мой взгляд, на пути к цели, то есть к замялову. Но существует ведь еще такое понятие, как луп. Да, что значит луп, спрашивает нас наш радиослушатель. Это такая стадия, которая настает внутри каждого психовида. Это, то есть луп может настать и у вмятости, и у впалой, и у впуклой, и у впертости, и у гнутости, совершенно независимо друг от друга. Это когда субъект зацикливается на данном психотипе и, несмотря на все предпринимаемые им усилия, просто не имеет возможности сдвинуться никуда. К примеру, вмятость не может попасть ни в западалого, хотя, казалось, у нее то прямой путь, если она не будет бороться и пытаться стать впалой или впукло. Ну, естественно, впукло, минуя уже, не минуя, а через стадию впала. Да, впала не может стать впукло, вот, и также не может попасть в западалого, но у нее, кстати, страшнее, у нее получается расперды следующее. Она, то есть, впала не в состояние не только в западало. То есть, смотри, вот смотри, вмятость берем, да? Вмятость, в случае, да. Если у нее настал луп, она не может двигаться в двух направлениях, в западало и впала. А впала уже не может двигаться в трех направлениях. Ни в западало, ни в пукло, ни в вмятость. Ей страшней. Но страшнее всего в пукло, который не может попасть ни в перегиб, ни в пертость, ни в гнутость, ни в врезалово. И путь в замялого для него тоже закрыт. Понимаешь?
1: Я тут схему черчу.
0: Да. Какие опасности подстерегают, опять же, впукло на этом пути? Ну, я предлагаю сейчас, может быть, у наших радиослушателей опять появились какие-то вопросы. Пожалуйста, отвечайте на них.
2: Телефон прямого эфира. 203-19-22.
0: Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно попросту.
3: Доброй ночи. Звонок из Санкт-Петербурга.
0: Здравствуйте. Уважаемый Санкт-Петербург.
3: Зовут меня Александр.
0: Да.
3: Вот. Значит, очень заинтересовала ваша схемка. Вот. Я начертил даже пару своих формул по этому поводу. Алло.
4: Да, мы вас слушаем. Да, конечно, мы затаили дыхание просто.
3: Вы затаили дыхание. Мне кажется, что вмятость — это не как данность все-таки.
0: Угу.
3: Что как данность — это, скорее всего, будет впуклость. Если, конечно, не считать, что может быть там кесарево сечение там или, ну, там, недоношенный ребенок.
0: Ну, простите, я вот, супротив наших правил, мы так не вступаем, как правило, в полемику с респондентами, но с вами я позволю себе вступить. Дело в том, что мне кажется, что как раз вмятость — это есть данность, потому что впуклость обладает уже энным количеством, скажем так, приобретенных каких-то, не только даже навыков и привычек, да, но прежде всего приобретенных благ, как-то деньги, социальный статус и так далее, чего нету вмятости. И мало того, впуклость, она, в общем-то, как данность только в том смысле, что социальная значимость ее родителей никак не влияет на род впуклости. То есть вмятость, если ей суждено стать впуклостью через впало, да, то она ей станет, собственно говоря, вот так вот.
3: А, понятно, спасибо. А вот, ну, тогда я бы хотел сказать о замялове, что, может быть, да, это как некий козырь, которым можно пользоваться для того, чтобы не попадать в западалово или в залом.
0: Ну, в принципе, да. Хотя вот есть такая теория, как называется, теория кольца, теория обруча, что замялого в какой-то момент времени независимо становится западаловым. Я не сторонник этой теории. Я считаю, что замялово — это, в общем-то, панацея от западалова.
3: Ну, да, я думаю, что это средство всего лишь, если...
0: Конечно, да.
3: Да-да-да. Вот, но видите, все-таки чего-то не хватает тут в этой схеме.
0: Вы знаете,
4: мы работаем над ней.
0: Мы работаем над этой схемой. И вот, вы знаете, к чему приводит луп. Сейчас мы расскажем, к чему приводит луп. Спасибо.
4: Видимо, в этом...

0: собой. Это состояние противоречия с самим собой, будучи находясь, однако, в состоянии покоя, называется выгоралово. Это та стадия, на которой, в общем-то, она схожа, ее непрофессиональные психологи и называют фрустрацией. То есть состояние... Ну, в общем, да, состояние, скажем так, угнетенности, когда ты начинаешь вокруг себя все крушить, ну, не ты, мальчик твой начинает крушить. То есть тем и опасно выгорало. Поэтому природа сделала так, что практически все психотипы, как-то и впалые, и впуклость, и вмятость, и впертость, и гнутость, не допускают до стадии выгоралого. То есть после стадии лупа, опять называется стадия активности, борьба, в общем-то, через врезалово там уже за следующую стадию. Но что происходит, это я вот у тебя, кстати, спрашиваю, что происходит с психотипом? Ну, давай на примере впала. Вот впала через стадию лупа, попала в выгоралово. Что, вот спрогнозируй, что станет с впала в этом случае?
1: Но дело в том, что вот эта схема показывает только одно, что... Выходя из впалого, либо из мятости, либо из впукла, но все через луп, человек оставляет при себе только все свои материальные блага, а духовные через луп теряет.
0: Ну да, безусловно, это происходит некоторое.
1: Но попадает в итоге в выгоралово. Как с японского это звучит интерфаксу.
0: То есть если он не вовремя не окснится назад.
1: А назад ему очень трудно пройти, там стоит диод.
0: Ага, ну хорошо. А выгоралово, хорошо, вот происходит у него выгоралово. И что? То есть, к примеру, если из положения лупа, да, в мятость не может попасть ни впало, ни в западалово, то есть, ну, о гнутости, о перегибе говорить вообще не приходится, да. И вдруг тут у нее настает еще состояние лупа. Да, вот после лупа вообще никуда. И еще состояние выгоралово. О чем это говорит? То есть, может быть, какой-то неожиданный будет такой скачок, может быть, она сразу попадет в залом нынешний или там в грядущий залом, может, кстати, попасть, ну, в замялого неожиданно, я не знаю, я уже пытаюсь спрогнозировать какие-то абсурдные вещи. То есть, например, в мятость, в стадии лупа, переходящей в выгоралого, может ли попасть в замялого? Давай попробуем узнать мнение наших радиослушателей на эту тему просто. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Если вот вы слушаете нас?
2: Да.
0: Если вы так же внимательны, как и мы к вам, вот скажите, в мятости, будучи находясь, пройдя состояние лупа и уже погрузившись в выгоралово, есть ли вероятность, что произойдет такое нечто, она попадет прямиком в залом нынешний или в замялово, или куда-нибудь в гнутость?
2: Да, в замялово, однозначно.
0: Думаете, в замялово, то есть, значит...
1: Нет, это невозможно.
0: А, нет, получается, почему? Правильно, выгоралово, получается, для вмятости есть благо тогда.
2: Какое же?
0: Ну как, если практически через лупы выгоралово, она попадает туда, куда попасть даже через впало.
1: Замялово – это наивысшая точка, из нее нельзя попасть из низших точек.
0: Поэтому... Да, но нет, а вот через для вмятости, через выгоралово, мне непонятна судьба вмятости в стадии выгоралово.
1: Все, обратного пути нет.
0: Так, а куда?
1: Там следующая стадия, вот. Есть, мы ее рассмотрим позже.
0: А, что вот вы хотели узнать, или, может быть...
2: Вот у меня случилась вмятость.
0: Да.
2: Я, значит, упал с большого слива. Меня зовут экстремист-плавщик. Вот. И все это постепенно переходит в выгоралово.
0: Угу.
2: И в выгоралово, вот.
0: Понятно.
2: А у меня вот такой вопрос к вам.
0: Да.
2: Как вы определите психотип Прохора? Большие ли он приносит дивиденды? И как вы определите психотип человека с веслом?
0: Понятно, спасибо. Значит, ситуация в том, что еще хочу поправить наших радиослушателей. Вмятость это у вас не случилось, она, в общем-то, у вас, в общем-то, скажем так, с кровью, видимо. Вот, если у вас, конечно, получится, хотя вы сказали, что у вас выгорало, может быть, вам удастся стать впало хотя бы. Вот. Но уже вот на гнутость, я думаю, вы вряд ли можете претендовать. Да, ну а той стадии, о которой вот ты хотел рассказать, о стадии следующей за выгорало, я немножко не понимаю. Вот.
1: Я увлекся еще раз.
0: Вот вмятость, находясь в стадии выгоралого, куда будет двигаться?
1: Мы должны это рассмотреть позже. Это следующая стадия.
0: Ну вот уже пришло время.
1: Нет.
0: Меня это дико мучает.
1: Мы еще не все.

0: Тренер смотрели.
1: Ну хорошо, хорошо. Хорошо. Тогда давай рассмотрим снова вот эту линию впертости. Она, я чувствую, у многих вот этот психотип вызывает все-таки вопросы в связи с мною вышесказанным, что впертость во многом зависит все-таки от физического возраста, вообще от физической подготовки, да, то, например, бывает какая-то окклюзия, которая может случиться с впертостью. То есть, ну, скажем, вообще получается, что по нашей схеме впертость не должна быть подвержена ни залупированию, ни тем более выгоралову, поскольку...
0: это вообще сильный момент.
1: Да.
0: Сильный момент.
1: И если уже такое настало, если впертость впала в стадию лупа, то, ну, выгоралово...
0: Редкое явление.
1: Но, тем не менее, если это происходит, вот куда тогда девается впертость? То есть какова
0: когда
1: она?
0: Когда попадает в стадию лупа?
1: Ну, из стадии лупа, если помню, уже после стадии лупа, стадию выгоралова. То тут же ведь...
0: Опять же, следующий пункт, который мы еще не рассматривали. Впертость может либо перейти в луп, либо в замялово. А если она переходит в луп, она выходит в выгоралово.
1: Да, а после выгоралова?
0: А после выгоралова она может, опять же, перейти в выпадалово, что почти то же самое. Но мы не рассмотрели еще низшую, самую низшую точку зрения, которая выходит из выгоралова.
1: Так, какая вот я хотел о ней узнать.
0: А это надо рассмотреть. Нам нельзя пока это выводить в эфир.
1: Хорошо, тогда сейчас мы сделаем небольшую совершенно музыкальную паузу. Затем, кстати, ты упомянул о выпадалове. Это еще одна из экстренных таких вещей, о которых мы не говорили. То есть, подожди, давай немножечко все-таки о ней скажем. Чтобы дело в том, что луп, он прогнозируем. То есть путь, в общем-то, луп дальнейший, это выгоралово. Да? Тогда как выпадалово может случиться с гнутостью, впертостью, впало, вмятостью и впукло на любом пути. Например, на пути трансформации впукло, впертость или в гнутость. Гнутость неожиданно, причем я не говорю, что по достижении фазы, к примеру, если впукло преобразуется в гнутость, да, вот оно преобразовалось в гнутость, и тут начинается выпадалово, это одно. Но именно на пути, вот на этом пути, когда впукло уже не впукло, но еще и не гнутость, у него случается выпадалово. Вот. Это гораздо страшнее. Это неожиданное выпадалово из этой цепочки. В таком случае впукло может резко преобразоваться, вполне возможно, назад в вмятость. Не может в вмятость попасть? Или...
0: Вот смотри, Александр, я могу тебе сказать только одно утверждение. То, что выгоралово может происходить только через луп. Выпадалово может происходить в любой стадии.
1: В любой, я об этом
0: вообще
1: говорил
0: любой.
1: Сейчас, да. Даже на пути, вот как я же об этом только что и рассказывал. Ты не очень невнимательно.
0: Я так занят схемой, что смотри, я просто не могу отключаться на слова.
1: Впукло, впукло. Представь себе, что впукло уже не впукло. Но еще и не гнутость. Вот даже на этом... в распирды находится между, в общем, впукло и гнутостью. Психотип, который не определен пока нашей схемой. И вдруг он попадает в выпадало.
0: Мы можем только мысленно проводить черту какую-либо.
1: Да. И тут он попадает в выпадало, вот в эту стадию. Ну, неожиданно. Это как компьютерный вирус, да? То есть, если луп это...
0: Случайность.
1: Да. Можно фатальность своего рода. Вот. И я хочу сказать, что в данном случае впукло, казалось бы, на пути к гнутости, да, или на пути к впертости, это практически уже прямая дорога в замяло. Все, поднимай знамена, труби отбой называется.
0: Хотя можно попасть в луп.
1: Ну, луп это как данность. Это, да, можно. Но он, предположим, он
0: сбежал. Если в этой перемычке ты себя неправильно проявишь, то ты
1: можно
0: сразу
1: попасть в луп. Конечно,
0: сразу.
1: Можно. Но, с другой стороны, если ты избежал и лупа, тем более выгоралого, все идет успешно, и вдруг на тебя, значит, случилось выпадалово, то неожиданно вот с этого пути, то есть практически на 100% уже дороги к гнутости, ты можешь резко попасть в мятость.
0: Из выпадалого в мятость можно?
1: Получается так, а как еще? А куда же еще ты выпадалого ведет?
0: То есть, как бы второй шанс.
1: Ну, в общем, да, начать жизнь сначала. Но это опять же в том случае, что я недаром сказал...
0: Второе рождение получается.
1: Да, но это для... В том случае, если впукло нацелено на гнутость, если впукло нацелено на впертость, уже достаточно зрелом возрасте находится, то...
0: Да, там уже через выпало не выйти на вмятость.
1: Мне кажется,
0: выйти, да.
1: Да, уже вообще... Ну, можно на вмятость-то можно выйти, но уже из вмятости начать по новой все может не получиться.
0: Там уже энергетического столба не хватит.
1: Конечно. Никакого столба уже не хватит даже. Но я думаю, сейчас послушаем, может быть, мнение наших радиослушателей, если ты не против.
0: Да, я все только рад.
2: Телефон прямого эфира 203-19-22.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
3: Доброй ночи, уважаемый.
1: Здравствуйте, уважаемый.
3: Вот у меня такое мнение, да, что у всех этих психотипов есть некий замыкающий психотип, уже следующий после их всех. Некий называющийся... Вот я так считаю. Вот вы со мной согласны?
1: Да, в общем-то, вы, кажется, слишком легкомысленно относитесь к теме нашей сегодняшней беседы. Я думаю, остальные люди, вот из радиослушателей, вас бы не одобрили. Ёрничание на эту тему, оно просто недопустимо. Мы говорим о серьезных вещах. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
4: Доброй ночи, меня зовут Александр. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте, господин Энджелс и Торсон.
0: Да, вот, какое внимание.
4: Существует всем известное выражение. Вот обычно говорят это родители детям, дескать, уперся, как баран. Вот, как вы считаете, можно ли это выражение кардинально поменять, то есть уперся, как баран, то есть нет, упертость, есть впертость. Вот, то есть нужно ли это выражение действительно поменять правильно, то есть уперся, как баран, а не уперся, как баран.
1: Понятен вопрос. Это такой вопрос все-таки филологического свойства несколько. В принципе, он достаточно серьезен, потому что, конечно же, встает вопрос, например, как родителям правильно воспитывать своего ребенка, если они осознают, что он в мятости. Вот так. Как его стимулировать, на какой путь пытаться направить, да? Либо, знаешь, пророчить ему гнутость, либо впертость, либо на худой конец впало. Вот. И, в принципе, если вот вы заметили, когда говорят там, что там уперся, как баран и так далее, то родители интуитивно не желают своему ребенку участи впертости по той только причине, что у впертости гораздо больше возможность получить неожиданную прореху. Как я уже сказал, как мы говорили выше, в плане времени, да, в плане непредвиденного выпадалого и в плане, попросту говоря, физического старения, когда впертость теряет свои вот эти физические пробивные качества. Правильно я сказал, что все согласны?
0: Молчание – знак согласия.
1: Ну, сейчас действительно отвлечемся на музыкальную паузу, а затем продолжим нашу тему.

0: продолжаем нашу беседу. Вот, судя по сообщениям, которые приходят на пейджеры, на оба, все-таки огромное количество радиослушателей интересуется такой, казалось бы, тупиковой стадии, в которой могут прийти неожиданно все психотипы. Ну, неожиданно относительно. Неожиданно это через выпадалово. То есть и впуклый, и впалый, и в мятости, и впертость, и гнутость поджидает в любой момент выпадалово. Это такая фатальная случайность. При этом выпадалово может настигнуть любой из психотипов на пути трансформации в другой психотип. Так, например, в мятость на пути во впало, когда в мятость будет наиболее незащищена, потому что из стадии психотипа в мятости она уже ушла, в стадии психотипа впало она еще не пришла, и тут у нее случилось выпадалово. Сами понимаете, что это уже, в общем-то, серьезный крах и серьезная ломка происходит вот любого устоя, да. Запрограммированное же выпадалово называется выгорало с точки зрения нашей схемы, и происходит оно через луп, через зацикливание в определенном психотипе, да. Но и выпадалово, и выгоралово должны тоже куда-то вести.
1: И тут я могу вступить, конечно, в эти слова. Дело в том, что дальше схема переходит в откровение.
0: Да.
1: Откровение. Что это такое?
0: То есть выпадалово и выгоралово приводят, вот, так сказать, низвергнутый психотип в стадию психотипа откровения. Образовывается еще один новый психотип откровения.
1: Где сам индивидуум для себя понимает. И все сам себе объясняет. То он, пройдя через все стадии, начинает понимать, где и как он был неправ, на какой стадии. Во впал, впукло, в гнутости, в пертости. Он прошел практически через все. И тут для него наступает момент откровения. После этого откровения он может очень сильно и легко перейти в угоралово.
0: В стадию угоралово. А вот есть ли у психотипа откровения дорога все-таки какая-то назад? Или у него один путь уже в угоралово?
1: Нет, дело в том, что диодный мост, который построен от выпадалого и выгоралого в откровение, он не может перейти обратно. У него один путь только в угоралово.
0: Таким образом, мы наметили три основных верхушки нашей психопирамидки. Первая пирамидка, напоминаю нашим радиослушателям, называется Западалова. От нее прямая дорога в грядущий залом или в залом нынешний. Залом нынешний – это конечная стадия Западалова. Это, ну, то, к чему приходит большинство психотипов, в общем-то, при наименьшем, так следуя пути наименьшего сопротивления обстоятельствам каким-то, да. Соответственно, Замялова – это еще один треугольник нашей пирамидки такой. В Замялова попадают лучшие из лучших. То есть, если в мятости очень повезет...
1: Как бы говоря, рай такой небольшой.
0: Да, да. Наибольшей возможностью попасть в Замялову все-таки имеет эту возможность впертость и гнутость, да? Ну и самая, наконец, последняя и самая плохая стадия – это стадия Угоралова, в которую попадает любой психотип, если его застанет луп, затем Выгоралова, либо сразу, вот, если у него случится Выпадалова. Но тут, соответственно, встает другой вопрос. Может ли какой-либо психотип, минуя стадию лупа, Выгоралова или Выпадалова, попасть в стадию Угоралова?
1: То есть, не может.
0: То есть
1: только через откровение он туда попадает. Только через откровение. А откровение может только перейти из выгоралого и лупа. Соответственно, из выпадалого и лупа. Человек должен осмыслить весь свой путь. Просто должен осмыслить.
0: А вот гнутость с ее дипломатическими способностями...
1: Гнутость
0: не может,
1: достаточно верхняя стадия, ну, даже низшая стадия. В гнутости у человека только формируется понимание его действий просто.
0: Хорошо, а мы говорили в самом начале о том, что впуклость отличается от впалой в мятости тем, что иногда по утрам впуклость осознает то, что она впуклость. И ей от этого не очень хорошо. Не есть ли это, скажем так, стадия вот психотипа впуклости, вот осознавание своей впуклости, очень близкой к психотипу откровения все-таки? Вот не видите ли вы такой, он очень такой неявный, такой блеклой линии между впуклостью и откровением все-таки?
1: Вообще, я бы хотел рассмотреть линии, потому потому что мы рассмотрели, допустим, вот, ну, для сравнения, чтобы вы хорошо поняли меня. Вмятость пала, между ними есть линия. Вот нам нужно рассмотреть эту линию. Мы не знаем, что происходит вот в этот момент, когда...
0: Между вмятостью и впало.
1: Да, когда переходит одна стадия в другую. Что в этот момент происходит?
0: То есть, когда происходит трансформация.
1: Да.
0: Мы рассмотрели только тот случай, если на этой стадии произойдет замялого или, кстати, не замялого, извините, выпадалого. То есть, выпадалого может подстеречь, но в случае перехода, скажем, из вмятости впало или там из впало в пукло, в случае трансформации, по крайней мере, мы избегаем такой опасности, как залупирование. То есть не может быть лупа, поскольку объект уже не статичен, он находится в динамике, он движется, он трансформируется. Соответственно, на этой стадии мы можем четко исключить, на пути из мятости впало, мы можем четко исключить опасность залупирования, опасность выгоралого. Единственный вирусный, такой вирусный момент — это выпадалово. Но оно, вот. А какие положительные стороны? Может быть, вы о чем-то расскажете. И что происходит с субъектом, с психотипом на пути вот из одной стадии в другую, да. Положительного я имею в виду.
1: А в любом случае, при переходе из одной стадии в другую, особь, она умнеет, она получает богатый опыт.
0: Да.
1: И вот эта линия из любого компонента, она несет в себе энергию понимания следующей стадии.
0: Ну, или стремление к пониманию следующей стадии.
1: Ну, да, как минимум. Как минимум это стремление. Потому что, в принципе, не может происходить перемещение индивидуума из мятости впало, допустим, без понимания впало.
0: Конечно. Но с
1: то
0: другой
1: есть,
0: стороны...
1: Мятость может переходить в стадию впало только при осознании действия, которое оно хочет совершить.
0: Конечно, конечно. Кстати, вот многие наши радиослушатели наверняка задавали себе вопрос, почему же столь явно невозможен переход в пукло в стадию вмятости? Именно по той причине, что в пукло прекрасно понимает, будучи сам в прошлом вмятости, прекрасно понимает, что это сильная сдача позиций только по этой причине.
1: Александр, ты ошибаешься. Извините, на самом деле в пукло может легко стать вмятостью, потому что есть индивидуумы, которые не прошли через вмятости впало, потому что их
0: очень мало, это 2%.
1: Ну, 2%, но эти люди есть, и их проблему нужно рассматривать.
0: Ну, хорошо, если у них вот не случится, не дай бог, выпадалого, то есть ты хочешь сказать, что у них вот, минуя выпадалого, залупирование и выгоралого, у них нет никаких шансов стать в мятость, назад уйти во вмятость, что ли? Через перегиб это может случиться.
1: Нет, через выпадалого в любом случае попадаешь в мятость. Главное прийти к этому. Если какой-нибудь индивидуум хочет действительно пройти заново весь путь,
0: ну да,
1: то у него есть некий шанс, некий катализатор, через который он может опять вернуться во вмятость.
0: Ну хорошо, а из угоралого какой путь? И хорошо, вот давай так момент. Значит, в пукло берем, да, в пукло, то есть, или весь путь сначала, дальше сначала, в мятость.
1: Да.
0: Начинает трансформироваться во впало. Стало впало, да, затем после впало
1: в пукло.
0: Совершенно верно.
1: Оттуда
0: далее.
1: Два пути. Гнутость или впертость.
0: Да, хорошо. Будем брать такой идеальный случай, что на всем пути от вмятости там, до впукла вот эту самую вмятость не залупировал или выпадал, не нашло, да, на нее. Вот, скажем, стало впукло впертостью или там стало гнутостью. Ну, на данном моменте, да, неважно. Вот он стало гнутостью и уже находится на пути в замялого. Тут, когда он трансформируется в замялого, вдруг начинается вот вирус выпадалого. Из выпадалого оно попадает в угоралово.
1: Вот этот вирус, он действительно может происходить на линиях.
0: На линиях. Там,
1: не в квадрате проблема, а именно на линиях.
0: На линиях.
1: Переходный момент.
0: Потому что луп не может там происходить. Луп — это когда нет движения.
1: Я бы даже назвал выпадалово такой частицы, которая является проверкой для индивидуума.
0: Ну, да,
1: если,
0: ну,
1: когда он пытается перейти из низшей стадии в высшую, приходит квадрат Выпадалова на линию, и если организм справляется с Выпадаловым, то Выпадалова выпадает, и организм переходит на высшую стадию.
0: А Замялова, что ли?
1: Ну, неважно. Все зависит от того, откуда он идет.
0: А, ну я понял, да. Да.
1: Вот. А если он не справляется, то он, соответственно, отправляется в категорию Выпадалова.
0: Выпадалова, да, да. После Выпадалова он попадает в
1: откровение. И вот в этот момент, это как вот, но в компьютерных играх у него есть еще один шанс, еще раз попробовать, но через низшую категорию, через мятость.
0: Да, но во вмятость он попадет после Выпадалова через Откровение, через Угоралова?
1: Нет. Да. Дело в том, что Выпадалова – это такая категория, которая не соприкасается с Откровением.
0: Почему?
1: Нет, она соприкасается. Прямой путь, но только для тех индивидуумов, которые прошли полный путь.
0: Она только для кукла.
1: Да.
0: Нет, подожди.
1: Откровение – это наивысшая точка…
0: Поражение.
1: Нет, точка понимания схемы.
0: Да, но она настает в тот момент, когда психотип целиком поражен Выпадаловым. Согласись. Но хорошо, в откровение, в мятость может
1: попасть? Дело в том, что если индивидуум прошел через откровение, ему пройти в мятость, впалово, впукло, гнутость, впертость, все что угодно, он может пройти легко вообще. Это как для школьника дважды два.
0: Да, у него один путь из откровения.
1: Он из откровения, вот по твоим словам, из откровения, он просто переходит в Замялова легко сразу.
0: Да не в Замялова он переходит, по твоим словам, он всемудрый. А он целиком опущенный. То есть практически, если в пух,
1: да,
0: минус стадию гнутости, но у него...
1: Он опущенный своим опытом.
0: Да подожди, вот смотри. Впукло, на пути к гнутости вдруг неожиданно скрутило, да, вот Выпадалова. Из Выпадалова тогда вот эта вот непонятная субстанция, психосубстанция, у нас попадает в откровение. Где она...
1: Не может она попасть в откровение.
0: А, ты имеешь... Хорошо, я тут, может быть, соглашусь. Выпадалова с откровением не перескакивает. Залупирование с Выгоралова совпадает, да? То есть, если он залупился, потом у него...
1: Дело в том, что в откровении...
0: Нет, подожди, в откровении...
1: Индивидуум в откровении может попасть через Выпадалова только после лупа.
0: То есть, поскольку Выпадалова у нас внезапно, естественно, откровение... То есть, у него просто не остается времени.
1: Прямая дорога в откровение только через Выпадалова.
0: Я понял. То есть получается, что через Выгоралова.
1: Через
0: луп Выгоралова, откровение, из откровения Выгоралова. А Выпадалова, оно в откровение, получается, не ведет.
1: Нет.
0: Оно
1: может в мятость опять отправить в мятость.
0: Опять в мятость, да.
1: Дается еще один шанс.
0: Хорошо.
1: Разница между Выгоралова и Выпадалова такое, что у Выпадалова есть еще шанс, а Выгоралова только в откровение уход.
0: Ага, хорошо, ушло вот, ну, предположим, да, у гнутости, на стадии гнутости этот психотип залупировался. После, значит, лупа у него, значит, произошла стадия Выгоралова. После Выгоралова он попал в откровение. После психотипа откровения он трансформируется в психотип Угоралова.
1: Да, но там другого не дано пока что.
0: Да, ну а после психотипа Угоралова какая-то есть ветвь? Или это, то есть, ну, мы же смотрим, что после Западалова...
1: Мы это рассмотрим позже.
0: После Западалова у нас есть грядущий залом, залом нынешний. После Замялова, поскольку это, в общем, считаю, уже такая мечта, там уже дальше-то ничего не надо. А вот после Угоралова мне все-таки кажется... Или вот, подожди, Угоралова это такой психотип, синтез психотипов всех, и в мятости, и в палы, и в пукло, и в пёртости, и гнутости, или как-то.
1: Дело в том, что в состоянии Угоралова находится все наше общество. И это тупиковое состояние нам нужно сейчас, именно сейчас рассмотреть. То, что если мы сейчас это не рассмотрим, наше общество так и будет находиться в этом тупиковом состоянии.
0: Ну, давай узнаем мнение наших уважаемых радиослушателей.
1: Да, хорошо.
2: Телефон прямого эфира 203-19-22.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста.
3: Алло.
0: Да, здравствуйте.
3: Вы знаете, вот, Александр, вопрос такой. Меня давно эта тема очень волнует. Тема монодипольности полов. И вот о сексуальной совместимости психотипов. Вот, что вы ответите
4: Понятно.
0: Извините, что просто дело в том, что ваш вопрос с точки зрения нас, психологов, совершенно неправилен. Не бывает такого понятия совместимость психотипов половая по половому признаку. Психотип и вообще такое понятие пол и психотип совершенно разные. Как, к примеру, ночной горшок и, собственно, арбуз. Какая-то связь есть, естественно, но она очень отдаленная. Извините. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
5: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
5: Я вот из Волгограда вам звоню. Очень интересная передача у вас.
0: Программа.
5: Да, конечно. Однако я хотел сделать некоторые существенные замечания вам. Значит, вы для обозначения состояния зацикленности используете английское слово loop.
0: Да, да.
5: Вот, однако простой русский человек, который не знает английского языка, для него слово loop ассоциируется с состоянием интересной агрессии. То есть человек, когда...
0: Мы поняли, о чем вы говорите. Смотрел. Да, да. Но, значит, вот.
5: Это, естественно, приведет к неправильному пониманию слушателями того, что вы говорите.
0: Мы поняли вас. Просто дело в том, что поскольку психология — это наука интернациональная, понимаете ли.
5: Но ведь существует русское слово кручина, которое как раз и означает кручение на одном месте.
0: Нет.
5: Это обряд, который предписывалось в русских деревнях исполнять незамужним девкам, которые слишком долго не могли выйти замуж. И как раз он знаменовал собой невозможность выхода из девичьего состояния.
0: Понятно. Но с другой стороны, вот слово кручина будет ассоциироваться у наших радиослушателей со словом печаль, понимаете? Поэтому все-таки мы же вначале пояснили, что слово loop означает цикл, да, петля, зацикленность. И, ну, можно называть зацикленность.
6: А опять же, передача идет не только для русскоязычного населения.
0: Ну, но и для американского населения.
5: Но как доказал один известный в прошлом американский психотерапевт, которого не буду, значит, в целях рекламы называть, истинная причина неврозов лежит в непонятых либо неправильно понятых словах.
0: Согласен.
5: Недавно освещенный одним из центральных каналов «Конфликт» как раз и был основан на разном понимании сторонами слова «достоинство». Ну, я думаю, вы...
0: Да, понятно. Спасибо вам. Но я только скажу, что данного американского вот ученого звали Лукьян Бибигон. Это бывший житель нашего государства. Но мне бы не хотелось, поверьте, уважаемые радиослушатели, мне бы не хотелось переводить все-таки нашу сегодняшнюю тему вот в разряд филологических споров. Мне кажется, что всем вполне понятно, что вот стадия loop — это стадия именно верчения. Ну, даже не верчения на одном месте, потому что...
6: Цикличность.
0: Вот, это попросту, да, цикличность, это попросту... ну, скажем так, всякое отсутствие какого-либо движения, даже вот так. То есть вот вмятость, она и вмятость, и все. И все это переходит в Угоралово. Ну, сейчас попробуем еще послушать звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам.
7: Доброй ночи.
0: Здравствуйте.
6: Здравствуйте.
7: Так, мне уже можно задавать вопросы или подождать, пока кто-то возьмет...
0: трубку.
7: Да.
0: Да, вот там вас двое, поэтому говорите по очереди. Да.
6: Псевдо-сиамский близнец какой-то прям появился в эфире.
0: Да, рассказывайте.
7: Понятно, тогда я подожду.
0: Нет, вы давайте справа.
6: Вы громче звучите.
0: Да.
7: Я звоню из Санкт-Петербурга. Меня зовут Алексей. И, в принципе, у меня вопрос-то очень простой. Как вам в течение вот двух этих часов, даже больше, удается сохранять невозмутимость и не смеяться над тем, что вы делаете?
0: Понятно. Спасибо за вопрос. Я, в общем-то, всегда знал, ну, я очень люблю Санкт-Петербург, я знаю, что там очень тяжелый климат, но мне кажется...
6: Ветер
0: постоянный, да, но дорогие радиослушатели, в том числе из Санкт-Петербурга, но...
6: Мы серьезно передаем?
0: Конечно, нельзя же так легкомысленно подходить вот к тем вещам, о которых мы говорим. Это не просто серьезно, это страшно серьезно, поэтому...
6: Это действительность.
0: Это действительность. Меня, кстати, очень настораживает то, что вот только
6: меня
0: что
6: вообще не радует вопросы сегодняшние.
0: Меня тоже не радует. Так, это ощущение, что такое несерьезно.
6: Мы говорим просто для себя.
0: Да, то есть хотя несем людям высшие, в общем-то, высшие знания и благо. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
6: Вот это достойный ответ.
0: Достойный, да.
6: Парень понял, что вы говорите, ему больше нечего. Он все понял.
0: Здравствуйте.
6: Да?
0: Вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
4: Доброй ночи.
6: Здравствуйте. Доброй ночи.
4: Я в свое время в раздорах играл в волейбол. Вы знаете, очень многие термины, которые вы сейчас применяете, мы применяли давным-давно. И я вот по гнутости хочу сказать, да. Надо гибучесть еще ввести такое понятие, гибучесть.
0: Ну это, в принципе, опять же, видите, мы упираемся в филологию. То есть давайте все-таки ближе к теме нашей беседы.
4: Нет, вот. Гибучесть это вот в волейболе принято.
0: Но мы сейчас говорим, спасибо за звонок, к сожалению, не о волейболе. Я понимаю, что очень сложно рядовому радиослушателю, который, скажем так, пришел с пришел с работы и не искушен в вопросах. Вот психотерапии, философии, уследить за ходом нашей беседы. Я хочу сказать, уважаемые радиослушатели, наша сегодняшняя программа посвящена не волейболу. Речь у нас идет о психотипах людей. Сегодня у нас в гостях сиамский близнец Анжел Саторшин. И тем более...
6: Мы рассматриваем проблемы. На самом деле.
0: Проблемы, серьезные проблемы. Вот. И сейчас мне бы хотелось все-таки от вас услышать... Вот, как вы считаете, какой из перечисленных нами выше психотипов имеет больше всего все-таки шансов попасть в стадию Угоралова? То есть в самую...
6: В Угоралова не замял, в мечту.
0: В мечту мы уже вроде договорились, что впертость и гнутость.
6: В Угоралова почти все попадают.
0: В том случае, если случилось, выпадало.
6: Не, дело в том, что для нас высшей точкой является все-таки Замялова.
0: Да, конечно.
6: Поэтому...
0: хорошо, давай так поставим вопрос. У кого из перечисленных нами выше психотипов, на ваш взгляд, больше шансов попасть в Замялова? И может быть, вы, кстати, все-таки дадите какой-то рецепт, на ваш взгляд, как достойно выдержать ситуацию, вот если такая ситуация сложится, ситуацию с Выпадаловым. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
8: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
8: У меня проблема случилась, у вас очень хороший разговор. И вопрос у меня один к вам. Значит, выгорало это сознательное выпадало?
0: Еще раз.
8: Выгорало это сознательное выпадало?
0: Нет, конечно, вы невнимательно нас слушали. Извините, просто...
6: В этих двух фразах нет ничего сознательного.
0: Да, я уже, в общем, выключил звонок. Просто, уважаемые радиослушатели, давайте будем повнимательнее.
6: Неужели нам нужно передачу включать в повтор завтра? Чтобы до конца все поняли.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Да,
9: здравствуйте.
0: Здравствуйте.
9: Я вот думаю, что гнутости легче попасть в Замялова.
0: Да, вот спасибо. Вот как вас зовут?
9: Лариса.
0: Спасибо, Лариса. Вот, уважаемые все, кто нас сейчас слушает, берите пример с позвонившей Ларисы. Да, очевидно, что человек следит за темой нашего разговора. Не просто она не как в этой игре «Колесо, рулетка, чудес» стреляет дартсом куда ни попадя в какие-то киргизские чайники и китайские маловарни, которые дают на призы. Она следила, Лариса, за темой нашего разговора. Она сказала совершенно верно, что у гнутости есть больше всего шансов попасть в замену. Почему, спрашиваю я, казалось бы, у впертости, у гнутости шансы одинаковые, но, если вы слушали нас внимательно, еще раз повторяем, у впертости, на этот психотип, этого психотипа играет такой фактор, как время, который стачивает те острые углы впертости, которые, образованы как раз...
6: А еще есть такой момент, что само Замялово, оно по-разному реагирует на впертость и гнутость. То есть оно более положительно относится к гнутости, чем к впертости. И поэтому, когда впертость напирает на Замялово, у Замялова появляются отрицательные формулы против впертости. Хотя в то же время, если с другой стороны зайдет гнутость, туда перейдут все положительные частицы.
0: И, кстати, впертость, это прекрасно осознавая, пытается достичь Замялова первой. Иногда действует достаточно грубо и недипломатично по отношению к главному сопернику, гнутости. То есть,
6: впертость, она всегда идет напором.
0: Да, конечно. Кстати, вот известный, в общем-то, поэт и художник, танцор Макс Горький написал в свое время: «Безумство храбрых, поем мы песни, гордо реет жирный ворон над пучиной, равнина моря», пел, в общем-то, певец. Имея в виду именно вот под гордым вороном жирным, и вот этим имел именно впертость, то есть человека, который психотип, который, несмотря на бурю, в общем-то, разруху, все равно прет к своей цели. Вот, кстати, ведь впертость — самый сложный психотип, потому что если он и достигнет Замялова, многие из них достигают Замялова, как что твой лыжник на последних шагах, то есть он приходит в Замялова целиком опустошенный, достигая своей конечной цели в тот момент, когда его физическое здоровье и все его вот эти впертые качества практически аннулированы. Тяжелой борьбой вот с гнутостью, со всякими обстоятельствами, с уворачиванием от выпадалого, от залупирования и выгоралого.
6: Дело в том, что это все происходит, если впертость не использует врезалово.
0: Да.
6: Такой
0: да.
6: Некий усилитель для своей жесткости.
0: Но если впертость, не дай бог, для впертости, конечно, будет использовать врезалово неуместно, то это очень сильно укоротит активность вот этой самой впертости.
6: Но, опять же, впертость, если использовать врезалово, то у нее больше шансов попасть в залом.
0: Больше. Больше. Знаешь, больше.
6: Вот сейчас... Поэтому да. Не все используют это качество.
0: Естественно, экономят все. Все экономят. Да. Кстати, многие психотипы впертость, они используют врезалово уже непосредственно на пороге Замялова. Вот они чувствуют, они видят уже, вот он, флажок Замялова, да, и вроде силы у них есть. Тут они, значит, резко переходят в стадию врезалова с тем, чтобы каким-то образом компенсировать внезапно, откуда ни возьмись, попавшееся выпадалово.
6: Александр, насколько сильно попадалово впереди?
0: Сейчас, подожди. Давай сейчас чуть позже. Мне очень надо. Я напоминаю вам, что в гостях у нас сегодня сиамский близнец Энджелс и Торшун. И в рамках рубрики «Набат железных ягодиц» мы несем вам, в общем-то, знания. Я хочу немножко пояснить. Дело в том, что у многих наших радиослушателей наверняка сейчас возникают какие-то сомнения, вопросы, даже недоумения. Дескать, что это люди 4 часа вот говорят, о чем мы не понимаем и так далее. Всем известно, что астрологи, виднейшие астрологи, не только наши с вами современники, но и прошлого, предсказывают, что вот этот 2000 год и вся связанная с ним истерия всего лишь из-за того представляет такой интерес для общества, что выживут в 2001 году живые люди. Те, кто реально мертв, они, в общем-то, эту черту не перешагнут. Я правильно говорю, излагаю, да?
6: Да, действительно. Дело в том, что сейчас высшими силами происходит отбор. Отбор для следующего века только сильных людей. Дело в том, что слабые погибнут. Погибнут вот уже в декабре.
0: Слабые и невнимательные. Те люди, которые слишком легкомысленно относятся к тому, о чем им рассказывают. Вот я не побоюсь привести пример. Вот возьмите позвонившую Ларису. Я почему-то уверен, и мы уверены, что у нее-то все будет нормально. Я уверен, что она и нарисовала схему нами упомянутую. Она проявила внимательность прежде всего. Она проявила способность наблюдать и анализировать, что в наше время является большой редкостью. Тогда как я не могу позавидовать вот звонящим, которые кашляли и говорили там звуки. Это, конечно, легкомысленно, это весело, но у вас очень мало шансов, так сказать, пережить этот этот тяжелый временной рубеж.
6: Мне бы, конечно, не многие недопонимают выражение слов «конец света». Конец света лежит в каждом человеке. И
0: да.
6: Может так получиться, что именно конец света лежит именно в вас, потому что вы больше не угодны человечеству в следующем веке. И вам придется уйти куда-то, чтобы не мешать продвижению цивилизации.
0: А схема, предложенная нами вам, является своего рода пластиковой карточкой для прохода в будущее. Аналогично пластиковой карточке для прохода в метро или для просова в банкомат. А если вы не берете то, что мы предлагаем вам практически на халяву, то это либо по вашей глупости, либо по вашей невнимательности. Но и то, и другое.
6: Опять
0: это
6: же...
0: непростительно. Я понял, о чем ты хотел сказать, и добавил непростительно. Ну, сейчас мы вернемся. Все-таки надо дать людям еще шанс. Вернемся к теме нашей беседы. И ты хотел о чем-то вот меня спросить, узнать мое мнение насчет вышеизложенной схемы.
6: А, так мы сейчас слушаем или спрашиваем?
0: Спрашиваем.
6: Пусть отвечают тогда. А, спрашиваем. Дело в том, что я думаю, многие так и... У них даже не закрадывается мысль спросить у нас, что с перегибом. Куда может вытечь перегиб?
0: То есть,
6: и что это вообще такое? Есть, я могу сказать, что это высшая точка. Это приблизительно относится к мечте, но не доходит до нее лишь только по... своей конфигурации.
0: Да, да, да. Попросту говоря, путь до замяла гораздо более длинен, чем путь перегиба. Но я...
6: И из перегиба выпадало то... очень легко попасть.
0: Во-первых, то есть я поясню, что такое перегиб, это, как мы, психологи, называем, это своего рода шлюз. Вот, это своего рода шлюз для всех психотипов. То есть перегиб, мы об этом говорили, но я, тем не менее, еще повторюсь, перегиб — это такая стадия, в которой психотипу, находящемуся на грани залупирования или на грани уже попадалого в западалого, дается возможность так пересидеть, переосмыслить свой путь и все действия, которые он делает. Это не является, не нужно путать, кстати, перегиб с откровением. Совершенно разные вещи. Откровение — это вынужденное размышление, перегиб — это добровольное размышление. Это приблизительно такое же отличие от перегиба от откровения, как выгорало, от выпадало, понимаете. Соответственно, путь из перегиба куда может вести? Ну, во-первых, как я уже сказал, что шлюз, этот перегиб, да, опять же, он доступен высшим таким психотипам, это гнутость и впертость, может быть, впукло, да, редкая вмятость или впало может попасть в перегиб. Даже не то, что может, просто нет в этом необходимости для них, потому что они не достигли этого. Значит, берем впертость, или, кстати, опять же, впертость в силу своих колючих таких характеристик вряд ли нуждается в перегибе, в принципе, она и сама все знает до тех пор, пока вот у нее не настало там какое-нибудь выпадалово или какие-то проблемы с гнутостью и с другими соперничающими психотипами, да. Ну вот рассмотрим на примере гнутости. Гнутость попадает в перегиб. Вот,
6: а вообще да. Их сочетание — это залом, вот, как вот правило просто-напросто.
0: То есть,
6: гнутость и перегиб, но вдумайся, просто это залом. Другого здесь шанса нет, просто нет.
0: Ну, в принципе, ты прав. Но здесь, нет. Понимаешь, то есть перегиб, поскольку индивидууму дается время на осмысление, да, происходящего, это своего рода, знаешь, что это своего рода даже, вот, может быть, ну, я правильно сказал, это и шлюз, а своего рода это великий соблазн. То есть искушение, я бы не побоюсь этого слова, перегиб — это искушение, когда гнутость, находясь в перегибе, может либо пойти в одну сторону, там два пути, либо в одну сторону и резко попасть, как ты правильно сказал, в залом. Причем не в грядущий залом, а в залом уже нынешний. Это минуя западалово, понимаешь? То есть то, над чем, скажем, вмятость серая или впала, или впукла, дико трудится, да, гнутость через перегиб практически прямым путем попадает, как в детской игре, вот уже в залом, да? Вот. Либо либо, либо. Нет, ты с чем-то не согласен, я не пойму. Если ты как-то не согласен, то
6: понял. Дело в том, что да. В тот момент, когда ты объясняешь людям, что происходит, я обдумываю откровение.
0: А. Ну, я понял. Я вижу, ты просто в недоумении, да? То есть, ну, я понимаю, откровение — это очень серьезная вещь.
6: Нет, там откровение серьезнее всех моментов, которые мы рассматриваем.
0: Согласен, потому что это практически фрустрация. Вот
6: это мудрость. И дело в том, что откровение может перейти либо в угоралово, то есть два момента.
0: Так, а, ну, мне про тут рассказать, про перегиб, или дай вкратце-то.
6: Да
0: ну,
6: бог с ним, с этим перегибом. Ну, тут правильно. Более важная вещь.
0: Да, извини, конечно.
6: Процентов 90 жителей планеты попадут все-таки в откровение. И будут в нем вариться. 40% попадут в угоралово.
0: И слушай, из откровения, да.
6: Из откровения в угоралово. А 50%
0: залупируются в откровении, кстати.
6: Нет, они уйдут еще ниже.
0: А куда?
6: В высшую точку раскрепощения.
0: Раскрепощение.
6: Да.
0: Угу.
6: И вот из этого раскрепощения они попадут в мятость, а из этой вмятости у них прямой путь, минуя впалово и впуклово, в замялово, в реальную мечту.
0: Так слушай, получается, это такой расперды. То есть расперды из откровения. Один путь у нас ведет в угоралово, другой в раскрепощение. То есть, значит, раскрепощение — это вроде тоже мечта. Получается, что везде есть какой-то выход. Но опять же, слушай, мы тут замыкаемся на вмятость. А почему именно на вмятость, а не на впукло, не на впало сразу?
6: Это низшая точка.
0: А, понял. То есть,
6: Это должен пройти через низ.
0: Хорошо, а вмятость у нас может попасть в откровение?
6: Да, она в итоге попадет.
0: Нет, вот...
6: Второй раз попасть в откровение.
0: Да.
6: Но дело в том, что здесь возможен третий момент откровения. Третий. Либо угоралово, либо раскрепощение.
0: Ну, угоралово — это все, это кончина уже. Там некуда. Если он в угоралово вылез, да, из откровения, все. Человек
6: вот
0: конченый.
6: Три момента выхода из откровения. Это угоралово, раскрепощение. И от слова философ, как будет.
0: Ну, философирование, но я не сторонник, да. Этой стадии.
6: Да, тогда в раскрепощение тебе придется идти.
0: Нет, я вот просто философирование, это, мне кажется, уже из серии, там, знаешь, изобретательства и как-то скорее...
6: Дело в том, ну вот сам по суде, индивидуум проходит...
0: Психотип.
6: Проходит один круг...
0: Погоди, вот насчет кругов. Ладно, погоди, насчет кругов. Хорошо, берем вмятость, да? Значит, вмятость, ну, там, на каком-то пути, там, на...
6: Первая стадия.
0: То есть вмятость, да, первой стадии. Значит, пытается трансформироваться во впало, затем в пукло. Да, ну, берем вот этот путь от вмятости к впало. Вот, значит, на пути от вмятости к впало. На пути не может, там что-то выпадало, и кранты. Ну, хорошо, он пришел впало. Впало он залупировался. Из залупирования он попал в выгоралово. Из выгоралова он попал в откровение. Согласен?
6: Да.
0: Из откровений он, ну, к примеру, справился, он, не ушел, да, в угоралово, а попал в раскрепощение. Из раскрепощения...
6: Нет, стоп.
0: Почему? Ну,
6: нет.
0: Все правильно.
6: Если он ушел в раскрепощение, то все, круг закончился.
0: Почему?
6: Из откровения он может попасть в мятость обратно. Подожди, он не может попасть...
0: Так из откровения он может попасть в мятость через раскрепощение.
6: Подожди, Александр. Да. Из откровения в раскрепощение...
0: Из раскрепощения в мятость назад?
6: Нет.
0: Да.
6: Нет.
0: Да,
6: именно... Нет.
0: Да, именно...
6: Только на втором круге. Только на втором круге он может попасть из...
0: Ну, на втором круге. Так я же второй круг.
6: Нет.
0: Я второй имею в виду круг-то сейчас.
6: Ну, так я-то начал с первого.
0: А я вот сразу вставил. Ну, хорошо, берем второй круг. То есть он опять становится вмятостью.
6: Да, но уже еще более сильный.
0: Значит, ему легче опять попасть в стадию впало.
6: Во впало он переходит на автомате. Просто на автомате.
0: Хорошо. А во впукло?
6: Впукло более сложно, но для этих индивидуумов залом исключен вообще в принципе.
0: То есть из вот этой вторичной вмятости... Не попадет. Ты смотри, слушай. Так получается, что у нас вмятость резко выигрывает, то есть даже перед гнутостью, которая...
10: Это получается идеальной формулой это получается, вмятость.
0: Хорошо. А если вдруг неожиданно вот на втором или третьем даже вот этом круге через откровение, раскрепощенность, да, вот вдруг неожиданно на этом пути вот у данного психотипа случится выпадалово? Ведь оно может случиться.
10: Но у этого выпадалого при сильнейшем молекулярном составе оно может перейти в угоралово, а выгоралово, соответственно, переходит в откровение. И
0: нет, угоралово нет. Угоралово...
10: Не, выгоралово.
0: А, выгоралово можем.
10: Да.
0: Нет, а никак.
10: Угоралово — это тупик, все.
0: Слушай, подожди, да, угоралово тупик, но из выпадалово в угоралово никак не попадешь. Извини. Выгоралово...
10: Не, у них мост... реверсионный мост у них получается.
0: Нет, нет.
10: Да,
0: нет.
10: Да, да, да. Реверсионный мост.
0: Нет, нет у них реверсионного моста.
10: У тебя какого образца схемы, какого года?
0: Ну, вот этого года, этого месяца. Подожди, нет, тут даже...
10: Дело
0: ну,
10: в том, что
0: слушай,
10: я...
0: Слушай, подожди, посуди сам. Давай вернемся изначально немножко. Да, значит, ситуация следующая. Давай вернемся к ситуации с залупированием. Вот луп настал, да? У психотипа вмятость настал луп. После лупа, хорошо, если он из лупа выйдет как-то, да, это там время ушло, но тем не менее он может опять там впало, впукло, там, пожалуй, впертость, гнутость, хорошо. Предположим, что не вышло, значит, у него наступает выгоралово. Из выгоралова он попадает в откровение. Далее у него там два пути, либо в угоралово, либо в раскрепощение, да. Вот, а выпадалово, оно может случиться вообще в любой момент. То есть,
10: не, выпадалово в принципе может случиться в любой момент.
0: Да, но выпадалово никак не связано с выгораловым практически.
10: Ну как они связаны? Но, реверсионным движением они связаны.
0: То есть ты хочешь сказать, что из выпадалово в выгоралово можно попасть?
10: Легко.
0: Как? Ну ты пиши этот путь. Я, например, не вижу, я не понимаю, как можно.
10: Дело в том,
0: давай на примере вмятости. Вот трансформация вмятость.
10: Ты забываешь о категории раздор. Когда эта категория встречается на любом пути, из вмятости впало, из замялого в перегиб, где угодно может встретиться раздор. И вот этот раздор на пути выпадалого и выгоралого, он очень силен. Если это происходит, то автоматизм перехода из одного состояния в другое очень реален.
0: Да, понимаешь, я просто тогда не вижу, вот ты все пытаешься, на мой взгляд, упростить. Я-то не вижу вообще смысла в выпадалове, потому что...
10: Если мы будем все усложнять, нас будут слушать только одни ученые.
0: Да я и не хочу все усложнять, но я не хочу людей, без того ничего не понимающих, запутать еще больше. Мы же должны нести благо и высшие знания, а ты им предлагаешь простой...
10: Внимательные люди рисовали схемы, и по схеме все видно.
0: И по схеме внимательным людям должно быть видно, что остерегаться прежде всего нужно выпадалово, как мощнейшего вируса, способного поражать не только в стадии психотипа, но и в стадии трансформации из психотипа в психотип. Понимаешь, о чем?
10: Не может просто... Дело в том, что из выгоралова легко попасть
0: в откровение, а из выпадалова...
10: Вмятость? Нет. Из выгоралова один путь только в откровение.
0: Слушай, из выпадалова ты никаким образом не попадешь в откровение.
10: Ну вот у меня схема прямо вот.
0: Да не попадешь ты в откровение никак из выпадалого, потому что выпадалово — это внезапность. А откровение без залупирования никак не может быть просто априори. Ну ты...
10: Но да, все откровение, оно направлено на то, что через луп ты переходишь.
0: Через луп, конечно.
10: Переходишь в следующую стадию, из этой стадии...
0: Главное условие откровения — это луп.
10: На основе опыта.
0: Через выгоралово, да. А ты хоть... А выпадалово — это просто внезапная фатальность.
10: Да,
0: приводит сразу в угоралово. И все.
10: Нет.
0: Да.
10: Нет, есть шанс.
0: Какой шанс? Я не вижу.
10: Ну, вмятость.
0: Только. Ну, из выпадалого во вмятость.
10: Да.
0: Через раздор.
10: Путем обогащения опыта, раздора.
0: Но тогда не путай с выгораловым. То есть не может выпадалово трансформироваться в выгоралово. Потому что выгоралово — это мудрость лупированная.
10: В схеме есть квадратик раздора между выгоралово и выпадалово.
0: Ну хорошо. А как может психотип впукло попасть в раздор?
10: Через гнутость.
0: Запросто. То есть гнутость получается... Я я что-то как-то, по-моему, ты услышишь. Давай послушаем мнение радиослушателей все-таки. Да, может быть, они нарассудят. Я вообще честно тебе скажу, я бы вот не стал бы зарубаться на раздор, потому что это какой-то, ну, такой, знаешь, шанс из серии, там, ну, спрыгни с девятиэтажки и выживи. Для меня очевидно, что фатально.
10: А ты сам понимаешь, почему вот именно раздор только сейчас выпал? Ты сам понимаешь?
0: Да, я понимаю. Но это...
10: Мы не хотели сложно представлять схему.
0: Давай будем делать такую, систему доступов и посадок. То есть ситуация в том, что в процентном соотношении вероятность наступления у психотипа стадии раздора, то есть ее вообще не существует. То есть скорее вмятость резко станет гнутостью, чем впукло станет в стадию раздора. Да это же абсурд.
10: Не, но впукло вообще не может стать в стадию раздора.
0: Конечно, не может, я не спорю.
10: Сам по себе раздор – это соприкосновение разных положительных и отрицательных частиц. И впукло – это уже на 80% положительная частица. И формирующаяся в гнутость либо впертость, она несет с собой этот положительный заряд именно на тот процент, на который она рассчитана. И раздор, если он вносится, но у раздора есть буквально 20% отрицательных частиц.
0: Но это они идут от мятости.
10: Да, он все равно не сможет. Вот эти 60% они все равно победят.
0: А гнутость у нас что тогда? Гнутость, она какую там роль играет в этом балансе?
10: Понимаешь, вот эти все пункты, они все равно все положительные.
0: Нет, в мятости в данном случае...
10: Вот смотри, хорошо, относительно... Я объясняю.
0: Да, давай.
10: Мятость 20%. Да. Перешел в пауэр уже 40. Перешел в пукло уже 60.
0: А хорошо, а погоди.
10: И если между ними происходит раздор, то минус 20 сразу.
0: Нет, как только впуклость переходит в пертость, это сразу минус 40. Как только впуклость переходит в гнутость, это плюс 40. Как только впертость сталкивается с гнутостью, вот тут наступает раздор. Ты неправильно у тебя схема.
11: А если зарахнет залом?
10: А в заломе большой процент плюса.
0: Большой. Но
10: несмотря на его минус.
0: Вот ты видишь, а, кстати, огромнейший самый плюс – это в Замялове. А знаешь почему? Потому что...
10: Вообще очень серьезная проблема, надо рассматривать гнутости, не в одной передаче.
0: Да, гнутости очень много гнутости в Замялове. Впертость несет в сочетании с гнутостью, несет в Замялову отрицательную, в общем-то, энергию, так же, как и в раздор. Понимаешь,

0: Ну, я предлагаю послушать телефонные звонки. Может быть, у вас есть какие-то соображения. Я вот просто хочу сказать свое мнение. Я считаю, что...
1: Я думаю, кто-нибудь из коллег слушает нас.
0: Ты забываешь все-таки о выпадавале. О вирусе выпадавале. Чем больше кругов, тем больше риск вируса личность, этого.
1: Я понимаешь, в чем дело? Я понимаю, что я не попаду в западалово. Или как он называется тоже.
0: Вот тут тоже, кстати, пришло сообщение тоже от человека по прозвищу Хэнк. Тоже не жилец, ты знаешь. И я хочу все-таки побеседовать с нашими радиослушателями, проверить, насколько высока усваиваемость нами сказанного. Я поднимаю трубку, хочу спросить у вас. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Слушаете вы нас?
2: Алло.
0: Не слушают. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
2: Алло. Добрый вечер, уважаемый Александр.
0: Здравствуйте, я хочу задать вам сразу же вопрос. Значит, следующий. Вот как вы считаете, вы слушаете нас внимательно, да, так или относительно внимательно?
2: Я слушаю на протяжении 3, почти 4 часов.
0: Хорошо, значит, вы в курсе дела. Как вы думаете, выпадалово, ну, как условный вирус, да, поражает психотип, когда находится в статичном состоянии или только в процессе трансформации из психотипа в психотип?
2: Динамичное состояние выпадалово, оно неизбежно приводит к замыканию процессора. Я считаю, любого психотипа это конечный вариант, к которому, ну, все предыдущие пути ведут. И у меня будет к вам вопрос, даже предложить. Мне кажется, Александр, ваша тема очень серьезна и очень многогранна. И мне кажется, в связи с этим вышеизложенным, что вы очень волнуетесь, и вам нужно перенести эту передачу и продолжить. Это с вами говорит настоящий экстремист Плавчик.
0: Понятно. К сожалению, тоже, так скажем, не претендент на посещение следующего столетия. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Вы слушаете нас?
3: Да.
0: Вот скажите, пожалуйста, как вы считаете, все-таки я тот же вопрос осмелюсь задать?
3: Да, а вы знаете, я хотела вам задать вопрос.
0: Ну, давайте все-таки сперва я поинтересуюсь, хорошо?
3: У меня вопрос этот нагорел, просто я...
0: Нет, извините, сперва
3: слушаю,
0: все-таки...
3: Вот, я слушаю вас
0: знаете,
3: уже
0: извините,
3: целый час.
0: Извините, сперва ну, хотел бы я спросить. Нет, давайте сперва я вас спрошу. Нет, давайте сперва я вас... Извините. Да. Мы закончили нашу беседу с предыдущим звонящим.
3: Да.
0: Да, и тема не была закрыта. Давайте все-таки я и трубочку поднял с тем условием, что... Да. Поэтому я хочу от вас спросить прежде.
3: Да.
0: Значит, вот данный психовирус, как мы его называем, именуемый выпадалово, может ли поражать психотип, находящийся в статичном состоянии?
3: Или я думаю, что нет.
0: Совершенно. Вот, представьтесь, как вас зовут?
3: Я думаю, что нет. Меня зовут Виктория.
1: А я думал, Лариса.
0: Вот, Виктория, вот, пожалуйста, почему женщины более восприимчивы к этому?
3: Да, я думаю, что нет. Но у меня к вам вопрос.
0: Да,
3: понимаете,
0: да,
3: у меня такая дилемма. У меня вмятость совершенно почти совпадает с гибкостью и со стертостью. И я никак не попадаю в замяло, во всем попадаю в западало.
0: Вы знаете...
3: И каким образом я могу попасть в огоралово, и тогда высшие вообще какие-то свои раскрепощения?
0: Вы знаете, вы до чего вы умная женщина. Спасибо вам за звонок. Начнем сейчас сперва вот все-таки с ответа на вопрос. Наша радиослушательница ответила. Действительно, выпадалово может поражать только на пути трансформации психотипа. Для поражения психотипа, находящегося в статичном состоянии, существует луп, который приводит затем к выгоралову. А теперь вот совершенно плавно и сама того не осознавая, наша радиослушательница подвела нас к следующему психотипу, к которому, видимо, она относится.
1: Это самое страшное.
0: Вот, к сожалению, да, нам тут нас нечем обрадовать.
1: Мы, конечно, были очень рады вас послушать в последний раз.

0: Ваша судьба печальна, потому что вы попадаете под категорию раздиралова. И когда ваша вмятость соприкоснется с гнутостью и впертостью, у вас произойдет квадратик раздиралова. И ваш прямой путь не в откровение, не раскрепощение, а только в угоралово.
1: Напрямую.
0: Прям прямая черта, и это может произойти на любой стадии. Даже уже, ну вот в принципе, да, женщина прошла такой длинный путь, и при том ее умудренность, это видно второе кольцо, потому что она сразу выходит на гнутости без,
1: да, практически
0: паловой впуклости, без мятости.
1: То есть практически она, получается, через откровение прошла, через раскрепощение, действительно, через лупирование, видимо.
0: Да.
1: Может быть, и третий круг.
0: Не первый это круг, это видно.
1: Слушай, даже умудрилась не попасть под выпадалово ни разу. Посмотри, это за редкость такая.
0: Хорошая игра.
1: Жизнь.
0: Но, а концовка какова?
1: А концовка?
0: Просто Бугаралова, это спившаяся личность.
1: Да, то есть прогноз не очень хороший. Но жить послушаем.
0: Ну а что, мы же не ради праздника сюда пришли.
1: Да, к сожалению, тема нашей сегодняшней программы невеселая, очень невеселая. Ну, может быть, еще у кого-то есть вопросы. Поднимаем телефонную трубочку. Теперь мы готовы ответить на ваши вопросы, но касающиеся нашей сегодняшней темы. Доброе утро, вы в прямом эфире, говорите, пожалуйста.
2: Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
3: Алло. Я из Москвы.
1: Да, говорите.
3: Вы знаете, вот как-то мне очень непонятно. Наш, конечно, молодой человек, он умный. И вот эту энергию свою, он какая-то тема, вы знаете, вот так, если послушаешь. Я был в литературе. Вот мне как-то даже страшно становится.
1: Вот.
3: Тут он тему взял.
1: Понятно. Кстати.
3: Понятно
1: ваша тема. Вот что меня радует, это знаешь, в нашей сегодняшней программе, это то, что, заметь, мы начали все-таки с женского пола, с вопросов взаимоотношений с женщинами, да? И заметь, насколько они, то есть женщины, более чувствительны к насущным проблемам, к реальным проблемам, нежели их, скажем так, ты понимаешь, вторая половина. Вот ведь нынче позвонишь...
0: Я даже думаю о том, почему я не родился с женщиной, чтобы так все понимать.
1: Ну, может быть, еще один звонок тогда? Потому что, мне кажется, нужно...
0: Я этого уже не понимаю. Я не женщина.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Да, говорите.
0: Какая скромность.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире.
4: Доброй ночи.
0: Какая наглость.
1: Рассказывайте.
4: Ну что рассказывать? Ну, в принципе, я просто хочу сказать, что не надо всех клишировать под себя.
1: Согласен с вами. Это очень такой, скажем, звонок. Шаблонный, что ли, из серии «Давайте дарить цветы женщинам на 8 марта». Мне бы все-таки хотелось услышать что-нибудь, так сказать, свое, собственное мнение или собственный вопрос. А говорить лозунгами не стоит. Главное, чтобы вы и в жизни никого не клишировали под себя, вот, а не только об этом так умело вот разговаривали. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно.
5: Здравствуйте, уважаемый.
0: Доброй ночи.
5: Мы вот вас слушаем всем детским садом, но, к сожалению, последние 30 минут. У нас как раз кончился тихий час. И дело в том, что многих терминов, к сожалению, я не понимаю, поскольку, видимо, пропустила самое важное. И не смогу объяснить детям.
1: Понятно. Я извиняюсь, что перебиваю, просто у нас совсем немного времени. Я понял ваш намек, спасибо. Где-то начиная с 5 часов мы поставим, конечно же, сегодняшнюю программу сначала, вернее, ее запись, чтобы вы как-то могли вот, ну, наверстать упущенное. Я понял.
0: А я думаю, просто надо будет отыграть эту программу еще раз вживую в 5 утра.
1: Ну, я готов рассказать еще раз людям.
0: Не, у нас теперь вообще все просто схема нарисована.
1: Да, то есть мы, кстати...
0: А, кстати, можем ее от обратного или от противного.
1: Ну, еще звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Говорите, пожалуйста.
2: Да, очень странно слышно этот перепад такой идет. Одно в трубке, другое в кусам.
1: Угу.
2: Мне кажется, у вас есть одно упущение очень важное.
1: Да, вот интересно, да.
2: Вы, когда говорите о впуклости, вы упускаете мистический момент. А впуклость, она всегда несет вакуум. Ну и, соответственно, хаос. Вот. А отсутствие космоса, сами понимаете.
1: Понятно, понятно. Ну, спасибо, спасибо вам за ваш вопрос. Но опять же, поймите правильно, конечно, там элементы мистики везде присутствуют, но они касаются не только впукла, но и впала, и вмятость. Кстати, мистика в жизни вмятости играет гораздо большую роль, нежели в жизни впуклости, потому что впуклость озабочена своими впуклыми проблемами. Вот впала тоже, в общем-то, достаточно серьезно занимается мистикой, но разница между мистическим состоянием вмятости и мистическим состоянием впалости в том, что впалость пытается повернуть мистику и заставить ее работать на себя, тогда как вмятость фатально принимает мистические явления, считая, что это, в общем-то, работа против нее, вот этой самой вмятости. Как мы сказали уже выше, что вмятость и по этой, и в том числе причине, гораздо меньше шансов достигнуть Замялова и там Западалова, и, в общем-то, как правило, путь у них один, путь один в Горалово. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание беспредельно.
6: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Доброй ночи.
6: А вы знаете, вот было в Горалово, в Западалово, вот масса нюансов.
1: Да.
6: А вот не было такого промежуточного момента, как у Горалова.
1: У Горалова? Почему же? У Горалова у нас есть.
0: Это тупик. Почему он промежуточный?
6: В какой вашей схеме? Какое место занимает?
1: У Горалова идет после Лупирования, в Горалова, потом идет Откровение, после Откровения идет стадия уже у Горалова.
6: Это
1: у Горалова, Западалова, Замялова, это, скажем так, три основные стадии нашего треугольника. Значит, Замялова — это положительная стадия, это мечта, Западалова — это такая брутальность, дескать, фатальная, ну, своего рода позитивизм, да. Вот. А у Горалова это, в общем-то, такой низший беспредел, куда впадает после Выпадалова и Выгоралова. Но из Выгоралова через Откровение можно выйти в Раскрепощение, оттуда попасть в Обмятость и начать круг сначала, понимаете? Вот, тогда как из Выпадалова такого уже возврата нет.
6: А из Угоралова...
1: А из Угоралова все, это такая же конечная, как Замялова или Западалова.
0: Там уже смерть.
1: Ну, да, практически, это конечная стадия. Назовем ее так, нирвана, да. О. Спасибо.
6: Спасибо.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание беспредельно.
7: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
7: Я хочу сказать, можно?
1: Ну, спрашивайте, спрашивайте, говорите.
7: Нет, я не спрашиваю, я просто хочу сказать.
1: Ну, скажите. Жалко, что ли?
7: Мне открыли глаза.
1: Спасибо. Это хорошо, что мы это сделали до вот наступления 2000 года. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
7: Да. Доброй ночи, я еще раз говорю.
1: Здравствуйте.
7: Я вот недавно звонил, но вы меня несколько неправильно поняли.
1: Да.
7: Я бы хотел, чтобы вы меня выслушали повторно.
1: Рассказывайте.
7: В общем, я говорил, что должна быть завершающая стадия. Ведь у каждого такого процесса должна быть завершающая стадия. Вот даже если рассматривать, когда человек страдает клаустрофобией, в общем, когда в метро останавливается поезд, человек, страдающий клаустрофобией, ехавший в этом поезде, вот у него начинается этот процесс. во время этого он испытывает все вот эти стадии, проходит, которые вы сейчас так хорошо описывали. И у него в голове остается одна мысль, когда же он двинется, этот поезд. И вот перед движением электрический состав издает заветный звук. Я его уже изображал вам, я не буду его повторять, вам он не понравился. Ну вот, я именно это имел в виду, и абсолютно серьезно с вами разговаривал.
1: Понятно, спасибо, спасибо. Но тут есть еще один момент. Есть такое понятие, как, например, коллективное мышление. Другое дело, что коллектив тоже бывает разный, состоящий из трех человек, или из трех тысяч, или из трех миллионов, да. Вот этот короткий момент истины, настоящего клаустрофобного в метро, да, это вовсе не является, так скажем, широким освещением всей поднятой нами темы. Естественно, бывают моменты у психотипов, такие как дежавю, к примеру, или какие-то аномальные состояния его психики, когда кажется, что он понимает эту схему целиком. На самом деле это совершенно не так. Это просто, ну, приоткрывается какая-то шторка, может быть, генетическая, не знаю, потому что вполне возможно, что вмятость является далеким, а совершенно каким-то уже... потомком человека, который от вмятости проделал путь через гнутость и уже находится в замялой, к примеру, да.
8: В залом не попасть никогда.
1: В залом ему, конечно, никогда не попасть. Я целиком согласен. И вот эта генетическая память, она приоткрывает вот, ну, какие-то кусочки этой истины. Я правильно что-то говорю или вы не согласны?
0: Я одно могу сказать, что я не жалею, что я пришел сегодня сюда. Я вижу, что мысли наши дошли до людей.
1: Да. Ну и остается совсем немного времени. Я предлагаю еще все-таки пообщаться. Может быть, мы кому-то еще сможем помочь,
0: чтобы
1: подсказать.
0: Донести, да.
1: Донести, собственно, да, частично. Будьте здоровы. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Жилец. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Мы полдык вам внимание. Алло.
9: А, доброе утро.
1: Здравствуйте, Б.
9: Все, конечно, очень забавно.
1: А что же забавно?
9: Что вы говорили,
0: все, а что вас пугает вообще?
1: А почему, вот, почему вы считаете, что это забавным?
9: Нет, я вас... Я воспринимаю это...
0: То есть переход в 2000 век, это забавно, да?
9: Да нет, я считаю, что все те люди, которые с вашей подачей пытались оставлять схемки и сделать какие-то выводы, так сказать, конечно, стадия для них это Кащенко, я так думаю, ближайшая.
1: Не жилец. Меня удивляют люди, до которых не доходит. Вот не доходит добро. Это бывало, очень несешь ему кашку пшенную, да, вот он голодный, а он ее дергается, переворачивает и скушать-то не может. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
10: Алло.
1: Алло, здравствуйте.
10: Здравствуйте.
1: Вы не могли бы погромче говорить? Вас крайне плохо слышно.
10: Здравствуйте. Что-то мне вообще непонятно. И вот какой-то чушь он несет, этот товарищ.
1: Понятно,
10: у него хороший развитый литературный язык. Но тема, вы знаете, но еще просто издевательство над нами.
1: Понятно, спасибо, спасибо вам. Вот еще один пример, еще один трагический пример только что был перед вами. Тоже, видать, схему не составляла, тоже, видать, не хочет.
0: Поленилась на одном участке.
1: Поленилась и все. А здравствуйте, вы в прямом эфире. Мы...
11: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
11: Я хочу по поводу предыдущих...
1: А почему вы смеетесь?
11: Сказать вам.
1: Да.
0: Такое ощущение, что вы Фоменко только что слушали.
11: Вы не зря прожили сегодня ночь, потому что совершенно четко, благодаря вашей передаче, сегодня... Ну, это я не о себе говорю, о другом человеке. Человек не наложил на себя руки. Так что ваш систематизированный бред, пускай он такой есть, но это не зря.
1: А, ничто в этом мире не зря. Спасибо. Кстати, я могу сказать, что люди, находящиеся в состоянии аффекта, конечно же, гораздо лучше воспринимают все выше нами сказанное, потому что человек в состоянии аффекта, он ближе к истине находится, у него открыто, скажем так...
0: Я бы даже сказал, что это люди, находящиеся в состоянии откровения.
1: Да, да.
0: Аффект — это откровение.
1: Практически да, да. И поэтому, если следить по нашей схеме, то отсюда человек может выйти на второй круг. То есть вот вы как раз сейчас, ваш друг или там подруга, не знаю, на суицид не пошел, соответственно, он пошел опять во вмятость, пошел на второй круг. Главное, по пути не подцепить выпадалово, потому что это, в общем-то, ну, тут уже ваше, конечно, да. Или чтобы не случилось раздевалово, как вот у позвонившей Виктории. Да. Ну, еще у нас есть еще немножко время. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание беспредельно. Говорите, пожалуйста.
12: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
12: Меня зовут Илья Альдобаранский. Я хотел бы узнать, делятся ли термины пухлость и выпуклость, как инь и янь. То есть мужское и женское.
1: Вы знаете, я сразу отвечу. Психотип не имеет пола, к сожалению, в нашей схеме.
12: А почему вы сказали, к сожалению?
1: Потому что схема с учетом, скажем так, половой принадлежности была бы уже совсем большой и совсем сложной для восприятия. Поэтому мы сделали универсальную такую схему.
12: То есть корыстно?
1: Совершенно тут никакой корысти нет, потому что и женщина может быть впукла, и мужчина может быть впукла, и также и вмятость. То есть это совершенно не играет никакой роли. Спасибо, спасибо за звонок.
0: Да, и залом накроет любого.
1: Да. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
13: Алло, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
13: Знаете, я бы хотела вот с вами, ну, чтобы вы мне кое-что посоветовали в жизни. Дело в том, что, ну, я так, в общем-то, ну, мне 36 лет, и я так довольно симпатичная женщина.
0: Так, вот. Телефон, по-моему, надо записывать.
13: А?
1: Ну да, говорите.
13: Вот, но у меня почему-то получается так, что вот я как-то вот, ну, и педагоги мне говорили, и родители тоже, вот ты красавица, ты красавица. И получилось так, что, в общем-то, ну, я никого не выбрала. И брак не совсем удачный был, в общем, 11 лет прожила с мужем, развелись, и вот я сейчас одна, и, честно говоря, вот не знаю, что делать, вот как мне быть, вроде, может, вы посоветуете что-то?
0: На самом деле, попасть в замялого очень сложно. У вас произошел залом. Тем более залом, отягощенный перегибом.
1: А вот скажи, как ты считаешь, у позвонившей только что грядущий залом или уже вот нынешний? Все-таки?
0: Грядущий. Она то уже пережила
1: есть,
0: это, да.
1: То есть есть чего.
0: И дело в том, что из залома она попала в выпадалово. А из выпадалого в откровение. И вот
1: пошла
0: именно...
1: по второму кругу, думаю.
0: Нет, еще не пошла, она сейчас находится в откровении. И вот уже скоро вы держитесь, уже скоро вы обратно попадете в мятость, но с 10% плюса. И у вас все будет проще.
1: Я тут хотел бы немножко привлечь так любимую нашим народом народность. Знаете, есть такая пословица, в общем-то, в 45 баба ягодка опять. Вот, народ интуитивно чувствует мудрость великую, и не зная даже нашей схемы, он придумывает из недр своих, выдает пословицы очень жизненные. Вот, поэтому делать ничего не нужно. Я думаю, что вы сами почувствуете, когда начнется стадия вмятости, пойдет второй круг, и, соответственно, начнется, в общем-то, новая, в общем-то, жизнь.
0: Я думаю, мы по имейлу еще будем отвечать на наши вопросы, даже когда кончится наш эфир в последующие дни.
1: Да, а также мы наберем огромное количество молодых брейк-дэнсовых хип-хопных людей, которые с баллончиками будут писать в плане граффити на стенах эту схему. На все мы и прощаемся.

0: А теперь подняться на носочках, сделать вдох и приседание. Выдох и задержаться в этом положении. И опять вдох, на носочки встали и присели. Выдох. И еще раз. Вот, хорошо. Еще выдох обязательно делаем. Длинный выдох. Вот на протяжении всего выдоха вы находитесь в положении приседа. Вот, хорошо. Достаточно. Хорошо.
1: Пошел рекординг. Группа называется Пак энд Пайпер, если я правильно сказал. Дело в том, что я не учился, в академии не кончал. И я представлю музыкантов, с вашего позволения. Тимур Рафиев, самый главный командир, потому что сидит ближе всех. Инструмент у него самый большой. Похож чем-то на дикобраза.
2: Мешок.
1: Да.
2: Но клетчатый мешок.
1: Да, инструмент называется, как вы сами догадались, волынка. А вот второй инструмент, может, ты сам назовешь?
2: Тин Уисл.
1: Хорошее название. Игорь Бурмистров на более, так сказать, доступном нам инструменте, на скрипке, она же маленькая виолончель. Человек по имени Дюша. Вот это вообще родное, близкое. Бас-гитара. То есть просто выговаривается. Ирфан Ганиев играет на ударных. Сегодня ударные сократились до объема одного ведущего барабана, ложек. А это же не ирландский инструмент, вот ложки.
3: Ложки самые ирландские.
2: Самый-самый ирландский.
1: Кстати, финны вот эти ложки называли, вот, деревянные ложки, а называли капустой почему-то. Вот когда они приезжали в Ленинград там напиваться, у них называлась ложка капусты. Юрий Андрейчук. Певец, понимаете?
2: Не баранчик, но все-таки.
1: Да, ну все-таки. Ну, вокал тоже очень немаловажная, я бы сказал, функция. И Андрей Бедлинский играет на аккордеоне, прям Том Вейтс. И вот этот коллектив сегодня в прямом эфире для вас будет играть. Надеюсь, вам эта музыка понравится. Мне, по крайней мере, на разминке понравилась, потому что музыка задорная. Я бы назвал ее таким другим полюсом музыки регги. Вот так. Как красиво сказал. А вот что значит Саратовская школа диджеев. Ну что же.
2: Только перед тем, как мы начнем, мы вас с Рождеством поздравим.
1: Конечно.
2: Потому что самая настоящая рождественская ночь. У ирландцев вообще очень хреново с праздниками. Потому что у них Рождество, во-первых, не тогда, как у нас, а во-вторых, у них Новый год в ноябре. И очень мало чего остается. Но мы по-ирландски вас поздравим с нашим Рождеством. Самый настоящий ирландский рождественский плакат. Здесь написано по-ирландски «Счастливого Святого Рождества».
1: Спасибо.
2: На сегодня. Спасибо. И навсегда. И афишка нас что ждут.
1: Из фотографий.
2: Ага, чтобы жизнь медом не казалась.
1: Отлично. В кабаке с пивком, ага, видим.
4: Ничего, грамм, сэр. Сколько грамм?
3: Для начала.
1: Вы прям по ходу можете объявлять композиции и...
4: А что объявлять-то?
1: А можно не объявлять? Можно нон-стоп.
3: Это просто, это полька. Раз, два, три, четыре.

0: Кстати, коллектив этот, как мне сказал дядя Лёва, насколько я понял, это директор группы. Ну, то есть он там конкретно платит зарплату, устанавливает ваш такой вот оригинальный имидж.
1: Это босс.
0: Босс, просто босс. Он сказал, что группа, ну, как великий, собственно, знаток языка, он сказал, что группа переводится как «Эльф и Волынщик». Я бы хотел разобраться.
1: Как «Леший и Волынщик».
0: Да? А чем они занимались?
1: Они занимались тем, что регулярно встречались, и один другого учил.
0: А пивко они там как?
1: Нет, пивко это лучше мы.
2: Да? Пивко там было там на досуге.
1: Пивко
2: вот,
1: это лучше мы в основном, да.
0: А вот такой подход, вот ирландская музыка. Ну, скажем, вот Растаманы, естественно, они там предпочитают пыхнуть, да?
2: Нет,
0: а вы, значит,
2: не
0: должны...
2: Не стильно, не стильно.
1: Здесь только пиво.
0: Нет, но пиво не только ирландское. Или вот, или любое, вот, совковое, жигулевское.
1: Мы сейчас вот поработали на Гиннес, вот, 2 недели. После сами этого, понимаете, кроме Гиннеса, ничего не хочется уже. Вот добрый, черный. Такое в большом стакане, вот там нарисовано.
2: Или наоборот, светлое, доброе, тоже в большом стакане.
1: Ты в большом стакане. Да.
0: Но все-таки ирландская часть.
2: Нет, ну почему?
1: Ну, жигулевская тоже хорошо. Главное, чтобы дух был. Дух.
2: Да и украинская ничья.
0: Ну что, следующая композиция. Вроде звук в порталах хороший.
1: Следующая композиция будет про легендарного ирландского разбойника, который был жутко доверчивый, награбил много вещей у англичан, и все деньги, как порядочный человек, отнес любимой женщине. Вот.
0: А любимый... То есть не беднякам раздал.
1: А любимая женщина, естественно, как всякая любимая женщина, на следующее утро сдала его тем же англичанам, связанным по рукам и ногам.
0: Вложила.
1: И в песне поется о том, что не надо доверять женщинам, вот, и пить надо тоже в меру.
0: Хорошая
1: чтобы
0: песня.
1: Вовремя проснуться.
0: Я уже заранее люблю эту песню.

0: Кстати, подумал я сейчас о том, что стоит вот эту стенку, которая за дюшей, все-таки снести. Я давно, в общем-то, предлагал руководству план реконструкции студии. Думаю, что где-то сегодня часа в 4, когда будет музыкальный нон-стоп, займемся. Как раз Прохор отойдет от Бодуна, и мы с ней эту стеночку проломим. Это я говорю к тому, что барабан все-таки... Вы были правы, да. Все-таки достаточно серьезную функцию несет. Я не хочу сказать, что главное.
1: Вот,
0: но, да, но все-таки. Ну что, следующая композиция. Как вы?
2: Давайте.
0: А не было, кстати, идеи по-русски что-нибудь спеть на этом улочку?
3: На самом деле есть идеи про то, что все эти песни очень хорошо переводятся.
2: И уже переведены многие.
3: Да, на русский язык, и можно их петь. Вообще, на самом деле... Есть много русских песен, которые по духу подходят. Вообще, ирландцы и русские, они по ментальности очень схожие чуваки, так что это можно все сделать, можно. Главное вовремя собраться.

0: Хочу обратиться к нашим уважаемым геройским орлам, радиослушателям, которые начали звонить по нашему эфирному телефону. Наверное, вряд ли мы сегодня будем слушать звонки, потому что я уже говорил, что номер этого телефона я не помню. Поэтому можете не звонить. Да, вот эта композиция, по-моему, очень известная. По-моему, ансамбль «Погос» исполнял. Что-то такое...
1: «Погос», «Даблинерс», кто-то ее только не исполнял. Это была ирландская спортивная песня. Спортом занимаетесь, не?
0: Ну, конечно.
1: А это была песня... Не видно. Это была песня про скачки. Самый лучший спорт — это тотализатор. Вообще, у ирландцев есть замечательные песни. Вот что вижу, про то и пою. Человек пришел на скачки и видит, что там куча народу. Такие, такие, такие, такие. Есть католики, протестанты, вот евреи есть. Куча народу. И как же они все друг другу морду не набьют, думает он. А потому что всех спорт объединяет.
0: Ага.
1: И лучше смотреть на скачки, чем бить друг другу морду. Вот самые-самые разные
2: вот
1: люди
2: она, мудрость,
1: собрались
2: вот
1: на скачки.
0: А рулетка у них тоже в ходу?
1: Рулетка, не знаю.
0: Ну вообще, вот в Ирландии из вас кто-то бывал, так приходилось?
2: Позор.
1: Пока не один, пока не один.
0: Ну, наверное...
1: Подход серьезный.
0: Серьезный, серьезный подход. А как вот ансамбль «Погос», вот, он как-то долгое время являлся носителем сюда вот именно этой культуры, он считается попсой. Я сам, честно говоря...
2: Являлся.
1: Ну, являлся. Да. Пока что он могу, он не ушел оттуда, вот ага. Тот, который поет.
0: А какова сейчас у них ситуация?
1: А сейчас как? Они, ну, так, они написали новый альбом, как бы без вокалиста своего, и журнал Q на... заставки этого альбома, фотографии написал «Вернись назад» к нему. Типа, но он не вернулся, потому что он сам к этому времени записал сольный альбом.
2: Сольный проект.
1: Вот, и он вообще работает как сольный музыкант, сессионно с очень многими сейчас. В Ирландии, в Америке.
2: Снэйк, вот его этот альбом сольный.
0: Я постараюсь до него как-то дозвониться, чтобы он переслал. Ну, слушаем вашу композицию следующую.

0: Группа Pack and Piper у нас в гостях, в прямом эфире, так сказать, играет вживую. Это совершенно не запись. Кстати, всегда слышно и можно отличить. Вот если уже сейчас транслировать запись, поставить, а мы запись производим, то будет слышно, что запись. Когда играется вживую, слышно, что вживую. А когда играется без наушников, вообще вживую, слышно еще лучше. Поэтому мы решили, когда нашу программу разгонят, а я думаю, это произойдет рано или поздно, то мы будем арендуем какой-нибудь клубик и будем ее вести там. Ну, радиослушатели будут приходить, садиться, а мы будем сидеть на сцене и каждый рассказывать о своей теме, также приглашать музыкантов. То есть программа, радиопрограмма, но вживую, в прямом общении. Нормальная, по-моему, идея.
1: Интересная идея.
0: Хорошая идея, потому что дома мне не разрешают поставить дома вот все это оборудование, правильно? Ну, как ездить-то наездишь?
1: Дома... Здесь почти как дома, плечом к плечу все вместе.
0: Такая коммунальная, знаешь ли, квартира. Ну, следующая композиция.
2: Да, а следующая композиция.
0: А вот я вижу, а что ты мешок этот взял?
2: Придется.
1: Он будет уплывать потом на нем.

0: как простому, так сказать, российскому, скажем так, жителю пришла в голову мысль научиться играть вот на этом инструменте, называемом волынка? Может, поведаешь вкратце? Ну, я помню, еще давно приезжал один дяденька из Германии и играл на волынке. Ну, там, в Германии он как-то так. А как вот тебе-то? Это я спрашиваю у Тимура Рафиева, собственно, потому что он как раз дудел в мешок. Не, ну, обычно как? То есть, там, скажем, какие-то бабушки, там, они там покупают внуку, там, баян, например, да? Вот, потом, естественно, внук, он там переходит на аккордеон. Ну, вполне логично, да? Вот, а вот я, например, вот если бы мне бабушка купила волынку, я думаю, что это бы семья не одобрила.
1: Да нет, не было никаких гипотетических бабушек. Гипотетических бабушек. Да, купил дедушка. Волынка. Заметила.
0: Нужно книжку написать. Моя первая волынка. Мой первый пистолет. Моя первая волынка.
1: Обезьяна бездарь, поет, играет крокодил, знаешь, да?
0: Нет, не помню.
1: Вот. Вот. Ну, это самое, смысл в чем? Что не было никаких каких-то глубинных идей. Это вот как ребенок идет по улице, да, вот, видит игрушку. Захотелось. А я даже по улице не шел.
0: Ну откуда ты узнал о существовании, о волынке?
1: Ну как-то узнал,
0: по телевизору или как вот образ-то. Ну, вообще, на самом деле, если не знать, что это
1: же. Ну нет, ну я не был настолько непросвещенным. Я играл в рок-музыке на бас-гитаре, вот как девушка. Вот. Может, хуже, наверное, хуже. Вот. И слушал просто фолк-роковые группы различные. Вот, и очень мне как-то вот захотелось.
0: А вот делаю, знаешь, ну как, еще остались даже люди, которые сами делают колонки. Как правило, это бывшие хард-рокеры. Вот они там у себя в клубах стругают колонки, постоянно с какими-то динамиками, пульты паяют. Ну, то есть, хотя уж там масса фирм различных выпускает, но все равно они лучше, как бы считают, что они делают лучше. А вот, ну, инструменты делают, да, там, вот, а волынку можно самому пошить?
1: Закономерный вопрос. Ну, в общем, если есть что-то мешки,
2: ну да, вот. Обратитесь к спонсорам, кстати.
1: Кстати, да, я обращаюсь ко всем спонсорам, кто меня слышит. Сделайте мне волынку. Вот, ну, в общем, если серьезно, да.
0: Она стоит, кстати, бешено, говорят.
3: Да, конечно, настоящий. Там мы купим такой мешок, в который дудеть не нужно, потому что не во всякий мешок нужно дудеть.
0: Там, говорят, еще наставится и ногой качает.
1: Ну, ногой это...
0: Специальный человек. Не, они вдвоем играют. Но самые богатые.
1: Но это миф. Да, да. Нет, ручками качаются, вот как Андрей.
0: Подмышкой, да? Вот
1: подмышкой, да. Привязывается вот сюда. Вот.
0: Ты представляешь, какая у него битка, наверное, у этого должна
1: быть? Да, они все такие накачанные, такие вообще просто.
0: Ну а у тебя-то волынка, чего, как за волынка, из чего, откуда ты ее добыл?
1: Да ну, я не буду раскрывать вообще
0: тайны. Ну понял. Ну,
1: как-то мне. Видите, я скромный человек.
3: Клетка, настоящая шотландская клетка. Цвет нормальный.
0: Нормальный, да. Кстати, вот, по-моему, вот эти вот во что дуют от кальянов. Похоже. Ну ладно. Композиция.
3: Сейчас будет насквозь гнилая песня, скороговорка такая, значит, все гнилое. Вот стоит гнилое болото, на нем стоит гнилое дерево, на дереве гнилой сук, на суке гнилая ветка, и дальше все гнилое, что живет на этом дереве, водится.
0: Ну, прав,
1: гнилая
0: прав,
1: птица, правдивая птица, песня. Гнилые черви.
0: Да. Птица гнилая, это вообще...
3: Гнилая птица.
0: Правда, у них же в перьях водится. Черт-те что, бывает, почешешь ее оттуда...
3: Да. А самое клевое, что все вместе и подряд. Поехали. On the bog there was a tree, right? A tree, rock a tree, tree in the bog, and a bog down in the valley. All the road, rock a bog, bog down in the valley. All the road, rock a bog, bog down in the valley. On the tree there was a limb, rail, limb, rock a limb, limb. But the tree in the bog, and a bog down in the valley. All the road, rock a bog, bog down in the valley. All the road, rock a bog, bog down in the valley. On the limb there was a branch, rail. The limb of the tree and the bog and the bog down in the valley. All the road, rat and bug, bug down in the valley. All the road, rat and bug, bug down in the valley. On the branch there was a finger, a finger at the tree, the finger, the branch, the limb of the tree and the bog and the bug down in the valley. All the road, rat and bug, bug down in the valley. All the road, rat and bug, bug down in the valley. On the finger was a the branch, the limb, the tree, the bog, and the bog down in the valley. Oh, wild road, rat, bog down in the valley. Oh, wild road, rat, bog down in the valley. In the nest there was an egg, rig, rat, and egg. In the nest there The feather and the button, the egg, the nest, the twinkle, the branch, the branch, the limb, the chin, the bug, and the bug down in the valley. Oh,

0: кончился плохой, на самом деле. Penny broke down in the valley.
1: Брейк такой. Конкурс, я думаю, надо. Тот из наших геройских радиослушателей, который позвонит в следующий эфир и повторит эту скороговорку, получит в подарок от программы «Монморанси» подержанный насос от автомобиля, тоже подержанного, потому что уже нет мазы на нем ездить, едем насосом надувать, но подарок все равно приятный. Главное, да, он здоровый еще такой, такая труба, и снизу приварена эта плюшка такая. Замечательно, таких уже сейчас не делают.
2: Ну что, по лирике вдарим?
0: А сейчас будет знаменитая ирландская песня, какого века?
2: Юр,
0: 16-го без слов.
3: Для всех ребят,
0: которые не знают слов.

0: Ровно в 1:12 закончила свое выступление группа Pac and Piper. Ровно такое время было, в общем-то, на такое количество времени была выдана нам пленка. Ровно мы поместились в это время. Я благодарю вас за то, что вы сегодня пришли и поиграли очень классно. Спасибо. Мне действительно понравилось. Кстати, когда слушаешь такую музыку по-живому, то несколько по-другому к ней относишься, потому что если вот в записи, это все-таки как-то несколько... Ну, сами понимаете. Там же магнитофон плохой. Я почему тут сижу? Этот магнитофон хороший. Музыку послушать надо иногда. Вот. И поздравляю вас от лица нас с праздником. И надеюсь, что как-то может быть, когда у вас появятся еще творческие идеи, мы опять тут соберемся, стенку проломим и сделаем еще один концерт.
1: Здорово.
2: Спасибо вам.
0: До свидания.
1: Спасибо.
3: До свидания.
4: Положи в стакан с водой на ночь свой протез зубной.

0: и я представляю наших сегодняшних гостей в студии. Это базитолог Андрей Орлов и также младший научный сотрудник Института всеведения кафедры базитологии Софья Анатольевна Бах. Она пришла сюда не одна, а со своим братом Борисом Анатольевичем Бахом, который к нашей программе по какому-то странному стечению обстоятельств имеет, в общем-то, отношение непосредственное в том смысле, что именно он оказался по воле случая, опять же, победителем нашего конкурса на лучший логотип программы. Просто Борис завалил нас огромным количеством открыток, эскизов, лепкой в том числе, и даже, в общем-то, выпек замечательный мясной рулет в форме нашего логотипа, набитый яйцами, луком зеленым, что придало, скажем так, красивую достаточно цветовую гамму данному продукту. Вот. И уже значительно позже обнаружилось, что вот они с Софьей являются братом и сестрой. Вот. Что касается Бориса, чья личность, в общем, достаточно загадочная, он про себя просил только сказать, что он недавно уволенный, то есть безработный в данном случае. Скажите, пожалуйста, Борис, каким образом удалось вам вот слепить вот этот замечательный мясной рулет? Это же сложно, как по частям он, например, выпекался, или, может быть, вы специально изготовили какую-то форму, или, может быть, не сами сделали, а где-то купили?
1: Нет, вы знаете, если честно, я не хотел об этом говорить сегодня, если честно, я попросил маму.
0: Ну, понятно, я почему-то так и подумал, потому что прям весь рулет, собственно говоря, пахнет мамой.
1: Вы правы.
0: Да, ну что же, хотелось отдельно сказать, почему мы здесь сегодня все собрались. Дело в том, что кафедрой всеведения Института базитологии выпущена книга в одном из московских издательств. По понятным причинам мы пока называть ее не будем. Книга эта называется «Голова как часть тела, ее содержимое и польза». Вот вкратце, конечно, хотелось немножко остановиться на иллюстрациях. Дело в том, что во всей книге я не нашел ни одного изображения головы, несмотря на свои тщательные, в общем-то, поиски проведенные, что меня натолкнуло на некоторые недоумения. Там есть чертежи чего угодно, вот ног, скажем, о каких-то других частей тела. Вот. Я знаю, что непосредственно подбором иллюстраций к этой книге занимались вы, Софья Анатольевна.
2: Да, действительно, я занималась не только подбором иллюстраций, я также занималась вообще подбором фактического материала, сбором информации, на базе которого, собственно, и наш вот доктор Базет сделал ряд существенных выводов, о которых мы сегодня будем говорить в передаче. Ну, мне, знаете, к иллюстрациям мы, конечно, подойдем, но мне хотелось бы вот сейчас сказать о том, зачем же все-таки была написана эта книга. Ведь вы знаете, в процессе работы нашей лаборатории творческой как-то сам собой сформировался целый круг вопросов. Вопросов, как вы, наверное, уже догадались, связанных непосредственно с головой. Ведь это такая существенная часть тела, а мы так мало придаем ей вот значения. Правда? Почему? Я вот хотела бы вас, конечно, спросить, Александр, как вы думаете, почему? Ведь, вот, простите, вот вы знаете, есть таблетка, например, от головы. Когда болит голова, так и выражается больной. У меня болит голова. Если у него болит что-то в туловище, он же не говорит, у меня болит тело, дайте мне таблетку от тела, пожалуйста.
0: Ну, тут я могу, подозреваю, вернее, что это связано с объемом, вот, онного предмета, то есть головы, по отношению к объему всей тушки в целом, во-первых. Хотя я сторонник теории, так сказать, кишков головы. То есть, поскольку вот все туловище набито там кишками и потрохами, исходя из этого, мы, в принципе, видимо, можем сделать вывод, что мозги — это кишки головы. То есть, соответственно, если рассматривать голову как отдельно живущий организм, а по идее, вот, ну, в принципе, методом клонирования этого можно добиться, да, то там каким-то образом можно, ну, чисто так условно, да, выделить свой желудок, свою прямую кишку и так далее.
2: Массу можно выделить отделов головного мозга, конечно, я уж не говоря там о коре, подкорке и о всем том, что вы, конечно, знаете. Но когда у человека, я вот о чем хотела сказать, болит что-то внутри туловища, он выражается понятным, ясным языком. Он говорит: у меня болит сердце, или у меня болит желудок, или у меня болит там, более того, поджелудочная железа, скажем, да? А когда у него болит какой-то отдел внутри головы, он все равно называет это слово, знаете, у меня болит голова. Это как раньше у нас вот в стране всех черных называли почему-то грузинами. Независимо от того, кто там торгует на рынке, будь он азербайджанец или казах,
0: или
2: он
0: негр,
2: все равно,
0: все равно,
2: да,
0: черный,
2: он все равно,
0: да,
2: грузин почему-то.
0: Ну, вы знаете, тут есть еще один момент, то есть в зависимости от измельчания частей тела, вот они как-то все более и более воспринимаются человеком как отдельный орган. Ну, к примеру, ведь если мы возьмем там ноздревую часть, да, или любое ухо, то тоже человек, вот заметьте, говорит: у меня болит нос, да, или там мне там разбили нос, или я прикусил губу. Вот, при этом, скажем, про голову я встречал таких людей, которые говорят: у меня там жмет в висках. То есть все-таки какое-то примитивное деление головы на болезненные зоны существует. Или я ударился лбом. Вот я помню, замечательные стихи были: дети об столики стукались лбами, и да спасет это нас всех с вами. Там такой, вы тоже, я вижу, вспомнили, да?
2: Да-да-да, я помню.
0: Вот,
2: в
0: поэтому...
2: детстве мы рассказывали под елкой.
0: Да, но у вас вот такая действительно, ну, толстая достаточно книга по объему, я имею в виду, по печатному. И хотелось бы все-таки знать, почему же там нет ни одной головы не нарисован. Даже на обложке, казалось, нужно каким-то образом вынести этот предмет.
2: Ну, дело все в том, что я не вижу смысла рисовать, собственно, голову. Понимаете, ведь голова — это просто вот как отражение всего организма человеческого. В мозгу есть те самые зоны, которые отвечают за все там органы чувств, моторику, там, дыхание. И все это есть в голове. Так что достаточно изобразить просто организм человека, и уже точно мы можем быть уверены, что все вот внутри подразделения мозга, они за что-то отвечают. Так что нет необходимости рисовать сам мозг или саму голову. Но здесь хотелось бы сказать вот о неуважении к этой самой части вот человеческого тела, к голове. Вот что это за обобщение такое? У меня болит голова. Или таблетка от головы.
0: Действительно, это оскорбительно.
2: Вот к доктору хотелось бы обратиться.
0: Еще, вот. Еще, если позволите, я хотел бы тоже как пример привести животный мир. Ну, к примеру, кошки, птицы, ионы, они как-то всегда берегут голову. В момент, например, протяга и попытки схватить за эту часть, они так уворачиваются и берегут ее. К примеру, а во всех фильмах человек, например, исследуя пещеру какую-то, всегда лезет с фонариком, прям своим рыльцем туда, в опасность. То есть еще очень неответственный подход к этому предмету. Вот, да, вот сейчас, видимо, прокомментируете этот вопрос. И вкратце...
3: А какой из двух?
0: Вот самый первый.
2: Вот о неуважении к голове.
0: И еще, что касательно теории, что если, например, человек был бы растительным предметом, то на туловище вырастает голова, а не туловище из головы. Ну и также все другое тоже прокомментируйте.
3: Мне кажется, более интересен все-таки третий вопрос.
0: Безусловно.
3: Существует в голове, как в части тела, существует, она подразделяется на два, в общем, анатомических органа. Это череп головы и лицевой череп. Вот мне больше интересует, значит, вопрос лицевого черепа у животных. Он, значит, называется мордовой череп и, соответственно, имеет свою особенность строения. То есть некоторые окостенелые части, они как бы...
0: Вы выдернули волос прям.
3: Нарицательными. То есть вот вами любимые клювы, а это часть черепа лицевого. Или же взять там, к примеру, какой-нибудь хобот тоже.
0: Рога, к примеру.
3: Хобот тоже часть лицевого черепа. И...
0: Но в хоботе, в общем-то, не существует скелета, там хрящевая часть. То есть это скорее что-то вот...
3: Это ошибочное заблуждение.
0: То есть все-таки рентгены показали, что...
3: Часть лицевого черепа, и она, как любая девушка знает, из чего состоит... половые органы мужчин, так и все могут догадываться, из чего хобот может состоять тоже.
0: Но правда отличие, что в хоботе еще по подозрениям ученых существуют и ребра.
3: И ребра, и много всяких дополнений, которые, в общем-то, заимствованы из других органов.
0: Да. Причем парадоксальная гибкость. В принципе, мы смотрели на продукт разложения хобота отдельно взятого, и вот его вид напоминает как кого-то змея, вот обтянутой кожей тоже, вот, по идее, универсальная гибкость во все стороны.
2: А вы, я вижу, хотите какой-то анекдот рассказать, да?
3: Нет.
2: Нет? Ну тогда скажите, пожалуйста, вот об уважении или о неуважении к голове. Почему да. же все-таки так вот...
3: Голова всегда почиталась. То есть детей воспитывают чаще всего не потому, что это удобнее по башке дать, а потому что это наиболее уязвимая часть организма, она почитаема во все века, во все народы, и поэтому, давши за трещину, всегда как бы унижаешь. На самом деле, вот когда родители детей своих репрессируют, они хотят как можно сильнее его унизить, там, затолкать и, в общем, всячески показать, что он ничтожество. Поэтому они ему дают леща по голове, или за трещину, или оплеуху, там уже, в зависимости от настроения. Но факт, что они выбирают этот орган в качестве вот издевательства и воплощения своей неполноценности, вот, утверждения себя, вот, голову. Неуважительно таким образом относится ко всему остальному организму, не говоря уж о голове, собственно.
0: Кстати, ведь эта практика, она издревле повелась. То есть мы видим на многих старинных гравюрах, вот когда раскопки делаем, какие-то существа с человеческим телом и с головами там птиц или там носорогов разных. То есть такая легкая взаимозаменяемость голов, вернее, игра этими образами, она, в общем-то, настораживает нас всегда. Но есть еще один момент. В вашей книжке это названо термином таким термосправедливость или термонесправедливость. То есть известно, что в случае каких-то простудных заболеваний советуют укутать голову шарфом и ноги. Исходя из этого, если мы возьмем, будем рассматривать человеческое существо как палку о двух концах, то получается, что голова и ноги равномерны. То есть мы укутываем два конца палки, по сути дела.
3: Да. Да, два. Остальные остаются свободными.
2: Ну, это, в общем-то, вполне закономерно, так и должно быть, ведь это же самое важное. Недаром доктор так много внимания уделяет в своей книге, внимание вот этой пословице, ну, ноги держи в тепле, а голову в холоде. Ведь недаром, действительно, вы вот хотели о холоде рассказать, вы... Держитесь по-раскованнее, это да. такая передача друзей.
0: И вообще, что касалось, вот очень интересно, мне кажется, термосправедливость вот, относительно внутри организма, дабы.
3: Да, в термосправедливости есть много интересного, но вот что касается головы, опять же, хотелось бы сказать, что голова и холод – вещь, всегда как бы находящийся в сопряжении. То есть всегда народ как-то пытается сочинять пословицы и песни на эту тему. Существует такая даже поговорка, что после зимы всегда наступает весна, а после весны — лето. После лета — осень, и после осени — зима, соответственно. Вот про зиму хотелось бы особенно поговорить.
0: Да,
3: чем вот, собственно, объясняется некоторое расселение, особенность расселения, вот взять хотя бы широту Москвы. Вот почему люди, собственно, здесь заселялись испокон веков?
0: Вот это загадка.
3: Когда была возможность выбирать себе место жительства, они слонялись туда-сюда и в конце концов пришли, где холодно. Они стали
0: да,
3: вот жить
0: неблагоприятен климат.
3: Вот эти вот всякие гумилевские теории, они относятся уже к более поздним вещам, когда там какие-то войны или там какие-то начинались уже конфликты на почве, там междоусобные какие-то конфликты, связанные с каким-то укладом жизни общественным. То есть еще до общественного строя, когда они бродили, как попало вот здесь, вот могли выбирать, по логике вещей должны к экватору идти ближе.
0: А не кажется вам, что это могло произойти из-за такого патриархального чувства геройства, дескать, сделать вопреки?
3: Нет. Здесь ничего не кажется. Здесь уже сформированное мнение такое, что в общем-то, происходило как бы наблюдение за тем, как живется, например, в холодных широтах и в теплых, и выяснилось, что всяких мерзавцев их меньше проживает в теплых широтах. То есть холод, он оздоровляет нацию, так скажем. То есть вот в холодных местах живут люди, в общем-то, здоровые, уравновешенные, негодяев там меньше. А все подонки и мерзавцы, они, как правило, ближе к тропикам, к экватору живут. Вот взять хотя бы нашу, там, например, южные широты, кто там проживает, вот. И таким образом, а взять шведов, у которых социализм, например, в отличие от тех же самых там американцев, которые в Лос-Анджелесе.
0: Взять простодушных ивенков.
3: Да, ивенков тех же самых, которые зла не знали, в общем-то, никогда и не знают.
0: Но, однако, у них недостаток йода, это тоже выявлено уже, поэтому здесь...
3: Йод, это, в общем-то, недостаток формируется уже путем там внедрения каких-то дополнительных изменений в жизни, которые же, опять же, выносят южане. Южане, значит, привезли водку туда там, и еще что-то такое, наркотики. А там, в общем-то, все было уложено нормально, то есть так бы, в общем-то, не коснулось ничего их. Ну, опять же, брать, если вот Швецию с ее социализмом там и в качестве контраста там, например, Индию с ее корбитными заводами и прочими дикими идеями там, связанными с протыканиями частей тела и вознесением это в ранг, так сказать, культовых каких-то экспериментов на благо всего общества, человечества и гуманитарной идеи в целом, то здесь, конечно, разница налицо, что здесь люди живут и, так сказать, своей жизнью, просто как бы дают понять, что они живут ради чего-то, а там, значит, уже дурью маются и, в общем-то, не знают, чем занять свое тело и душу. Таким образом формируются всякие дикие течения, которые способствуют вот формированию всяких ответвлений там фанатичных от идеологии, от любой. Вот. А чем севернее, тем, значит, спокойнее. В общем-то, человек, чем севернее находится, взять, например, крайность. То есть возьмем экватор и возьмем, например, арктическую зону. Там, например, в Арктике там человек вообще представлен наедине с природой существует. То есть там либо день, либо ночь, так вот скажем. Промежуточных вещей не бывает. То есть ты выбираешь, в общем-то, такое время, когда ты можешь там... Ну, понять свое значение по отношению к природе. А там же, в общем-то, это пестрая дикость ежедневно. Там люди там как-то созревают, взрослеют, все это на фоне какого-то безумия и простоты нравов. Вот. А здесь, в общем-то, полная философия жизни. Конечно, она немножко натянутая и напряженная, но это как раз и формирует особые человеческие качества. Там не особо пестрый мир взять хотя бы, например. Хотя меня поражают некоторые высказывания, что как, например, там тундра цветет. Я не представляю, что там, чем там можно восхищаться. Мхами цветущими. Вот. Ну, некоторые одичавшие люди восхищаются и мхами. Вот. Их бы, например, куда-нибудь в джунгли засадить, а им бы этого восхищения, в общем-то, хватило там по зюзе по самую, там, со всякими малярией и прочими мухами. ЦЦ и ЧЧ, ЖЖ. Несколько разновидностей нашли. Малярийного комара, гигантский в том числе, который, в общем-то, переносился исключительно желудочно с север на юг. Поступал вместе с рыбой, которая мигрировала вот вокруг этого гольфстрима и этого...
0: Вот что касается миграции, это же отдельный разговор. Вот, мне кажется, что как раз вот северные, вот эти южные, то есть, скажем так, живущие вот на попочке и на спице, они, в общем-то, живут, по идее, ну, по отношению друг к другу, как вот комната с кухней. То есть они вроде, значит, в одной квартире, но друг друга никогда не видели. То есть, ну, посредством зеркала. Можно, например, в кухне снять зеркало, показать, значит, комнате это зеркало, отнести вот в кухню, кухню сказать, вот, дескать, кухня, это твоя комната тут ранее была, да, или фотографию показать. Также здесь, то есть непосредственного контакта у них не происходит в связи с дальностью расстояния и с полной ненадобностью. А вот то, что между ними как раз вот эта каша, то есть как раз вот, собственно, вот мы тут с вами, мы, в общем-то, и расхлебываем огромной ложкой вот это вот, и комаров у нас, в общем-то, тут много, и лианы есть, и мхи тоже цветут, причем даже есть особи уже, на которых эти мхи непосредственно вырастают, происходят какие-то мутации совершенно дикие.
3: Да, И вот одна из гипотез зарождения СПИДа, она связана с злоупотреблениями этими пришельцами, которые в джунгли пришли, национальную еду этих вот аборигенов, кашу из комаров. Они, значит, и когда стали злоупотреблять, чтобы вызвать в себе, значит, выработку антител на малярию, они злоупотребляли этой кашей и в конце концов добились полного нарушения, в общем-то, и подрыва своего иммунитета, перетащили таким образом на... Потом перенесли это все на животных, а с животных уже всякие извращенцы, скотоложцы, соответственно, внедрили все это на широкие улицы, так сказать, которые кишат развратом и всякими другими аномалиями социальными.
0: Хотя, в принципе, считается исторически, что вот это насильственное миссионерство чуждых и полярных, в общем-то, течений началось с внедрения в другой мир кухни, скажем так, народов других. Ну, к примеру, вот ананасы всегда были, а бананов не было. Сейчас они тут китайские.
3: Все-таки
0: даже,
3: да, значение прихожей больше, чем кухни.
0: Безусловно, безусловно. То есть там вообще творятся страшные вещи, потому что так как-то они все приходят и начинают скапливаться, и уходя, они забывают просто какие-то предметы. Другой, естественно, их берет, и вот тебе, пожалуйста, полное уже миссионерство в плане того, что он не умеет, он ее взял, он с ней, значит, пошел туда, кому-то показал, кому-то подарил, не дай бог, где-то потерял. Если он ее потому что там потерял, то вообще чужеродный предмет, как скальпель, забытый в тушке, собственно.
3: Да.
0: Отсюда и апокалипсис у них начинается, и полные несостыковки.
3: Таким образом, у нас сегодня сформировалось два актуальных вопроса. Это пришельцы, их значение в нашей жизни, и также значение холода. То есть какой смысл, например, в зиме, и почему человек выбирает такие широты, где холодно и неудобно. Вот мы сегодня выдвигаем их на рассмотрение, поскольку у нас наши два слушателя, они в активном состоянии сейчас находятся.
0: Вот один из них они... здесь находится, да, Борис должны... Анатольевич непосредственно здесь, а второй, к сожалению,
3: да,
0: сейчас...
3: Если им захочется как-то отреагировать, вот эти два вопроса, они существуют как для разработки.
0: Открытые вопросы. Да. Посредством пейджера 956-32-32, абонент 109-279, вы можете общаться с нами. Ну и, может быть, несколько позже мы с вами пообщаемся и в прямом эфире по телефону 203-19-22.
2: Ну, а мне хотелось бы сказать, вот немного подытожить развернутое выступление доктора. То есть я, в свою очередь, должна откомментировать, к чему, собственно, была выдвинута вот эта вот гипотеза о севере и юге. Ведь мы начали с рассмотрения книги о голове. И, само собой, напрашивается вопрос, у кого же, так сказать, голова больше? У жителей Крайнего Севера или у жителей Крайнего Юга?
0: Но здесь нужно немножко, извините, пожалуйста, уважаемая Софья Анатольевна, немножко нужно уточнить, потому что все зависит от крупности особи. То есть в данном случае измерение головы должно начинаться с какого-то эталона, взятого с рождения. То есть их берут, значит, двух матерей, в момент, когда вот он вылезает, там практически ведется замер, даже несколько матерей, так, чтобы найти эталон, наиболее с кожи перерезается пуповина одинаково, чтобы мы могли наблюдать за развитием плода вот этого будущего эталона, так мы его зовем ЭП. Эталон, плод.
2: Ну, для нас в данном случае даже большую ценность имел объем мозга при наших исследованиях. И вот мы откопали, значит, что средний объем мозга на сегодняшний момент современного человека равен 1450 сантиметрам кубическим. Значит, здесь
0: это
2: надо...
0: Много.
2: Да, это немало, конечно.
0: Немало.
2: Надо заметить еще, что объем мозга первобытного человека был равен всего 600 сантиметрам кубическим.
0: То есть, простите, вы хотите сказать, что вот птичка колибри дура в сравнении, скажем, со слоном?
2: Вы знаете, вот это очень интересный и очень непростой вопрос, потому что далеко не всегда вот объем мозга напрямую там связан с умом или глупостью. Вот у меня есть еще ряд интересных данных, которые вот вам тоже могут понравиться.
0: Кстати, я хочу сказать, это уже так на правах рекламы, что вот в этой книге, напоминаю, книга книга называется «Голова как часть тела, ее содержимое и польза». Есть огромное количество раскладных карт на хорошей бумаге. То есть вы...
2: Да, у нас там и постеры есть, кстати.
0: Безусловно, тоже. Да. Вот с вашими, кстати, лицами, что приятно. Но только почему-то вот... Да, ну так это не важно. И вот что касается этих схем, вот по одной из схем и карт как раз в данный момент Софья Анатольевна и зачитывает, а Борис Анатольевич ей помогает.
2: Да. Да, Борис Анатольевич, он принимал тоже непосредственное участие в сборе информации, фактологии. Ну так я продолжу. Мы остановились на теме ума и глупости, да, и величины мозга. Вот я напоминаю вам еще раз, что у современного человека объем мозга 1450 сантиметров кубических. Вот.
0: Будьте здоровы.
2: Ну, значит, спасибо. У Байрона Тургенева, например, объем мозга был равен аж 2000 сантиметрам кубическим. Но в то же самое время у Иммануила Канта и Анатоля Франца в два раза меньше. Вы представляете себе? То есть практически у Иммануила Канта, которого, ну, в общем, сейчас уже все человечество считает... ну, не глупым человеком, да, и Анатолий Франц, вот у них в два раза меньше был объем мозга, то есть приблизительно 1000 сантиметров кубических. То есть вот, не напрямую все-таки объем связан с умом.
0: А скажите, все-таки вот такие попытки как-то вот измерить и взвесить, они же, как мы видим, ни к чему особо и не привели, то есть, скажем, вот...
2: Конечно, говорите... только после смерти.
0: Да, но они и после смерти ни к чему не привели, потому что получилось, что у того меньше объема, этого больше, а они равноценны.
2: А даже не то, что равноценны, а тут можно бесконечно долго разговаривать на эту тему, потому что вот о чем, спасибо, о чем я как раз самое главное хотела сказать, ведь... Объем мозга, он развивается в зависимости от того, какие функции развиваются у человека. Вот,
0: с рождения.
2: Да, вы помните, конечно, вот Горького, да, вот он, у него такая замечательная цитата была, но я ее сейчас потеряла, могу только собственными словами воспроизвести.
0: Безусловно, что... это даже лучше.
2: Да. Когда у человека развиваются вот руки, то есть его какие-то способности физические, развивается и головной мозг, а потом умная голова дает вновь команду рукам, и снова руки... Руки, значит, проходят свою стадию развития. Так вот, если, значит, например, развивать какие-то еще функции, вот, например, вы вот любите, я знаю, Александра, танцевать, вот у вас развивается этот отдел, который управляет моторикой и движениями в коре головного мозга. И вообще, объем мозга, вот проводили опыт недавно в нашей лаборатории, положили тело человека, его голову и его ноги на весы. Но нам интересна была, конечно, голова. И вот рядом положили двух думающих, вернее, двух людей. У одного голова была в состоянии раздумия, а другой спал спокойно. Вот у того человека, который думал, голова оказалась тяжелее. Вы слушаете меня, да?
0: Но это
2: тяжелее, чем
0: того,
2: у того, который спал.
0: Из филейной части прилила кровь, безусловно.
2: Совершенно справедливо, правильно.
0: А скажите, пожалуйста, вот есть такая серия книг из жизни великих. Вот, например, про Эйнштейна говорят, что он, несмотря на всю свою гениальность, был не в состоянии завязать себе шнурок на ботинке, потому что просто у него не хватало осмыслить вот ту координацию, необходимую для этого, казалось, простого действия. Вот.
3: Ну, как... это подтверждает, вот опять же, развитие с возрастом. Там так называемой латентной дебильности, то есть когда, в общем-то, поскольку Эйнштейн был в состоянии грудничка, оставался...
2: Это в бытовом смысле.
3: И развивал в себе, в любом, и в научном, то есть освобожден был от каких-то шаблонных. Ну и Эдисон тот же самый, там, хулиган и бездельник, по большому счету, тоже, в общем-то, большой вклад в науку внес. Ну и так далее. То есть все, в общем-то, кто... с освобожденным от каких-то комплексов умом жили, от конструкций сложных, те, в общем-то, достигли чего-то большого.
0: Вот вы знаете, кстати, на наш пейджер пришло, на мой взгляд, сообщение, ну, по сути своей, может быть, неинтересное, но с интересной формулировкой, прям дословно читаю, как зависит хитрость головы от размера носа, который ей принадлежит. То есть не хитрость человека, а в данном случае уже, видимо, наша программа...
3: Нос, да, нет, принадлежит не сюда, лицу.
0: Да, ну, смысл в том, что как
3: лицо
0: зависит не хитрость.
3: Лицо — это отдельная глава вообще,
0: да, не просто хитрость, а хитрость все-таки головы уже ближе к теме, понимаете? То есть уже есть уважение к всему предмету.
3: Ну, сам вопрос по себе здесь связан с кинематикой.
0: Безусловно.
3: Нос и голова здесь, наверное, выступают в роли такого объекта для... как бы сказать, для каких-то воздействий. То есть если хитрость, это что? Это, в общем-то, какие-то конкуренция двух умственных состояний. То есть,
4: кстати, простите, не всегда, извините, что я вас перебил, вы прекрасно знаете, за что был убит вот Эммануил Крысько. Просто у него мимика была такая, в общем, достаточно хитрая. И в результате кому-то вот на улице он совсем не понравился. И ничего там более не
2: хотел. Никому-то, он не на улице никому-то понравился. Извините, дело в том, что он вот присутствовал со своей мимикой практически на всех сеансах Вольфа Мессинга. Вольф Мессинг, он как, в общем-то, прославился своей телепатией? Он просто угадывал по движению мышц на лице там мысли и чувства человека. Но у вашего друга Эммануила была такая мимика богатая, что, в общем-то, можно было сбить всю концертную программу. Ну, его просто убрали, теперь уже можно об этом говорить.
4: Да, но при этом заметьте, что, например, какая-нибудь там ворона, вот она была гораздо хитрее господина Крысько, хотя мимики у нее как таковой нет. Мимика вся это открыл клюв, закрыл и с хохолком.
3: Вы еще скажите, что у него там было силиконовое лицо, тогда все ясно будет с мимикой с его.
4: Извините, я простыл.
3: А Мессинг это вообще был, в общем-то, неживой человек. Безусловно. Он находился в состоянии какого-то постоянного фосфорицирования. Да. И его телепортированный образ, он все время присутствовал в умах молодежи тогдашнего времени, потому что можно было, когда газету тогдашнего времени, наоборот, читаешь, что там постоянно фигурировала такая фамилия Мессинг, что в обратном значении обозначал генсек, то это был, собственно, Мессинг, и кто увлекался чтением наоборот и поперек текста, много чего интересного извлекали, потому что когда, в общем-то, вот люди, старающиеся над исправлением ошибок в газетах корректора, они там иной раз так настараются, что сами не замечают, как они впадают, в общем-то, в какое-то необъяснимое состояние и начинают уже корректировать так текст, что уже, ну, полностью годился для того, чтобы его читать взад-вперед и наоборот, и поперек также можно было читать.
4: Знаете, меня очень заинтересовала в вашей книге глава под названием «Вот он, клубочек-то», где вы рассматриваете, скажем так, основу отделения головы как автономного органа и даже организма от туловища, да, опираясь в основном на такое понятие, как внутричерепное давление, поскольку внутричерепное давление практически никоим образом не относится, скажем, к внутрижелудочному, внутрипочечному, к давлению щитовидной железы. Вот, то вот вы...
2: А почему клубочек, я хотела бы сказать?
4: Вот тоже интересно.
2: Вот он, клубочек, да, вот вам название понравилось, а это все не безосновательно, потому что если развернуть все вот нервные окончания, которые имеют место в свернутом состоянии в коре головного мозга, то, вы знаете, получится вот нить, вот длина которой в два раза превышает расстояние от Земли до Луны. Да.
3: Но клубочек связан с клубнями большей частью.
4: Вы вот не могли бы вы пояснить все-таки пошире? Потому что ведь существует еще диафрагма. Вот, и да, и такой вопрос. Можем ли мы считать кадык, так скажем, прообразом внутри тушковой диафрагмы? Это очень важно, поскольку он является своего рода пограничным кордоном на пути каких-то соков из желудка, в общем-то, вот в голову.
3: Да, ну, не обязательно он связан с кольцевидными хрящами и пещеристыми телами, которые просто пронизывают наш организм вдоль и поперек. И все это на самом деле как создается иллюзия наличия скелета вот в анатомическом смысле, в котором мы его привыкли видеть. На самом деле это не так, это хрящевые образования, которые управляются эпифизом, то есть элементом нашего мозга. И вот возвращаясь к теме головы, надо сказать, что голова является вместилищем такого же количества органов. То есть вот там эти гормональные железы в большом количестве представлены.
4: Под скулами они находятся.
3: Они, в общем-то, все на самом деле являются проекцией как того или иного органа. Вот. А наиболее значимые из них и наиболее актуальные в нынешнее время – это вот именно шишковидная железа, то есть эпифиз, которым похваляются вот эти тетки, которые заявляют, что они снимают венчики безбрачия и прочие гадости, там, отрубают хвосты, приращивают какие-то элементы, там, наращивают крылья и гусеницы кому-то там. Ну, одним словом, они там орудуют почем зря, и причем без зазрения совести.
0: А слышали бы вы, как они между собой потом это общаются после того, как ушли клиенты?
3: Они, когда чай пьют с курицей.
0: Да, причем, как правило, эта курица, она ведь не сырокопченая, а варенокопченая.
3: Да, они любую жрут, в общем.
2: Ну, а что вы говорили про гормоны-то у них, у этих женщин?
0: Нет, они говорят, ну, так как, я гусеницу вправил.
3: Начинают как бы... выделяться чрезмерно, и ближе уже к этому вот периоду вы заметили, что они принадлежат приблизительно к одной возрастной группе.
2: Да, конечно.
3: Вот. Они специфически одеваются, чтобы узнавать друг друга и наводить ужас на всех окружающих. Ходят с малиновыми чемоданами, как правило, где содержатся всякие полезные продукты питания, чтобы поддерживать тушку свою в нужном состоянии. Они, значит,
2: злоупотребляют. Да, у них ведь и вес примерно один и тот же.
3: Да, и заметили, антропологически они почти что все одинаковые. То есть конституция у них, ну, приблизительно тоже одной и той же формы, что говорит о том, что на самом деле и все мысли-то, в общем-то, у нас по большому счету одинаковые. И вот мы собирали 100 случайно взятых таких вот представительниц, таких базитирующих, из масс, так скажем, они, в общем-то, полностью соответствовали вот этой картине, что они на самом деле не являются чем-то разнообразным, они все однотипные, то есть дойти до такого состояния можно только, ну, там, годам к 40, к 50, вот так скажем.
0: Ну, при наличии определенного тренинга все-таки, скажем так.
3: Да, это вот если вписаться в социальную, вот в социальный контекст, если регулярно на работу ходить там в определенное время, там...
0: Пить чай с коллегами и отмечать с ними же праздники,
3: к примеру. Вступать в контакты, да, там, да. И приблизительно поддерживать всегда разговор, быть находчивым в этом смысле, вот, и не являться каким-то вот...
0: Но еще стремиться быть центром внимания постоянно на этих их сборищах. Вы знаете, кстати, мне понравилось определение, которое вы дали вот подобному явлению в вашей книге, вот «Кегельное мышление». Вот тут бы хотелось какие-то ранние, то есть, ну, провести симптоматику на ранней стадии этого, потому что, вот, например, нам на пейджер прислал вопрос некто Вячеслав. Этот вопрос меня насторожил, куда пропала голова профессора Доуэля. То есть, по-моему, явно вот здесь кегельность некая проявляется. Вот, может быть, как-то, я знаю, у вас в книгах есть, так сказать, какие-то методики по самодиагностике. Может быть, что-то поможет вот данному радиослушателю.
3: Да, это, в общем-то, связано... Кегли, это как и домино, они, в общем-то, похожи чем, что сваливши одну, ты рискуешь там зацепить вторую, третью и так далее до конца. Вот так у них и происходит. То есть вот в детстве дали по башке один раз умные родители, такие вот счастливые, и пошло и поехало. То есть он вырастет точно-точно такой же вот. Такой уже леща будет отпускать своему сынульке и так далее.
0: Поколение в поколение.
3: Они как кегли пойдут все одинаковые. И эти тетки, они как кегли тоже все одинаковые. Которые обрубают хвосты, наращивают гусениц.
0: Да, да. Вот, собственно, бытует такое выражение тоже очень... Для
3: меня вот
0: да,
3: другой вопрос да, интересует, конечно, в котором я не очень хорошо соображаю, в котором, пожалуй, ты, наверное, лучше всего разбираешься или... Вот куда они, честно, заработанные деньги девают, они же, в общем-то, выглядят все одинаково, живут приблизительно все одинаково.
2: На такси никто не ездит.
3: И деньги им не нужны, эти, по большому счету. Я так вот наблюдал за ними. То есть у них потребности к этому возрасту приблизительно уже настолько типичные, что там можно существовать на какой-то, в общем-то, минимум, который можно получать где-то там на какой-нибудь молочной кухне или еще где-нибудь.
0: Вы знаете, мы проводили среди них такое исследование.
3: А вот существует,
0: да,
3: еще колбасная кухня, там вот они тоже прикармливаются. Этого вполне было достаточно, вот, чтобы существовать.
0: Чтобы прожить.
3: Одним словом, куда деньги деваются, дурят они очень многих. И дураков, которые обращаются к этим за обрубанием хвоста, их тоже... в избытке. Причем в данном случае спрос превышает предложение.
0: Ну, так вот, мы проводили действительно опрос между ними, именно вот этим контингентом кегельных, независимый. И, значит, большинство из них отшучивались. Ну, вопрос был поставлен не прямо в лоб, а, в общем-то, подводил к ответу на них в результате тестирования достаточно мощного, почти практически недельного, с полным таким, с полной амбулаторной изоляцией. И, в общем-то, где-то 50% опрошенных нами кегельных отшучивались, что они копят миллион долларов. Другие вполне искренне отвечали, что они хотят себе купить квартиру в центре. И другая часть, что дочки на институт. Это, ну, третья часть.
3: То, что детям, это самое распространенное, потому что другого, в общем-то, не придумаешь, чтобы по ценности по своей превосходило всего этого. То есть вот то, что ты говоришь, там первые два назвал, это совсем слабые. А вот что все для детей делается, это очень мощно сказано. Смотришь на нее и думаешь, вот...
0: Да, мать моржиха прямо. Да. А скажите, вот бытует все-таки такое выражение распространенное — дать по шее. Ну, скажем, применимо к коню, там, к змее или, там, скажем, к птице фламинго, то есть к длинношейным. Это понятно. Например, человеку там попасть по шее, так же, как по паху, там, удачно, это достаточно трудно. Только мы, профессионалы, умеем это делать. Вот. А откуда же оно появилось? То есть, в принципе, ну, коню по шее дал, понятно. То есть, а чем так шея выделяется? Ну, можно же сказать, там, дать, там, ну, к примеру, ну, не по макушке, а по копчику. Это с точки зрения дартса, это гораздо более тонко сказано, да? Вот непонятно там, да, поясните. Я знаю, у вас в книжке есть такой раздел, где объясняется феномен вот этого выражения.
3: Ну, это все связано, опять же, с домашней скотиной, то есть это из народа к нам пришло. В основном, когда скотинку там как-то ее приласкивают, ей дают, в общем-то, в основном шею мылят как-то, выносят из дома хозяйственное мыло, берут щеточку, намыливают ей шею, вот, и в таком виде как бы любуются своей домашней утварью. А как это применяется по отношению вот к чатам своим, это уже пошло, потому как со скотинкой можно обращаться, в общем-то, аккуратно, но она все-таки менее чувствительна, то, конечно, допускались всякие там грубости иногда. То есть могли намылить ей шею, там еще приделывали какие-нибудь специальные щетки там на грабли, там иногда прям граблями их расчесывали.
0: А вы знаете, тут еще есть это же выражение, вот намылить, уже... намылить шею. Оно произошло несколько от другого, не в буквальном смысле, а дело в том, что надеть хомут и загонять до мыльного пота, по идее. Вот, может быть, это они как-то вот кегельные, они переносят это, дескать, я тебе сейчас намылю шею, в смысле, дескать, заставлю работать, там, шкаф почистить, белье от моли обработать, там, помыть машину, скажем, перебрать движок.
3: Ну, на самом деле, это диалекты, в общем-то, разнообразные, и взяты они, видимо, отовсюду, но все они связаны со скотобазой, с этой, с которой, в общем-то. А все это переносится, в общем-то, на человека, и в этом, конечно, самый большой ущерб, который наносится.
0: Ну, давайте послушаем, что на этот час творится в мире кегельных. Я напоминаю вам, что сегодня в гостях у нашей программы Андрей Орлов и МНС кафедры базитологии Института всеведения Софья Анатольевна Бах с братом Борисом Анатольевичем Бахом. Сейчас пока что базитолог вышел проверить, закричал сигнализацию автомобиля, и он пошел проверить все автомобили. Человек не может остаться в стороне от чужой боли, от чужих проблем. Таков уж он наш базитолог. И речь у нас идет о книге, которая выпускается кафедрой базитологии Института всеведения. Книга называется «Голова как часть тела». Это крупно пишется. И в скобочках чуть-чуть пониже, по центру, мелким таким шрифтом, почему-то готическим, набраны ее содержимое и польза. И, в общем-то, пока Андрей там внизу, предоставим, наверное, слово Софье Анатольевне.
2: Да, вот пока не ушло время, мой брат Борис хотел ответить на вопрос о хитрости, если вы позволите, коллега.
0: Безусловно, безусловно.
1: Да, я хотел сказать, я хотел ответить на вопросы первого звонившего нам на коробочку радиослушателя. Он задавал вопрос о том, как связана хитрость головы с размерами носа. Дело все в том, что, как мы сегодня выяснили, нос является частью лицевого черепа, стало быть, находится непосредственно в области головы, а размеры его влияют на хитрость в зависимости от окружающей среды, как мне кажется, в зависимости от температуры окружающей среды. Дело все в том, что все знают, при холодной температуре окружающего воздуха нос обычно обильно краснеет. Вот это связано с тем, что расширяются сосуды головного мозга и наполняются кровью. А поскольку нос расположен непосредственно в области головы, то в первую очередь перетекающая в нос кровь попадает именно из мозга. Стало быть, при холодной температуре человек глупеет и теряет остроумие.
2: Немного, да. Это если быть, он не живет в... Правильно ведь, Борис? Если он не живет вообще в холодном климате.
1: Да, совершенно верно. Если он не привык.
2: Да.
0: Кстати, тут вот такой момент. Меня тоже это навлекло на мысль. Ведь есть такое понятие, как примитивная хитрость. Ну, из серии такой селянской или посадской, скажем, как-то обмануть соседа на дрова.
2: В народе смекалка.
0: Смекалка, да. Вот как раз смекалка, как правило, свойственна такой крестьянам средней полосы в зимнюю пору. Ну, то есть, например, пока вот он в бане, он из своей бани выбегает, шасть к его жинке, так, к примеру, да, такой весь в рубахе, морда распаренная, это даже уже оккультурно, дескать, морда красная, да?
1: Совершенно верно.
0: Вот, а действительно, вот шнобель оттягивает часть крови к себе, но тут еще момент, ведь поскольку человек замкнутая система, а нос смотрит вниз, получается, что труднее этой крови потом протолкнуться назад вверх. Понимаете, в чем дело? Он же махонький, такой махонький. То есть, видимо, часть крови, если она уж прилила, то есть практически это как эрегированный половой член. Извините за такое, может быть, вульгарное сравнение.
1: Ничего страшного, да, это на самом деле очень похоже.
0: Практически он же сразу вот тоже... наполнен кровью. А, тут пришли, предлагают нас постричь. Никому не нужно сделать стрижку.
2: Мне нужно, но чуть попозже.
0: Попозже, да.
2: Я сейчас не могу оторваться, вот,
0: вот этот хвост действительно
2: такую,
0: мешает. Он такой
2: за... мою любимую тему, вот о носах. Ведь мы же говорили в предыдущем часе о проекциях в голове, да, любого органа. Ну, естественно, и носа тоже, да? То есть у человека, конечно, у человека органы дыхания, вообще дыхание как важнейшая функция, занимает определенную часть там в подкорке. Да, а вы спросите здесь, а какую же часть, например, занимает в подкорке вот эта проекция носа, скажем, свиньи? Да самую большую. Вы знаете, потому что вот у свиньи основным органом осязания и, соответственно, это вообще главным органом жизни является этот ее пятачок. И, соответственно, и та проекция в коре головного мозга, она очень-очень велика. То есть, ну, не сравним там, скажем, с проекцией обезьяны, у которой огромную часть занимает проекция зрения, потому что обезьяна, она зрительна в пространстве, ориентируется свинья с помощью носа. Так вот, какую часть органам дыхания или, скажем так, прямо носу отводит каждый индивидуум в своей жизни, правильно? Вот вы, так сказать, вот, Александр, взять хотя бы вас или брата моего Бориса. Вот вы по запаху в пространстве как часто ориентируетесь?
0: Достаточно часто, вот что касается меня, потому что я часто бываю с редакционным заданием в каких-то многолюдных местах, да, скажем, там, на рынках и так далее, где иногда бывает, что и нужно как-то по нужде. Вот, а подобные места, отхожие реально, действительно, в наше время найти только по запаху. Это действительно так. То есть, если раньше, причем запах был характерный вот тому продукту, который туда откладывался, то есть там канаты, ионы, вот, то сейчас и какими-то дезодорантами пахнет. То есть, в принципе, вот также мы всегда ориентируемся, я думаю, вы тоже, Софья, это, например, где-то на улице, гуляя там в вечернем платье. Я вас, кстати, видел вчера в вечернем платье, неожиданно так в бархатном, так удивился. Ну ладно, речь не об этом. Так вот, мы, например, по запаху ощущаем, где вот в данный случай жарят хаурма и шашлык.
2: Совершенно справедливо. То есть у вас нос, как таковой, выполняет функции не только дыхания, но и осязания, то есть ориентации в пространстве. И в зависимости от того, как сильно вы полагаетесь на органы обоняния, вот так сильно развита у вас проекция в коре коре головного мозга, этого самого органа вот вашего обонятельного, правильно? И даже была такая теория, что вот если человек начинает развивать какой-то там один свой орган, ну там, например, ноги или руки, или там вот обоняние, или зрение, то, дескать, проекция в коре головного мозга так сильно развивается, что образуются так называемые бугорки или шишечки, которые, очевидно, выпирают прямо на черепе. И якобы даже их можно заметить. И якобы, если знать расположение вот этих самых проекций, то есть расположение шишечек, мы можем зрительно по внешнему виду определить род занятий человека. Эта теория спорная, но таким образом мы можем сделать выводы и о хитрости тоже.
0: А скажите, в вашей книге большой такой раздел есть, посвященный пульпации головы, то есть ее простукиванию с целью установления каких-то аномалий по пустотам, по их глубине, потому что я знаю, что вот именно вы, Софья Анатольевна, являетесь, так скажем, разработчицей теории, что ультразвуковое исследование головы, как, впрочем, рентгеновское и прочее, они, в общем-то, достаточно вредно влияют на и телесного болвана. Вот. А вот пульпация, она вроде как бы даже успокаивает. То есть у вас даже есть такой пульпационный массаж, такая голова.
2: Совершенно справедливый. И очень интересно здесь, какой момент, что эта теория, она была открыта специально, так сказать, в угоду феминисткам. Ведь, вы знаете, как можно завоевать сердце женщины? Вот. Может быть, не к месту немного.
0: Подарите ей вечернее платье.
2: Может быть, но я бы сказала, что самое главное, надо женщину успокоить. Вот, и женщина,
0: то есть куда-нибудь сводить.
2: Да, она практически всегда находится в состоянии волнения. И вот успехом наибольшим пользуются те мужские особи, которые умеют ее тем или иным способом успокоить. И вот при успокоении иногда бывал использован метод пульпирования. Вот. А когда пульпировали, обнаружили массу других полезных свойств вот у этой методики. Ну, например, вы ведь знаете, я сейчас забыла фамилию одного ученого, у которого было кровоизлияние в мозг, и практически одно полушарие атрофировалось полностью, и все свои величайшие открытия.
0: Геббельс,
2: даже, фамилия. Может быть, это был и Геббельс, да.
0: Ладно, фамилия, по иронии судьбы. Йозеф Геббельс тоже, кстати, путают их часто, хотя тот, в общем, занимался исключительно схемотехникой и картографией Геббельс, в отличие от своего более известного коллеги.
2: Так вот, все величайшие открытия Йозеф Геббельс сделал только одним полушарием.
0: Это чувствуется.
2: Обнаружили это только после смерти. Конечно, чувствуется, еще бы не чувствуется. Вот, после смерти. Так, досадная ошибка. Если бы мы знали это при жизни, мы бы...
0: Не допустили бы.
2: Мы бы по-другому взглянули на его открытие. Верно? А с помощью метода пульпирования мы как раз и могли определить бы, сколько полушарий функционирует у этого человека. Да более того, если иметь достаточно чувствительную поверхность на пальцах, то можно определить и какая проекция, какой части функционирует у него сильнее или слабее.
0: Вот нам на пейджер пришло сообщение от Александра Буйнова. Он спрашивает: я владею пульпацией желудка. Ну, то есть, я так понял, простукивает нормально желудок. Как быстро я смогу переквалифицироваться на пульпацию головы и какими теоретическими знаниями я должен для этого обладать?
2: Вы знаете, вам практически не придется переквалифицироваться, потому что это, в общем-то, по большому счету одно и то же. Просто ведь вы знаете, где что находится в желудке. Вам просто достаточно будет позвонить в Институт мозга, который вот в Москве уже здравствует лет 60.
0: Как. Сокращенно им.
2: Да, и попросить там карту, да, черепа, и разузнать там подробно, где какой отдел находится. И сразу же, так сказать, можете и применять свой метод пульпирования. Да, Борис?
0: Скажите, да. Ведь многих смущает наличие в голове, скажем так, беспредельно сплошной кости. То есть, ну вот, скажем, у грудничков у них хотя бы существует родничок там на начальной стадии. В дальнейшем
1: их
0: он...
1: даже три. их три.
0: Вы знаете, я слышал, что встречалось даже и четыре, и больше, но как-то вот эти особи, они почему-то скрываются тщательно. Вот, кстати, вот, Борис, как вы считаете, вот действительно большее количество родничков реально возможно, или это все утка вот этого журналиста, опять же, Йозов, причем много Йозов
2: Бампер? Атар,
0: Атар. А, прошу прощения, Атар Бампер.
1: Нет, конечно, возможно... наличие большего количества родничков, но, как правило, эти новорожденные особи, они не жизнеспособны, у них просто не хватает здоровья, как бы на заращение родничков, ибо очень много жизненной энергии уходит на образование костных клеток.
0: А, скажем, влепить туда пластину какую-то?
1: Это было бы возможно у крепкой взрослой особи. Для грудничка такая операция была бы слишком тяжела. Да.
0: Понятно. Ну, так вот, значит, три грудничка получается, да? И как-то там пульпировать
1: родничка,
0: можно.
1: Родничка, извините, вы оговорились, родничка.
2: Три родничка,
0: я все так о своей семейной жизни задумался, знаете, как-то, да. Так вот, ну что касается...
2: А их трое у вас?
0: Да, все. Ну, как раз сейчас вот позвонили, сказали, объявился. Еще один пришел такой весь грязненький, да. Ну, так вот, что касается, в общем-то... вот это пульпации. То есть, может быть, пульпировать голову стоит учиться на каких-то сплошь покрытых костью животных. Там, например, на черепашке, на раках, ну, на креветках, наконец, свежемороженных. То есть, каким-то образом. Потому что пугает. Вот он, например, Александр, да, он пульпирует животик постоянно. Там мягко, соответственно. Он перейдет к голове, то есть, и... ну, это тоже...
1: Он может растеряться.
0: Просто растеряться. И будет диагностика неверная. А мы не можем допустить этого. То есть, может быть, начать с пульпации, скажем, черепах. Все-таки.
1: Вот, да, если он хотел бы заниматься непосредственно детьми, то желательно начать с креветок, потому что они ближе вот всего к желудку, они как бы имеют очень мягкий панцирь, так сказать.
0: Мягкий, да, безусловно. А вот что вы думаете, Софья Анатольевна?

0: пластиковым таким штучкам в бассейны.
1: Да.
0: Обычно лежа на пузике и задорно болтая неэпилированными конечностями.
1: Да, то есть, в общем-то, их легко узнать. А это как раз и есть вот наш штат, наш основной штат, то есть тех сотрудников нашего института, которые соглашаются практически на любые эксперименты. Я вот до сих пор не знаю, какие цели они преследуют, потому что денег мы практически не платим. Вот, то есть, видимо, они хотят принести пользу науке, и вот их пульпировать достаточно сложно, но очень интересно.
0: Безусловно. Да.
1: Детей пульпировать, конечно, легче, но родители не соглашаются.
0: А скажите, вот в любом случае какие-то сигналы к определенному органу туловища поступают из мозга. Мозг, естественно, это, как мы уже говорили, кишки господина головы, да? Вот. В таком случае несколько получается непонятно в том, сколь быстро этот сигнал доходит. Например, если мы отдаем себе команду пошевелить кадыком, мы ее практически тотчас выполняем. Или пошевелить большим пальцем ноги, мы тоже ее тотчас выполняем. Хотя расстояние достаточно большое. Вот существуют, скажем так, некоторые рефлекторные закупорки, в результате которых ближние к кишкам господина головы органы управляются и быстрее, нежели дальние. То есть, ну, например, человек скажет «пошевели ногой», и только к концу этой фразы он пошевелит ногой. Ну, вот представьте, например, вот я говорю «пошевели ногой». Вот все пошевелили ногой, а никто раньше не пошевелил.
1: Запах пошел сразу.
2: Ну, это детали.
0: Да. Вот. А что касается все-таки кадыка, вот этого странного органа, скажем так, ворот в храм головы. Я знаю, у вас посвящен целый раздел в вашей книге этому предвестнику общения с головой.
1: Да, у нас вообще-то начинается-то издалека эта тема. Начинается-то у нас она, конечно, с вопроса о черном и белом, о женском и мужском, о том, как посеяно было семя мира в темную щель.
0: Да.
1: И так далее. И так планомерно мы, конечно, подходим к кадыку, столь важному органу. Да, так о чем вы спросили?
0: А, собственно, о кадыке. Как о вратах в мир головы.
1: Да, ну вот вы тут задавали... То есть вы хотите спросить, не мешает ли кадык?
0: Нет,
1: на пути?
0: Нет, ну тут даже немножко, может, по-другому строить. Вот вернуться непосредственно к строению головы. Можем ли мы считать челюстную систему тоже частью головы? Потому что, в принципе, пища, поступая через ротовое отверстие, далее проваливается вот в... минуя кадык внутрь туловища, да? Вот, она минует непосредственного контакта с головой. Поэтому, может быть, все-таки определиться как-то и считать головой то, что находится над носом. Потому что доказано, что, скажем, прыщ,
1: ну, да,
0: раздавленный
1: то, что...
0: над носом, приводит к смертельному случаю. А ниже носа, в принципе, легко обходится. Прыжок или муху посадил на него, и нормально. Через неделю-другую прошло. Совершенно.
1: Нет, вы знаете, у нас есть испытуемые, которые выживают, ничего, нормально. Да и над носом, и где угодно.
0: То есть давите, и никаких проблем, да?
1: Нет, нет, ничего не случилось. Получается с ними, да. Вот. А так если вы уж затеялись разделять, так разделять надо на лицевую часть-то, правильно? И вот эту самую черепную, о которой мы здесь так долго говорили. Да, а вот это вот медленно или быстро, так это вы, наверное,
0: да,
1: хотели о рефлексах, да, поговорить?
0: Да, да,
1: если
0: да,
1: человек здоров и не относится к группе вот этих женщин, которых мы так часто встречаем на улице, то у него в основном все рефлексы нормальные. То есть, ну, это нормально, это обыкновенная, обычная часть, которая описана в любом учебнике анатомии, то есть по центробежному, центробежный нейрон поступает в кору головного мозга и дальше по центростремительному к... Условно или безусловно?
0: Просто
1: рефлекс
0: скатывается.
1: Достаточно быстро, зависит только от ситуации. Если, например, человек находится там в состоянии страха или боли, то скорость увеличивается. Если просто надо пошевелить ногой,
0: нет, не надо, с целью
1: потрясти атмосферу, то, в общем-то, может и медленно быть. Это уж от вашего желания зависит.
0: Вот к нам на пейдж, еще раз, кстати, напоминаю его номер, 956-32-32, ваше сообщение для абонента 109-279. Пришло сообщение от господина Седова. Мозг не всегда находится в голове. Пример тому динозавр. Дополнительный мозг у него находится в задней части туловища.

0: Ну, я боюсь показаться пошлой, но на эту тему даже анекдотов много. Какой мозг вы имеете в виду? Видимо... Конечно, там есть и спинные мозги, и какие угодно. Это вот из той серии, что мы смотрели недавно кинофильм, английский какой-то, и там говорили не той головкой, думаешь. Это из той же серии, но это не имеет никакого отношения к теме нашей беседы.
1: Да. А, скажите, пожалуйста, тем не менее, меня немножечко это заинтересовало сообщение. Вот... В принципе, в вашей книге это тоже обговаривается, но как-то очень уж мудрено по-научному. А вот что касается, почему именно мозг расположен в голове, а вот как в самой, видимо, высокой точке естественного положения человека, ведь, ну, к примеру, у кошки тоже голова самая высокая, да, там только у змеи, там, пожалуй, она одинакова, но у змеи деваться некуда.
0: Но это вы имеете в виду вопрос философский или физиологический?
1: Нет, физиологический, безусловно, то есть если, например, мы испытуем его прямо с самого рождения или даже до него, ну, будем растить, предположим, искусственно гомолункус среди кегельных их достаточно много, мы каким-то образом распределим его положение внутри колбы таким образом, чтобы самой верхней точкой у него была какая-то другая часть тела, достаточно вместительная для того, чтобы именно там зародилось вещество, называемое мозг. Ну, пусть это будет, опять же, вульгарно, попой, к примеру, mm-hmm. да? Какова вероятность того, что вот это вещество, выбрав, так сказать, все вот данные в своем пространстве геометрически все-таки расположится там, как в самой высокой точке.
0: Не, ну все-таки на попе-то он сидит, на голове мы стоим реже.
1: Нет, а он будет сидеть на голове. В данном случае у него уже все спутано.
0: Вероятно, если перевернуть его с ног на голову. Знаете, тут это рационально так природа распорядилась. На этот вопрос, мне кажется, есть только вот философский ответ. Если считать, что внизу больше опасности, и вверху их меньше, то голова расположена от земли подальше, специально, чтобы быть от этих опасностей защищенной.
1: А с другой стороны, и падать выше. Вот, например, все мы помним в детстве, когда нас папа, вот наш с вами, сажал на плечи к себе и носил. Мы же все втроем как визжали, нам было страшно. Затем, подрастя до высоты папы, вот он сейчас уже старенький у нас, там мы там, ну вообще, то есть видно, так сказать, его макушку нам, не нагибаясь, не поднимаясь. Вот. А мы как-то не боимся нести свои вот головы гордо на своих сутулых плечах, да? То есть, тем не менее, вот этот инстинкт, когда у папы на плечах носили упасть и ушибиться, он, в общем-то, не исчезло оснований ему быть, а он попросту притупился, потому что падение головой вызывает огромное количество травм на самом деле. То есть, по логике, опять же, мозг должен находиться где-то вот в серединке, там, где брюшко, потому что действительно...
0: Это, вы знаете, тоже такой вопрос отчасти философский, потому что в серединке у нас находится сердце, не менее важный орган, и, может быть, оно как раз наиболее, так сказать, защищено по вашей теории, может быть, оно играет более серьезную роль. Вот если все тело человека, все его так функции разделить на три основных центра, то есть центр воспроизводящий, это то, что в нижних чакрах или как-то с нижними чакрами связано, мозг головной и сердце, то все-таки вот инициированные масоны, они самым важным органом считали сердце, не мозг. Да, да. Да, потому что вот они говорили, как у материалиста самой сильной частью является этот нижний центр, который находится в нижних чакрах. У интеллектуала самой сильной частью является головной мозг. Но у человека инициированного и посвященного самой ответственной все-таки частью организма является сердце, которое управляет и тем, и другим. И от того, какой человек, так сказать, в сердце своем. Ну, в общем, вы меня понимаете, одним словом, вот оно как раз и находится в середине.
1: Да, я не совсем, конечно, вас понял. Ну, думаю, наши радиослушатели поняли, о чем шла речь. Вот еще одно сообщение, очень такое, я считаю, остроумное. Шура, пошевелите ногой. Подпись Вова. То есть очевидно, что Вова тоже на работе у себя откровенно занимает не последнее место среди коллег по... юмору и кегельности. То есть самая такая мощная кегля, видимо, там, да?
2: А к тому же ему хорошо, он дома.
1: Да.
2: Не подумал вот, о нас.
1: Вот, кстати, еще хотелось, все-таки, когда вернется наш доктор, видимо, там он занимается, обходит весь Калининский проспект в поисках вот автомобилей, находящихся в каком-то таком бедственном положении, там подкачивает колеса, им он это любит. Вот. Хотелось бы услышать какую-то все-таки диагностику, раннюю диагностику, которую можно самому себе провести в домашних условиях для обнаружения, так сказать, ранней стадии вот этого кегельности и кегельности мышления. Как влияют слуховые аппараты, спрашивает нас наш радиослушатель. Непонятно, на что влияют.
0: Да,
1: на,
0: вот
1: видимо, на отложение,
0: нам,
1: на отложение
0: на
1: серы, видимо, в ушах.
0: Да, то есть если слуховые аппараты не мешают проникновению в уши, так сказать, того вещества, с помощью которого образуется сера, то и никак и не влияют. А если мешают, то, видимо, влияют и очень сильно.
1: А вот тут, кстати, господин Седой пытается, не знаю, насколько у него это получится, уличить вас, уважаемая Софья, в непрофессиональном подходе к нашей проблеме. Бах! Пишет он, вы не правы. Этот мозг является копией головного и служит для ускорения ответных реакций и рефлексов.
2: Это о динозаврах речь, да, я так понял?
1: Да, о динозаврах. Может быть, как-то вот вы, Борис Анатольевич, прокомментируете, потому что я вижу у вас этот замечательный значок с динозавриком, совпадение это или...
2: Ну, дело все в том, что теория,
0: мы
2: конечно...
0: Мы ждали этого вопроса.
2: Существует такая теория, действительно... наличие дополнительного мозга в тазобедренной части динозавра, хотя это не подтверждено и раскопками это не доказано. Но гипотеза существует, а навеяна она тем, что динозавры все-таки по сравнению с остальными животными, живущими в то время, да и в наше время, обладали гигантскими размерами. И вот время, за которое сигнал опасности мог дойти, допустим, до нижних конечностей от головного мозга был очень большим, то есть длительное время. Вот, может быть, для этого и природа сочинила дополнительный мозг в тазобедренной части для того, чтобы он непосредственно выполнял эту функцию, то есть посылал двигательные сигналы для нижних конечностей в случае опасности.
1: Кстати, не исключено, что основной мозг и этот дополнительный были связаны каким-то биологическим миди-каналом между собой. Вот если бы нам удалось каким-то образом исследовать схему работы и взаимодействия, и синхронизации, может, какой-то там СМПТ-код у них существовал, да, вот между собой, то мы бы могли таким образом вот некоторым людям, которых так называют попросту заторможенными, да, вот, пересаживать какие-то там путем клонирования создавать чисто механический мозг, который не должен генерировать какие-то идеи, вот, а в основном работать как бы на поддержке функций организма посредством вот этой системы.
2: Да, ну что ж, здесь только дело за наукой. К сожалению, от динозавров нам подсказки ждать, наверное, уже не придется. Дело было слишком давно.
0: Верно. Ну вот еще один очень интересный вопрос, который рассматриваем мы в своей книге, это все же, что такое счастье и как оно связано с головой? Вот, Александр, вы, если хотите, можете предположительно, вот так сказать, как человек извне, ответить нам, вот, в принципе, что такое счастье, как вы вот понимаете это состояние?
1: Ну, в принципе, с точки зрения физиологического состояния, это, скорее всего, какая-то эйфория, вызванная не химическими там какими-то ускорителями данного процесса, вот, а, видимо, например, благостное чувство, которое возникает в результате акта дефекации, акта приема пищи, полового акта, почесывания, в общем, разного вида почесываний и похлопываний, вот, ну и так далее, то есть также обогрева, то есть, к примеру, вот счастье, мы специально вот людям, у которых как-то недостаток счастья в жизни, вот многие кегельные, они приходят и, как бы говорят, вот жизнь не сложилась, там счастья у нас как-то нету, мы их, в общем-то, на этот балкончик, вы видите, выставляем. выключаем вот сейчас, а затем пускаем
0: под этот, большой,
1: да, под этот большой рефлектор, в принципе, сразу ставим. И вот здесь вот эта грань перехода из холода в тепло в данном случае является мощным таким лекарством против вот кегельных утверждений о наличии или отсутствии счастья. А они как-то сразу теряются, понимают что-то. И, в общем-то, мы часто застаем, что кончаются в окружающих вот магазинах там эти рефлекторы. Вот и много голых уже стоят на балконе. Вот,
0: то есть туда, они сюда, как бы мечтают повторить, да, дома, да, это состояние, вернуться в него. Да. Но вот мы все-таки пришли к выводу, что счастье — это удовольствие.
1: Конечно,
0: как бы это ни было. Да. И причем вот в этой своей формулировке оно как бы не различается, да, счастье человеческое и счастье, скажем, звериное. Ведь зверька-то его, если тоже вот обогреть, накормить, он тоже испытает некоторое удовольствие, согласитесь, Александр. Это только человек может испытывать, там, скажем, как вот вы, я знаю, удовлетворение от творческого труда и тоже называть это удовольствием, правильно? А животинку-то ее, как и кегельных наших, их вполне достаточно обогреть,
1: ублажить,
0: накормить,
1: образом, да,
0: и успокоить. Так вот, интересные опыты по этому поводу проводил некий Джеймс Олби.
1: Ну, кто же не знает старину Джеймса?
0: Старину, да.
1: Причем ведь он был первым чернокожим, так сказать, афроамериканцам, которому как-то позволили производить исследования в этой области. Правда, потом его убили.
0: И его не минула чаша расизма, да. Вот, дескать, все мы знаем,
1: что... При таких веселых обстоятельствах Помер смешнее, чем Барков. Ну да ладно, не будем сейчас о веселом, а то как-то у нас переведется передача в русло веселья.
0: Нет, вот странно, действительно, человек всю жизнь занимался удовольствиями и так смешно почил, так сказать. А чем, собственно, занимался Джеймс Олби, спросите вы? Так вот, он вживил крысе электрод в определенное место под коркой головного мозга. И крыса могла, нажав особую педаль, значит, посылать импульс тока в мозг и таким образом раздражать вот этот самый свой центр удовольствия. «Видели бы вы, — писал Джеймс Олби в своих дневниках, — что происходило с этой крысой. Она бывала по 8 тысяч раз нажимала на педаль за час, за один час. То есть плясала от удовольствия, таким образом возбуждая этот самый свой центр. Представьте себе, это вот как раз к слову о том, как кегельные раскупили все обогреватели.
1: Да,
0: они
1: да.
0: наверняка решили, что таким образом они могут свой этот центр удовольствия поощрять. Но поскольку мышление линейное или кегельное, они не могли два шага в сторону или влево, там, например, пойти купить себе шоколад или пачку сигарет или там...
1: А вы знаете, кстати, Софья Анатольевна, к чему это привело-то в дальнейшем, что вот эта суета и постоянная беготня между балконом и рефлектором постепенно стала их образом жизни. Это во-первых. А во-вторых, когда наступило лето, попросту говоря, так они пришли к нам за льдом. То есть мозг у них все-таки сработал, что, дескать, нужно где-то достать льда, чтобы дальше играть на этом контрасте. Но получилось, что у них и летом это тоже стало образом их жизни. То есть практически вот... что это что касаемо линейности. Это как старушка, собственно говоря, кормящая голубей.
0: Верно, Александр.
1: Ну, тут я имею в виду именно голубей, то есть не старушку, потому что если, например, старушки там не будет, голуби там не больше недели будут прилетать на это место, потом перестанут. А вот кегельные, они все равно на это место будут приходить, пока не помрут с голоду.
0: Здесь прискорбно что?
1: Может, тут все прискорбно.
0: Да, практически все, да, практически 100% вот то, о чем вы говорите, это сплошная скорбь.
1: Да.
0: Вот, но вы, как и мы, занимаемся экспериментированием, правильно? Мы,
1: да,
0: так сказать,
1: да.
0: не претендуем там на объективность, на целесообразность, нам просто интересен процесс творчества. Но практически ведь тем же самым провоцированием этой линейности мышления или кегельности занимается практически все наше телевидение, когда создает вот эту самую рекламу. Правильно? Ведь там показывают ситуацию удовольствия. Вот. И кегельные бегут в магазин, чтобы таким образом себе эту ситуацию удовольствия воссоздать дома. Вот не могу не вспомнить здесь о прокладках. Это, конечно, очень нужные и полезные вещи, это каждая женщина знает, да и мужчины некоторые тоже почувствуют.
1: Начинают как-то уже, да, привыкать к этому.
0: Во время зимы, когда вот обувь протекает, скажем, очень-очень удобная вещь, не могу не отметить, и мы пробовали шикарно. Но ведь масса других способов доставить себе радость, правильно? Но никто об этом даже не думает. Все смотрят телевизор и говорят: «О!» и бегут раскупать. А это очень на руку вот бизнесменам. Поэтому надо вот думать о линейности или кегельности мышления, прежде чем ты собираешься что-то делать. И вот таким образом мы подошли к основной теме нашей сегодняшней беседы. Это вопрос об уважении к своей голове.
1: Да, да.
0: Почему-то голова стала, так сказать, мусорной корзиной. Вот если о своем желудке мы знаем очень много, то есть что может наш желудок отравить, то есть мы продукт практически воспринимаем по цвету, по запаху, мы смотрим на него и можем себе представить, стоит нам его потреблять внутрь или не стоит. Если он зеленый, плохо пахнет, то вряд ли мы будем его есть, правильно?
1: Даже иногда ведь как бывает, что, к примеру, нужно пойти прочистить желудок, говорят, или ставим там желудку клизму, чтобы каким-то образом облегчить вот положение как раз вот этого телесного болвана.
0: Но очень мало кто задумывается о том, что поступает в нашу голову посредством вот обоняния, осязания и слуха.
1: А также, вот, ну да, да, вы назвали, вот зрение еще нужно.
0: Да, быть, зрение, совершенно.
1: Безусловно, это
0: да.
1: важнее всего, потому что основная, наиболее яркая информация поступает посредством все-таки вот окуляров. То есть впитывается через них информация даже, ну, насильная. Это из серии попкорна, который вот можно, в принципе, вот окорочковым поедать, даже когда не голодно.
0: Вот, вот именно. Ну так, а эта самая информация, нужная она нам, ненужная, гнилая она, плохо пахнет, или там, условно говоря, если бы мы говорили о желудке, да?
1: Да.
0: Она вся поступает вовнутрь, и вся она там, так сказать, заседает, бродит, и да, вызывает вот реакцию, соответственно.
1: То есть же это называется понос в форме каких-то непредсказуемых агрессивных действий. Вот, например, часто показывают вот в телесериале «Дорожный патруль» каких-то обезумевших совершенно людей, которые что-то такое натворили, там, с пьяну или там она даже с трезву, и они так как снились, и типа даже не верят в то, что они сделали, сидят как бы не в себе. Все это на самом деле называется вот поносом, попросту говоря, то есть голова. Ну, в данном случае, будем так упрощенно говорить, наелась, в общем-то, несвежих сосисек из средств массовой информации, ее пропоносило вот таким, в общем-то, образом. То есть агрессивный такой выход энергии, своего рода фрустрации, еще это ученые называют некоторые, который, в общем-то, приводит к беде в результате и головы, и телесного тоже.
0: И ведь, да, естественно, у большинства наших слушателей, само собой, напрашивается какой вопрос? Почему средства массовой информации? Откуда человек получает основную информацию? Ведь очень мало кто там гуляет, да, общается с согражданами, как-то там находится в коллективе. Но в лучшем случае раз в месяц он идет к кому-то там на день рождения. Да, вот, собственно, и все общение. Общение с коллегами, оно только на профессиональные или полупрофессиональные темы. А все вот эти самые светские новости, там отчасти там плохо пахнущие, или вообще любая светская информация, она, конечно, поступает из средств массовой информации. Вот надо думать.
1: А еще, кстати, хотел сказать о некоторой такой динамике развития аномалий пищеварения в голове. То есть, к примеру, сейчас в средства массовой информации, в частности на телевидении, приходит все больше людей, которые накушались как раз своей головой продукции, выпущенной практически такими же кеглями, только 5 лет раньше, да? Вот, то есть они уже получают информацию, сильно корректируя ее своим кегельным мышлением. То есть вы можете себе представить, что они выдают. Я вот сейчас, обладая некоторым свободным временем, занимаюсь тем, что хожу на разные телеигры и телепередачи. Вот практически недавно я посетил телевизионную передачу про это, где ее, в общем-то, ведет такая негритянка откуда-то из Уганды. То есть, казалось бы, находка достаточно простая. Взять, значит, женщину-негритянку преклонного достаточно возраста, но молодящуюся, вот, как ведущую, да, дескать, это фишка. К тому же, в общем-то, она из Уганды. Это тоже фишка, значит, может работать, в общем-то, за какие-то там, ну, скажем так, за пончик и за стакан молока, к примеру. Вот, набивается студия молодыми людьми, достаточно неряшливо выглядевшимся и такими дальнобойщиками, насколько я понял, по телепрограммам. Ну, то есть, например...
0: По всеразличным шоу, да?
1: Да-да-да.
0: Внутри этого Останкино.
1: Их знают по именам, и им очень льстит, что поскольку они везде уже мелькают, они чувствуют некоторую свою элитарность вот во всей данной, скажем так, скотобазе. Достаточно, значит, еще отметить, что ряд таких несколько кегельного типа женщин, которые, вот, ну, скажем так, на момент моего присутствия там и изучения всей атмосферы, ко мне подошло около 5 штук редакторов, главных редакторов этой программы. То есть из них было 2, значит, мужского особя и 3 вот таких кегельки, которые периодически выбегали на подиум перед вот массовкой и всячески отдавали ей команды. Делалось это очень громко, и в этом сквозил какой-то опасный такой эксгибиционизм, в принципе. Вот. С другой стороны, нам же и с вами тоже, Софье, приходилось посещать в давние времена, например, программу «Тема», да?
0: Да, которую, я прекрасно помню.
1: Да, которую вел покойный ныне Владислав Листьев. Конечно, тоже базитическая достаточно была программа, но уровень подготовки и то, что там делалось, было на порядок выше. То есть, что мы сейчас видим? Реально снижение не просто, но говорить об уровне вообще самой программы, это глупо, но даже уровень ее подготовки, монтажа, ведения и порядка. То есть, скажем, если вот этим молодым людям тема программы тоже была достаточно, так, как им казалось, интересной, это секс, выпивка и рок-н-ролл. То есть одно из этих понятий вообще не существует, я имею в виду секс. Вот. Выпивка это вообще относится к разряду продуктов питания. Вот. А что касается рок-н-ролла, то тут представления у всех разные. То есть это и стиль музыки, и, в общем-то, на самом деле тоже такого не существует. Поэтому вот эти, даже, предположим, если бы они существовали, что вот эти молодые люди, ну, могут знать, скажем, о сексе? Естественно, ничего. Поэтому им были, естественно, заготовлены вопросы на бумажках, которые они должны были зачитывать. То есть уровень практически такой. И вот, значит, угандянка, она вот сидит и всячески заводит эту публику, дабы каким-то образом создать атмосферу веселья. Серии.
0: И получается, да, или нет? Я не была на этой программе пока.
1: Вот вы знаете, я как-нибудь обязательно вас сложу, если мы посмотрим вместе. Вообще, сейчас их очень много, таких телевизионных программ, где варится, скажем так, суп для головы.
0: Загадка для меня, где берут они зрителей? Ведь программ «Море». Неужели так много зрителей? Или это все одни и те же личности, как вот мы в свое время путешествовали по всем шоу с целью выявления лучших?
1: Ну, практически, да. Практически массовка, насколько я, как я уже выше сказал, она очень так хорошо знакома вот с угандийкой и с кегельми, вот главными директорами, ведущими. Естественно, они перетекают из программы в программу, из там, канала в канал. Вот. Ну, то есть это практически становится стилем и смыслом жизни данных людей. Ну, как, например, для некоторых кеглей вправить гусеницу или там отрезать хвост, да, так для этих то же самое. Вот взять, например, игру это «Что, где, когда», где, например, сейчас лишить этих возможностей людей участвовать в этой игре, смысл жизни для них будет утерян. Практически они будут приходить к нам и просить, чтобы им дали, значит, рефлектор и балкон открыли. То есть они будут туда-сюда.
0: Нет, вы знаете, я могу предложить гораздо более квалифицированную работу для них, потому что вот у нас в институте в Севине очень налажена работа в отделе информации и справки. То есть, как вы ведь знаете, что знание отличается от справки, собственно. И вот иногда к нам обращаются просто не с целью получить ответ на вопрос, а с целью получить справку. Вот они могли бы там очень хорошо прижиться.
1: Ну, в принципе, да. Но смысл-то все равно в том заключается, что рано или поздно, хотя, может быть, тут можно сказать по-другому, что, может быть, эти люди, они решили не просто, скажем, поедать этот суп, как это делает большинство потребителей. Ну, я, кстати, не договорил, что все вот эти игры современного уровня телевизионные, они напоминают вот супы такие в пакетиках из черных китайских грибов, то есть по своему качеству практически. Естественно, они в себе ничего не носят, не несут, поедание их, в общем-то, волю-поневоле приводит к желанию организма вывести образовавшиеся в результате шлаки. Эти шлаки могут быть даже не вредными. Вот, соответственно, организм тратит силы. Ну, то есть они тужатся, во-первых, да, во-вторых, значит, вытирают, садятся, встают, да, бегают и ищут, где можно, знаешь, отложить это все. То есть все это сжигание калорий происходит. То есть из-за чего, в общем, телесный болван худеет и становится ему не в моготу под конец. А вот эти люди, которые, как вы сказали, массовка, да, для вот этих, они, в общем-то, может быть, и хитры, в том смысле, что они решили стать составляющей этого супа, то есть тем самым избавив себя от необходимости этот же суп поглощать. То есть и в конце концов, когда, например, по старости, если вдруг что-то где-то изменится, обстановка, естественно, они смогут свой срам какой-то объяснить тем, что а мы внутри вот этого всего были, мы как-то вот, в общем-то, дескать, наблюдали это и стебались.
0: Получится ли у них?
1: Ну, конечно, вряд ли, поскольку кегельность уже сейчас вырисовывается под одеждами, то есть там у многих.
0: Да я вот не знаю, это надо как-то тоже очень хорошо управлять своей мимикой, чтобы так с честным выражением лица сказать запросто. Мы вот стебались. А стебались ли тогда те редактора, которые не позволили вам, Александр, объявить свое научное звание и ученую степень?
1: Да, тоже вот это парадоксально. То есть как раз я попросил, что, дескать, давайте я объявлю себя как настоящего ученого, того, кем я являюсь, то есть заместителем директора кафедры базитологии Института всеведения, собственно говоря. На что мне сказали, что нет такого института, мы о нем ничего не слышали. Я говорю, а слышали, а что-нибудь об институте вот, картографии и схемотехники под управлением Геббельса? Они говорят, ну, слышали, только не слышали, что Геббельс возглавляет. Я говорю, а слышали ли вы что-то об их проектах? Нет, говорю, так значит, вы, по сути, слышали звон, да не знаете, где он. Вот сейчас, я говорю, вам звякнул про Институт базитологии, цитологии, чем, говорю, мой звон хуже вот того, который вы принимаете как-то, как вам кажется, всерьез. Вот, но так и не смог убедить их, значит, смысл их слов, почему они не приняли мое предложение, был в том, что угандийская вот женщина не сможет просто выговорить такое сложное словосочетание.
0: Да, вот. Очень интересно. А вот я,
1: кстати, сказал им, давайте я приведу как бы человека, который сможет выговорить, и пусть он проведет, да, эту программу, потому что по большому счету особого труда. Да, еще я хотел сказать касаемо ведущих вот всех этих шоу, то есть постепенно складывается такое мнение, что хотя я понимаю, конечно, что это некая такая, ну, срамота, и многим, может быть, не понравится то, что я сейчас скажу, но постепенно реально начинаешь понимать, что и в этом мире приготовление такого, ну, прокисшего бульона для желудка головы появляются свои мощные шеф-повара. Там, например, латвийский паренек, это, который кушает сметану, и латвийские женщины, кстати, они туда это мочатся, ну, специально, чтобы, ну, не полностью, а так чуть-чуть, чтобы как-то добавить жизненных соусов. И вот еще...
0: А может быть, кстати, для того, чтобы стойкость вкуса поддержать.
1: Да, ну, я это имел в виду, как...
0: Очень фермент стойкий.
1: Да, да, да. Вот, и второй вот парень с носом такой, который заставляет всех раздеваться, армянские гвозди у него передачи еще идут. Да. Практически получается два уже шеф-повара, реально. То есть, в принципе, даже во всех вот этих бульонах появляются люди, которые реально могут хотя бы подать не просто тухлый бульон, а забить там солью и приправами этот бульон, что он хотя бы не будет столь зловонен. Ну, кстати, вспомните, вот такая была телевизионная программа «Эти забавные животные». Поначалу ее вела, в общем-то, какая-то кеглеобразная такая женщина.
0: А похожая потом на наша орех. Коллега Алиса Трагопанова, да?
1: Потом, да.
0: Которая после... написала книгу «Они должны жить».
1: Да, да. А после нее, ну, она практически провела полпередачи. Прям с записи ее вывели, сказали, не подходите, и взяли снова вот литовского паренька туда. И, то есть, так нормально он добавляет туда укропа, то есть, всего. То есть, они как-то едят вполне нормально. Но вообще, все, что делается на животных и на детях, это беспроигрышный вариант. То есть, кстати, вспомните новогоднюю программу, где, значит, собралась огромная куча монстров в одной студии. И вот, значит, один какой-то в такой в одежке, ну, какой-то, в общем, похожий на педераста человек, выдрал у бегающей курицы перо. Там прям у живой курицы. Почему-то это всех присутствующих монстров очень позабавило. Другой обозвал, значит, тигра маленького чудовищем там. Вот, хотя, в общем-то, лицо данного гмулу... +956 32 32 абонент 109 279 это номер нашего пейджера. Композиции на заднем плане в исполнении гип-попа чешского композитора Брюговича. Их два. Один брат его, другой, в общем-то, сестра, но оба композиторы. Да, мы продолжаем нашу встречу с Андреем Орловым, базитологом, Софьей Анатольевной Бах, МНСом кафедры базитологии Института всеведения и братом ее Борисом. Вот, и я остановился, собственно, на человеке с силиконовым лицом, терзающим тигренка и говорящего о нем какие-то чудовищные вещи. Кстати, вот этот человек с большим носом, он тоже принимал участие в выдирании пера из животного по имени курица. Это всех резвило, присутствующих в зале и пьющих шампанское. Но, с другой стороны, вот этот акт выдирания пера, он тоже был своего рода таким красным перцем в протухший бульон для головы.
0: Саша, вот что хотела у вас спросить уже давно. А вот эта ваша благая миссия хождения по телешоу, она как бы не есть ли тот самый вот протухший бульон? Вот как вы оберегаетесь от того, чтобы получать там ненужную лишнюю информацию?
1: А, ну, я выхожу, как правило.
0: Часто?
1: Ну, тут скорее вот нужно было бы спросить, часто ли я захожу.
0: Ага.
1: Вот. Ну, в принципе, тут дело в том, что сама природа и атмосфера, она каким-то образом пытается наладить естественные отношения между индивидуумом, зашедшим туда впервые, да, и вот постояльцами, дальнобойщиками. То есть, к примеру, от приборов, называемых софитов, ну, почти Софья.
0: Да.
1: Там рано или поздно...
0: В честь меня, наверное.
1: Нет, ну, в честь вас, видимо, названо Солнце.
0: Или Софийский собор.
1: Да, безусловно, и Софийская набережная.
0: Даже город София.
1: Секунду, да, Борис.
2: Нет, я просто хотел в шутку добавить, что даже, может быть, компания Microsoft имеет какое-то отношение к сегодняшней вашей гости и моей сестре.
1: Да, да, ну вот, ну, собственно, вот от этих самых софитов там становится невыразимо душно и жарко, и поэтому, в принципе, новичку с непривычки от воли-поневоле приходится выходить в более прохладное место.
0: Хотя, возможно, это как раз и есть лечебное пропотевание, то есть вот, оно выгоняет как бы.
1: Да, но к этому нужно подготовиться. Дело в том, что они там, все статисты, они очень волнуются. В основном, кстати, волнение происходит не из-за того, что они скажут, поскольку, как я уже говорил выше, а все вот вопросы, в основном умные вопросы, они, опять же, умные, как кажется, главным пяти редакторам и редакторшам киглеобразным, они задают с бумажки. Вот, а в основном у них волнение за свою внешность.
0: Ну, как сегодня мы с Борисом тоже все вопросы тебе, Саша, задали с бумажки.
1: Да,
0: ну, что
1: готовили.
0: Же в этом особенного? Мы подготовились к радиопередаче.
1: Ну, вот так они в основном волнуются за свою внешность. Так я, например, наблюдал слева совсем молоденькую особь женского пола, которая вот, когда, пока к ней, значит, пробиралась негритянка из Уганды с микрофоном, она вот эта вот, значит, особь периодически нервно то снимала с себя склянки, то одевала, то поправляла челку, то отправляла. То есть и к моменту, когда вот нужно было задавать вопрос, она, в общем-то, полностью так уже скукужилась.
0: Рассредоточилась.
1: Да, то есть поэтому волнение там происходит постоянно, из-за этого происходит пропотевание. Поскольку я был сторонним наблюдателем, то я я, в общем-то, ощущал только какую-то жуткую духоту, поэтому мне приходилось, в общем-то, выбегать, курсировать туда-сюда. Это вызывало восторг, кстати, у кеглеобразных, поскольку я создавал хоть какие-то дуновения ветра. Вот, и у меня, кстати, создалось еще впечатление, что ну, вот такие частые вызовы, там они зажигают зажигалки, чтобы вызвать, дескать, угандийку. То есть она, значит, то есть изначально складывается ощущение, что она просто хочет покурить и бежит на огонек зажигалки, и кого-то вот ее вместо микрофона это сигара. Я даже подумал, что она курит так это много, но дыма нет. Вот, потом я понял, что они этой зажигалкой подзывают ее к себе в качестве такого живого вентилятора, потому что если она к ним подбегает, все-таки какое-то шевеление воздуха вокруг происходит.
0: Да, да, совершенно справедливо. Вот вы сейчас, кстати, тут упомянули о сигарах. Может, это не совсем уместно, но, вероятно, следующая наша книга как раз будет посвящена проблеме курения.
1: Вот, кстати, извините, тут Соня пишет: Александр, вы ошибаетесь, Игги-поп румын. Соня, а вы невнимательно слушаете. Я про Игги-попа ни фразы, ни слова не сказал. Я сказал про чешского Бреговича и про сестру его, сестры.
0: Ага, да.
1: Причем ты Игги-поп или сказал?
0: Песню поет, сказали, исполняет Игги-поп.
1: А я сказал, что Игги-поп румын?
0: Нет, этого ты не говорил, нет.
1: Так что, Соня, пришлите ваши паспортные данные, чтобы я мог послать в суд документы все. Да, ну так что, у нас сегодня, значит, речь идет о новой книге. О вашей новой книге,
0: да,
1: которая...
0: Пока да, пока вот никак не может подтянуться доктор Базет для того, чтобы ответить на
1: ты
0: два...
1: Ты расплескался полностью,
0: да,
1: видимо.
0: На два основных вопроса, которые тут созрели у слушателей. Я вынуждена рассказать в двух словах о той новой книге, которая будет, вероятно, посвящена проблеме курения. Ведь, как вы знаете, не столько даже курильщику нужен никотин, сколько его вот сильно заботит этот процесс сусания сигареты. И вот когда он, так сказать, сосет, он возвращается в то самое пубертатное состояние, когда был защищен матерью, сосал свой пальчик или там ее грудь и чувствовал себя комфортно и успокоенно. Правильно? Вот. Так вот, именно этой проблеме будет посвящена наша книга, и, вероятно, даже...
1: Мы... Это уже следующая книга, простите, я прослушал.
0: Да-да-да, конечно, вероятно.
1: Это, ну, это, по-моему, как раз вторая по счету, не считая вот методичек ваших для массовых зачтений вот в школах и ПТУ.
0: Методичек у нас 2013.
1: Да, вот, да, я...
0: По всем основным проблемам мы выпустили методички, да.
1: Вот это полный уже сейчас выходит, так сказать, обобщенный, то есть уже такие самые нужные конспекты из всех методичек, да,
0: все-таки? Методички,
1: да.
0: Согласитесь, это, как ни крути, а более-менее профессиональная литература. Вот, а книги, они как бы вот в данном случае пишутся для массового читателя.
1: Да вы так не волнуйтесь, никто же не собирается с вами спорить.
0: Нет, я просто думаю, позвонил ли Дима домой.
1: А, ну, мы узнаем, мы пошлем курьера, да, лучше.
0: Да. Маме.
1: Да, все будет, не волнуйтесь, продолжайте.
0: Ну так вот, даже разработали мы там... так сказать, своего рода замену настоящим существующим сигаретам, представьте себе.
1: Так.
0: Да, и сигареты эти будут выпускаться на сей раз не для здоровых, а для больных людей. То есть это своего рода будут такие ингаляторы. Для больных какими-нибудь кишечными заболеваниями мы будем выпускать специальные сигареты, которые будут набиты, ну, это трубочки или палочки, которые будут набиты специальным лечебным сбором для улучшения кишечника, для кишечных больных, да? Вот он курит, и в это самое время у него происходит процесс лечения.
1: То есть ингаляция, другими словами.
0: Совершенно справедливо.
1: Да.
0: Ингаляция. То есть таким образом он, во-первых, удовлетворяет этот свой сосательный рефлекс, который номер один в проблеме у курильщиков. А во-вторых, он тут же и лечится. Вот, например, если сердце у вас больное, мы будем выпускать специальные сигареты с кардамоном. Вот таким образом вы сможете там улучшить вашу сердечную деятельность. И так вот прям по всем заболеваниям. Гинекологические сборы, я думаю, особой популярностью будут пользоваться.
1: Вот, кстати, нам на пейджер пришло сообщение: уважаемый, сколько лет Софье и ее многословному брату Борису, и где можно приобрести их книгу? Ну, и я думаю, вы возьмите, пожалуйста, все ручки и бумаги, потому что в конце программы мы вам назовем несколько адресов и телефонов, где, в общем-то, вы сможете хорошо поживиться вот разной печатной продукцией, да? А вот скажите все-таки, Софья, возвращаясь к проблемам головы, вот ведь, опять же, все никак получается такая неувязка, и проблема волнует наших радиослушателей КДК. Вот является ли кадык необходимым условием для того, чтобы отдельно определять туловище от головы? Потому что ведь, ну, к примеру, вот у червя кадыка нет. Поэтому мы не можем так с полной уверенностью утверждать, что вот это у него голова. Мы можем говорить, это значит конец передний проходной, это задний проходной. И то он туда-сюда ходит, как хочет червяк, то он же туда-сюда,
0: вы знаете,
1: туда-сюда,
0: КДК
1: туда-сюда,
0: нет практически ни у кого из тех, у кого есть хорда. То есть то, что мы называем позвоночным столбом. Столбов, на самом деле, два у человека. Mm-hmm. Один спереди, как вы знаете, а другой сзади. Mm-hmm. И, значит, вот если центральная нервная система – это есть как бы вот тот самый задний столб, то основные функции дыхания, пищеварения осуществляют все-таки, согласись, не задний позвоночный столб, не задний столб, а передний.
1: Безусловно.
0: Тот, который
1: безусловно.
0: Мы называем, образно говоря, там, кадыком или кадык – это вот та часть, которая видна нам. Вот, он же откуда-то выходит и куда-то идет, согласитесь. Но ничуть не конечно, менее важный конечно. Орган, чем вот позвоночный столб.
1: Это очень исчерпывающий ответ. Вот, кстати, такие сообщения приходят на наш пейдж. Еще раз напоминаю его номер. 956-32-32, абонент 109-279. Вот следующий вопрос.
0: Даже знаете, какой тут еще одну мысль?
1: Нет, я пока что даже не догадываюсь.
0: Вероятно, упустила я, что вот, так сказать, материальной нашей сущностью и заведует в основном распределение вот материальных благ по организму, заведует в основном кадык, да, а вот всей духовной деятельностью в основном, так сказать, позвоночный столб, то есть психика относится ведь в основном к позвоночному столбу, правильно? А распределение там пищи, питания, воздуха, это все как-то с кадыком непосредственно связано. Таким образом, вот мы подошли к основному вопросу нашей сегодняшней беседы о материальных и идеальных клапанах, проводящих внутрь головы, так сказать, основные, сами знаете что.
1: Борис Анатольевич, капните, пожалуйста, Софье две капли. Вот. Спасибо. Так, по предоставленному этой фирмой оптическому каналу из Московского института нейрохирургии на Запад было передано 8 километров спинного мозга. Такое сообщение. И оставлена какие-то целая куча цифр, мне непонятных. Вот, видимо, это сообщение для вас, Борис Анатольевич, потому что тут очень много. Вот вы тут собираете... Вот, например, большое спасибо, Борис, сообщение. Теперь вопрос ко всем. За что вам спасибо-то? А, за капли, видимо. Видимо, да. Правда ли, что после смерти мозг несколько часов живет и функционирует, но из-за невозможности притока крови к мышцам движение ногой невозможно? Подписался Седой.
2: Нет.
1: Сейчас, секунду, я все забываю, извините. Вы вот эту заслонку отодвиньте, это у нас антизаплевочное стекло у микрофона.
2: А, спасибо, да, вот я справился. Не то знаете, насчет мозга утверждение крайне ошибочно. Редчайшие случаи действительно были зафиксированы при утопании в проруби. Действительно, при окружающей температуре воды около минус 5 градусов, действительно мозг сохраняет жизнедеятельность. Ну, как правило, не более 45 минут. Это был рекорд. Вот буквально в подмосковной деревушке утонул рыбак. Вот, и, в общем-то, ожил буквально через полтора часа.
1: Ну, так это же объясняется тем, что он так утонул при весьма смешных обстоятельствах. Он, в общем-то, провалился в эту прорубь. И таким образом получилось, что у него голова торчала все-таки снаружи. То есть он, насколько я знаю, то есть его телесный болван умер от переохлаждения водяного. от полопа капилляров, тогда как вот то, что мы называем головой, оно так и торчало снаружи проруби, и даже, в общем-то, ребятишки его нашли, один другому говорит, деревенский такой паренек, дескать, смотри, Федосей, какой большой снежок, сам за ботву, а это, в общем-то, голова этого рыбака, так его и обнаружили, она такая уж припорошенная была. Может быть, все-таки, если вот организм в целом подвергся бы таким же испытаниям, как вот это его телесный болван, то, глядишь, и не ожил бы, а?
2: Может быть, конечно, но спорно, потому как ведь выяснить-то сложно, не будешь же живых людей испытывать так.
1: Ну, есть же группа подопытных, вот, например, тех, на ком уже подавили выше носа прыщи, можно как-то сподвигнуть к следующему подвигу во имя науки.
2: Ну, им, да, им уже ничего не страшно, но опять же, все-таки какие-то рефлексы жизненные сохраняются... Не знаю, сложно, мне кажется, вряд ли.
1: А вот, например, такое выражение расхожее как-то «у меня потерян интерес к жизни». Вот в данном случае считается ли потеря интереса к жизни, потерей как раз вот этого, как вы сказали, рефлекса к жизни?
2: Нет, это совершенно разные вещи. Это вообще заблуждение. Люди, когда утверждают, что я потерял интерес к жизни, это, знаете ли, это...
1: Софистика, опять же, от слова
2: «софия». На кокетство смахивает, да.
1: Да,
2: это смахивает на кокетство.
1: А что скажет наша Анатольевна? Давай, Анатольевна.
0: Я посплю немножко.
1: А, то есть, ну, понятно, да. Хорошо, мы-то обратимся к нашему пейджеру. Что тут у нас, что нам пишут? Значит, опять же, сообщение следующее. Софья, видимо, вы сподвигли каких-то кегельных на мысли. Софья, будьте так добры, передайте привет малышу от Карлсона. То есть, по-моему, это писал ребенок. Скажите, Софья, у вас есть внебрачные дети?
0: Да, пожалуйста, да. Передаю привет, только не знаю я, что это за шутки такие.
1: Дальше тут это про какого-то Александра и дуэт. Лучшее средство от курения – 20-ведерная клизма. Тоже такой, в общем-то, пришел как раз Андрей Орлов. Мы просто в данный момент занимаемся изучением посланий, приходящих на пейджер, и видим, что пришло как раз во время рассказать о самостоятельной диагностике раннего кеглирования, потому что проблема эта, судя по сообщениям, очень остро стоит. Например, Борис, вода не может быть при температуре минус 5 градусов в земных условиях, это только лед и ничего более. В этом нельзя утонуть, говорит Седой, в чем он не прав, поскольку, в общем-то, если вода проточная, она и до 30 у нас доходила.
2: Совершенно верно.
1: Да. Кстати, сухой лед, мы даже это тоже... Вот
2: особенно в горных речках вода бывает опускается на более низкую температуру.
1: Безусловно. Ну вот насчет диагностики, я думаю, самое время кегельности в домашних условиях. Может быть, какие-то у вас есть там рецепты. Потому что мы уже капнули, Софьи. Вы не хотите?
3: Ну, для самодиагностики необходимо избавиться от предрассудков для начала, поскольку вот всем известно, по мере развития бодитизма и как бы сказать, произрастание из грудничкового возраста происходит накопление всяческих предрассудков и мифов, которые, в общем-то, формируются в устойчивые понятия, такие как «вы здесь не стояли» там и тому прочее.
1: Поговорки и пословицы занимают,
3: да,
1: отдельное место.
3: В таком состоянии диагностироваться, это прям вот все равно, что в воду войти и феном сушиться, там вот по уши войти, так вот. Поэтому диагностироваться невозможно. Для этого нужно, например, в некоторых условиях, например, в наших лабораторных условиях проводят временную трепанацию черепа, то есть извлекают мозг, прочищают его вот этой клизмой, которую наш лаборант прислал на пейджер. Его посадили караулить эту клизму, ему она уже в глазах стоит, он не знает, что с ней делать. И шлет тебе на пейджер там всякие послания дикие. Вот, ты ему скажи, чтобы он, в общем-то, соблюдал бдительность, крепился, потому что скоро подойдут наши...
1: Проверка начнется
3: на обследование, да. Поэтому ему придется работать за троих. То есть и забудет вообще про пейджер, про твой, как вчера был.
1: Да.
3: Вот. А в этом случае мозги, значит, извлекаются, помещаются в специальный сосуд с физраствором, проводится промывание их мозгов. Вот. И дальнейшее, значит, научение, как, значит, диагностика проводится. То есть оставляется ему один модуль, там, мозга, который, в общем-то, управляет сознательностью как таковой, и все, что связано с позитивизмом, временно, значит, помещается в колбах с физраствором и находится там в агрессивной среде.
1: А извините, тут сразу у всех наших радиослушателей должен так подняться вопрос, касаемый вот охранности и сохранности вот этих как раз колб с агрессивной средой. У нас ведь сейчас же там масса там
3: хищения радиоактивного. Ну, даже если у нас происходят какие-то аварии, это, да, по вине Мосжилконторы, то всегда это только на пользу, поскольку люди, потерявшие эти модули позитивизма, они нам приходят и с детским, в общем-то, восторгом говорят, как им становится жить легче. То есть они заново начинают... Ну, то есть они регрессируют до состояния грудника, и они там уже не ходят, как бы, и ходят, если только ходят, то под себя, то они полностью счастливы, вот. И лишены всякого самоуничижения там, и всего того, что обычно происходит в позитивизме, то есть самоуничтожение путем там самокопания и копания в окружающих и так далее. То есть вот
1: диагностика
3: в таком состоянии, да, она очень хорошая. То есть когда человеку там, например, если позитическому, ну, не составляет труда внушить, что он там какой-нибудь неполноценный идиот, то есть здесь, в общем-то, до этого добиться вообще невозможно. То есть попробуй там. Это нужно ребенку обычно говорят там ежедневно в течение нескольких лет, что он идиот. Только тогда он начинает понимать, что он идиот, и то по мере того, как он достигнет подходящего возраста. То есть, когда он в половую зрелость входит, тогда он уже становится идиотом там полным. А до этого он, в принципе, просто пытается вынашивать себе это и найти. А почвы нет, поскольку гормоны еще не поступают. Как начали поступать, так все. Вот он тебе идиот и готов.
1: Практически, да. Скажите, вот отдельный вопрос в вашей книге занимает, так сказать, проблемы измерений. В частности, измерений температуры. И вот действительно я подметил, какая странность. Вот в разных местах земного шара принято изменять температуру разными способами. Ну, например, у нас под мышку суют, значит, прибор где-то, значит, в анал, а где-то и в рот. Вот не могли бы вы пояснить?
3: Но мы температуру измеряем, же, да, например, вот. У нас всегда за окном висит, и она измеряется независимо уже от анальных каких-то проявлений. Она все время у нас почти изменяется.
1: Везде там, там.
3: Да, отдел. А в чем персональность этой температуры? Вы спросите.
1: Да,
3: вы будете,
1: конечно,
3: правы.
1: Безусловно.
3: Со своей стороны. Они подходят, и каждый на свое усмотрение интерпретирует то, что они видят за форточкой. То есть они подходят, смотрят на прибор и докладывают, что они там видят. Если у нас серьезное отклонение, то человек отправляется на промывание на очередное, после чего он приблизительно уже нормальные как-то данные сообщает нам. И мы делаем заключение, что он почти здоров. То есть он может надеяться, что со временем у него произойдут какие-нибудь серьезные сдвиги. И он будет готов как бы для таких дискретных временных вылазок. Там за Хэллоуин мы их отпускаем, они бегают. Мелочи выдаем.
1: Ну, правильно. Во-первых, это все-таки какие-то упражнения. И плюс интерес к жизни легко произносимо.
3: Да. Ну, потом у нас там существует кабинет тренинга. Они могут всегда зайти, потолкаться там в очереди. То есть мы создаем искусственную очередь куда-нибудь. Они могут там в невроз впасть. Ну, таким образом, как поддерживается нормальная жизнь вот у нас там в этом микромире таком.
1: Вот, кстати, пришло сообщение на пейджер, непосредственно связанное с всем
3: вышиванием. Он все в голове, что ли, встроенный?
1: На пузике.
3: Так моментально реагируешь сразу на эти сообщения?
1: По-украински сексуальный маньяк называется Писуньковый злотень. Я думаю, да, полезно вам это будет знать. Я предлагаю вот обратиться к прослушиванию телефонных звонков.
3: В древних, в этих славянских всяких там языках много всяких аналогий непосредственных было до неприличия. Поэтому в украинском...
1: Я уж боюсь сказать, как по-русски будет звучать слово «узрень». Давайте послушаем телефонные звонки. 203-19-22. Здравствуйте, мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
4: Добрый вечер.
1: Здравствуйте.
4: Да-да-да, говорите. Только громче, а то выключу.
1: Нет, я все-таки выключу, плохо слышно. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем. Алло.
5: Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Нет, пожалуй, тоже выключу, плохо слышно. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем, говорите, пожалуйста.
5: Объясните мне, пожалуйста, как человек...
1: Хорошо слышно.
5: Как человек может впасть в невроз?
1: Извините, еще раз погромче вот это же, потому что плохо расслышали.
5: Значит, ваш товарищ путает сознание сознательностью, как можно впасть в невроз.
1: То есть ничего не слышно, еще раз, еще раз.
3: Впасть в невроз, он спрашивает, как может он. Это образное...
5: Образное, это не
3: стандартный
5: специалисту. Извините.
1: Вот недопустимо специалисту, он сказал. Это уже я продублировал.
3: Да, но мы пытаемся донести до слушателя в привычной для них форме, поэтому мы применяем подобные сленговые выражения, как впасть там в невроз или впасть там в сон.
1: В немилость, к примеру.
3: Да,
1: вот у нас все вот определитель номеров стоит, и все впадают в немилость. Кого плохо слышно, мы теперь выключаем. Ну что, еще телефон звонит?
3: Отправляем на обследование, на принудительное. Там и объясняем, как впадают люди.
1: Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем.
6: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
6: Дело в том, что вот только часть Кремлевской стены украшена красивыми скульптурами, а значительная ее часть совершенно оголена. Вот я предполагаю остальное пространство украсить скульптурами, иллюстрирующими вот книгу ваших гостей.
3: Нет, остальная часть будет украшена остатками частей тела, вот которыми украшена та часть, которая украшена.
1: То да, есть
3: их
1: не
3: еще, в общем-то, готовят, потому что приходится много татуировок сводить и так далее, чтобы это все выглядело достойным образом. А потом уже это будут переносить на художественный манер, там, в бронзу и железо, и тогда уже будет у нас украшено. Ну, то есть, попросту говоря, если морда Кремля украшена лицами, то задняя часть будет, соответственно, другими органами украшена, и все будет гармоничным у нас.
1: Это справедливо.
3: Да.
1: Целиком архитектурно, кстати, баланс ощущается.

0: сетком такой и дальнобойщик постоянный. Мода-то оттуда пошла. Вот почему, кстати, авоськи все ушли? Поскольку был дефицит достаточно бигудей и прочих таких предметов, они укладывались авоськами. Потом это, в общем-то, просекли это дело и изъяли из продажи. Нерационально использовать. Они, бывало, набьют рыбу, засолят, а ее никто не ест, а? Что делать?
1: Ну, на самом деле, определенного рода узоры или геометрически нанесенные какие-то координатные такие символические вещи, типа сетки или же квадрат, кепки разукрашенные там какими-то кубиками, квадратиками, это, в общем-то, есть рефлексия вот принудительных этих, в общем-то, создание маяков, одним словом, на основе того, что они прилетали и их обязали, просто говорит, выходить, оно нам тяжелее ориентироваться, да и дабы создать вот нормальную координатную сетку, необходимо было создавать такие квадратные, как бы на маяках, в общем-то, такие вот у них разлинованные.
0: А таким... что, были же эксперименты, кому вот такого ставили, просто посредине неразмеченного, и он как-то ходить начинал кругами. То есть исходился к центру опять. То есть у него происходило вот так, вот так, вот так, и опять к центру, опять пошел к центру. То есть он в результате не мог выйти никуда вот в лучевом направлении, все по кругу. Это парадокс, кстати, вот такая цикл. Личности походки была как раз наружена введением, в общем-то, вот этой картографической сетки, что вполне справедливо. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
2: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
2: Меня слышно, я так понимаю, нормально, да?
0: Да, хорошо. Да.
2: Вот, это как раз вот звонит Карлсон. Вам огромное спасибо за привет. То есть я немножко залетел здесь. Вот. И насчет сетки я хочу сказать. Сетки сейчас уже ушли в небытие, я бы сказал. Вот. Появились нихренаськи. Ну, в курсе вы, наверное, уже. Ведь об этом не раз передавали посредством радиовещания, так сказать, телевизионного такого. Вот. То есть сетки уже нету сейчас.
1: Я думаю, что среди пользователей, или принудительных пользователей, вот этими координатами, координатными таблами и прочими маршрутизаторами для тех, кто прилетает и улетает, в их среде существует определенная мода. То у них там сетки, то у них еще что-то, вот то, что он называл, а глядишь, еще что-то появится. Но поскольку эти люди, в общем-то, периодически приходят и уходят, они как бы, в общем, нестабильно живут здесь, и, соответственно, к ним как-то большая часть с недоверием относится. Ну что, он сегодня походил он в этой, в табле, а потом раз его и нет, его забрали, там,
0: а внимание на себя обратил,
1: пока он там напишет все эти отчеты.
0: А вот скажите, вот в данном случае, вот прямо вот сейчас, вот, который мы все тут восьмером сидящие наблюдали, вот, может быть, пульпация какая-то нужна все-таки, ну, для какой-то диагностики, потому что так вот прям сразу, если мы перейдем к трепанации, да, вот там, скажем, прилетающих, улетающих, и что мы получим, во-первых, израсходование инструмента большое, так, потом да не дрогнет рука хирурга, вступает в силу сразу, вот. А здесь все-таки, может быть, опять же, пульпация или хотя бы, значит, простукивание каких-то там земноводных.
1: Если пульпация проводится, то она
0: пульпация.
1: Ну, пульпация — это, видимо, что-то с опухолями связано.
0: Да, безусловно.
1: А я говорю сейчас про пальпацию, то есть
0: прощупывания.
1: Да, прощупывания. То есть через ушные отверстия и через глаза производится пальпация мозга.
0: То есть, причем вот так обхватываются большие пальцы, в глаза устремляются, а вот вся пятерня остальная влезает.
1: Причем то, что в кино этими киношниками дебильными понадумано, там, что вот берут там в глаза что-то такое, там вытекает из них, это все неверно. То есть поначалу, конечно, там как бы...
0: Поначалу отовсюду течет, я сколько помню.
1: От прикосновения к мозгу, конечно, он может там как бы выделять из глаз что-то такое. Ну, по идее, хирурги, профессионалы, избегая, конечно, применения пилы, жигли и прочих трепанирующих инструментов, они используют метод пальпации через нос и через глаза.
0: А приучают, кстати, вот к этой процедуре посредством вот аденоидных и гландовых удалений, собственно, это же ранняя такая стадия внедрения в голову. Вот, кстати, ваше отношение к хирургическому вмешательству именно в голову. Это же своего рода гинекология головы.

0: это вот удаление...
1: Проктология.
0: Да, да, то есть, да.
1: Происходит потому, что большинство норовят, в общем-то, удалить эти железы через прямую кишку, то есть вообще... Ну, такое стремление, просто патологическое стремление.
0: А это вот делается ради, может быть, желания заработать деньги на, дескать, конечно, дорогой операции?
1: Конечно, каждый хирург, конечно, повышает свою квалификацию, но в меру своей испорченности. То есть как он может повышать? Конечно, повсюду в развитых странах там засели определенных людей с определенным норовом и культурой. То есть, конечно, там состояние этого, как бы сказать, прохода, оно вообще не дает им покоя, и они все на базе этого и строят весь уклад своей жизни. Вот. И, так, конечно, вот те, кто норовит...
0: Вы так не волнуйтесь, вырезать, вы не волнуйтесь.
1: Гланды вырезать через... через задний проход, это все, в принципе, кандидаты, вот, как бы сказать, в масонскую ложу, они таким образом демонстрируют или
0: ловкость свою, навыки просто,
1: свои, ловкость, да, навыки, ловкость, да, рук и пристрастия свои, в общем-то, как это дело.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
2: Здравствуйте.
0: Здравствуйте, уважаемый.
2: Разрешите, пожалуйста...
0: Хорошо вас слышно, не волнуйтесь, хорошо. Да-да-да.
2: Разрешите, пожалуйста, вопрос... Связано ли как-нибудь врожденное косолапие с органическими поражениями мозга, и как с этим бороться?
0: Спасибо. Да. Это интересный вопрос. К тому же он так относится ко всем восьмерым нам тут сидящим самым непосредственным образом. Все мы страдаем этой штукой. Даже когда мы сюда входили так странным гуськом, то вот охранник, он как-то посмотрел и пошел чинить лифт сразу. Обратили внимание. Ну, хотя его предупреждали, что мы как-то так, походка у нас всех восьмерых несколько не балетная, прямо скажем. Андрей, вы тянете ножку?
1: Вообще-то, на самом деле, связано с как... какими-то вот проявлениями запредельного флегматизма, насколько мне известно. Ну, то есть, в отличие, например, от людей, например, меланхолических, которые более склонны, например, это же, на самом деле, если брать проекцию, там, например, ушной раковины или же стопы, это же, на самом деле, проекция всего организма. И при, например, если брать уже индуктивно, там, например, как ты ходишь, так ты себя и чувствуешь, или как ты себя чувствуешь, так ты и ходишь. Ну, то есть здесь вопрос курицы и яйца, вот. Но если взять, например, ухватиться, например, за яйцо или за два, то можно сразу смело сказать, что, например, в данном случае, потому, например, стимулируется определенная часть тела. То есть можно сказать, что при такой походке, там, например, определенная часть тела, там, например, стимулируется больше, чем другие. Да. А можно сказать, что наоборот. В результате...
0: А можно, кстати, промолчать загадочно, что тоже воздействует сильно на объект.
1: Это тоже научно.
0: Тоже. Ну, знаете, вот пришло сообщение, кстати, нам на пенджер Александру от Геннадия по вопросу сеток для укладки волос. В настоящее время профессионалы используют еще чаще для укладки волос шапочки с прорезами для глаз. Ну, Геннадий, я, в общем-то, не боюсь никаких угроз. Да. А что касается вообще походки, вот есть такой момент, что некоторые ходят, у них вот как бы ножные отростки, они иксиком, это в основном к женскому полу относится, и мы можем наблюдать на их штанишках в местах соприкосновения внутренних поверхностей колен протиры постоянные. Вот это достойное изучение. Я знаю, что вы отбирали целую группу таких, производили отлов на улице, потому что они, помнится, вот, только год назад они ходили повсюду. Уже поэтому лету таких не было. Все больше такие вот как раз у них ворсперды находились ножные. Уже вот такие X-образные исчезли. Вот результаты этих изучений хотелось бы и исследований узнать хотя бы вкратце.
1: Ну, на самом деле у животных вот известно, что у них определенное строение задней части, ну, задних ног определенной формы. Они, и по мере выпрямления у Homo sapiens. Они приобретали, в общем-то, разную, как бы сказать, разную интенсивность загиба. То, соответственно, сохранившие какие-то искривления, они связаны большей частью вот...
0: С атавизмом.
1: Да, с атавизмом и с некоторыми инстинктами, которые, например, до сих пор генерируются. Такие люди, как правило, обладают повышенным, там, например, или интенсивностью каких-то определенных органов, там, например, обоняние или зрение.
0: Подвижность пальцев, может быть, нервная суета в пальцах, как-то хватательный рефлекс, постоянно они хватают что-то там.
1: Это алкоголиков, по-моему.
0: И у трудоголиков тоже, кстати, вообще у людей, которые как-то активно прикладывают свою энергию.
1: У них, по-моему, пальцы вообще не сгибаются, они уже заточены так, чтобы что-нибудь брать и перекладывать.
0: Да, перекладывают, берут, перекладывают, постоянно берут. Ну что же, я предлагаю, может быть, послушать еще телефонные звонки, если вы не против. 203-19-22. Еще раз напоминаю вам, что сегодня в гостях у программы «Монморанси» МНС кафедры базитологии Института всеведения Софьи Анатольевна Бах с братом Борисом, недавно уволенным, и также, в общем-то, Андрей Орлов, наш базитолог. Мы представляем новую книжку всех вот восьмерых. Книжка называется «Голова как часть тела», и мелко снизу мелким шрифтом написано ее содержимое и польза. А здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам безгранично.
3: Здравствуйте, уважаемые.
0: Говорите погромче, вас плохо слышно.
3: Рад вас слышать. Вот очень познавательная программа. У меня родился такой вопрос. Есть такое известное народное выражение: «Волос длинный, ум короткий». Как вы относитесь к этой народной мудрости? Ведь получается так, что человек с длинным волосом нередко более умен, нежели чем с коротким. Как бы, неужели народная мудрость не права? Как вы можете это прокомментировать?
0: Спасибо. Вообще, вот я бы начал бы обсуждение этого вопроса вообще с проблемы внедрения в наш обиход народных мудростей. Вот, знаешь, народная мудрость. Вот, например, герой Советского Союза, он один. Вот да, ну а почему называется, вот наш радиослушатель Иосиф сказал «народная мудрость», вот это выражение «народная мудрость».
1: Ну, если народом считать тот, кто там в автобусе наступает
0: на ноги. Вот я как раз и хотел.
1: А потом...
0: Вот, например, выражение там «чем дальше в лес, тем своя рубашка ближе к телу, как рыба об лёд Бах и молчит вся», да, к примеру. Вот, и все это принято считать народной мудростью.
1: Раз упал, то молчит.
0: Да, да, вот рыба с возу, там, бабе легче, к примеру. Ну, масса их. И все это как бы проходит под эпиграфом, под шапкой народной. Вот, хотя конкретные те герои, вот, известно, кто это писал-то, в общем-то, в каких подвалах это делалось и как, какими службами.
1: Да.
0: Совершенно верно. Ну, это мы исчерпывающе ответили на вопросы на Сергея. А здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
4: Добрый вечер.
0: Здравствуйте.
4: Я вот поражаюсь невежливости звонящих слушателей.
0: Вы знаете, я так тоже, вот. Поэтому я их так это промоту выключаю часто, да.
4: Да. Так вот, я удивляюсь, хоть бы кто додумался поздравить вас с годовщиной организации, так сказать, вот ассоциации канатных видов спорта, которая, как известно, слушателям, я думаю, организована с целью пропаганды такого популярного ныне и перспективного вида спорта, как метание канатов. Ведь не секрет, что существует много интересных разновидностей. То есть метание каната на дальность, в высоту.
0: Метание, кстати, извините, что вас перебиваю, метание каната завязано в узел на одном конце, на двух концах.
5: И метание на кучность еще есть.
0: На кучность каната метания, да, там много.
4: Вот.
0: Пятиборье по метанию.
4: Да, еще метание каната,
1: нет,
4: значит,
1: всего
4: вот,
1: поедание каната.
4: Парное, очень интересный вид спорта.
0: А, парное метание каната,
4: вот.
0: Да.
4: И, значит, также спортивная ходьба по канату. И,
5: фигурное
4: конечно
5: метание.
4: Же, перетягивание каната.
0: Перетягивание.
4: Ну, нельзя не... Да, нельзя не упомянуть еще такой интереснейший, на мой взгляд, вид спорта, как метание каната с парашюта. Вот.
0: Спасибо, спасибо вам.
4: Вот я хотел бы спросить, значит, каковы вот ваши успехи? Я слышал, что в Олимпийском комитете...
0: Откуда вы знаете? Скажите прямо, откуда вы знаете?
4: А, так вот я внимательно слушаю, так сказать, вот.
0: Спасибо, вы открыли нашу тайну, спасибо. Действительно, действительно, мы все тут восьмером сидящие представляем сборную России по метанию канатов с парашюта. И вот мы вернулись как раз из Бийска, где и происходили вот последние соревнования по этому виду спорта. Там определяется длиной каната максимальной. Вот наши, в общем-то, из восьмерых пять до земли достигли, не порвавшись, понимаете? По измерению, в общем-то, в общей сложности длина их была больше, чем у других сборных. Например, бельгийские спортсмены буквально на 50, по-моему, сантиметров, да, Бориса, обогнали. Все благодаря вашему, кстати. Вот вы такой хороший,
5: да,
0: выдали.
5: Это очень, так, да. Но я просто учитывал ветер очень внимательно. Я слушал погоду.
0: Да, а мой зацепился, видите?
1: Да. Местные власти в лице мэра не могли нарадоваться и в дальнейшем решили его переименовать в Канатогорск.
0: Да, кстати, такое предложение сейчас там это вот рассматривается. Ну, я предлагаю обратиться к прочтению сообщений, приходящих на наш пейджер. Я, кстати, напоминаю всем нашим уважаемым, что помимо прямого телефона к вашим услугам постоянно работает пейджер 956-32-32, абонент 109-279. У меня косолапость, но я очень люблю танцевать, написала нам Пульхерия. Ну что же, Мишка тоже танцует. Я имею в виду животные. И очень это самое неплохо. Как-то вы будете комментировать?
1: Нет. Правильно. А, в принципе, здесь...
0: Ну нет, а не надо, ничего.
1: Салапость, она искусственное явление. В общем-то, вот медведь, когда он на двух лапах ходит, он действительно выглядит, может быть, косолапым. А когда он ходит на четырех, и когда особенно бегает, то здесь...
0: Не, в этом его уже не упрекнешь.
1: Особенно за кем бегает, тот не скажет вообще.
0: Судя по вашим высказываниям, к Андрею, судя по всему, вопросу к Борису, надо произвести поголовную дебилизацию населения. Будете комментировать?
1: А что это означает?
0: Ну, правильно, не надо комментировать. Весь сбор от вашей сегодняшней передачи пойдет на развитие лыжного спорта в Африке. Некто граф. Граф, проведите пульпацию головы. Это, Андрей, будете комментировать?
1: Лыжный спорт уже давно существует. Вот Япи, например, ездит туда на как-то на монолыжах или там на доске, что ли, катаются по дюнам. Здесь смех никак
0: неуместен ни в коем случае. Смеяться над этим перегиб. В конце концов, к тому же лыжный спорт, в отличие от вот, метания каната с парашюта, испытывает сейчас, как и любой классический вид спорта, финансовые трудности. То есть не хватает деревьев на лыжах.
1: Названные шахматами.
0: Да,
1: на
0: да.
1: самом деле, отсид на стуле. То есть там человек не всякий может 48 часов. Там,
0: безусловно, кто кого пересидит, нам идет. Да. Кстати, сейчас же идет соревнование по игре в шахматах, сидя на корточках. Это уже для совсем профессионалов. Ну да, мы прервемся ненадолго, а затем продолжим наш разговор. Еще раз напоминаю, 203-19-22 это телефон прямого эфира и 956-32-32 абонент 109-279 это пейджер нашей программы, который к вашим услугам круглосуточно, ежедневно. Вот. Правда, он периодически у нас, так сказать, падает в различные отхожие места, его отлавливают, снова нам присылают уже чистый и помытый. Так что если попадется, где вы нам шлите. Отвлечемся, да?

0: Если ударить Чебурашку по морде, то звук получится такой.
1: Я напоминаю вам, что в гостях у нашей программы базитолог Андрей Орлов и младший научный сотрудник кафедры базитологии Института всеведения Софья Анатольевна Бак со своим братом Борисом. Мы обсуждаем проблемы, которые, в общем-то, отражены в их новой книжке, которая называется «Голова как часть тела, ее содержимое и польза». Периодически общаемся с вами по телефону 203-19-22 в прямом эфире и посредством пейджера 956-32-32 для абонента 109-279. Приходит много всяческих сообщений, то есть, к примеру, а вот все 8 уже вернулись. «Присылать ли мне в редакцию дальнейшие плоды своего творчества?» спрашивает Пульхерия. Конечно, Пульхерия, присылайте, обязательно, мы всегда рады. Можете, кстати, приложить к плодам вот еще и анализы какие-то. Мы, в общем-то, обязуемся в кратчайший срок дать вам качественный ответ любой на любой вопрос, вас интересующий. Дальше вот, наверное, вы, Софья, и вы, Борис, и вы вот оба, Андрея, вы же наблюдали, видимо, вот странных людей, которые внизу у нас в вестибюле вот долбят такими отбойными молотками вглубь, то есть они углубляются туда вниз. Как бы вы думали, что это такое? Ну, я могу сказать, вы не думаете даже ничего. Вот это дело в том, что часть наших пациентов, в общем-то, подверглась такому психозу, что, дескать, в недрах этого здания есть нефть. Они играют в нефтяную буровую скважину, вот, а их главный шлет нам сообщение. Вот всей ночной смене быть в 10.00 у меня в кабинете. Ююф, он себя называет, тоже Иосиф Ююф. Вот, ну, дело в том, что наша программа несет в себе достаточно серьезные гуманитарные такие гуманные функции. Мы помогаем каким-то людям вот реализоваться. Вы что-то хотели, Борис, сказать?
2: Нет, я просто хотел прокомментировать, что вот эта вот группа с отбойными молотками, она, очевидно, вот с Пироговской улицы. Я просто пару лет назад наблюдал, как люди гуляли, разбившись по парам, вокруг клиники имени Корсакова. Это психиатрическая лечебница. Вот, и как
1: кто
2: раз...
1: же не знает клинику Корсакова?
2: Да, и вот подобные симптомы уже наблюдались мной.
1: «Как вам не стыдно, пишут нам на пейджер, парное метание канатов есть скрытая форма прелюбодеяния. Как вам не стыдно призывать радиослушателей к разврату, пишет нам человек по фамилии Белани. Но здесь, понимаете, дело в том, что тогда синхронное плавание – это групповуха. Это мы дойдем, что гребля – это вообще какая-то садомия попросту и так далее. В спорте не может быть и нет никаких, в общем-то, ограничений. Андрей, будете комментировать? Нет. Ну, правильно, и не нужно, конечно. Занимается ли, это вот непосредственно, видимо, ко всем вам троим вопрос, занимается ли ваш институт проблемами нарушения мозгового кровообращения и недогона крови в конечности, как следствие возникает плоскостопие? Косоглазие, с уважением, Сюембеке Аглбетовна Базинчук. А, это уволенная, кстати, у нас она тут была. Одно время ее перевели в бригаду, да, нефтяников, которые внизу вот сейчас скважину бурят. А потом ее оттуда тоже. Ну, будете вот отвечать на вопрос насчет...
3: Ну, вообще-то, мне кажется, что асимметрия какая-то в человеке, она всегда подозрительна. То есть, это, с одной стороны, у него, конечно, он самостоятельный и себе на уме. То есть здесь явный, в общем, признак того, что у него душа с телом находится в конфликте. Но это же с другой стороны, как, ну так, очевидно, в общем-то, можно заметить, что это, в общем, сигнал для окружающих, чтобы они были на чеку, когда человек там что-то...
1: То есть своего рода защитная окраска, ну или не защитная, а яркая, как у змеи уши. Да. Ну вот эти, да, которые набухают. Ноги. Да, вот сообщение на пейджер: дядя очень рассердился. Подпись Черкизову. Черкизов. Дело в том, что я Сергею Черкизову, это тоже вот один из нефтяников. У него дядя очень тучный, и залезая в ванну, часами там лежит, его пучит, он там под себя иногда делает. И я посоветовал смазать всю ванну мылом, ну, до того, как дядя туда залезет. И вот, видимо, Сергей выпал, дядя рассердился. Ну, извините, извините, уважаемый. И дяди, извините. Да все меня извините, собственно. Чего мне лень, что ли, извиниться? Да. Дальше начнем, значит, сообщение. Ну, это глупое сообщение. Вот, и интересное, на мой взгляд, это, видимо, опять, кстати, к вам, Борис. Сейчас, да, вот она. Зависят ли умственные способности от длины и ширины носа? Как вы думаете, Борис?
2: А это вопрос абсолютно идентичен тому, на который я уже отвечал. Конечно, зависит. Чем больше площадь носа, тем в холодное время года умственные способности ниже. Мы уже обсудили это. Из-за оттока крови от мозга.
1: Хорошо, но с другой стороны, давайте все-таки, уважаемый Борис, подумаем по-другому. К этой проблеме подумаем по-другому. Чем больше, скажем так, мяса в какой-то области организма, тем большее количество крови перегоняется, естественно, в эту область. Да? То есть, если у человека большой желудок, то большой отток крови к желудку. Тем самым увеличение массы носа приводит к оттоку крови из остального организма к голове, тем не менее.
2: Отток крови как раз из мозга в нос. Вот о чем я говорил.
1: А летом?
2: Летом как раз вот все в порядке. В общем-то, если обратить внимание на природу в целом, то видно, что зимой жизнь как бы затормаживается везде, то есть вот и в том числе в умственном мире, в человеческом. То есть люди, как правило, даже вот ученые, больше открытий совершают в летнее время, чем в зимнее. Ну, вот это очевидно, по-моему.
4: Что не относится к водителям? Для водителей, находящихся в пути, в целях предотвращения геморроя и вообще тоски, предлагается гимнастика для заднего прохода под нашу музыку. Раз, два. Раз, два. Раз, два, три.
1: Кстати, да, мы сейчас помогли очень многим избежать каких-то проблем, связанных с анусом и так далее. Андрей, вы будете комментировать?
3: Что комментировать?
1: Правильно.
3: Нет, на самом деле, вот я не согласен с тем, что летом вот по причине того, что отток жидкости происходит, скорее всего, потому что люди находятся в расслабленном состоянии, у них мозги не заняты как бы трудовой деятельностью и в свободном полете находятся. Поэтому всякие идеи могут возникать. Вообще, традиционно считается, что зима, она как-то более способствует развитию мозговой деятельности, поскольку человек консервативно себя ведет в плане физическом, то есть ему там как-то обломно ходить там куда-то, холодно и так далее. Он сидит себе на месте, и надо же как-то компенсировать свою гиподинамию. Ему приходится там внутри как-то напрягаться и производить работу ума.
2: Может быть, как раз это происходит после возвращения с холодного воздуха в теплую квартиру. Как раз вот на контрасте на таком мозги, возможно, начинают работать лучше. Но если бы, например, спросить у профессора математики при температуре минус 50 на улице, сколько будет 2×2, он может, в общем-то, и запнуться. И засомневаться всерьез совершенно.
3: Ну, вот при такой температуре ты спросить-то не сможешь.
1: Это во-первых. А во-вторых, еще такой момент, что как-то вы берете вот физиологическую сторону этого дела. А вот, например, в зимних странах, где холод, да, то у человека все мозги направлены на борьбу со стихией. И у него нет времени для отвлечения на какие-то гуманитарные науки.
3: Но он
1: науки,
3: же не физически борется со стихией.
1: Нет, у него просто нет времени на создание каких-то там теорий, гипотез, не связанных, например, с снежными заносами, с морозом,
3: существует
1: с утеплением.
3: Существует такое общее понятие, что на юге дураки живут. Вот,
1: существует,
3: ну, как сказать,
1: да.
3: Вот возьми лицо, например, сицилийца. Оно,
1: кстати,
3: кроме
1: прям как по телевидению очень часто сейчас
3: вот
1: показывают.
3: В принципе,
1: их
3: учебники психиатрии, они, ну, когда тяжело было там, например, собрать материал по идиотизму и прочим вещам, то пользовались легко, в общем-то, брали фильм там «Крестный отец», и оттуда лица выбирали и туда вставляли без потерь абсолютно. Очень хорошо читается учебник, иллюстрации отличные, просто роскошные.
1: А вот вопрос ко всем вам четверым тут сидящим. Вот скажите, пожалуйста, как вы считаете, чем вызвано обращение вот в различных мексиканских сериалах, да, и так далее, к нарядам, то есть в которых они ходят дома? Ну, понятно, о лицах вот вы сейчас, Андрей, достаточно исчерпывающе сказали, там спорить не приходится. А вот что касается нарядов, то есть, ну, когда они дома ходят, в общем-то, в вечерних платьях, одно дело, вот сегодня Софья пришла, и вчера она в нем это ходила тоже повсюду, вот. А, скажем, что касается вот их, они же дома, но вот Софья, вот скажите, вот, например, позавчера вы в нем были или нет, в платье? Да, или вот нет? Ну, честно скажите.
4: Да, да, а где?
1: Ну, в общем, не важно. А, так вот, а они все время в этих вот везде ходят. Иногда розу втыкают, иногда даже там вот мы наблюдаем в белой рубашке, в штанах, вот в кармане белой рубашки, который вот на левой груди торчит большое перо, красное перо птицы неведомой, да, чудо-птица. То есть какие-то контрасты цветовые. То есть либо это любовь, собственно, всех южных к каким-то ярким краскам и так далее. Достаточно посмотреть на нашу коллекцию «Дембельских» альбомов уроженцев Южных Республик, которые у нас в комнате. Вот, пожалуйста, потом после программы вы сделаете фотографии. Экскурсоводы вам выделим из нефтяников снизу. Вот они там сейчас уже кончат долбить и вообще кончат все там. Вот, поэтому что вы думаете? Будете комментировать?
3: Да, ближе вот к плюсам.
1: Да, конечно. К ним.
3: Носовые камеры, они увеличиваются. То есть, а экваториальные люди, они, негры, это считается переходным. В общем, это ноль, как бы, вот, если брать шкалу числовую, она представлена в виде положительных чисел и отрицательных. То есть, к плюсам ближе они, как бы, стремятся в бесконечности к плюсу, а к минусу. То есть, например, человек, конечно, нельзя сказать, чем южнее, тем глупее. То есть ближе к экватору. Вот, например, от Северного полюса ближе к экватору. То есть стремление, конечно, к нулю, оно очевидно. Видно, а да. Потому что от нуля к минусу, там уже в пингвина он превращается.
1: Практически. Кстати, мало кто знает, что вот как бы по теории у некоторых сторонников теории Дарвина, вот люди с севера произошли не от обезьян, а от пингвинов.
3: Нет.
1: Почему нет? Как бы,
3: ну,
1: да. А
3: возможно,
1: я говорю,
3: существовала
1: да.
3: такая теория, но я с ней не согласен. Я считаю, что если и произошли, то вот от тех вот пингвинов, которые были найдены в последнее время от трехметрового роста,
1: да,
3: такие
1: да,
3: пингвины.
1: Да. То есть это супер королевские пингвины уже.
3: Пингвин трехметрового роста. Вот, вот от таких пингвинов мы и произошли.
1: Нет, но мы-то все-таки как-то не на севере.
3: Питатели каната, это наша сборная.
1: А скажите, вот тут пришло интересное сообщение от человека по фамилии Надоело. То есть, кстати, вот интересно, вот, он искренне...
3: От слова «надой»?
1: Ну, видимо, вот он искренне признался, что не способен воспринимать, в общем-то, все нами сейчас вот сказанное, и спрашивает, присылает ли ему анализы, и вообще, как ему стоит, в общем-то, в какой степени ему стоит озаботиться своим здоровьем. То есть ведь...
3: Если он не сдал еще, то необходимо. Ну, да. Причем для сдачи там биопсии ему необходимо явиться лично. Вот, принести с собой
1: полотенце обязательно.
3: Да, полотенце, расческу, тапочки и столовые приборы.
1: И харчей на три дня, потому что я теперь урезал харчи.
3: Персонал, да. Поскольку они нуждаются в инструментарии, мы его переделываем. У нас тут кузня работает, заточку производим этих вилок, ложек и ножей. Используем их в дальнейшем для нашей научно-хирургической исследовательской работы. У нас большой штат, в общем-то. Есть кружок любителей. Юный хирург, он нуждается в постоянном обновлении инструментария, поскольку они работают, конечно, как обучающийся персонал. Они, конечно, учатся, но они чему-то когда-то научатся, но у них потери инструментария огромные.
1: То есть, кстати, я хочу сказать, что на нашем примере очень многие детские и подростковые заведения могут организовывать свою работу с молодежью, потому что у нас же вот существуют, скажем, кружки «Юный жестянщик», «Юный сварщик», а уже потом, как следующая ипостась этого искусства, уже вот как раз «Юный хирург». То есть все юные жестянщики, ижи с ними...
3: Хирург-любитель.
1: Да, хирург-любитель. Они пытаются вот попасть в тот кружок. Соответственно, только самые лучшие вот попадают туда. Вот один как раз на инструмент переводит много. А влажность, а? Вот влажность. Каким образом влияет влажность на формирование сознания общества? Вот, например, в тропиках влажность, да, большая. Вот это что же стихии своего рода? У них там, во-первых, не сохнет ничего. То есть они, например, приезжают сюда, вот из Уганды это она призналась. Она говорит, я тут, например, белье вот все сушат, а я мочу специально, чтобы как-то быть ближе к той среде, которая меня там окружала.
3: Ну,
1: парадокс. Парадокс.
3: У нас существует целая кафедра, занимающаяся антирекламой этих прокладок и вообще связанных с, как хирурги-любители. У нас существует юный гинеколог-любитель. По мере так, взросления, конечно, такие кружки более пополняются как-то вот с этими юными гинекологами. А поначалу их там и не бывает. Вот там они вопросы влажности и сухости как раз выясняют очень. И, в общем, если вас интересует, можно прямо отдельно на эту тему и поговорить. Ну, я думаю, просто, наверное, существует и масса других интересных каких-то.
1: Да, например, голова. Вещей. Например,
3: голова. Голова и ее влажность головы, да?
1: Нет, тут несколько другой вопрос. Пришел нам на пейджер. Сейчас я вам практически дочитаю заслонно. Сейчас, секунду, извините. В общем, я уже, по-моему, стер это сообщение. А может, нет. Сейчас, как тяжело-то, господи, такими пальцами, понимаете, это так крутить, это, ну, неважно. В общем, он, значит, про обезьян тут что-то спрашивает, а в результате говорит, что, дескать, у него в ушах перестала образовываться сера. И он слышал, что, в общем-то, например, у эвенков и у таких северных национальностей действительно ушная сера практически не выделяется, что это продукт свойственный, вот, скажем, человеку нашей полосы. Ну, как, к примеру, вот крестьяне, они не потеют.
3: Угу.
1: Да, или там, скажем, это... Ну, вы знаете, что я имел в виду. Будете комментировать?
3: Да, я могу сказать, что даже китайцы, они, в принципе, изобрели вот эти огнестрельные оружия, вернее, это не китайцы изобрели. Китайцы как бы считают, что порох изобрели, но они большие, значит, любители исследования, в общем, человеческого тулова. И все, в общем-то, на основе его делалось. Вообще все взрывы и пожары у нас в организме на самом деле уже существуют. И у нас даже существуют маленькие ядерные взрывы в нашем организме. Они, конечно, не буквально так воплощаются, но те, кто хорошо изучает человеческий организм, он всегда сможет путем скрупулезного исследования найти какие-то ключевые биохимические моменты, которые в дальнейшем может использовать вот как бы для внешнего применения. То есть, например, известно там, например, очень опасное скопление сероводорода в организме бывает такое, что просто курить вредно в таком случае.
1: Опасно даже, не то, что
3: опасно,
1: вредно,
3: и опасность. Ты говорил вот просто про другие там воспламеняющиеся вещества.
1: Это сигнализация опять срабатывала, но мы вас больше не будем отпускать, поскольку как бы вы долго отсутствовали, пусть себе они там кричат. Вы не волнуйтесь, уже сейчас хозяева выйдут из ночных клубов, сами разберутся. Вот скажите, в вашей книжке совершенно неожиданно есть глава, которая на первый взгляд не относится ни к
3: чему. Чем вообще отличается книга от книжки?
1: Но книжка это, в общем-то, продукт, который на выходе у создателя, а книга это продукт, который приходит к потребителю.
3: Вот как здорово.
1: Да, вот в вашей книжке, вернее, в нашей теперь уже с вами книжке, да, отдельная глава, которая вроде на первый взгляд не посвящена голове, но с другой стороны, в общем-то, поскольку она туда вошла, хотелось бы получить некоторые объяснения. Вы там целиком и полностью разрушили такую, в общем-то, необходимость такой процедуры, как взятие анализа крови именно из пальца. Вот непонятно почему. Как вы можете это объяснить сейчас, вот, так сказать, наочно, понимаете, вот здесь они все собрались, держат
3: палец,
1: пальцы с упором.
3: Если внимательно на него посмотреть в течение примерно 20 минут, то просто очень огромная вероятность, что вы будете замечены и привлечены, если вы будете смотреть где-то 20 минут или 30 на палец на свой. Но если вы будете в течение этого времени на него смотреть, вы можете увидеть массу интересных вещей, что палец по своему рисунку, например, он очень напоминает любимый вами кишечник и упоминаемые же вами аналогии кишечника с мозгом. То есть вот эта витиеватость на поверхности, это только верхний слой. А в течение длительного рассматривания пальца можно заметить так, что он обладает какой-то внутренней мощной энергией. И какая-то, в общем-то, особа, которая вообще не имеет даже понятия, которая ни разу по 20 минут на свой палец не смотрела, она лезет с иголкой и пытается у вас что-то из этого пальца извлечь. Мало чего соображаю. Ее научили, как вот просто процедуре этой нужно проткнуть и чего-то взять оттуда.
1: Так она еще ведь и сдавливает его, ведь это же вообще странно. То есть давит, это как бы практически доит его, получается.
3: Ну, это вот как раз профессия медика заключается, вот настоящего. Там они делятся на административных работников и, собственно, медиков. Вот административно они занимаются сбором денег с населения и там всяких глюкосодержащих продуктов, таких как конфеты, яблоки, печенье и все остальное. Они собирают интенсивно и относятся в свою кормушку и там распределяют в дальнейшем.
1: Делят просто.
3: Да. А, собственно, медики, они занимаются чем? Подавлением в себе всякой там сострадания и жалости по отношению к себе подобным. То есть они пытаются преодолеть в себе какой-то животный страх перед внутренностями человека как такового. И интенсивно их вскрывают, там зашивают и опять вскрывают. Там работают с внутренностями, со всякими жидкостями, которые там находятся, испражнениями и прочими вещами, которые, в общем, человек как таковой, он, в принципе, испытывает сакраментальное отношение к этому, ко всему, и не способен заниматься так интенсивно этим всем. А, собственно, медик, он как раз вот, достигнув определенного развития своего медицинского, обычно на это лет 5 требуется, но есть такие, в общем-то, прирожденные, которые, в общем, правильно не нашедшие вот выхода, они начинают вскрывать уже как попало и чем попало. Они ходят, вскрывают их, конечно, подвергают репрессиям, поскольку они не стали медиками, собственно, и
1: все. А так, в принципе, это одно и то же. Ну, то есть, в принципе, вы хотели сказать, что, по идее, вот ее вот этот укол в палец, его последующее доение, это, собственно, стремление нанести какие-то страдания, да, вот пятерне, там, далее локтевому, это, плечевому.
3: Скорее всего, продемонстрировать собственный уровень квалификации своим коллегам. Вы заметили, что она в одиночку почти не берет. А если даже она на первый взгляд в одиночку берет, то если вы приглядитесь, то из-за двери точно кто-нибудь подсматривает. Человек 5 заинтересованных лиц обязательно.
1: А вы знаете, я тут недавно совершенно случайно узнал о том, каким образом происходит конкурсный отбор на берущих. То есть там самый главный критерий — это вообще попасть, потому что многие...
3: Они в дартс тренируются.
1: Да, то есть у них
3: в школе они еще... время тоже затачивали перья и метали их, это я знаю.
1: Да, так что давайте обратимся теперь к телефонным звонкам 203-19-22 и ваши вопросы Софье Анатольевне Бах, брату ее Борису и Андрею Орлову. В общем, всем им пятерым можете задавать ваши вопросы. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Говорите громче, пожалуйста. Алло. вас плохо слышно, я вас выключу. Здравствуйте. Ну, тут вообще ничего толком не слышно. Ну, и, собственно, что касается такой вопрос, связанный чисто уже, может быть, с планами вашими. То есть, будет ли эта книга каким-то образом в другом виде представлена публике? Ну, скажем, может быть, в виде лепки там, или выпечки, или что-то более. Потому что книги, они ведь сейчас каким-то образом, ну, не особо пользуются популярностью. Поэтому вот эти же образы и вещи должны быть как-то по-другому читателю.
3: Мы сейчас работаем над тем, чтобы научить некоторые виды животных, собак и кошек, пытаемся научить читать именно эту книгу. То есть, если они проявляют неусидчивость, мы их бьем, там, таскаем за хвост и всячески репрессируем, подключаем гальванические элементы к ним все, и там пугаем электрическими разрядами. В общем, у нас уже сдвиги есть, они начинают читать и как бы даже сами листать. Слюнявя палец, они начинают уже сами перелистывать, и уже задел, в общем, есть, и в дальнейшем просто пытаемся перейти на то, чтобы научить также рыб читать. Ну и так далее. Остальные, вплоть до кольчатых червей. А с людьми мы разобрались в одночасье. Они у нас читают и задом наперед, и как угодно.
1: А, кстати, вот многие читатели вот ваши, они шлют нам сообщения какие-то сумбурные там про то, что, например, нас уже выпустили из сумасшедшего дома. То есть какие-то вот такие странные сообщения. То есть, видимо, все-таки перегрузка происходит от такого чтения. То есть если у животных-то вот у ваших, собственно, какой-то сильный достаточно иммунитет, то есть они могут, в общем, читать, могут не читать. В общем-то, могут читать, не впитывать. Кстати, не думаете ли вы, что они вас обманывают? То есть они, конечно, читают, но, как говорится, в одно ухо входит, из другого выходит, или, как говорится, в народе смотрит в книгу, видит фигу.
3: Нет, они у нас пишут на эту тему отчеты и сочинения. У нас даже кроты читают методом Брайля.
1: А, ну так все, вы все-таки производите какой-то анализ вот впитываемой информации, да?
3: Конечно.
1: Ну, а все-таки выпечка или вот лепка будет производиться?
3: На основе книги
1: будет. Ну, это хорошо, это очень важно. Это говорит о том, что вы стремитесь все-таки охватить широкий спектр читателей, да? Здравствуйте, вы в прямом эфире, говорите, пожалуйста, мы вас внимательно слушаем.
5: Добрый день.
1: Здравствуйте, Зинон.
5: Беспокоит вас из Второго медицинского института.
1: Вы только говорите погромче, пожалуйста.
5: Беспокоит вас из Второго медицинского института, центральная лаборатория. У нас проблема большая, хотели бы с вами проконсультироваться. При частичной трепанации, когда мы извлекаем мозг, как правило, он извлекался раньше вместе с глазами, чем пугал наших лаборанток. Но дружественные нам, так сказать, вот Макдональдс, они нам выделили красные кепки. Вот, и поэтому мы прикрывали мозги и глаза прятались. Но после Чернобыльской катастрофы мозг стал извлекаться вместе с языком, и материал, так сказать, всех нас, а у нас работают женщины, я узнаю, у вас в лаборатории тоже есть женщины, вот все смущаются, что делать, так сказать, вот здесь мы уже кепками никак не обходимся.
1: Спасибо. Но это, в общем-то, чисто хирургический вопрос. Я вообще удивлен, что вот мозг и язык непосредственно связаны. То есть...
3: Это известная ошибка, потому что они, опять же, используют трепанацию. А пропагандируемый нами метод – это извлечение головного мозга путем извлечения спинного мозга. То есть сначала продалбливается в копчике отверстие, начинается извлекаться спинной мозг. За ним тянется, в общем-то, вся вегетативная нервная система, концевые отростки, и как следствие головной мозг туда же идет, а то, что за ним там тащится, глаза или уже язык или уши, это
1: гланды
3: уже как
1: разные,
3: бы, уши,
1: да,
3: вернее, они в последнюю очередь, но тоже иногда с волосами вместе иногда уходят, но это уже дело испытуемого, нужно, в общем, напрячься и закрыть глаза и прикусить язык, чтобы он не во время этого
1: это зависит от
3: извлечения.
1: Внутренней дисциплины. Вот пациента, собственно
3: говоря. То есть ему физиотерапия прописана, он должен где-то в течение месяца тренироваться, прикусывать язык, закрывши глаза.
1: А ведь многие так волнуются перед этой, в общем-то, легкой операцией, что когда им говорит ассистент хирурга, дескать, прикусите язык и зажмурьте глаза, вот он забывает, ему еще и любопытно, он начинает косить этим глазом, ну, хлюп только, и все, уже выскользнуло. А потом вставляя. Вставлять-то это все сложнее. Вот, кстати, Борис Анатольевич, я вижу у вас в банке вот как раз чей-то мозг. Не могли бы вы рассказать, зачем вы вообще его сюда принесли и, собственно, с какой целью вот он был вынут?
2: Ну, это вот как раз для таких непрофессиональных хирургов, которые только что нам звонили из Старого мединститута, просто как образец, как надо работать. Вообще, меня жутко возмутило вот это сообщение, куда смотрит господин Ерыгин. Я не пойму, это ректор, кто не знает этого самого института. Нужно как-то что-то делать, господин Ерыгин. Это ужасно, это очень жестоко. У вас страдают люди. Чему вы учите ваших студентов?
1: Да, совершенно справедливо. То есть хорошо прокомментировали. А здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
6: Здравствуйте.
1: Не могли бы вы погромче говорить?
6: Здравствуйте.
1: Здравствуйте, да. И вот по слогам еще лучше будет, потому что мы вот очень плохо усваиваем, так сказать, быструю речь.
6: Угу. Ну вот вы знаете, вот тут уже было сказано, что вот существуют различные кружки, кружок хирурга, да. Вот, а хотелось бы узнать, не существует ли кружка для юного перетягивателя каната, вот. Вот так вот я скажу.
1: Спасибо. Вы знаете, этот кружок, в общем, по-другому называется гамачник. То есть мы кладем их в гамаки, ставим рядом столб, к этому столу привязываем веревку и конец, вот, или канат, да, там, и даем в руку ему, и он сам себя качает. И вроде так спокойно себя ведет до поры до времени, пока вот этот канат не порвется. Сразу подбегают специальные, в общем-то, люди, нянечки, которые снова узелком связывают канат. Причем чем короче канат, тем, значит, соответственно, с одной стороны, меньше амплитуда вот движения его руки, сами понимаете, и больше амплитуда качания. То есть это тоже привыкание определенное мы тем самым не пропагандируем.
3: Поскольку вот да. Ты капитан нашей команды по канатам, то я как начинающий канатоходец вот с электронной почты снял вопрос, там, касающийся диеты, которая необходима для перетягивателя каната.
1: И интересно, вообще, интересно.
3: Тебе вопрос.
1: А, то есть что касается диета. Ну, вообще...
3: Но канат, он вообще нуждается, по-моему, в диете в определенной, и непосредственно с этим связано, или как?
1: Непосредственно.
3: То есть, необходимы ли какие-то веревки есть там, прежде
1: нет, чем канат нет, получился? Только пшено, причем это пшено должно быть не вареное, а просто его необходимо обдать кипятком. Угу. Вот. И есть, в общем-то, без всяких добавок в количествах где-то, ну, приблизительно стакан обычный, 200-граммовый, вот перед, соответственно, обычным завтраком, обед ужином. Вот, если вы будете и в полдник также съедать обваренное пшено, то, в общем-то, есть определенные гарантии, что вы сможете как-то, ну, сдать хотя бы на третий разряд.
3: Вот говорят, что из коноплей делают, вяжут канат. Вот
1: это считается,
3: применяется это в диете.
1: Это считается как? Уже типа анаболиков у нас, у спортсменов. То есть ни в коем случае я не советую, потому что потом бывает так, что канат начинает уже занимать главенствующее место в организме, и в результате спортсмен просто самосгорает. Конечно,
3: а как
1: это...
3: добиться выхода корабельного каната?
1: Да. Дело
3: как
1: в том,
3: известно,
1: что...
3: они где-то порядка 30 сантиметров в диаметре.
1: А вы вспомните, какой рост был у самого Геннадия Корабельного. Поэтому, то есть, стремиться там, скажем, к его масштабам не с нашей с вами, так сказать, тушки. То есть, это, как говорится, канат Геннадия Корабельного — это не по жопе нам клизма, другими словами. Поэтому здесь каждому рекорду, понимаете, свое время и место. Вот. А я, кстати, предлагаю...
3: А Веревкин... Как же? Веревкин.
1: Так, а Веревкин. Веревкин — это как очень часто встречающаяся фамилия. То есть вот у нас только сейчас с пальцами стоят, с проколотыми две Веревкиных и один Веревкин. И еще один вот Веревочкин, но это маленький. Это же... А если мы сейчас заговорим там о Птичкиных, да, там, вот, даже Гуськов, вот, например, тоже у него канат своеобразный, даже скорее Катышек такой, да, Козин. Опять же, у Козина вообще там целая череда, пульки отливает такие. Так что тут... Ну что, я предлагаю обратиться к телефонным звонкам, да, 203-19-22, а, да, прежде чем к телефонным звонкам, это опять, видимо, к Борису звонок, зависит ли частота метания каната от умственных способностей индивида?
2: Знаете, это зависит скорее не от умственных способностей, а от активности умственной деятельности. Потому что если индивид активен в умственной деятельности, он большую часть дня свою, он как бы сидит. Он просто сидя. Вот. Стало быть, реже. Просто ему некогда, вот в чем дело. Вот. А если же человек не привык думать, не привык работать мозгом, ну, в общем-то, жизнь его упрощается, остается только есть, спать, и вот, собственно...
1: Понятно, хорошо, тоже вот так прокомментировали. А вот скажите, пожалуйста, тут, видимо, вопрос ко всем. Опять же, есть такая, опять же, народная мудрость, там хозяин всему голова в доме, да, получается. А почему не говорят, например, голова хозяина всему хозяин, да, к примеру? Ну, я вижу, что хочет Софья Анатольевна прокомментировать.
4: Простите, как вы сказали, голова хозяина дальше...
1: А вы разве не знаете этой пословицы?
4: Нет, впервые слышу.
1: Голова всему в доме хозяин.
4: Да.
1: Но это уже моя интерпретация. А так, хозяин, голова хозяина всему дому.
4: Да. То есть я даже в растерянности в полной.
1: То есть не будете комментировать.
4: Еще про канаты я бы могла там сказать, что нужно бы расслабляться уметь. Тоже немаловажная роль здесь вот в предыдущем вопросе.
1: То есть для лучшего как бы вот...
4: Прохождение, правильно, да. Надо уметь расслабляться. А как вы знаете, расслабление вот любых мышц, оно, конечно же, идет из головы. То есть если вы умеете это мысленно расслабляться, полезен, кстати, тренинг медитации в этом случае, вот, то и с проходимостью у вас тоже, как правило, все будет нормально. Но я бы вот еще к пшену, пшено говорите, да. Я бы порекомендовал еще овощную диету. Очень, знаете, они хорошо, овощи тоже вяжутся.
1: Причем здесь нужно сказать, что овощную диету вот не в буквальном смысле овощи, а именно кожицу от них. То есть тут идет потребление только кожиц. То есть огуречный, там помидорный. То есть ни в коем случае нельзя есть самую
4: не мякоть. А вот еще к последнему товарищу, который прислал вот как раз... что-то там, можно ли кружок создать. Да, вот да. Вы знаете, если вы, уважаемые такие, я тут, раз уж я включилась в этот процесс, если вы, уважаемые, такие вопросы будете задавать, так вы рискуете как раз вот в разряд тех слушателей попасть, которые здесь у Александра за окном стоят, а потом выстраиваются в очереди на обогреватели. Дело все в том, что вот надо не спрашивать, можно ли, а прям вот, если хочется, так становиться и формировать кружки у себя дома, или, скажем, внутри подъезда, или внутри вот вашего
1: самого
4: микрорайона.
1: Себя можно, да, вот кружок для одного себя, то есть тоже...
4: Совершенно справедливо. Зачем вам вот наш кружок там, ну, то есть нам, конечно, это очень льстит, но творчество начинается с того, что вы вот хочу начинаете делать.
1: Вот это во-первых. А во-вторых, другой есть момент, что если бы вы внимательно слушали именно вот нашу передачу, программу, то вы бы знали, что мы уже вот все кружки заменили на квадратики, ромбики, то есть у нас там
4: треугольнички,
1: да, так что кубики, вот, например, кубик хирургов-любителей и так далее. Но я предлагаю послушать телефонные звонки 203-19-22. Здравствуйте, мы внимательно вас слушаем, вы в прямом эфире, говорите, пожалуйста.
7: Вот скажите, пожалуйста.
1: Да. Только говорите, пожалуйста, громче,
7: да,
1: вас плохо.
7: Так слышно?
1: Вот так получше, но тоже не совсем, но постараемся.
4: Поближе к трубочке.
1: Поближе к трубочке. Эй, да, да. А скажите, вот, да. Ничего, я ничего. Да, не стесняйтесь, не волнуйтесь.
7: Тут говорили про то, что, значит, вы, видимо, проводили исследование, что, значит, анализ из пальца связан с подсознательным, значит, вот, мартинистическим стремлением причинить боль вот, значит, вот пальцу, потом, так сказать, локтевому суставу, и следовательно, вот. А не кажется ли вам, что всякие вот эти вот садомазохистские тусовки порождены на самом деле медицинской практикой делания уколов в ягодичные мышцы? Ведь вы смотрите, значит, в древности, когда не было уколов, вообще медицины не было, да? Ведь никаких таких садомазохистских тусовок не было. Ну, так сказать, были всякие наказания, но все совершенно серьезно там, без игр различных. Вот. И, значит, еще у меня такой вопрос. Вот у нас тут спор вышел. Значит, вот что будет, если просверлить, значит, дырку в земле насквозь и, значит, человека посередине поместить? Вот смотрите, когда человек находится с одной стороны земли, он тянется, в общем-то, туда, к центру. А когда он находится, вот, допустим, вот в Штатах, то, значит, в противоположную сторону тянется. А вот что будет, если, значит, он будет в середине? Он будет постоянно раскачиваться туда-сюда или его просто разорвет на разные части?
2: Нет, его не разорвет, он будет сжиматься, потому что в абсолютный центр поместить вы его никак не сможете, исходя просто из формы человеческого тела. Он же все-таки имеет форму как бы так...
4: Продолговатую.
2: Да, продолговатую, грубо говоря, как бы такой эллипс.
1: Сарделечный, я бы сказал.
2: Да, да. Вот, и поэтому его ноги будут со страшной силой стремиться к голове, а голова к ногам, в общем-то, он просто...
1: Пополнеет. Это, в общем-то, такая...
2: Это минимум, да.
1: Пополнил, чтоб человек. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам безгранично. Говорите, пожалуйста.
8: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
8: Меня хорошо слышно?
1: Да. Немножко можно, конечно, погромче.
8: Значит, вот известно еще, что в Древнем Египте неизвестный, так сказать, Рамзес II, вы помните, наверное, он писал стихотворение, так сказать, сидя в, как оно называется, пирамиды, да?
1: Да-да-да.
8: Помните, да, это? Да. Начало помните. «Свой канатик завяжу, никому не покажу». Поэтому он туда, наверное, и попал, я вот так думаю.
1: Как... Знаете, спасибо вам. И я, кстати, вот какой вообще, как приятно, да, Софья Анатольевна и вы, Борис Анатольевич, что именно вот эпилогом к вашей книге наш радиослушатель подвел такую замечательную черту и к окончанию нашего разговора. Кстати, я-то не знал, что вот эпилог для вашей книги написал все-таки Рамзес.
4: Борис Рамзес. Борис, да, Рамзес. Действительно, эпилог к нашей книге написал Борис, за что мы должны ему сказать слова благодарности. Борис сейчас болен, поэтому выздоравливай. Несмотря на твою болезнь, получился отличным твой эпилог. Мы тебе очень благодарны. И вот, ты знаешь, ты подвел, на самом деле, такую жирную черту под всем нашим творчеством, что как бы да вот по этой теме и добавить-то уже и нечего. Я даже не знаю, вот те наши ученики, которые взяли на вооружение тему головы, вот ее как части тела, ее содержимое и функции, что они еще смогут написать после такого вразумительного окончания.
1: Ну что же, а теперь...

два, три, четыре. Раз, два. Свободное дыхание произвольное. Не задерживаем дыхание, не задерживаем. Вот, спокойно дышим. Вот, хорошо. И просто движение. Вот, достаточно. Молодцы, хорошо.

0: застучал своими когтями по белоснежным костяным клавишам из чистой, в общем-то, мамонтовой кости, наш штатный пианист. Это значит, что мы начинаем беседу с нашими сегодняшними гостями. Даже, я бы сказал так, это две гости и гость. Я сейчас вам их по очереди представлю. Итак, сегодня у нас в гостях Марина Демченко. Это директор агентства, которое называется Grand Show Management. Жанна Букер и модель этого агентства. И человек, который пожелал не называть свое имя, но он является мужем модели из другого агентства, сокращенного МИДа. Так мы, видимо, и будем его звать. Здравствуйте, здравствуйте, дорогие гости.
1: Добрый вечер. Здравствуйте.
0: И для начала, да, я думаю, что все-таки нашим радиослушателям, которые, ну, в силу определенных причин, экономических, художественных причин и так далее, все-таки не совсем близки к вашему роду деятельности, пояснить все-таки, что такое букер, Жанна, чтобы не было каких-то нездоровых ассоциаций с букой и прочими обидными вещами.
1: Ну, как бы слово «букер» очень часто ассоциируется у наших людей с книжкой в переводе с английского «бук». На самом деле это человек, организатор, администратор, который занимается моделями. Проводит с ним различную работу по подготовке рекламных материалов, проводит кастинги, отборы. Кастинг, сразу поясняю для тех, кто еще не знает этого слова, тоже профессиональное слово в модельном бизнесе. И означает оно отбор моделей либо для съемки, либо для работы на показах. Вот. И как бы в обязанности букера входит, соответственно, и постоянное отслеживание моделей. Новых лиц, новых каких-то интересных, незаурядных качеств, опять же, моделей. Вот. И, естественно, как бы сказать, раскрутка их. То есть подготовка, какая-то школа и постоянная работа над их образом, над их имиджем, чтобы они, во-первых, не теряли форму, как-то росли и выходили как бы на международный уровень.
0: Понятно, спасибо, Жанна. И тогда в связи с этим я сразу бы хотел поставить все точки над «и». Просто к нам приходит огромное количество писем, люди приходят под окна и выкрикивают свои вопросы в мегафонах, также рисуют их баллонами на специально отведенной и возведенной бетонной стене, которую вы, наверное, видели. Мы всегда ее ставим тут на ночь, перегораживая дорогу, чтобы люди могли писать свои вопросы, а потом мы с помощью вот этого бинокля их считываем и задаем. Также приходят сюда, задают вопросы. Дело в том, что ну, сами знаете, земля полнится слухами. Страшные слухи ходят по столице нашего города, города-героя Москвы, уже где-то вот года два, что в недрах агентств, подобных вашему, происходят страшные вещи. То есть, что, значит, модели постоянно раз в неделю подвергаются обязательной порке розгами, значит, дабы уподобиться как-то йогам и дисциплинировать свои, ну, моральные качества, не тушку свою, а именно моральные качества. То есть, они должны всегда находиться в ощущении какого-то стрёма. Вот. Это, знаете, мне что напомнило, когда я был владельцем частной тюрьмы в городе Павловом Посаде, то я там придумал наказание следующее для насильников. То есть их сажали всего лишь на 2 недели. Но в течение этих 2 недель каждый из них получал 10 раз кирзовым сапогом под шлеслом во время, которое ему не сообщалось. То есть к нему могли войти там за ночь 5 раз и ударить 5 раз. Могли, значит, настучать все 10 раз прямо вот на пороге тюрьмы, а могли растянуть это. То есть он постоянно находился вот в ожидании удара под шлеслом. Вы знаете, выходили от дисциплинированных работники, многие даже вступали в партию затем, в экологические группировки вступали, и вот многие нам помогают, сейчас моют мой автомобиль, видели, 2 тоже вот из чресельников, так мы их называем. То есть, в принципе, ожидание какой-то кары, согласитесь, оно дисциплинирует человека. Действительно ли это так у вас, или все-таки это слухи?
1: Но вы рассказали о таких чрезвычайных, я бы сказала, мерах. Да, дисциплина, естественно,

0: первом плане, потому что приятно работать с красивой, умной девушкой, которая как бы понимает всю ответственность, которую, как бы сказать, мы берем на себя, проводя какие-то крупные акции. И, естественно, как бы сказать, мы в первую очередь работаем над такими качествами, как дисциплина, серьезные отношения к работе, нетусовочные. У нас всегда, как бы сказать, вся работа проходит в достаточно напряженном ритме, мы очень мобильная команда, и иногда заказы сваливаются буквально вот за день, за два до этого проекта. Поэтому приходится мобилизовать все силы, и, соответственно, конечно, здесь большое значение имеет, как бы сказать, мобильность девчонок и мальчишек. Вот. Да, есть, существуют у нас кары. Раз в месяц у нас проводится так называемая чистка агентства. Это как бы слово такое внутреннее, но это действительно так. То есть мы отсматриваем моделей на внутреннем кастинге, и если кто-то по каким-то причинам либо потерял форму, либо как-то плохо стал выглядеть, ну, все бывает. Модель же, она должна, как бы сказать, от маникюра до волос и педикюра выглядеть идеально. Вот. Это, как бы сказать, и лицо агентства, и имидж, и уровень. Поэтому, естественно, как бы сказать, приходится с некоторыми расставаться. Хотя, конечно, и жалко, но после там нескольких предупреждений, если она ничего не делает, мы просто возвращаем ей фотографии, говорим, что, как бы сказать, к сожалению, мы не сможем обеспечить вас работой. Это очень стимулирует, кстати, девчонок на то, чтобы постоянно держать себя в форме, постоянно как-то следить за собой, заниматься и, естественно, как бы сказать, организовывать себя как личность.
1: А вот уволенные, так называемые, куда деваются они? Дело в том, что мы в свое время открыли подпольный цех по производству выпечки и глиняных болванчиков сувенирных, где вот уволенные из большого спорта, из политики, вот бывшие все наши, они там, значит, сидят себе тихонечко и, в общем, ваяют всякие поделки, там, поделки кулинарного плана, как я сказал, микроскульптуры. Кто-то рисует картины, затем мы их продаем и деньги пускаем на благотворительность. То есть, видите, я вставил себе золотые зубы, перстеньков прикупил. Вот. Какова судьба уволенных вот этих? Или все-таки вот она ушла из коллектива, и все. То есть вы за нее не несете ответственности. Завтра, как говорится, ей хоть там, хоть как рыба об лед бах, и молчит баба с возу, кобыла ушла.
0: Ну, вы знаете, в принципе, мы остаемся в любом случае друзьями, но девчонки, как правило, в нашей стране, в России, они состоят в нескольких агентствах. И поэтому, как бы, если они расстаются с нами, то у них есть возможность реализоваться на том уровне, на котором они находятся на данный момент, где-то в других агентствах. То есть у них есть реальность того, что, как бы сказать, где-то на них будет спрос. Вот. Но как бы, это мы не отслеживаем. Только с теми, как бы, кто с нами пытается там, потом дружить, поддерживать отношения, мы узнаем какую-то информацию о дальнейших их там, продвижениях. Но на самом деле такой вот четкой вот работы по уходящей модели мы не проводим.
1: А не было ли у вас таких прецедентов, когда вы были вынуждены рассылать по всем агентствам факс или нарочных с посылками, или там посыльных с нарочными, чтобы сообщить о каком-то нелицеприятном поведении от вашей бывшей сотрудницы? У нас вот был один такой, который вот тут повсюду, ну, у него болезнь была, называлась болезнь кинь-яичко, сокращенно КЯ, у нас в психиатрии. Он раскидывал всюду вареные яйца здесь в огромном количестве и топтал их, в общем-то. Его, естественно, уволили. Он пришел на другую радиостанцию в ФМ и делал там то же самое. Mm-hmm. Пришлось вот директорам двух радиостанций нашей вот той ФМовской собираться и рассылать факсы буквально на все станции, всем коллегам, чтобы человека с такой-то фамилией, фамилия у него Бузько была, вот, через З пишется, Николай Бузько, такой вот яйцетоп наш, чтобы его нигде не брали. Как у вас с этим обстоят дело? Ведь бывают же какие-то наверняка вот выдающиеся случаи нарушения дисциплины, нарушения, ну, скажем, даже так, этических норм определенных.
0: Вы знаете, очень редко, но бывают действительно такие яркие проявления как бы нестандартного поведения модели. Но в таких случаях мы лично с ней решаем все наши проблемы, там, индивидуально от каждого случая. Но какую-то работу вот по другим агентствам, как бы, чтобы перекрытие все там на какие-то другие выходы и доступы, мы не проводим, потому что, ну, как бы, мы считаем, что это недостойно, как бы, вот, ну, как-то дешево и мелочно, скажем так. Если, как бы сказать, она проявит свои качества, то другие агентства тоже, как бы, разберутся и сделают свои выводы. Но вот специально этим заниматься, просто, честно говоря, даже нет времени, как бы, тратить на это. и как-то просто неинтересно.
1: Есть... Понятно, понятно. А есть еще такое бытует мнение, это даже факт, что женский коллектив, в любом случае, когда пишется даже вот фраза такая, да, в русском языке, женский коллектив, слово «коллектив» нужно брать в кавычки. Почему? Потому что понятие «женская дружба», ЖД сокращенно, просто целиком иллюзорно. Это жестокий обман. Известно, что женщины, вы, женщины, друг друга ненавидите, целиком завидуете. Ну, Жанна, ну это факт. То есть вы друг друга ненавидите, вы любите, когда у другой из вас какие-то неприятности. Причем есть особый момент, особая грань. То есть если эти неприятности совсем крупные, да, ну, к примеру, там сгорела квартира, не дай бог, или что-то такое, то у вас включается автоматический иммунитет, то есть жалость, естественно, вас пробивает. Ну, а когда неприятности не доходят до какой-то трагедии, вы, естественно, радуетесь им. Вот. Поэтому здесь вот вы сказали, что вы как-то дружите с кем-то или что-то такой вот с бывшими вашими моделями. Позвольте вам все-таки не поверить. Наверняка среди них есть конкурентная борьба. Наверняка они подкладывают друг другу перед показом пурги, и рвут колготки, ломают в общем-то каблуки на туфлях. Вот. Или смазывают их мылом, чтобы падали и так далее. Добавляют в мыло специальные химикаты, чтобы по лицу пошли прыщи и так далее. Вот как обстоит дело? Или я все-таки фантазирую? Если...
0: Но вы знаете, может быть, где-то это и существует, но, к счастью, вот для нас, для букеров, для нашего агентства, у нас достаточно как бы интеллектуальные девчонки работают. Они достаточно доброжелательно к другу относятся. Действительно, дружная команда, которая не только там как бы не подставляет друг друга под ножик, а наоборот помогают. То есть буквально в каких-то мелочах. Вы, как бы сказать, можете сказать, что это сказки, там, рассказы.
1: Конечно.
0: Но, может быть, в какой-то степени в этом есть какая-то иллюзорность, но в любом случае она приятна, и приятно работать в такой атмосфере. Потом, как бы, у нас есть и мальчики. У нас, как бы сказать, в модельном бизнесе очень часто забывают про это, но в моде очень, как бы сказать, серьезное отношение сейчас, как бы и на Западе, и я думаю, что скоро это придет к нам, отдается мужскому направлению. Поэтому, как бы, наш женский коллектив иногда разбавляется очень удачно.
1: Насколько я знаю, вот в таких уже олдовых агентствах, как, например, вот дом моделей Слава Зайцева. Он как-то и сам тут выступал, прям махал крыльями и говорил, что всяческие отношения, ну, кроме деловых и дружеских, между полами в коллективе строго-настрого запрещены. Вот поэтому здесь я как-то не вижу, вот, ну, извините, конечно же, на определенного смысла вот во всем выше вами сказанном, потому что если у вас действительно это так, то, соответственно, мужская половина, она живет своей жизнью, женская своей. Но меня почему женская интересует? Вот вы сказали, там помогают они новеньким. Да неужели я, взрослый парень, который знает, что такое конкурентная борьба, что такое устранение конкурентов, подбрасывание наркотиков в банки конкурентов, взрывание их машин. Поверю вам, что это же рынок. То есть вы являетесь...
0: Жесткая конкуренция,
1: да.
0: Очень.
1: И вдруг приходит какая-то, значит, новенькая, там, которая... с позволения сказать, еще не знает, что такое эпилятор, и вы хотите сказать, что с ней будут делиться местом, что ей будут как-то помогать, я не верю в это. Не верю.
0: Саш, здесь может быть такой момент, что, как бы сказать, вот работа именно нашей администрации, агентства, наших букеров, как-то настраивает девчонок вот именно на эту ноту. Но я скажу такую вещь. Иногда доходит до смешного. У нас проходит кастинг, на которых, допустим, я вызываю определенное количество моделей, определенного типажа, которые нужны вот для данного проекта. Вот 10 человек мне нужно, не больше. Именно вот эти. Иногда у меня приходит 30 человек. То есть подруги обзванивают своих еще человек 3-4 моделей и приводят на кастинг. То есть вот даже до такого. То есть здесь, как бы сказать, бывают совершенно разные подходы.
1: Понятно. Вот я предлагаю дать слово все-таки Жанне Демченко. Она является директором. Ой, извиняюсь, Марина, прошу прощения. Она является директором агентства, соответственно, и держит обе узды. То есть, как говорится, держит коня по имени агентства за обе ноздри. Скажите, Марина, вот все выше нами обсуждаемое как-то нуждается в комментариях? Если они у вас есть, мы с радостью выслушаем.
2: Я думаю, что нет.
1: То есть и я прав, и Жанна тоже права.
2: Жанна права, я, в общем-то, разделяю мнение.
1: Понятно. Тогда, если вы позволите, мы обратимся к мужской части нашей сегодняшней программы и спросим у мужа модели из другого агентства, что думает он по этому поводу. Знаете, я был свидетелем многочисленных, скажем так, скандалов в вашей семье. Действительно, однако сейчас-то вы смирились, но первое время вот Мемиду, он просто бледнел, потому что действительно, когда она выходит, ей хлопают. Я видел, как он сидел в уголке, особенно если она удачно повернется с изящного ракурса, принято хлопать. А зрелище действительно красивое, я бывал и смотрел. Так вот, Мид, он попросту бледнел и чуть ли не вскакивал, не бежал лупить всех мужчин в зале. Однако сейчас смирился. Но все-таки, есть ли у вас какие-то комментарии вот к теме, которую мы только что обсуждали?
3: Как зовут вас?
1: Саша, меня, да? Саша.
3: Да. Да. Нервничаю очень сейчас, очень нервничаю. Мне недавно плохо было. Потерял сознание утром, вызвал скорую. Приехал врач. Говорил, а у меня шинель висит моя на стене. И он мне укол реланиум сделал и уехал. Вот, а так, ну, нормально все сейчас. Пока лучше уже.
1: Спасибо, спасибо. Ну уж так берегите себя уж как-то. Там. Ну, следующая тема, которую я хотел бы тоже затронуть в нашей беседе. Я сейчас перечислю имена определенные, да? Эдуард Лимонов, Геннадий Шуфутинский, ансамбль «Парк Горького» имени культуры, в какой-то степени уже нынче покойный Евгений Клячкин. Ну и масса других людей. Вы догадываетесь, к чему я подвожу, да? В свое время они все покинули пенаты. И, в общем-то, Уильям Токарев, он же, да? И тут настал, так сказать, момент, когда блудные сыны вернулись к пенатам, в общем-то. Вот. И весьма успешно тут процветают. Совершенно другая тенденция наблюдается все-таки в модельном бизнесе. А причем вот эти все люди в большинстве своем, ну, по крайней мере, я могу судить по своему собственному разговору с Евгением Клячкиным, он, прям вот сидя в этой студии, сказал, что он, видимо, сделал ошибку, когда в свое время покинул пределы России, что сейчас здесь, конечно же, более обширное поле для творческой деятельности. Что касается модельного бизнеса, то ситуация другая. Утекают они туда. И главная цель, как я понял, большинства девушек, занятых в этом бизнесе, это все-таки получить контракт с какими-то зарубежными агентствами. Вот, по идее, то, то есть песенное творчество, да, и модельный бизнес. Это, в принципе, и то, это же искусство, согласитесь. То есть какая-то кошелка, она не сможет доставить людям удовольствие, там, нелепо перекатываясь там батончиками по подиуму. То есть это искусство.
2: Конечно.
1: Так почему вот... А искусство, оно, в общем-то, вне рангов должно быть. А тут получается такое вот ранжирование. Одна сейчас искусство. С этой стороны, другая вот там. Какие-то у вас есть на эту тему размышления, объяснения, почему так происходит?
2: Ну как? Мне можно сказать что-то по этому поводу. Просто в основном Марина занимается контактами как раз с Западом по поводу различных модельных направлений, как съемок, так и показов. Вот, в принципе, да, безусловно, на Западе модельный бизнес на несколько порядков больше развит, чем у нас в стране. Вот. С чем это связано, сложно сказать. Может быть, это заложено где-то изначально там, вот, в системе нашей страны. Это как бы сложно объяснить, но он на самом деле не развивается. То есть он очень сложно идет вперед. И даже сравнивать, как бы сказать, уровень, допустим, моделей наших и западных, то здесь в первую очередь это можно посмотреть на их гонорары. То есть наши девочки счастливы работать там буквально за копейки, они считают, что это, как бы сказать, уже хорошо. А там модели получают, ну, я не буду говорить точные цифры, как бы сказать, но это раз в 10 больше точно.
1: То есть это все связано с финансовой в основном стороной, да?
2: С финансовой с одной стороны. И, наверное, все-таки еще... От финансовой идет и такая вещь, как уверенность в себе, лоск, какой-то шарм, что действительно при первом же взгляде видно, что это шикарная женщина, это модель, у нее нет проблем, у нее все хорошо. Наши девчонки, как правило, и учатся, и работают, и, как бы сказать, выкраивают время на занятия с собой, просто чтобы хорошо выглядеть как-то на нормальном уровне. Конечно, они, как бы сказать, все, как и мы, имеют массу проблем жизненных и бытовых. Вот. Поэтому, конечно, здесь очень много корней заложено именно в быте нашем.
1: Мне вот почему-то подумал, что еще одна причина – это в публике, которая приходит на показы. Я, может быть, не прав. Я был как-то на показе один раз в своей жизни. Вот, действительно был удивлен вообще всем происходящим. Это красиво, не спорю. Вот, но вот не могли бы вы дать анализ публике, которая ходит, ну, для сравнения, на какой-нибудь действительно мощный и хорошо организованный показ вот там, в буржуазных странах, вот, и у нас. Вот, может быть, Марина как-то проводила наблюдение вот просто за лицами людей, их какой-то там, скажем так, статус социальный, их даже, может быть, половую ориентацию. Это тоже важно, я объясню, почему потом, на мой взгляд, он, может быть, ошибся, но тем не менее.
4: На показах, значит, которые мы проводим, как правило, бывает очень приличная, солидная публика. Вот, это наши приглашенные гости. Что касается ориентации, то бывают разные абсолютно образы. Вот, сейчас у нас это направление как бы развито. Вот, и на наших показах, значит, та публика, которая присутствует,
1: Вы говорите, как есть, вы не стесняйтесь, потому что в рамках нашей программы рамок нет.
3: Богатые там все, я видел, они, вот последний раз я был, они, ну, импиваются, и, ну, такие толстые, в очках, в костюмах, ну, вот в основном, и цветы дарят пьяные моделям.
1: Ну, то есть это знак признания все-таки.
3: Наверное.
1: Ну, я вот к чему это, к чему я это сказал. Дело в том, что там вот на другой стороне холма, как сказал классик, мне кажется, все-таки вот такая вещь, как показ какой-то там новой коллекции одежды и так далее, это настолько сильно оккультивировано, настолько сильно вошло в их жизнь. То есть даже существует, насколько я знаю, специальный... программы. То есть это является неотъемлемой частью их жизни. У нас же это все-таки до сих пор является каким-то фарсом. Фарсом в том смысле, что даже так, элементом очень важным для создания определенной элитарности. Я специально проводил наблюдение с помощью агентов насчет новой нашей элиты. Вот. И посмотрел, кто там. То есть большинство из тех людей, которые мелькают по телевидению сейчас, они, в принципе, толком ничего для культуры не сделали. Это не громкие слова. То есть какие-то там непонятные безумные Максы, какие-то ведущие новостей с попсовых радиостанций. Эти люди становятся у нас культовыми. Заметьте, не, к сожалению, покойный уже Майк Науменко, там не существующий ныне Олди, который является лидером группы Комитета охраны тепла, а какой-то ведущий новостей с попсовой радиостанции. В связи с этим, может быть, ваши девушки, которые обладают каким-то потенциалом, понимают, что вот все, что вокруг нашего отечественного модельного бизнеса творится, это попросту, ну, скажем так, хлопушка полностью надутая. То есть людей самоценных, самодостаточных там просто нет. То есть для них это просто средство объединиться в элиту. То есть мода. Вот мода.
2: Я поняла, да. Саша, вашу мысль. Значит, я могу это прокомментировать таким образом, что на Западе все-таки это определенное отслеживание моды. То есть люди следят за модой, чтобы потом, как бы сказать, соответственно, как бы сказать, приобретать для себя какие-то интересные модели, которые соответствуют их вкусам. То есть чтобы быть в теме различных модельных направлений разных модельеров. У нас, как правило, на показ приходят все-таки как на шоу-программу, чтобы посмотреть, развлечься, попасть в тусовку, опять же, пообщаться с друзьями, то есть как-то посмотреть красивые вещи, красивый показ. Но, как бы сказать, это происходит именно как бы спонтанно, под настроение, то есть нет, как бы сказать, такого вот, как бы, ну, не, наверное, это все-таки серьезность отношения к данным вот вещам. Вот. И поэтому вот в этом, наверное, есть вот такой вот нюанс, вот эта разница с Западом и с нашими показами.
1: Ну, да, в принципе, видимо
2: просто, это... как бы сказать, и не ведется даже никакой работы с этим. То есть изначально, как бы сказать, и наши модельеры, и агентство настроено на то, чтобы показать какое-то интересное шоу. И как бы одно время же были очень в моде авангардные различные показы. То есть они действительно были зрелищные, они были интересные, но для жизни никак не применимые. То есть это вот тенденция, но сейчас она как-то поутихла. Вот. Она была, как бы сказать, очень долго на пике.
1: Это вот есть такой парень, я вот тут недавно наблюдал, у него каблуки только с размером с меня. Я-то, видите, перед вами на стуле стою в полный рост, и то считаю себя низеньким. Вот. А он вот на таких вот весь раскрашенный, тоже своего рода какой-то кич или самовар, что ли, тульский. Для меня непонятно, что это за странные внедрения в культуру. Можно ли это назвать культурой? Что это вообще такое?
2: Есть, конечно, такое направление, как молодежная мода. Вот. Но здесь, как бы сказать, очень редко происходит все-таки совпадение стиля, настроения молодежи. То есть редко модельерам удается действительно создать что-то, какое-то интересное направление в молодежной моде.
1: А мне кажется, я извиняюсь, что перебиваю вас, Жанна, что молодежь, она не нуждается в услугах модельеров. Вот простите меня за такое, может быть, категоричное суждение. Молодежь сама себе создает моду. Вот видите, я как, то есть меня хватать не за что. На мне широкие штаны, чтобы отбиваться от недоброжелателей ногами. На мне тяжелые ботинки с шипами. Вот. Все это реалии нашей жизни. Я выхожу, могу поскользнуться, упасть. Да? В руке у меня бейсбольная бита, чтобы отбиваться от совсем уже плохих людей. Также и молодежь. Она создает себе моду сама. Прежде всего, это должно быть удобно. А те люди, которые уже, скажем так, называют себя молодежными модельерами, на мой взгляд, это как раз и есть эти пупырышки пенка, которые не дают молодежи, а берут. У нее группируют, значит, в своих ручонках. Потом выдают себя за идеологов. Я более чем уверен, что молодежь, она прекрасно может обойтись без этих вот, с позволения сказать, идиотов. Потому что, ну, реально-то, реально, если смотреть на вещи, не нужна молодежи. Навязанная мода.
2: Но молодежи сложно навязать что-то.
1: Да, да.
2: Согласитесь.
1: Да, безусловно.
2: То есть, как бы сказать, как бы не было раскручено имя там данного модельера, если молодежи это не нравится, если это неудобно, то, как бы сказать, никто это носить и не будет. Но, с другой стороны, среди модельеров, модельеры сами молодежь. То есть у нас очень много, допустим, модельеров, с которыми мы сотрудничаем. И это буквально студенты очень известного нашего, как бы сказать, текстильной академии, которые очень талантливы, которых много идей. И которые, в принципе, сами являются вот той вот тусовкой молодежной, которая, как бы сказать, все это и придумывает, и создает. Поэтому, естественно, они обмениваются между собой, как бы сказать, и какими-то комментариями, какими-то идеями. Это действительно какое-то более массовое все-таки творчество. Но все равно существуют лидеры, все равно существуют какие-то талантливые люди, которые выводят это на какой-то уровень. Мне так кажется.
1: Ну, может быть, даже не то, что выводят на уровень, а может быть, они сдерживают это в рамках, чтобы совсем не началось безумие какое-то полное.
2: То есть какие-то дают рамки, именно вот определяют какой-то стиль.
1: А вот скажите, Жан, ну и Марина тоже, если как-то у вас есть какие-то на эту тему мысли, может быть, вот то, что у нас такие беды-то вот в этом бизнесе все-таки связано с тем, что до недавнего времени, кстати, это грамотно сказал Зайцев, вот прям молодец я вот, хотя я, так честно скажу, не особо прикалываюсь ко всем модельным вот этим делам, но тем не менее, когда человек говорит умную вещь и смешную, я всегда радуюсь. Он сказал, что это, говорит, за тетки ходят, значит, по нашему городу, вот в шапках, а на плечах у них, в общем-то, куски шерсти животного. Имею в виду вот эти, вот, знаете, меховые воротники стандартные. Ну, как-то он в таком духе выразился, чем очень меня порадовал. То есть, действительно, считайте, вот, да еще лет, может быть, 5 назад даже, да, где-то. Все же были одеты в какие-то китайские варенки или затаривались на этом ужасном этом рынке, который где-то на каком-то стадионе, там, Лужники и так далее. То есть приезжали, покупали эти пиджаки адские, малиновые, с блестящими пуговицами. Да, то есть, и, может быть, все-таки есть какая-то надежда вот, на подъем? Может быть, просто нужно время? Потому что, ну, что такое
4: хотелось
1: для...
4: Хотелось бы верить, конечно.
1: Ну, 5 лет же, это очень мало для бизнеса вообще, для любого бизнеса, серьезно. А если бизнес связан с искусством, то это вообще не срок.
2: Ну, это, Саша, согласись, это опять же наш менталитет.
1: Да.
2: То есть здесь все проблемы в этом. Как бы сложно говорить, там, объяснять человеку, что малиновый костюм – это безвкусица, если он ему нравится, если его друг ходит в таком же малиновом костюме.
4: Золотыми полосочками.
2: Да.
1: А вот объясните.
2: Он же купил сразу же Мерседес такой же. Так ему надо же сразу купить такой костюм.
1: Это средство передвижения, Жан. Это совсем другое. Это удобный автомобиль, который подогревает задницу, к тому же. Там,
2: нет, они против Мерседеса. Нет,
1: Насчет пиджаков. Вот сколько было перестебано? Все этих золотые, там, эти грунтозацепы, там, мощные, да, вот все эти дела, вот малиновые пиджаки. То есть ощущение такое, что люди не слушают анекдоты, совершенно без чувства юмора. До сих пор это продолжается. Даже многие звезды наши, вот в Папахе парень, он же тоже пошел на этот старый, этот самый, который везде, в каждой бочке сатычка. Тоже ведь в малиновом пиджаке был. Что это такое? Это неспособность воспринимать информацию, потеря, попросту говоря, какой-то чувствительности, что ли, или дебилизм, наверное, по-другому сказать.
2: Ну вот, наверное, все-таки я соглашусь, что это потеря, как бы сказать, вот... восприятие окружающего, то есть как бы вот есть я, как бы сказать, и вот все, что, как бы сказать, происходит вокруг, это, как бы сказать, не то, что...
1: Я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня Марина Демченко, директор агентства «Гранд Шоу Менеджмент», Жанна, модель данного же агентства, и бугер по совместительству. И, соответственно... Да, я прошу прощения, неправильно сказал. Не по совместительству, просто...
4: В прошлом она была моделью, сейчас она является букером нашего агентства.
1: Извините. Ну, я, видите, вот в воинских званиях я понимаю, там, господин полковник, там, майор, там, корнет. А вот, ну, извините меня, да. Но зато я вот еще представлю одного нашего гостя. Это муж модели из другого агентства, сокращенно МИДа.
4: Который, кстати, никогда не бывал на наших показах. Тем более, я не помню такого, чтобы мужчины не в трезвом состоянии дарили цветы нашим моделям. Я требую просто ответа.
1: А может быть, это было на модельном показе вот другого агентства?
3: Я не помню сейчас уже. Может быть, и другое.
1: Ну, в принципе, конечно, очень сложно удержать в памяти такое количество событий. Я думаю, что мы не будем винить МИДу.
3: Да, это же другое агентство было.
1: Ну вот я об этом
3: подумал. Где моя жена работала раньше?
4: А припомните, пожалуйста,
2: название.
4: Как он называется.
2: Просто интересно.
3: Я попозже вспомню, сейчас пока не могу. Плохо себя чувствую.
1: Ладненько, сейчас мы тогда хотелось бы ответить на ряд вопросов, которые тут мне на бумажечке написала наша референтка и подвезла их. А, кстати, вас не удивляет, что она у нас разъезжает на велосипеде здесь по коридорам, нет?
2: Магис... Нет, очень даже интересно.
1: Ну, вот это мое новшество, чтобы девушка была спортивная. Прямо мы привязали к велосипеду.
4: Мы приметили самокатик ухода.
1: А это главный редактор у нас балуется иногда.
4: Мы так и подумали почему-то.
1: Он никому не разрешает его трогать. Значит, привезли мне тут вопросы. вот такие они. Модельный бизнес, ну, это скорее сентенция. Модельный бизнес по избиениям, по данным ООН, стоит на третьем месте после спецпсихбольницы тюрем, утверждает наш радиослушатель Рашид. Есть у вас какие-то комментарии? Вполне возможно, извините, Жена, что я просто немножечко хочу направить в русло. Может быть, Рашид имеет в виду, вот скажем, не внеуставные отношения, да, не уставные, да, а вот то, что происходит потом за дверьми агентства, когда модель выходит, ее начинают лупить жуткие мужики чернявые, вылезшие из Гранд Чероки 94-го года выпуска.
2: Ну, во всяком случае, нам, наверное, повезло, что у нас не было пока таких проблем. Поклонники, естественно, существуют, и этот бизнес, как бы сказать, и создан для того, чтобы, сказать, им восхищались, и к нему, как бы сказать, относились с таким благоговением. И модели, они, как бы сказать, в принципе, и должны вызывать восхищение. Поэтому каких-то криминальных вещей пока не наблюдалось. Хотя, наверное, было бы интересно посмотреть, как это происходит на самом деле.
1: Ясно. Далее начинаем зачитывать. Вернее, продолжаем. Вот сейчас я просто, извините, тут очень много. Да, вопросы, касающиеся критериев отбора, все эти вопросы мы оставили, договорились на конец нашей программы. То есть в конце мы даже скажем вам, куда вы можете прийти, дабы там выступить каким-то образом. Вот виноделий тут интересовался, как долг век моделей. Но я предлагаю эту тему тоже обсудить позже, потому что у меня, я, так сказать, гляжу-то глубже, вижу дальше. Дорогой виноделий, не в обиду. В Германии малиновые пиджаки носят сутенеры. Значит, такая сентенция от какого-то, видимо, ненавистника Германии. И вот такой ракурс в историю. Александр, история малинового пиджака уходит во глубину веков. У Чичикова, как известно, тоже был такой. Просто это люди, есть такие люди, малиновые пиджаки, пишет Ирка по фамилии Рас. Ну, мы не будем спорить с вами, но она к каждому веку своя мода. Если сейчас мы, мужчины, начнем ходить в панталонах с бантами и носить гуттаперчевые шпажки, то мы будем выглядеть, по большому счету, нелепо и даже как-то с уклоном в гомосексуализм. Чего мы себе, настоящие воины и защитники Отечества, сокращенно ЗО, не можем позволить. Саша, тут даже я к вам этот вопрос адресую, уважаемые гости. Скажите, пожалуйста, как, по-вашему, должна быть одета зимой тетка, у которой нет джипака, интересуется Алиса? Это, я понимаю, это огород в мой камень, то есть, что, дескать, деньги не позволяют каким-то образом следить за собой, там, пошел, купил там вот это байду с куском убитого животного синтетического вместо воротника, и вроде как и одет. Но, мне кажется, это все-таки не оправдание.
2: Конечно, безусловно, не оправдание, потому что, да, финансовая проблема – это большая проблема, но в любом случае, если человек обладает каким-то вкусом, каким-то стремлением, во всяком случае, какому-то стилю, если он умеет его определять и чувствовать, можно одеться дешево, но достаточно стильно и достаточно интересно. Нужно только этого захотеть, я могу сказать так. Наши модельеры, как бы сказать, позволяют это сделать. Есть, естественно, раскрученные имена, которые не всем по карману, но как бы есть и достаточно хорошего качества изделий, которые можно себе позволить. Пусть это будет немного вещей, пусть их будет 2, 3, 4, но это будут хорошего качества вещи, которые будут классно сидеть, классно смотреться и не будут смотреться рыночными.
1: Это правильно. И с другой стороны, я хочу сказать, что есть в этом какой-то элемент неуважения даже к себе, если вы покупаете какой-то готовый слепок, вот то, что вот, ну, некрасиво. Нет,
2: ну, просто дело не когда в ты встречаешь даже, в том же метро еще 2, 3, 4 такие куртки за день, вот уже настроение
1: начинаешь
2: падает.
1: Начинаешь чувствовать себя корейцем времен Мао Цзэдуна. Да, я вообще в истории очень плох. Вот сообщение, я так хотел затронуть эту тему, причем в основном вот с вами, Марина. Значит, вы, насколько я понял, Жанна, из вашего рассказа, занимаетесь, так сказать, связями с зарубежными всяческими вашими коллегами, правильно?
4: Да, конечно.
1: Значит, вот что я вижу, это вот Олег тоже тут ко мне присоединяется. Правда, он менее тактично задает свой вопрос, но тем не менее. Известно, что наша страна, к сожалению, в последнее время все больше и больше превращается в сырьевой придаток. То есть продажа нефти, древесины, дешевые даже где-то рабочие силы. То есть вот Олег вот обвиняет вас в том, что я хотел просто спросить, узнать. Получается, что вы занимаетесь продажей наших отечественных российских женских тушек, в общем-то, туда. Продажей в том смысле, что вы хотите, чтобы тушки наших красавиц радовали глаза англосаксов, япошек и других презренных объевшихся гамбургеров. То есть вы являетесь, то есть вы продаете ресурсы нашей страны. Вы, значит, Марина, приближаете, скажем так, присвоение нашей стране России статус сырьевого придатка мира, сокращенно СПМ. Или мы с Олегом не правы?
2: Ну, здесь немножко, наверное, однозначно вы поставили вопрос. Потому что...
4: Очень однозначно.
2: Да. Здесь связь, как бы сотрудничество с Западом заключается не именно в продаже наших девушек туда. Не только в этом. Мы как бы пытаемся организовать общие проекты с западными модельерами, в том числе до организации показов здесь у нас. У нас проходили вот недавно, в прошлом месяце, два показа. Это было в Сен-Лоран и Жан-Франко Ферре. То есть здесь нет такого акцента, что именно вот все туда, туда и туда. Наоборот, мы пытаемся как-то прививать именно здесь, на нашей почве. Конечно, как бы сказать, для девчонок на самом деле очень хорошая школа на Западе. По 40 показов в день там работают девочки, и, естественно, из них вырастают суперпрофессионалки.
1: Жанна, извиняюсь, что перебиваю. Вот я тогда целиком зачту вот сообщение Олега. Александр, эти агентства отправляют девок за границу, чтобы их потом разобрали по яхтам, стриптиз-клубам. То есть ведь это же реальные вещи. Но, то есть многие выходят замуж, действительно. Многие остаются на яхтах, служат, скажем так... кстати, есть выражение «бойфренд», да? «Бойвумен» у нас он не прижилось, вы этот самый, как его, «вуменфренд», да?
2: Кстати, вот именно поэтому...
1: Но это же есть факты, Жан, но есть
2: вот именно
1: факты.
2: Поэтому все западные агентства уже боятся сотрудничать с нашими русскими, российскими моделями, потому что действительно девчонки приезжают и выходят замуж.
1: А вот это и есть нарушение этики, о чем я говорил в начале. Вот я говорил в начале о чем. Это же хорошо, если человек целиком принадлежит искусству. Мы тут недавно вот, с налоговой полицией побывали в одном известном стрип-баре. Вот. Ну, в результате, естественно, свои обязанности мы, как говорится, спустили. И, в общем, поговорили просто с танцовщицами. Да? Они совершенно искренне говорят, что вот наши танцы, вот эти, это искусство. Я говорю, ну, я целиком с вами согласен. Я, значит, попробовал потанцевать около шеста. В результате упал, отшибся левый бок. И стакан порезал мне руку, потому что я с кружкой все это делал. Ну, не получилось. То есть, действительно, это нужно уметь. Но, тем не менее, я скажу вам совершенно искренне так, как она... Усядьтесь, пожалуйста, дорогой Мимида, спасибо. Да. Есть... то есть, это нечего скрывать. Я это сам знаю, сам слышал. То есть, все они такие вот красивые, все они такие хорошие, все они в искусстве. Но давай, говорит, $600, мы уедем с тобой.
4: У наших моделей это не распространяется.
1: Нет, но если они все-таки уезжают туда и остаются
4: они
1: на яхтах...
4: Они работают, возвращаются, на яхты, как правило, они не попадают.
1: Нет, ну, Марин, ну все-таки. Ведь скажите, вот, например, если мне сейчас приедет какой-то человек и скажет, Саша, на тебе яхту, вот, но ты никогда не занимаешься там сочинительством музыки, да, больше. Я, естественно, соглашусь, но я сопру яхту, потом его убью, сворую все из его дома, вот, детей его продам в рабство в Китай и дальше буду заниматься музыкой. То есть я его попросту обману. Вот. Но тут-то происходит другое. Если, как говорится, назвался грустью, полезай в зебру. Вот. Если это искусство, то как можно выходить из него на яхту? Или получается, что искусство — это такой лестничный пролет между благополучием, причем не у нас в стране, а там?
2: Ну, вы знаете, как правило, если человек в искусстве... то его оттуда ни за какие уши не вытянешь. Я это знаю по себе и по моделям, которые сейчас, как бы сказать, находят, ну, уже достаточно взрослые, скажем так, для... Но они, как бы сказать, не могут. Они вышли замуж, они обеспечили все тылы, но они все равно возвращаются на подиум. Они без этого жить уже не могут. Это в том случае, если человек действительно в искусстве. Но есть, допустим, кстати, у нас это очень распространено между девчонками, когда девочка приходит в модельный бизнес именно для саморекламы перед теми же молодыми людьми, чтобы как-то, так сказать, утвердить себя, может быть, в своей компании, в этом обществе. Это, с другой стороны, это тоже неплохо, потому что даже, как бы сказать, та школа, которую они проходят в модельном бизнесе, она дает же, как бы сказать, какие-то черты характера добавляет, как-то формирует личность. Поэтому вполне возможно, что такой вариант, он тоже необходим. Пусть он будет.
1: Понятно. Скажите, вот вопрос к вам, Марина. Вы являетесь директором. Ну, директор в наше время, да, это же не директор завода шлифовальных станков, то есть эту должность одно время занимал я еще в советские времена. И я, конечно же, целиком был подотчетен государству и не был полновластным хозяином предприятия. Хотя, конечно, многое нам удалось своровать. Но это ладно, речь сейчас не об этом. А вы являетесь боссом, то есть вы бог-хозяин данного мероприятия. Практикуется ли у вас, скажем так, такие вещи, как-то отдача предпочтения из-за индивидуальных качеств, личных качеств, даже не физических, а кому-нибудь из ваших подопечных? Ну, наверняка есть кто-то вам, кто приятен, кто неприятен. Все же люди все это понимают. Или вы стараетесь быть бесстрастной такой, дескать, и вас занимает только производственный процесс?
4: Скорее всего, только производственный.
2: Я могу это подтвердить.
1: Тогда откроем следующую тему. К тому же, вот, кстати, наши радиослушатели, они прям-таки предвосхищают, я бы сказал, все то, что я хочу от вас услышать. Во-первых, вот Сизой тут интересуется. Не кажется ли вам, уважаемые, что прокалывание ушей, носов, пупков и других частей тела не красит девушку, а наоборот ставит ее в глупое положение? Насколько я знаю, я могу ошибаться. Раньше, в наши времена, когда еще мы курировали международные конкурсы красоты, вообще всяческие искусственные внедрения в тушку, они считались браком. То есть там проколотое ухо, автоматически мы ее говорили, иди зашейся на место, или там пришей новые уши. То есть все это, то есть у нас ценилась только естественная красота, без всяких прибамбас. Мы их даже, скажу больше, перед тем, как вот выставить на конкурс, мы их целиком обревали, все волосы, и рассматривали тело вот как оно есть в чистом виде, без волос. Затем волосы снова отрастали, и в случае, если тело идеально, мы уже ее направляли туда. Как сейчас с этим дело обстоит? Допустимо ли у моделей проколы всякие, вот эти татуировки, в общем-то, и другие предметы?
2: Конечно, в первую очередь дается предпочтение моделям, у которых здоровые волосы, здоровая кожа. Это помимо, как бы сказать, правильных внешних данных. Здоровые ногти. То есть все естественное и здоровое. То есть это ценится. Если вдруг, как бы сказать, да, это мода татуировки, мода колечки во всякие места, в том числе интимные. Но здесь, конечно, уже возникают проблемы. То есть с такими моделями тяжело работать, потому что иногда они просто не попадают в стиль там, данного показа или съемки. Это мешает работе. Но это касается непосредственно профессиональных моделей. Что касается просто молодежи, то, ну, как бы разные течения бывают. Татуировки были в одно время в моде. Как бы сказать, другой вопрос, что, как бы сказать, это потом проходит, некоторые одумываются, начинают их сводить. То есть, ну, это уже, как бы сказать, жизнь.
1: А вот скажите так по секрету, у вас есть вот какие-то татуировки на телах?
2: Нет.
4: Нет, они отсутствуют.
1: А так не было вообще идеи вот взять?
4: Нет,
1: да, что-то
4: никогда.
1: Так? Нет?
4: Нет.
1: Нет, просто я к тому, что если вы захотите, вы ко мне обращаетесь. Я причем делаю даже татуировки вот изысканные там американских племен индейцев, то есть в форме рубцов на теле прям легко могу сделать. Да, ну ладно, не буду я заниматься саморекламированием. Вот такое сообщение, Жанна, я думаю, вы простите меня личного характера, но все-таки вы...
2: Да ради бога.
1: Жанна, ты говорила, ага, что поедешь с Катей на дачу. А на самом деле ты сейчас у Лаерского. Объясни, как это понять, Евгений Юрьевич?
2: Евгений Юрьевич? Какой-то компромат. Что за Евгений Юрьевич? Я не могу вспомнить, к сожалению, извиняюсь. А, с Катей на дачу.
1: Да, попала.
2: Кто Катя? Дело в том, что, как бы сказать, вот еще ты подставой со стороны, как бы сказать, по отношению к моему директору, потому что, как бы сказать, я должна, как бы сказать, четко определять свое местонахождение в любое время суток, чтобы меня можно было найти и достать, как бы сказать, из-под земли. Вот. Ну, что я могу сказать?
1: Ну, холодно сейчас на даче.
2: Да, не дачный сезон.
1: Ну, правильно. Вот такой вопрос от Виталия Бабарыкина. На мой взгляд, интересный. К Марине. Марина, скажите, пожалуйста, были ли у вас случаи травматизма на подиуме? Я позволю себе рассказать забавные истории. Как раз на показе моделей от Егора Зайцева, сына Вячеслава Зайцева, я тоже там присутствовал, наблюдал. После этого, да, они там же подиум-то узкий, вот что вот эта комната, да? То есть две коровы на нем, может, не поместятся, я имею в виду животных. А они там, знаешь, выходят по 8 человек, там, и вот так крутятся, ловко друг друга обходят. После этого мы обсудили там с группой товарищей, что если нас тут двоих выпустить под дам, что мы там не разойдемся, упадем. То есть, по идее, вот это великое искусство, вот ходить так ритмично, не сталкиваясь, плюс еще одновременно очень свободно. То есть, как-то у них, ну, для меня удивительная вот реакция все-таки у людей на предметы их окружающие, правильно? Вот. И все-таки я так тоже задавался вопросом, неужели не было столкновений, там, падений, а то и попросту драк. А были ли какие-то также случаи, когда из зала выбегал какой-нибудь демон с горящими глазами и, например, кусал там моделей или пытался там, вот тут прислали, знаешь, жестокое сообщение, но тем не менее, обрызгать кого-нибудь серной кислотой, такие случаи у людей часто случаются, животные себе этого не допускают, потому что животные ближе к Богу, чем люди. Вот, как у вас с этим дело?
4: Ну, знаете, у нас не наблюдалось такого.
2: Ну, если только какие-то забавные были ситуации, когда мы работали на выставке в ЦДХ, которая называется «Мода моя профессия», «Профэшн», в конце, в финале, когда вышли все модели, все модельеры, ну, как бы такой финал, все торжественно, какой-то несчастный молодой человек, я не знаю, как он оказался за кулисами, вдруг решил, что подиум — это какой-то выход куда-то. И он вместе с моделями дружно-дружно пошел. И когда он оказался у края сцены, он понял, что как-то он все-таки перепутал. Он совершенно спокойненько так спрыгнул со сцены и пошел дальше.
4: Сошел, я бы сказала.
2: Да, сошел так легко. Вот. Поэтому, как бы сказать, это было несколько смешно, но как бы криминального ничего не было.
1: Ну а вот что касается травматизма, случалось ли какие-нибудь столкновения, падения все-таки?
2: Конечно, у нас на показах нет, но вот в принципе модели падают. Бывает такое, да. То есть это бывает
4: редко.
2: Не на
4: редко, наших показах.
2: Но не на наших, да. На наших пока не было.
1: Вот вопрос такой. Чему обучают девушку, в первую очередь, пришедшую вот в модельное агентство, именно в ваше? Вот такой вопрос. Вот первые слова, которые вы ей говорите.
2: Ну, во-первых, выясняется у девушки, что она хочет, чего она хочет добиться на этом пути, что для нее это значит, насколько это серьезно. И начинается работа, комплексная работа. То есть это дефиле, это актерское мастерство,
4: хореография,
2: это хореография, пластика.
4: Работа над имиджем.
1: А скажите, вот такой нескромный вопрос. Например, если нас с Мимидой вот взять, вы бы смогли нас научить дефилею?
2: Ну, понимаете, дефиле все-таки это такая вещь, которая либо есть, либо нет. Девочка может быть очень классной, очень интересной. Но вот бывало, у нас даже в опыте работы было такое, что ну вот не получается. Вот сколько ты с ним не бейся, не дано. Поэтому это надо смотреть.
1: А вот,
4: приходите к нам на кастинги внутренние. Да.
1: Пока вот мы еще затронули тему дефиле, значит, я сразу сейчас зачту тут ряд сообщений. Вот, пожалуйста, такое. Марина, не знаете ли вы, кто подбирает музыку вот для этих самых дефиле?
4: Что значит, кто подбирает музыку
1: для
4: дефиле?
1: Ну, тут Мишутка так вот спрашивает, вот прям дословно. Марина, не знаете ли вы, кто подбирает музыку во время того, как манекенщица ходит по подиуму?
2: Ну, это в зависимости
4: это
2: от конкретного
4: показа. Это в процессе
2: показа.
4: Кастингов или во время показа?
1: Ну, видимо, во время показа.
4: Во время показа работают режиссеры, которые подбирают музыку, разрабатывают сценарий. Вот.
1: То есть специальный музыкальный редактор, сокращенно МР.
4: Да.
1: Понятно. Я так почему-то и думал. Андрей тут интересовался рыжий. Но, в принципе, вопрос застарелый. Как вы относитесь к накачиванию силиконом своих тушек, ну, некоторых моделей, да? На мой взгляд, по-моему, это сейчас уже запрещено же вроде в связи со сложностью перегноя. То есть, когда они мрут потом, как мухи, это же силикон, он не переваривается.
4: Любое вмешательство.
2: Да, это неправильно.
1: Угу. И вот так мы плавненько перешли к возрастному цензу. Дело в том, что масса вопросов было, так как долг век модели и так далее, да? Не приходило ли в голову, ведь вот, ну, вот вам, Марина, как директору, да, данного агентства, ведь все идет по накатным рельсам, ну, согласитесь, есть определенные шаблоны. И какие-то вариации вот на этих рельсах, они, возможно, опять же, вот в пределах туннеля, в которых они проложены, вы понимаете, да, что я имею в виду? Сделать вам не приходило ли в голову что-нибудь совершенно нестандартное? Например, показ мод среди глубоких старушек. Или среди людей, скажем, ну, с какими-то физическими недостатками. Там, с тремя руками, к примеру. Или там, ну, то есть, понимаете, о чем? То есть что-то, что совершенно вот лежит вне данного бизнеса.
4: Мы подумаем.
1: Ведь не разрабатывается.
2: Вы знаете, у нас есть уже такой опыт. У нас был показ, который назывался... прямо. Палата номер 6. И героями этого показа были как раз люди с психическими отклонениями. То есть это была психушка. Люди были в разных образах. Это были наркоманы, пьяницы,
4: Новый русский,
2: да, который сошел с ума, да, и пальцовка у него шла исключительно в быстром таком ритме под музыку. Все это было очень классно, смотрелось достаточно весело. Вот. Также звездочеты, Наполеоны, ну, то есть, как бы сказать, водители, то есть полный набор. Вот. И, как ни странно, показ, костюмы были, естественно,
4: предоставлены больницей.
2: Да, все было натурально. Вот. Музыку и режиссуру делал к этому показу Роман Загороднюк. И, как бы сказать, показ прошел на ура. То есть пресса, журналисты потом очень много писали об этом.
4: Звонили.
2: Звонили, да.
4: Как бы, вопросов.
2: И этот показ, как бы, он имел большой успех.
3: Ну как это?
2: Несмотря на то, что, как бы сказать,
3: из
2: в моде...
3: Из больницы костюмы, что ли, были?
2: Да, и настоящие больницы. Марина сама с...
3: Какие больницы?
2: Со стилистами.
1: Нет, но это все-таки, Жанна, это несколько другое. Дело в том, что это, ну, своего рода такой перформанс, да, вот... Можно так назвать. А я имею в виду реальное создание моды для людей. Ну, к примеру, вот взять, там есть же люди-лилипуты.
2: Угу.
1: Большая часть достаточно населения. Да? Есть люди там с физическими, опять же, недостатками. Почему бы не сделать моду для них?
2: Угу.
1: И вот именно модели, которые там... Есть люди, ну, там, которые как-то там имеют горб, что-то такое, какие-то, пожалуйста. Вот одежда для людей, у которых там вот что-то там со спинным отделом тушки какие-то нелады. То есть в голову вот это не приходит, все ориентируются на одни какие-то вот рельсы. Вот, uh-huh. Значит, причем создают стереотип мощный. То есть, например, те девочки молоденькие, которые вот курят у меня в подъезде постоянно и оставляют бычки и прочие предметы женской гигиены, они же почему так себя ведут? Потому что они понимают, что им без мазы вот вклиниться туда, вот где показывают холеные красивые лица. Были опыты, конечно, когда на подиумы как-то в мир вот фотомодели вводились заведомо, так скажем, какие-то, ну, скажем так, лица стандартные, встречающиеся и в подъездах, и повсюду. Ну, как-то они очень не широко используются. То есть это получается своего рода ведь геноцид. дорогие, по отношению к части населения, не обладающей, скажем, выдающейся тушкой или чем-то таким?
2: Вот. Ну, понимаете, на сцене как бы идет реклама некрасивой тушки, я уже, как бы сказать, вашими словами буду называть, то, к чему как бы хотелось бы, наверное, стремиться каждой личности, если это личность. Поэтому здесь делается акцент не на теле, не на внешней красоте, а, допустим, на образе, на какой-то вот, на каком-то обаянии. То есть девочка даже заурядными внешними данными, она может быть интересной, она может быть обаятельной, с каким-то шармом. Это все в ее силах. Нет никаких, как бы сказать, ограничений. То есть на самом деле даже в нашей истории, как бы сказать, очень много примеров жутко некрасивых актрис, ну, которые известны на весь мир, которых любят, которых
1: Жанна,
2: обожают.
1: Вы лукавите, это актриса. Актрисы, они должны играть роль.
2: Так любая женщина-актриса.
1: А вот что касается вот агентств, понимаете, вот я, например, сам несколько раз пытался под видом женщины, понимаешь, проникнуть и как-то выступать, чтобы меня приняли. А мне говорят, прямо вот из зала, вот который сидит, вот, может быть, как раз букер, я не знаю, кто звали, на этом самом кастинге, понимаете, прям мне говорит, иди, милая, попу нарасти. Вот так вот. А хорошо, что ну, я в форме эксперимента туда, понимаете, а какая-нибудь несчастная, для которой это мечта всей жизни, она же в петлю полезет после этого. Или там наоборот, иди с попы весь сброс. Так, угу. так что это я тут, вы, по-моему, лукавите, Жанна.
2: Нет, ну, естественно, это, как бы сказать, условия бизнеса, это определенные границы, которые существуют и которые...

0: голову, сделать что-нибудь нестандартное. Например, повернуться вокруг себя, крикнуть «Эх, ма!», притопнуть ногой и плюнуть со сцены. Подпись Татьяна Буланова.
1: Ну, вообще, на самом деле, мы стремимся как бы, делать шоу с какими-то интересными фишками, которые как бы, несут определенную идею. Ну, блин, со сцены, если в этом будет смысл, если надо будет плюнуть, конечно, плюнем, без проблем.
0: Вот но уже опять можете же, ко мне обратиться, я всегда бесплатно.
1: Опять же, если в этом будет смысл, если это будет как бы соответствовать идее, если это надо будет сделать, ради бога.
0: Понятно. Вот муж модели из другого агентства хочет прокомментировать все нами вышесказанное, видимо, насчет от нестандартных мод, да?
2: Да. У меня жену звали Кристина. Мы в декабре развелись с ней. А когда она в модельное агентство устроилась, она стала называть себя Утилисью. Утилисью. И вот у нас... Что я хотел сказать-то? У меня есть две знакомые сестры. Они проститутки. И одна из них получает $200, а вторая 500. Вот когда ты говоришь... Александр, да?
0: Да.
2: Когда ты говоришь о том, что кто-то там обижается, кому-то не нравится, что он не модель. Вот как ты думаешь, почему одной 200 дают, а другой 500?
0: Ну, видимо, та, которая получает 500, без души подходит.
2: Нет, вот. Она подходит без руки.
0: А, ну, значит, та, видимо, подходит и с душой, и с рукой. Видимо, ей...
2: Вот которая с рукой, она 200 получает.
0: Да.
2: А которая без руки, но с душой 500. И счастливы они. Обе.
0: Счастливы обе?
2: Да.
3: Одинаково?
0: Ну, видимо, может быть, та, вот, которая вот без руки отдает этой часть денег, если они на пару, напарницы.
2: Поэтому на безруких-то просто больше. И на трехруких.
0: О, кстати, муж модели из другого агентства, он где-то прав. Ведь людям даже в сексе наскучили обычные партнеры. Им подавай что-нибудь такого. Вот все эти анекдоты, типа, у меня там рыбу с утра, там, о, месье знает толк о возвращениях. Это ж неспроста. Неспроста. Нужно учитывать эти вещи. Например, сделать дефиле животных. Мода для животных, одежда для животных. Думаете, не пойдут люди? Пойдут.
1: У нас есть такие задумки. Мы не будем пока открывать коммерческий план.
0: Да. Ну ладно, сейчас мы прервемся буквально на 4 минуты, а затем продолжим нашу беседу.
4: Положи в стакан с водой на ночь свой протез зубной. Тебе приснится с яйцами птица.
0: И мы продолжаем нашу беседу. Напоминаю вам, что в гостях у нас Марина Демченко, директор агентства Grand Show Management, и Жанна, ну, как выяснилось, в прошлом модель, ныне букер данного агентства. Также у нас в гостях Мамида, сокращенно, а в полную, если его имя назвать, то это муж модели из другого агентства. Приходит огромное количество вопросов. Несколько позже мы начнем общение с вами в прямом эфире. Сейчас пока что те, что тут нам приносят. Приносят очень много. Сейчас я начну. Значит, вот, во-первых, на вопрос Владислава. Я отвечу, да, Владислав, в показе Егора Зайцева использовалась композиция, которая называлась «Пока жарился хряк». Далее, вот уже к вам вопрос. Я трансвестит, но не я, а автор, значит, данного письма. Могу ли я стать фотомоделью? Подпись Андрей Камендровский.
1: На самом деле сложный вопрос.
0: В смысле, нет, это трансвестит, это который ни мужчина, ни женщина. Ну, такое.
1: Ну да, я как бы я поняла, да. Я не в этом плане, как бы сказать, имею в виду сложность. Дело в том, что у нас есть друзья, знакомые, которые сделали такой выбор в своей жизни. Но как бы, работу как таковую мы таким людям предложить не можем, в всяком случае, у нас в агентстве. Я могу ответить вот только так.
0: А вот ведь это, видимо, возможно как-то и скрыть, ну, вот, свою принадлежность к данной группе. Ну, то есть он приходит, он может прийти как мужчина. Сегодня придет, скажет, я хочу быть в вашем агентстве, как-то пройти конкурс. Угу. Вот, затем как-то показать себя, что, дескать, то есть вы узнаете это рано или поздно. А он там придет в следующий раз под видом женщины. То есть он может попросту

0: обмануть. Вы, наверное, имеете в виду, Жанна, что если он приходит и говорит, я вот реально трансвестит, я вот хочу, дескать, стать. В таком случае вы даете отказ. А так-то вот как-то у них же больше шансов, мне кажется, вот внедриться-то.
1: Ну, как правило, такие люди сразу заявляют об этом, потому что им это нравится, и они хотят делать именно вот такие образы на сцене. Поэтому идти здесь на какие-то хитрости просто как бы, ну, нереально. Это не пройдет. В любом случае, ну, как они обманут?
2: Вычислят они их сразу, видно.
0: Почему подиум расположен выше зрителей? И имеет ли право модель отвечать на плоские шутки зрителей? Ну, тут действительно факт такой, что, как правило, на любом показе какой-то коллекции на халяву выставляется бухло, и многие поддают мощно. Действительно попадают и случайные люди, там ксерят билеты, ну, вы знаете этот факт. И, естественно, могут отпускать какие-то шутки, которые модель услышит. И она же тоже человек живой, естественно, может как-то отреагировать. Бывали ли такие случаи? И если бывали, как вот вы сглаживали их, что потом становилось с моделью?
1: Ну, мне кажется, что сохранить достоинство в данной ситуации можно только не реагируя на такие вещи. Абсолютно. И, как бы сказать, это у нас и практикуется.
0: Угу. Достойно это. Хотя было бы интересно, если бы она, например, соскочила, сняла туфлю и отлупила бы по голове вот этого плоского, ну, который плоско пошутил.
1: По поводу подиума вот, хотелось бы
0: почему
1: как-то добавить.
0: Он, да, почему? Да.
1: Мы сейчас практикуем работу показа без подиума. То есть на уровне со зрителем. Это позволяет, во-первых, и рассмотреть качество тканей, материала, качество самого изделия, цвета, майкап, имидж девушки, ее образ, то есть, приблизить это по максимуму к зрителю.
0: Жан, ну это же, скажем так, попросту геноцид против людей вот такого роста, как я. То есть, во-первых, я буду видеть только чубчики волос, а во-вторых, я не увижу ног вот именно этой походки. Мне кажется, подиум как раз для того и сделан, чтобы воспринимать зрелище в целом. Если уж там очень нужно как-то вот разглядеть то, о чем сказали вы в деталях, там можно выдавать как в театре бинокли. А так, ну что, вот я сижу, например, на третьем ряду, и я не вижу, что творится там ниже пояс. Ну, то есть, как, мне кажется, это с эстетической точки зрения как раз неправильно. Мне кажется, вы сделали ошибку. Я, конечно, извиняюсь.
3: А вы приходите на показы посмотреть что? Коллекцию одежды?
0: Нет, я прихожу посмотреть яркое феерическое...
2: Под юбку хочет заглянуть.
0: Да нет, ну что. Яркое феерическое угарное шоу в целом. Ну, понимаете, я не люблю, когда, например, нам на спектакле или там, когда я прихожу на панлинет, к примеру, а передо мной чья-то голова моя, что-то физически. Я должен воспринимать вот...
3: То ноги.
0: Меня, не только нет. Почему ноги? Почему так? Ноги тоже в том числе. Я хочу воспринять все в полный рост, всю картинку. Если мне нужно приблизить какой-то объект, я на нем сконцентрируюсь. А вы урезаете у меня это. Вы...
1: Не, ну это неоднозначно же. В любом случае, это зависит от площадки и от того, что мы имеем изначально. Если сцена есть, никто, естественно, не будет...
3: Сносить
1: да.
3: На один день. Хотя может и такое быть.
0: А не было ли у вас вот таких, скажем так, случаев? Вот со мной несколько раз такое было, я не буду скромничать. Да. А когда появляется какой-нибудь человек, скажем, там за неделю до объявленного дня показа, и говорит, вы знаете, я хочу купить все билеты, вот, чтобы никого не было, я хочу один сидеть в зале и вот смотреть просто, вот мне по кайфу, потому что, то есть, ну нет, он не то, что там какой-то вот, Марин, не то, что он какой-то там преступный элемент, там злобный, там с ошейником, грунтозацепом, там из чистого золота, нет, вполне нормально человек приходит, говорит, да, я вот хочу именно для себя, вот мне, вот я, ну, я люблю очень это искусство, и я не люблю, когда рядом по соседству кто-то дышит и толчется. Я очень благодарный зритель, я хочу вот, то есть я оплачиваю целиком все билеты. Вот. Было такое или нет? Со мной было. Я прямо говорю, когда хотели посмотреть, что я...
1: А что вы сделали?
0: А что я отказался. Я сказал, уважаемый, если хочешь, сними кабак какой-то, но концертный зал целиком не позволил.
1: На самом деле, естественно, как бы показ устраивается для зрителей, для публики. Ну, в принципе...
0: Ну, было, достаточно... было.
1: Нет, предложений таких не было. Я думаю, если даже и будут, мы откажемся.
0: Да, понятно. Значит так, дальше, дальше. Тут очень много всяческих вопросов. Харрис интересуется, есть ли среди ваших моделей лица нестандартной половой ориентации?
1: Нет.
0: Нет, вот говорят, нету. Марина, бывали ли у вас случаи лично с вами? Вы же, кстати, наверняка тоже занимались и дефиле.
1: Да, конечно.
0: Безусловно. То есть, да. Бывали ли у вас случаи и лично с вами, чтобы вы выходили на подиум с большого бодуна или в нетрезвом состоянии? Сафронов Алексей это интересуется. Ну, только по-честному. Ну, бывает так. Вот загуляли вчера у друзей, там, бодунище жуткое, а тут нужно идти.
3: Нет, такого не бывало, потому что я не употребляю алкоголь.
0: Да ладно, а даже после вот того, как уже вот коллекция закрыта, банкет, типа там... Все накрыли, все пришли, друзья приехали и такие: Марин, да давай, ну что, давай накатим-то. Ну, все так вот, давай накатим. Ну, немножко. Ну, давай, чуть-чуть для здоровья, парень. Даже такого не было.
3: Нет.
0: А в Новый год вот.
3: Чисто символически.
0: Ага.
3: Два глотка шампанского.
0: Этим надо воспользоваться.
3: Для поддержания компании. И только.
0: Да, ну почти как я. Я тоже ведь не пью совершенно. Так. Такой вопрос от Андрея Николаевича. Марина, скажите, пожалуйста, занимаетесь ли вы образованием ваших девушек? Ну, имеется в виду, там, даете ли им читать там книжки умные, например, там, Ницше какого-нибудь или другого поэта?
3: Конечно, занимаемся.
0: То есть вы отслеживаете все-таки это?
3: Да.
0: Вот вы сказали, у вас очень много девушек, которые учатся в институтах, там, студентки, да? Руководство их институтов, как правило, в курсе, что у них есть тут еще такое хобби или занятие, или работа?
3: Да, мы общаемся с руководством.
0: А вот такой вопрос. Вот, например, я помню, когда я учился в военном училище, вот, на вечернем, то постоянно нам... Мне на завод, как я там чего, да, присылали, ну, а я на заводе еще работал директором, мне присылали телеги с жалобой, что, дескать, там-то, там-то зачет не получил и так далее. Наверняка у вас это тоже практикуется, что руководство институтов, если оно там не сдало экзамен что-то, или там сессию прогуляло как-то, да, присылает вам телегу такую, что, дескать, вот такая-то, такая-то ваша. Угу, не сдала зачет, примите меры. Или такого нет?
3: Нет, таких случаев не было. Бывали...
0: Прошли времена геноцида.
3: Бывало такое, что, скажем, у модели показ планируется, какой-то серьезный, было много репетиций. Вот, и, скажем, в этот день у нее совпадает с каким-то зачетом, экзаменом. Вот, мы это обсуждаем все с руководством вузов, и все в порядке.
0: А вот такие моменты. Часто ли приглашают они своих сокурсниц на показы и сокурсников?
3: Да, часто.
0: То есть все-таки пользуются они популярностью в обществе, да, вот так? Ну, вот имеется в виду, до сих пор это считается элитной профессией. То есть,
1: в принципе, да.
0: У меня есть подруга, она фотомодель. Да что вы говорите? Не знаете ли вы, уважаемые девушки, куда смотрит манекенщица во время дефилирования по подиуму?
3: Она в образе.
0: Хороший, хороший. Да, я почему-то так и думал. Ну, и если вы не против, я предлагаю начать отслушивать звонки в прямом эфире от наших уважаемых радиослушателей. Дорогой Мамида, оденьте, пожалуйста, наушники, потому что вопросы могут и к вам тоже приходить. Телефон в студии 203-19-22. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно.
4: Здравствуйте, Александр. Здравствуйте, ваши уважаемые гости. Это Дмитрий Измарин. Я хочу задать серьезный вопрос.
0: Давайте.
4: Я сам студент музыкального училища при консерватории. Вот у меня там есть несколько подруг, которые тоже в свое время были моделями. Вот. И вот они, в принципе, жалуются, вот, ну там они диету соблюдают на это, говорят, это очень сложно. Вот. А еще здесь шел такой слух, не помню, какой-то программе еще говорили, то, что, правда, это может не очень хорошо, но специально заводят глистов для того, чтобы, ну, не прибавлять весе. Вот, ну, такие вещи, ну,
0: понятно,
4: я не знаю, как это называется.
0: Ну, это вот жена одного известного политика греческого, она именно от этого погибла, если вы
4: знаете. Да, ну, когда что-то вредно же для здоровья.
0: Просто... Вопрос понятен, понятен. Спасибо. Вот, просто
4: Александр, там да,
0: пищит вот... очень что-то у вас на заднем плане. Вы отпустите его. Ну что же он у вас орет так? Или кляп ему вставьте.
4: А, да вроде никто не орет.
0: Дыхалка у него мощная, я скажу, вообще не задыхает. Да, ну давайте быстренько второго.
4: Вот, и, а вы не хотите стать моделью?
0: Понятно, спасибо, хорошего. Значит, дело в том, что мной и так любуются везде, куда я ни приду. То есть я рожден для того, чтобы дарить людям счастье, радость, ощущение эйфории. То есть я уже модель, зовите меня просто, модель вселенной. Даже так. Да, ну
1: нет,
0: что
1: действительно, Саша очень обаятельный. С ним очень приятно общаться. Просто мы получаем здесь огромное удовольствие в студии.
0: Да. Да, что касается глистов все-таки. Известный
1: ну,
0: уж такой
1: метод. Да, это известные таблетки, на которых как бы сидят очень многие наши звезды. К сожалению... Ну, может быть, не к сожалению, может быть,
3: к
1: счастью.
3: К счастью, наверное.
1: Да. Модель обязана следить за собой. Эта работа достаточно тяжелая. Поэтому диета, да, диета существует. Как бы это ни было тяжело, но она нужна. Это составная часть профессии. И от этого никуда не денешься. Поэтому как бы можно пожалеть девочек, как бы посочувствовать им, но это так и есть.
0: А скажите, вот мода на цвет кожи, я имею в виду, как она... динамика ее развития. Ведь, помнится, был период, когда в моде была смуглая кожа. Ну, загорелая.
3: Да, это этнические модели, которые тоже, кстати,
0: нет,
3: пользуются.
0: Нет, Марин, я имею в виду даже вот... ну, сколько я видел, я же хожу по мажорным бассейнам всяким, вот, и там вижу, там, значит, девчонки заходят в солярии, то есть такие. Очевидно, что она там не проститутка там с Тверской, то есть она где-то находится в бизнесе. Она специально вся загорелая такая. Затем, как смотрю, солярии у нас стали прогорать. То есть мне пришлось даже прикрыть парочку точек, потому что ну, денег не дает. Вот. И вот опять же, там же вот на, у Егора Зайцева я обратил внимание, там одна модель, так она вообще бледная, что бумага была. Очень такие, знаете, неправильные черты лица с точки зрения художника. Но настолько она вот как-то была... вот. Ну, фишка в этом есть, в общем, обаятельная.
1: Шарм, который привлекает внимание и держит.
0: Да, да, но тем не менее, заметьте, на всех полотнах эпохи Возрождения там тетки все такие жирные и белесые. То есть, в принципе, считается, что женщина, живущая в нашем климате, вот, в Европе, да, назовем это даже так, она должна быть... скажем так, девственно бела. И загар — это такой же брак, как проколотые уши и так далее. Вот что сейчас с этим? То есть модно ли быть загорелым? Потому что если модно, мы опять откроем солярий и будем там. Если не модно, то будем блеклые, что блинки.
1: Ну, мне кажется, здесь индивидуально.
0: Нет, а имеются стандарты. Стандарты же какие-то должны быть.
3: Нет, никаких стандартов.
0: Но вы же не выпустите, вот, Марина, вы как художник, да, вы же не выпустите на подиум, например, там половину, там, шесть моделей, из которых три там загорелые, вот такие прям, а три бледные. Это же будет с точки зрения цвета полная дисгармония все-таки. То есть какое-то единство же должно быть от цветовой гаммы. От,
1: Но опять же, это будет зависеть, наверное, от коллекции.
3: Да, от идеи. От идеи.
0: Ну, а хорошо, вот такой момент. Если, например, коллекция под собой подразумевает смуглую кожу, загорелую, то есть вы будете каким-то образом моделей к этой, к показу данной коллекции готовить, то есть вводить их вот в наш солярий, потому что наш он самый лучший. Да.
1: Будем сотрудничать.
0: То есть независимо от их желания, да? Например, она не хочет загорать. Вот она, вот, например, ее молодому человеку нравится ее бледная тушка. А вот вы говорите, нет, для показа должна быть смуглая. Вот как
3: это уже
0: быть?
3: Не профпригодные модели.
0: То есть все для работы.
3: Конечно.
1: Просто она не будет участвовать в этом показе, и все.
0: А вот что касается стрижки. То есть, например, если вы захотите сделать ну, какую-то военную, показ военных моделей, и девушкам нужно будет побриться на лос. Ну, вот, ну,
3: нет, это обсуждается, конечно. Мы не можем заставить девушек.
1: Я думаю, мы обратимся к нашим стилистам, которые сделают им, как бы сказать, на их волосах, как бы сказать, сохраняя их волосы, им лысые головы.
0: Спасибо, я с удовольствием совершенно бесплатно займусь этим, пожалуйста. Марина, скажите, пожалуйста, какое у вас образование, что вы заканчивали, какие книги вы читаете и чему вы можете научить своих девочек? Какой дельный совет можете дать? Тезка ваша прислала письмо такое.
3: Занималась я музыкой, я пианистка профессиональная. После этого я закончила...
0: А извините, пожалуйста, как вам игра нашего вот пианиста?
3: Да, здесь я уже...
0: Наш главный редактор озвучивает нам нашу беседу.
3: Вот, после чего у меня, значит, был университет, факультет русской филологии. И я уже более 10 лет в модельном бизнесе. Начинала с модели. Постепенно затем работала менеджером. И так постепенно вот сейчас уже имею свое агентство. Прекрасно с этим справляюсь. Мне все нравится.
0: А совет какой-нибудь дельный? Вот тоже Марине, вашей тёзке, может быть, что-то там такое универсальный. Вы можете дать кулинарный совет, не обязательно по жизни.
3: Кулинарный?
0: Кулинарный.
3: С этим немножко сложновато, потому что очень много времени уходит на работу. Вот. Совет, чтобы Марина всегда была обаятельной, имела хороший вкус. К сожалению, я ее не видела, не знаю, но думаю, что каждая женщина должна все-таки развивать в себе вкус, уметь хорошо одеться, быть интеллигентной.
0: Скажите, а вот нравятся ли вам женщины в мужских одеждах? Ну вот, скажем так, ведь до чего феминизация страны, то есть довела, собственно, женскую часть населения. То есть они носят комбинезоны, а то есть они уже даже, ну, не то, что там не знают, как глядеть на мужчину и как с ним обращаться. То есть они так сами себя застремали, что уж все там жалеют о том, что они вообще затеяли эту феминистическую байду. А назад-то пути уже нет. Началось все с одежды. Техасы, помните такие? Техасы, штаны были Техасы такие назывались. Вот. Как вообще вы считаете, женщины и брюки – это все-таки вещи
3: сочетаемые? Это совместимо, да? Вполне.
0: Понятно. Ну, сейчас прослушаем телефонный звоночек быстренько, затем прервемся на музычку и продолжим позже, да? Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам попросту беспредельно.
5: Александр, добрый вечер.
0: Приветствую вас.
5: А вас приветствует экстремист Плавович.
0: Это очень хорошо.
5: У меня есть к вам два вопроса.
0: Да.
5: К вашим гостям.
0: Угу.
5: Вот. Первый вопрос будет к вам.
0: Да.
5: Вот, значит, я был когда в последней экспедиции, и на многих каньонах вот все исписано. Это здесь был Лаэртхи, там все вот. Какое вы имеете ли отношение к этому? Это вот первый вопрос. А второй вопрос к вашим гостям. Видели ли они вот такой есть популярный певец, это вот который поет там. Песня-то «Мазафака Шикадам». Вот. Или его без парика когда-нибудь, там все вот эти подтяжки, там, вот, на глазах, там, ну понимаете.
0: Ладно, спасибо. Спасибо. Спасибо за вопрос. А насчет каньонов, действительно, дело в том, что я мечу все, что не попадя. Везде, где я бываю, я мечу. Потому что считаю, что человек — это животное, только высокоразвитое. И когда человек пытается подавить все животные инстинкты, он убивает половину самого себя. То есть коты тоже метят территорию. Также и я. Метить ее вещами, производимыми другими людьми, это подло, тупо и не нужно. Я имею в виду установка флажков на Северном полюсе, установка флажков на Луне и так далее. Гораздо лучше, например, на Луне было бы, извините за такое, оставить, например, кучку собственных экскрементов, нежели флажка. Это называется «пометил Луну». Или, в крайнем случае, написать свое имя. Чем я и занимаюсь повсеместно, и в каньонах, и в Непале я все деревья там поисписал ножиком перочинным. Вот. Что касается вот этого певца, я не понял, кто это. Вы, наверное, о ящере идет речь, о болгарском ящере, нет?
2: Нет, Шикадам – это Киркоров.
0: Ну, я имею в виду ящера, да?
2: Да, да, точно.
1: Я не поняла смысла вопроса, как мы к нему относимся или что?
0: А, да неважно. Давайте прорвемся немножко. Для тех, кто только что подключился к нам, к нашей волне, а есть и такие, потому что многие работают ночами, многие только уходят на работу и проснулись, многие не работают, а очнулись от бодунов, других аномальных состояний организма. А я напоминаю, что вы слушаете радиостанцию «Эхо Москвы». Сегодня 7 февраля, в эфире программа «Монморанси». И у нас в гостях... Марина Демченко, директор агентства Grand Show Management. Жанна, которая ранее работала моделью в данном агентстве, сейчас является букером этого же агентства. И муж модели из другого агентства, сокращенно МИД. Мы будем сейчас с вами общаться в прямом эфире по телефону 203-19-22. Если у вас есть какие-то вопросы, я думаю, девушки ответят на них. Но сейчас я прежде обращусь к тем посланиям, которые мне тут принесли. Значит, тут меня упрекают, что я организовал провокацию в офисе Логоваза. Ну что ж, мне жить, что ли, надоело, уважаемый? Да, я люблю автомобили, я ворую барсетки из джипов. Но это вовсе не значит, что я совсем уже потерял голову или у меня там банки заклинило. Ладно, отвечаем на вопрос Валентина. Существует ли у моделей проблемы личной безопасности? И приходится ли им маскировать свои тушки перед походом, например, в булочную или в такие места, где их могут узнать?
1: Ну, изначально модель обладает внешними данными, которые видно. И скрыть это, ну, сложно достаточно. Это высокие девушки, интересные, обаятельные. Поэтому здесь маскировка, мне кажется, не удастся. Угу. Поэтому придется терпеть славу такой, какая она есть. И в булочной, и в метро.
0: В принципе, это совершенно верно. Потому что когда люди начинают говорить, ой, а мне так надоедает эта известность, это не более как просто притворство.
1: Тем более для женщины, скажем прямо.
0: Тем более для женщины, безусловно. Вопрос к Марине. Уважаемая Марина, завтра иду на свадьбу к дочери. Не знаю, что одеть. Посоветуйте, пожалуйста. Интересуется Клава.
3: На самом деле, это серьезный шаг. Отдать свою дочь замуж. Я бы вам посоветовала одеться более элегантно, по-деловому.
0: Ну, там цвет какой-нибудь, может, вы порекомендуете. А может быть,
3: например, что-нибудь пастельных тонов.
0: А может быть, тете Клаве как-то вот попробовать резко выделиться и, например, прийти туда, вот, ну, скажем, в мужских шортах с такой штучкой, которые играют в этот, ну, как катают шары по газону.
3: Это, конечно, оригинально.
0: В гольф, вот с гольфной клюшкой. Ну, что-нибудь такое, вот, чтобы развеселить гостей. Потому что нельзя же превращать свадьбу в повседневный праздник. Она же должна запомниться как-то. Это же, надеюсь, у вашей дочери первый и единственный раз в жизни будет. Вы должны как-то разбодяжить все это. Я советую вам вообще прийти голой туда. А что такого? Можете расписать свое тело акварелью. Нет, а что, почему вы...
1: Нет, ну, может быть, уже зависит от того, за кого дочка выходит замуж. Может, от этого уже стоит отталкиваться.
0: В общем, да. Ладно, далее зачитываем ваши послания. Тут их очень много, на самом деле, да. Так, это самое... Сейчас, извините, я просто так торможу по той причине, что огромное количество писем всяких, и я тут в них теряюсь в силу слабоумия. Да, Лев Глебов интересуется, необходима ли какая-то регулярная, вот интересный вопрос, как вспоминал, необходима ли какая-то регулярная половая жизнь для фотомодели? Какая-то регулярная жизнь половая? А, нет, не, это я, извините, соврал, не так. Необходимо ли, мне принесли новую бумажку, необходима ли какая-то регуляция половой жизни фотомодели? Вот, эта тема интересная, потому что ведь на самом деле бывает так, что у нее в личной жизни что-то не сложилось. И вот начинает она хереть. Ну, как есть такое выражение, то есть там, как говорится, тушка идет прыщами, бледное настроение нет. То есть вы в данном случае как боссы, как кураторы должны как-то исправлять положение, потому что это прямым образом отражается, я больше чем уверен, на работе. Что делать? Как быть? Куда податься?
3: Заняться спортом?
0: Нет. Вот именно в сфере интимной. Улаживаете ли вы как-то все-таки личную жизнь своих подопечных? Принимаете ли участие в этом?
1: Нет, психологическую поддержку мы, естественно, можем оказать, поговорить, посоветовать, чисто по-женски что-то. Но, естественно, обеспечить регуляцию половой жизни моделей наших мы просто не в состоянии. Мы этим не занимаемся, и это жизнь, которая, как бы сказать, проходит, и у всех по-разному складываются личные взаимоотношения. Бывают, конечно, многие срывы, депрессии, но это все лечится.
0: Ну, а вот эти депрессии, они сказываются на работе? Ну, я понимаю, что сказываются. Но
1: на
0: вот
1: профессионалках
0: вот,
1: нет. На профессионалках не сказано. Наоборот, работа им помогает быстрее выйти из этих депрессий и почувствовать себя снова королевой.
0: Вот муж модели из другого агентства хочет что-то нам сказать. Я правильно понял, да? Прокомментировать, видимо.
2: Нет, я не то, что хочу что сказать. А мне вообще, ну, давайте слово тоже надо, то просто могут подумать, что я наврал, что у меня жена модель. Вот, у меня жена, модель была, мы в декабре развелись. Вот, и она у нее получилось так, что она вот у них были показы по средам, и иногда были такие мощные показы в других городах. А когда по средам были показы, она не всегда стала приходить домой ночевать. Вот, потом я точно знал, что она $50 получает за показ, а она мне говорила, что 30. Вот, я, около 20 денег сейчас, денег у нас немного было, я не работал. Вот, куда она $20 девала, я не стал спрашивать у нее. Вот, а потом она пришла, у нее, у них там какой-то показ был, у нее лобок был оранжевого цвета, они покрасили ей. Вот. Мы в декабре мы развелись, вот. Ну, так она звонит сейчас периодически.
1: Ой, может быть, вы вспомнили название агентства. Просто интересно, кого же такие показы проходят.
0: Такая печальная история. Вы знаете, кстати, вот тут недавно в одном модном журнале я увидел фотографию нижнего белья специально для катания на горных лыжах в Швейцарии, вот где снега лежат. То есть из шкуры, то есть, извините, вот лифчик и трусики у женщины шкуры. Как вы относитесь к такому нововведению? То есть...
3: Животных нужно любить.
0: Правильно. Я, кстати, иного ответа не ожидал. Вот тут интересовались наши радиослушатели. Дело в том, что во многих... то есть только на доверии в данном случае могу как-то... основываться. Потому что он уверяет, что во многих западных агентствах модельных женское нижнее белье демонстрируют мужчины. Есть ли такое у нас, и как вообще вот ваше отношение к этому?
3: Мы с этим не сталкивались, и тем более мы с такими агентствами не
0: сотрудничаем. То есть, значит, меня обманули попросту, да?
3: Вероятно.
0: Вот такой интересный вопрос. Мы, конечно, позже за целиком все расскажем вам, как, что, где, что, почем. Да. Сейчас такой, значит, вопрос. Доброй ночи. У меня вопрос к вашим гостям. Мне 23 года. Я высокая, худая, очень молодо выгляжу. Могу ли я в этом возрасте начать карьеру манекенщицы? Или мне уже поздно? Интересуется Алена.
3: 23 года поздно начинать карьеру модели.
0: А вот опять вы в туннеле. Вот в туннеле. А почему? Вот давайте сделаем для... пусть 80 лет они приходят. Вот давайте сделаем.
3: Начинать поздно, продолжать нет.
0: Ну почему поздно? Неужели нельзя человека научить двигаться? Вот 23 года ей.
3: Зависит еще от человека.
0: Вот, уже ближе. Значит, еще не поздно. Вдруг у нее уникальные способности. Ну, может такое быть.
1: Ну, тогда только мы только будем рады сотрудничать с такими девушками, которые... 23 года открывают себе что-то новое и стремятся к чему-то новому.
0: Возраст – это жестокая штука. Вот какой-то вопрос, я сейчас зачитаю его, а вы уж думайте сами, о чем он. Скажите, пожалуйста, мода находится в аффективной сфере человеческой деятельности или в рациональной? Андрей Николаевич интересуется.
1: Ну, это творчество, это искусство. Не знаю, можно ли отнести вообще искусство как какой-то конкретной сфере. По-моему, там перемешано все.
0: Ну, в общем, я считаю, что рационально скорее. Потому что, согласитесь, нет, вот...
2: Все модель, перемешано, на самом деле.
1: Все, да.
0: Вообще, совершенно верно. Да. Совершенно
2: все
0: верно.
2: Рациональные есть и аффективные.
0: Вот вопрос очень интересный. Почему-то адресован к вам, Жанна, вот не к Марине. Жанна, может ли рядовая фотомодель пробиться в директора себе подобных?
1: Это зависит от деловых качеств, безусловно. От Ну, от многого чего зависит, на самом деле. Это работа очень сложная, очень нервная, очень напряженная, требует полной мобилизации. Как бы сказать, я наблюдаю за Мариной вот в течение уже достаточно продолжительного времени и не перестаю удивляться, откуда у нее берется энергия, откуда берутся силы. И при этом я даже не могу перечислить всех качеств, которые необходимы именно вот в этом бизнесе. Безумном, на самом деле, бизнесе, где очень много проблем, очень много сложностей. При том, что это все классно, красиво, интересно.
0: Понятно. Люди-то не видят, что за ширмой.
1: Да.
0: Также они, например, думают, что мы сейчас тут с вами сидим в таких широких креслах, видели бы они обстановку. То есть практически как на войне, безусловно, эти строительные леса сверху. Вы не думаете, что нам тоже так легко? Все, что мы выдаем вам в качестве как конечного продукта, это, конечно, очень все красиво. Это выглядит как скульптура, скажем так, Ленина, к примеру, которую можно поставить на полку. Но реально ее производство — это серьезные мозоли, серьезные кровопотери и так далее. То же самое не только в модельном бизнесе,
1: да,
0: а
1: в любом.
0: В любом, безусловно. Вот вопрос тоже, на мой взгляд, интересный. Как вы относитесь к такому новшеству в модельной жизни, когда у каждой манекенщицы или манекенщика есть свой механический двойник, заменяющий при болезнях и выполняющий все функции своего вот там дублера безупречно, интересуется некто Слава.
1: Ведь в любом случае нужно постоянно иметь дублеров, потому что жизнь есть жизнь. Тем более сейчас идет волна гриппа, это безумная эпидемия. Естественно, как бы сказать, всегда должен быть состав дублеров, которые заменяют в случае болезни, в случае какой-то неявки на съемку или на показ. Но это не индивидуально. То есть я не скажу, что вот один к одному двойник, который, как бы сказать, является его вторым я. Нет, такого нет, естественно. По типажу подбирается, по образу, но не столь конкретно. Но без этого никуда не... Это профессионально, это так и должно быть.
0: У нас, у театралов в последнее время, ну не то что в моде, а существует такое веяние ходить не на спектакль, а на какого-то отдельного актера, играющего роль в данном спектакле. То есть, ну, к примеру, я пойду на Матусенского. Сегодня играет замечательный Матусенский, например, там с Инной Ручкой, к примеру, да, и вот, значит, идут на них. Существует ли вот в вашем бизнесе какие-то свои звезды на показ коллекции, чтобы люди приходили именно посмотреть на данную определенную модель. То есть, а уже вот там одежка и все остальное, это как побочный эффект.
1: Естественно, существует. Мы занимаемся раскруткой имен модельеров наших российских. Естественно, приглашение гостей идет на имя. И также на имя модели. Ну, раскрученная модель называется топ-модель.
0: Это... Вот, кстати, меня всегда интересовало, что значит топ-модель. Что это такое топ-модель? Не поп-модель, понимаешь, топ-модель.
1: Это модель, которая достаточно профессионально работает на хорошем уровне в домах высокой моды, в лучших журналах, касающихся моды.
0: Жанна, требуется... Дом высокой моды. Ну, а где этот критерий-то? То есть, вот, например, я вот возьму, да объявлю, что вот у нас сейчас с вами, вот мы организовали вот здесь, вот на территории радиостанции, у нас сейчас дом высокой моды. Вот я на всю Москву говорю, господа, у нас тут дом высокой моды. Исходя из этого, все мы тут, значит, вчетвером присутствующие, я вот, Жанна, Марина и Мамида, вот, являемся топ-моделями. И все, вот я объявил, так и все. Где критерий? По-моему, мне кажется, топ-модель — это должно быть что-то, что уже совершенно индивидуально, оно оторвано, никому не принадлежит. Не, то есть у нее могут быть контракты с совершенно независимыми агентствами в огромных количествах. То есть, то есть она хозяйка самой себе. У нее может быть целый штат там, людей, менеджеров и так далее. Может быть, вот это, то есть, имеется в виду?
1: Это тоже имеет место. Допустим, у нас гранд-шоу-менеджмент есть модели, которые мы целенаправленно раскручиваем. Допустим, Мария Шикарева является лицом нашего агентства. И, естественно, девочки, которые считаются уровня топ-модели, могут заключать эксклюзивные контракты с мировыми фирмами. По количеству этих контрактов, по спросу ее у таких, такого уровня фирм, и, наверное, определяется это название топ-модель. Кстати, вы знаете, интересная вещь, что в наших некоторых школах фотомоделей-манекенщиц до смешного доходит ситуация, когда девочки после 2 месяцев обучения выдают дипломы, где написано, что она является топ-моделью.
0: Ну,
1: это очень смешно, да. И говорит только о том, что у нас на каком все-таки низком уровне у нас развит этот бизнес.
3: Да, нет, таких школ можно, как правило, остерегаться.
0: Ну, Жанна, Марина, вот вы поймите меня тоже правильно, да? Мне нужно зарабатывать деньги. Естественно, я создаю школу экстрасенсов и даю всем дипломы, что он колдун первой, второй степени. Ну, как-то, чтобы людям-то нужно за что-то платить лишние деньги. Пусть они платят хотя бы за бумажку, им приятные, мне деньги, так же здесь. Это нельзя же назвать мошенничеством куплю-продажу.
1: Это безответственность. Безответственность по отношению к обществу, к себе, опять же.
3: В первую очередь.
1: В первую очередь, потому что, ну, в любом случае это возникло.
0: Я согласен, конечно, я согласен. Это я так, я просто сказал, просто так, ну, как бы, чтобы вас раззадорить. Да. Уважаемая Марина, мне 14 лет, это не мне, это я все зачитываю, не думайте, я уже давно вышел из такого возраста, да. Я занимаюсь художественной гимнастикой, можно ли мне как-либо попасть к вам, спрашивает Лена. Лен, мы позже, ты приготовь ручку и бумажку, мы позже все это расскажем. Ну, а так вот, по идее, вот девушки, которые занимаются спортом, ведь я не хочу, Лена, вас обидеть, вы поймите, но я смотрел, как вот люди, которые занимаются художественной гимнастикой, вы же там, если щелкнете по репе кого-нибудь, мало не покажется. То есть вы, конечно, спортивные очень, но вот от вас веет опасность. Я, может быть, не прав, все-таки модель, она вот не должна быть спортивной, на мой взгляд, именно вот. Ну, вот.
1: Она должна все-таки нести в себе женственность, элегантность, может быть, даже какую-то хрупкость,
0: да.
1: беззащитность.
0: Да.
1: Ну, то, что, как бы сказать, является такой стрункой женщины, ее шармом, ее коньком.
0: Да, да, вот это правильно. Я так иного ответа я не ждал. Но обратимся снова к прослушиванию телефонных звонков. 203-19-22. Мы тут полны к вам внимания. Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
6: Здравствуйте, это Михей Зеленоградский, вас беспокоит.
0: Привет, привет.
6: Значит, 13 февраля сего года состоится грандиозный праздник. Это по новому русскому календарю называется Национальный день ракетира. Ну, сокращен, сами понимаете, НДР. Как-то 2 года назад примерно этот праздник очень сильно рекламировался. Там на пакетах, на счетах. Вот бывший премьер-министр лично даже показывал.
0: Алло, дорогой зеленоградский друг, ближе к теме. Во-первых,
6: вот это очень близко сейчас к теме.
0: Нет, это совершенно далеко от темы. Вы, видимо, у вас в Зеленограде совершенно отсутствует йод в питьевой воде. Пощупайте свою щитовидку.
6: Нет, пощупайте,
0: а потом перезвоните. А, здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
7: Алло.
0: Да.
7: Александр,
0: здравствуйте.
7: Кажется, я знаю, в общем-то, что кроется за словом топ.
0: С каким словом, извините?
7: Топ. Топ-модель.
0: А, да.
7: Это же однокоренное слово топать, топтать. Тут уже недалеко борщевые тряпки.
0: А, то есть вы к ритуалам все склоняете нас.
7: Да,
0: я понял.
7: Да, а потом еще, что же, вот мне очень любопытно, значит, вы театрал, да, в каком смысле, то есть вы ходите или вы в театр, либо вы там работаете, вот, насколько я знаю, все театралы, которые играют, это же люди совершенно, ну, непереносимые.
0: Я понял, я вас
7: типа
0: понял.
7: Гордона там, это же, ну...
0: Ну, да, я понимаю, о чем вы говорите. Я, спасибо за звонок, я, наконец, ну, открою, это, в принципе, не секрет, я являюсь с деканом зрительского факультета, то есть института кинематографии. Вот, я воспитываю зрителей, то есть к нам приходят слушатели, которые готовятся стать зрителями театралами, а не артистами. Это не меньшая ответственность, могу вам сказать, правильно воспринимать, правильно вести себя в момент определенных действий. Потому что я помню, когда вот Чичикова застрелили, там в некоторых местах зала стали все, знаешь, вскочили, стали хлопать, открывать шампанское совершенно. Хотя по нашим театральным правилам нужно было сидеть понуро и всхлипывать. Вот таким тонкостям этикета я обучаю своих абитуриентов. А первый я вопрос уже забыл. Да это и не важно. Насчет ритуалов, собственно, считаете ли вы, что дефиле – это есть рожденный в недрах современных городских пещер, урбанизированных, ритуал, который сродни, скажем, древнерусскому ритуалу топтания борщевых тряпок, перекидывания раками и выпечкой, окунания, значит, женщин головой в прорубь и запихиванием во все, что торчит, окуней?
1: На самом деле дефиле создано и служит тому, чтобы показать вот с этой походкой наиболее выигрышно коллекцию, одежду.
0: Но сам вот этот процесс, как принципе, они вот перемещаются, это же произошло-то ниоткуда. То есть в том смысле, что, вернее, откуда-то произошло. За этим есть какой-то культурный слой. Вот даже по диапроектору я периодически нет-нет включу и смотрю там, почему-то, правда, у меня все время в черно-белом, под какую-то очень неплохую музычку, там даже джангл иногда бывает, значит, ходят вот эти девки туда-сюда. Я смотрю даже не на одежду, а просто, как я уже говорю, музыку я воспринимаю по кускам. Я не могу слушать ее целиком. Я слушаю, как играет какой-то музыкант. А здесь у меня наоборот. Я принимаю это как зрелище в целом. Я совершенно не искушен в тонкостях. Там туалета, брошка, там бретелька. То есть я смотрю и как-то чувствую, что на меня это действует. Не потому, что там, это, там ходят девки, к примеру. Mm-hmm. Не поэтому. Просто в этом есть какой-то даже элемент шаманства современного. Вот я о чем хочу. Если это грамотно поставлено.
1: Да, безусловно.
0: Если там не кошелки перемещаются какие-то.
1: Безусловно.
0: Вот, я к тому говорю, можем ли мы расценивать это как новый ритуал какой-то? И если можем, то какова цель этого ритуала? Например, топтание борщевых тряпок, оно, как правило, производилось перед военными действиями какими-то, чтобы взбодрить себя. Вот выпечка, это значит, дескать, мы гостеприимны сегодня. То есть у нас много всего, мы кидаемся. Вот. А данный ритуал как дефиле, вот на ваш взгляд, что он предвещает, какие действия в дальнейшем?
1: Дефиле как отдельно от моды?
0: Да, да, безусловно, как ритуал.
1: Ну, наверное, есть в этом какая-то энергетика, скорее, атмосфера, которая настраивает именно на нужное восприятие.
0: Да. Так, я сейчас просто тут смотрю. Сейчас давайте буквально на минуточку прорвемся, затем продолжим, да? Просто мне тут надо цветы полить ходить сейчас. И за время прослушивания про полковника тут приходили целые кучи людей, интересовались. Вот, например, такой вопрос от женщины по имени Варчун, по фамилии, в смысле, Инесса Варчун, спрашивает, принимали ли ваши модели участие в конкурсе «Взгляд года»? Кстати, я могу похвастаться перед нашими радиослушателями. Этот взгляд был нарисован с меня. Дело в том, что однажды бодунистическим хмурым утром я просто взглянул на человека, который чинил кровлю особняка напротив моего. Вот. И он упал и разбился, потому что взгляд у меня был в этот момент демонический. И, в общем-то, журналисты, или как их называют, вот эти вот, которые повсюду подглядывают, в общем-то, сфотографировали этот момент и вот назвали меня мистер взгляд года. Ничего, что я похвастался. Ну, это заслуженно, я думаю.
1: Нет,
0: прозвище.
1: В данном конкурсе наши девочки участие не принимали. Вообще, наше агентство «Гранд-шоу менеджмент» осторожно относится к различным конкурсам. То есть, когда поступают предложения, мы очень подробно, долго изучаем, обсуждаем это. Нас интересуют конкурсы только высокого уровня, достойного.
0: А вот, Жан, извиняюсь, что я перебиваю. Вот вообще ведь конкурс, в нем есть не только тот, кто выигрывает, но тот, кто проигрывает.
1: Ну, в в этом бизнесе постоянно кто-то выигрывает, кто-то проигрывает. Конкурс это просто больше и четче обозначает, может быть, конкретно.
0: Вот, скажем, вот престижный так. конкурс, да, вот давайте так по порядку скажем. Если конкурс действительно очень престижный, то люди, которые не выиграли на нем, ничего не взяли, по логике могут ставить крест на своей карьере, в принципе. То есть я ничего не взяла, я, значит, хуже тех, кто победил, до свидания, никто не зашитил. Что касается малопрестижных конкурсов, там можно... У них есть своя польза. Заметьте, если вы взяли гран-при, да, вы скажете, ну, я вот на конкурсе, там, скажем, там, «Золотой взгляд» или там какой-то «Тяжелый взгляд года», я там победил, да, все-таки это в плюс. Если, соответственно, ничего не взяли, это можно и умолчать. Или сказать, да конкурс так был, но я приехал там с Бодуна, к примеру, мне просто так поучаствовать, интересно посмотреть, протусоваться. Может быть, это ошибочная политика, что вы выбираете столько престижные конкурсы. Это я с точки зрения, потому что большой опыт дипломатической работы у меня, вы знаете это все, да, я вот...
1: Ну, здесь можно сказать только, наверное, одно, что... Для девчонок начинающих, для которых этот мир модельный в диковинку, им все интересно, такие конкурсы нужны. И на них нужно и выигрывать, и, может быть, даже проигрывать, чтобы приобретать какой-то опыт. Ведь недаром говорится, что иногда поражение приносит пользы больше, чем победы на самом деле.
0: Это для умных людей, Жан.
1: Ну, мы как бы стараемся все-таки общаться с умными девушками. А победительницы таких конкурсов на самом деле все равно проверяется это все в работе. Ни для кого не секрет, что жюри на таких конкурсах не всегда бывает... непредвзято, скажем так.
0: Понятно.
1: И поэтому в любом случае модель, несмотря там на ее ранги и призы, она будет котироваться только тогда, когда она будет удовлетворять спросом в профессиональной сфере, в работе.
0: А скажите, вот не было ли у вас таких случаев, когда, например, художники, пусть даже известные, именно художники, которые, вот, ну, как я, видите, у меня палитра, все пироги, эти я тут пишу, эти маслом пишу я тут иногда, пишу сзади плакат, видите, сзади вас висит, я писал. Красивый, видите, какой, да. Вот приходили и говорили, вы знаете, мне нужны натурщицы. Всегда работа натурщицы во все времена считалась очень почтенной, хочу вам сказать.
1: Ну, это вообще-то тяжелая работа.
0: Тяжелая, но она почтенная. Уже. Она почтенная.
1: Ну, у нас такой работы не ведется, поэтому здесь даже не рискну как-то комментировать это.
0: Наладим, наладим. Ну, хорошо. И пришло время, наверное, послушать телефонные звонки. Но прежде вот еще одна тема. Сейчас появляется тенденция вот во всех этих модных делах. Это дефиле среди детей, грудничков. Как вы к этому относитесь? Я вообще считаю, что эксплуатация в искусстве детских образов и также животных, это есть, ну, грубейшее нарушение всех правил, потому что, то есть, например, вот известная вот эта программа, где жуткий человек в очках, там, якобы смешные сюжеты, там, дескать, этот самый сам для себя режиссер, который практически все сюжеты над детьми, которые падают, над животными, то есть над тем, что... То есть, ну, любой дебил снял, послал, другие дебилы смеются. Также вот умиление образом грудничков, которые там ходят. Ведь, в принципе, это незащищенная часть населения. Практически это те же дауны, которые нуждаются в какой-то нашей защите, а мы вот их выставляем. И, кстати, хорошая проверка. Люди, которых умиляют груднички, снимающиеся в кино, там, в рекламе, эти люди психически, на мой взгляд, ненормальны, потому что дети в данном контексте должны вызывать у нормального человека отвращение, брезгливость и даже ненависть.
1: Ну вот лично у меня, когда я смотрю на такие вот либо ролики, либо какие-то там вот фильмы, так как вы говорили, у меня почему-то, я не воспринимаю картинку, которая идет по экрану, у меня почему-то сразу задним планом возникают образы съемки. Вот как этот бедный ребенок кричал на этой съемке, как он хотел там есть, писать и так далее, и так далее, и так далее. То есть вот у меня возникают вот такие ощущения.
0: Ну, видите, у вас, Жанна, все-таки природный гуманизм уже, женщина. Вот я-то немножко расцениваю с другой позиции. Я считаю, что это нечестная игра. Вот, но все-таки сейчас же и в моде такое есть, когда выпускают грудничков, вот они там нелепо толкутся в каких-то платьях. Та же вот реклама такая была, это же начало, вот такое, ну не то, что начало, это содрано уже, но тем не менее, когда типа, ну, настоящие лебеди, одна, значит, базетка, другой говорит, и куча нелепых совершенно девочек, очумевших каких-то толкутся в белых платьях. Ну, такой срам, прям вот настолько противно, мерзко и стыдно. Ну, это мое такое, мое ощущение. Они, конечно, не играют роли, могут быть как-то ошибочные, но все-таки. Ведь мы дойдем до того, что будут груднички расхаживать там это в голубых босоножках по подиуму. Или все-таки как-то будем это отслеживать и искоренять, как вы считаете?
1: Мне кажется, что мода для детей должна существовать как таковая. Дети должны красиво одеваться, должны быть, ну, должны чувствовать себя как бы. С детства ведь прививается вкус, закладываются какие-то основы. И в одежде то же самое. Но это надо делать, естественно, этично и ни в коем случае не оказывать какое-то воздействие на психику ребенка. Действительно, должно быть как бы в радость.
0: Понятно. Слушаем телефонные звонки 203-19-22. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание попросту беспредельно.
8: Добрый вечер, уважаемый.
0: Здравствуйте, уважаемый.
8: Я хотел бы затронуть оборотную сторону жизни фотомоделей.
0: По-другому говоря, правый бок самовара.
8: Ну, можно так сказать. В ту пору, когда я занимался бандитизмом, я, собственно, вращался в определенных кругах и имел одну знакомую фотомодель, с которой я пытался говорить по душам и узнал от нее следующие факты, вот, бытия их как-то.
0: Во-первых, говорите, пожалуйста, чуть громче, а то как-то вы пропадаете.
8: Хорошо. Это, во-первых, это большой достаточно процент посадских вот, присутствующих в фотомоделях. И то, что вот им приходится проводить свое свободное время с наваришами в каких-то джипах разъезжая и сидя в ресторанах и казино, наливая им водку и будучи, в общем-то, мебелью на ихних званых вечерах. И идет ли какой-нибудь процент агентства вот с этих всех дел? И официально ли это входит в отношении фотомодели и агентства?
0: Понятно.
8: Вот что мне хотелось.
0: Понятно, спасибо. Но мы, кстати, затрагивали уже эту тему, в принципе. Но можно
1: сразу могу сказать, что мы не приветствуем такой образ жизни девушек, потому что, ну, во-первых, это и опасно с какой-то точки зрения, это плохо отражается и на внешности, и так далее, и так далее, и так далее. Но, с другой стороны, никто от этого как бы удержать и не может. Если она хочет кататься на джипе, она будет кататься на джипе. Это ее, как бы сказать, личное дело, да. Вот. И мы здесь можем дать только свои какие-то рекомендации лично каждой девушке в данной ситуации. Ну, ни о каких процентах вообще не может быть речи, потому что, ну, как бы мы этим даже не занимаемся и не стараемся даже отслеживать такие ситуации.
0: Понятно.
3: Просто расстаемся,
0: понятно.
3: И все. Если такие,
1: да, если возникает.
3: Бывают.
0: А если это на работе не отражается, за что расставаться-то?
3: За образ жизни.
0: Ой, ну это совсем плохо.
2: Не, правильно, ну, не делай все.
0: Правильно,
2: конечно.
0: Все правильно. Кстати, я вот хотел
2: их
0: сказать.
2: Респектабельные конторы, это видно сразу.
0: Да. Дорогой Мумида, я хотел вот о чем сказать. Как вам кажется, ведь неплохо вообще работают ЦРУшники, а? Ведь они же добились того, что в нашей стране, скажем, профессия доярки не престижна, а профессия манекенщица престижно. Подумайте, как это мощно они сделали, как они все-таки грамотно закончили и победили в пресловутой холодной войне. Ну, это ладно, это я что-то о своем. Лена, я не хотел тебя обидеть, просто Лена обиделась, говорит, Саша, ты меня обижаешь, наверное, путаешь художественную гимнастику со спортивной. Я знаю много девочек, которые ушли из художественной гимнастики и стали известными топ-моделями. Лена, я в этом совершенно не понимаю ничего, я просто выразил свои сомнения. Мы в конце обязательно скажем все координаты, ты сможешь как-то позвонить, прийти и попробовать себя в данном качестве. Следующий телефонный звонок, да? Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание беспредельно.
9: Здравствуйте, доброй ночи.
0: Здравствуйте.
9: Меня зовут Александр. Вот, у меня два вопроса. Скажите, пожалуйста, пользуются ли ваши модели сотовыми телефонами? Вот, потому что уже давно всем известно, что сотовые сопли очень плохо влияют на здоровье человека. Это первый вопросик. Вот, и еще вопрос. Все мы знаем современную, на мой взгляд, дебильную программу «Знак качества».
0: Да!
9: Да, вот, Александр, просто вообще, вы в курсе вот всего этих дел. Вот вопрос.
0: А извините,
9: такой.
0: Извините, Саша, можно я вас перебью?
9: Да, пожалуйста,
0: просто
9: конечно.
0: Насчет вот программы «Знак качества», чтобы как-то расставить все точки на «и», мы провели свое независимое журналистское расследование, и вы знаете, что мы выяснили, что практически все герои этой программы – это проигравшие либо в казино, либо в кафе.

0: желание вашему агентству процветания. Вот, потому что действительно сейчас бизнес делится либо честный бизнес, либо нечестный бизнес. Вот, но вообще, на мой взгляд, бизнес честным быть не может. Бизнес — это уже какая-то, в общем-то, афера.
1: Понятно, вот,
0: но конкретно к вам, вот я вас слушаю, например, мне вот очень нравится то, что вы говорите.
1: Спасибо, Саша. Ну вот что насчет этой, если бы пришла она и сказала бы «я хочу».
2: Это девочка из знака качества?
1: Ну да, в которой папа продулся, в рулетку тут накрутил неграмотно.
2: Ну, поговорили бы с ней, безусловно.
1: Ну, правильно, надо жалеть, как это такая. А вот как у вас с гуманитарной помощью? Например, приходит какая-то, или шантаж был такой, не примите, говорит, я сейчас прямо у вас здесь там себя вся порежу на свастике. Вот
3: для этого у нас работают психологи.
1: Понятно, понятно. Вопрос исчерпан. Совершенно хороший. Да. Вот интересный практический вопрос. А каким образом профессия топ-модели зафиксирована в реестре профессий? А кто регулирует эксплуатацию топ-моделей в КЗОТе? А есть ли у них трудовые книжки? Ну, все это. То есть ее социальный статус. Заботитесь ли вы об этом? Пенсию ей кто будет платить? Я, например, из пенсионного фонда не выделяю пока на них ничего. Хотя обходит жалобы от трудящихся мне.
2: Ну, здесь можно провести ассоциацию с той же звездой эстрады. Вот есть такой вот в трудовой книжке стоит там вот звезда эстрады.
1: Кстати, интересно, это интересно узнать.
2: Звезда кино, опять же.
1: Интересно было бы узнать. Вы знаете, это, кстати, хорошая тема. Мы ее... Ну, то есть у них нет такой профессии, официально нет, да? Ну, имеется в виду вот по КЗОТу. Профсоюз есть? Манекенщиц у нас и модели нет?
3: Нет, пока нет.
1: Значит, нету такой профессии. Ладно, организуем.
3: Будем все узаконивать.
1: Все узаконим, организуем. Следующий звонок телефонный, да? Здравствуйте, вы в прямом эфире нашего... А вы как-то волнуетесь, по-моему, очень.
4: Да
1: вы...
4: я не очень волнуюсь.
1: Нет, может быть, вы как-то... Вот, алло, простите, вы вот даже говорите так нервно. Может, вы успокоитесь, а потом перезвоните?
4: Уже успокоил.
1: Нет, простите, ну дышите тяжело. Не дай бог с вами что-то случится. Мне потом в тюрьму садиться
4: за вас. Вопросик маленький, можно?
1: Ну вы точно спокойны?
4: Да.
1: Уверены?
4: Скажите, пожалуйста, будьте любезны. Вопрос заключается в следующем. А как обстоят дела вот у модельных агентств и лично у модели? С рэкетом и нанимает ли модельное агентство какую-нибудь крышу? Это первый вопросик. А второй вопросик заключается в следующем. Как вот, ведь нижний возраст, в общем-то, модели не ограничен. С какой стороны он ограничен? Сверху или снизу для начинающих моделей? Вот где тот диапазон, в котором может модель становиться начинающей? И как решается проблема перехода, так сказать, модели девчушки из допрокладочного в прокладочный возраст?
1: Понятно, спасибо, спасибо. Ну что, кто из вас ответит, Жанна или Марина?
2: Ну, здесь тенденция, в принципе, однозначная. Девушке, если ей интересна карьера модели, именно серьезная карьера, когда она собирается сделать достаточно много, успеть в этом бизнесе, то здесь, естественно, начинать нужно как можно раньше. Ну, естественно, в разумных пределах, когда какая-то личность уже сформирована, когда она понимает, зачем она это делает, что она хочет в этом сделать. Ну, вот на примере лица нашего агентства Маши Карева могу сказать, что Маша начала карьеру модели с 14 лет. Вот.
1: Не слишком ли рано? То есть не исказило ли это ее мышление? Потому что звездность в таком... Вот он, ящер, тоже когда-то был пионером, ходил в школу, как все дети, а вылился в какого-то гомолункуса. Это же психику сильно коверкает. Тут ответственность серьезная.
5: Маша, как фамилия?
2: Шикарева.
5: А,
2: угу. Звездность, естественно, она может посетить и в 30 лет. То есть здесь независимо от возраста возникает эта болезнь. Это зависит от человека, от его среды, с кем он общается, естественно, от людей, которые его воспитывают в этом плане. Поэтому мы как бы делаем все, чтобы, допустим, наши девочки могли вовремя как бы остановиться и не заболеть этой болезнью, а в меру этим пользоваться.
1: Понятно. А первый вопрос, он такой экономического плана.

0: но тем не менее имеет под собой серьезные, на самом деле, подоплеки и серьезную платформу. Известно, что криминализировано все, как обстоят дела в модельном бизнесе. Потому что вопрос, я скажу, почему-то наш уважаемый из Зеленограда это спросил, это что дальше идет, ниточка тянется. Потому что, значит, если есть крыша, значит, соответственно, эта крыша должна каким-то образом подъезжать и некоторые элементы не без оснований считают, что кое-кто из девочек это их собственность, типа. И могут попросту устроить аналог субботника или что-то такое, или сказать, давай там езжай. То есть, ну, навести неразумный шокер. Потому что, естественно, есть там рядовые, есть мясцо тефтели, у которых мозг развит слабо. Верхушка об этом может узнать слишком поздно о некоем самоуправстве. Вот в чем опасность-то в основном крыш в тефтелях, а не в руководстве. Руководство там дураки не сидят. Как вы в данном случае обходитесь?
1: Вот у нас, таких
2: у нас такая вот была, по-моему, в агентстве история. Я потом расскажу.
0: А прямо сейчас? Прямо сейчас давайте.
2: Потому что вот агентство Red Stops, вот где у меня жена работала, она как уходит на работу, и потом два дня ее нету. А потом приходит, и иногда у нее даже от волос костром пахнет.
0: Это кошмар какой-то. Ужас.
2: А знаешь, ты понимаешь, да?
0: Я понимаю. Я вот.
1: Ну, я могу к этому добавить, что крышей может быть и официальные органы. Как бы, господа, давайте не будем забывать, что мы живем пока в государстве. Не обязательно должны быть бандиты. Это может быть и КГБ, и наша милиция, как бы кто к ней как ни относился. Но в любом случае у нас существуют официальные органы, которые достаточно на хорошем и серьезном уровне могут решать все эти проблемы.
0: И, кстати, этот метод борьбы с криминалом, он весьма, скажем так, гуманен. Это же экономический метод борьбы, отбивал его у крыш клиентуры.
1: Угу.
0: То есть, с одной стороны, это, ну, что греха таить, побочный заработок для сотрудников ФСБ и прочих, но, с другой стороны, это все-таки это порядок.
1: Угу, естественно.
0: Я прекрасно понимаю, о чем вы говорите, Жанна. Следующий телефонный звонок. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, наше внимание попросту беспредельно. Вы, по-моему, нервничаете. Извините, вы успокойтесь и перезвоните, а то не дай бог с вами что-то случится. Здравствуйте, вы в прямом эфире, говорите, пожалуйста.
3: Здравствуйте, уважаемый.
0: Здравствуйте, уважаемый.
3: У меня назрело два вопроса. Первый вопрос такой, что происходит с моделью, когда она находится, ну, так сказать, в положении? Второй вопрос меня вот просто всегда интересовал, дико интересовал, куда деваются вот эти наряды, которые относили модели вот на показе, а потом, то есть, судьба вот этих вот нарядов, сколько одежды.
0: Спасибо. Спасибо. Кстати, можно я немножко так вот предвосхищу ваш ответ? Существует легенда о том, что после Наоми Кэмпбелл ни один наряд невозможно продать, потому что она очень воняет, когда потеет. Я не знаю, правда ли это или нет, но это существует такая легенда. Если вы что-то слышали, то можно об этом рассказать.
1: Я начну с первой части вопроса про модели в положении. Здесь у нас по-разному складываются взаимоотношения с девочками. Если она в рабочей форме,
4: она может продолжать свою работу и дальше после родов.
1: Буквально где-то месяца 2-3 назад я проводила съемку с моделью, которая была на 4-м месяце беременности. И она шикарно отработала, профессионально, очень талантливо. Я была очень довольна ее работой.
0: А у нее уже видно было, я тогда гадаю что-то.
4: У нее появились формы.
1: Да.
0: Просто у меня был товарищ, его звали Миша, а фамилия была Дриган. Он как-то пришел к нам, я-то работал с паяльником, он прибежал возбужденный, такой говорит, я, говорит, Саня, понял, я возбуждаюсь в сексуальном смысле на беременных женщинах в белых джинсах. Ну, просто я так что-то навеяло. Вот его пробило, так банки коротнуло.
1: В любом случае, женщина, которая готовится стать матерью, она, кроме чувства какого-то трепета, никаких отрицательных эмоций просто не может вызывать. Поэтому недаром вот в фильме про это «Порта готовое платье» в финале идет показ где все модели обнаженные полностью, и в финале выходит беременная манекенщица. То есть это о чем-то говорит. То есть...
0: И вот насчет первого, что касается, куда девается одежка вся.
1: Судьба одежды по-разному складывается, скажем прямо. Здесь могут быть варианты, как и списывание ее как бы с продажи. То есть эта коллекция служит именно для демонстраций. То есть она постоянно показывается. В случаях же, когда, допустим, коллекцию потом хотят вернуть в состояние продажи, то здесь как бы ответственность ложится на агентство, именно на нас. И это уже наша задача — вернуть ее в целости и сохранности. Как бы над этим просто уже работаем.
0: Понятно. Ну и у нас, к сожалению, уже время нашей встречи сегодняшней подходит к концу. Я надеюсь, что она, конечно же, эта встреча не последняя. Я думаю, что теперь нужно удовлетворить любопытство всех, кто вот слушал нас в течение этих трех с лишним даже часов. Возьмите, пожалуйста, всякие ваши ручки, бумажки. Особенно это относится вот к Лене, к нашей гимнастке.
2: Которая художественной гимнастикой занимается.
0: Обруч крутят, гиря тягает.
2: 14 лет, вот это.
0: Да, вот она пусть возьмет, да, ручку.
2: Хорошая девчонка-то, видно сразу.
0: Да, да, я тоже почувствовал. Это вот флюиды, как прут от нее. И все остальные, в общем-то, дамы, которые хотят как-то поучаствовать, попробовать себя, свои силы в данном бизнесе. И сейчас мы предоставим слово Марине, вот, директору агентства Grand Show Management. Марина, слово предоставляется вам.
4: Спасибо.
0: Да
4: буквально
0: нет.
4: Два слова об агентстве. Значит, агентство Grand Show Management занимается профессиональной постановкой шоу-программ. Мы проводим также презентации, выставки, ярмарки, фестивали, конкурсы. Работаем в России, за рубежом. Вот, значит, по желанию заказчиков, клиентов, агентство наше обеспечивает полный спектр рекламной поддержки. Мы себя не ограничиваем какими-то рамками там, общепринятых правил. Наша фантазия не знает границ. Вот, мы можем все. Также мы приглашаем начинающих профессиональных моделей. У нас по средам и по пятницам отбор новых лиц. Значит, наши координаты. Лубянский проезд, дом 3, дробь 6, строение 6. Телефон 925-7159. Повторяю, 925-7159. Мы вас ждем, начинающие профессиональные фотомодели. Также мы приглашаем к сотрудничеству модельеров, фотохудожников, издательские дома, рекламные агентства. Спасибо.
0: Спасибо вам. Я желаю процветания всячески. Если что, вы, конечно, обращайтесь. Я всегда, как говорится, готовы. Чем богаты, тем и рады, тем поможем. Чего нет, найдем. Жанна, успехов вам в вашей нелегкой работе. Марина, конечно же, успехов вам. Не секите больно ваших моделей. Лучше возьмите меня на эту должность. У меня рука легкая, я бью не больно, но обидно. Спасибо, удачи вам.
1: Спасибо вам, Александр.
4: Спасибо вам.
0: До свидания.
4: До свидания.
0: И, конечно же, до свидания вам, дорогой Мамид.
2: Да, до свидания.

0: круговое движение палкой вокруг головы. О, так. И повторяете несколько раз. 3-4 раза. В обратную сторону то же самое упражнение. Прямые руки должны быть обязательно. Прямые руки. Вот. Хорошо. Достаточно. Хорошо.
1: Здравствуйте, геройский отважный орлы. Стукнуло таки 24 мая. Я вас поздравляю с грядущим, прошедшим 8-м. Кстати, всех замечательно. Мы с вами устроили танцы вот в этой, в наших канализационных коммуникациях. Мне их никак не забыть. Спасибо также за фотографии, вами присланные по этому поводу. Единственная жалость сегодня, а может и не жалость, может это и к лучшему, что, к сожалению, мы не успеем выполнить, вот, ну не то, что ваши заявки, а ваши музыкальные просьбы, хотя мы максимально постараемся это сделать. Я говорю «мы» не потому, что на мне сидит такая замечательная железная коронка на голове, я имею в виду, а не на зубе. Маленькая коронка, вот, и я теперь царек, дескать. Нет, потому что нас тут очень много, мы все ходим с деловым видом, снуем туда-сюда, значит, с папками и получаем большие деньги за это. Вот, я постараюсь в ходе нашей программы каким-то образом, ну, максимальное количество ваших музыкальных пожеланий, которые мне, естественно, подходят, которые мне нравятся, поставить в этом эфире. Вот. А первый час у нас сегодня будет гостевым. У нас в гостях группа «Дикие гуси». Мы, в общем-то, обязаны появлением этих музыкантов в нашей студии Сергею Гуреву, который однажды уже приводил женщину по имени Вика Морозова, если вы помните. И, соответственно, первый час мы посвятим беседе с музыкантами группы «Дикие гуси», Сашей и Славой, а также, собственно, прослушаем, так сказать, да, их новый компакт-диск, который, надеюсь, вам понравится. А затем сделаем небольшой перерыв, сходим, разгрузим. И после этого будет еще один очень важный гость, человек, который долгое время работал в правительстве на достаточно ответственной должности. Я думаю, что беседа с ним будет вам интересна. И вот там, чтобы как-то иногда оттягиваться, тоже грузить, выходить, мы с вами будем уже слушать то, что вот вы просили посредством пейджера. Номер его 913-29-29, абонент Монморанси. А сейчас плавно переходим к общению с группой «Дикие гуси».

0: птицей быть. Мечта людей реальностью не стала. Ты не птица, человек, не какай, где попало.
1: Надеюсь, вам сия пьеса пришлась по душе. И в гостях у нас Саша и Слава, создатели группы, которую, песню в исполнении которой мы только что отслушали. Группа называется «Дикие гуси». Песня называется «Дикие гуси». Вот. И, конечно, Сергей Гурев, которому мы обязаны, как я уже говорил, появлением в нашей студии этих двух музыкантов. Но прежде чем мы начнем общение, я хотел бы ответить Жоре, который спрашивает: Саша, почему прекратилось вещание по восьмой кнопке? Дело в том, Жора, что у нас есть спонсор нашей программы, вы знаете, Рафик Пантелеймонович Вдул, вот, который торгует сардельками, в общем-то, в центре города, и у него на даче, несмотря на наличие тарелки и так далее, восьмая кнопка телевизора была выломана, в общем-то, с корнем его любознательным сыном. Вот, полным дебилом, который увлекается техникой, конструкторами, Лего и прочим вот всем этим искусственным дерьмом, да. И Рафик Пантелеймонович, в общем-то, отказался платить сейчас пока за наше вещание в прямом эфире на восьмой кнопке, поскольку, в общем-то, он не может это принимать. Мы договорились, поняли, и сейчас починим, и опять вещание возобновится. Ну, а теперь... О, Сергей, да. Пришло время поведать тебе немножечко о истории группы, поскольку я могу отметить, как в какой-то степени человек, немножечко слушающий музыку, разную, вот, высокий профессионализм исполнения. Вот, к тому же люди передо мной сидят, скажем так, не первой молодости. То есть... Откуда появилась эта группа? Может быть, какие-то корни? Ну, сам, как знаешь. Расскажи, короче, обычную свою телегу.
2: Да, значит, добрый вечер, дорогие друзья. Ну, про предшествующую историю этой группы, а это второй ее альбом, наверное, ребята расскажут сами. Я мог бы сказать вот два слова о том, вот как вообще столкнулся с этим ансамблем и чем он меня так привлек. Я давно любил вот всевозможный простой, настоящий, горячий, бесхитростный рок, Скорпионс, Слейд и так далее. И меня все время угнетало, что вот какие-то русские группы, работающие в этом стиле, Амария, Мастер, Новый Завет, они как-то несерьезно относятся к текстам. Какие-то они у них легкомысленные, немножко скабрезные. Какой-то непонятный вот дешевый юмор в них присутствует. Даже великая рок-поэтесса Маргарита Пушкина, которая очень часто пишет для серьезных таких тяжелых ансамблей, ну, тоже очень часто грешит какими-то, ну, не очень серьезными оборотами. Да.
1: А ты знаешь, почему это происходит? Потому что недавно тут дети наши, радиостанийные дети, доложили, что они наблюдали поэтессу, мчащуюся на мотоцикле «Урал» с такими раздутыми ноздрями, совершенно очумевшую, потерявшую всякое управление по вот, разделительной полосе улицы Новый Арбат. Вот. И сшибала, значит, сотрудников ГАИ, которые махали ей жезлами. Они вертелись вот так, что твой волчок.
2: Ужасно. Вот вместо ужасно. Того, чтобы, как уважающие себя металлюги, ездить на интеллигентном мотороллере.
1: Да, или там, да. Ну да, Сюшинс.
2: Вот. А «Дикие гуси» меня потрясли тем, что они вот были первой, наверное, отечественной такой горячей, серьезной группой, которая тексты писала и пишет такие же серьезные, как их музыка. Настоящие, глубокие, прочувственные, настоящие рок-тексты.
1: А вот что скажут Саша и Слава насчет, как мне кажется, некого, ну, конечно, тут дело вкуса, но тем не менее некоторого противоречия в рассказе Сергея Гурева, касающегося, вот он говорит, я люблю настоящий, хороший рок, да, и рок-н-ролл, и он привел в пример две группы. Слейд и Скорпионс. Ну, первую группу я целиком согласен, это мощный коллектив. Но вот эта фаергеровская подделка, бюргеровская, жуткая, базитическая, ее, по-моему, нельзя назвать настоящей. Я с тобой поспорю. Мне кажется, что это из серии коллектива «На-на-на», вот, который везде распевает и возглавляется человеком в красном пальто и с хитаганом.
2: Ну, если брать такие песни, как «Еще люблю тебя», то, конечно, но у них же был очень интеллигентный альбом «Туши свет». Вот здесь я бы уже не отнес его к сахарной попсе.
1: Не знаю. По-моему, когда немцы поют на английском языке, это то же самое, что я сейчас, например, заговорю в прямом эфире на тувинском. А ты знаешь, что я пишу много статей на тувинском для Тувы, и тувинцы читают их, и, в общем-то, я собираюсь баллотироваться. Да, ну да ладно, что-то я все о себе. Вот уже стали приходить на наш пейджер вопросы. Вопрос к диким гусям. Есть ли у вас что-нибудь о фалосе, спрашивает Ниточкин. Достаточно злопонятно. И сразу же еще вопрос без подписи. Считаете ли вы ваши тексты актуальными на сегодняшний день? А, Марк из Коломны. Дозвонился из Коломны Марк.
3: Естественно, у нас есть такая песенка о фалосе, вернее, о проблемах с фалосом. И мы сейчас прямо можем его послушать.
1: Называется
3: импотенция.
1: Тогда я должен переставить на другую сторону. Кстати, импотенция — это не совсем с ним проблема. Насколько я знаю, это что-то связано с железами какими-то.
3: В комплексе. И с головой тоже.
1: Вот мне кажется, скорее всего.
3: Да.
1: Слушаем.

0: гостях у нас группа «Дикие гуси» и Сергей Гурев, который привел в нашу студию этих музыкантов. А вот интересно услышать ваш ответ на вопрос такой следующий. Это, правда, у меня спросили, вот, но тем не менее я хотел бы к вам тоже пинг-понг сделать. Расскажите о своих сновидениях. Мучают ли вас кошмары? Знаете, вот прям по порядку. Да.
1: Естественно, мучают. Иногда до сих пор снится, что я закончил когда-то консерваторию, иногда снится, что я до сих пор никак ее не могу закончить. А второй самый страшный кошмар. Никак не могу уйти из армии. Вот эти два кошмара меня преследуют.
0: А вот скажи, пожалуйста, ты постоянно носишь у себя в кармане вот дирижерские палочки. Это как-то, или, может быть, это китайские палочки? Нет, для поедания риса?
1: Да, это я рис не ем. Все. Но они дирижерские.
0: Они дирижерские?
1: Они дирижерские, понял. Да, просто понял. Так все-таки больше ближе к музыке.
0: А, Слава, а каковы твои проблемы?
2: Ну, на самом деле, проблем не очень много. Мне также снится выпускной экзамен Харьковской музыкальной дистиллятки, когда, так сказать, я играю скрипичный концерт и никак его не могу закончить. Я его начал, но кончить и закончить не могу никак, к сожалению.
0: То есть это получается, что вот наказание такое будет, если ты что-то плохо сделаешь.
2: Да, скорее всего, наказание. Это надо рассматривать, наверное, так.
1: Значит, но все-таки эротические сны. То есть по Фрейду все-таки вот скрипка, это все-таки ближе к женщине, поэтому я все-таки связываю эротику и скрипку.
0: Ну, в общем, все, да. В общем, да. Я, кстати, наблюдал, вот мы сделали съемку очень близко лиц людей, присутствующих на классических концертах, лиц, и обычно же вот показывают зал, да, они так чинно сидят, первые ряды, это понятно почему, они, в общем-то, заплатили деньги, чтобы прийти в первый ряд и сказать, я был в консерватории, к примеру, да, вот, а задние ряды показывают нам только их лица, мы делали же и лица, и, соответственно, ну, то, что вот у них снизу, и они производили, в общем-то, там с весьма такие характерные манипуляции, причем невзирая на пол. Вот, из чего мы, наша социологическая группа, сделала вывод, что как раз вот те проблемы, которые вот описаны в выше прозвучавшей пьесе, в общем-то, достаточно излечимы, и такая терапия музыкальная. Что скажете, Сергей, как, в общем-то, известный достаточно музыкальный журналист и критик?
3: Но я последнее время сталкиваюсь с тем, что в отдельных заведениях смежного плана используют гитарные и скрипичные струны для истязания молодых девиц.
0: То есть, ну, я могу сказать, что это что-то такое новомодное, но я думаю, что это пошло от поросячьих хвостов. То есть, потому что изначально, я помню, мы занимались и разгружали постоянно для московских секс-шопов из области, привозили нам поросячьи хвосты.
3: Это вот авангардисты от всяких садистских искусств действуют таким образом. Казалось бы, логично было бы взять порося за хвост и поросем бить человека.
0: Да, достаточно.
3: Люди, наоборот, берут поросей и вот
0: хвост
3: так, чтобы вот хвост такой вроде маленький, неудобный, а все равно, чтобы больно было.
0: А может быть, наоборот, тут как раз не больно, а есть элемент такой обиды. То есть, может быть, у них как раз мазохизм вот этот, да, он заключается в обидке, а не, ну, то есть, скажем так, эмоциональный мазохизм.
3: То есть, свинью подложить вот.
0: Вот из этой серии, да, понимаешь? Да. Но есть же люди, которые, ну, например, ты им говоришь что-то обидное, вот, и они от этого используют, значит, вернее, испытывают половое прям-таки возбуждение, с дальнейшей эрекцией даже.
3: Цинизм
0: вот
3: без границ, короче.
0: Да, то есть, причем эта болезнь развивается очень сильно. То есть, мы вот проводили эксперименты в комнате, вот, и они даже потом без оскорблений жить уже не могли. То есть, мы включали им магнитофон в петлю ленту, где, в общем-то, на них высыпались тонны ругани. Самой мерзкой причем. Тогда они чувствовали себя счастливы в каком-то блаженном состоянии. Один раз заел у нас, а она умерла просто. Старушка, то есть, да. Представляете, пожилая вроде женщина уже.
3: Еще не могу сказать, ужасно.
0: Ну что, послушаем пьесу?
1: Да, «Гнилозубка».
0: «Гнилозубка». Я вот знаю «Златозубка», «Златовласка».
1: У нас все песни, проблемные.
3: Все песни проблемные.
1: Все каких-то проблем. Это проблемы любви, проблемы нелюбви и
3: в частности стоматологии.
1: Да, стоматология, любовь.
0: Тут недавно кино показывали про стоматолога, сошедшего с ума. Никто не видел, нет?
1: Нет, нет.
0: Но человек, стоматолог, сошел с ума, и То есть у него возникли резкие антипатии к своим пациентам, которые зубы не чистят. И он стал их всех, в общем-то, посредством своих инструментов, там, в общем, жене своей выдрал все зубы, положил ее на жаркий свой, на край своего жаркого бассейна в шезлонг, привязав снизу и прикрыл ей, значит, репку шляпкой пляжной. И все думали, что она там отдыхает. Вот одному дяденьке, который, значит, из налоговой предложил ему, значит, сделать взятку, он вставил в рот мощнейшее разжималово и разжал ему зубы. Получилось вот такой язык, что у твоего Rolling Stones такой вот вывалился. Вот он там бегал потом. Студентке одной просверлил.
3: Ну, вот, интеллигентные люди.
0: Да, ну, понимаешь, а в то же время это вот западные веяния, то есть там, где они ездят на хороших машинах, казалось, что человеку мешало. Не помог им ни этот, ни все вот эти средства жевательные, которые вот...
3: Зато с духовностью у человека вот все...
0: С духовностью все нормально, видишь как? Санитар, я бы сказал.
4: Ну-ка, откроем пошире ротик. Еще шире.

0: меж тем на наш пейджер, его номер 913-29-29, абонент Монморанси. Продолжают приходить вопросы. Прежде всего я хотел бы ответить на вопрос 55 пантихоев, которые спросили, где обещанная выпечка. Я могу вот что сказать, что мы послали ровно 50, как обещали. Видимо, вот ваши 5 товарищей каким-то образом ее, в общем-то, прямо с таможни вывезли, пока вы, видимо, не знали этого, и зажали. То есть вы должны искать ее среди своих, потому что у нас есть все документы, отправлены факсы, отбито все. Все в печатях ходим, и, в общем-то, у нас все нормально с поставкой, мы никогда не подводим. А вот вопрос к музыкантам. Очень свежий вопрос от Савелия. Как относятся артисты, хорошее слово, к аудиопиратству? А следующий вопрос относится к разряду рекламы, но, тем не менее, я его сам задам. Где можно купить в Москве ваши аудиокассеты?
1: Ну, к пиратству. Ну, как все артисты.
0: Хорошо, то есть.
1: Хорошо относимся, да.
0: Поскольку это, тем не менее, какая-никакая, а слава. То есть,
2: ну, в общем-то, да, какая-никакая, да,
1: потому что не наша страна вообще отдельно стоит от всего мира, отдельным глобусом, поэтому...
0: Мало того, действительно, уже ни для кого не секрет, что практически все звукозаписывающие и выпускающие фирмы, они сами и заказывают пиратские тиражи, чтобы,
2: конечно,
0: намыть денег.
2: Ну, в общем-то, да, конечно.
0: Да, это один из ходов. Другое дело, что они не платят музыкантам с этого, либо платят как-то по договоренности, если они хорошие друзья.
2: Да, платят.
0: Платят, да?
2: Платят.
0: Значит, я подумаю о том, как у меня с дружбой обстояла.
1: Да. Да, а вот кассетка пока еще не вышла, только собираются ее выпускать. Так что
2: то
1: вот,
2: есть пока только вышла.
1: Да, даже и компакт-диск. Еще компакт-диски только должны появиться в продаже.
2: Сегодня, грубо говоря, промоушен.
1: Да, сегодня премьера небольшая.
0: Вот Лена спрашивает. Александр, в вашей программе, как у его постоянных персонажей, как у постоянных персонажей этой программы, так и у гостей очень явное проявление женофобии. Чем вы это объясните, спрашивает Лена. Ну, вот я со своей стороны могу, как говорится, ответить за свою женофобию, а вот, видимо, у вас тоже ее нашли, то есть, как говорится, чаша терпения лопнула. Лена не знает, что и сделает уже.
3: Честно говоря,
0: конечно, честно,
3: Лена, я считаю, что женофобия — это самая высшая форма женофилии.
0: Совершенно верно, Сергей. Это то же самое, что горячий ожог и холодный ожог. Один хрен он ожог.
2: Он ожог, совершенно верно.
0: Да. А не боятся ли ваши гости клаустрофобии? Знают ли они, что это такое, спрашивает нас Жора. Вас, Жора.
2: Ну, в принципе, я могу ответить. В принципе, конечно, не боимся, потому что, в общем-то, надо сказать, вот вся наша сознательная музыкальная жизнь как раз вот проходит в четырех стенах студии, поэтому,
1: в подвалах.
2: Мы уже просто к этому привыкли.
3: Угу. Хотя там вот крысы скрашивают.
1: Да, у нас очень, да, музыкальная крыса. Она, когда мы начинаем играть, она вылазит из-за колонки, подходит к ней и тихонечко слушает. Потом она послушает песню и тихонько уходит. Мы ее очень
2: иногда
1: любим.
2: Бывает подпискивает, если, да, я в кайф особенно.
0: Да. Большое или животное?
1: Очень большое.
0: Интересно, самочка или самец?
2: Не проверяли.
1: Вот, не было случая.
0: Насчет вот женофобии я еще хотел ответить. Почему она у всех у нас, у работников нашей программы? Это связано вот с тем существом, которое вы, кстати, трепали за ушком, а сейчас это опасно, потому что еще не лето. Это наша девушка Прохор, которая работает телефонистом. Она, в принципе, то есть у нее бывают некоторые периоды, скажем так, не совсем плохого, а неадекватного поведения, Лена, видите ли. Если вы хотите, мы вам ее привезем вот на 2 недели. Нам сейчас как раз нужно будет это... Очень много работы, знаете ли, растаможка идет. Сергей, что вы на меня так смотрите? Я вам кого-то напоминаю. Постоянные печати везде шлепаются. Нам нужно Прохора кому-то сдать просто на пару недель. Так что, Лена, я думаю, что у вас тоже женофобия появится. Да. Ну что, Сергей, что? Что?
3: Ну, ладно, я песня, на самом деле хотел спросить ребят. Вот всегда хотел задать им этот вопрос. И вот предоставился благодаря тебе, Шура, случай. А поэтому тебя и смотрел вот с нежностью некоторой. Что вот в ваших песнях почему-то очень болезненно педалируется тема австро-венгерской монархии. И ты что?
0: Извини, я простудился.
1: А в каких местах?
2: А в каких местах?
3: Вот, ее влияние там на европейскую жизнь и прочее. Вот у вас есть песня про королеву Анну Австрийскую, если я не ошибаюсь. Вот как вообще вам пришла в голову мысль ее написать?
2: Анна Австрийская, она же Нюра, ты имеешь в виду, Сережа?
3: Ну, вы ее так назвали, как я понял.
0: Нет, в Нюре я нашел в песне Нюра, я ее слышал уже один раз, я нашел в ней явные антитувинские настроения, в общем-то, проскальзывают. То есть, в общем-то, вы, видимо, националисты. Мы с Сергеем пришли к выводу. Это...
2: Ну, в какой-то степени.
1: В какой-то степени, да. Такие русские националисты, поэтому все-таки русская тема немножко педалируется. Мы ее так любим. И формы, и...
2: Русские формы.
1: Русские формы любим, да. И думаю, что как раз вот завершая тему с женофобией или женофобией.
2: Нет, наверное, все-таки женофобией.
1: Фобией, да? Мы правильно сделали там, да, ударили. Я думаю, что когда мы выйдем на пенсию, у нас эти и проблемы все отпадут сами собой.
0: Ну, да, я полагаю, что да.
1: Ну, а пока, такие... я думаю, что...
0: Нам... Пьеску, да?
2: Надо так, послушать пьеску, Нюру.
1: Да.
0: Полное имя Анна.
2: Полное Анна австрийская.
0: Полное имя,
3: да,
0: Анна.
3: Захватила, да, Францию.
0: А погонял его Нюра.
2: А погонял его Нюра. Вот и ее приключения.

Я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня группа «Дикие гуси». И пришло сообщение на наш пейджер. Пользуюсь случаем, хочу поздравить Васивину с ее грядущим днем рождения и в связи с этим поставить самую страшную песню из вашего репертуара. Пишет Марк из Коломны. Слушаем песню страшную.

0: положи в стакан с водой, на ночь свой протез зубной, и тебе приснится с яйцами птица.
1: Еще раз напоминаю вам номер нашего пейджера 913-29-29, абонент Монморанси. Вопрос к Лаэртскому. Александр, что вы делали в понедельник с тряпкой на рынке в Отрадном? Спрашивает Олег. Ну, открыл он мою тайну. Единственное, Олег, вы, видимо, страдаете дальнозоркостью или близорукостью, поскольку это была не тряпка, а были замечательные холщовые китайские трусики, которыми я, в общем-то, приторговываю там, вот, сам их шью. Вы спросите, почему они, дескать, китайские? Вовсе не потому, что я их шью из китайского какого-то шелка там, да, или что они в драконах все, что твоя грудь. Просто от того, что я придумал им такое название «китайские трусики». Ну, как вам сказать, они к низу сужены, а кверху расширены. Даже, я бы сказал, это панталоны такие. Видимо, поэтому вы их приняли за тряпку. Кстати, в тот день, в понедельник, я их продал за 20 новых рублей.
2: Да, нужно же любить то, что ты продаешь.
1: Безусловно. И какое-то имя давать, понимаешь? Какое-то имя, да. Между тем, к нам на программу даже стали приходить письма. Вот, что странно, поскольку средств связи много, телефон, рельса висит в центре Москвы, на Тверской мы рельсы повесили, чтобы в случае чего собраться сразу там, это, всем вместе.
2: Очень модно, кстати, дымками от костров передавать информацию.
1: Да, дымки по

0: сеансы, транслируемые по каналу НТВ+. Как врач, советую вам не забывать про перхотный кариес, эпидемию которого захватила наш народ. Это все от недостатка присыпа, поскольку мама использует перхоть свою для, в качестве присыпки для грудников, поскольку на периферии уже мы давно ничего не возим, транспорт не работает, рельсы перекрыли, какие-то люди в телогреках.
1: А как же head and shoulders?
0: Я не знаю этого
2: слова. Это все от пьянства. Это когда сушняк, то у волосах, сушат, которые на зубах растут, соответственно, они не увлажнены, вот и перхоть.
0: Перхоть, да. Весь медперсонал нашей клиники просит вас включить в вашу программу «Монморанси» песню о девочке Верочке. С уважением, доктор Машковский. Видите ли, мы бы спели вам сами с радостью про девочку Верочку, но, к сожалению, никто из тут присутствующих так быстро вот прям на два слова не сможет найти там «девочка Верочка». Вот рифму третью мы не сможем.
1: Я думаю, что да.
0: Не сможем. Поэтому мы поставим про Клаву. В конце концов, ну, какая разница?

0: Напоминаю вам, что в гостях у нас группа «Дикие гуси». И приходит сообщение, как вы относитесь к рекламе эротических товаров, в частности, к прибору для увеличения массы груди. Вот сразу видно, что писал мясник. Не размеры груди, а масса груди. Вот. Ну что, отвечайте.
1: Я думаю, положительно.
2: Я тоже думаю, что положительно.
1: Мало рекламы, мало рекламы.
0: Мало, да?
1: Мало, мало.
0: Пишут Александр, у басиста группы есть для вас подарок. Подпись «Московский». Я смотрел пальцы у всех троих. Ну, Гурьев Сергей вроде вряд ли играет на бас-гитаре. Вот у Славы, у Саши Мазолей нет. И, то есть, либо подарок зажали. Так что, уважаемый господин Московский, прошу вас отследить вот, и принять меры. Ну, а сейчас у нас до новостей немножечко времени. Мы слушаем еще одну пьесу, да? Пьесу.

0: В гостях у программы «Монморанси» сегодня группа «Дикие гуси». И мы слушаем песни с их компакт-диска. Это Саша и Слава и Сергей Гурев, который их привел в нашу студию. Тем не менее, приходят вопросы на наш пейджер, его номер 913-29-29, абонент «Монморанси». Ну, во-первых, Лена опять спрашивает, может быть, причина нашей фобии, женофобии в ориентации? Ну, насколько я знаю, что вот лица, относящиеся, так сказать, к педерастам, они не боятся женщин, а в основном к ним попросту безразличны. Это я знаю по рассказам людей из большого шоу-бизнеса, которые, в общем-то, постоянно там толкутся друг с другом, и у них вот это все происходит замешано. Поэтому вряд ли. Мы-то, если боимся, если фобия, это уже не безразличные отношения. Но, может быть, я же не медик.
1: Чего? Вообще в модных салонах, Лена, принято
0: салонах,
1: давно уже
0: говорить... Салонах, салонах, пап, салонах.
1: Давно уже принято говорить не ориентация, а орнитология. Что предполагает любовь, собственно говоря, не к мужчинам, не к женщинам, а к птицам.
0: Да.
1: Вот. И к тому же любовь не физическую, а тоже духовную, о чем мы уже очень много говорили и слышали, собственно говоря.
0: Ну, хотя и гастрономическую тоже. Да. Вопрос к музыкантам. В вашем творчестве явно прослеживается влияние ранних песен Юрия Лозы. Наверняка в молодости вы слушали его песни на затертых кассетах. Расскажите поподробнее, какое влияние он на вас оказал. Билань, спрашивает вас.
2: Никакого.
1: В принципе, никакого абсолютно.
0: Маша, действительно, вот и ходил я, да, вот в этих самых зеленых трусах. Они напоминают ритузы, то есть Маша просто спросила Сашу, правда ли, что вы ходите в зеленых ритузах. Мне, кстати, очень приятно, что мои китайские трусы названы вами ритузами, то есть денег можно больше срубить. Я, например, уже буду описать ритузы. Действительно, я ходил в одних, носил в руках другие. У меня сейчас три расцветки. Зеленые, потом такие, ну, тряпичного, грязноватого цвета, ну, скажем так, кремового цвета, с такими цветочками.
1: Цвета беж.
0: Вот, да, бежевый цвет. Совершенно верно.
1: Кстати, возвращаясь к Лозе, я хотел бы заметить, что это ведь никакой не певец, а тоже садомазохистский инструмент.
0: Да.
2: Для флагеляции.
1: Для флагеляции.
0: А я почему-то думал, что тут имеется в виду, то есть я удивился по это самое, то есть почему кто-то должен записывать скрипы
1: вот
0: эти вот природы.
1: Бич сегодняшнего дня, бич.
0: А я хотел ответить обществу защиты пингвинов, которые интересуются что-то по поводу свиней и наличия их у австро-венгерской королевы. Пожалуйста, всем обществом возьмите ручки, карандаши и бумаги. Мы несколько позже дадим вам пейджер австро-венгерской королевы, и я думаю, что она вам ответит, если вы пошлете ей сообщение. Спасибо, Александр, за гостей. Спасибо, трусцы, ритусцы не пошьешь. Считаю, что их музыка и ненавязчивый текст очень понравятся байкерам, сообщил нам Илья.
1: Спасибо.
0: Ну что, я предлагаю, наверное, послушать еще одну пьесу. Коллектив «Дикие гуси». Коллектив, как слово, мощный, да?
1: Великолепный, мощный.
0: А что у него? Мы катаем коллективы по стране. Не, ну знакомый, да? Коллективы
1: конечно
0: по стране.
1: Катали.
0: Катали.

0: Вопрос для музыкантов. Есть ли в вашем репертуаре песня на звание «Не помню», «Помню куплет»? «Сара в ожидании пухнет, не дождаться темноты». Говорит, пойдем на кухню, я отдам все у плиты, спрашивает Леонид.
1: Нет, еще нет, по-моему.
2: Еще нет.
3: Но это первый альбом песня.
1: Да, у нас будет это со следующего альбома.
0: А то есть это песня с будущего альбома, да?
1: Скорее всего.
0: Вот так вот Леонид ляпнул, как говорится, стихи, а их сразу и своровали.
1: По-моему, есть претендент на хит.
0: Да. А вот спрашивает нас господин Гусинский, подпись такая, по крайней мере, Александр, полезно ли каждый день выкуривать сигаретку с геранью? Я знаю, что хорошо выкуривать сигаретку...
1: С героинью.
0: Да. Ну, это я не знаю. Вот хорошо выкуривать с картофельной шелухой засушенной. И если туда добавлять немножко вот луковой шелухи, ну, вообще шелухи, можно пыль какую-то обычную даже. Вот.
1: Очень хорошо кубик нор супный. Очень
0: а вот да, то это хорошая достаточно ингаляция для гортани. Я знаю, многие пользуются этим.
3: Аллергия.
0: Чего? Да, и еще вопрос был касающийся отношения нашего с вами к движению диггеров.
2: Они куда
0: это,
2: движутся?
0: Это люди, которые под землей постоянно пребывают.
3: Сваи ставят.
0: Ну, они, да, исследуют недра, собственно.
2: Надо помочь.
1: Я думаю, что надо помочь.
2: Надо помочь.
1: В исследовании недр.
2: Конечно.
0: Ну, а ты, Сергей, как человек, который, в общем-то, постоянно то там, то сям, то мы тебя видим, то тут, то там, туда на крыше, то, в общем-то, с каким-то лассо там.
3: Вообще, по-моему, правильно говорить не диггер, а доггер. Но это не очень хорошо, потому что гораздо лучше любить кошек.
0: Безусловно, или птиц. В общем-то, что по идее одно и то же. Касались. И то теплокровное. Вот. В общем, да, да, ну что же, я...
3: Собаки, они как лягушки, по сути.
2: А рыба тоже хороша.
1: И рыба хороша.
0: Рыба
1: хороша.
0: Но рыба, она дурное животное. Она, в общем-то, плывет.
3: Бывают, кстати, горячие рыбы.
0: Горячие бывают, бывают, но...
2: Когда очень жарко, прохладная рыбка.
0: И когда все иссыхает, они, в общем-то, переползают из одной лужи в другую. Вот в этот момент нагрев происходит, им приходится просто включать резервы организма для переработки съедаемых ими по пути ящеров и других путешествующих людей.
3: Это очень, кстати, религиозная штука.
0: Кто ж спорит?
3: Hot fishes – это немножко хоспис.
0: Вот спрашивает, кстати, Света. Что общего между диггером и джаггером? Наверное, Света, вы ждете тупорылого ответа, что рот у них такой же большой.
3: Джаггер – это, на самом деле, кличка для трусливой собаки.

0: Если ударить Чебурашку по морде, то звук получится такой.
1: Это была последняя песня с альбома группы «Дикие гуси», которую мы прослушали с вами целиком. И сейчас мы ответим на последние вопросы, ну, которые не на последние, в сегодняшнем нашем эфире, потому что у нас еще будут гости, надеюсь, не менее интересные. Пока мы ответим на вопросы, которые приходят на наш пейджер для группы «Дикие гуси». Вот такой вопрос. Александр, не кажется ли вам, что коммерческая перспектива «Диких гусей» под большим вопросом ввиду того, что их музыка явно окажется запредельно сложной, а следовательно вызывающей агрессию у тех, кому бы понравились их тексты? Вениамин Акынов спрашивает.
2: Можно ответить, да, Вениамин?
1: Безусловно.
2: Дорогой Вениамин, я считаю, что, в принципе, давно пора приподнимать планку нашей многострадальной эстрады. И, в принципе, я считаю, что наш слушатель давно созрел для, сказать, более утонченных, для более профессиональных песен. Саша, может, ты поддержишь меня?
3: Естественно. Немножечко хочется отойти в сторону от той эстрады, которая у нас сейчас есть. И хотя это все у нас не композиция, а просто обычные песни.
2: Самая обычная песня,
3: немножко проблемная, немножко с другой стороны, а все это настолько обычно и не очень сложно. Я думаю, немножечко напрячься, и все будет нормально.
4: А я реально бы от себя добавил, что известный философ и, ну, мыслитель, религиозник Павел Флоренский в свое время написал книгу под названием «Обратная перспектива», и она продавалась очень хорошо.
1: Да, я свидетель, потому что мы видели, как его тут раздирали на самокрутке на Новом Арбате люди. То есть распродали обложку, вот никто не взял, заметь, помнишь?
4: Очень тяжеловесная.
1: Тяжеловесная. Дорогие прыткие гусли.
2: Гусли?
1: Не хотели бы вы создать совместный проект с Григорием Укупником, спрашивает Гусинский. Сразу еще один вопрос на перспективу вопроса.
4: Укупника зовут Афанасий, во-первых.
1: А я даже не знаю, это я почему-то думал, что это суп. Явно какой-то вопрос к артистам-гитаристам. Ну, с укропом суп.
4: Интересные...
1: Из утиной головы это холодец, Сергей. Птичий холодец, сокращенно.
3: С перепона.
1: Не задумывались ли вы... вот прям очень много приходит, не могу, не успеваю сейчас. Не задумывались ли вы создать техно-ремиксы на свои песни с известными диджеями? Подпись «Трое в лодке». С ума сошедшая.
4: А где собака?
1: Да.
3: Пока нет. Пока еще не хочется.
4: «Трое в лодке» и «Все без клюва».
2: Все-таки, я думаю, что живое исполнение все-таки, по-моему, вне времени.
1: Ну и самый такой вопрос, я думаю, важный, который подчеркнет, в общем-то, подведет жирную черту под нашей с вами сегодняшней встречей.
4: Это очень важно, что жирно.
1: Да, безусловно. Александр, какой формы черепа у ваших домочадцев и как зовут вашу кошку при наличии таковой? Но я не могу сразу говорить о своих родных и близких. И мы тут посовещались с Сергеем, со Славой, с Сашей. И решили, что сперва Сергей опишет вам сии органы Саши и Славы, собственно.
4: Вообще у нормальных людей дома действительно очень сильно чадит, потому что они женятся на приличных женах. Вот, а только у неприличной жены может не идти чад.
1: Да,
2: ну, целиком полностью согласен.
1: Да. Безусловно.
4: Вот, поэтому логичнее, конечно, говорить о том, что у нас на работе. Вот, то есть, например, здесь это все наше общее дело.
1: Безусловно.
4: Наш мир.
1: И, в общем-то, случаются в нем разные вещи, иногда непредсказуемые даже. Бывает, что мы как-то придем, например, глядь, а ее нет. Мы поищем, мы сами уходим, никто не обижается.
4: Или, скажем, кошка с вентиляционным отверстием.
1: Да, но это очень шумная кошка, потому что...
4: А бывает молчаливо так вот засовывает.
1: Но все-таки тогда ощущается острый запах такой, который не всем приятен гостям, а сюда приходит очень много важных людей. Там я не хочу вас обидеть, но людей БП, то есть большой политики, которые... Вот.
4: Черепа-то у нас, дорогие друзья... Вот, наверное, многие из вас читали трехтомник.
1: Трехтомник, да кто же? Конечно.
4: Ну, я не думаю, что тут надо смеяться.
1: Нет, ну я просто уже понял,
2: что... Здесь надо плакать, что ли?
1: Дело в том, что там и в этом трехтомнике, то есть есть чертежи всех черепов жителей города Москвы и близлежащих поселков.
4: Там все проще, там рисунки.
1: Ну, рисунки в трехтомничке, он для детей.
4: Там рисунки не всех черепов, а одного черепа.
1: А, извини.
4: Точнее, там много есть черепов, но только один похож на нас. Это вот в «Незнайке на Луне», вы помните, был такой персонаж по фамилии Скуперфильд. Он носил цилиндр, а из-под цилиндра у него выдавалась затылочная кость. Вот очень далеко так размашисто и отвесно она выступала. Она нарисовала это художник по фамилии Вальк. И что забавно, что он дожил до сегодняшних дней, и сейчас его образы коммерчески используют магнаты от мультипликации. Вот. Но тут есть некоторая разница. Во-первых, в отличие от этого персонажа, все чудовищно щедрые люди, а сказать открытые черепа-то у нас прямые.
1: Ну да, и поэтому шапочки сложно одевать.
2: Очень сложно.
3: Клейком балуемся.
1: Нет, ну а что касается черепов моих домочадцев, то вы знаете, дело в том, что я последние 3 года обитаю, как говорится, где не попадя.
4: В Березняке.
1: В Березняке. И мало того, обитаю, в общем-то, ну, скажем, прямо в землянке. И поскольку туда спуск очень низкий, то за 3 года очень часто и производились удары вот этой частью о притолоку, так называемую.
4: Точечные.
1: Да, точечные. Причем совершенно точно. Точечный удар. Причем у каждого свои точечные. То есть, например, я спускаюсь, у меня свой там. Еще кто-то с домочадца спускается. Даже кошка, бывало, лезет тоже. Бах, тоже точечный.
4: Чужие удары, кстати.
1: Ну, чужие они не вырабатывают, скажем так, и не определяют форму, да, форму дальнейшую. А здесь сработала иммунная защита, и черепа сейчас приняли такую, скажем, жидкую форму. То есть они, ну, протискиваются, что твой пузырь. Ну, то есть так туда, и все. То есть практически ударить можно, бить по нему сколько хочешь. Он
4: лес,
1: просто...
4: который они издают, кстати, звукоимитации вообще не поддается.
1: Да, но просто если, например, вы посмотрели на меня, это к вопросу, почему, да почему, несколько не показывают мое лицо на экране. Вот почему по 8-й кнопке, честно, надо ответить, да, гости, вот видите, я снял шапочку, не пугайтесь, что такое испуг. Да, вот да, у меня, скажем так, верхняя часть черепа, она прозрачная и свисает даже на брови и уши. Немножко,
4: на капустный лад.
1: Ну, а что поделаешь, это все от этого. Я думаю, что со временем, если перестать наносить по черепу точечные удары, то она опять окостенеет, родничок затянется. Да. Родничок, знаешь слово такое?
4: Ну, это родничок. Рижский журнал такой был, по-моему.
1: Рижский журнал, Рижский ОМОН был. Рижский собор был.
4: Рига, конечно, очень много сделала.
2: Рижский бальзам.
1: Рижский бальзам, да.
4: Хлеб.
1: Бабы. Вокзал. Тоже рижские.
4: Бабы, кстати, не сказал бы.
1: Нет, ну иногда встречаются. Это но, как ты, правило, приезжие,
4: наверное,
1: туристки.
4: С ковчанками путаешь.
1: С псковчанками. Ну что же, я думаю, что нам пора пойти пощупать за вымя Прохора. Вы, я вижу, проявляли интерес. Удачи вам.
2: Спасибо большое.
1: Спасибо.
4: Спасибо.
5: Что такое за звуки, а?
6: Да, это Александр Лаэртский, своего опоссума. Каждую ночь, в субботу на воскресенье, в программе «Монмаранси».

0: Доброе утро всем тем, кто все-таки не упал около своих радиоприемников и решил послушать, а что же может быть дальше. Ну, а дальше быть может только одно: встреча с весьма, ну, непонятным существом, то есть со мной. Это сиамский близнец и его друг Александр Лаерский со своей передачей «Монмаранси». Вот, ну, не было меня вот в прошлый раз по очень таким причинам, потому что вот птица прошлая произвела на всех огромное впечатление положительное. Вот, меня вызвали в ряд институтов также и в новый открывшийся при МГУ факультет под названием «Птицеводство». И вот все подумали, что вот тут особенно главнокомандующий передачи «Монмаранси», что я самовольно прогулял эту передачу, решили меня поставить в угол. Но двойственных углов на радио не нашлось, и поэтому решили отменить наказание. Я правильно все сказал, ты как думаешь? То есть, понятно, Саша прикусился язык, и поэтому говорить не может временно. То есть теперь я вот как главнокомандующий стою на мостике капитанском, вот, и как в песне поется «Я пучеглазый морячок». Вот, очень много писем присылают наши радиослушатели на передачу. Вот, и присылают они по поводу того, что живут они на всяких островах, где водятся очень замечательные птицы. Вот, и одна девушка нам поведала о том, что у них на острове живет птичка, которая летает боком. Но она по внешнему виду не уступает ничем перед другими птицами. Даже орел своей, ну, вот этой окраской перьевой ничем тоже не уступает. То есть, если их поставить на финишную прямую рядом, они будут, ну, нормально стоять. То есть, ну, коготок в коготок, по оперению, если судить, вот. Вот, ну, а птицу вообще у нее попытались взять интервью, а почему вы летаете боком? Ну, на это птица ответила: лошадь же тоже буквой «Г» ходит, и нормально. Вот, ну, а в принципе, наша лаборатория продолжает изучение множества птиц новых, которые сейчас, вот, особенно в этот зимний период, решили, так сказать, поближе к человеку. Ну, то есть, вот, даже прям непосредственно к человеку. Вот тот же грудилапчатый хватун. Ведь какая птица хорошая. Вот даже Катя Половинкина себе завела птичку такую. Она, правда, ругалась в прошлый раз, но что-то завела. Вот, но это не важно. Вот, я хочу представить тех, кто сегодня за окном. Сегодня за окном гордо реет венгерский флаг. Вот. Гордо потому, что его представляет группа «Лайбах» в своем этом самом законном эфире. Вот, и они будут сегодня исполнять музыку в стиле 94-го года. Вот, вообще, диск называется «НАТО», но не просто так, что взяли, придумали, ну, четыре инициала, четыре буквы начальных всех лидеров этой группы, а просто потому, что группа вошла в НАТО. Ну, вот, Россию приглашали в НАТО, Лайбах приглашали в НАТО, Россия отказалась, а Лайбах согласился. То есть, и у вооружения НАТО теперь есть группа «Лайбах». Вот вы видите даже призывы к войне. Вот, вообще скоро «Лайбах» выезжает в Чечню. Вот, а еще я сегодня по телевизору слышал, что новую птицу открыли. Чеченская глупая птица. Вот, ну, правда, ее никто не видел еще. Ночью только слышат крики. Поэтому решили, что глупая. Ну, как это так? Птица ночью появляется вот откуда? Ну, не появляется, просто ее не видно, а кричит. Ну, понятное дело, что это не человек. Потому что такого глупого человека просто быть не может. Ну, ночью выйти и кричать. То есть люди спят. Ладно, там время спрашивал бы. А то кричит. Ну, соответственно, это птица. Потому что, ну, если в процентном отношении сравнить интеллект кошки и птицы, то у кошки значительно высший интеллект, соответственно. То есть другого слова сюда и поставить невозможно. А вот... ну и опять же, кошка, она кричать не умеет. Мяукать, да. Вот она там мяу свою скажет. Ну, ночью кто разве услышит там, ну, в радиусе 10 километров кто-нибудь? Конечно же, нет. А вот это вот именно птица выходит во двор и кричит. Не, ну ладно бы, если было матом. Там еще понятно, что это человек, но это явно был птичий крик. То есть вот, ну, если кто когда-нибудь слышал крик орла о помощи, то можно было бы сравнить вот это, ну... Нет, все-таки орел, он немножко у него не подходит, он все-таки слабо кричит, потому что в облаках, когда он кричит, эхо из... Нет, не так. Эхо отскакивает просто, ну как, берет, отскакивает от облаков и этим усиливается. Вообще даже существуют такие усилительные облака. И это доказывалось еще в древние времена, ну, когда не было такой, ну, телефонов всяких там, да? Ну, вот как сейчас, там, телеграф, телевизор, там, радио, опять же, вот мы сейчас на радио сидим, мы говорим свободно, и вы нас спокойно слушаете, ну, вот. А раньше было так, что если встать на одной горе одному человеку, а другому встать на другой горе, ну, может, даже на другом конце планеты... Вот, если крикнуть прям точно в облако, ну, направить свой голос в облако, он отразит его, усилит и направит к тому человеку. Даже могут перепонки лопнуть. Вот, очень многие птицы так гибли. Ну, правильно, когда звук усиливается, идет очень мощный сигнал звуковой, и у птицы просто перья осыпаются от звукового сигнала. Ну, то есть, да, и уже готовые окорочка на землю сыпятся. Так вот охотились тоже на птиц раньше, вот... В Новой Гвинее. Тогда она, правда, старая была, теперь ее новой назвали, потому что, ну, как-то там они по 1000 лет исчисляют. То есть вот была старая Гвинея, прошло 1000 лет, пошла новая Гвинея. Вот, ну и сейчас идет новая Гвинея, и все нормально. То есть я не географ, я орнитолог. Нет, я орнитолог, это правильно. Меня Катя научила, говорит, орнитолог — это вообще другое. Орнитолог — это вот как раз орнитологи, это кто ориентируется вот по карте города Москвы. Вообще, вот я даже знаю, где продается подробная карта улиц, подворотней, арок и еще каких-то вот подземных пешеходных переходов. Карты есть даже. Ну, допустим, вот я потерявшийся в Москве пешеход. Я достаю свой блокнотик, у меня маленькая карта подземных переходов. То есть я могу там переходить под землей, ну вот, где светофоров нету, и вообще очень сложно. Ну и люди вообще, некоторые боятся красного света. То есть, ну, инфракрасное излучение же идет от красного света, от любого. Ну вот почему вот у птиц есть красные глаза? В древности, когда были паровозы и семафоры, их называли семафоры. Этих птиц называли семафорками. И, ну, даже, ну, их пытались уничтожить, но эти птицы очень так вот, ну, как-то размножались широко. Именно не быстро, а широко. То есть размножение велось по территории широким способом, то есть массово. Они чуть ли не строем летали. Ну вот, допустим, едет паровоз, да, все там, дым, кочегары вовсю там лопатами двигают в стороны. И стоит семафор, вроде бы должен зеленый гореть, и даже эта вот штучка поднята вверх, вот как если рукой тормозить, вот как обычно халтура стоит на дорогах. Вот, а тут бах, и это самое, красный свет, это семафорка сидит. И для этого специально в этих, в паровозах были отстрелочники, которые отстреливали этих птиц. Но, правда, их есть было нельзя, потому что у них вот в кожице лапок содержалась... какая-то кислота непонятная. Ну, она не то, что там зубы от нее выпадали, а просто она действовала на сетчатку глаз. Она становилась не сетчаткой, а полосками, и зрение переходило в двойственную плоскость.
1: А на них охотился кто-нибудь из других птиц?
0: Ну, вообще, птицы боялись их, но вот лиса охотилась. Потому что у лисы, у нее как раз и есть сетчатка в полоску. Вот, а сейчас вот группа Европа, как будто вам кажется, играет. На самом деле это опять же вот за окном венгерский город реет флаг, играет группа Лайбах, там очередной ковер-версии. Нет, ковер-версия. Это если говорить с акцентом, там, с армянского, то можно сказать ковер-версия. Нет. Ну, в общем, это не важно, это я не об этом. Так, что-то меня притормозило. А, птица сим... Значит, птица-семафорка, да? Ну, сейчас, конечно, таких птиц нет, и это понятно, почему. Потому что семафоров как таковых нет уже. И роль этой птицы на Земле закончена. Также и орла скоро тоже не будет. Ну, у нас как принято, вот гордый, как орел, да? То есть, когда гордыня пропадет в человеке, сразу орлов не станет. Вот, и... Птицы-сокол тоже скоро не будет. Вот там остр, как соколиный глаз, там все, ну, зрение такое, да? Вот как все в очках начнут ходить, то все. Птицы тоже такой не будет. Ястреба тоже не будет. И птицы нырка не будут, когда все перестанут, вот эти спортсмены, прыгать с вышек в воду. Вот. Ну, это самое, птица-нырок, она же смотрит на человека, видит, что он ныряет, и тоже за ним туда же. Вот, а жрать-то хочется всем, а всего полно в воде. Это мы, люди, не догоняем, что там, блин, в воде вообще просто. И капуста морская есть, и ежи даже есть морские, не говоря уже о звездах. Вот, ну, дно это тоже небо, в принципе, только наоборот. Если посмотреть глазами в дно, просто вот взять так вот лицом, если взять лицом так на водную гладь, так положиться, прям так вот. Ну, представляете все мои глаза сейчас, как я ложусь, прям так вот, на воду лицом. То есть, ну, вот особенно, когда штиль, а то, ну, будет за веки заливаться вода, и будет очень неприятно. Вот, то можно посмотреть и увидеть мерцание звезд. Ну, конечно, не такое яркое, и даже, ну, вот падение звезд не будет. То есть, не надо ждать там, пока звезда упадет, желание загадать. Потому что такого не будет. Катя, не надо вот там, ты сразу какую-то эту посудину принесла, успокойся. Вот. Кстати, в тазах звезд тоже не бывает. Вот можно, правда, звезды смотреть, если принести таз и поставить его под солнце. Ну, не прям на руках его к солнцу поднести, а именно на землю под солнце поставить. И посмотрите, там будет отражение звезд. Ну, я в детстве такой ерундой занимался. А что-то сегодня наш Саша молчит.
1: Нет, я просто, так сказать, в таких вопросах вот, ну, не особо сведущий. Мне интересно...
0: А, я знаю, ты просто птицу-молчанку завел на прошлой неделе, а она стимулирует... Ну, вообще вот, есть птица-говорун, да, а есть птица-молчанка. Ну, для тех, кто... Ну, есть такое выражение, конечно, очень плохое. Оно, ну, словяной понос говорится. Или как-то, ну, в общем, правильно все поняли. А, вот тут с группы Лайбах подсказывают, что словесный понос. Но это не важно, они все равно по-венгерски только разговаривают. Что-то посоветуют, я тут как ведущий филолог. Да, как ведущий филолог знаю, как говорится, словесный или словесной. Вот, и специально для таких людей исследовательский институт орнитологический завел вот таких птиц-молчанок. То есть, если вы много говорите, вам так бах эту птицу домой, и все. И через недельку у вас появляется такое настроение, вам не хочется ни о чем говорить, вот. И вы просто сидите, слушаете, молчите.
1: Причем тут надо сказать, что датчики показывали, когда производили исследование мозга птицы молчуна, что она-то на самом деле совершенно вот ее настроение не соответствует ее внешнему виду, который вообще действительно подавляет психику. На самом деле у ней внутри сплошная радость. Еще стоит сказать, что эта птица, исследование мозга на ней проводится вот тем же методом спицы, которым всегда, то есть в мозг вводится такой специальный мозговой катетер, через который рассматривается мозг. Если у всех птиц там, ну, несколько сколько таких катетеров можно вставить в головной мозг, то у этой только один, поскольку мозг очень маленький, и он весь в сплошной радости. А мозг радуется, а уже сил дать команду на радость ее тушки у него нет. И она очень понурая всегда.
0: Ну да, в глазах такой блеск, то есть вот конкретный. Ну вот, когда видишь, что человек радуется, но не улыбается, то у него в глазах свечение такое идет. Вот, но это свечение, оно когда соприкасается с другим таким свечением, оно очень вредно. У бровей начинается расчленение. Просто они вот так бровь идет, да? А когда идет слияние двух лучей, то получается, что она раздваивается. То есть посередине брови проходит полоска. Вот, и уже это четырехпараллельчатые люди получаются. То есть у них вот эта бровь такая очень ужасная. Их, кстати, сейчас очень много по Москве ходит. Такое ощущение, что таких людей никто не видел. Все лица такие здесь делали. Даже вот лайв их сейчас, наверное, перестанет петь. Но это не важно. Вообще, вот ты говорил, что спицы вставляли. Сейчас другой способ ввели в орнитологии. То есть просто высасываешь шприцом мозг. И под микроскопом вот на этой стекляшке размазывают его и рассматривают. Ну, а потом, то есть, обратно вкачивают его, и все нормально. То есть даже птица не теряет своего там интеллекта и прочих данных. То есть она вот как была тупорылой, так и осталась. Вот, вообще, общество защиты птиц решило вычеркнуть курицу как птицу.
1: Да, вот сегодня, кстати, Катя сделала такую ошибку орнитологическую.
0: Она, по-моему, всегда ошибки делает.
1: Кстати, также, также были вычеркнуты пингвины, а из рыб были вычеркнуты дельфины.
0: Да, им не место.
1: Не место,
0: в рядах,
1: конечно.
0: Птиц. Вот, а о рыбах вообще тоже очень много материала. Ведь, как, опять же, подтверждается теория, что рыбы — это те же птицы. Вот. Дело в том, что когда вот опять же лицом лечь на воду и посмотреть вниз, ну как бы небо наоборот, там же тоже как бы птицы летают, только это рыбы плавают. Вот, и поэтому вот существует такая версия, что птицы произошли от рыб и наоборот. То есть круговорот воды в природе. Птиц. Вот правильно подсказывает, птиц в природе. То есть, когда птица вокруг Земли облетит, это называется круговорот птиц в природе. То есть, один такой виток занимает у птицы 351 день. Точно, 351 день. Вот, ну, конечно, вы думаете, а как же она питается там, вот пока перелетает вот этот... Виток делает пока. Ну как, космонавты тоже в небе живут, там невесомости. Ну, готовятся птицы, конечно же. Ну, нет, конечно, не подумайте. Математику изучать им не приходится, потому что, ну, все вот эти полеты у них рассчитаны заранее, еще тогда, 2000 лет назад, в мозг ввелась информация. Ну, конечно, человек не в силах был тогда произвести что-то такое серьезное. Все это было, как у нас сейчас принято, необъяснимое объяснять Богом дано. То есть бах, вот и все, ошарашило. Если я завтра научусь на руках ходить, что это очень сложно, то это от Бога будет. Вот, ну, потому что объяснить я это не смогу.
1: Или просто повезло, скажут.
0: Да, есть вот тоже такой везунчик.
1: Да, да.
0: Вот есть такая мошкара сейчас в Москве, везунчик называется. И причем вот самое главное, что она вводится зимой и заводится именно в кроличьих шапках. То есть ты идешь, ну вот можно заразиться как в метро, там, даже в такси, многие таксисты ездят в кроличьих шапках, но у них... Дело в том, что, ну вот, когда голова высокая, она прям к крыше соприкасается. И, ну, металл вот этот, он же такой холодный, он прям вот давит на голову, и можно вот светофоры не видеть. То есть просто проезжает мимо. Иногда едешь и думаешь, вот чайник на красный свет поехал. А он же не может ощущать, потому что давление крыши на голову создает помеху зрения, и он не может уже видеть светофоры. Вот для этого они одевают кроличьи шапки. На пассажиров сзади много, и везунчик подхватил. Вот, а потом по пассажирам пошло дальше. И вообще, ну, не носите кроличьих шапок. Опять же, Greenpeace беспокоится. Хоть мощные-мощные заводы по производству вообще кроликов. Вот, ну, конечно, я отвлекся. Кролик это не птица, но... Но есть и вид в природе птиц, то у них тоже, у них не перья, а мех. И этих птиц называют пушнарик. То есть, ну, вот если, допустим, куропатку взять, то ее убивают все равно, куда попасть, там, в ногти, там, клюв, неважно. А вот пушнарика надо именно в глаз, чтобы шкурку не попортить. Вот, ну, выделка очень трудная, потому что обратная сторона кожи у них не обрабатывается тем жиром внутренним, как у кролика. Вот, она там чуть-чуть другие, потому что она держится, вот, ну, если рассмотреть перо, вот начало пера, не которое сверху, а внутри, вот иголка, да, как бы, и вот эта шкурка держится именно на таких иголках. Но на первый взгляд это можно не увидеть.
1: Это можно, чтобы наши радиослушатели поняли, как бы визуализировать твою мысль, как липучка, вот, на кроссовках, на базитических, на этих, на...
0: Ну, да, да,
1: очень
0: да.
1: Похож и принцип,
0: вот,
1: да.
0: Ну, это отсюда и было взято.
1: Кстати, да, вот метод липучки уже был взят из вот этой шкурки. И их даже и разделывать особо там и не надо. Они легко отстегиваются.
0: Не, ну это не отстегивается, это делается так, в общем. Ну, для этого всего надо хоккейную клюшку. Вот, и тушку, ну, со шкуркой птички. Вот, тушка кладется на тумбу. И главное в этом, ну, попасть птичке именно по той части тела. Вот, ну, нет, конечно, по голове. Потому что, чтобы шкурка с другой стороны могла оголиться. То есть... Вот, если попробовать в обратную сторону, то можно вывернуть наизнанку, эффекта не будет. Потому что обратно наизнанку вывернуть будет невозможно. Как бы произойдет запор, ну, не... ну, сложно достаточно. Уже мы и по-всякому пробовали выбить оттуда тельце. Вот, но это очень трудно. Это вот как этот червь внутри называется, селитер, вот, это точно так же. Вот, конечно, тельце короткое, вот селитер уже там достигает и 30 метров. Но это не человечий, это который коровий селитер. Ну, у коров же тоже он заводится там внутри. А все это из-за того, что в наших колхозах до сих пор не научили коров принимать нормальную пищу. Вот. Едят все подряд. То есть вот как выгнали коров в поле, и хоть трава не расти, все равно все сожрут. Но это, в принципе, корова-то не птица. Хотя и такое бывает. Говорят, пословица-то, даже корова летает. Нет, не такая пословица. Другая, я перепутал. Хорошо, что корова не летает. А то представляете, коровы, как птицы в небе парят. Поэзия целая. Был такой поэт Фет, он посвятил коровам, которые летают, стихотворение. Я бы его, конечно, мог рассказать наизусть, но я его не учил заранее. Вот, ну, вообще, о коровах. Коровы дают молоко. Вот, но есть такая птица, даюн называется. Ну,
1: название... То есть она, ты имеешь в виду, дает или...
0: Нет, я вот как раз хотел пояснить, что она не дает. Она как раз берет. То есть не берет, а доит корову. Вот, ну... И дело в том, что у нее есть одна проблема. Это четырехголовая птица. Чтобы полноценно отдоить корову, ей надо сразу четырьмя клювами захватить соски. Вот, и опять же, эта птица принадлежит к типу человека-губых птиц. Вот, потому что по кромке клюва у нее идет мягкая кожа, чтобы не попортить соски.
1: Да, то есть губа обычно. Да. И, кстати, тут надо сказать, что вот фермер очень борется с этой птицей, поскольку птица, естественно, гнездится в таких ямках в высокой траве. И когда коровы идут на вот выпас, вот, то эта
0: но
1: птица ловко.
0: Сразу,
1: да. Птица прямо ловко присасывается всеми четырьмя вот клювами за сиськи коровьи.
0: Да,
1: и висит.
0: Она уже копытами отмахать ее не может.
1: Уже не может отмахать никак

0: Конечно же, прогресс не дал птице широкого размаха, иначе бы коровы вымерли. Как единица. Вот, ну, представь такую картину. У твоей коровы родился теленок. Вот, ну, обыкновенный теленок, ну, как у всех вот рождаются телят, так и у твоей коровы теленок. Вот, ну, конечно, для этого нужен бык-воспроизводитель. Ну, за некоторые деньги ты бы его нашел. Ну, одного теленка отдаешь самцу, одного забираешь себе. Ну, что, чтобы честно все было. А то бык пахал, как конь педально, а тут ему и не досталось ничего. Вот, но это не важно, мы сейчас о другом. Значит, у твоей коровы появился теленок. Маленький такой, глупый, как соска. Вот, и он, конечно, есть хочет. И есть хочет он не как теленок, а как бык. Вот, а есть ему подавать только свежее материнское молоко. Всякие вот эти малыш там не проходят никак там. Вот, ну, наши дети очень любят вот перетертые яблоки, да, а вот телят они не любят. Ну, ряд экспериментов был. Персики, вишни, ничего не проходит. Только молоко материнское. А так как матери коровы, то можно только корове. Вот. Ну, а магазины тоже не переносят. Содержание воды в молоке магазинном не соответствует мировым стандартам. Ну, а теленок хоть глупый, но он все-таки закон читает, и он не хочет соглашаться, чтобы его кормили этим. Ну да, я к чему все это веду-то? Вот, ну и представь себе, ты, у тебя теленок все такое, как бык почти ест. Вот, а твоя корова приходит с пастбища, а ты, ну что, с молоком она тебе так плечами жмет, а говорит, да нет его молока-то. Да как нету? Да вот птички все склевали. Вот, ну и какой выход человечество придумало? Ты идешь, звонишь, и тебе говорят, сейчас мы вам бильярдичка пришлем. Откуда такое название? То есть просто вот этот фермерщик, он удивляется, при чем здесь бильярд вообще? А все название пошло от того, что берется вообще действия бильярдщика какие? Он берет палку, вот, ну, ее в профессиональных кругах уже называют кием. Вот, и когда вот эта птица, дайон, присасывается к вымени, он подставляет корову недалеко там от каких-то предметов, там от пенька, там, ну, можно стул подставить, там еще чего-то. Кий кладет на этот предмет, ну, там, табуретка какая-нибудь, ну, неважно это, лишь бы что-то, можно там голову что-то поставить. Вот, и вот как в бильярде вышибает эту птицу. Вот, и даже смертные случаи были. Ну, не с бильярдщиками, конечно, а с этими птицами. Вообще их стараются отлавливать. Потому что из них очень классные доительные аппараты можно самопальные сделать. У нее же там все классно придумано. Вот, ну и действие аппарата следующее. Ну, то есть птицу отловили, убили ее. Вот, верхнюю часть тела срезали. Вот, надели на это все пластиковую обшивку специально.
1: Шланги там.
0: Шланги всякие, да. И вот как бензин подсасывают, так же подсосали быстро и ведро. И пошла там вообще такой только дым столбом.
1: Кстати, насчет вот подсасывания тоже экономно очень. То есть этих птиц, поскольку у них 4 головы, то их делят. И каждый автолюбитель в своем наборе тоже должен иметь вот для подсоса бензина, чтобы не хлевать его.
0: Да.
1: Прям птицу эту подключил быстренько, и все. Потому что такую 4-головую-то оригинал заиметь дороговато. Это что-то.
0: Она летает плохо, она даже не летает, она ползает. Ну, с 4 головами взлететь невозможно.
1: У нее крылья причем загнуты, ну, наоборот, не как у всех птиц. Вот если птица летит, у нее выпуклость у крыльев снаружи, да? А у этой внутри они у нее наоборот, чтобы обхватывать корову. Да, да.
0: Правильно, Саша, правильно. Ну да. А на чем я остановился?
1: Я себя отключил, я даже забыл об этом, заслышался. Да, сейчас новости. После новостей мы продолжим наш разговор. Кстати, также этот разговор целиком спровоцирован вашими письмами, уважаемые радиослушатели. Вы нам много пишете, звоните вне эфира и в эфир и просите вот рассказать о этих птицах.

0: группа Лайбах в подзвучке у передачи Монморанси в программе, то есть в подпрограмме «Набат железных ягодиц». Ударим ягодицами по бездорожью страны. Вот. Ну, перефразировали мы немножко Остапа Бендера. Был такой мужик после гражданской войны, очень умный. Но на замену ему, так сказать, пришла не менее глупая птица. И, как ни странно, ее назвали не умной птицей, а птица-мозгляк. Вот, ну, и, конечно, назвали ее не от большого ума, не от того, что, ну, как у птицы может много быть ума. Это только птица-говорун отличается умом и сообразительностью, и то в сказке. Вот, а по правде птицы-говорун нету, потому что говорить птицы не умеют, то, что попугаи, они не говорят. Это не речь. Не речь, нет. Вот, ну ладно, черт с ними, с попугаями. Они там все красивые. Ну, их даже, ну, как бы птицы между собой мажорами называют. Вот. А вот этот гриф, знаешь, гриф есть птица? Такая лысоватая. Их гопниками называют между собой. А орла урлой. Ну, здоровый такой весь хищник. Знаешь, глаза бешеные. Вот, ну, такие конкретно. Но это опять я не о том, я же о мозгляке начал говорить. Все так удивились, мозгляк. А все ведь знают эту птицу просто под другим именем. Вот, ну, первое имя пока мне неизвестно. Вот, экспертиза установит. Очень много писем присылают на нашу радиостанцию студенты МГУ. И беда постигла особо одаренных студентов. Дело в том, что в небе, как вот во время войны, помню, еще говорили, в небе появились вражеские самолеты. Так и над институтом, нет, не институтом, а МГУ появились вражеские птицы. Вот, и называют их мозгляк. Ну, дело в том, что эта птица не наша птица. Вот, ее забросили как к нам, как колорадского жука. Вот, просто в мешке высыпали яйца. Вот. Ну, самолеты сбросили, как колорадских жуков. Ну, вот мешок из-под сахара, там, допустим.
1: Тут надо сразу объяснить. Дело в том, что это вот что их выбросили. Все радиослушатели сейчас же задали себе вопрос, как же они не побились. Дело в том, что эти яйца, они весьма прыгучие. Потому что, ну, если, скажем, вы обычные яйца высыпите, они в кучу как упадут, так побьются.
0: Яичница сразу.
1: Да. А эти яйца, мало того, что не бьются, у них повышена прыгучесть. Они как каучуковые мячики, очень плотные. Желток внутри без белка. Там нет белка, там только желток. Они прям падают и распрыгиваются в разные стороны. Собрать их невозможно.
0: Даже не желток, Саш, там розовик. Он же розового цвета. Ну, как бы желток, только он розовик, потому что он розовый. Вот, ну и белка нету из-за розовости. Ну, вообще, это, ну, как бы не яйцо. Но это совсем другое, но из него тоже выводятся птицы. Вообще,
1: да, и его производится оно тем же способом, вот как и обычное яйцо, собственно. Да, и еще надо сказать, что оно круглое совершенно.
0: Ну, как яйцо круглое.
1: Да.
0: Вот, как голова на найце. Они же круглые, глаза узкие, только яйца без глаз. Вот, ну и чем же напуганы наши радиослушатели, учащиеся в МГУ, что птица-мозгляк, чем объясняет свое название? То, что она выклевывает мозги, то есть она старается пробить черепную коробку учащегося. Вот, ну и... Так сказать, пословица есть такая: у кого броня 5 сантиметров лобная, того не прошибешь. Ну и ума, соответственно, как у корыта. Вот. Но это обычно отличаются люди с большим телосложением, типа там, ну, таких вот великих людей, как Терминатор, вот, Хищник, вот такие они все здоровые. Вот. Ну а у них лобовая броня 5 сантиметров. Ну, от 5 до 6. Вот, то есть, ну. Голова представляет костный шар, в принципе. Вот, есть извилина, и то одна прямая, шрам от сабли, еще со времен Чапаева. Вот, но это не важно. Вот. Чем же обеспокоены студенты? Ну, вот особо одаренные, которые
1: кстати, вот с рождения вот у них, вот как ты сказал, голова, костный шар, да, и очень давно вот использовали древние эфиопы, ведь бильярд пошел из Эфиопии, да. Вот они играли как раз, ну это жестоко, но тем
0: тогда
1: не менее головами...
0: Стволы деревьев, да. Вот, но суть-то не в этом. Почему же птица-мозгляк выбирает наиболее умные мозги? Ну, кто-нибудь когда-нибудь на вкус пробовал мозги человечьи? Ну, ради эксперимента мне пришлось пойти на такой рискованный шаг. Вот. И выяснилось, чем умнее человек, тем его мозг вкуснее, но слаще. Вот, даже типа того, хотели изготавливать сахар. Ну вот, в особенности в то время, когда его было мало в нашей стране, вот, а было много народу умного, то можно было сахар гнать. Ну а некоторые удачливые экспериментаторы, ученые, они там ненужные части мозга вырезали и гнали самогон. Ну, отстаивали все это дело. Но это не серьезно, конечно, все было. Потеря памяти. Вот, они к моменту выгона самогона уже забывали устройство аппарата и так далее. Вот, но опять это не важно. Вот, ну, мы все поняли, что птицы выклевывают у особо одаренных. То есть бестолковым терять нечего. И на них птица даже не посмотрит. Не сядет там, и коготками не сцарапает лобную часть. То есть, вот. И еще вот такая особенность. А, не, особенности нету. Студенты теперь решили, а как же нам спастись? Вот, Институт охраны человека от птиц посоветовал им солдатские каски. Вот, вот. Ходить прямо в солдатских касках. Был даже обворован музей фашистского искусства. Вот откуда были вот именно каски вот эти вот немецкие, с рогами особенно. Потому что когда птица, она хочет сесть на голову, она на рога напарывается, и все, она даже уже не пробьет железку вот эту вот. А некоторые прямо это самые наши солдатские каски надевали, им нормально там. Ну так, конечно, отдает в голову. Вот в ушах подзыкивание такое идет. Вот, потому что у этой птицы, у нее наконечник клюва, он, в принципе, ну, по степени тяжести и тяжелости напоминает сталь. Вот, даже пробовали выплавлять что-то из этого, но не плавится. Оно просто так, ну, когда нагревается очень сильно, то происходит это самое потрескивание. Ну, трескается все. В шахматном порядке распадается нафиг все. Ну вот, один из радиослушателей сразу задал, почему в шахматном порядке, а почему бы и нет. Все частицы распадаются в шахматном порядке, как утверждают биологи. Вот на последней конференции биологов было именно это доказано путем распада. Ну да. Вот, ну в принципе, опасность студентов миновала, так как самые умные уже вымерли, остались одни бестолковые в МГУ. Вот, и теперь птица там скоро вымрет, это тоже нафиг. Бах, и нету птицы. Ну, у нас с этим что, воробьев-то нет больше в Москве, ты знаешь, Саш?
1: Да, я обратил внимание на резкое уменьшение популяции.
0: Они все в Америку улетели, там жратвы побольше на дорогах валяется. Вон, потому что у меня сейчас бомжей больше стало, чем воробьев, они все пожрали вот это, все, что на земле лежит, вот тоже нафиг все. Съели. Ну, вот так вот у нас, вот в принципе, да, вот страна там не обращает внимания. Ну, бомжи, ну, живут они там все в коробках. Ну, да, нет, да уже коробок нет у нас. Из-под телевизора коробки все дома хранят. Вот, потому что в них можно всякую... Ну, шкафа нету, да. Вот есть квартира, а шкафа нету, да. Поставил две коробки из-под телевизора в ряд, и уже шкаф. Вот, чисто вот карандаш для склеивания бумаг есть такая фенечка, да. Склеил так по краям, поставил, дверь вырезал. Вот, и главное, сучок спилить где-нибудь, ставить, чтобы вешалку можно вешать было. Вот, и нормально чувствуют люди себя. А людям жить негде, коробок не хватает на улицах. Вот, и с этим птицы у нас гибнут. Бомжи все съедают на улице, а птицы есть нечего. Вот, и приходится вот как-то... Ну как, птица тоже не дура. Ей есть хочется. Она в Америку полетела. А ей там тоже не сладко. Тоска по родине. Но, допустим, если Парагвай поехать, там же берез нету. А как воробью хорошо на березе посидеть? И все подумали, правда, хорошо, не раз залазил посидеть, как классно. Ну вот просто входишь в лес, неважно, в зимний, осенний, там, весенний, листья повсюду. То есть, ну нормально, да? Ну не листья, снег, ну снег же, те же листья. Они же тоже опадают, правильно? Ну так вот подошел к березе, как дал по стволу, и весь снег на тебя. И стоишь, как снегурочка или снеговик весной. Ну, то есть не весной, а зимой. А когда все тает? Ну, когда все тает, Саш, ну? Ну, когда? Не угадал. Весной все тает. А почему? А потому что весной к нам прилетает очень великолепная птица тепловик. А все почему? Потому что ее прилетает очень много. Даже стихотворение есть такое. И тепловик к нам стаду весной прилетает. Нет. И снег. Нет. И тепловик в сене к нам летит. Во! Не, жалко, что я не Тютчев. Вот я себе придумаю такую фамилию. Ну вот типа Тютчев, Фет, Блок, Барков. Я и буду писать стихи ведь. То есть запросто. А что-то Катя флажками отмашку не дает вообще даже. Никакой.

вместе с группой Лайбах вперед, все вместе, так сказать, по изучению птиц. Ну, мы продолжим. Конечно, речь не пойдет уже больше о птице мозговик. Вот, потому что птица безмозглая, радости не приносит она в жизни студентов. Вот, мало того, что завтраки их воруют, вот, которые они бережно складывают. Вот, а складывают они обычно его в первом подъезде главного входа МГУ. Ну а потом на переменках сбегаются и радостно поедают все это вместе. Вот, и уже никто не смотрит, кто что принес там. Ну, халява полнейшая, кто не принес ничего. Но это не важно. Птица. Речь пойдет о радостной птице тепловик. Вот, ну, почему радостная? Почему пойдет речь? Почему о птице? Ну, потому что это птица. Потому что птица радостная и, опять же, тепловик. То есть вот тепловик в сени к нам летит и весну за собой манит. Вот, а манит прям руками. Ну, то есть не руками, а крыльями, лапами и всякими клювами к себе и к нам. К нам. И птица прилетает. Вот, и дело в том, что температура у нее 80 градусов тела. Конечно же, не по Кельвину, а по Цельсию. То есть 80 градусов тепла с кружочком. Вот, ну и птица прилетела. И вот все удивлялись, а почему появляются именно проталины, а не снег тает полностью? Ну, потому что птица села, проталины, подснежники вылезли и подтолкнули птицу, она улетела, села на следующее место. Вот, ну и света, конечно, снег постаивает, потому что птицы садятся. Ну, то есть птица села, снег растаял, они дальше на дерево пересели. На пеньки садятся, ну, то есть на все, что... На крыши домов, на балконы. Вот, то есть даже с машин можно снег не счищать. Главное, чтобы птица-тепловик прилетела, посидела. И главное, чтобы, ну, на металле она может следы оставить обгоревшие. 80 градусов, большая температура. Ну, а если немножко усовершенствовать птичку, то, ну, накрутить побольше спиралек на лапке, то... можно применять как мини эти самые чайники электрические мини. Вот дело в том, что когда вода закипает, птичка вылетает из стакана, ну и процесс кипения прекращается, ну то есть как бы вода вскипела. Вот, ну плохо, что вот по сравнению с западными аналогами электрочайников она не показывает уровень воды в чайнике или в стакане, допустим. Вот, вот это неудобно, конечно. Вот. А так бы тоже было бы... Ну, хотя старушки малоимущие, у которых вот пенсии хватает только что вот, ну, колбасы там купить и хлеба. Вот, ну, и внучатам там что-нибудь там, киндер-сюрпризов всяких купить. Вот, и они себе ловят этих птичек. Вот, есть даже целая зондеркоманда по отлову тепловика, которая вылавливает их и бабушкам, ну, со скидкой 50% отдает в пользование. И... Ну, то есть, нету затрат на энергию у старушек. Вот, нету затрат на покупку электрочайника. Ну, представьте такую картину. Кипит у бабули чайник, и пока она добежит до чайника, он же весь выкипит, взорвется, и все тогда. Вот, старушка может погибнуть, а они нам дороги, как память. Вот, ну кто нам еще расскажет о прошлых годах наших учебники? Да я их слушать не хочу даже, тем более не говорят, их читать надо. А придешь к какой-нибудь старушке в виде тимуровца, она тебе такого на расскажет. А ты за это в колодец бегаешь, воды принесешь. А потом по радио говорят, какие они классные тимуровцы. Вот, и все в тетрадь записывают, все. Вот, но дело-то не в этом. Дело в том, что старушки не остаются одни. Птица-тепловик, грудилапчатый хватун, тимуровцы. Все приходят к ним. Вот с дедушками хуже. Хуже. Вообще мужской интеллект, он в старости как-то угасает. Если вот посмотреть на свечу, она горит, да, 40 лет, 50 лет горит. Ну как дунешь в 60 и все, уже не горит. Она уже тлеет. Ну, это уже чисто о человеке пошло, это я на другом радио рассказываю. А здесь я про птиц. Вот, а если слушать Европу Плюс, я там про пауков рассказываю. Ну, почти то же самое про птиц, только есть паук-тепловик. Ну, вы спросите, а как это так? Ну, он плетет свой этот бредень вот в углах, да?
Ну, некоторые глупые от недостатка ума в мозгах-то. Вот, они берут так метлой, так накручивают и убирают в сторону, ну, в ведро. А на самом деле это мини-теплотец. Во, вот так вот. Но работает она не за счет там углей, там, кочегаров. Вот, а за счет того, что вот паук намотал сеть, вы электричество включили, свет пошел на эту штуку, и она обогревается. Ну, конечно, там не как у птицы тепловика, там всего плюс 2 градуса получается. Но этого хватает. То есть нормально. Когда по всем стенам там этих, ну, до 1000 штук собирается, вот плюс 2 и на 1000 умножить. Плюс 2000 градусов. Вот. В принципе, на этом принципе построены наши советские доменные печи. Для этого, конечно, применяется... Для этого применяется немного другой вид паука. Называется магневик. Более жарко-устойкий. Ну и спираль у него гораздо прочнее, чем у обыкновенного комнатного паука-тепловика. Вот. Ну, никто не задумывался, кто такие крысы, никогда. Просто... Крыс просто брали и истребляли. А почему их много? Никто не догадается никогда. Даже с трех раз. А все из-за того, что убивают их дураки. А вот если бы не убивали, они бы умерли сами по себе. А если их убивать, они размножаются таким способом. Вот отруби крысе хвост, и из этого хвоста потом маленький крысеныш вылезает. Ну, как бы не вылезает, а... Ну, крысы же, они растут от хвоста. То есть, если, допустим, другое животное, там, тигр, например, оно как родилось маленьким тигренком, так и выросло в большого тигра. А крысы и хвост отрубили, то есть они друг друга откусывают хвосты, это у них половой акт называется. То есть откусил хвост, и потихоньку из хвоста вырастает крыса. Ну, то есть, начиная от хвоста, появляются сначала лапы, ногти, там, вот, ну, соски, грудь и так дальше, дальше до зубов и передних усов. Вот, но на самом деле крысы приносят пользу. Вот, все думают, что вот они пищу воруют. Ну как вот, а, сволочь, крыса опять сахар украла. Ну это я слышал от соседа сегодня. Они у меня глухонемые, но кричат постоянно. Вот, и сектор газа нас все слушает, ужас. Вот, ну и говорят, воруют сахар. А на самом деле, смотрю, пристроились у нас нищие около дома. А крысы им этот сахар таскают. Они же видят, где правда, а где неправда. Кто был ни с чем, тот станет всем. Это у крыс девиз такой. Ну да, да, немножко социалистические замашки. Ленин тут свою руку приложил, конечно же. Вот, электрификация страны не зря же была вся. Полностью, вот, чтобы и у крыс все было. Вот, ну, как говорят, летучие мыши и крысы, они более близкие к человеку. То есть летучая мышь — это тоже птица, только с коготками на крыльях. Вот. Ну и морда у нее, конечно, ну, не в каждом фильме ужаса покажут такое страшнее. Вот, а все потому, что, ну, напугать как можно больше человека. Ну что, все радостно, что ли? Птицу-тепловик завели, листья распустились, и классно в жизни. А нет, вот вам еще и мы крысу летучую, и все нормально тогда. Ну, чтобы уравновесить мир. То есть каждой хорошей птице есть противовес. Например, лев. Но нам с этим меньше повезло. Вот, там, допустим, в Африке там тигров полно, то есть львов. Вот, а у нас нету львов, но зато у нас есть уссурийский тигр. Почему уссурийский? Потому что город есть Уссурийск. Вот, есть Уссурийск один, есть два, есть три, их всего 10. Вот, и везде тигры уссурийские разные. То есть они прям с номерами на них. Вот как... Как на лыжников номерки одевают. Ну, чтобы знал каждый свое место. Ну, вот идет, допустим, тигр по тайге. И заблудился. Куда ему идти? А везде флажки. Там тигру уссурийскому номер 2 идти по флажкам номер 2. И вот он по своей тропе дует там домой. Ну, не то, что там губами как-то сложил их трубочкой и подул в свою сторону. Нет, он просто идет. Это выражение такое в простонародье есть. Афоризмом, наверное, называется. Но я, правда, неграмотный в этой области. Я же все-таки про птиц рассказываю.
Это на другом радио, я филолог. А здесь-то я про птиц. Вот, но это я не сам. Это все так. Ну ладно, это не важно. А, я ж про тигров рассказывал. Вообще тигры, они же на белок охотятся. Вообще так удивлен, а почему на белок, а не на медведя? Ну что же, тигр дурак, что ли? Медведь сильно большой, его поймать трудно. Из берлоги-то его багром не так просто вытащить. А белку можно и палкой сбить с дерева. Главное, чтобы в глаз попасть. А все для чего? Главное, шкурку не попортить. Ну а зачем тигру шкурка-то? Еще раз, зачем шкурка тигру? Ну как зачем? Ну вот у людей пальцы есть, да? А у тигров подушечки на лапках. А зимой снег, он холодный. А вот из беличьих шкурок на подушечнички такие, а не на резиночках. Ну как наволочка на подушку одевается. Точно так же. И он подсокал по снегу прям. Прям по насту. Прям ему нормально так идется. Вообще, вот кто никогда на горных лыжах катался? Никто не катался. Я не катался, а зря. Птица есть такая, горностай. Вот они очень... Они очень мешают горнолыжникам на лыжах кататься. Ну вот представьте, валит горнолыжник. Ну вот этот супер горнолыжник, у которого, как же это называется-то, слалом-гигант. Ну вот есть просто слалом, есть мини-слалом и есть слалом-гигант. То есть мужик такой здоровенный на лыжах валит. Вот, и навстречу летит вот горностая птица. Ну они в горах стаями летают, от этого и название. Ну а горнолыжник едет себе и едет, ничего не подозревает. Птички-то маленькие, размером с мух. Вот

0: don't negotiate. The dogs of war won't capitulate. They will take.
1: Ну вот эти птички, ну птички как мухи, они облепят лыжи, ну прям как мухи вот. И, ну а горнолыжник валит, эта скорость задерживает. Вот, ну и птички эти крылья расправляют. Ну они и ростом с калибри вообще, мозгов столько же, поэтому на лыжи садятся, они же блестящие, красивые. Вот, а горнолыжники не чтобы их под цвет снега выкрасить, они их размалюют там и фирмы разные напишут рекламные. А птицам этого и надо, они же слизывают эту краску. Вот этим и живут птицы горностайки. Вот, а чем вредно горнолыжнику? Когда он краску-то вылежит, все эти мухи-то, ну, то есть птички калибри, нет, то есть птичка горностай. Вот, они отлетают в стороны, а горнолыжник бах на свои ноги, а лыж-то нету. Это у него визуальное такое впечатление создается. На самом деле лыжи есть, и он валит там со всей скоростью. Там. Флажки уже для него не существует. Флажков он прям... По флажкам. Благо там березы не растут в горах. А так бы там вообще беда была бы страшная. Ну прикинь, вот валишь ты на горных лыжах и прям через лес. Ну как вот... Как кино еще есть про самогонщиков, по-моему. На лыжах они там ехали. И кто-то березу объехал неправильно. Да, было такое. Ну ладно, это не то. Я же не о том говорил-то. Я же говорил о птичках. Нет, о горнолыжнике. Вот, и лыжи он не видит, он начинает спотыкаться просто. Он ногами перебирает. Такое ощущение, что лыж нет. Он спотыкается, ломает себе шею. Вот, ну и все. Международный Красный Крест его в Москву. Ой, в Москву. В Осло. Ну там международная поликлиника по лечению горнолыжников. Почему именно там? А город подходящий. Он находится как раз в центре Земли. Ну, то есть не в ядре. Если расчертить всю Землю на квадратики и пересчитать их по кругу, вот, то как раз Осло получится центром. Ну, как бы... Ну, вот, допустим, взять, если... Ну, конечно, не по метру квадрата-то все, а по сантиметру, иначе не получится ничего. Ну, вот... Институт «Квадрат», он занимался этим очень долго и все-таки вычислили. Вот, человек содержит около 500 кубических сантиметров. Вот. И... Кубических сантиметров, я повторяю для тех, кто не слышал, человек содержит. Вот, если взять, то есть вот прям конкретно, ну, у кого волосы стоят вверх, вот ежик, прическа, у них, конечно, побольше, на 2, на 3. А так 500, не больше, не меньше. Ну, плюс 2-3, у кого ежиком стоят. А лысые у них вообще минус. То есть 498. Вот так вот. А, про мозгляка забыл сказать. Вот-вот. Те, кто закончил МГУ, они обычно лысоватые немножко. Ну, или не лысоватые, а лысые вообще. Вот Ленин почему был лысым? Могу объяснить. Птица-мозговик. Она клювом долбила, и волосы повыпадали себе. Ну, как? Корни вышибает нафиг. То есть, ну, вот представьте, птица и клювом по башке. Ну, она же выклевывает все там, она пытается до мозга добраться. А не получается, потому что, ну, отмахивается студент. То есть, ну как отмахивается, это круто сказано. То есть, вот карусель видели? Вообще специально отшибали просто этих птиц, раскручивает карусель, и подходишь под свой рост карусель, там несколько, вот от 1.50 до 2.30. Ну, разные студенты ростом бывают. Я видел 2.50, ему так голову чуть не снесли. Хорошо, что успел на корточки присесть. И вот прям под карусель подходишь, и птицу нафиг сшибает. Ну, то есть, вот как сидела, и нету сразу. Только царапин на этом, на голове. Да, я же о горностае говорил. На самом деле это не птица, это животное такое. Живет в горах и стадами. Нет, стаями. Горностай. Стая. Вот, ну, птицы тоже такие есть, вот, которые как мухи на лыжи садятся. Не как мухи, а на лыжи садятся, как мухи. Садятся тоже. Ну так вот. Животное горностай. Уссурийский тигр и горностай, у них есть что-то общее. Ну, хотя потому, что они живут на одной территории. Ну и когда двое животных живут на одной территории, они враждуют. Ну, враждуют они. Вот как у нас. Вот точно так же, как у нас в жизни. Окопы, траншеи, пушки, пулеметы. Но у них это, конечно, по-своему. У них нет там модернизации такой крупнейшей. Ну так, клыки, когти, все в ход пускают. И главное, чтобы белке точно в глаз попасть, чтобы шкурку не попортить. Но я не об этом вообще хотел сказать. О животных я рассказываю на другой радиопередаче. А здесь-то я про птиц. Вот, ну все, наверное, карту видели страны. Вот, и она, ну вот ее специально раскладывают в плоскости. То есть если глобус, он круглый, а если в плоскости, то она плоская земля. Вот, отсюда и теория пошла, что на трех слонах держится. Это вот берут трех слонов, вот эти слоники такие мраморные, или из чего они сделаны, ставят, на них кладут карту. Вот, вниз черепаху. И получается, что на трех слонах стоит. Но это для тех, у кого визуальное восприятие очень слабое. То есть они не могут воспринять, как и так земля на трех слонах держится. Вот, и опять же, те, у кого слабое восприятие, они так и думают, что вот земля у нас так же, как на подставке глобус, держится. Вот, и им объясняли, как, что земля вокруг солнца крутится. Просто брали, выкидывали этот глобус туда. И вот говорят, видите, летит и все. То есть, ну, вот, объясняю школьникам там, как вот происходит процесс весь в космосе. Или берут вот это, звездопад, как показывают. Ну, вот в военторге раньше очень много продавалось звездочек. Вот полковнические, лейтенантские берут в кучу, там, штук 30-40, и так кидают их в пропасть. Вот, говорит, вот так вот звездопад и желание загадываете. То есть народ прям конкретно там вниз за ними летит, думает, надо поймать и желание загадать. На самом деле надо просто так вот, оба-на, подумал, я желание загадал. Но все равно не сбудется, потому что все желания не от этого зависят. Вот, есть такая клетка в мозгу, которая исполняет желания твои. Ну, как волшебник маленький твой. То есть у каждого свой есть волшебник. Ну, как бы вот ты стоишь и думаешь, как бы мне желание загадать. И загадываешь его. И все зависит от того, насколько у тебя сильное восприятие глазное. То есть визуальное, как это говорится у всех вот этих профессоров там. Ну, о профессорах я на другом радио рассказываю, совсем другая тема. Вот, ну и вот, допустим, у меня сильное восприятие. Я там загадал себе желание, напредставлялся и получил удовольствие. Ну, классно, все нормально. А кого слабо, они идут в кинотеатр и там фильмы показывают про то, как исполнить желание. Ну, то есть там про любовь. Там же тоже желания исполняют. Потом еще вот... Нет, я уже об этом не буду. Не буду я об этом. А что же сегодня все катит и молчит? Меня вот это вот удивляет. Саш, ты не знаешь? Не знает тоже. А кто же знает тогда? А, очень много фермеров к нам приходит. Ну, не то, что сами приходят, их привозят. Вот, и все из-за того, что птицу клюют. Но это типа мозгляка все. Вот только она на фермах водится. Вот, и выклевывает она не что иное, а пастбище. Ну, пастбище всех, слово так удивил, пастбище. Это вообще то место, где растет трава для коров. Коровы служат для человека тем, что их доят. Молоко получают, если отшибут этого ДНА. Ну, вот эти бильярдчики ходят, они же отбивают всех нафиг. Вот, и если это самое... А, еще мясо от них берут, если селитер не все съел внутри. А когда селитер все снутри съедает, там просто с кости ударяют по корове посильнее. Кости осыпаются, их стряхивают. И получается, ну, как бы шкура готовая. Все, она уже обделанная внутри, селитер сделал свое дело. А чучело еще из этого изготавливают. То есть остался же это костяк коровы, обтянутый шкурой. И все. То есть вот уже чучело готово. Осталось только ватой набить и опилками. Так же и Винни-Пух получился. В голове моей опилки, да-да-да, просто был медведь. Вот. И его селитер съел изнутри. Ему опилок. Опилок набили. И так это самое получилось. Сказка про Винни-Пуха. Вот, то, что мед он любит, это у него в подсознании было отложено. А так-то он уже его не ел, он для этого, для пятачка все время собирал. Потому что, ну, свиньи же, они все едят. А все к тому, что год свиньи, поздравляю вас с Новым годом. Вот, а, все, говорить можно, да? Вот, меня тут прервали. Дело в том, что тут вот референты стоят, они автографов попросили. Но я сказал, что сочинение я потом им напишу, потому что у меня автограф, вот, ну, у кого как. Если там взять там какого-нибудь известного музыканта, он вам роспись свою оставит, кто-то рисунки рисует, а я сочинение пишу в виде автографа. То есть я посмотрю на человека, у меня сразу визуальная картина. То есть, ну, как бы голограмма высвечивается. И я вот пишу чего-нибудь. Ну, всякое бывает. Ну, в основном про животных. В зависимости от того, на каком радио мне автограф берут. Если на «Эхо Москвы», то я про птиц. Если на «Европе плюс», то про пауков. Вот. А так еще бывает, я, ну, про всех я рассказываю. Вообще можно заказывать меня на дом. Ну, конечно, не в виде, как вы там, многие там уже все в мыслях представили, а, ну, чисто детям сказки рассказывают. Вот, все удовольствие стоит недорого, бесплатно. Только есть давайте. Вот. Мне же ничего не надо в жизни. Шмотки на меня не купишь, это тоже трудно. А поесть я люблю, да, это есть, грешок маленький. Вот, ну, а что, сказки какие я рассказываю? Ну, как вот, смотря на каком радио, опять же. Вот на «Эхо Москвы» я про птиц рассказываю. Вот, еще есть М-радио, там я про собаку рассказываю. Ну, не про одну, которая у них там вместе с таксистом говорит, а про всяких. Вот, есть собаки борзые, да? То есть это вообще тюремные собаки, отсюда и пошло такое, ну, афоризм, да, как его называют. Я вообще не филолог на этом радио. Вот, а так, ну, борзые, то есть, ну, вот эти наблатыканные все бандиты приходят с тюрьмы, да, там, борзой. Они там, ну, с собаками, кто умеет здороваться с борзыми, они же злые очень. Вот эти черные зубы, пена изо рта. Они же бешеные, их там только бешеных держат. Вот, им даже маски вот эти железные не одевают на морду, потому что они прокусывают их. Вот, ну, почему прокусывают? Потому что зубы у них не настоящие, им уже вставные челюсти специально отработанные делают. То есть им вставили челюсти, она уже все. То есть, допустим, если я крутой, да, тюремщик, не тюремщик, а заключенный, то я могу поздороваться с собакой запросто, с легкую. Подойди еще даже и так, но за ухом почесать. То есть, если, то есть это вообще, ну, пахан, во. Это я пахан. Ну, откуда такие познания? Не, в тюрьме не сидел. Нет. Вот, потому что просто хотели присудить одно дело. Ну вот, опять же, вмешалось общество защиты сиамских близнецов. Вот, да как, таких экземпляров в тюрьму не сажают. Ну, та же картина, что и с психами. Ну, как, справка есть, их не сажают. Он не отвечает за свои действия, потому что он... О, получилось. Да-да, именно такой. Вот, ну, у нас, конечно, нет. У нас интеллектуальные способности большие, мозговой спектр очень широк. Вот, ну, и тем более... Монолюди, они намного отстают от стереолюдей. Вот даже говорят, есть стереотипы. Это именно что типы, а не люди. Посмотришь на них тип типом. Но я не об этом, о тюремщиках. Я вообще на другом радио рассказываю. Есть такая тюремная волна. А центр находится в Бастилии. Ну, радиовещательный, соответственно. Все то же самое, только решетки на окнах. И надзиратель все время стоит. Но лишнего сказать нельзя. Все-таки на весь мир. Это на «Эхо Москвы», тут только на Москву эхом. Ну, вы думаете, вот так я сижу здесь перед микрофоном, электрификация вся страна. Нет, у меня рупор тут стоит, я кричу на все, чтобы эхо раздавалось. Надо соответствовать концепции страны. Иначе как-то неувязочка получится. Вот, допустим, «Европа плюс», она все время говорит «плюс». То есть там... Оба-на, плюс. И мне приходится рассказывать там про пауков, допустим. Ну, ползет себе паук, ну, вот я примеру, как я рассказываю на «Европе плюс». Ползет себе паук, плюс. К нему еще один подползает, еще один плюс. И так вот, ну, через плюс все надо говорить. А на «Эхо Москвы» кричать надо. Чтобы эхом прям все, как в горах.

И вот отмашкой флажков мне Саша показал, что можно опять говорить и рассказывать. Очередной выпуск новостей напомнил мне о том, что в студию-то на самом деле я не за этим пришел, чтобы рассказать о ком-то другом, а пришел ведь я рассказать о том, что есть такая птица сорока. Мы о ней совсем забыли. Вот, даже в телепередаче есть такое «40 видео». На самом деле она, говорится, не 40 видео, а сорока видит. Вот, ну и почему я так вдруг... Новости и сорока, то есть всем понятно. Вести сорока на хвосте принесла. Стихотворение есть такое. У Пушкина, по-моему, даже. А, это фрагмент из «Русалки и Людмила». Нет, «Русалка и дельфин» есть. Стихотворение такое у Пушкина. Нет, что ли? Ну ладно, «Пингвин и русалка» есть такое еще творение. Че, опять? Ну ладно, неважно. В общем, Пушкин себе писал стихи, а в это время сороки разносили вести об этом. Ну и как же это все-таки произошло? Ну, я сейчас вам для начала объясню фразу. «Сорока на хвосте вести принесла». То есть, когда вы идете либо по асфальтовой дороге, по тропинке, в лесу, в городе, и увидели сороку, вы сразу так: «О, сорока новости принесла». И в этот же день вам будут новости говорить обязательно. Независимо от того, включите вы, выключите телевизор, какой-нибудь источник информации до вас дойдет. Главное, чтобы сороку увидеть. Я лично их вижу каждый день, потому что у меня в клетке есть своя сорока. Вот. Ну, для того, чтобы я полностью всегда был информирован. Вот вообще, сороки между собой общаются с помощью телекинеза. Но это не телетрансляции, как у нас у обыкновенных людей. Вот, а это, ну, передача информации посредством инфрасиних лучей, излучаемых каждой птицей. Ну, типа сороки. Вот, ну и почему на хвосте? Потому что на хвосте у сороки находится магнитная прослойка, на которую скапливается вся информация. Вот, и за счет вот инфрасинего излучения оно передается другой сороке и непосредственно в это... Вот информационное агентство «Интерфакс» сообщает, да? Вот так вот. А где все новости-то берутся? От «Интерфакса». Ну, а у них такая, значит, ну, мелкая, как бы маленький аэродромчик. Туда слетаются все сороки, и вот они новости приносят. Ну, так сказать, «40-центр» называется еще. Он находится в Осло, опять же. Ну, так как если расчертить всю Землю на квадратике, то Осло окажется центром. Вот. Ошибочно считать, что ось проходит через центр Земли. Вот. Если бы ось проходила через центр Земли, то она бы не вращалась. То есть произошла бы полностью балансировка Земли, оно бы не крутилось, оно стояло на месте. А когда ось идет не по центру Земли, одна сторона тяжелее Земли, другая половинка легче, соответственно. Когда что-то тяжелее, что-то бывает легче. Вот, и за счет этого она вращается, Земля. Ну, это я опять же те, кто занимается астрономией, объясняю. Вообще про астрономию на другом радио рассказываю. А, ну а я про сорок же. Вот, ну они все слетаются в центр. Как же он называется-то, я опять забыл. Ну, куда, в общем, в ТАСС они тоже слетаются. Ну, у каждого информационного агентства свои сороки. Ну, у «Эхо Москвы» тоже есть своя сорока, но она маленькая еще пока, потому что Мостбанк не выделяет достаточного количества денег, чтобы, ну, как бы сказать, завести нормальную сороку, которая принесет, ну, нужную информацию. Поэтому нам приходится закупать ее в других. Ну, допустим, у «Европы Плюс». Так как «Европа Плюс», все-таки не зря у них такое название. У них обычно две сороки летают. И сорока плюс сорока. И они вот парами так вот. Ну, информации у них, соответственно, больше. Вот. Ну, а М-радио у них, конечно, собака. Вот это и таксист. Вот с этим тяжелее. У них, правда, пять сорок. А все почему? Потому что на такси пять квадратиков. Это говорит о том, что... Вот М-радио, радио для таксистов, и пять вот этих штучек говорит о том, что у них пятизначное получение информации. То есть вот когда Европа Плюс, у них две птицы летит в сороке, ну, в радиовещательную рубку, а у них сразу пять.
Вот, поэтому, допустим, если на эхо Москвы одна форточка. Вот. Так, ну, у нас у радиовещателей называется это как бы по-простому приемник. Ну, птицеприемник, там, информационный приемник. Ну, не то, что вот у вас дома стоит, совсем другое. Ну, то есть, а окно и вот как это, форточка вот у вас есть, у нас она постоянно открыта. Вот, поэтому у нас и в клетках три птицы-тепловика сидит, чтобы нормально обогревать помещение, а летом мы их выгоняем. Но так как они окольцованы, они всегда прилетают к нам зимой. Ну, то есть где-то октября 15-го они уже прилетают. Потому что холодно становится. Вот. Ну, и я говорил про то, что 5 квадратиков, это обозначало то, что 5 птиц у М-радио. Вообще есть радио 101, это значит, что у них 101 птица на вооружении. Но у них слабенькие птицы, у них там процессор стоит, ну, очень маленький. Они вот, ну, каждый по одной информации принесет, и нормально. То есть уже все там, уже там не то, что вот как на эхо Москвы, допустим, один обозреватель новостей, одна сорока, а там 101 обозреватель и 101 сорока. Вот, и каждый по слову скажет, и они не то, что там, вот как на эхо Москвы, да, одна радиорубка, да, и все в нее кричат. А там у каждого 101 комната. Вообще это очень большое помещение, находится оно где-то на Лубянке, рядом с КГБ. Нет. Это КГБ рядом находится. Вот. А так вот они из детского мира прям все туда, на радио к себе. Но у них же детей много у всех. Обычно кто работает на радио 101, они очень плодовиты. Ну, не то, что плодовиты, ну, плодовиты. Это не в том смысле, что плоды поедают. А вообще базу оттуда уже убрали. Вот, а в том плане, что, ну, размножаются они очень хорошо. А все из-за того, что под зданием «Эхо Москвы», ой, нет, не под зданием «Эхо Москвы», бомба не заложена, бежать нам никуда не надо, как нас один раз уже предупреждали. Вот, это под зданием «Радио 101» находится очень мощное положительное энергетическое поле. Вот, ну а так как поля бывают разные, ну, допустим, почему школы строят именно там, где стоят школы? Потому что там энергетическое поле тоже положительное, но оно влияет на кору головного мозга так, чтобы оно получало информацию и фиксировало ее. Ну, вот как предохранитель, да? То есть получил информацию на предохранитель, чтобы это не вылетело. Вот как есть пословица: в одно ухо влетело, в другое вылетело. Вот, для этого сейчас в школах ушной тампакс применяют. То есть, чтобы все нормально было. Ну, некоторые ученики же своевольно поступают. Вот, вешают всякие там записки учителям на спину, плакаты, транспаранты. И порой заходишь в класс, а там учитель весь такой в плакатах и транспарантах. Но это даже эти поддерживают директора школы. Потому что директор школы заходит и видит, чем интересуется в класс, какие у него проблемы. Вот. Надеюсь, нас сейчас слушают многие директора школ. Ну, где это нету, это, как говорится, новаторство. Это только в спецшколах сейчас вводится. Но некоторые там, скажем, частные школы эти стали применять. Ну, как бы, все-таки частная школа, она должна чем-то отличаться. Вот, и сейчас в новых школах у них столы применяются не прямоугольчатые, вот, в плане геометрии. У них они круглые. Ну, вот есть такая передача «Круглый стол», да? Вот, почему круглый? Потому что в кругу, ну, вообще, вот если взять древние времена индейцев, да, они в кругу всегда собирались. По трубочке мира там все нормально. Вот. Ну, тут школьники тоже в круг собираются. Конечно, трубки мира нету, но в старших классах и такое бывает. Вот, ну и в кругу идет сосредоточение мысли. Если когда парты стоят в прямоугольчатом порядке, то есть прямоугольниками, в три ряда обычно, в четыре, вот, то нету такого энергетического сосредоточения. А вот когда в кругу, оно по спирали закручивается и создается единая мощная энергия. И учитель, и ученики уже общаются не словами, а энергией. То есть учитель просто сидит, как говорится, ворон считает.
Вот. А на самом деле он в окно смотрит и целиком поглощен тем, чтобы передать. Ну, вообще человеческий мозг — это не только приемник, но и передатчик очень сильный и мощный, энергетический. Вот. И я думаю, что скоро мы не будем говорить. И язык, вот как хвост раньше у нас был. Ну, Дарвин еще обещал, что человек из обезьяны произошел. Как эта пословица мудрая русская говорит: труд создал человек, он же его и угробит. Как-то так, по-моему, было. Ну, то есть эволюция обратная пойдет. То есть вот как Алиса в Зазеркале, так и человечество может перейти, и там все будет наоборот. То есть пойдет упадок человечества, ну, обратно в обезьяну и кокосы света рвать. Вот, но я не об этом хотел рассказать там. А о чем? Я что-то потерялся как-то. Эти парни с гитарой. Вот, не важно. Да. А почему все наши, вот те, кто говорят, ну, в радио, там, в этом, в телевизоре, они все время так, да, вот растяжку идут. Вот идет конкретная растяжка слов. Вот это непонятно. Но я об этом тоже на другом радио рассказываю. А сейчас я где? А, на «Эхо Москвы», я здесь же про птиц рассказываю. А, мы же на сороке остановились. Да, действительно. Вообще считают, что сорока глупая птица. Вот, ну, в принципе, это так. Сама-то по себе птица глупая, но источник информации верный. Интерфакс сообщает, это же круто. Вот, и опять же Интерфакс сообщал, вот только что опять пришла информация, что был зафиксирован третий крик чеченской глупой птицы. Вот, и наши воины очень печально на это отреагировали. Вот, матери вот едут за этими, кто в плену находится. А, уже приехали, да? Спасибо. Интерфакс. Ну ладно, я опять не об этом. О чем же я говорил? А, не говорю. Вы не обращайте внимания, что я так вот некультурно ведусь, я смеюсь, микрофон. Это не от этого, просто микрофон ко мне близко очень поставили, я не могу отвернуться в сторону. То есть сейчас идет эфир не только на «Эхо Москвы», если вы переключитесь на 101. Вообще у меня очень жесткий график, и когда я не могу успевать на все радиостанции работать, меня просто вот микрофоны мне подставляют, и у меня уже на шее стоит такой, ну, как бы вертолет, и я уже не могу шею никуда повернуть, я вот могу только прямо говорить. Вот, допустим, так как я нахожусь в радиостанции «Эхо Москвы», вот, то первый микрофон у меня вот «Эхо Москвы» прямо, то есть вот на нем написано. И тут по бокам уже два микрофона «Европа Плюс» через «Плюс». Вот, и микрофоны «М-радио» 101. Кстати, у меня сегодня вот то, что я «Радио М» тут во всю говорю, меня сегодня на такси просто везут вместе с той собакой и таксистом, который у них постоянно фигурирует. Вот, ну, кстати, это очень хорошо, когда тебя домой отвозят на такси. Потому что сейчас убрали инвалидную дорожку. Вот, обычно раньше это было так, когда спокойно выезжал на своей инвалидной колясочке и просто так ехал себе, ехал. Все, сзади знак, осторожно за рулем, инвалид. Вот, и меня даже гаишники не останавливают. Ну, что думают? Я же останавливаюсь как может далеко. Они как это видят, знак «инвалид». Я костыли из двери выставлю, они посмотрят. Да ну нафиг, идти еще. А парню мучиться тоже не хотят. Ну и правильно делают, вид-то у меня жестокий. Вот, а вообще гаишники народ странный. Вот такая особенность. Допустим, если гаишник с усами, то он добрый. А если без усов, то он злой. Это вот, ну, это было проверено не раз. Я специально притворялся не инвалидом, там костыли не выставлял вперед и без прав ездил. Ну, специально, чтобы вот вышел, подошел там, вот с усами гаишник, классный парень. Там скажет, да вот я там сиамский близнец, да я на «Эхо Москвы», да на радио 101 там, потом еще я на этом, где-то 2 плюс идет, Европа 2 плюс, радио новое, кстати. А, кстати, да, новое радио. А почему нету радио «Европа минус»?

0: просечение было бровей, и у нее нарастание произошло, ну, специально. Ну, вот как траву выращивают специально, на футбольных полях, допустим. Кстати, это самое, отказались наши газонокосильщики от газонокосилок, вот, потому что вывели новую птицу. Газонка называется. Вот, ну, а почему газонка? Ну, это все выливается из названия птицы, то есть из ее деятельности. Дело в том, что эта птица питается травой. И у нее одна проблема, она не может нагнуться. И траву она поедает строго на уровне 5 сантиметров от земли. Вот, то есть, ну, когда нужно подстричь поле, да, там же его постоянно стригут, там все дела, то есть, ну, чтобы чемпионат мира сделать, вот, выпускают этих птичек, и они так идут себе, кушают потихонечку, вот. Им, правда, под попу подвязывают мешки специальные, ну, потому что поле будет некрасивое потом, они же едят, процесс идет. Пока она до той половины дойдет, она же загадит все поле. Вот, ну и так вот эти пакетики снимают, меняют тоже там специальные люди. Вот эти газонокосильщики, они поступали на специальные курсы птицеводства. Вот, очень много там проходили, изучали. И... вот, еще очень сейчас, ну, отказались еще от мальчиков, которые подают мячи. Вот, потому что детский труд, вот, Greenpeace опять этим занялся. Вот, то, что, ну, как же дети мячи подают. Во-первых, это унизительно. Быть вечным подавалом мяча, это же оскорбительно, как запасной. Это как второй слесарь. То есть это так же звучит. То есть, ладно, там мастер участка, когда второй слесарь, уже оскорбительно. Вот, а птицы тоже, опять же, такие есть. Вот, для них специальную выемку в мяче сделали, чтобы она клювом так туда, опаньки. И к вратарю она сразу бежит, а вратарь там уже... Ну, это когда мяч за пределы поля, из-за этого стали птицы этих применять, а потом это широко раскрутилось уже. И как-то вот, ну, мальчиков уже нету на футбольных полях. Ну, у нас еще в дворовых командах есть еще мальчики, которые подают, ну... мячи, а вот есть дети, которым родители, ну, на птичьем рынке опять же купили таких птичек, и уже можно одному в футбол играть. То есть чисто отрабатывать удар по мячу. Ударил, и с плеча слетает птица, и за мячом полетела. То есть она все поймала нормально и на место. Но я вообще не об этом хотел рассказать. Дело в том, что проблем-то в стране много. Правильно ведь? Все... ну вот, сейчас это самое, мы музыку будем слушать. Я вот вам говорю, вот, чисто от себя по секрету. Но это не для тех, кто Европа Плюс, потому что у вас там попса все время крутится, а у нас настоящая музыка, тяжелая. Да-да, для вас, старушки. Так что слушайте музыку.
1: Опоссум. Соло на барабане. Исполняет автор Павел.

0: Браво! Браво!
1: И в гостях у программы «Монморанси». Ну, один, вернее, человек у нас в гостях, а второй, он, считай, как вообще полноправный у нас. То есть даже у него есть собственный стул, собственный персональный таз для ног и все остальное прочее. Второй — это Андрей Орлов, базитолог. А первый — это его гость, вернее, наш гость. Гость из Татарстана, народный заседатель гражданской профессии акушер. Зовут его Рашид Адольфович Зальц. Здравствуйте, уважаемые гости.
2: Добрый вечер.
1: И здравствуйте. Я вот прежде хочу сказать, тут вот я денег попросил, а вот написали, вам хватит 5 рублей. И дальше фраза, вопросов больше нет. Я хочу сказать, что, на мой взгляд, настоящий щедрый человек, он не считает. Он

0: просто присылает и не задает вот никаких вопросов вообще. Поэтому всерьез я это послание не воспринимаю. А хотел я вот о чем у вас спросить, уважаемые гости. Да. Вот мы популярные люди, популярные телеведущие разных игр. Например, меня тут звали в игру, вот, которая называется «Собачье шоу». Я вот не пошел по болезни. Вот ведет очень популярный. Потом вот это самое... Сам себе оператор замечательной передачи, тоже звезды ведет. И вот все мы при встрече, там, музыканты, великие артисты, встречаясь, мы говорим друг другу в знак приветствия такое слово «популярность». Ну, как французские раньше революционеры говорили друг другу «республика», как фашисты говорят друг другу «фашизм», к примеру, да? А вот мне интересно, вот что говорят друг другу в качестве приветствия, скажем, народные татарские заседатели. Поймите, Рашид Адольфович, ведь по приветствию очень много можно сказать от той группы людей, которых это приветствие объединяет.
1: У нас, как правило, да, кстати, это у нас. Вот то, о чем вы сейчас меня спросили, это как раз у нас. Потому что я как раз из Татарстана. У нас просто говорят «Аллах Акбар». У нас страна религиозная. Нас всех объединяет вера в святого Магомета. Поэтому мы просто всегда говорим друг другу «Аллах Акбар» и улыбаемся.
0: А акушеры как друг друга приветствуют?
1: Вы знаете, акушеры у нас наиболее религиозные люди, поэтому приветствие акушеров, как правило, ну, ничем не отличается от приветствия обычных людей.
0: Угу. А, соответственно, такой же вопрос Андрею Орлову. А как вот базитологи приветствуют друг друга при встрече?
2: Словом, клиника.
0: Хороший ответ, действительно. И теперь
2: детоксикация тоже проводится часто. Интересуется, как у вас состояние организма, насколько он заложен, завален токсинами, и как это влияет на гормональное развитие.
0: А вот ведь я же...
2: Фонит, спрашивает. А, вот один из другого.
0: А ведь очень много зависит от времени суток, как вот вы правильно заметили. То есть, например, вьетнамцы при встрече друг у друга не спрашивают, как здоровье, а всегда интересуются, что ты сегодня ел. То есть, к примеру, у нас тут, вы сейчас видели, вот приняли на работу вьетнамских стажеров, и я пришел сюда, и говорю: здравствуйте, дескать, уважаемые вьетнамские друзья. А они меня спрашивают: Александр, что ты сегодня ел? Ну, я, естественно, стал стыдливо доставать гамбургеры, сосиски все, которые вот я для вас заготовил, так им и раздал. А они из вежливости взяли. Потом мне уже сказал наш главный, что, дескать, это у них приветствие, ничего им давать не надо было. Ну,
2: а на самом деле вот в южных районах Вьетнама есть еще распространенное приветствие, когда... там, например, житель одной деревни хочет как-то поприветствовать жителя другого, то он присылает ему записку такую, ну, содержательную записку, надо сказать, огромную, выполненную на свиной шкуре, причем на свежевыделанной, но вонючей слегка. И вот ее нужно успеть доставить до тех пор, пока она не тронулась еще. Вот, пока она там не завоняла, но пишут много туда. И таким образом они убивают много зайцев вот в нашем таком идиомическом выражении. То есть они как бы вызывают чувство зависти, издеваются так друг на другом. То есть они показывают, что они съели целую свинью и интересуются, как дела у их соседей из другой деревни. Те, в свою очередь, не находя подходящего аргумента или же ответа, они могут, в общем-то, поймать какого-нибудь камбоджийца и такого, у которого достаточно щетина, хорошо проросла, тоже его как бы освежевать и отправить послание уже на его шкурки. Вот когда у них кризис был сельскохозяйственный, свиньи таким образом порушили всех, то, в общем-то, отлавливали, лазили за границу. Потом вот, или там сайгонцы, например, они тоже любили отлавливать своих оппозиционеров и на шкурках отправляли, значит, такие послания. Потом это стало называться попросту татуировка, и все. Вот, это старая традиция, она идет с 1960 года. Ну вот, с тех пор, в общем-то, пошла традиция обкалывать себе шкурку. Вот у нас, например, в местах изоляции вынужденной, там, в туалетах или же где-то еще, любят шкурку себе накалывать чем-нибудь и тушью, значит, там писать послание, как бы принося себя уже в жертву таким образом, что подразумеваю, что в скорости эту шкурку, значит, используют для высылки, для послания вот на такого содержания.
0: Своего рода это пергамент. Причем вот. Я знаю, что...
2: Это говорят у нас древние вьетнамцы, в общем-то.
0: Мы при раскопках находили уже полусгнившие вот шкурки. Дело в том, что они на них потом спали. Ведь тут пытались они даже спровоцировать посыл вот этой исписанной шкурки от своего соседа, к примеру, чтобы поиметь просто лишнюю покрывальцу там или подстилку и так далее. То есть это была корыстная переписка. Если бы сейчас, например, письма писали на подушках или на дорогих автомобилях, то все бы хотели эти письма получать. Естественно, в Древнем Вьетнаме был определенный стимул получения писем, ну и отправления, потому что было принято отвечать на письмо, если ты не ответил. И эти шкурки, они раз от раза уменьшались, то есть писали сперва на целых шкурах, потом думают, ну ответ я напишу на половине шкуры, тот, я думаю, на третий. В результате мы уже при раскопках находили просто вот мозоль, да. Козью мозоль, на которой было просто там какие-то вьетнамские иероглифы. И, да, ну да, ладно.
2: Вот в Хошимине поставили памятник даже русскому полководцу Василию Ионовичу Шкуркину. Стояла она, у них проассоциировалась. Они говорят, что твоя фамилия означает? Он говорит, да ничего особенного. Вот большей частью вот этот вот покров, в котором окутаны все живые биологические существа, они ах, ах. И вот после того, как он куда-то исчез там в джунглях камбоджийских, они, значит, сварганили ему памятник. Опять же, выполненный из глины, в лучших традициях. Одели ему шапку их, вот вьетнамскую, из мрамора сделали шапку, а памятник сам глиняный. Да. Поэтому его приходится ремонтировать иногда. То есть у них случается влажность, там перепады влажности сильные, и этот полководец, в общем-то, он рушится иногда, его приходится подпирать. И он иной раз непонятно вообще, что это за сооружение, потому что он весь какими-то слегами, сваями и прочими штуками подперт. Основном вот эта вот фуражка, выполненная, вот обычная, в общем-то, военная фуражка 60-х годов, выполненная просто таким, с национальным налетом таким вот вьетнамским. То есть она сделана, вот козырек у военных, у обычных спереди, а это как бы козырек получается вокруг всей головы.
0: Да, да.
2: То есть козырек вовсю.
0: А ну, ты заметил, что вот у этого памятника, мало того, они же не понимали значение ленточек на бескозырках. И в целях экономии сделали одну ленточку, которая свисает сбоку. Но висит она почти вот до колена. То есть они ее заправляют, их военные, за пояс. Но потом эта мода отошла, поскольку...
2: Да нет, это на самом деле вообще... Ну, возможно, это у вьетнамцев так было, а вот восточнее, если взять там Индонезию или же еще, они вообще полагали, что это у европейских матросов так волосы заплетены, и сами себе пытались подражать. Такие делали... Косички такие заплетали, чтобы они плоские были, и вот по две штуки таких, чтобы болталось. Вот. А у французских матросов вот эти вот на голове были как бы...
0: Помпончики.
2: Помпончики. Они вообще считали, что это как бы военный трофей, что это голова какого-нибудь пирата, там высушенная, доведенная до маленького состояния. И они их называли двуголовые братья наши, в общем, французские. Когда первые же французы колонизировали Вьетнам, вот тогда, значит, пошла эта мода охотиться за головами, высушивать их и носить на своей собственной голове, и подражать таким образом французам.
0: Ну, вот не исключено, что в твоих словах очень много истины, поскольку именно в тот момент французы и начали питаться всякими вот лягушками, другими пресноводными, обитателями которых во всем мире особо не ели. И это, видимо, чтобы каким-то образом вот поддержать о себе мнение вот этих двухголовых, какую-то свирепость, потому что носить на себе вот эту вторую голову было очень таким знаком воинственным, что ли. Их все боялись, и чтобы боялись еще больше, они наоборот жрали лягушек, всякую нечисть. Постепенно
2: на
0: это
2: самом
0: стало...
2: деле, вот еще один вариант, я эту версию слышал, вполне научную. Вот почему французы они же не всю жизнь ели лягушек. Они вот с 60-х, где-то после войны только стали есть их. И связано это вот с этими двумя взрывами ядерными в Японии проведенными. После этого на островах и вообще на востоке стали вот мутировать эти лягушки бешеным образом. Они стали по размеру как акикоровы такие вот огромные. Паслись сами по себе, но потом их взяли под контроль пастбище эти лягушачьи коровьи, так скажем. И они, в общем-то, сходили вполне за такую, за полноценную скотину эти. И дело упрощалось, что они, в общем-то, весьма оказались послушны, вот эти мутированные лягушки гигантские. И пастуху достаточно было только просто вот намекнуть им, куда нужно двигаться, в каком направлении. И отправлялись целые стада, вот огромные кочевые эти стада, отправлялись во Францию, они самоходом, они шли там по границам.
3: Колоннами, правда, такими.
2: Да, все это было.
3: Причем вот тут очень важно еще заметить и рассказать о роли лягушачьей икры.
2: Причем интересно, что вот эти лягушки в результате мутации, они уже не прыгали, а ходили.
3: На четырех прямых почти конечностях, как вот хамелеоны, ящеры. Вот,
2: да, они уже переставали прыгать, они не скакали, потому что...
3: Ну, тяжело.
2: Иначе бы они просто могли вот после прыжка со своим весом где-нибудь там провалиться и завязнуть. Или же придавить кого-нибудь. Поэтому им приходилось осторожно все вырабатывать и ходить.
1: А вы знаете, это вообще, в принципе, является страшным явлением, вот то, что вы сейчас рассказали, потому что настолько сильная мутация животного встречается крайне редко в природе. Ведь такие звери, как лягушки, они вообще настроены на прием пищи только вот той, которая находится в постоянном движении. Вот они же очень плохо видят. И если вот только вот в том случае, если что-то мелькает перед глазами, тогда они открывают рот, выплевывают свой липкий длинный язык, вот, хватают пищу и втягивают в рот.
3: Рашид Адольфович, извините, что вас перебиваю, но вот у этих мутированных вот экземпляров уже язык был обычный, как у человека, вот, потому что вскрытие показывает, что их отдельные лягушачьи языки, они тоже их едят, ну, как говяжий язык, вот, свиной копченый, и лягушачий. То есть мы наблюдали, он в форме, ну, как язычок на эмблеме Rolling Stones. То есть, естественно, размером больше, вот, зависит от лягушек. То есть, поскольку их неподвижность, вот эта, вызванная их общей массой, не позволяла им столь стремительно выбрасывать язык, потому что бывало, что насекомые облепляли его просто и съедали этот язык быстрее, чем она их засасывала.
1: Ну, да, понятно.
2: А я, кстати, мутация. Интересный факт тоже, вот, наверное, интересен будет акушеру узнать, что есть такая традиция давнишняя у женщин. Но вот если она долго не беременеет, то как бы туда внедрять лягушку, вот,
3: да,
2: большую
3: да.
2: желательно, и ходить с ней некоторое время. Вот летом были такие, поэтому...
1: Ну, это используется только в качестве симуляции для выплаты каких-то...
2: Ну, это чисто такое деревенское какое-то, в общем, да, суеверие. Да, да. Но ходили многие с этими лягушками. И они там, в общем-то, некоторое время жили, квакали. И вот пошли оттуда вот эти звуки, которые у голодного человека возникают. Он начинает лягушку придушивать, как бы, у женщины вот у этой. И звуки вот эти, которые, как бы, происходят у голодного человека, они на самом деле связаны с содержанием в себе лягушатины.
1: Это как раз может быть от того, что вот при повышенном чувстве голода у человека вырабатывается особо большая концентрация соляной кислоты в желудке, и вот эта как раз агрессивная среда, она как бы немножко пощипывает кончики лапок лягушки.
3: Называется ЖХ, то есть желудочный хлюп.
2: Да, это у кого желудок связан с маткой как-то и с влагалищем.
3: В принципе, мы очень долго спорили, ученые, вот считать ли желудок той же маткой, только большой, и считать ли, соответственно, вот пищевод влагалищем. Угу. Потому что мы пытались переименовать, собственно, вот влагалище в пищевод, наоборот, с целью, чтобы как-то изменить представление людей об устройстве человека, поскольку настолько оно уже изучено, что это становится прискорбным фактом. То есть какая-то вот эта жуткая тяга к патологоанатомии, она приводит к появлению маньяков, извращенцев и детоубийц.
2: Но мы, ученые, вообще считаем влагалище все-таки вторичным, потому что является единое сквозное отверстие, это желудочно-кишечный тракт. Вот, он, в общем-то, является в человеке сквозным отверстием, сквозь которое проходит, в общем-то, всякая космическая энергия. Поэтому очень важен он. В принципе, у человека существует два покрова, то есть внутренний и наружный. То есть если человек представить как торус, то есть это на самом деле типа такая труба, в общем, с внутренней оболочкой.
3: И форд автомобиля есть тоже торус.
2: Вот, значит, то желудочно-кишечный тракт представляет из себя сквозное отверстие. Все остальные отверстия у нас по научному в дизотологии называются вторичными отверстиями, такие как уши, глазные впадины,
3: Тут дело в том, что вот как раз сегодня я беседовал с человеком, у которого одно ухо пробито, и он может выдыхать вот воздух из головы этим ухом, на самом деле. И насекомые, когда он уходит в походы, залезают в уши очень часто, и приходится их затыкать ватой, чтобы они там дохли, задыхались и выпадали потом. А он может вот выдохом их из уха выкидывать.
2: То есть, у него череп неровный,
3: как ты определил?
2: Ушами нельзя двигать, потому что они не снабжены мышечными хрящами. И вообще никак они не соединены с мышцами. А за счет деформации черепа такой серьезной, которая у твоего знакомого произошла, она, в общем-то, обросла дикими мышцами. Мы называем вот это дикое мясо дикими мышцами и прочими вещами.
3: Да. Еще в шутку мы хирурги называем это Deutsche Mark.
2: Да.
1: Кстати, есть такой атавизм по поводу движения ушами. Не у всех исчезла вот эта вот способность.
3: Да, напряженные моменты.
1: Но их она сохранилась. Правда, движение происходит только в одной плоскости.
2: Это запасная сигнальная система. Когда все остальные отказывают, человек начинает паниковать и запускать в дело уже. Он начинает там высыпание на коже у него. Это же тоже сигнальная система. Она показывает о том, что человек там как бы что-то с ним происходит. Там двигать ушами или же вообще как-то тики какие-то вот там у него начинают непроизвольно там сокращаться всякие конечности, например, могут как-то отваливаться.
3: Пальцевая распердыня неожиданно включится. Это да. Часто. Да. Я хотел немножко вернуться к лягушачьей теме, а теме вот икры этих лягушек-мутантов, что французские крестьяне первые начали обмазывать ими хижины с целью вот такого, скажем, ну, своего рода радиатора наружного, поскольку в то время вот Франция, великая солнечная лучезарная Франция, она была подвержена мощному обогреву со стороны светила, и хижины у крестьян часто просто трескались. Поэтому мы вот по пути, когда едем туда на раскопки, мы до сих пор находим то тут, то здесь вот это глиняный облуп такой. То есть, знаешь, тут хижина была, там утварь какая-то лежит. Была плохая примета, утварь всю перетаскивать в новую хижину. И вот они первые взяли от этих гигантских лягушей, стали обмазывать икрой стены своих мазанок и охлаждать их таким образом. Потом это уже стали делать на Украине, но использовали для этой цели навоз, что проводится напрямую, это аналогия с коровами, как вы сказали. Так что у каждой нации свои способы спасения и защиты жилища. Но вот я хотел перейти немножечко к теме все-таки базитизма. Вот Юрик просит, правда, он так странно достаточно свой вопрос задает. Сейчас я его найду. Ко мне почему-то вопрос. Александр, пожалуйста, объясните краткое слово значение базикизм. Подпись Юрик. Я думаю, Андрей, что пришло время лекции непосредственно.
2: Нет, я вот в тезисе скажу, что базитология — это наука, изучающая человека в определенной стадии развития. То есть существуют такие науки, как педиатрия, там, наука, которая там занимается изучением детей, так условно говоря. Существуют отрасли психологии и других научных знаний, которые занимаются изучением, там, например, подростков, людей преклонного возраста, пожилого, то есть там геронтология существует. А вот людей, изучающих такой проблемный возраст, как предклимактерический и климактерический период, не существует. Хотя, в общем-то, этот период существования человека наиболее важен, потому что все представители во власти и во всех руководящих или жизненно важных структурах, в общем-то, как раз принадлежат к этой категории людей. То есть те, кто занимается перераспределением ресурсов общих наших или же вообще руководит идеологией и так далее, в общем-то, находятся в определенной жизненной стадии развития, то есть в определенной возрастной категории, которая, как правило, никем никогда не обсуждается и не осуждается, потому как вот эта вот стадия развития, она считается самодостаточной, и что ли человек там является так называемый зрелый возраст. Так вот этот зрелый возраст на самом деле имеет очень серьезные такие, как бы сказать, вопросы у нас вызывает, очень серьезные. Вот. И вот наука базитологии, она вот как раз занимается изучением людей не взрослых, а родителей. То есть вот изучением родителей и людей предклимактерического и климактерического возрастного периода. То есть те, кто на самом деле никогда ни с какой стороны не рассматривается. Они не изучаются, потому как я опять повторю, что вся остальная там часть изучаемая, она как бы является, в общем-то, ну, в общем-то, руководящие все узлы находятся в руках вот этих вот категорий этих людей. Соответственно, они сами себя не изучают, ни к чему это. А все, в общем-то, проблемы, которые возникают вот в связи с тем, что не обсуждается эта часть людей, вот газетических этих граждан, людей вообще, она как раз очень серьезная, потому что императив основной вот этих вот этой группы населения в том, что они поступают правильно, и вот безапелляционность, с которой она выступает, как правило, связана с тем, что они являются закоренелыми такими родителями. То есть они, ну, уже невменяемы, они полагают, что они там ведут себя правильно, потому что имеют собственных детей и даже внуков, а что им светит в будущем, это какое-то, в общем-то, зависимое существование, которого они боятся. То есть они в этот период ведут себя довольно-таки мрачно, так, с обычной точки зрения, а с научной точки зрения они находятся в периоде как бы последнего накопления и какого-то состояния кризиса. То есть они понимают, что период развития давно закончился. Все, что развилось, оно вот имеет те приблизительно ничтожные ресурсы, которые они, как правило, ощущают в себе. Вот. И часто они, значит, впадают в состояние какой-то повышенной требовательности, критицизма и всего остального. И, в общем-то, все это реализуют, если не на ближайших своих там родственниках и прочих, то могут там на подчиненных и так далее. То есть, на самом деле, возраст очень проблемный, вот, и требует серьезного изучения, потому что, опять же, я говорю, из-за того, что он не изучается и никак-то не интерпретируется, не критикуется, вообще никак не рассматривается, то поведение становится как бы спонтанным. То есть оно идет, и никто на него вроде бы внимание обращает, но как-то его контролировать или изменять никто никогда не пытался.
3: А вот ты все время говоришь все-таки о какой-то такой возрастной градации. Да. Но я так для себя понимаю, что базитируют и достаточно юные в общем-то, создания, особенно женского пола. То есть начинается это, во-первых, со стремления поступить в институт, затем вот выйти замуж и так далее.
2: Уже,
3: ну, в общем смысле, конечно, потому что, нет, ты знаешь, просто приходит очень много...
2: Нет, а вот...
3: Да!
2: Это ты говоришь уже о признаках. То есть, когда мы рассматриваем вот эту позитологию, значит, принципы ее основные я изложил, это изучение определенного возраста. Значит, в дальнейшем существуют признаки вот этих представителей позитирующих. То есть набор этих признаков, они, как правило, связаны с укоренелым традиционализмом. То есть традиционализм рассматривается, в общем-то, ну, в таком, в креативном состоянии. То есть он не рассматривается как динамик. На самом деле традиционализм, он, в общем-то, нельзя сказать, что он бесполезен. Он направлен на сохранение жизненных устоев там, и так далее. Но он абсолютно никак не связан с прогрессом. Поэтому человек, заинтересованный в прогрессивности, конечно, он воспринимает традиционализм и позитивизм очень негативно. И... Значит, если уже речь идет о признаках позитивизма, то это довольно обширный материал, не имеющий ни начала, ни конца, но можно сказать так, что в тезисах он выглядит довольно, ну, довольно объемно за счет того, что он просто вот как бы содержит в себе набор признаков вот этих вот, которые сопутствуют вот этой группе населения. То есть там, например, люди, которые не успели обзавестись собственными детьми, начинают приобретать там домашних животных и воплощать свои кошмары там или прочие там неврозы и все прочие там свои проблемы вот в этих домашних животных. Ну и появляются такие эклектичные и, ну уж я не знаю, как назвать, смешные или грустные вот эти вот явления, как, например, там отчеловечивание собак там или кошек, или там что-то еще подобное.
3: Ну, попросту чапа появляется.
2: Да. Ну, то есть вот этот идиотизм, связанный с какими-то чисто социально-бытовыми такими вычурностями, вот он, в общем-то, на самом деле это неисчерпаемый объем материала вот этого признака позитивизма.
3: Ну вот, знаешь, я все-таки хочу зачитывать все сообщения, все письма, которые нам присылают, без исключения, причем все, что касается позитологии. А ты уж должен как-то это, мне кажется, оценивать, отвечать, не отвечать, но, по крайней мере, может быть, даже давать вопросам какие-то оценки, потому что ведь человек, задающий вопрос, ждет на него ответа. Не обязательно это должен быть прямой ответ, но вполне возможно, что твоя реакция на его вопрос поможет этому человеку, заставит его, понимаешь, задуматься о вечном и добром, и лучик блеснет. А вот вопрос Орлова. В вашей позитологии что является базисом, а что надстройкой? Ответьте по Марксу Энгельсу, член КПРС Мотыгин.
2: А почему я должен так отвечать? Я так не думать, не отвечать не хочу. И вообще я никаким образом не считаю, что я должен так даже задумываться над этим.
1: Не надо так.
3: То есть это ответ был, да?
2: Да.
3: Далее, вот, как вы относитесь, причем вопрос неправильно поставлен, я с трудом понял, но подпись мне очень понравилась. Как вы относитесь к позитологии Алексея Венедиктова? Просьба ответить сейчас же по эфиру.
2: К чему?
3: К позитологии.
2: А кому вопрос предназначался?
3: Тебе, тут только тебя на вы называют.
2: Что имеется в виду? Алексей Венедиктов, это имелся в виду задающий вопрос?
3: Видимо,
2: как я отношусь к ней?
3: Да.
2: Ну, я отношусь как, в общем-то, как концептуалист, как родоначальник этого научного знания.
3: Существует ли в позитивизме такое явление, как сублимация? С любовью, девушка мила.
2: В общем, сублимация относится скорее к каким-то разработкам научным или же каким-то вещам, связанным с какими-то фрагментами, связанными с исследованиями, или же там с частью явлений каких-то, там, с частью научной отрасли. Это все равно, что спросить, есть ли в том или ином научном знании там приставка там «в» или что-то еще такое.
1: Может быть, просто будет проще дать определение с сублимацией. Потому что девушка, я думаю, просто не знает значения этого слова. Я, кстати,
3: вот,
1: тоже
3: кстати, вот ответ на вопрос Вовчика. Он спрашивает: Саня, куда подевался татарин? Я хочу сказать, что Рашид Адольфович Зальц, он немец. Он наш гость из Татарстана.
2: Ну, это, кстати, можно ему, в общем-то, дать возможность ответить, кто он есть. Потому что это, по-моему, воплощение нашего многострадального, многонационального отечества в нем присутствует.
3: Да.
1: Да, но мы просто сейчас были увлечены вот этой интереснейшей темой базитологии. В общем-то, я здесь присутствую в студии, никуда не уходил. А что касается меня как социального явления, то я являюсь членом добровольного общества по защите женщин. Вот это наша как бы такая вот основная доктрина. Но рассматриваем мы ее, конечно, достаточно специфично. Если кому-то будет интересно, то вы можете присылать вопросы на наш пейджер, и мы можем развернуть эту тему немножечко позже.
3: Можете, кстати, и писать на стенах баллончиком очень часто вопрос. А вот интересный вопрос. Я думаю, что это к вам, Рашид Адольфович, скорее относится. Андрей, конечно, тоже, если захочет присоединиться. Будьте здоровы. Скажите, любезнейший, если у девушки фамилия Кривоногова, а ноги у нее достаточно прямые, были ли они кривыми у ее предков? Не возникнет ли это у ее потомства? Ветеринарный врач Жан Филиппович Панак.
1: Да, это, в общем-то, вопрос совершенно справедливый. Как правило, ничего просто так не бывает, и многие фамилии ныне существующих людей каким-то образом отражают те или иные признаки, которые были присущи ихним более или менее дальним предкам. Но что касается кривизны ног у потомства, которое может дать данная девушка, это вопрос чисто генетический. Здесь однозначно ответить нельзя. Нужно знать очень хорошо и подробно родословную и генетическую формулу всех ее предков.
3: Поэтому... То есть вы, попросту я говоря, думаю, в такой скрытой форме предлагаете, чтобы она прислала нам анализы.
2: Нет, можно предположить, что помимо анализов и антропологического исследования, скорее всего, вот человек с такой фамилией, наоборот, будет выглядеть противоположным образом, потому что если учесть, что это несет как бы негативный характер, как Дураков там или фамилия там или там какая-нибудь еще,
3: например, Гвоздякин, вот фамилия,
2: то все последующие поколения, если они оставляют по тем или иным причинам эту фамилию за собой, то они всяческим образом пытаются социально себя оправдать. И, например, очень подавляющее большинство, например, Дураковых являются там какими-то учеными, там Кривоноговых какими-нибудь там ходоками, хорошими бегунами или же супермоделями.
3: Ну, кстати, вот здесь немножко физиологически вы, Андрей, не правы, поскольку доказано, абсолютно, что быстрее всех бегают и кривоногие люди, поскольку они так ухватообразно ловко.
2: Быстрее всех бегают медленновы, фамилия такая.
3: Да, с кривыми ногами, да. Вот,
2: да, опять или же, безноговый, я, вот, например, вот я, тоже бегает очень быстро.
3: Вот опять же вопрос пришел. Я все-таки буду зачитывать их, потому что, например, вопрос всем троим, что общего и что разного между базитологией и сабантуем. Член КПРФ Матыгин.
1: Какой-то ужасный вопрос, некорректно, по-моему.
2: Да, абсолютно.
1: Причем здесь собака?
3: Нет, ну здесь в данном случае я просто человек очень уважаемый, он член, во-первых. Во-вторых, он наш радиослушатель. Ну, мы должны со всем почтением отнестись.
2: Мы можем получить...
3: Подождите, но вы...
2: Из каких членов состоит?
3: Андрей, подождите секунду. Он...
2: Если они такие...
3: Да подождите, я сейчас выключил ваш микрофон, дайте я скажу. Дело в том, что он наш радиослушатель, значит, почтенный. Он хочет участвовать как-то в программе. Пока вы не дадите ему хоть на один вопрос исчерпывающий ответ научный, я думаю, что он будет присылать и дальше. То есть он, например, потом начнет сыпать анекдотами какими-нибудь политическими или на национальную тему и так далее. Поэтому как-то есть у вас, Андрей, действительно, что по существу ответить Матыгину? А то он ведь придет сюда сам.
2: Да он уже здесь стоит, судя по всему.
1: Кстати, извините.
2: Вот в этой толпе вот этих
1: извините за то, что я вклинился. Тут просто пришло сообщение с родины ко мне на пейджер. У меня висит тоже, в общем-то, на бачку здесь.
3: Это вот это, я думал, это лопатник у вас.
1: Нет, это мой маленький...
3: Ну, татарстанский пейджер, дайте
1: посмотреть. Да, вот.
3: А ключ-то зачем у него сбоку? Это что, заводить, что ли?
1: Нет, это ключ от несанкционированного прочтения адресованных строго мне сообщений. Просто тут один мой земляк интересуется, я ли это здесь. Он... видимо, обрадовался. Да, действительно, это я. Вот, ну все, извините, я просто вот...
3: Вопрос к базитологу. Правда ли, что у всех ученых базитологов глаза на выкат, спрашивает кремезной некто? И сразу еще сперва ответьте на этот вопрос.
2: Ну, настоящий базитолог, конечно, имея контакт с людьми, подверженными базитизму, в своем, конечно, в нормальном виде, конечно, они имеют слегка на выкате такой выволок, как бы, глаза существует. Или же выволок глаза существует из-за того, с чем они каждый день приходится им сталкиваться. То есть за счет того, что они, с чем они сталкиваются почти ежедневно, конечно, глаз слегка вываливается у базитических. И базитологи, конечно, они так слегка припухшие немножко, и у них так выволок глаза существует.
3: Вот интересный вопрос. Вопрос Андрею Орлову. Почему не сбываются мечты? И подпись «Молодой базец».
2: Что у него не сбывается?
3: Мечты у него никак, у базеца не сбываются.
2: Ну, значит, это не мечты, это чаяние.
3: Чайные.
2: Да. Угу. А потом мечты, они, как правило, имеют какую-то законченную свою формулировку, ориентированную приблизительно на какой-то период жизни. То есть мечтают, как правило, там о периоде от 2 до 6 лет. То есть мечты, как правило, связаны с периодом Юпитера или Марса. То есть вот удача всякая и прочее связана с относительно небольшими периодами. И, как правило, человек может их реализовать. Ну, исключая всякие такие совершенно навязанные нам и неправдоподобные вещи, как то, например, мечтание о профессии космонавта и прочего, то есть искусственно раздутые и на самом деле не существующие. А какие-то интимные мечты, которые на самом деле у человека существуют, они, как правило, относятся к периоду от 2 до 6 лет. То есть человек мечтает, как правило, охват его... диапазон его мечтаний охватывает вот этот период от 2 до 6 лет.
3: Ну вот я тут недавно, вы знаете, наблюдал по диапроектору выступление певицы, которая поет вот эти золотые зубки, эти глазки, неважно, белобрысая такая, в общем, которая косит под певицу другую, вот Марину Ветлицкую, внешним обликом, она вот, когда у нее спросили, что вы вообще, чем вы хотите заняться, когда, дескать, вас уволят, и вы в отставку пойдете, она сказала, я хочу стать, я дословно цитирую, бизнес-вумен. Я, говорит, куплю себе компьютер и буду бизнес-вумен. Вот, я... был немножко удивлен, стал сразу звонить вам, Андрей. У вас был факс, я стал посылать факсы, но ответа мне не пришло. Я очень волновался, с меня сошло 3 пота. Вот, не могли бы прокомментировать это явление, этот ответ? И хочу сразу сказать, что ответ был серьезен. То есть, поскольку это создание, оно не способно шутить. Это видно по глазам, по манере поведения и по песням.
2: Ну, то есть, это не шутка однозначно,
3: безусловно, да.
2: Ну, на самом деле, здесь человек имеет серьезное недомогание, недостаток в плане интеллекта и жизненных ценностей. То есть, во-первых, это материалист. Это я не знаю, о ком речь идет, но судя по интерпретации своих чаяний, это можно предположить, что это такой человек совершенно недалекий, потом неспособный. Но, например, с другой стороны, нагловатый и Ну и все, пожалуй.
3: А вот сразу тут еще возникает ряд вопросов. Как вот ты думаешь, почему огромное количество молодых певиц, которым имя Легион, вот они все похожи, любят в своих интервью, платных, естественно, они проплачивают, чтобы у них взяли это интервью, намекать на свои связи с какими-то бандитствующими группировками в плане того, что у меня есть могущественные покровители, которые за меня заступятся. И с банкирами, когда они говорят, что у меня есть замечательный вот друг, который мне подарил, там, к примеру, «Шевроле Блезю». Вот эта тенденция очень тоже широко распространена. И тут я просил бы тебя, Андрей, увязать это с «Бизнес-вумен».
2: А я не понял, значит, ты первый...
3: Да, да, неважно. Давай тогда зачтем сейчас вот сообщение вот с...
1: Нет, а вы знаете, это вообще, я считаю, чисто такое грудничковое явление, когда вот один говорит другому, тот, который только что ему дал в бровь, что вот, а я, дескать, позову сейчас старшего брата, и он тебя одним мизинцем вот через забор-то перекинет. Так что это, даже всерьез не надо воспринимать это так все, детство.
3: А вот вопрос письмецом пришел. Саша, мой приятель утверждает, что базитология – однокоренное слово со словом 14. Пусть Андрей прояснит, хотелось бы знать. При взгляде сзади на Орлову видны ли его глаза или щитовидная железа, а попросту кадык. Если видны, тогда мне все понятно. Подпись Коля. Ну, касаемо твоего облика, я думаю, не стоит. Это люди пытаются выяснить. Ну,
2: почему? Я могу сразу сказать,
3: фотографию лучше
2: что...
3: послать всем ему. Все, чем мучиться.
2: Является названием, собственно, на, как научное знание, в общем-то, базитология, она связана с базитизмом, с болезнью, с базедовой болезнью. Это связано таким образом, что симптоматика базедовой болезни наиболее хорошо отвечает, наиболее полноценно отвечает как раз вот этому климактерическому периоду, то есть комплекс вот этих пропотеваний, там, какого-то невротичности, приливы, отливы там, и прочие там, вот эти вот явления, вплоть до антропоморфных, как-то, например, наличие зоба, там, экзофталма, вот как бы глаза на выволоке на таком, и прочие вещи. Все это связано как бы с базедовой болезнью, а наука базитологии, в общем-то, является как раз, ну, в общем-то, изучает ту группу людей, которые симптоматика болезни, которая совпадает вот с симптоматикой базедовой болезни. Вот и все. По-моему, если один раз так усвоить себе, можно, по-моему, подобный вопрос как-то игнорировать или же...
3: Понятно. Да. Юрий спрашивает о вашем, уважаемый гость, отношении к шинонаучным школам Хипеля, Розенцевига и Броуде. Но я могу сказать, что вот просто я вижу вы несколько в удивлении. То есть, что касаемо школы Хипеля, то это частная школа для девочек до 13 лет в одном из районов Москвы, богатых, зажиточных. А вот про другие две, вот Розенцвейга и Броуде, я не в курсе.
2: Правда, а не Броуде. Это фамилия, собственно.
3: Может быть, и имя. Юрий же подписался, но если бы он подписался, например, Филимонов, тогда бы мы считали, что Брауда — это фамилия. А поскольку он писался Юрий, то может...
2: Нет, действительно Брауда.
3: А может, его зовут Брауда Розенцвейг. Ну так ладно, об отношении к школам.
2: Не имею отношения к этим школам.
3: Вот а вот это базитический ответ.
1: А я, например, нет, за. А вот я за.
2: Ну вот тогда и ответь.
1: А я за. Дело все в том, что... Извините, да.
3: Я болею.
1: Дело в том, что наша ассоциация, она как раз, в общем-то, выступает всеми правдами и неправдами за возврат этой добрейшей традиции прошлого, когда девочки учились отдельно. И еще мы ратуем не только за...
3: Здорово, будьте здоровы. Спасибо.
1: Еще мы ратуем не только за ограничение вот... обучение до этого возрастного периода, мы считаем, что женщины должны, в общем-то, учиться отдельно до практически вуза. Или даже включая вуз.
3: Вот, пользуясь случаем, что вот... я считаю, что девочкам вообще рано там как-то вот там вас достаточно начать с какой-нибудь таврии. Мне так кажется, потому что очень частые аварии на дорогах. А вот что касается, пока вот вышел наш Андрей, дабы проверить... состояние сантехники. Что-то его сегодня прям пучит, я даже волнуюсь. А может быть, вы ответите, опять же, на вопрос члена КПРФ, Саша, в конце концов, ответьте, что такое Лопатнику Адольфу Чинобаку и почему все гомосексуалисты и прочие их братья такие несимпатичные люди, спрашивает Матыгин. Может быть, как-то вы, Рашид Адольфович, действительно ответите на это?
1: Ну, а с чего начать? Я не знаю, с гомосексуалистов или с
3: Лопатника? С Лопатника. Ну, Лопатник — это же пейджер.
1: Лопатник — это пейджер, мы выяснили, он просто достаточно защищенной формы.
3: А вот что касается второго вопроса, и как у вас вот в акушерстве, в народном заседательстве, в Татарстане в целом обстоят дела вот с гомосексуализмом и со всем, что связано? Потому что вот наблюдатели, всякие береты, там, голубые, зеленые, вот, мирные, они вот замечают, что вот у нас в столице эта вот часть публики сейчас очень активизировалась, активно лезет на телевидение, то есть своего рода создала свои такие промоторские, от слова промоушен, не знаю, как сказать, сети мощные, вот, дескать, и так далее. Как у вас с этим?
1: Знаете, у нас все совсем не так, гораздо сложнее. Если вот у вас в России такое явление, как гомосексуализм, абсолютно добровольное, и в последнее время даже пропагандируется некоторыми известными деятелями искусства и людьми, задействованными в средствах массовой информации, то у нас все совсем не так. У нас такое понятие, как гомосексуализм, оно является как бы наказанием. То есть у нас, как правило, гомосексуалистами насильно становятся, вот, например, вот отцы, те, которые не сумели уберечь девственность своих дочерей до свадьбы. Вот.
3: Это хорошая какая традиция. Я думаю, мы на ближайшем заседании Госдумы у нас этот вопрос тоже поставим. Ну что же,
1: хорошо бы, да.
3: Сейчас мы ненадолго прервемся, а затем продолжим наше общение с базитологом Андреем Орловым и гостем, нашим гостем из Татарстана Рашидом Адольфовичем Зальцем, народным заседателем, а гражданская профессия акушер.

0: Так, возвращаясь к теме спорта. Поговорим
1: о спорте.
0: Так вот,
1: возвращаясь к теме спорта, я вынужден сейчас доложить радиослушателям, что хозяин нашего
0: эфира... Часто ли к вам спортсменки обращаются за помощью, и специфика вот работы Татарстана...
1: Не поделили они сейчас все-таки эту баночку с пивом, а вот они сейчас не знают, как быть.
0: Акушерство и гинекологии связано как раз вот с вашей профессией и со спортом. Какая параллель может быть?
1: Ну, параллель может быть определенная. Спортсменки рожают легче, это всем известно. Особенно спортсменки, занимающиеся синхронным плаванием, рожают просто-таки легко. На ура, что называется.
0: А почему именно плаванием?
1: А дело все в том, что... Дело все в том, что при родах, как многим известно, идет очень сильная нагрузка не только на внутренние органы, на гладкую мускулатуру, но и на позвоночник. Вот. А у спортсменок, вот, занимающихся непосредственно таким видом, как синхронное плавание, ну, в общем-то, и обычное спортивное плавание на перегонки, у них очень гармонично развиты мышцы, управляющие движением позвоночника. Ну, и, в общем-то, включая эти мышцы, процесс родов, им просто легче, они как бы скоординированы лучше других.
0: А вы не скажете, вот женщина и вода вообще всю жизнь в мифологии и вообще в жизни считалось, женщина, вода, эмоции, это как-то связано. Вот, может быть, контакты со средой помогают им как-то вот облегчать вот эти вот родовые горячки и страдания, связанные с продолжением рода?
1: Может быть. Этот вопрос, в общем-то, он до конца-то не изучен, и, честно говоря, не особо изучался. Но это, может быть, такая гипотеза вполне имеет право на жизнь, поскольку зародыш, как известно, находится от первой до последней стадии своего внутриутробного развития в околоплодных водах. Возможно, каким-то образом на каких-то астральных высотах и уровнях, возможно, это каким-то образом, да, действительно, способствует женщине легче переносить роды.
0: А случались ли прецеденты приятия, например, вот, например, роды произошли в воде, и ребенок, например, стал там амфибией, там покрылся чешуей или имел вторичные какие-то амфибиальные признаки, так, как-то чешуя, жабры там.
1: Ну, таких случаев немало, и, в общем-то, это... Это совершенно будничные дни, можно так сказать, акушерства на сегодня, когда дети рождаются с пороками, как мы их называем. В общем-то, можно, конечно, к этому, на это смотреть по-разному. Для кого-то это порок, для кого-то, возможно, это попытка каким-то образом изменить способ своего существования в этом мире. Многие-многие дети рождаются действительно с жабрами, с жаберными щелями. Они, правда, как правило, все-таки немножко скрыты внешним эпителием, но этот слой такой вот непрочный, практически прозрачный. И даже вот визуально можно частенько наблюдать вот такие вот спазматические движения жаберных щелей в тот момент, когда младенец появляется на свет и пытается вскрикнуть первый раз в своей жизни. Это бывает.
0: Угу. А, например, еще какие-нибудь аномалии, связанные со средами, не обязательно с водой, вот, а может быть, все-таки там какие-то интересные случаи, связанные там также были с огнем, или там со льдом, или еще с чем-нибудь таким вот, со стихиями, так скажем.
1: Ну, то есть вы намекаете на то, не рождались ли дети в коньках, на лыжах или, например, в пожарных шлемах, да?
0: Ну, может быть, они как-то имели какую-то тенденцию или стремление вот сконтачить с этими средами, или они были просто, например, холодны там в действиях, или разум их был там какой-то особенный,
1: ну, вы знаете,
0: там, вспыльчивый.
1: Такое понятие, как холодность в действиях, это, в общем-то, понятие очень широкое, его можно отнести на массу случаев. Ну, а что касается формы тела, вот, например, если вас интересует, то бывают, рождаются, допустим, двухпалые дети, то есть два пальца на нижних конечностях. Возможно, это каким-то образом может вот так ассоциативно чисто напомнить клешню рака или краба. Ну, то есть, вы знаете, здесь можно фантазировать-то как угодно. Что-то определенное говорить на эту тему сложно, потому как вопрос, еще раз я говорю, абсолютно не изучен. И опять же, вот лично я не могу прийти к однозначному мнению, вот такие вот изменения являются или пороками, или все-таки не пороками, а, возможно, какими-то более, даже не знаю, как это назвать, ну, прогрессом, что ли, каким-то таким. Может быть, детским городничковым таким.
0: А вы, конечно, извините от меня за некоторую такую неосведомленность. Ваши как бы региональные условия, они, в общем-то, чему соответствуют, какому там климатическому сезону или еще что-нибудь? Какие виды спорта у вас там, в общем-то, развиты или, наоборот, там находятся в каком-то в неразвитом состоянии. Одним словом, как ваш климат связан со спортом и с родами? Вот увяжите эти три понятия в единое.
1: Хороший очень вопрос.
0: Да.
1: Такой, прямо скажем, легкий. Нет, ну как вам сказать? В общем-то, что касается спорта, то у нас, как правило, вообще-то у нас много видов спорта развивается, но имеем мы успех, то есть не то, что мы, а наши спортсмены из Татарстана имеют, как правило, успех в видах спорта, где упор делается на выносливость. Потому что климат у нас, сами вы знаете, степной, да и народ, в общем-то, имеет исторические корни, которые уходят в перекочевывание из одной области в другую, причем на огромное расстояние, где вот именно усилие делается не на какую-то взрывную силу, так называемую, как, например, вот у штангистов, а вот именно на выносливость, вот такую вот на долгую, нудную, продолжительную какую-то работу, где на единицу времени приходится не очень большое усилие, но с течением времени это, конечно, сплюсовывается в очень тяжкий и продолжительный труд. А что же касается родов, ну, как вам сказать, в принципе, я не могу отметить какой-то особой разницы между нашими роженицами и роженицами, например, россиянками, потому что в принципе, мы достаточно генетически близкие, должен я заметить. Это процесс исторический, всем он известен.
0: А близкие в каком векторе?

0: просто переехать как бы на свою историческую родину, если она за историческую родину будет считать родину своего отца, и проживать в дальнейшем в Татарстане. Вот тут и такая вещь возможна.
1: Ну, а все-таки с русскими как они связаны?
0: Так вот, я только что вам и сказал, что с русскими они могли быть связаны ранее. То есть, ну, грубо говоря, отец кочевник, он в свое время, много-много лет назад побывал в России. Ну, я имею в виду не отец, а какой-то там родственник очень дальний. Очень много поколений, которые отделяют от данного индивидуума. Он в свое время был на территории России, и при его сношениях с русскими какими-то либо пленницами, либо наложницами, если он был достаточно высокопоставленная личность, у него в этом процессе, естественно, появилось какое-то потомство, которое впоследствии эмигрировало обратно в Татарстан. И получается, что как бы вот на эту особь, которая в нынешние дни проживает в Татарстане, возымела действие русской крови. Вот и все.
1: А, хорошо, ну мы тогда, может, перейдем как бы в рамках спортивного, в рамках этого спортивного, в общем-то, спортивной тематики, перейдем к рассмотрению спорта, истории спорта в этнографическом аспекте. То есть, например, традиционно русские виды спорта, такие как лапта, догонялки, игра в прятки и, там, например, обмен денег там, и так, тому подобное, являются вот русским видом спорта. И вот можете ли вы назвать что-нибудь подобное, вот, связанное с татарами? То есть какие виды спорта, ну, кроме стрельбы из лука, ухаживанием на берегу реки за женщинами и скачкой на конях, и какие еще, вот, за, кроме вот этих вот всем известных видов спортов и, пожалуй, вот борьбы. Вот, может быть, какие-то более экзотические виды спорта существуют?
0: Ну, я не знаю, можно ли назвать вот этот вид спорта, который сейчас называют экзотическим, но если проводить аналогию с тем, что сказали вы, например, вот русский, древний русский народный спорт, обмен денег.
1: Да.
0: У нас, например, вот...
1: Все-таки
0: это
1: вы
0: шло издалека, считаете? Да, да. И у нас это просто был, например, обмен лепешек. Вот, например, очень часто меняли ячменные лепешки на рисовые. Угу. В зависимости от диеты, которые прописывали шаманы тем или иным, например, язвенникам. Угу. Или другим людям с нарушением обмена веществ.
1: А прятки на болотах у вас, наверное, не развиты, потому как болот, собственно, нет, да?
0: Совершенно.
1: Или их, в общем-то, осужали некоторые. Ходили, в общем-то, я знаю, с ведрами проходили. Часто летишь на самолете, смотришь, идет с ведром, а за ним другой, третий. И вот как курганы насыпали в свое время, татары вообще, они как бы у них чувство коллективизма почти как у евреев, в общем-то, развито сильно. Они курган насыпали фактически...
0: Вы знаете, да. Осушение, болот, да, это совершенно не редкостная вещь для данной этнической группы. Дело все в том, что, опять же, упираясь в исторические корни, судьба заставляла кочевников завоевывать новые земли, как правило, частенько не соответствующие по климату их родине. Если вот возникала необходимость где-то пройти огромному количеству навьюченных лошадей, то, конечно, приходилось частенько прямо вот из дома тащить тюки с песком, чтобы каким-то образом осушить заболоченную местность, по которой возникала необходимость двигаться.
1: Конечно, это видится вообще бесхозяйственным, потому что захватывают местность, потом ее осушают, превращают в сожженную пустыню и идут дальше. В общем-то, логика, конечно, чисто татарская, нам этого не понять. Но вот, может быть, послушаем, о чем вообще наши, в общем-то, слушатели хотят спросить вас.
0: Давайте послушаем.
1: Алло.
2: Добрый вечер.
1: Добрый вечер.
0: Здравствуйте.
2: Там в Лаэрске
1: подумнил? Нет, Лаэрский пошел разгружать, и, наверное, его сегодня уже не будет.
2: Так вот у меня есть такой вопрос. Значит, в исторической литературе известно, что, значит, то, что на Руси

0: нецензурной бранью, ну вот мат так называемый,
1: да,
0: он пришел в Россию из Индии. Но поскольку Россия с Индией непосредственно в то время связаны не были, вот, то, соответственно, принесли его как раз татаро-монгольские завоеватели. Причем никак получилось. Они сунулись сначала вроде бы в Индию, но те их матом так обругали, что, в общем-то, они опешили и, в общем-то, завоевать их не смогли. Вот, просьба подробнее описать этот процесс. И, значит, еще другой вопрос. Есть ли, значит, у татарского народа что-то аналогичное, значит, вот авторским песням? Вот, и тому, что, значит, вот здесь называют, так называемые, блатными песнями.
1: Спасибо. Ну как, значит, вот насчет индийского народа, интересно, они, наверное, мат — это все-таки, вот это традиционное понятие, что татар навязали нам мат, мне кажется, что это язык космополитов, мат, то есть на самом деле существовал единый язык, на котором общались в свое время люди, строящие как бы Вавилонскую башню, и которые общались вполне так вот, как сейчас на стройках общаются, друг друга понимали, потом языки, конечно, все по видоизменялись, появились индийские языки. Вот звонящий сказал, что индусы обругали этих матом. Они на самом деле выразились на международном языке с ними. А те, в общем-то, не поняли и пытались тоже как-то повлиять, но захватили рядом Тибет и таким образом просто вот как бы используя вот этот интернациональный язык, индусы легко отделались. Хорошо, что они его знали.
2: Есть, да, есть и такая гипотеза, хотя, в общем-то, в летописи очень мало уделено этому внимания, мы ничего наверняка сказать не можем, но есть, есть и такой вариант, что просто татарский народ, пытаясь действительно завоевать Индию, просто не понял смысл вот этих слов, которые он услышал, и просто каким-то образом, пытаясь вогнать недоразумение уже потом какие-то русские племена, употреблял часто именно вот эти слова. Хотя, что касается, что касаемо нецензурной брани, так у татар она звучит совсем иначе. Я знаю, многие в курсе, как эти слова произносятся.
1: Угу. А вот касательно второго вопроса, когда речь шла о народных песнях, вот родни нашим КСПшным вот этим вариантам или же фольклорным каким-то вещам, ну вот там акын или как они там называются, в общем-то, люди, которые являются собой народных певцов. Ну, это, видимо, не ваша область, да? Насколько я понимаю, в каждой культуре существуют свои, в общем-то, представители вот изложения мыслей народа и собственных мыслей путем вот их переложения на музыкальный ряд там. И считалось почему-то, что это являлось как бы неким таким, ну, что ли, особой чертой там называлась эта песня. Хотя известны целые эпохи, такие вот культурные, когда люди только общались как посредством стиха и песни, но они там деградировали во всем остальном. Они встанут в поле с граблями и песни поют, вместо того, чтобы молотить там.
2: В общем-то, вот. да, действительно. Ну, у нас, конечно, есть, и эта сторона жизни тоже развита. Конечно, не так мощно, как в России, и этому свидетельство, в общем-то, достаточно сильное обрусение вот этой стороны искусства, потому что многие наши мужчины, увлекающиеся авторской песней, как правило, все-таки стараются запоминать русские именно песни, русские тексты.
1: Да?
2: Да. А свои они все-таки, как правило, вот тоже существуют, но они больше в сельской местности, где у людей достаточно ограничена связь вот с цивилизованным миром, они как бы варятся вот так в своей каше, естественно, они создают что-то близкое им.
1: Угу. То есть вы полагаете, что вообще это нормальное явление, наличие вот в каждом народе своего народного певца единого, то есть на фоне того, что многие, конечно, песни поют, и такой жанр, как авторская песня, это, в общем-то, органично как-то сплетено с этническими какими-то особенностями, и надо полагать, что на фоне того, что один народ там отличается большей музыкальностью, другой другой меньший. Но существует как бы все равно в рамках вот даже того, что какая-то часть людей поет, существует все-таки единый какой-то там человек, который более прославился там, чем другие. Вот у вас такие есть известные поэты или нет?
2: Да,
1: песенники?
2: Да, они, конечно, есть. Но дабы не обидеть менее известных, я не буду сейчас вслух называть фамилии и имена вот этих более известных. А происходит это очень просто. Дело все в том, что тот поэт-песенник, который в своих песнях отражает наиболее популярную точку зрения среди народа, то есть как бы голос большинства, вот тот и становится более известным и популярным, ему, в общем, предоставляются эфиры в средствах массовой информации и, ну, я имею в виду говорящих и показывающих средствах массовой информации. О них пишут статьи в местных желтых газетах. Вот. Но, тем не менее, существует достаточно обширная часть малопопулярных исполнителей и авторов. Вот. Но, тем не менее, эти люди, я считаю, совершенно не менее заслуживают внимания, может быть, и более, потому как нужно все-таки стараться делать так, чтобы о таких людях знало большее количество слушателей. Стараться надо. Хотя сложно.
1: А как у вас дела обстоят со средствами массовой информации? Насколько они формализованы, насколько они подвержены цензуре? И как бы были ли прецеденты вещания посредством телевидения или радио из родильных домов, или, может быть, даже прям с точки вот этой борьбы за новорожденную жизнь? То есть вот пренатальные съемки у нас сейчас часто, в общем-то, так называемый класс вот новородившейся буржуазии, они как бы, в общем-то, иногда такую как бы требуют себе услугу, чтобы вот процесс рождения там их, например, каких-то там как бы их
2: я
1: последователей,
2: понял, да.
1: Да, они там снимались на какую-то микропленку или же там выводились через диджитал видео. Одним словом, вот вещалось там в системе интернета.
2: Да, или да, же да, да, там, совершенно да. Верно, состоялся такой акция.
1: Всем. И половые акты они тоже так же снимают.
2: Ну, это многие любят, но это опять же, это все-таки чисто европейская тенденция. У нас, как я упоминал в начале программы, государство все-таки достаточно религиозное, а в некоторых отдельных участках, я бы даже сказал, религиозно-фанатичное. Вот, и поэтому, конечно, вот такие вещи, как обнародование столь интимных подробностей, как роды,
1: да.
2: Или тем более, как вот вы сказали, упаси Господи, половой акт перед камерой, это... Этого, конечно, практически нет. Хотя многие обеспеченные люди, те, которые, как правило, делают бизнес на территории России, они тоже многие заражаются вот такими интересами, если можно так назвать. И, конечно, могут себе они позволить, но это, как правило, все делается втайне скрытно. То есть это ни в коем случае не афишируется, потому как они будут тут же подвергнуты всеобщему осуждению.
1: Угу. То есть, в общем-то, вечные какие-то вещи проявляются, что деньги, конечно, многие морали в том числе, даже в таком государстве, можно сказать, вот ортодоксальном, как Татарстан.
2: К сожалению, да.
1: Да. Ну вот некоторые религии, здесь упор-то идет на религиозность, они наоборот как бы являются в половом смысле более как бы то ли свободные, вот по отношению, например, к ортодоксальному христианству, например, тот же самый буддизм или какие-то его там ветви, какие-то, ну вот, восточные некоторые там ветви, они, например, вообще как-то, в общем-то, упор делают на какую-то свободу, любви. Там, например, в Индии там вообще многорелигиозная страна, там существует там на уровне сект там, или духовных учений, таких как йога, например, существует там тантра и йога, например, или масса других йог, которые, в общем-то, непосредственно связаны прям вот с периодом как бы зачатие, то есть вот, а уж в дальнейшем как... То есть у нас религиозность, она, в общем-то, окутывает тайны, вот этот вот период, конечно, рождения, он становится недоступен, хотя здесь, наверное, вот конфликт серьезный возникает между вообще духовным ориентированным человеком и информационно-интеллектуально информированным, потому что, с одной стороны, получается, что даже дети могут уже знать, откуда и как берутся дети. И вообще все, откуда берется, там не только дети. А с другой стороны, духовная мораль, которая как бы она считается вообще рассчитана на взрослого человека, она не то что умалчивает, она как бы никак не реагирует на это. То есть, возможно, еще не сформировался язык, которым надо адаптированно объяснять. Но вот сколько может, например, существовать вот в том виде, в котором уже существует, например, вот духовная интерпретация вот этих простых вещей. Вот, может быть, как раз вся паства-то, в общем-то, теряется из-за того, что не имеется вот как раз достойного как бы языка вот для выражения вот этих вот простых вещей. Хотя,
2: ну, вы знаете, она особо-то не теряется. Дело все в том, что такая религия, как ислам, она, в общем-то, направлена своим действием именно на максимально древние принципы семейных устоев. То есть здесь такая вещь, как информация, как информирование молодежи о подробностях об этих, это, в общем-то, ну, этому места просто нету. Все направлено на защиту, интимного такого вот семейного секрета. Это все идет, конечно, из глубины веков, когда мужчины воевали, сражались на поединках за женщин. Это уходит очень глубоко, буквально чуть ли там в первобытно-общинный строй. Но, тем не менее, эти понятия, они сохраняются и считаются максимально правильными, поскольку идут от природы. Вот. И я, в общем-то, даже с этим отчасти и согласен. Вот, например, если взять такую страну, как тот же Ирак, или, например, Объединенные Арабские Эмираты, вот, где очень силен ислам. Там, если я не ошибаюсь, вообще, по-моему, отсутствует статья в Уголовном кодексе за изнасилование, потому как такого явления, ну, практически не бывает. Ему нет места, потому что, как бы, человек, которому может прийти в голову мысль об изнасиловании, он тут же знает, что его за это ждет. Он не думает, как, допустим, у нас это может происходить, о свидетелях, о мотиве преступления, там еще о чем-то. Он знает, что его ожидает мгновенная смерть от ближайших родственников обиженной им девушки. И никакие доказательства от нее о том, что вот это он и есть, он сам, вот обидчик, им не нужны.
1: Ну, все-таки смысл вот этого последнего суждения заключался в том, что насколько все-таки, ну, это, наверное, вопрос теософов, насколько все-таки язык традиционной той или иной религии должен адаптироваться, что ли, или наоборот пытаться адаптировать пасту свою каким-то определенным языком к условиям информации, потому что, например, все религии, в общем-то, зарождались приблизительно в тот период, когда определенная информация, информационная, ну, состояние, в общем-то, общества было в таком виде, что, ну, нельзя сравнить с нынешним. Сейчас человек, например, изолирован в социальном смысле, может быть, но в информационном он может быть как бы абсолютно свободен. Наоборот, даже часто какая-то социальная нагрузка, она снимает с него часть информационной, как бы, информационной атаки на него, потому что, например, человек, находясь в одиночестве, он часто прибегает к каким-то дополнительным раздражителям. Сейчас уже вот эти вот неврастенники, современные психопаты. В основном все заполняют свое вот эмоциональное состояние путем как бы создания себе дополнительных фонов. Там, например, работающий телевизор, там, работающее радио. Там.
2: Да, но у многих это стиль жизни, да, конечно.
1: Вот, это не стиль жизни, это... в общем-то, создание себе внешнего раздражителя, который постоянно должен у современного человека находиться. То есть он привыкает к фону определенному. То есть этот фон должен быть либо сознательным восприниматься, либо бессознательным. Вот бессознательно воспринимаемый фон — это, например, звук мегаполиса. Потому что если в городе закрыть уши, то ты как бы ничего не услышишь. А для того, чтобы услышать вот этот фон мегаполиса, достаточно куда-нибудь в деревню отъехать, и там, например, даже не прислушиваться не надо, ты вечером просто ощущаешь какую-то тревожную спокойность, потому что вот отсутствие этого фона, не звукового...
2: Совершенно верно. Существует даже такое понятие, как звенящая тишина. Его придумали как раз жители крупных мегаполисов. Их раздражает эта жуткая тишина в сельской местности. И жутко радует любой случайный звук там от проходящей мимо овцы.
1: Да, так вот как раз это и связано вот с этим информационным заполнением. То есть человек, привыкая, например, к определенному фону, уже начинает органически как бы привыкать к нему на уровне клеток. И когда сознательно, например, ему дается вариант компенсировать это, то есть там путем какого-то раздражителя, скажем, там громкая музыка или еще что-нибудь, он с удовольствием это делает. То есть он впадает, вот, ну, как находит, рефлексирует. То есть он находит отражение вот этой потребности в чем-то таком вот раздражающем. То есть, например, некоторые утверждают, что это тенденции моды, например, кислотные цвета или все остальное, то, что сейчас стало модным. На самом деле это постепенный такой, как это назвать, прогресс невроза, но регресс человека спокойного, то есть развитие, как бы повышение роли раздражителей. То есть человек начинает умышленно уже прибегать к роли раздражителей, и ему уже недостаточно, там, например, просто цветовой гаммы, которая сама по себе, в общем-то, является нагрузкой. Ему нужны какие-то кричащие сочетания, там, какие-то несочетаемые краски или там сильно раздражающие краски. Потом, например, вот эти ритмы, которые сейчас, например, музыкальные, являются там модными, они, в общем-то, постепенно просто являются отражением фона, не компенсированием музыкальных потребностей.
2: Совершенно верно. Вот, например, такое широко распространенное в России музыкальное течение, как рейв или хаус, это же, он, в общем-то, если так задуматься, напрямую отражает звук, например, работающего горячего цеха там, или конвейера, допустим, на заводе УАЗ. Да, да.
1: Это верно. По уровню шума, да, вы имеете в виду?
2: Это по уровню шума и по качеству шума, так скажем, то есть какие-то ритмические сокращения, звуковые,
1: да,
2: ударные, ну, волны.
1: Да, можно сказать, что хаусмены или рейверы, они потенциальные, в общем-то, фрезеровщики и токари.
2: Ну, им было бы легко хотя бы, можно вот так сказать.
1: Ну да, в общем, их ждут заводы, я так понимаю.
2: Ну, это, конечно, достаточно жестко, но, возможно, возможно, они более-менее расположены к этому, чем, например, любители, там, не знаю, тихой классики.
1: Да, классика, она, в общем-то, располагает к покою и к равновешенному восприятию жизни. А в ином случае, конечно, придется искать какие-то, если один раздражитель, заменить искусственно как-то один на другой, то, видите, качественно, в общем-то, по уровню децибел, в общем, можно найти подходящее предприятие, которое работает. Еще интересно, вот быт человека тоже, в общем-то, серьезно изменился и наполнился тоже какими-то особенными вещами, которые, в общем-то, не свойственны как таковому быту. То есть, по идее, дом человека — это, в общем-то, довольно-таки место сосредоточения покоя, так скажем, где человек отдыхает. А сейчас дом наполняется какими-то, в общем-то, вещами, которые лишают его этого покоя. Ну и в этой связи, в общем-то, все конфликты, которые происходят на бытовой почве, они являются частью вот как раз наличия вот этих вот раздражителей, которые сознательно или бессознательно вносятся. Причем отказываться от них бесполезно. Это все равно, что отказаться есть там или спать там, это очень тяжело, потому что каждое поколение, оно усваивает определенную там гамм-структуру там аудиальную.
2: Нет, ну, вы знаете, что-то. Я думаю, это зависит, в общем-то, от внутренней организации отдельной личности. Вот то, что вы сейчас сказали, это вот напрямую относится, например, к частому похищению, допустим, в вашей квартире каких-то знакомых и не очень знакомых вам гостей. Угу. Вот. А можно было бы, в общем-то, искусственно заставить себя немножечко ограничить этот круг или часы посещения вашего жилища. И можно быть уверенным, что вы чувствовали бы себя гораздо спокойнее. Потому что ведь люди, они что? Они же как мухи на мед. Им только дверь открой, вот уже их выстроилась очередь, если, допустим, вы интересная личность, так вам же просто выспаться никогда не дадут. Вот. А вы можете искусственно можете это отрегулировать. Просто нужно быть немножечко жестче вот так вот к себе и к другим. Это вполне возможно, я думаю.
1: Да, но вот в контексте последнего вашего высказывания, мне кажется, не помешает нашим радиослушателям 5 минут Чайковского или, так скажем, культурной тишины.
2: В самый раз.

0: сегодня вопрос, который является для многих актуальным. Вопрос, относящийся к полу, и в частности будем рассматривать отношения к женщинам и женщины, их роль в нашей жизни. Вот, насколько я знаю, в странах с восточной идеологией, в общем-то, особое отношение к этому биологическому предмету, то есть к женщинам. И вот хотелось бы некоторые особенности социального быта, уклада узнать, как вообще дело обстоит вот у вас с этим, с женщинами в частности.
1: Я что хочу сказать.
2: Что я могу сказать? Значит, я хочу сразу предупредить всех радиослушателей, кто склонен к феминистским воззрениям на данную тему. Хочу сразу их предупредить, что все, что будет сказано в дальнейшем, это точка зрения, в первую очередь, направленная на безопасность, на защиту женщины как члена общества и как неотъемлемой части семьи. Поэтому, если кто-то все-таки будет очень яро, так скажем, недоволен, вот, например, моей точкой зрения или той точкой зрения, о которой я буду говорить, пусть он не забывает вот о том, что я сказал, что это в первую очередь делается для женщины.
0: Угу.
2: Вот. Ну, а что касается темы «Женщина и семья». У народов Востока и у поклонников ислама этот вопрос рассматривается очень остро. И огромное внимание этому вопросу уделено не только религии ислам, но и конституциями и теми же уголовными кодексами и нормами морали и права, существующих в этих странах. Женщина рассматривается восточным мужчиной в первую очередь как существо слабое. Это, к сожалению, возможно, к сожалению, для кого-то, но я считаю, что так оно и должно быть. Это факт. Это факт, от него не отвернешься. Вот. И, в общем-то, что значит слабая женщина? Женщина слаба не в плане физической какой-то слабости, вот мышечной слабости. Это как бы это тоже, естественно, имеет место, но это стоит в конце списка. Самое главное – это духовная слабость женщины, так называемая. То есть женщина, она все-таки, она, кстати, и прекрасна своей слабостью, как известно, как любят говорить европейцы. В общем-то, это правда. Женщина, она самостоятельно не способна защитить себя в агрессивном обществе.
0: Слабость имеется в виду с точки зрения, наверное, каких-то традиционных понятий силы. То есть сила имеется в виду физическая, я так понимаю, да?
2: Нет, вот насчет физической силы я сказал, что физическая сила, она стоит у нас в списке в конце.
0: Слабым существом вы ее называете в каком смысле?
2: Слабым существом я ее называю во всех смыслах, но физическая сила, она стоит в конце. То есть, ну, все-таки мы уже не в каменном веке, где нужно быстро бегать, далеко метать каменный молоток там, или копье. Поэтому, скорее всего, на первом месте стоит моральная слабость, духовная слабость женщины. Женщина, она природой призвана хранить домашний очаг и приносить потомство. И заботиться об этих вещах. И поэтому природа немножечко обделила ее духовной силой, та, которая необходима для выживания в процессе общения с единоплеменниками, так вот скажем.
0: Ну, у меня, например, своя точка зрения есть относительно силы и слабости, то здесь можно сравнить со стихией. Вот, например, В традиционном понимании силы, вот, например, гирьку поднять или же там какое-то физическое, физкультурное действие произвести, возможно, антропологически, она, конечно, мышечный у нее аппарат и всякий другой устроен по-иному, но вот человек состоит не только из мяса, так скажем, и физических потуг, он состоит из языка и многих вещей, которые даются чисто человеку. Вот, например, стихи, такие как вода и земля, в общем-то, относятся традиционно, интерпретируются как женское начало, в общем-то, основное в них. Например, огонь и воздух, в общем-то, мужские. В общем, та сила, о которой идет речь, то есть, вот, например, физическая сила, она, в общем-то, очевидна, например, в огне или в воздухе, который, в общем-то, является жизнетворческим и так далее. Но обе эти стихии нуждаются в форме, то есть в том, что их, возможно, сдерживало бы так. Например, вода и земля, в общем, тоже не слабые стихии. Например, всем известно, там, например, цунами, там, которым дают женские имена, или же вообще мать сыра земля, тоже, в общем-то, вещь, хотя и пассивная, но жизненно необходимая. Потом, например, сила воды не в том, что она мягкая вода, а в том, что она способна загасить огонь. Вот. И поэтому у нас понятие, укоренившееся о силе, оно несколько не соответствует философскому понятию силы как значения, как таковой. Поэтому и возникают такие отдельные течения, как феминизм, и противоположный ему традиционализм. То есть в том и в другом случае попытка какая-то превознести один из полов, хотя сама по себе эта идея абсурдна, потому что ни один из этих полов не может существовать без другого. То есть один из этого пола является порождением этих двух полов. Посему, значит, это вот рассуждение суфражистки какой-нибудь или же какого-нибудь мужичка о роли мужчины там превозносящей, доминирующей, оно схоже с рассуждением яйца о том, что кто сильнее, курица или петух. В общем, в любом случае это сводится, это вторичное, то есть вот эта рассуждающая субстанция, будь то феминистка или будь то традиционный какой-нибудь мужчина там, утверждающий, что там значительная роль как бы мужчине отводится, она, в общем-то, является вторичным, и смысла в этом нет. Каждая философская идея, она, в общем-то, жива, поскольку она там существует. Вот подобная идея сродни какой-то диалектике, то есть пока она существует, она и жива. Вот. Ну, возвращаясь к тому, что существует масса культурологических точек зрения, это я высказал, в общем-то, свою точку зрения. Вот, с точки зрения базитологии здесь, в общем, тоже мы имеем такое устойчивое понятие о равенстве полов. А вот с точки зрения традиционализма, я думаю, вы нам, вернее, такого национального традиционализма, вы, наверное, нам что-то интересное можете сказать. Вот, например, существует ли, вот, например, в Татарстане там мужчины-подкаблучники?
2: Ну, вы знаете, в принципе, среди достаточно обрусевшей части населения, конечно же, такая вещь возможна. Учитывая еще, что все-таки Татарстан достаточно большое государство, и его населяют не только этнически коренные жители, Там огромное количество русских живет. Если брать в целом, то в основном вот в таких семьях это явление распространено с такой же частотой, как и в той же России.
0: Ну, а в татарских семьях такое
2: отсутствует? В татарских семьях возможно, это может существовать, но это сразу же, понимаете, это сразу же вызывает конфликт. Это конфликтная ситуация, которая не вяжется с национальными традициями просто никак.
0: Вот. Ну, я, например, слышал, что Восток, вот, например, дальний, там, взять Японию хотя бы то же самое, она тоже довольно-таки традиционная страна в плане вот таких вот половых, как бы, отношений к полу одного к другому. И, ну, там, наряду вот с тем, что существует, как, конечно, культ патриархальной семьи, как бы, в общем-то, там как-то существуют такие мужчины, которые внутри в семье, то есть внешне это может проявляться, как будто он там доминирующий и хозяин, а, например, там при индивидуальных разборках все это оказывается, что он там, в общем-то, находится. Да, собственно, зачем так далеко заходить там на Дальний Восток, когда вот эти вот все жены наших политиков, в общем-то, тоже являются, по-моему, основными руководящими там, как бы...
2: Ну, вы имеете в виду жены российских политиков, да? Вы о них говорите?
0: Да и российских, и русских, и многих других, и американских, и так далее. То есть роль жены как второго человека в государстве, она, в общем-то, исторически так сложилась, что она более значительная, и в чаще мере там вот обращались как раз, ну, за исключением, пожалуй, Рима там, и хотя там тоже, в общем-то, были свои особенные такие моменты, связанные с среди правителей вот с влиянием жен, но там как-то вот больше связано было с созданием классической формы там правления или юриспруденции и всего остального, пока это все не обвалилось.
2: Да, но все-таки это явление чисто европейское. Американское, европейское, здесь эти два понятия можно объединить, потому как американцы это все-таки по психологии, своим воззрением, все-таки это больше, конечно, европейцы, нежели азиаты или люди с Востока, хотя много людей населяет это государство. Но вот опять же, решение, ну вот, например, решение каких-то амбициозных там вопросов при обращении к жене лидера государства как ко второму человеку, это только возможно вот в Европе. Я не знаю, что касается североамериканских штатов, возможно ли это там. Может быть. Но можете вы себе представить, например, что кто-нибудь попытался бы договориться о том или ином вопросе с Саддамом Хусейном, обратившись к его жене?
0: Да, мог бы. Ну, там, так скажем, не снаружи, а внутри, например, какая-нибудь...
2: Он не попал бы просто внутрь, там ведь охрана там...
0: Я имею в виду там на уровне их внутренней политики, то есть там какой-нибудь там второй министр там или еще какой-нибудь. Я имею в виду отношения внутри государства, не включая там внешнюю политику или еще что-нибудь. Конечно, тут не идет речь о каком-то шпионаже. Она же там или еще.
2: Я вас понял. Таком. Нет, тут дело в том, что как раз именно вот внутри самого государства, это точно так же невозможно. По одной простой причине, что отдельная восточная семья — это отдельное государство с очень жесткими и грозно охраняемыми границами. Вот, и поэтому каким-то образом подобраться к жене Саддама Хусейна настолько же будет сложно какому-нибудь первому министру, как будет сложно американскому шпиону к ней подобраться. То есть
0: да.
2: жена это собственность,
0: а какая?
2: Неприкосновенная, она охраняется...
0: Но она, собственно, одна или их несколько?
2: Нет, ислам, он разрешает иметь несколько жен, конечно, и каждая из них является неприкосновенной собственностью мужа. Вот, и каким-то образом воздействовать через жену на мужа, ну, я думаю, это просто нереально. То есть, если просто... Ну, вот вы себе представьте, жена Саддама шепнет ему на ушко в предрассветный час, что вот, дескать, премьер-министр намекнул мне вот на это. Вот как ты смотришь на это? Потому что вроде как мысль-то неплохая. Я думаю, что премьер-министр будет обезглавлен через полчаса.
0: Да, я думаю, она шептать не будет. Может быть, у них отношения по-другому складываются. Но одним словом, мы не знаем, как это в деталях происходит, но то, что это происходит везде, и поскольку есть пестики и тычинки, и есть, в общем-то, политика, мне кажется, что существует это независимо от каких-то расовых делений. Вот это отношение политической жены к мужу и влияние всего этого безобразия на огромные массы там народа там и государства и стран, они происходят по одной причине, вот причине того, что они уже являются как бы семьей внутри и руководящей в государстве. Так что многие, в общем-то, политики как бы недооценивали влияние вот этих вот своих жен на состояние, в общем-то, на отношения своих вассалов или, вообще, так скажем, народа, реакцию их. То есть некоторые выдвигали их слишком как бы вперед и таким образом просто раздражали, например, народные массы тем, что, например, они как-то были на виду. Их роль, как правило, второстепенная роль. Хотя...
2: Это прослеживалось, я понимаю, о чем вы говорите, да, это...
0: Начиная с Николая II, там, и заканчивая, вот, пожалуй, последними, всегда, в общем-то...
2: Я даже не знаю, почему вы привели в пример Николая II. У него все-таки жена была императрица. Императрица есть императрица. А вот что касается, да, например, наших перестроечных времен, когда...
0: Ну, императрица, она являлась не по, как бы сказать... Ну, вернее, она, да, являлась, но она являлась же по родству, а по, как бы сказать, по своим функциям, по назначению государственного вождя, она же все-таки не рассматривалась как императрица при наличии императора.
2: Ну, естественно, она не может рассматриваться как глава государства при наличии императора, но все-таки там обращение матушка-императрица было совершенно закономерно, и удивление никого, ни у кого не вызывало из общества. А вот, например, вы представьте, к первой леди, ну, допустим, нашего государства кто-нибудь подползет на коленях и вот так вот ей скажет, что, дескать, матушка.
0: Угу.
2: Вот, я думаю, это, в общем-то, будет звучать не очень-то
0: корректно. Да, я думаю, подползают.
2: Ну, скорее всего, но
0: я думаю, что
2: это не афишируется,
0: чем мы думаем. Да, но вот возвращаясь к этим корням, все-таки большинство считает, что все-таки доминирующая роль принадлежит мужчине, и в этом они потому что. И вот как раз вот, может быть, вы объясните, какие аргументы используются вот в качестве, ну вот, оправдания вот этого понятия.
2: Аргументов масса. Сама жизнь, она показывает, что эта точка зрения наиболее справедлива. Дело все в том, что...
0: Не является ли, вот, например, потуги мужчины вообще какие-то в жизни мотивированы исключительно тем, что рядом с ним есть семья, то есть женщины и дети. То есть не превращается ли он в какое-то дикое существо при отсутствии вот этих вот женщин и детей, которые...
2: Вполне возможно, вполне возможно, конечно. То есть... Просто он может превратиться в дикое существо при отсутствии института семьи,
0: да,
2: в своей личной судьбе. Да, конечно. Но речь-то идет сейчас не об этом, а о том, что Мужчина, он призван охранять этот институт. Он сильнее, поэтому он и призван оберегать. Раз он призван оберегать, значит, за это надо расплачиваться. За то, что он оберегает, он охраняет, он получает, естественно, и права.
0: Ну, охрана, например, существует, и там, например, в правительстве охрана, она же не является какой-то существенной. Ну, охраняет он, и охраняет его задача такая, но он же как-то не является это как причиной, по которой человеку нужно там превозносить. То есть охрана, я думаю, это не самое главное.
2: Нет, вы понимаете, дело все в том, что, ну, это вообще-то совсем разные темы. Эти охранники, они наемники, и можете быть уверены, они тоже имеют достаточно много привилегий. А судя из последних вот страниц нашей с вами истории, мы знаем, что была такая личность совсем недавно. Она была как бы главным охранником у нашего лидера. И в руках у него было масса рычагов, скрытых для общества, необнародуемых, ну, в тех же средствах массовой информации. Вот. А что же касается мужчины как охранника? Дело все в том, что вот он ведь единственный охранник. Вот муж у жены, он единственный ее охранник. Охрану у лидера государства можно ведь сменить, но застрелили одного, можно нанять следующего, еще 5 человек застрелили, можно 15 человек.
0: А от чего он ее охраняет, муж?
2: Он ее охраняет от мужчин.
0: А вы думаете, что женщина, как бы сказать, она сильно шарахается от мужчин и нуждается в защите?
2: А вот в том-то все и дело, что женщина, если бы шарахалась от мужчин, так она бы, очевидно, и не нуждалась бы в защите. Если она шарахается от мужчин, так она предпринимает все усилия, чтобы не попадаться на глаза и не испытать на себе вредный достаточно контакт с чужими мужчинами.
0: Да.
2: Вот. А если же женщина не имеет такой природной тенденции шарахаться от чужого мужчины, не от мужа, а от чужого мужчины, значит, тем сложнее роль ее мужа. Он вынужден защищать ее не только от внешних врагов, но и как бы оберегать жену от ее внутреннего врага, от какой-то распущенности.
0: Угу. То есть он должен караулить ее мораль, так скажем.
2: Обязательно.
0: То есть вы предполагаете, что женщина по своей природе развратное существо и собственной моралью не обладает. То есть она может только под страхом там какого-то потери,
2: лишения. Я полагаю, что и мужчина, и женщина существа развратные, в общем-то, в одинаковой степени. Но, как это ни печально слышать женщинам, они не имеют права на реализацию этого разврата.
0: Почему?
2: Они не имеют права на реализацию этого разврата по одной простой причине. Реализуя какие-то свои желания скрытые, она компрометирует всю семью в целом. Она компрометирует мужа как главу семьи. А поскольку она компрометирует... То есть, если она, ну, говоря простым языком, жена изменила мужу. Жена изменила мужу, это говорит о чем? О том, что муж, очевидно, каким-то образом не удовлетворяет жену как мужчина. Возможно, как мужчина, возможно, как семьянин какой-то или партнер. Не только в сексе, в духовном общении, как угодно. Он, его, ей не хватает. Вот в чем дело. Как только она дает это понять какому-то человеку со стороны, значит, она дискредитирует собственного мужа.
0: Вы не полагаете, что, например, все-таки причина заключается не в том, что она дискредитирует или нет, а в том, что женщины по своей природе, например, они более как-то, несмотря на эту парадоксальность, что ли, азартны или более увлечены вот такими вещами бывает. То есть, например, когда женщина изменяет, это как бы более угрожающим для целостности семьи является, чем измена того же самого мужчины. То есть если мужчина – это элемент его естественного состояния, как утверждают некоторые, или же элемент какой-то игры, то у женщины – это элемент жизни, и, например, В данном случае, вот, например, ее какие-то увлечения потусторонние, они всегда, в общем-то, могут очень трагично сказываться на состоянии семьи.
2: Совершенно верно. Именно вот из этого и исходит эта теория. Женщина, она действительно немножечко не так воспринимает измену мужу, нежели ее муж. И женщина, вступая в связь с каким-то посторонним мужчиной, воспринимает эту связь гораздо более душевно глубоко, чем, например, вот ее же муж. Муж действительно играет. Он действительно чувствует, что я поиграю и вернусь обратно. Ничего страшного. А женщина, она может получить и травму глубокую, духовную. Ее легче обидеть. Вот. Именно из этого исходя, мужчине прощается гораздо больше. Получается, что если тебя не сильно это трогает, стало быть, и ладно. А вот если твою жену это задевает мощно, значит, она крепко думала перед тем, как сделать этот поступок.
0: Да, я напоминаю еще раз, что мы слушаем Рашида Адольфовича Зальца, бывшего народного заседателя суда Татарстана и Казанского суда, и по гражданской профессии акушера. Обсуждаем вопрос отношения в Татарстане к вопросу феминизма, к вопросу женщины как социальной ячейки общества. Итак, Рашид Адольфович, может, послушаем звоночек?
2: Да,
0: на
2: конечно,
0: тему.
2: Пожалуйста.
0: Так, один сорвался, второй тоже. Люди скромничают. Так, мы слушаем. Еще один улетел.
2: Наверное, женщины все больше.
0: Нет, я думаю, это подростки балуются.
2: Женщины-подростки.
0: Да. Возвращаясь, в общем-то, к этой же теме, с другого бока подойдем. Как вы полагаете, тенденция развития вообще, вот грозит ли нам матриархат или вообще вот, поскольку сейчас такая распространенная мысль, особенно вокруг, например, в регионах России существует, что мужчины вообще вырождаются, то есть вот они там пьют и деградируют. Естественно, все лежит на женщинах. Ситуация похожая, как на послевоенную, после Второй мировой войны. С совокупностями с некоторыми еще какими-то предпосылками, вроде бы по некоторым параллельным теориям, существует гипотеза, что где-то к 2012 году возможен матриархат в некоторых странах, например, подобных России.
2: Да, такая опасность действительно существует. Это реально вполне. Дело все в том, что Россия, если вот мы будем сейчас говорить о России, это все-таки страна, которая находится в крайностях. То есть либо белое, либо черное, либо холодно, либо жарко. Сложно установить даже на сегодняшний день какую-то золотую середину. И поэтому, конечно, вот эта тенденция, которая сейчас у нас происходит, влияние западной культуры на Россию и даже, я бы сказал, американизация некоторая россиян, она именно влечет за собой вот эти самые последствия. Дело все в том, что все-таки в той же самой Америке каким-то образом матриархат еще не наступил. Я, кстати, удивляюсь, как там это сдерживается. Но, тем не менее, там существует совершенно жуткая ситуация, например, с адвокатами. Дело все в том, что в Америке огромное количество адвокатов, и у каждого, в общем-то, много работы. Потому что, да, и очень много вопросов адвокатами рассматривается именно семейных. И даже не обязательно семейных, а просто вопросов, связанных с полом и с сексуальностью. Вам известно, это и не секрет, что можно просто как-то неловко улыбнуться незнакомой женщине или, того хуже, женщине-сотруднице и попасть за это за решетку.
0: Да.
2: Вот, это реальность, и, в общем-то, я считаю, что это беда.
0: По-моему, это беда женщин, то есть они, в общем-то, получив возможность выступать в некотором социальном контексте как законодатели, они, по-моему, вот если они начинают затрагивать, например, вопросы женщины и общества, мне кажется, они в этом больше теряют, чем находят. Например, по некоторым опросам получается, что вот подобные выходки в закон творчества, они как бы со временем уже вот опыт показал, что, во-первых, все это создает невроз в рабочей среде, ну, поскольку они там не очень, они сильно контролируют процессы вот работы, но они не так сильно поглощены ими или заинтересованы, то есть это не промышленное производство, это какой-то офис, за которым они следят, на нем эксперименты ставят, но на самом деле вот эти вот порядки, они создают абсолютно ненормальную обстановку, и наиболее творческая часть вот этого штата сотрудников, она просто занимается тем, что боится друг друга и как-то личной безопасностью больше заинтересованы. И, в общем, окончательно они с ума сходят вот на этой почве. Все это привнесли вот женщины со своими. В общем-то, какой-то процент домогательств он всегда был. И это все зависело, по-моему, исключительно от самих женщин, потому что, как правило, способные к работе женщины, они не вызывают каких-то ненормальных, ну, вернее, чисто половых ассоциаций, то есть никто на них не будет набрасываться. А вот, например, женщины, которые, в общем-то, ходят на работу, чтобы продемонстрировать себя, они, в принципе, не являются, с одной стороны, никакими-то в производственном смысле ценными сотрудницами, но, с другой стороны, склонны всегда создавать вот подобные провокации.
2: Совершенно верно. Половые. Это, я думаю, исходит из того, что женщина все-таки внутри ощущает себя существом, зажатым в веках. И с наступлением вот таких нынешних цивилизованных времен она действует как пружина, разжимается с такой же скоростью, потому что
0: внутри... А вы не считаете, что женщина очень сильно как бы, ну, в общем-то, влияет на свою судьбу? То есть, вот, например, то, что сейчас очень много матерей-одиночек, это, кстати, один из аспектов базитологии изучения вот этого феномена, это, в общем-то, в большом...

0: от задач, вернее, своей жизни, от основной потребности органической и психологической в семье и в партнере, и сформировались вот целый, так скажем, даже класс, уже можно сказать, что
1: совершенно верно. И вот наличие такого большого количества матерей-одиночек, да, оно, конечно, объясняется именно вот таким разнузданным поведением женщины и, как правило, в молодости, конечно. Пока она еще не набрала жизненного опыта и не усвоила, что к чему, она ведет себя достаточно свободно, вольно, смело. Она думает, что она будет вечно молодая и ничего не боится. А вот вы просто возьмите, откройте, я не знаю, какое-нибудь издание, где печатаются объявления о знакомстве, когда граждане хотят найти друг друга. Угу. И вот, в общем-то, они все же на одно лицо. Вот откроешь объявление, где печатается какая-нибудь молодая особа, там, я не знаю, там от 18 где-нибудь до 27 лет, там, как правило, вот такие слова: молодая, привлекательная, сексапильная и так далее. Что касается объявлений другой возрастной категории, вот где-нибудь от 40 и там до 60, или я не знаю еще, до какого возраста возможно давать эти объявления, там мы видим совсем другую лексику. Там, как правило, теплая, нежная, домашняя, умеющая, хозяйственная, совершенно верно. Тихая, ласковая. Вот это. То есть разница налицо. Если в первой категории мы видим какую-то игру, какой-то задор, то здесь уже все по-другому. Здесь уже, в общем-то, к сожалению, сквозит такая слабая надежда. Слабая надежда и тон самого объявления уже как какой-то с просьбой вот в голосе, в тексте, понимаете?
0: Я понимаю. Причем у женщин однозначно желание выйти замуж — это уже не первое желание, а у мужчины, как правило, который туда обращается, это первый. И здесь очень серьезное недоразумение. Вот проблема всех этих агентств брачных в том, что они не в состоянии подобрать. Ну, при наличии огромного банка данных они, в общем-то, выбирают единицы. Это ни в какую статистику не укладывается. За счет чего? За счет того, что вот как раз существует такое разнообразие вот в этом, в подаче этого, например, вот этого выражения этого желания. Там женщина, например, она уже, например, не первый раз в браке, а мужчина, который туда обращается, они первый раз. И вот эта вот дифференциация, она очень существенно сказывается на формировании этих пар. То есть их просто не происходит. В индийском, например, в их, например, каких-то религиозных принципах заложено там какие-то основы, которые, в общем, дают косвенное понятие о вещах, которые, в общем-то, кажутся незначительными и для нас абсурдными. То есть там не женятся на вдовах, потом на женщинах распутных, которыми являться могут, как вот интересная здесь тоже манера поведения, которая, например, сидит и смотрит полдня в окно, или стоит около своего дома, сложивши руки на груди. Вот русская красавица в понимании художников некоторых — это вот такая дурочка, которая сидит и смотрит в окно. Она не работает, ничего не делает. Это потенциально или проститутка, или шлюха, вот которая сидит и в окно смотрит.
1: Можно сказать так, вот, конечно, да.
0: Нет, это действительно мотивировано тем, что она, у нее задача одна. На самом деле, заметьте, по поведению там своих близких или родных, или кого угодно, что, например, когда их перегружает общение дома, они начинают вдруг выглядывать в окно. Это, как правило, связано с тем, что их обстановка дома перегружает. А женщина, которая с утра до вечера сидит и таращится в окно, то это вообще женщина не домашняя. Ее, ну, в буквальном смысле интересует все, что вне дома происходит. И не его именно, не ее дома, а вообще дом как такового. Так что

0: этих принципах, и там на самом деле свод большой этих правил, и все эти правила, они настолько, в общем-то, просты, что, как бы сказать, остается вам карта в руки, то есть вам выбирать. В большинстве своем получается что? Что вот эти агентства как раз насыщены, если не вдовами, то разведенными женщинами. По идее, которые табуированы. То есть уже те, которые, как бы, вот, например, взять в Индии, не как бы замуж уже не выходит по традиции.
1: Да. И вы знаете, еще вот на сегодняшний день, как мне кажется, наблюдается полная несостоятельность работы вот этих брачных агентств по простой причине. Ведь люди, когда находят друг друга и отношения их доходят до глобальнейшего решения вступления в брак, ведь это сложнейший процесс. Стараются вот эти агенты из брачных агентств, они стараются формировать группы для знакомства, ну, естественно, по возрасту, ну, в общем-то, в этом есть, конечно, рациональное зерно, но ведь они стараются еще формировать людей по интересам. А ведь совершенно нету, ну, никакой логики в том, что вот, допустим, я люблю рок-музыку, и вот Клава, с которой меня знакомят, тоже любит рок-музыку. Значит, что? Значит, у нас есть шанс с ней сблизиться и полюбить друг друга. Это ерунда. А человеческое общение, оно...
0: У меня когда-то такое впечатление было, что женщины и девушки любят рок-музыку только для того, чтобы участвовать, ну, вернее, как бы можно было выразить общие интересы с кем-то, хотя органически они могут ее не любить, хотя я, возможно, ошибаюсь.
1: Это мне может кажется, быть, но я вам должен сказать, что нет, на самом деле многие любят, и мы это видим по поклонницам.
0: Нет, но вот как раз поклонницы музыку-то не любят, они любят вот этих вот людей, а вот музыки как таковой я не встречал, чтобы были девушки так очень хорошо, чтобы они разбирались там в музыке.
1: А дело все в том, что на сегодняшний день, нет, вы поймите, дело все в том, что женщина, она все-таки натура эмоциональная, она совершенно обязательно связывает музыку, которую она слушает, с исполнителем. И если музыка, в общем-то, ей не противна, то человек, исполняющий ее, если он еще каким-то образом является привлекателен, сексуально или еще как-то, он становится кумиром, обожаемым лицом. Поэтому да, это очень распространено.
0: Нам придется сейчас прерваться, наступает час новостей.

0: Итак, мы продолжаем беседу с Рашидом Адольфовичем Зальцем, народным заседателем и акушером по своей гражданской профессии. Тема нашего сегодняшнего разговора касается всего, что связано с женщинами и мужчиной. В общем-то, тема вечная. Ну, я думаю, еще, если прикупить сюда тему денег, то получится полный набор то, о чем принято говорить, да?
1: Да.
0: То есть давайте поговорим о финансовом благополучии, насколько оно является определяющим в жизни татарской женщины и мужчины.
1: Да, конечно, давайте поговорим. Что касается финансового благополучия, я правильно вас понял, да?
0: Правильно.
1: Ага. Финансовое благополучие, как правило, начинается в семье. Как правило, начинается с колыма, так называемого. Ежели жених состоятелен, вот, с него стал быть и спрос соответствующий. Ну, то есть, чем больше отдашь, отцу своей будущей жены, тем меньше останется в семье. Вот как раз это та самая грань, на которой стараются каким-то образом балансировать семейные менеджеры, тех, которых нанимают, как правило, из европейских стран в семьи. Вот наиболее удачливые из них находят золотую середину и каким-то образом успевают и там, и здесь, что называется.
0: Вот, в общем-то, такая традиция сложилась в Москве по отношению к представителям Татарстана, или, проще говоря, к татарам, что они, как правило, стремятся занимать такие посты, как бы, которые связаны исключительно вот с такими бытовыми потребностями, то есть чтобы это была обеспеченность, например, какая-то, ну, так скажем, продуктами. То есть это рестораны, столовые.
1: Или за вклады, например, да?
0: Ну, может быть, так. Я подробно не знаю. Если в дореволюционной России это были лучшие дворники, то сейчас, наверное, это обслуживание в общепите там. Или это ошибочное мнение. Я не знаю, в общем-то, это не мое мнение, но как бы сказать, вот насколько это действительно так, и является ли это закономерным, или это вообще что-то такое несуразица какая-то.
1: Ну, вы знаете, я думаю, что достаточно сложно все-таки.
0: Ну, то есть это, видимо, на уровне того, что вот как приблизительно представители Азербайджана связаны с овощами там в Москве, то, наверное, имеется в виду.
1: Может быть,
0: контексте.
1: Просто да. Может быть, это прослеживается вот в плане какой-то этнической связи с поставщиками в те же рестораны. Может быть, вот таким образом.
0: Ага.
1: Потому что есть повара великолепные не только в Татарстане, чего греха таить. Есть масса людей, выписанных из Европы. Вот, например, в России в дорогих ресторанах работают шеф-поварами, как правило, европейцы.
0: А вот интересно, вообще, вот эти условия, в общем-то, традиционные, не скучно ли при них жить вот в таком, в простом понимании этого смысла? То есть вот хорошо, это семья, традиции, там, хорошо, когда целая страна живет по законам, там, шариата или еще чего-нибудь, но это же вроде бы как-то сильно ограничивает. Вот, насколько я знаю, многие ездят отрываться куда-нибудь за границу. Вот в том же Иране, например, эти мужчины, они просто в Европе там проводят какое-то время, веселяясь, а потом возвращаются в свою чистую и ухоженную страну и продолжают там, значит, формально как существовать. Вот подобный как бы цинизм или подход вот какой-то несколько не такой нечестный, насколько он вообще насколько он оправдан. То есть является ли вот например, подобное поведение как бы честным, что ли, по отношению вообще к укладу этому жизни. То есть он же предусматривает неформальное соблюдение законов. То есть мне там знакомый рассказывал, что там, например, в некоторых случаях, когда там посты происходят, но гостю нельзя отказывать в еде или его надо накормить, они просто друг друга там обманывают таким образом, ходят друг к другу в гости и таким образом просто не постятся, а едят, как обычно, даже лучше.
1: Да, ну вы знаете, я думаю, что по большому счету это, конечно, оправдано. Хотя многие противники вот моего взгляда на этот вопрос, они могут сказать, что это всего лишь мужская похоть, это удовлетворение каких-то взбалмошных потребностей. Вы знаете, дело все в том, что это вот как раз можно сравнить, например, вот с такой ситуацией, когда интеллигентная семья и люди, муж и жена, не очень понимают друг друга, особенно после длительных лет совместной жизни, но, тем не менее, воспитание обязывает их обходиться друг с другом достаточно вежливо. И вот наступает момент, когда муж уходит из дома, встречает каких-то школьных или институтских друзей, и со стороны мы можем слышать жуткую, совершенно нецензурную брань из этих же уст, которые только что обращались к жене чуть ли не на «вы». Вот приблизительно вот такая же ситуация. Да, и этот выпуск энергии, понимаете, он необходим. Он необходим для, в общем-то, я бы так сказал...
0: Я думаю, эти законы религиозные, они должны предусматривать выпуск энергии в какой-то приемлемой форме, то есть не нарушая этих законов. Так что мне, по большому счету, вот это вот не совсем понятно.
1: Нет, а вы знаете, ведь мужчина в исламских странах, он достаточно свободен. И что касается выплеска вот этой энергии, в общем-то, он имеет на это право. Другое дело, где он будет ее выплескивать? Если у себя дома, значит, он сломает все традиции, он нарушит закон, и он просто подвергнет свою жизнь опасности. И, естественно, возможно, устои в этом государстве тоже как-то, может быть, и дрогнут. А поэтому прекрасный выход, он уезжает за границу, там, где, в общем-то, все можно, и женщинам, и мужчинам, где вообще практически забыли о каких-то нормах морали, те, которые являются святыней у него в стране. И там он отдыхает и возвращается уже, в общем-то, вполне присытившись, и даже, в общем-то, скучая уже о понятиях своей родины.
0: Ну, вот эта скука, она чаще всего вызвана комплексом неполноценности. Человек, когда вытворяет что-то такое запретное, у него возникает такое чувство вины, которое, в общем-то, формирует как раз вот это вот нежное чувство к своей женушке там.
1: Да, но ведь без комплекса неполноценности не было бы никакого движения вперед, развитие общества остановилось бы. Комплекс неполноценности — это огромная движущая сила.
0: Но это ваша точка зрения, она, по-моему, своеобразная весьма, потому что вообще-то вот из таких высказываний, в общем-то, более существенные такие вот, как там любовь — движущая сила, другие там полагают, что сила — движущая сила, а если комплекс неполноценности — движущая сила, это вообще можно дойти до ручки.
1: Нет, ну почему? Вы только задумайтесь.
0: В принципе, тогда у вас домостроевские принципы, они очень хорошо вписываются в это. Значит, детей нужно пороть и унижать с детства, потому что иначе они не будут неполноценными и комплексами не будут страдать. А если их драть ремнем как следует и говорить, что они придурки, то...
1: Нет, вот... а вы можете быть уверены, что дети обязательно приобретут комплекс неполноценности из окружающей среды? Совершенно не обязательно.
0: Но им... чтобы быть гарантированным, можно и разрядиться. Вот папаша, например, у которого комплекс неполноценности, или который не чувствует себя достаточно авторитетным, он способен там сорваться как-то на начать своем, причем воспитывает он его, то есть он формирует в нем невроз, который в дальнейшем его же самого не устраивает. Вот вся проекция. То есть он, например, сам себе не нравится, видя в дальнейшем вот эту проекцию себя в таком материальном воплощении, начинает ее лупцевать там ремнем или валенком, или еще чем-то, а если трезвый. А после этого, значит, у того, в свою очередь, тоже формируются. И потом такие идиотские высказывания появляются, что пороть надо, и что дед кого-то порол, там у кого-то деда пороли, там, или еще что-то такое. Вот. И в таком случае, да, конечно, можно добиться. Можно, конечно, пустить на самотек, и из окружающей среды он сможет извлекать, но мне кажется, это маловероятно, чтобы...
1: Вы знаете, я все-таки думаю, что все-таки в большинстве своем, в процентном большинстве, комплекс неполноценности формируется в окружающей агрессивной среде, а не в семье.
0: А как это?
1: Ну, очень просто. Если отец избивает своего сына, то, ну, кроме как там страх и ненависть, что еще может родиться в душе ребенка? А, например...
0: Ну, комплекс неполноценности, собственно.
1: Ну, за счет чего?
0: Ну, за счет того, что у него отец — это воплощение цели в жизни. А поскольку цель на него обрушивается с... Вообще, психология ребенка — довольно-таки своеобразная вещь. И для того, чтобы увидеть, что он в этот момент видит, нам сейчас тяжело. Но надо сказать, что у него половина его представления о мире в этот момент рушится. Одна половина — это мамаша, а другая вот это вот как раз бьющий папа, который как раз и представляет воплощение, там, например, цели в жизни. А мать, например, воплощение этих средств выполнения этих целей. Вот, значит, если один из них проваливается, там, например, отец или мать начинают как-то вести себя неадекватно или вышибать его из нормального ритма, то у человека либо цель пропадает, либо средство. То есть фактически он становится инвалидом в плане того, что он не сможет просто реализовать себя. Либо у него будут отсутствовать постоянно средства, либо у него будет отсутствовать цель. В общем, и то, и другое как бы неприятно. А что до комплекса неполноценности, то это уже вещь в данном случае не столь существенная, поскольку человек уже инвалид. Вот. А если он еще страдает комплексом неполноценности, причем здесь разделять необходимо, что такое... Там, например, какая-то социальная культура, потом какое-то чувство меры и такта, и вот это как раз комплекс неполноценности.
1: Ну, вы понимаете, отсутствие комплекса неполноценности, оно говорит о том, что человек полностью самодостаточен. Он может остановиться. Он может остановиться на любой точке своего развития, будучи полностью довольным собой, и не стремиться ни к чему больше, нет прогресса, получается.
0: Ну, он само может... по себе понятие комплекса — это нечто сформировавшееся. Раз это сформировалось, значит, этому что-то предшествовало, и, значит, происходила какая-то работа. Значит, это результат какой-то деятельности. То есть человек долго и упорно там над чем-то трудился. Так, условно говоря, например, кто-то имеет какую-нибудь болезнь, так, укоренившуюся, это же не означает, что он не знает, откуда она взялась. То есть, если, например, человек там пил водку или там по вечерам джин с тоником, и потом, например, имеет наглость жаловаться кому-нибудь там на свою печень или поджелудочную железу, то, ну, как-то это же полный идиотизм или инфантилизм. То есть человек, например, прекрасно понимает, что какая связь между органами и тем, как мы их, в общем-то, нагружаем. Другое дело, есть такие сложные взаимосвязи, как то, например, там, человек может не знать, что находиться в, там, в, там, в среде желтых обоев тоже может как-то повлиять на какие-то органы или вызвать заболевание. Но уж когда он действует конкретно во вред себе, то здесь, в общем-то, винить некого. А вы как бы утверждаете, что можно, в общем-то, развивать это чувство и, ну, то есть, хорошо бы иметь, получается, комплекс неполноценности, так что ли?
1: Ну, дело все в том, что, понимаете, комплекс, я не сказал, что хорошо бы иметь. Может быть, и нехорошо иметь, так скажем, неприятно иметь комплекс неполноценности, но, тем не менее, возможно, в каких-то не очень острых формах. Комплекс неполноценности все-таки заставляет человека двигаться. Особенно к совершенству. К совершенству. Если он не полностью морально задавлен, конечно. Тут, конечно, тоже нужно найти золотую середину.
0: Но вот у человека, например, есть несколько стимулов двигаться куда-то. То есть наличие там цели, наличие творческого потенциала.
1: Совершенно верно. А цель, она как раз и проявляется перед человеком, когда ему что-то мешает. Ему что-то мешает, он пытается избавиться.
0: Ну, причины у возникновения цели, в общем-то, есть субъективные и объективные. Объективные может появиться вдруг, независимо от человека. А, скажем так, комплекс неполноценности, он, в общем-то, условия его существования взаимосвязаны с несколькими всего явлениями. Это наличие вот проблемы собственной слабости и как ее избежать. В общем, здесь никаких творческих побуждений, только, опять же, например, человек может творчески проявить себя во вранье там, или в каких-то пороках, там, но в рамках нормального развития он в данном случае никак не проявит себя.
1: Может быть, конечно, может быть, конечно. Но вот еще на что я хотел обратить внимание, что касаемо комплекса неполноценности. Вот как мне кажется, да, опять же, вот затрагивая проблему такого вот отца-садиста, хочется сказать о том, что, как правило...
0: Да не садист, а традиционалист, будем так говорить, потому что...
1: Пусть так.
0: Это, в общем, считается, я слышал, например... Две дамы молодые беседовали там, как нужно пороть и чем. То есть они на полном серьезе обсуждали, как нужно бить детей. Но то, что их бить нужно с определенного возраста, это вот как бы у них абсолютно не вызывало вопросов. А у них вопрос был в том, чем и как, вот методология, то есть наличие вот... Вообще применение этих вот мер самих у них не вызывало вопросов, а вот сами методы просто вызывали.
1: Ну, это крайность, конечно, до этого не стоит обществу доходить в целом.
0: Нет, так это же домостроевская, сильвестровая идея, это нормально вполне, то есть пороть надо.
1: Вы зря так думаете, домостроевская идея, она достаточно широкая и совершенно не обязательно включать в нее как необходимый
0: пункт. Там равноценный абсолютно вот этот вот пункт стоит, что, в общем-то, дети не воспринимаются вообще как равнозначные люди. Ну, как-то это, в общем-то, никогда не воспринималось, конечно. Чадо, оно само по себе. Но, по крайней мере, к нему в других вот идеологиях не относились с унижением там как-то. Может быть, относятся более, как бы сказать, более спокойно или в определенном контексте, но так, чтобы его унижать, такого не было.
1: Ну, вы знаете, я, честно говоря, затрудняюсь сейчас вот вспомнить какое-либо общество в том или ином государстве, где ребенок воспринимается как равнозначный член общества. В той же самой вот Японии, та, которая гордится своим отношением к детям, тем не менее, естественно, там...
0: Это проблема не общества, это проблема семьи. Если он в семье будет чувствовать себя равнозначным, он прекрасно осознает свои размеры и свое развитие. Он понимает свой возраст, то есть это ему и не надо объяснять. А если взрослый, например, начинает его бить и унижать, он таким образом сам не понимает своего возраста и своего размера. То есть
1: ну
0: он...
1: хорошо, а каким образом вы представляете себе воспитание вообще? Вы, в принципе, разделяете ту точку зрения, что, в общем-то, детей иногда нужно воспитывать? Я не имею в виду физическое воздействие.
0: Нет, не считаю.
1: Просто воспитание как факт.
0: Не считаю, что вообще термин воспитание появился только когда появились упущения какие-то. Вот, например, человек следит за тем, как ребенок развивается и видит, что что-то не то происходит, вот тогда вступают в силу такие определения, как воспитание. То есть тогда уже начинают применять какие-то меры, которые называются воспитательными. То есть там существуют мягкие, лояльные, существуют там более грубые там какие-то. Но на самом деле процесс воспитания — это существование в каких-то в нормальных условиях, без каких-то особых задач. То есть,
1: вот, а почему вы, например, не, а почему вы не воспитание... рассматриваете воспитание как помощь ребенку для существования в агрессивном обществе? Ведь в обществе никто жалеть его не будет.
0: Ну, потому что это... Помощь — это нормальное явление. То есть в нормальной жизни она существует не как отдельный предмет, а как элемент обычной жизни. То есть если у тебя находится на поруках человек, который не может сам за себя постоять, ты же не должен специальную программу развивать для того, как там его защищать. Это просто само по себе подразумевает, что он находится на твоем попечении.
1: Нет, ну если он находится на моем попечении, это значит то, что я должен везде за ним ходить и смотреть, как бы, не дай бог, кто-нибудь
0: нет,
1: его не ткнул.
0: Это неправильно. Каким это значит, у тебя проблема в том, что его действительно кто-то ткнет из-за того, что ты не будешь ходить за ним и смотреть. Потому что он существовать должен совершенно нормально, без проблем. Если начинают накапливаться проблемы, они скапливаются постепенно в одну большую, которую в конце концов пытаются привинтить к какому-нибудь единому там понятию, которое называют воспитание. Вот воспитание очень хорошо там подошло вот к этим вот к этому, как его назвать, не знаю, Макаренко и вот этой вот шайки там преступников, которые вот там вот это действительно можно назвать воспитанием. А все вот то, что до этого момента происходило, люди жили своей нормальной жизнью. Там просто они развивались уже, идя по своему пути, так скажем. А вот как попытка сломать их путь, она как раз и называется воспитанием. То есть, например, люди более-менее духовно как-то образованные, так скажем, монахи или религиозные деятели, у них такого, в общем-то, понятия нет. У них есть понятие учения, там, например. Это более близкое. Все равно происходит какое-то назидание, там, например. Но как понятие, как воспитание, это, в общем-то, есть понятие обучения, там, вот это более как-то нормально. То есть это уже степень воздействия. Ну, наверное, интересно будет узнать точку зрения наших слушателей на этот вопрос. Как
1: да,
0: вы
1: если
0: полагаете.
1: Есть звоночки, давайте послушаем, интересно.
0: Да, есть, да, звоночки. Да, мы вас слушаем.
2: Доброй ночи.
0: Доброй ночи.
2: Доброй ночи. У меня вот такой вопрос. Есть такая у нас передача «Вы очевидец».
1: Если можно, чуть громче, пожалуйста.
2: У нас есть передача «Вы очевидец».
1: Да-да.
2: На КВ-6. И вот я туда послал, кстати, о воспитании. И вот я никак не пойму. Я послал, значит, куда материал. И мне его прислали из Татарии, мой друг. Шаймиев ковыряется в носу и утирает об штаны все время это палец. И вот почему-то там, значит, заведующий секции Худобердыев этот материал в эфир не пропускает. И я хочу Адольфовича вот спросить.

0: Ну, я думаю, например, это является делом, в общем-то, его личным. Ну, конечно, это и государственный этикет тоже какой-то. Должен человек понимать, что раз он имеет дело с, вернее, отношения с окружающими в определенном контексте там поведения, то он должен соблюдать их порядок этого общения. Ну, можно сказать, что у нашего президента тоже есть кое-какие своеобразные там какие-то обороты в поведении и у того, и другого, и третьего. Но здесь, конечно, случай...
1: Нет, вы знаете, дело все в том, что у канала все-таки у него есть свой имидж, от этого никуда не деться. Вот, и поэтому, нет, ваш материал, очевидно, достаточно интересен, но все-таки, очевидно, руководителям канала хотелось бы, чтобы вот этот индивид, о котором вы только что нам сообщили, чтобы он имел какой-нибудь более-менее высокий социальный статус, чтобы его знало какое-то количество людей. Вот тогда это действительно остро будет звучать и смотреться.
2: А куда же еще острее, когда этот президент и вдруг такой... Вот, понимаете, вот когда я принес материал, вот почему-то это ковыряние в носу, вот, и не знаю, я на этом, конечно, не зацикливаюсь. У меня просто есть такие связи, это как раз вот люди, работающие на телевидении. И когда я на НТВ, ребята засняли, не я, ребята засняли, как есть такой у нас еще Шендерович, может быть, вы слышали?
1: Да, конечно.
2: Он ковыряется у нас, он все время под стол, вот, и они его ругали, говорят, слушай, перестаньте нам столы гадить, мы после тебя все время там протираем, у него такая привычка. Ну да бог с ним, с ковырянием носу. Ага. Я там работаю, вот почему я в такой поздний час, я работаю в пиццерии в данный момент, сейчас вот у нас скоро откроется. Почему татары, когда приходят, покупают пиццу, я вот обратил на это внимание, всегда ее почему-то нюхают, а потом едят. Спасибо, слушаю по приемнику, кладу трубочку.
0: Спасибо.
1: Спасибо за вопрос. Ну, вы знаете, я вам должен сказать, что вам повезло то, что вы за этим делом застали именно вот татар. Я могу сказать, что я, например, вот в своем жизненном опыте видел массу представителей других этнических групп, которые делали так же. Просто, возможно, попалась вам на глаза какая-то группа людей, которая была неоднократно обманута вакуумной упаковкой, где была проставлена дата употребления, например, не позже, чем через 2 года. Вот. У нас, как и во многих странах жизни, этот вопрос частенько нарушается. Вот. И просто очень частыми являются случаи острых кишечных отравлений. Поэтому я бы даже сказал, что это, наверное, единственный способ вот защиты этих людей от вот этого пищевого беспредела, которым могут заниматься производители какой-то продукции.
0: Я могу еще дополнить тем, что человек в своих антропологических корнях имел некоторые особенности поведения, как поскольку пищевое поведение является неотъемлемой частью вообще жизни, то некоторые особенности, как то, например, многие ошибочно полагают, что древний человек питался там мамонтами, бегемотами и прочими живностью, которую он там ловко умертвлял, там как-то собираясь в стаи, используя какие-то особые орудия. На самом деле человек древний питался, скорее всего, падалью, и причем его жизненный, в общем-то, цикл был коротким, где-то порядка 30-40 лет, но он от отравления редко умирал, поскольку вот все-таки адаптирован был его меню, вот было весьма разнообразным, и отравить его невозможно было.
1: Ну, а как
0: сейчас
1: вы думаете,
0: же, например, потом, например, когда он вот такие... Существуют поведенческие реакции, которые можно разделить, так, грубо говоря, на условные и безусловные. То есть есть некоторые реакции, которые связаны с нашей физиологией, есть с гормонами, есть с рефлексами. То есть, например, человек зевающий, у остальных вызывает зевоту. Там, часть пищевого поведения тоже вызывает определенную реакцию. Это, в общем-то, психология поведения. Это все проинтерпретировано в учебниках. Вот. Человек, нюхающий пищу, это, в общем, частично он может относиться к условному и безусловному рефлексу. Безусловный рефлекс, возможно, связан с каким-то генетическими корнями, когда люди употребляли еду, которая уже, например, сильно пахла там, например, уже, то есть, например, еда, которой кормились конкретно падалью, и они просто получали удовольствие от этой еды, то есть обычная, так скажем, вот еда, которая должна иметь какой-то там, например, уже запах там тления, там, она у них там вызывала нормальную пищевую реакцию. Вот. И другой, так скажем, условный рефлекс, который мог выработаться с помощью тоже, опять же, каких-нибудь научений. То есть, например, если человек там как-то, ну, несколько раз обманывали там, или в детстве особенно там, например, вот у меня друг есть, который тоже еду всегда нюхает перед тем, как есть, но его это связано с тем, что он, например, там не любил какой-то компонент в еде, который ему периодически подсовывали, и таким образом он проверял и усвоил это.
1: Вы знаете, это еще, я так думаю, может идти опять же из глубины веков. Все-таки обоняние является достаточно таким вспомогательным ощущением. Все-таки у человека основную роль занимает это зрение. На второе место можно там отодвинуть слух, осязание. Вот. А что касается обоняния, вот опять же, запросто могла быть такая ситуация, когда первобытный человек, еще практически не научившись ходить по земле, лазил, например, по тропическим деревьям, будучи накануне ослепленным, например, в схватке, я не знаю, там, с пчелами, когда лез в дупло за медом, или же с соплеменниками в борьбе там за самку. Вот, и единственным органом, ну, я имею в виду, кроме вкусовых рецепторов, у него вот оставалось обоняние, чтобы отличить, допустим, апельсин от волчьей ягоды, он просто включал вот этот орган.
0: А где же остальные 5 чувств? То есть он лишился всех чувств, кроме обоняния?
1: Нет, почему же? Он
0: тактильный, он апельсин, по-моему, на ощупь можно тоже различить.
1: Ну, может быть, это не совсем удачный пример, я просто не силен в тропических плодах.
0: Самый удачный пример, это когда связано с укоренением все-таки запахового научения, то есть когда весь рацион еды представляет из себя пахучее какое-то меню, тогда может сильно научение происходить. Или, например, вот у большинства там, например, млекопитающих хищников вызывает, например, запах крови, он на самом деле очень слабый для человеческого обоняния. А, например, для хищников он является настолько сильным, что речь идет, скорее всего, о каких-то уже биоэнергетических токах, а не чисто вот о ионах запаха там, или еще о физике запаха. То есть в данном случае просто вот как бы включается какое-то биоэнергетическое какое-то воздействие запаха. А самое простое влияние запаха на, так скажем, на пищевые рецепторы связано, как правило, с едой, которая сильно пахнет. То есть, например, у меня кошка тоже одно время после какого-то периода стала есть рыбу, которая некоторое время лежит. Вообще непонятно, почему кошки едят рыбу и где они с ней контачат в природе. Но поскольку кошки домашние существа, и они едят рыбу, то вот особенность такая была, что ей необходимо было какое-то время, чтобы она начала уже эту рыбу вонять. Вот тогда она, например, ее ела. Так что это частично может связано быть с какими-то сигналами, связанными с какими-то диетическими пристрастиями.
1: Ну, кошки, кстати, это не такой уж удачный пример. Я думаю, кошку не стоит рассматривать как существо, плотно взаимосвязанное с природой. Потому как, да, кстати, и собаку тоже. Потому как и собаки, и кошки частенько употребляют в пищу такие продукты, которых в природе до появление такой вот организованной человеческой деятельности просто не существовало. Они употребляют выпечку, например, на ура. Вот, они могут есть какие-то фрукты.
0: Нет, мы говорим о запахах, а не о качестве еды.
1: Нет, вы просто удивились тому, что кошка ест лежалую рыбу. Вот я и хочу сказать,
0: нет,
1: что это...
0: Нет, пристрастия изменились. То есть сначала она ела любую рыбу, а потом она стала есть рыбу только ту, которая начинала там...
1: Но ведь вот... она ведь стала старше наверняка, ваша кошка. Это ведь у нее наверняка появилась...
0: Да, и возможно, и она упала, и там что-то сдвинулось. Но одним словом, факт не в том, что... Ну, то есть вот пристрастие изменилось именно... в качестве аргумента для принятия еды там, или сигнала являлось как раз состояние вот запаха. То есть она уже там воспринимала эту еду. Хотя там, например, равноценного запаха, там, скажем так, много в мире. Или по силе, по своей, или еще почему-то. Но вот, видимо, по отношению к этому продукту у нее была такая оценка, что вот если... он будет пахнуть таким образом, то вот его надо есть. Вот те граждане, наверное, в пиццерии, они, в общем-то, относились к той категории, что они визуально представляли себе определенный продукт, но не получали подтверждения тому. То есть прежде чем получить вкусовое подтверждение того, что ты ешь именно этот продукт, и это, чтобы, например, если это не связано с риском, потому что некоторые вещи кажутся на вид съедобны. Человек, в принципе, хотя существо импульсивное там, вот, в плане принятия таких вот пищевых решений, все-таки оно каким-то обладает там, инстинктами самосохранения, и поэтому оно периодически тестирует те вещи, которые его окружают, на предмет там съесть, не съесть. То есть вот все-таки он не хватает так вот, как собак на лету, а как кошка скорее. То есть сначала это дело разомнет, посмотрит.
1: Кстати, собака на лету хватает только из рук хозяина, если это, конечно, не... плохо воспитанная, заласканная людьми.
0: При наличии инстинкта самосохранения ни у кого не будет хватать. Ни у хозяина и ни у кого бы то ни было. То есть вот если есть инстинкт самосохранения, на лету ты не будешь хватать, потому что это просто несъедобный предмет.
1: Нет, ну вот вы видели когда-нибудь собаку, ту, которую вывели?
0: Ну я так понимаю, что
1: собака
0: хватает, потому что она по запаху чует уже, что это приблизительно съедобные вещи. Вещь, ну и так далее. Но в этом случае речь идет о человеке, о тех татарах, которые в пиццерии там нюхали пиццу. И я попытался объяснить в доходчивой форме, почему это связано с подтверждением визуальной информации. То есть если человек имеет визуальную информацию о каком-то продукте, ему еще необходимо подтверждение в качестве там еще одного информационного источника, чтобы не попасть как-то в смертельно опасную ситуацию, потому что многие продукты визуально похожи, и там в природе это используется там для агрессивного воздействия.
1: Совершенно верно. Вот мы сейчас, кстати, с вами пришли к классической точке зрения на этот вопрос. И вот, кстати, могу себя же привести в пример. Я, например, в детстве всегда нюхал чай сладкий Лион, хотя видел, что мама ложечкой соскребала мне там из баночки из какое-то белое сыпучее вещество. Кстати, это могла быть и соль, издалека было плохо видно, а понюхав, я понимал, что чай сладкий. Так что, в общем-то, вы правы, конечно.
0: Да.
1: Может быть, звоночки есть?
0: Безусловно, есть. Добрый вечер.
3: Здравствуйте. Уважаемый, у меня вопрос к Костю. Значит, как вы относитесь к тому, что, значит, у вас сейчас там в Татарии вводится так называемая религиозная полиция? В ее функции, в частности, входит, по-моему, там что-то, замер бороды, такие вот дела, потом знание стихов, там из Корана, ну... Такой вопрос.
1: Угу, ну, понятно.
0: Спасибо. Гражданин перепутал немножко. Это в Таджикистане вводится.
1: Да, это во-первых, в Таджикистане. А во-вторых, эта полиция, она как бы инспектирует только лиц, облеченных властью, или лиц, готовящихся к обличению властью?
0: Нет, вот сейчас, например, ну ладно, хорошо. Да, вообще-то это проблема, знаешь, вот прокрустовых таких подходов, оно всегда как-то настораживает. То есть попытка там померить всех или там уравнять там по шинелке, там, или по цвету, или по чему-то еще, это всегда как-то интересно. Ну, тревожно, вернее, с одной стороны. А с другой стороны, интересно, конечно. Ну, интересно, когда ты с этим не связан.
1: Да, но опять же, все-таки в свое время вот Петр Первый на Руси стриг бороды боярам, что совершенно недопустимо к знати. Возможно, каким-то образом в противовес этому возникают такие мысли.
0: Да, Петр Первый вообще много чего тут наделал такого, что мало не покажется. Ну что, еще один звоночек?
1: Давайте еще один.
0: Алло, вы в прямом эфире.
4: Добрый вечер. А вы знаете, вот в Израиле, значит, в домах реабилитации матери и ребенка, там требуется держать и мать, и ребенка, значит, там 17, то есть обрезание приходится делать прямо там. Соответственно, туда, значит, приглашают людей. Значит, это церковь, но их там заставляют руки мыть, там, соответственно, анестезию делают и так далее. Вот. Вот у вас тоже существует аналогичный обряд. Вы ведь акушер. Вот.
1: Да.
4: С другой стороны, существует с вами, значит, такой обряд относительно женщин, который делается не в младенческом возрасте, а, значит, где-то в младшем дошколе.
1: Извините,
4: это,
1: а...
4: Конечно, вы вот как, вы... Значит, анестезию делаете, или, может, это не вы делаете, а, значит, там, детские врачи, педиатры, вот, или, может быть, лица духовные, но в таком случае, нет ли какого-то, значит, речи, вроде бы врач, там, клятва Гиппократа, а там, значит, кого-то режут, невозможно, грязным ножом, там, заражение крови.
0: Спасибо за вопрос.
4: Возникает такой вопрос, значит, вот, насколько действительно следует оберегать, значит, мужу, женщину от ее внутренней,
1: вы знаете, вас очень плохо слышно. Если можно еще разочек ваш... Еще разочек, что вы сказали в конце? Будьте любезны, повторите.
4: Начиная с какого места?
1: Ну вот начиная с того места, гуманно или нет.
4: А, ну вот вы вроде врач, давали клятву Гиппократа.
1: Да-да-да.
4: А там кого-то, может быть, там без анестезии режут. Кстати, вот вы не думали, что так можно решить проблему маньяков? Маньяк – это тот, значит, кому инстинктивно свойственно стремление там резать женское тело. Соответственно, вот таких людей можно для исполнения такого обряда нанять, поскольку медицинского персонала может просто не хватить.
1: Нет.
4: Таким образом уже, в общем-то, таких аналогов Чикатило может и не получиться. Вот такое решение.
1: Нет, ну, хорошо, я просто не пойму, вы говорите о чем, имея в виду женщин? Что касается мужчин, обрезание – это совершенно необходимый мусульманский обряд. А что касается женщин, что вы имеете в виду, что резать женщинам?
4: Я точно не знаю,
1: ага.
4: Вот, но я точно не знаю, как это называется. Вот, как бы…
1: Ну, возможно, вы имеете в виду обычное кесарево сечение,
4: нет.
1: Как родоспоможение,
4: нет
1: да?
4: Нет.
1: Что
4: это
1: тогда?
4: Как бы удаление определенной части вот аналогичных же как бы частях,
1: ага.
4: Вот, для как бы снижения того, что называют, то, что вы назвали там излишней эмоциональностью и в таком роде.
1: Ага, ну ясно, я вас понял, да.
0: Спасибо.
1: Ну что ж, я могу сказать спасибо за вопрос. Ну, что касается анестезиологии, как вы сказали. Ну, анестезиологией занимаются анестезиологи. Я всего лишь акушер, мое дело грамотно расположить руки и вовремя надавить на живот. Вот. А анестезиология – это очень специфическая часть, и занимаются анестезиологи, те, которые анализируют восприимчивость данной роженицы и младенца, обрезаемого к тем или иным эфирного ряда, ну, например, к фторотану, к тому же, вот известный такой анестетик есть. Вот. А что касается последнего того, что вы сказали, это происходит только по распоряжению или, так скажем, по просьбе отца, родившейся девочки, не более. То есть, если, если какие-то исторические примеры в генеалогическом дереве он наблюдал, те, которые могли каким-то образом спровоцировать вот такие же замашки у вновь родившейся девочки, тогда у него, конечно, наверное, есть резон попросить это у хирургов. А если же нет, так, в общем-то, растет себе эта женщина, как в России.

0: И в гостях у программы «Монморанзе» сегодня Олег Алиев. Первый раз я увидел его облаченного в комбинезон по общественному телевидению нашему с вами, где он выступал в роли покорителя разных джунглей. Но речь у нас, да, пойдет сегодня, видимо, не о тех базитических сложностях и трудностях, связанных с самим явлением как путешествие. А вообще мне хотелось поговорить с Олегом на темы, даже, может быть, несколько отстраненные от его непосредственной специфики. Но тем не менее. Напоминаю, что в гостях у нас еще и Лилия Вьюгина, которой мы обязаны таким замечательным гостям. Вы, уважаемые, можете звонить по телефону 203-19-22 и задавать Олегу Алиеву ваши вопросы, это несколько позже. Посредством пейджера 956-32-32, абонент 109-279, вы сможете тоже с нами общаться. Вот. Ну и я хотел поделиться с тобой, ты знаешь, Олег, некоторыми сомнениями своими. Значит, как ты считаешь, вот такова и ситуация, да? То есть человек едет в путешествие. Возвращаясь назад, он не находит даже очага. То есть практически дома нет сардельки, курицы даже ни одной. Вот. Вообще никого. Мусоропровод давно засорен. Вот. Аномальна эта ситуация или нет, как ты считаешь? Ведь тяга к путешествиям у человека, да, она вызвана своего рода таким желанием как-то раскрепоститься, дескать, показать самому себе и окружающим, что ты свободен, что ты можешь все. Сегодня ты здесь, завтра там. Но при этом многие путешественники, например, Челухин Евгений, вот, он же вообще с рюкзаком только ходит повсюду, а дома у него в Москве нет. То есть практически путешественник и бомж в лице господина Челухина — это одно и то же. Понимаешь? То есть человек должен, уйдя из дома, обойдя весь мир, вернуться в дом к пирогу и с гусем.
1: Я тебя великолепно понимаю, Александр, и мое желание всегда возвращаться в дом, где, как ты сказал, и мусоропровод работает, и где все чисто, и порядок, и законность. Вот. Но, к сожалению, я могу констатировать, что я уже стал привыкать, то есть возвращаюсь в дом, где не знаю, что меня ждет. То есть что случится, чем все закончится и так далее.
2: То есть пока Олег где-то путешествует, в доме все меняется. Понимаешь, не работает не только мусоропровод, там еще что-то, да, и колбасы исчезают, а просто все как-то, все жены, да, куда-то исчезают. Ну, дети все, рождаются без него.
1: Все что угодно. То есть я вот уже повторяюсь, я стал к этому, я сам заметил, меня это волнует, я стал привыкать, что не знаю, что меня здесь ждет и что вообще будет. Именно здесь, там я себя, как вот ты замечал, увереннее себя чувствую. Это...
2: Олег, а вот чисто бытовой вопрос. Я заметила как раз в одном из фильмов, что вокруг были какие-то пески, Сахара там, или пустыня Негев, я уже просто не помню. И знаешь, что меня больше всего поразило? Что у тебя была очень-очень чистая голова, прям волосик к волоску, удивительно, и блестела на солнце. Как ты вот сохраняешь себя? Обычно, когда фильмы снимают, там специально же всех мажут грязью, понимаешь? Ну, то есть показывают, какие плохие условия. А здесь человек действительно в этих условиях, вот и документально это подтверждено съемками, и он чистый-чистый, и голова
0: мало
2: тоже.
0: Мало того, сразу как дополнение к этому вопросу, по телевизору ты всегда блондин. Сейчас ты такой прям черного цвета брюнет. Что случилось?
1: Нет, ну, выцветаю, как и, в общем-то, многие люди европейского происхождения, на солнце. То есть я светлее. Жаркое солнце постоянно. Я не ношу головных уборов, хорошо переношу эти климатические условия.
0: То есть ты человек жары, то есть тебе нравится больше?
1: Я все переношу хорошо. Я не ношу и зимой в Москве или где-то вот там в Сибири я был, там до 25 градусов я не ношу головных уборов.
0: Как ты относишься к людям, которые ездят по нашему дивному городу на автомобиле «Москвич-41-41» в головном уборе из убитого мехового животного и с усами?
1: Ты знаешь, я, в общем-то...
0: Тебе знакомы такие персонажи?
1: Ну, не знаю. Я, честно говоря, последние годы очень редко бываю в Москве зимой. В основном работаю, потому что это сезон, когда можно работать, снимать фильмы. Не идут дожди во многих регионах тропических. Вот. Ну, по поводу людей, которые носят шапки там из убитых, как ты уже сказал, животных, я, как сказать, что могу, только скорблю, что до сих пор мы носим шапки из животных.
0: А как же там быть с природой? Вот, ведь Витязь в тигровой шкуре.
1: Угу. Ну, Витязь был, если не ошибаюсь, где-то там.

0: Что же делается? Вот как ты сам считаешь, вот наиболее чистый уголок земного шара? Я думал, Алтай. Вроде бы приехали на Алтай, действительно чисто, воздух хороший, все хорошо.
1: Там есть крупные промышленные зоны, если я не ошибаюсь.
0: Радиоактивный, мало того. Тоже, так где же, вот на твой взгляд, где твоя тушка ощущается лучше всего?
1: Ну, такие уголки, скажем, острова, удаленные от каких-то путей, таких от очагов цивилизации крупных, скорее так. То есть это вот та же Папуа Новая Гвинея. Некоторые острова Юго-Восточной Азии. То есть там ощущаешь, там нет, правда, никакой промышленности. Но я иллюзий не строю по поводу вот экологического состояния, потому что ветер, вода — это стихии, которые не знают границ. То есть и там можно встретить не всегда очень чистое море и так далее. То есть тот же воздух, ну, конечно, не так, как в Москве это ощущается, но и туда уже, это, как сказать, подбирается. Можно сказать, не сама цивилизация, но вот ее какие-то плоды этой цивилизации нашей. Ну, а вот еще добавлю, что мы люди планеты Земля создали. Ну, это, конечно, все сугубо личное мое мнение. Цивилизацию городскую. Она практически везде одинаковая. Где-то там лучше, где-то хуже. Ну, то есть, если взять там Токио, Нью-Йорк, Париж, Москву, там, я не знаю, Сидней. Вот такое кольцо по всему миру, то есть практически везде все одинаково. Это городская цивилизация. Вот плоды этой городской цивилизации, в основном там все эти очаги, крупные производства промышленные, ощущаются уже и в джунглях, которые находятся там за несколько тысяч километров вот от этих мест.
0: Существует теория господина Альфреда Загу, это такой некий юбилейный фашист, который прогнозирует, ну, пытается несколько, может быть, провокационно прогнозировать будущее, да, вот, и делает это утрированно. То есть, значит, первая его версия господина Загу следующая, что весь мир будет вовлечен в гражданскую войну между людьми, которым звонят на сотовый насморк и которым не звонят. Вот есть понятие «тебе звонят, а тебе нет». Вот они поделятся и будут воевать друг с другом, да? Вот после того, как я с господином Загу переговорил, то есть позвонил ему на насморк, он сразу сказал: «Все, войны не будет такой». И сделал следующий вывод, что говорит: наверняка будет война между детьми урбанизационными и детьми сельскохозяйственными. Вот, причем это же разные существа с другой планеты. Как мужчина с женщиной воевать не могут. Они воюют там в постели, рожая детей и так далее, да? Вот. А на самом деле человек, который воспитывался целиком на природе, посадские, вот, которых ты видел сегодня, мы подходили, они стояли внизу, селяне все вот тут тоже с детьми, да? То есть это совсем дети другой цивилизации и так далее. Как ты считаешь, прав ли Загу? То есть возможен ли кризис на вот этом уровне?
1: Ну, я не берусь, я не знаю, сложно, конечно, не берусь как-то рассчитывать наше будущее. Я считаю, что у меня недостаточно опыта и знаний, чтобы вот говорить.
0: А интуиция?
1: О том, что, ну, моя личная интуиция, не знаю, думаю, что, в общем-то, люди всегда найдут общий язык, и мне кажется, они настолько разные, что им как бы с одной стороны нечего делить, а с другой стороны они настолько все одинаковые, что у них все общее. Вот, если мы это поймем, не думаю, что должны быть такие глобальные кризисы. Кстати, если вспомнить глобальные кризисы, которые происходили, ну, в нашей истории человечества за последние, там, скажем, 2000 лет, любые, то это только называлось мировая война, ведь многие крупные регионы никогда не были втянуты, даже понятия не имели, что происходит там, скажем, в Европе во время Второй мировой войны.
0: То есть практически получается, Вторая мировая война — это локальный конфликт.
1: Ну,
0: у нас с другой стороны, правильно.
1: Ну, в общем-то, если взять Африку только, там участвовал некоторые регионы там Северной Африки, да-да-да, немного. Если там Австралию, только из печати они узнавали, что происходит в Европе и так далее. Южная Америка то же самое, если это называется. Мы здесь считаем, что просто глобальный был конфликт, крупные жертвы и все. Но это так и было с нашей точки зрения. А вот на других континентах люди к этому немножко по-другому относятся.
0: Ты же побывал вот в государстве Папуа Новой Гвинеи, да?
1: Да. Ну,
0: вот. А там остров... люди слышали что-то вообще?
1: Извините, я перебью. Да. Это второй самый крупный остров в мире. Он разделен на две части. Одна часть восточная — это, значит, Республика Папуа Новая Гвинея, а вторая — там примерно так половина на половину получается. А

0: Вторая это принадлежит Индонезии. И называется Рианджая, как бы такая большая провинция этого государства.
1: Ну вот ты туда приехал. То есть, естественно, у тебя какой-то диалог с какими-то людьми происходит, да? То есть, когда они узнают, что ты русский, они не смотрят тебя как на папуаса какого-то, не понимая, откуда ты приехал. То есть, для них-то вообще, по-моему, они не должны знать о существовании.
0: Ну, все зависит от... Там тоже люди имеют разный уровень. Есть люди, которые имеют академическое образование, великолепно говорят на английском, знают, что происходит в Европе, там, в Северной Америке. То есть папуасы, они разные. В городах там цивилизация городская, в общем-то, такого же типа, как и у нас. В основном все города находятся на побережье. А внутри острова, конечно, живут племена, народности, практически не затронутые нашей цивилизацией. Ну, те, которые встречали европейцев или, там, я не знаю, австралийцев, американцев до меня, то они просто, для них я был, в общем-то, белый человек.
2: Олег, вот. Извини, а ты
0: объяснить, не... что я из... Извини, объяснить, что я из России, как-то это было невозможно. Представления о мире совсем другие, такие, как у меня, очень ограниченные.
2: А ты не пробовал найти с ними какое-то что-то такое общее, кроме каких-то глобальных понятий? Например, музыку ты не пробовал им заводить, того же Чайковского? И как ты считаешь, они, может быть, Чайковского воспринимают точно так же, как мы вот сейчас непальскую музыку?
1: Которую мы сейчас слышим, но даже больше индийская музыка.
0: Музыку, ну, Чайковского у меня с собой не было. Значит, у меня из таких известных, что был Наутилус Помпилиус, это группа, которую я очень люблю. И, в общем-то, ну, была музыка, которая нравится мне, и когда бывают трудные минуты, ну, не то чтобы кризис, но когда тяжело, я тоже бываю не один, экспедиция там состоит из нескольких людей, и как-то иногда включаешь родную музыку, это помогает. Ну, психологический заряд такой дает, я испытал это на себе и на других, это... Я в этом уверен. Вот, просто там были ограниченные возможности, скажем, не было батареек, мы подолгу находились в таких условиях, ну, не было энергии. Поэтому я включал ненадолго, но они слушали, внимательно слушали. То есть не было, по крайней мере, не было ничего отрицательного.
2: А они не удивлялись? Они понимали, что это какой-то вот такой продукт цивилизации? Они видели вообще магнитофон
0: или
2: еще что-то?
0: Удивлялись, очень удивлялись. Это невозможно описать словами. Я это не заснял. Не знаю, наверное, к сожалению. В общем-то, мы же там работали, я не просто ездил, чтобы попасть, самоутвердиться и вернуться, и рассказывать на всю нашу большую страну, что вот я там был первый, или я видел то, что не видел никто. В общем-то, мы снимали фильм, там, собирали материал этнографический, поэтому как-то для, ну, для экспериментов некоторых не было времени или возможности просто. Но удивление было огромное, это не передашь там людям. Я им показывал и то, что снимал в камеру. Они там толпились иногда. То есть они до того были в каком-то экстазе такой впадали, что наваливались один на другого, и приходилось их сдерживать, чтобы в этот момент убрать там камеру, дорогостоящую аппаратуру. Там,
1: слушай, школу, даже травмы наверняка, да, они натыкались глазницами.
2: Нет, а как же они себя узнавали? У них есть зеркала вообще? Как они узнавали, что вот это именно он? Или узнавал кто-то другой его?
0: Ну нет, конечно, кто-то другой. То есть... смотрел другого, узнавал, начинал кричать, звать других людей, впадал в какое-то такое состояние. Ну, неестественно.
2: А они не боялись, что, может быть, это там злые духи, что-то такое,
0: сначала,
2: что изображение?
0: Сначала как? Вообще трудно, особенно вот, что касается камеры, очень трудно было заставить, вот там же этот глазок, да, вообще, чтобы они приблизились к этому глазку. Я это делал так, значит, одной рукой я, ну, камера
1: держал
0: профессионально,
1: кнут.
0: Она стояла на штативе. Я подзывал человека, которого меня хорошо знает, доверяет мне, и как бы когда голова была на уровне этого глазка, я старался так силой прижать к нему. Просто он упирался в мою руку, я силой прижимал. И только когда этот человек видел вот это изображение, сначала он молчал, был в таком шоковом состоянии. Потом как-то глаз у него расширялся еще больше, он еще сильнее сам прижимался к камере. Я уже волновался за камеру, что меня опрокинули, я стал уже держать ее. А потом он издавал крики и звал своих соплеменников, там, или она, кто смотрел первый, чтобы они подошли, все это комментировал, и, в общем, оторвать его уже было невозможно.
1: Так послушай, получается, что теория того же господина Загу о дискретности зрения, например, австралийцев, то есть аборигенов Австралии, которые не воспринимают обычное телевидение. То есть у них должна быть частота вот этой раскадровки где-то раз в 12 быстрее. Поэтому специальные австралийские фильмы, видеокассеты, вот у нас тут проигрываются, да? То есть, ну, кого-то на ускоренке, тогда они это понимают. То есть поскольку они всегда среди природы, там наблюдают за перелетом птиц и перебегом животных, у них зрачки бегающие постоянно.
0: Я бы сказал по этому поводу, не знаю. Я не знаю этого господина, которого ты постоянно упоминаешь. Никогда не читал его трудов. Вот. И я не берусь на себя смелость вот какие-то теории выдвигать. Для этого, еще раз повторяю, нужно иметь много знаний и заниматься экспериментальной, серьезной работой. Но, в принципе, это какая-то странно сумасшедшая российская теория.
1: Российская. Послушай, смотри, вот, например, если показать животному, ну, скажем, собаке, да, вот мы тут делали эксперимент, прям надевали ей наушники, морды утыкали и приклеили. Ну, может быть, ты видел, она сейчас бегала даже у нас по коридору. То да, есть... да. Кстати, вот до чего Олег тактичный, он даже не закричал, что это, не убежал, просто отошел в сторону, она пронеслась мимо. То есть ее не поймай, сейчас она бегает, телевизор к морде привязан, наушники, она тут носится постоянно. То есть доказано, что вот животные...
0: Спасибо, ты очень любезен. Ну, по поводу тактичности.
1: А, да, они не воспринимают вот этого изображения, ну, видеоизображения, да, они не понимают зеркало, действительно, как Лили сказала. А тут, может быть, даже расизм ни при чем. Тут идет разговор о чистоте ума, а не загруженности.
0: Нет, ну как бы их восприятие. То есть да, теория этого господина, там, не знаю, кто это такой еще раз, как бы дает понять, что у них другое восприятие, не такое, как у нас. Да. Ну, мое мнение однозначно. Я жил с ними много лет в разных регионах мира. И восприятие у них такое же, как у нас, и иногда даже лучше. То есть там они видят лучше в джунглях или в полупустыне. Они быстрее реагируют, чем я. Хотя, в общем-то, я человек подготовленный, тренированный, могу так сказать. И реагируют, и даже с точки зрения, там, скажем, вот в каких-то сложных ситуациях, вот их умственные возможности, способности, знания, они очень хорошо все запоминают, учатся обычно с первого раза. Не знаю, может, потому что не загружены так вот всеми этими знаниями, которые, условностями, которые у нас присутствуют. Но учатся очень быстро. Словам, там, каким-то вещам.
2: Олег, а почему же, ну вот ты говоришь об умище таком, да? Ну понятно, что там...
0: Я, по крайней мере, утверждаю одно, да, что они ничем не... В смысле, не хуже нас.
2: Ну а почему же у них не происходит никакого прогресса в течение... Да, почему?
0: Ну, на это существует и много теорий. В общем-то, это довольно известные ученые. Это все объясняют и доказывают и до сих пор. Ну, тут много причин. Одна из причин, скажем, тот же климат. Потом изолированность. Обычно это какие-то изолированные островки. Люди живут изолированно уже тысячи лет. Их немного. То есть... Они не перенимают какой-то опыт. Обычно же, если посмотреть в историю вот, народов, да, они всегда были, вся наша история, там, Европа, Азия, Африка, мы тут все взаимосвязаны, вот там, Средиземное море, вот этот треугольник, там же все эти купцы, ну, я сейчас не буду в ракурсы такие исторические, ни место и ни время, вот, как сказать, каждый, кто учил историю, я думаю, все у нас хоть немножко, там, скажем, классов 6-7, каждый закончил. И в результате там написано все это, что все эти связи в древнем мире происходили. Один народ обогащал другой чем-либо. В общем-то, это сыграло свою роль. Мы же тоже, вот, как европейцы, такая развитая.
2: Хотя я подумала, знаешь, о чем? Вот цивилизация, нация. Не цивилизация, но у них есть же все аналоги вот таких продуктов первой необходимости. Например, вот мне Олег рассказывал, они чистят зубы. Вместо зубной пасты, да, там глину, да, какую-то используют?
0: Нет, глину они не используют. Они чистят специальное дерево такое мягкое. Это расщеплено, это в фильме
2: вот, вместо
0: можно
2: женских
0: было
2: прокладок у них листики есть, я тоже
1: или
2: интересовалась.
1: Лошади. Да, лошади. Да. Обычно на лошадях они ездят. Я просто обращал внимание, в некоторых странах, где мне удалось быть, то есть, смотрю, женщина неделю не слезает с лошади. То есть я говорю, мам, какой-то, дескать, что на лошадь делаешь? Она говорит, лучший тампокс — это конь.
0: Видишь, ты более наблюдательный, Александр, чем я. И мне такое видеть не приходилось. Так что могу тебе только позавидовать.
2: Ну вот вместо лекарств, я думаю, они травы употребляют, да, какие-то? Вот травы.
0: Ну, в общем-то, конечно. Травы. Лекарственные травы.
2: А наркотики они употребляют?
1: А это у них, ну, по-моему, должно быть вообще как естественно уже.
0: Не знаю, по крайней мере, в тех регионах, где был я, люди, с которыми общался я все это время, вот последние годы, я не видел вот наркотического опьянения, чтобы они там использовали что-то, хотя бы что-то такое мнение вот у Саши утвердилось, не знаю, что там. Единственное, скажем, в Африке некоторые племена, там вот что я видел, они варят что-то, ну, скажем, можно сказать, наподобие пива, сравнимо, такой слабый.